0: Пришлось быстро-быстро набирать ответ. Рыба перестала биться в тазике, слова детской считалочки растворились в других словах, затерлись смайликами и смешными наклейками с котятами. Настя даже не услышала, как в коридоре мать говорит Софии:
1: «Только вернись до темноты!»
0: А София воинственно шмыгает носом и нарочито бодро отвечает:
1: «Я постараюсь, мам!»

Дело поступило в морг в 22:46. Особого внимания на него никто не обратил. Была субботняя ночь, и трупы копились, как бревна в мельничном пруду. Задерганная санитарка, проходя вдоль ряда обитых нержавейкой столов, приподняла простыню с лица покойника и вытащила поступившую вместе с ним тощую стопочку бумаг. Потом достала из кармана карточку и переписала на нее сведения из отчета следователя и госпитальной справки. Инграм, Леа Петри, женщина, возраст 35, рост 170 сантиметров, вес 56 килограммов. Тело поступило на терминал экстренной помощи в море кризисов. Причина смерти – убийство. Ближайшие родственники неизвестны. Санитарка обмотала прикрепленную к карточке проволоку вокруг большого пальца на левой ноге трупа, спихнула тело со стола на каталку, перевезла к ячейке 659А и вытянула длинный лоток. Дверца ячейки захлопнулась, а санитарка, положив бумаги на лоток, так и не заметила, что полицейский следователь не указал в отчете пол мертвеца. Лейтенант Анна Луиза Бах перебралась в свой новый кабинет всего 3 дня назад, а гора бумаг на столе уже грозила лавиной рухнуть на пол. Назвать это помещение кабинетом можно было лишь с немалой долей иронии. Тут имелся картотечный шкаф для незавершенных дел, но Бах могла открыть его, только подвергая серьезному риску свою жизнь и конечности. Выдвижные подпружиненные ящики имели дурную привычку неожиданно выскакивать и зажимать ее вместе со столом в углу. Чтобы добраться до буквы «А», ей приходилось залезать на стол. Доступ же к букве «Я» требовал особой процедуры. Или усесться на стол, или вытягивать ящик, широко раздвинув ноги. Зато у кабинета имелась дверь. Правда, открывалась она лишь тогда, когда на стуле перед столом лейтенанта никто не сидел. Однако жаловаться Бах не собиралась. Ей нравилась эта клетушка. Здесь было в 10 раз лучше, чем в дежурке, где она просидела десяток лет локоть к локтю с другими сержантами и капралами. При открывшейся двери показалась голова Джорги Вейла. «Привет. Мы тут принимаем ставки на новое дело. Ты сколько поставишь?» «Запиши на меня полмарки», — буркнула Бах, не поднимая головы и продолжая писать отчет. «Что не видишь, я занята. А будешь занята еще больше». Вейл вошел без приглашения и плюхнулся на стул. Бах подняла голову, открыла было рот, но промолчала. У нее имелась власть, чтобы приказать ему убрать ножище с лотка для завершенных дел, но не доставало опыта эту власть употреблять. Она 3 года проработала вместе с Джорги. Из какой стати золотая полоска на ее рукаве должна изменить их отношения? Наверное, такими действиями Джорги как раз и намекает.

0: Что его не волнует ее повышение до тех пор, пока она не начала выпендриваться. Вейл добавил папку на верхушку покосившейся стопы с пометкой «Для немедленного исполнения» и снова откинулся на спинку стула. Бах оценила взглядом высоту стопы, потом взглянула на вмонтированный в стену круглый лючок, ведущий к мусоросжигателю, и задумалась, а не устроит ли ей здесь небольшой несчастный случай. Нужно лишь небрежно задеть стопу папок локтем и... «Ты что, даже не собираешься ее открыть?» – разочарованно протянул Вейл. «А я ведь не каждый день лично доставляю новое дело». «Вот и расскажи о нем, раз тебе не терпится». «Ладно. У нас есть труп, изрядно истыканный ножом. Есть орудие убийства, тот самый нож. Есть 13 свидетелей, которые могут описать убийцу, но они нам не очень-то и нужны, потому что убийство произошло перед телекамерой, и у нас есть запись».
1: «Тогда ты описываешь дело, которое положено раскрыть через 3 минуты после первого рапорта, причем без помощи человека. Поручи его компьютеру, идиот».
0: Но она все же подняла голову. У нее появилось скверное предчувствие.
1: «Почему его повесили именно на меня?»
0: «Потому что есть еще одно обстоятельство. Место преступления. Убийство было совершено в колонии Барби».
1: «Боже!»

0: Храм стандартистской церкви находился на Луне в центре коммуны стандартистов в Инитауне, в северной части моря Кризисов. Добираться туда, как они выяснили, оказалось лучше всего местной линией подземки, проходящей параллельно экспрессной линии, пересекающей все море Кризисов. Бах и Вейл вызвали бело-голубую полицейскую капсулу с приоритетным сортировочным кодом и отдались во власть муниципальной транспортной системы Нового Дрездена, сортировщика «Пилюль», как ее называли сами новодрезденцы. Их капсулу протащило через районный туннель до главного узла, где компьютер выводил на маршруты тысячи капсул, дожидающихся своей очереди. На большом конвейере, который должен был доставить их к месту ожидания, капсулу подняли захваты, копы называли их «длинная рука закона», и перенесли ее к началу очереди прямо к многочисленным входам экспрессной линии и над головами людей, сидящих в других капсулах и мечущих в них неприязненные взгляды. Капсула скользнула в горловину туннеля, и полицейских вжало в спинки кресел. Через несколько секунд капсула вырвалась из туннеля на равнину моря Кризисов, разгоняясь в вакууме и держась на магнитной подвеске в нескольких миллиметрах над индукционным рельсом. Бах взглянула вверх на землю, затем уставилась в окно на проносящийся мимо унылый ландшафт. Она хмурилась и размышляла. Ей понадобился взгляд на карту, чтобы убедиться, колония Барби действительно находится под юрисдикцией Нового Дрездена. И тут явно не обошлось без подтасовок или махинаций. Энитаун располагался километрах в 50 от линии, которую она считала границей Нового Дрездена, но на карте его соединяла с городом пунктирная линия, обозначающая полоску шириной в 1 метр. Когда капсула снова вошла в туннель, послышался нарастающий рев. В трубу перед ними нагнетался воздух. Капсулу тряхнуло ударной волной, затем она с хлопками проскочила через несколько герметизирующих шлюзов и оказалась на станции в Энитауне. Двери с шипением раздвинулись, и они выбрались на платформу. Станция в Энитауне в основном представляла собой погрузочный док и склад. Объемистое помещение, забитое расставленными вдоль стен штабелями пластиковых ящиков. Около полусотни человек работали, загружая ящиками грузовые капсулы. Секунду-другую Бах и Вейл постояли на платформе, не зная, куда идти. Убийство, которое им предстояло расследовать, произошло здесь же, на станции, всего метрах в 20 от того места, где они сейчас стояли. «У меня тут мурашки по коже бегают», — признался Вейл. «У меня тоже». Бах увидела, что полсотни местных на станции неотличимы друг от друга. Все выглядели женщинами, хотя у них оставались открытыми лишь лица, руки и ноги. Остальное скрывали просторные белые комбинезоны пижамы, прихваченные в талии поясом. Все блондинки. У всех волосы расчесаны на прямой пробор и подрезаны чуть повыше плеч. У всех голубые глаза, высокие лбы, короткие носы и маленькие рты. Когда Барби заметили их, работа постепенно остановилась. Они с подозрением уставились на полицейских. Бах выбрала одну наугад и подошла к ней. «Кто у вас здесь главный?» — спросил лейтенант. «Мы», — ответила Барби. Бах поняла ответ так, что женщина имела в виду себя, припомнив, что Барби никогда не говорят о себе в единственном числе. «Нам нужно встретиться кое с кем в храме. Как туда попасть?» «Через эту дверь», — показала женщина. «Она выводит на главную улицу. Идите по ней и выйдите к храму. Но вам обязательно нужно одеться». «Что? О чем это вы?» Бах вовсе не считала, что они с Вейлом одеты как-то неправильно. На Анне Луизе был ее обычный синий нейлоновый комбинезон, дополненный форменной шапочкой, эластичными лентами на руках и бедрах и мягкие туфли с тканевой подошвой. Оружие, коммуникаторы, наручники крепились к кожаному поясу.
1: «Прикройтесь», — повторила Барби, поморщившись. «Вы выставляете на показ свои отличия и ваши прически».
0: Другие Барби захихикали. «Мы из полиции по заданию», — рявкнул Вейл.
1: «Да»,
0: — поддакнула Бах, раздраженная тем, что Барби вынудила ее оправдываться. «В конце концов, здесь тоже Новый Дрезден, и находятся они в общественном месте, поэтому имеют право одеваться так, как им хочется». Главная улица оказалась узкой и унылой. Бах ожидала увидеть проспект, вроде тех, что находятся в торговых районах Нового Дрездена, однако ее взору открылось нечто весьма смахивающее на жилой коридор. Одинаковые люди на улице бросали на них любопытствующие взгляды. Многие хмурились. Улица вывела их на маленькую площадь с низкой крышей из голого металла, несколькими деревьями и угловатым каменным зданием, от которого лучами расходились дорожки. У входа их встретила неотличимая от остальных Барби. Бах спросила, с ней ли Вейл говорил по телефону, и получила подтверждение. На вопрос же о том, смогут ли они пройти внутрь и поговорить, Барби ответила, что посторонние в храм не допускаются, и предложила присесть на скамейку возле входа. Когда они уселись, Бах начала задавать вопросы. «Во-первых, мне нужно узнать ваше имя и должность. Кажется, вы... Как же там было?» Она сверилась с заметками в блокноте, торопливо списанными с экрана компьютерного терминала в кабинете. «Я так и не выяснила вашу должность». «А у нас их нет», — ответила Барби. «Но если так необходим ярлык, считайте нас архивариусом». «Хорошо. А ваше имя?» «У нас нет имен». Лейтенант вздохнул. «Да, я понимаю, что вы отказываетесь от имени, приходя сюда. Но ведь у вас было имя. Вам его дали при рождении. И мне оно нужно для следствия». «Нет, вы не поняли. Верно то, что у этого тела когда-то имелось имя. Но оно было стерто из сознания. И этому телу будет очень больно его вспоминать». Она запиналась всякий раз, произнося «этому». Очевидно, даже имитация личного местоимения выводила ее из душевного равновесия. «Тогда я попробую зайти с другой стороны». Ситуация становилась тяжелой, и Бах поняла, что дальше будет еще хуже. «Вы назвали себя архивариусом?» «Да, мы ведем архивы, потому что этого требует закон. Сведения о каждом гражданине должны храниться. Так нам сказали». «И на то есть весьма веская причина», — заметила Бах. «Нам понадобится доступ к этим архивам для следствия. Вы меня поняли?» «Полагаю, что офицер полиции уже просматривал их, иначе погибшая не была бы идентифицирована как Леа П. Ингрэм».
2: «Это так. Но вам незачем просматривать архивы снова. Мы пришли сделать признание. Мы убили Л. П. Ингрэм, серийный номер 11005, и добровольно сдаемся. Можете вести нас в тюрьму».
0: И она вытянула руки, подставляя их для наручников. Изумленный Вейл неуверенно потянулся к наручникам на поясе, но все же взглянул на лейтенанта, ожидая указаний.
1: «Позвольте уточнить. Вы сказали, что убили ее вы. Лично вы».
2: «Правильно. Это сделали мы. Мы никогда не сопротивляемся светским властям и желаем понести наказание».
0: «Так, еще раз». Бах схватила Барби за запястье, разжала ее пальцы и повернула руку ладонью вверх.
1: «Это и есть та самая личность, то самое тело, которое совершило убийство. И это та самая рука, которая держала нож. Эта рука, а не тысячи других ваших рук».
0: Барби нахмурилась.
2: «Если задавать вопрос таким образом, то нет. Эта рука не держала орудие убийства. Но наша рука держала. Так какая разница?»
0: «В глазах закона весьма существенная». Бах вздохнула и выпустила руку женщины. «Женщины? А можно ли называть ее женщиной?» Она поняла, что ей нужно узнать побольше о стандартистах. А пока удобнее считать их женщинами, потому что у них женские лица.
1: «Давайте попробуем снова. Мне нужно, чтобы вы и свидетели преступления посмотрели запись убийства. Я не смогу различить убийцу, жертву или любого из стоявших рядом, но вы наверняка сможете. Полагаю, что вы... Словом, есть такая поговорка, все китайцы на одно лицо. Но это, разумеется, справедливо для европейских рас. Азиаты различают друг друга без проблем. Вот я и подумала, что вы... Что ваши люди смогут...»
0: Она смолкла, увидев на лице Барби тупое непонимание.
2: «Мы не понимаем, о чем вы говорите».
0: Плечи Анны Луизы поникли.
2: «То есть вы не сможете, даже если увидите ее снова?»
0: Женщина пожала плечами.
2: «Мы все выглядим одинаково.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Вечером того же дня Анна Луиза улеглась на свою пневматическую кровать, окружив себя клочками бумаг. Смотрелось это неприглядно, но запись на бумаге стимулировала ее мышление гораздо сильнее, чем ввод данных в персональный инфоархив. Еще ей лучше всего работалось поздно вечером, дома, в постели, после ванны или секса. Сегодня у нее было и то, и другое, и лейтенант поняла, что полученная в результате бодрящая ясность мышления потребуется ей на всю катушку. Стандартисты. Они были захолустной религиозной сектой, основанной 90 лет назад кем-то, чье имя не сохранилось. Это ее ничуть не удивило, поскольку неофиты отказывались от имен, присоединяясь к секте, и прилагали все незапрещенные законом усилия, чтобы уничтожить память и об имени, и о своей личности, словно этого никогда не существовало. Пресса быстро прилепила к ним эпитет «Барби». Это слово означало популярную в 20-м и в начале 21-го столетия детскую игрушку – пластиковую, бесполую и массовую куклу-девочку с изысканным гардеробом. Дела у Барби шли на удивление хорошо для группы, члены которой не воспроизводятся естественным путем и чьи ряды пополняются исключительно за счет новичков из внешнего мира. Лет 20 их число возрастало, затем стабилизировалось. Они умеренно страдали от религиозной нетерпимости, перемещались из страны в страну, и в конце концов, 60 лет назад, большая часть секты перебралась на Луну. Они вербовали новых компонентов из неудачников, тех, кто неуютно чувствовал себя в мире, проповедующем подчинение определенным нормам, пассивность и терпимость миллиардам соседей, однако вознаграждали лишь тех, у кого хватало упорства и настойчивости, чтобы выделиться из стада. Барби самоустранились из системы, где человеку приходилось одновременно быть и лицом в толпе, и гордым индивидуумом со своими надеждами, мечтами и желаниями. Они стали наследниками древней традиции аскетического ухода из суетного мира, меняя свои имена, тела и сиюминутные желания на размеренную и безопасную жизнь, лишенную разрушительных страстей. Бах поняла, что, возможно, несправедливо к некоторым из них. Среди Барби вполне могли оказаться и те, кого просто привлекли религиозные идеи секты. Хотя, по ее мнению, в этом учении было мало смысла. Она пролистала их догматы, делая пометки. Стандартисты проповедовали единство человечества, клеймили свободу воли и поднимали группу и равенство в ней до божественного уровня. Ничего особенного их теория из себя не представляла, зато практика... Практика вызывала у нормальных людей тошноту. Имелись у них и теория творения, и божество, которому не поклонялись. Вселенная возникла, когда ее создала некая безымянная богиня, прототип Матери Земли. Она же заселила мир людьми, совершенно одинаковыми, отштампованными по одной универсальной форме. Далее возник грех. Кто-то из людей начал задумываться. У этой личности имелось имя, полученное уже после греха, как часть наказания, но Бах его так и не отыскала. Она решила, что это грязное или ругательное слово, которое стандартисты не сообщают чужакам. Так вот, этот человек спросил богиню, ради чего совершился акт творения. Чем же богиню не устраивала первоначальная пустота, раз она...

стремилась вернуть тот утерянный рай. Когда все люди снова станут единой личностью, богиня с радостью раскроет свои объятия. А жизнь есть лишь проверка, испытание. С последним утверждением Бах безусловно согласилась. Она собрала свои пометки, сложила их в стопку, потом взяла привезенную из Анитауна книгу. Барби дали ее в ответ на просьбу показать изображение убитой женщины. И в книге она нашла чертеж человеческого существа. Называлась все это книга стандартов. Каждая Барби постоянно носила с собой эту книгу, привязанную к поясу ленты. В ней сухим инженерным языком описывалось, как должна выглядеть Барби. А на многочисленных чертежах изображались части тела с допусками и размерами в миллиметрах. Она захлопнула книгу и села, накрыв голову подушкой. Потом взяла видеоблокнот и набрала код, вызывающий на экран запись убийства. И в 20-й раз за вечер увидела, как из толпы одинаковых фигур на станции выскакивает некто, полосует ножом Лею Ингрэм и тут же растворяется в толпе, оставив на полу истекающую кровью жертву. Она замедлила воспроизведение, сосредоточившись на убийце и пытаясь заметить в ней, хоть какую-нибудь особенность. Сошло бы что угодно. Блеснул нож, брызнула кровь. Заметались Барби, несколько бросились вслед за убийцей, но отреагировали они слишком медленно. Люди редко реагируют быстро. Но у убийцы на руках осталась кровь. Надо будет спросить об этом. Бах просмотрела запись еще раз, не увидела ничего полезного и решила, что на сегодня с нее достаточно.

0: Комната была длинной и высокой, ярко освещенной световыми полосками на потолке. Бах шла следом за санитаром вдоль рядов квадратных ячеек на одной из стен. Воздух здесь был прохладный и влажный, а пол мокрый. Его недавно полили из шланга. Санитар сверился с карточкой, которую держал в руке, и повернул металлическую ручку ячейки 659А. Щелчок замка эхом разнесся по пустому помещению. Санитар вытянул лоток и снял с трупа простыню. Лейтенанту уже доводилось видеть обезображенные трупы, но нагую Барби она видела впервые. Она немедленно отметила отсутствие сосков на двух холмиках плоти, изображавших грудь, и гладкую кожу в промежности. Санитар сверился с карточкой на ноге трупа и нахмурился.
1: «Ошибочка вышла», — пробормотал он. «Ничего себе задачка. И что с такой хреновиной делать?»
0: Он почесал голову, потом зачеркнул на карточке большую букву «Ж» и аккуратно вписал взамен букву «Н». Неизвестно. Потом взглянул на лейтенанта и глуповато улыбнулся.
1: «Что делать-то?» — повторил он.
0: Однако Анну Луизу его проблемы не волновали. Она изучала останки Л.П. Ингрэм, надеясь, что нечто на ее теле подскажет, почему Барби обрекли ее на смерть. А вот как она умерла, понять было нетрудно. Нож глубоко вошел в живот. Далее рана шла вверх узким разрезом, тянущимся до грудины. Даже кость грудины оказалась частично рассечена. Нож был острым, но чтобы разрезать такое количество плоти, требовалась сильная рука. Санитар уставился на Бах с любопытством, когда та раздвинула ноги трупа и принялась рассматривать то, что там увидела. А обнаружила она лишь крошечную щелочку уретры в передней части промежности, как раз напротив ануса. Бах раскрыла прихваченные с собой спецификации, достала сантиметр и принялась за работу.
2: Мистер Атлас, в списках членов гильдии морфологов вы указаны как практикующий специалист, часто имеющий дело с церковью стандартистов.
0: Мужчина нахмурился, затем пожал плечами. Ну и что? Можно не одобрять их взгляды, но ведь действуют они законно. И все мои архивы в порядке. Я никогда и никого не обслуживаю, пока ваши люди не проверят, не числится ли за клиентом криминал.
2: Он сидел на краю стола в своей просторной приемной лицом к Анне Луизе.
0: Мистер Рок Атлас, наверняка это его профессиональное имя, имел высеченные из гранита плечи, зубы, как сверкающие жемчужины, и лицо юного бога. Он сам служил ходячей рекламой своей профессии. Бах нервно положила ногу на ногу. Ее всегда тянуло к мускулистым мужчинам.
2: «Я вас не допрашиваю, мистер Атлас. Произошло убийство, и я вам буду признательна за сотрудничество».

0: «Зовите меня Рок», — предложил он, неотразимо улыбаясь.
1: «Вот как? Прекрасно. Я пришла спросить о том, что вы станете делать и сколько времени уйдет на работу, если я попрошу превратить меня в Барби».
0: Его лицо исказилось. «О, нет! Я не могу такого допустить, дорогая! Это станет преступлением!» Он слегка коснулся ее подбородка, поворачивая голову. «Нет, лейтенант, вам бы я чуточку углубил ямочки на щеках. Возможно, слегка подтянул бы мышцы за ними, затем переместил бы глазницы чуть подальше от носа и раздвинул глаза. Так они привлекают больше внимания, сами понимаете. Намек на тайну. Ну и, разумеется, нужно заняться вашим носом». Она оттолкнула его руку и тряхнула головой.
1: «Я к вам пришла не на операцию. Я просто хочу знать, какой объем работы потребуется и насколько точно вы сможете воспроизвести требования церкви».
0: Тут она нахмурилась и метнула в него подозрительный взгляд.
1: «А чем вам не нравится мой нос?»
0: «Дорогая, я вовсе не говорил, что он мне не нравится. Более того, он придает вам властность, которая наверняка бывает иногда полезна, если учесть, в каких кругах вы вращаетесь. И даже то, что он слегка перекошен влево, можно эстетически оправдать, если...»
1: «Забудем о нем», — оборвала Бах хирурга. «Просто ответьте на мой вопрос».
0: Хирург внимательно ее осмотрел, попросил встать и повернуться. Она уже собралась была сообщить, что совершенно не обязательно оценивать ее как кандидата на операцию, а лишь как абстрактную женщину, когда Атлас с напускным равнодушием выдал резюме. «Работы потребуется немного. Рост у вас лишь слегка больше требуемого. Я могу укоротить вам берцовые кости и голени или же поработать с позвоночником. Здесь убрать немного подкожного жира, здесь добавить, срезать соски, удалить матку и яичники, зашить промежность. Будь вы мужчиной, удалил бы пенис. Череп пришлось бы вскрыть и переместить кое-какие кости, затем чуть подправить лицо. Работы на двое суток. Ночь в клинике и ночь амбулаторно».
1: «А когда вы закончите то, что останется для моей идентификации?»
0: «Вы не могли бы повторить?» Бах кратко объяснила свою ситуацию. Атлас задумался. «Да, это проблема. Я ликвидирую рисунок на пальцах, не оставляю наружных шрамов, даже микроскопических. Полностью избавляю от родинок, веснушек, бородавок и родимых пятен. А вот анализ крови вам бы помог. Ну и, пожалуй, изображение сетчатки. И, скажем, рентгенограмма черепа. Запись голос вряд ли. Я по возможности стараюсь сделать одинаковыми даже голоса. Что-либо еще? Нет. Больше ничего в голову не приходит».
1: «То есть ничего, что можно выявить при чисто визуальном исследовании?»
0: «В этом ведь и заключен весь смысл операции, не так ли?»
1: «Я лишь надеялась, что вам известно нечто такое, о чем Барби даже не подозревают. Но все равно, спасибо».
0: Хирург встал и поцеловал ей руку.
1: «Не за что.
0: Но если вы когда-нибудь решите заняться своим носом...» Продолжение рассказа Джона Варли «Убить Барби» через несколько минут в проекте МДС на радио «Энергия-ФМ».

0: В эфире радио «Энергия FM» проект «Модель для сборки». В сегодняшнем эфире мы знакомимся с рассказом Джона Варли «Убить Барби». В переводе с английского Андрея Новикова. Бах встретилась с Вейлом у входа в храм в центре Энитауна. Он провел здесь все утро, копаясь в архивах, и по его виду было понятно, что ничего стоящего он не нашел. Джорджи провел ее в маленький кабинет, где в старых шкафах хранились архивы. Там их уже ждала Барби, которая заговорила безо всякой преамбулы.
1: «Вчера вечером на уравнивании мы решили помочь вам всем, чем сможем».
0: «Да? Спасибо. Я как раз гадала, станете ли вы нам помогать, учитывая то, что случилось 50 лет назад?» «А что тогда случилось?» – озадаченно спросил Вейл. Бах подождала, надеясь, что Барби объяснит, но та решительно не собиралась ничего говорить. «Я узнала об этом вчера. Стандартисты уже были однажды замешаны в убийстве вскоре после своего появления на Луне. Вейл, ты заметил, что они никогда не появляются в Новом Дрездене?» «И что с того?» – пожал плечами Вейл. «Они держатся особняком».
1: Им было приказано держаться особняком.
0: Поначалу они, как и любые граждане, могли перемещаться свободно. Потом кто-то из них совершил убийство, на сей раз не стандартистов. Было точно известно, что убийца Барби. Имелись свидетели. Полиция начала поиски убийцы. Угадай, чем все кончилось? Они наткнулись на те же проблемы, что и мы. Вейл поморщился. И тоже зашли в тупик. «Да, трудно сохранять оптимизм в этой ситуации», — согласилась Бах. «Убийцу так никогда и не нашли. Барби предложили выдать властям кого-то из своих, выбрав его случайным образом и полагая, что это удовлетворит полицию. Но, разумеется, ее такой выход не устроил. Разразился серьезный скандал, прилагались немалые усилия к тому, чтобы заставить их ввести признаки отличия, вроде татуированного на лбу номера. Впрочем, сомневаюсь, что подобный прием сработал бы в момент совершения преступления. Номер всегда можно скрыть. Но факт остается фактом. Барби увидели опасность для общества. Они могут убить кого угодно и тут же раствориться в своей общине, затеряться в ней песчинкой на морском берегу. И мы окажемся бессильны наказать виновного, потому что закон не предусматривает, как поступать в таких случаях». «И чем все закончилось?» «Дело помечено как закрытое, но не было ни ареста, ни приговора, ни обвиняемого. Заключили сделку, согласно которой стандартисты могут практиковать свою религию до тех пор, пока они не смешиваются с остальными гражданами. И они обязаны оставаться в Энитауне. Я права?» Она взглянула на Барби.
1: «Да, мы соблюдаем это соглашение».
0: «Не сомневаюсь. Большинство людей даже не подозревает, что вы здесь обитаете. Но теперь другой случай. Одна из Барби убивает другую, да еще перед телекамерой». Бак смолкла и задумалась.
2: «Мне пришло в голову... Минуточку.
0: Погодите». Собственные выводы ей не понравились. «Я вот о чем подумала. Убийство произошло на станции подземки. Это единственное место в Энитауне, которое сканируется муниципальной системой безопасности. А 50 лет – долгий срок между убийствами, даже в таком маленьком... Сколько, ты говорил, здесь живет людей, Джорджи?»
3: «Около 7 тысяч. Я, кажется, знаю их всех».
0: Вейл провел весь день, сортируя Барби. Судя по измерениям, сделанным на основе видеозаписи, рост убийцы находился у верхней границы допустимого предела. «Так что?» – обратилась Бах к Барби. «Есть ли что-либо такое, что мне следует знать?» Женщина прикусила губу. Она явно не могла решиться. «Ну же! Вы ведь сказали, что собираетесь мне помочь».
1: «Хорошо. За последний месяц было еще 3 убийства. Вы бы и о последнем ничего не узнали, не случись оно в том месте, куда допускаются посторонние. А на платформе в тот момент находились торговые агенты поставщиков. Они-то и сообщили в полицию. Мы ничего не сумели сделать».
0: «Но почему вы хотели скрыть преступление?»
1: «Разве это не очевидно? Мы живем, постоянно помня о преследовании, и мы не хотим считаться угрозой для других. Мы хотим выглядеть миролюбивыми, а это действительно так. И предпочитаем решать проблемы нашей общины внутри самой общины с помощью божественного согласия».
0: Бах знала, что ничего не добьется, двигаясь в этом направлении, и решила вернуть разговор к предыдущим убийствам.
1: «Расскажите мне все, что знаете. Кто был убит и есть ли у вас предположение о мотиве?»
0: Или же мне следует поговорить с кем-то еще?» Тут ей пришла в голову неприятная мысль, и Бах удивилась, почему не задала этот вопрос раньше. «Ведь вы та самая личность, с кем я вчера разговаривала. Погодите, я перефразирую. Вы то самое тело, то есть это тело передо мной...» «Мы поняли вопрос», — ответила Барби. «Да, вы правы. Мы... Я та самая, с кем вы говорили».
1: Она буквально выдавила из себя личные местоимения, внутренне негодуя.
0: «Мы были... Я была выбрана как компонент для общения с вами, поскольку на уравнивании было решено, что это дело необходимо уладить. Это тело было... Я была избрана для общения с вами в качестве наказания».
1: «Вы можете не произносить «я», если это трудно».
0: «О, спасибо».
1: «В наказание за что?»
0: «За склонность к индивидуализму. На уравнивании мы говорили слишком лично в пользу сотрудничества с вами. Политическая необходимость. Многие желали продолжать придерживаться наших священных принципов, невзирая на любые последствия. Мы разделились, и это породило в нашем организме плохие ощущения, болезнь. Это тело высказалось и было наказано назначением индивидуальным для общения с вами».
1: Женщина отводила глаза. Ее лицо пылало от стыда.
0: «Этому телу было поручено назвать вам свой серийный номер. И когда вы придете сюда снова, вам нужно будет вызвать номер 23920.
1: Бах записала номер.
0: «Хорошо. Что вы можете сказать о возможном мотиве? Считаете ли вы, что все убийства были совершены одним и тем же компонентом?» «Мы не знаем. Мы еще менее способны выделить индивидуумы из группы, чем вы. Но мы очень напуганы. Нам страшно. Есть ли у вас основания полагать, что жертвы были, можно ли так выразиться, известны убийцы? Или же они были выбраны случайно?»
1: Бах надеялась, что это не так. Преступников, убивающих бессистемно, поймать труднее всего. Не имея мотива, тяжело связать убийцу с жертвой и выделить кого-то одного, просеивая тысячи подозреваемых. В случае с Барби проблема становилась гораздо сложнее. В квадрате. Даже в кубе.
0: «Мы этого не знаем».
1: Бах вздохнула. «Я хочу встретиться со свидетелями преступления». Вскоре к ней привели 13 Барби. Бах намеревалась тщательно допросить их и проверить, совпадают ли их рассказы и не изменились ли они за прошедшее время. Она усадила Барби, стала вызывать по очереди и почти немедленно наткнулась на каменную стену. У нее ушло несколько минут на то, чтобы увидеть проблему. Несколько наполненных отчаянием минут, потраченных на попытку установить, кто из Барби разговаривал с офицером полиции первый, кто оказался второй и так далее.
0: «Погодите, слушайте внимательно. Присутствовало ли это тело физически в момент преступления? И видели ли эти глаза, что произошло?»
1: Барби нахмурилась.
0: «Нет. Но разве это имеет значение?»
1: «Для меня имеет, детка. Эй, 23 тысячи!» Вызванная Барби просунула голову в приоткрытую дверь.
0: «Мне нужны те, кто там действительно был, а не 13 Барби, выбранных наугад». «Но эта история известна всем».
1: Бах потратила еще 5 минут, объясняя, в чем разница, потом прождала еще час, пока 23 900 отыскивала настоящих свидетелей. И она вновь уперлась в каменную стену. Все 13 дали абсолютно идентичные показания. Бах знала, что такое невозможно. Свидетели описывают увиденное по-разному. Они выставляют себя героями, выдумывают события, происходившие до или после случившегося, меняют последовательность эпизодов и толкуют их на свой лад. Но только не Барби. Бах билась целый час, пытаясь вытрясти из одной Барби показания. Тщетно. Она наткнулась на договор. Барби обсудили ситуацию, создали некую версию событий, а затем объявили ее истиной. Вполне возможно, что этот рассказ в какой-то степени соответствовал действительности, но толку от него не оказалось никакого. Бах требовались противоречия, чтобы вцепиться в них, но таковых не оказалось. И что хуже всего, она не сомневалась, никто ей не лжет. Если бы она допросила 13 выхваченных наугад Барби, то услышала бы те же самые ответы. И каждая из Барби считала бы, что оказалась на месте убийства, потому что кто-то из общины был там и рассказал остальным. Что произошло с одной, произошло со всеми.
0: Выбор вариантов действий таял на глазах. Бах отпустила свидетельниц, вызвала 23900 и предложила сесть. Потом заговорила, загибая пальцы.
4: Первое. У вас есть личные вещи погибшей?
5: У нас нет частной собственности.
0: Бах кивнула.
5: Второе. Вы можете отвезти меня в ее комнату?
4: Мы все спим в любой комнате, которая вечером оказывается свободной. У нас нет...
0: Понятно. Ее друзья или коллеги? Бах потерла лоб.
2: Так, про это забудем.
0: Четвертое. Какая у нее была работа? И где она работала?
4: Все работы здесь взаимозаменяемые. Мы делаем то, что требуется в настоящий момент.
0: Понятно, взорвалась Бах. Она встала и принялась расхаживать. Ну что, черт побери, мне делать в такой ситуации? Мне попросту не с чем работать. Ни единой зацепочки. Невозможно понять, почему ее убили. Невозможно установить убийцу. Невозможно... Проклятие, так что же мне делать?
4: Мы не ждем от вас никаких действий,
0: негромко проговорила Барби.
4: Мы не просили вас приезжать. И нам очень хочется, чтобы вы поскорее уехали.
0: Охваченная злостью, Бах застыла на месте. Потом поймала взгляд Вейла и дернула головой в сторону двери. Пошли отсюда. Вейл молча вышел следом за Анной Луизой и торопливо зашагал, догоняя ее. Они дошли до станции, и Бах остановилась возле поджидающей их капсулы. Лейтенант тяжело опустилась на скамью, подперла руками подбородок и принялась наблюдать за Барби по муравьиному суетящимися на погрузочной платформе. «Есть идеи?» Вейл покачал головой, уселся рядом, снял форменную шапочку и вытер вспотевший лоб.
2: «Они поддерживают здесь слишком высокую температуру», — сказал он.
0: Бах кивнула, не прислушиваясь к его словам. Она наблюдала за группой Барби, от которой отделились двое, направляясь в их сторону. Обе смеялись, словно над какой-то шуткой, и смотрели прямо на Анну Луизу. Внезапно одна сунула руку под блузу и выхватила длинный сверкающий стальной нож. Одним плавным движением она вонзила его в живот соседки и рванула лезвие вверх, с такой силой, что та даже слегка приподнялась.
2: Та, которую ударили ножом, первую секунду удивленно смотрела вниз, наблюдая с открытым ртом, как нож потрошит ее словно рыбу. Потом ее глаза распахнулись, она с ужасом уставилась на убийцу и медленно опустилась на колени, вцепившись в рукоятку ножа. Хлынувшая кровь уже пропитала ее белую униформу.
0: «Остановите ее!» — крикнула Бах. Стряхнув охвативший ее в первый момент паралич, она помчалась по платформе. Происходящее очень напоминало запись предыдущего убийства. Она находилась метрах в 40 от убийцы. Та убегала неторопливой трусцой. Бах пробежала мимо раненой Барби, та сейчас лежала на боку, почти с нежностью, держась за рукоятку ножа и свернувшись калачиком вокруг источника боли. Анна Луиза ткнула кнопку тревоги на коммуникаторе, оглянулась, увидела Вейла, стоящего на коленях возле истекающей кровью Барби, снова посмотрела вперед и увидела мельтешение бегущих фигур.
2: «За кем она гналась? За кем?»
0: Она схватила одну из Барби, ту, которая вроде бы находилась в том же месте и бежала туда же, что и убийца. Лейтенант развернула Барби и сильно ударила ее по шее ребром ладони. Барби упала, а Бах в это время пыталась уследить за остальными. Они двигались в обоих направлениях. Кто-то убегал, а кто-то спешил на грузовую платформу к месту убийства. Глазам Анны Луизы предстало безумное зрелище, полное криков, воплей и мельтешения. Бах опустилась на колени подле неподвижной фигуры и защелкнула наручники. Потом подняла взгляд и увидела море лиц. Одинаковых. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на волне радио «Энергия FM». Комиссар приглушил свет и вместе с Бах и Вейлом повернулся к большому экрану в дальнем конце комнаты. У экрана стоял эксперт департамента полиции с указкой в руке. Включили запись. «Вот они», — сказала женщина, наведя на лишь фигурки на периферии толпы, двигающиеся в сторону камеры. «Это жертва, а подозреваемый справа от нее.
1: Еще раз просмотрели сцену убийства. Бах поморщилась, заметив, как поздно она среагировала. В ее пользу говорило лишь то, что Вейл отреагировал чуточку медленнее.
6: Лейтенант Бах начинает перемещаться в эту сторону. Подозреваемый убегает, пытаясь скрыться в толпе. Если вы заметили, то она наблюдает за лейтенантом через плечо. Вот этот момент. Смотрите.
1: Эксперт остановила кадр.
6: Лейтенант утратила визуальный контакт. Подозреваемый срывает пластиковые перчатки, которые надела, чтобы не испачкать руки кровью. Бросает, перемещается наискосок в сторону. Лейтенант оборачивается и, как мы теперь видим, начинает преследовать уже другую.
1: Бах с каким-то извращенным восхищением наблюдала, как ее фигурка на экране проводит захват Барби, но, увы, не той, а настоящий убийца стоит всего лишь в метре от нее справа. Запись снова пустили с нормальной скоростью, и Бах, не моргая, вглядывалась в убийцу, пока у нее от напряжения не заслезились глаза. Уж теперь-то она ее не упустит.
6: Поразительно смелая особа. Она еще целых 20 минут не уходила с места преступления.
1: Бах увидела, как она сама на экране помогает медикам перенести раненую Барби в капсулу. Убийца при этом стояла возле локтя Анны Луизы, почти касаясь ее. Руки Бах покрылись гусиной кожей. Она вспомнила тошнотворное чувство страха, охватившее ее, когда она опустилась на колени возле раненой женщины. Убийцей может оказаться любая из них, например, та, что стоит у меня за спиной. Тогда она достала оружие, встала спиной к стене и не сходила с места, пока через несколько минут не прибыло подкрепление. Комиссар подал знак. Включили свет.
7: «Докладывайте, что у вас есть», — велел он.
1: Бах взглянула на Вейла, раскрыла свой блокнот и стала читать.
6: Сержант Вейл смог установить контакт с пострадавшей незадолго до прибытия медиков. Он спросил ее, известно ли ей что-либо, способное помочь идентификации нападавшей. Пострадавшая ответила отрицательно, добавив лишь, что это была гнев. Пояснить не смогла. Далее цитирую из рапорта, написанного сержантом Вейлом немедленно после этого разговора. «Больно, мне так больно. Я умираю. Умираю». Я сказал ей, что помощь уже в пути. Она ответила: «Я умираю». Далее пострадавшая потеряла сознание, и я попросил рубашку у кого-нибудь из наблюдавших за нами, чтобы остановить кровь. Помочь не захотел никто.
1: «Причиной стало слово «яд», — добавил Вейл. Едва она его произнесла, как поставила себя вне общины.
6: «Пострадавшая еще раз пришла в сознание», — продолжила Бах, «и успела прошептать мне номер. Это был номер 1215, который я записала как 1215. Тут она приподнялась и повторила: „Я умираю“».
1: Бах закрыла блокнот и взглянула на комиссара. Разумеется, она оказалась права. Лейтенант нервно кашлянула и стала докладывать дальше.
6: «Мы воспользовались разделом 3.5b Единого кодекса Нового Дрездена и приостановили неприкосновенность гражданских свобод локально и на время поиска. Компонент с номером 1215 мы установили очень просто, выстроив всех Барби и заставив их спустить штаны. У каждой на ягодице вытатуирован серийный номер. Компонент 1215, некто Сильвестр Дж. Кронхаузен, в настоящий момент находится под стражей. Пока поиск продолжался, мы вошли в спальную ячейку номера 1215 вместе с группой криминалистов. И в потайном отделении под кроватью нашли вот это».
1: Бах встала, раскрыла пакет для вещественных доказательств и разложила предметы на столе. Резная деревянная маска с огромным крючковатым носом, усами и окантовкой из черных волос. Вслед за маской Бах выложила на стол несколько баночек с пудрами, кремами, красками для грима и флакон одеколона. Черный нейлоновый свитер, черные брюки, черные кроссовки. Пачка вырезанных из журналов фотографий людей, многие из которых были одеты претенциознее, чем было принято на Луне. И, наконец, парик и нечто непонятное.
6: «Что это такое?» – поинтересовался комиссар.
1: «Ну, как вам объяснить?» – замялась Бах.
6: «Парик для лобка».
1: «А-а-а!» – протянул комиссар, обозрел разложенную на столе коллекцию и откинулся на спинку кресла. «Кому-то очень нравится одеваться».
6: «Очевидно, сэр.
8: Бах стояла по стойке вольно, сцепив за спиной руки и сохраняя на лице равнодушие. Ее терзало острое ощущение неудачи, смешанное с холодной решимостью найти и арестовать ту, у которой хватило наглости стоять совсем рядом после совершенного на глазах у представителя закона убийства. Лейтенант не сомневалась, что место и время преступления были выбраны осознанно, и что несчастную Барби казнили в назидание полиции.
9: «Вы полагаете, что эти вещи принадлежат убитой?»
8: «У нас нет так оснований утверждать, сэр. Однако обстоятельства свидетельствуют в пользу такого вывода».
9: «Какие?»
8: «Я не могу быть полностью уверена, но эти вещи могли принадлежать жертве. При обыске в других выбранных наугад-комнатах ничего похожего обнаружено не было. Мы показали эти предметы компоненту 23920, нашему посреднику. Она утверждает, что их назначение ей неизвестно».
9: Помолчав, Бах добавила:
8: «Полагаю, она лжет. Потому что смотрела на эти предметы с отвращением».
9: «Вы ее арестовали?»
8: «Нет, сэр. Не сочла это разумным. Она наша единственная связь с Барби.
9: Уж какая есть». Комиссар нахмурился и сплел пальцы. «Продолжайте расследование, лейтенант Бах. Честно говоря, нам следует покончить с этим делом как можно скорее».
8: «Полностью с вами согласна, сэр».
9: «Возможно, вы меня не поняли. Нам нужно предъявить обвиняемого. И как можно скорее».
8: «Сэр, я делаю все, что в моих силах. Но если говорить откровенно, то я начинаю гадать, осталось ли еще нечто такое, что я могу сделать».
9: «Вы и сейчас меня не поняли».
8: Комиссар обвел взглядом кабинет. Эксперты-стенографистка уже ушли. Он остался наедине с Бах и Вейлом. Комиссар щелкнул клавишей на столе. Бах догадалась, что он выключает записывающее устройство.
9: «Пресса уже набирает обороты. Нас начинают критиковать. С одной стороны, люди боятся этих Барби. Им напомнили о случившемся полсотни лет назад убийстве и заключенном после него неофициальном соглашении. И оно им не очень-то нравится. С другой стороны, есть и либертарианцы, борцы за всяческие гражданские права. Они будут упорно защищать Барби и связывать властям руки просто из принципа. У правительства нет ни малейшего желания расхлебывать эту кашу. И в этом я их понимаю».
8: Бах промолчал, и комиссар болезненно поморщился.
9: «Как вижу, придется все сказать открытым текстом. Мы арестовали подозреваемого».
8: «Вы имеете в виду компонент 1215 Сильвестра Кронхаузена?»
9: «Нет. Я говорю о той Барби, которую арестовали вы».
8: «Сэр, из записи совершенно четко следует, что она невиновна. Она просто оказалась рядом».
9: «А вы взгляните на это».
8: Комиссар нажал кнопку, запись включилась снова. Но качество ее стало гораздо хуже. Картинку припорошил снег помех, иногда на секунду-другую забивая изображение полностью. Имитация отказа камеры получилась замечательно. Бах снова увидела, как бежит сквозь толпу, тут экран на опять на секунду вспыхнул белым, и как выключает ту самую Барби. Наконец, в кабинете опять стало светло.
9: «С экспертом я уже проговорил, она промолчит. Вам обоим положена премия».
8: Комиссар перевел взгляд с Вейла на Бах.
10: «Я не могу согласиться на такое, сэр».
8: Комиссар словно надкусил лимон.
9: «Я ведь не сказал, что мы сделаем это сегодня. Это лишь один из вариантов. Но я прошу рассмотреть и его. Просто иметь в виду. Ведь они сами этого хотят. И предложили вам точно такую же сделку, когда вы приехали туда в первый раз. Мы получаем признание и закрываем дело. Арестованные у нас уже есть. Она только что сказала, что убила ее. Убила обеих. А теперь спросите себя, лжет ли она в соответствии с ее же моральными ценностями. Она верит в то, что в убийствах есть и доля ее вины. А общество требует от нас назвать преступника. Так кому станет хуже, если мы пойдем на компромисс с Барби и выпустим пар?»
8: «Сэр, я против. Я принимала совсем другую присягу. Я клялась защищать невиновных, а она невиновна.
10: Она единственная Барби, о которой я точно знаю, что она не является убийцей.
11: Комиссар вздохнул.
12: Ах, у вас 4 дня. А потом вы назовете мне альтернативу.
10: Да, сэр. И если не смогу, то говорю прямо сейчас, что не стану мешать вашему плану. Но вам придется принять мою отставку.

Анна Луиза Бах лежала в ванне, сунув под голову сложенное полотенце. Над ровной поверхностью воды виднелись лишь ее шея, соски и колени, темно-красные из-за щедро добавленной в воду ароматической соли. В зубах она сжимала длинную тонкую сигару, испускающую ленточку пахнущего лавандой дыма. Завиваясь, тот возносился к потолку, сливаясь с облаком пара. Она высунула ногу и повернула кран, выпуская остывшую воду и добавляя горячий, пока с бровей не потек пот. Лейтенант отмокала в ванне уже несколько часов. Кончики ее пальцев напоминали миниатюрные стиральные доски. Похоже, выбор у нее скудный. Барби оставались чужими и для нее, и для любого, кто мог бы продолжить расследование вместо нее. Они не желали ее помощи в раскрытии преступлений. Все старые правила и процедуры оказались бесполезны. Свидетели не значили ничего, невозможно ни отличить одного от другого, ни сопоставить их показания. Совершить убийство могли несколько тысяч тел. Мотив абсолютно непонятен. Имеются подробнейшие приметы убийцы, даже записи самих убийств, но все это бесполезно. Оставалось последнее, что могло принести результаты. И в ванне она отмокала несколько часов как раз в надежде оценить, насколько важна для нее работа. Черт, а какая еще профессия ей по душе? Она быстро вылезла из ванны, обильно окропив пол водой. Торопливо прошла в спальню, сдернула с кровати одеяло и шлепнула обнаженного мужчину по заднице. «Подъем, Свенгали!» – гаркнула она. «У тебя появился шанс поработать с моим носом!» В сегодняшнем эфире «Модели для сборки» на радио «Энергия FM» вы знакомитесь с рассказом Джона Варли «Убить Барби». Продолжение через пару минут.

слушаете «Модель для сборки» на волне радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире рассказ Джона Варли «Убить Барби» в переводе с английского Андрея Новикова. Окончание.

Пока глаза еще были способны видеть, она использовала каждую минуту, читая о стандартистах все, что сумела отыскать. Когда Атлас занялся ее глазами, информацию принялся нашептывать компьютер. Она запомнила почти всю книгу стандартов. 10 часов хирургии, затем 8 часов в параличе, пока тело проходило ускоренную регенерацию, и все эти 8 часов ее глаза считывали строки, проползающие по висящему на потолке экрану. 3 часа на тренировку, чтобы привыкнуть пользоваться укоротившимися ногами и руками. Еще час на экипировку. Выйдя из клиники Атласа, она решила, что сойдет за Барби до тех пор, пока на ней одежда. Она не собиралась заходить настолько далеко.

0: Люди склонны забывать о ведущих на поверхность Луны шлюзах. Бах неоднократно использовала этот факт, чтобы оказаться в тех местах, где ее никто не ждал. Она остановила взятый на прокат краулер возле шлюза и оставила его здесь же. Неуклюже перемещаясь в скафандре, Бах забралась в шлюз, прошла цикл герметизации и шагнула через внутреннюю дверь в техническое помещение Энитауна. Сунула скафандр в шкафчик, зашла в душевую, быстро осмотрела себя в зеркале, затянула мерную ленту, стягивающую в талии ее просторный белый комбинезон, и вышла в полутемный коридор. Во всех ее поступках не имелось совершенно ничего противозаконного, и все же она была на взводе. Вряд ли Барби отнесутся к ней благожелательно, если обнаружат маскарад, и ей уже довелось убедиться в том, насколько просто для Барби исчезнуть навсегда. Трое сгинули без следа еще до того, как Бах поручили это дело. Помещения казались покинутыми. По условному дневному циклу Нового Дрездена сейчас был поздний вечер. Бах торопливо шла по безмолвным коридорам к главному залу в храме. Зал был набит, Барби и Бах едва не оглохла. Все говорили одновременно. Лейтенант без труда слилась с толпой и через несколько минут убедилась, что с ее лицом Атлас поработал на совесть, как и обещал. Обряд уравнивания служил для Барби способом стандартизации опыта. Они не смогли упростить свою жизнь до такой степени, когда каждый из членов общины переживает в течение дня одно и то же. В книге стандартов утверждалось, что это есть цель, к которой необходимо стремиться, но она, вероятнее всего, недостижима по эту сторону святого воссоединения с богиней. Тем не менее, Барби сумели сделать ежедневные работы настолько простыми, что каждый компонент мог выполнить любую. Община не стремилась к доходам и богатствам, однако воздух, воду и пищу приходилось покупать наряду с запасными частями для механизмов и оплатой их обслуживания. Поэтому общине приходилось что-либо производить и торговать с внешним миром. И они продавали предметы роскоши. Вырезанные вручную религиозные статуэтки, рукописные священные книги, расписную посуду и вышитые гобелены. Ни один из этих предметов не был, собственно, стандартистским. У Барби не имелось религиозных символов за исключением единообразия тел и мирной ленты в качестве пояса, однако их догматы не запрещали торговать предметами, священными для людей с другими верованиями. Бах доводилось видеть их продукцию в лучших магазинах. Изготовлена она была весьма тщательно, но страдала единственным недостатком. Каждая вещь практически не отличалась от другой подобной. Люди, покупающие изготовленные в технологическую эпоху предметы роскоши, хотят видеть в них различия, недостижимые при машинном производстве, в то время как Барби желали, чтобы все выглядело абсолютно одинаково. Ироничная ситуация, однако Барби сознательно приносили в жертву стоимость своих изделий ради соблюдения собственных стандартов. Каждая из Барби в течение дня делала по возможности все то же самое, что и остальные. Но кому-то приходилось готовить еду или обслуживать воздушные машины, или отправлять и принимать грузы. Поэтому они и собирались на уравнивание, где и совершали свой ритуал объединения. Скука была смертная. Все говорили одновременно, обращаясь к ближайшим соседям. Каждая рассказывала о том, что делала в этот день. До конца вечера Бах сотню раз услышала одну и ту же группу историй и повторила их всем, кто пожелал ее слушать. О чем-либо необычном рассказывали через громкоговоритель, чтобы об этом узнали все и тем самым взяли на себя частицу невыносимой тяжести аномалии. Никто из Барби не пожелал бы сохранить что-либо уникальное в себе и для себя. Она оставалась запятнанной и нечистой до момента, пока грех не разделяли все. Неожиданно погас свет. Жужжание разговоров оборвалось с внезапностью выключенной записи. «Ночью все кошки серые», — пробормотал кто-то совсем рядом с Анной Луизой. Затем во мраке раздался чей-то громкий голос. Он звучал мрачно и почти нараспев. «Мы есть гнев. На наших руках кровь. Но это священная кровь очищения. Мы рассказали вам о раковой опухоли, подтачивающей наше тело изнутри, но вы все равно уклоняетесь от того, что должно быть сделано. Мы должны очиститься от грязи!»
1: Бах пыталась определить, откуда именно до нее из темноты доносятся эти слова. Потом заметила движение. Люди проталкивались мимо нее, причем все перемещались в одном направлении. И тут до нее дошло. Все движутся прочь от голоса.
0: «Вы думаете, что наша священная одинаковость поможет вам спрятаться среди нас, но мстительную руку богини остановить невозможно. Вы помечены клеймом, наши бывшие сестры. Ваши грехи выдают вас, и расплата за них станет скорой. Вас осталось пятеро. Богиня знает, кто вы, и не потерпит извращения ее священной истины. Смерть настигнет вас тогда, когда вы будете ожидать ее меньше всего. Богиня видит разницу внутри вас, ту разницу, которую вы тщетно пытаетесь утаить от сестер. Теперь все задвигались еще быстрее. Впереди вспыхнула драка. Бах принялась расталкивать источающих панику Барби, пока не отвоевала себе пятачок свободного пространства. Невидимый оратор уже кричал, чтобы его расслышали, несмотря на всхлипывание и шлепанье босых ног. Бах двинулась вперед, расталкивая соседок, но по ее телу уже скользнула чья-то рука. И тут же ее ударили. Кулак вышиб воздух из легких, и Анна-Луиза рухнула на пол. Кто-то навалился сверху, и она поняла, что если сейчас не встанет, то все может кончиться весьма скверно. Бах сопротивлялась, пытаясь подняться, и тут вспыхнул свет. Раздался единый вздох облегчения. Каждая из Барби рассматривала соседку. Бах не удивилась бы, увидев новый труп, но его не оказалось. А вещавшей в темноте убийце снова удалось исчезнуть. Она выскользнула из зала еще до завершения уравнивания и торопливо зашагала по пустым коридорам в комнате 1215. Она просидела в комнате по размерам чуть больше тюремной камеры с койкой, стулом и лампой на столе более 2 часов, прежде чем дверь открылась, на что Бах и надеялась. Вошла тяжело дышащая Барби, закрыла дверь и прислонилась к ней. «Мы уже гадали, придете ли вы», — проговорила Бах, чтобы проверить реакцию Барби. Реакция оказалась совершенно неожиданной. Женщина подбежала к Анне-Луизе и, всхлипывая, бухнулась перед ней на колени.
2: «Простите нас, умоляю! Простите нас, дорогая! Вчера ночью мы не посмели прийти. Мы боялись, что это вас могли убить, и что здесь нас будет поджидать гнев. Простите, простите нас».
1: «Все в порядке», — ответила Бах за неимением лучшего ответа. Барби внезапно вскочила, обняла ее и принялась целовать с отчаянной страстностью. Бах изумилась, хотя и ожидала нечто в этом роде. Наконец Барби снова заговорила.
3: «Мы должны остановиться, должны. Мы так боимся гнева, но это страсть. Мы не в силах преодолеть себя. Нам так отчаянно хотелось увидеть вас, что мы едва смогли дождаться конца дня, не зная, где вы. Или на другом конце города, или совсем рядом. И желание копилось у нас весь день и вечер. И мы не смогли заставить себя не согрешить хотя бы еще раз».
1: Она снова заплакала, но теперь уже тише. И не от счастья видеть женщину, за которую она приняла Анну-Луизу, а от отчаяния.
3: «Что с нами будет?» —
1: беспомощно спросила она. Успокоил ее Бах.
0: «Все будет хорошо».
1: Она утешала Барби еще некоторое время, и вскоре та подняла голову. Ее глаза словно засияли странным светом.
3: «Я больше не могу ждать», —
1: выдохнула она. Потом встала и начала раздеваться. Бах заметила, что у Барби дрожат руки. Под одеждой она укрывала несколько уже знакомых лейтенанту предметов. Парик для лобка был уже прикреплен на положенное место между ног. Прихватила она и деревянную маску, весьма похожую на ту, что была обнаружена в тайнике, и баночку. Барби отвинтила у нее крышку, подцепила пальцем немного коричневой краски и нарисовала себе стилизованные соски.
3: «Посмотри, что у меня есть», — сказала она, выделив личные местоимения.
1: Голос ее дрожал. Из кучи одежды на полу она извлекла полупрозрачную желтую блузку и накинула себе на плечи. Приняла вызывающую позу, потом принялась дефилировать по комнатке.
3: «Ну же, дорогой», — проворковала она, — «скажи мне, как я прекрасна, что я прелестна, что я для тебя единственная и неповторимая. В чем дело, ты еще боишься? А я нет. Я на все готова ради тебя, моей единственной любви».
1: Она остановилась и подозрительно взглянула на Анну-Луизу.
3: «Ты почему не переодеваешься?» «Мы... я не могу», — пробормотала Бах, импровизируя. «Они... кто-то обнаружил мои вещи, и они все пропали».
1: Раздеться она не посмела бы, потому что ее соски и волосы на лобке даже при тусклом свете смотрелись бы слишком реально. Барби попятилась. Потом подхватила маску и вытянула ее перед собой, словно защищаясь.
3: «О чем это ты? Она была здесь? Они нас убьют? Так это правда? И они умеют нас различать?»
1: Барби была на краю паники, готовая вновь разрыдаться.
3: «Нет-нет, думаю, тут побывала полиция».
1: Но ее слова запоздали. Барби уже приоткрыла дверь.
3: «Она, это ты! Что ты сделала с... Нет, не прикасайся ко мне!»
1: Барби сунула руку в охапку одежды, которую прижимала к груди. Бах на мгновение замерла, ожидая увидеть нож. Воспользовавшись этой паузой, Барби быстро выскользнула в коридор и захлопнула за собой дверь. Когда Анна-Луиза выглянула из комнаты, женщина уже исчезла. Это радио «Энергия FM». Вы слушаете «Модель для сборки».

0: Бах постоянно напоминала себе, что она здесь не для того, чтобы отыскать других потенциальных жертв, а ее гостья наверняка одна из них, а чтобы поймать убийцу. Приходившая к ней Барби была извращенкой, исходя из единственного определения этого порока, имеющего смысл среди стандартистов. И она, и наверняка другие убитые Барби изобрели себе фетиш, индивидуальность. Когда Бах это поняла, то ее первой мыслью стало удивление, почему они попросту не покинули общину и не стали вести себя так, как им хочется. Но почему тогда христианин ищет проститутку? Ради вкуса греха. А в большом мире то, чем занимались эти Барби, практически никого не волновало. Здесь же это считалось наихудшим, а потому и самым сладким грехом. Дверь снова распахнулась. Вошла женщина. Растрепанная, она тяжело дышала.
1: «Мы вернулись», — сказала она. «И мы очень сожалеем, что поддались панике. Сможете ли вы простить нас?»
0: Она направилась к Анне Луизе, разведя руки. Выглядела она настолько уязвимой и жалкой, что Бах очень удивилась, получив удар кулаком в скулу. Удар отшвырнул ее к стене. Через секунду она уже лежала на полу. Колени женщины упирались ей в грудь, а нечто острое и холодное касалось горла. Бах очень осторожно сглотнула и промолчала. Горло невыносимо чесалось.
1: «Она мертва», — сказала Барби. «И ты следующая».
0: Но в выражении ее лица появилось нечто такое, чего Бах не поняла. Барби протерла глаза и прищурилась, вглядываясь в нее.
1: «Послушайте, я не та, за кого вы меня принимаете. И если вы меня убьете, то навлечете на своих сестер гораздо больше проблем, чем сможете вообразить».
0: Барби помедлила, потом грубо засунула руку ей в промежность. Ее глаза распахнулись, когда она нащупала гениталии, однако нож не шелохнулся. Бах поняла, что говорить ей следует быстро и, главное, не ошибиться.
1: «Теперь вы знаете, кто я».
0: Ответа Бах не дождалась.
1: «Политическое давление нарастает. Вся ваша колония может быть уничтожена, если вас сочтут угрозой для остальных». «Если этого не избежать, то мы смиримся», — ответила Барби. «Чистота важнее всего. Если мы и умрем, то умрем чистыми. Богохульники должны быть убиты». «Меня это больше не волнует», — заявила Бах и наконец-то заметила в глазах Барби намек на интерес. «У меня тоже есть принципы. Возможно, я не отношусь к ним столь же фанатично, как вы к своим, но они для меня важны. И один из моих принципов гласит: виновный должен предстать перед правосудием».
0: «У вас есть виновный. Судите ее. Казните. Она возражать не станет».
1: «Виновна не она, а вы».
0: «Так арестуйте меня», — улыбнулась женщина.
1: «Я не могу вас арестовать, и это очевидно. Даже если вы меня не убьете, то стоит вам выйти в коридор, и я уже не смогу вас найти. Поэтому я завершаю расследование. Кончился отведенный срок. А это был мой последний шанс. Похоже, у меня ничего не вышло».
0: «Вряд ли у вас что-нибудь вышло, даже если бы хватило времени. Но зачем нам оставлять вас в живых?»
1: «Потому что мы можем помочь друг другу».
0: Давление на горло слегка ослабло, и Бах ухитрилась сглотнуть.
1: «Вы не хотите меня убивать, потому что это может погубить вашу общину. А я... мне нужно выйти из этой ситуации, сохранив хоть немного самоуважения. И я готова принять ваше определение морали. Я позволю вам вершить собственный закон. Возможно, вы даже правы. И вы действительно одно существо. Но я не могу допустить, чтобы ту женщину судили, потому что я знаю, она никого не убивала».
0: Нож больше не касался ее шеи, но Барби держала его так, что могла вонзить в горло при малейшем движении жертвы.
2: «А если мы сохраним вам жизнь? Как вы выберетесь из такой ситуации? И как освободите пленницу?»
1: «Вы лишь скажите, где найти тело женщины, которую только что убили. А об остальном я позабочусь».

0: Но когда она набросилась на меня с ножом...
1: Она помолчала, предоставляя ему возможность мысленно завершить фразу и не осмеливаясь лгать. Следователю она только что солгала. Из ее рассказа выходило, что она отобрала у нападавшей нож и попыталась одолеть ее, но в конце концов оказалась вынуждена ее убить. К счастью, после удара головой о стену она заработала весьма убедительную шишку и теперь могла сослаться на то, что потеряла сознание. Иначе кто-нибудь мог задуматься, почему она так долго не вызывала полицию и скорую. Когда они прибыли, Барби была уже час как мертва. Что ж, отдаю тебе должное. Ты вышла из этой ситуации с блеском. Честно скажу, мне было очень тяжело решать, тоже уйти в отставку или все-таки продолжать тянуть лямку. Теперь я так и не узнаю, как бы я поступил. Может, оно и к лучшему. Я ведь тоже этого не знала. Джорги взглянул на нее и ухмыльнулся. Все никак не могу привыкнуть, что это идиотское лицо твое. Я тоже. И в зеркало смотреть я не желаю. Сейчас поеду прямиком к Атласу и верну себе прежний облик. Она устало поднялась, и они с Вейлом отправились на станцию. Бах так и не сказала ему всю правду. Она действительно намеревалась вернуть свое лицо, включая нос, но оставалось еще одно незавершенное дело. Проблема, которая не давала ей покоя с самого начала. Как убийца опознавала своих будущих жертв? Очевидно, извращенцы назначали место и время проведения своих странных ритуалов. В этом не было ничего сложного. Любая Барби могла легко уклониться от порученных обязанностей. Скажем, прикинуться больной. И никто не смог бы сказать, та ли это Барби, которая была больна вчера, неделю или месяц назад. Она вообще могла не работать. Достаточно лишь бродить по коридорам, делая вид, будто идешь с одной работы на другую. Никто не смог бы предъявить ей никаких претензий. Опять-таки, хоть 23900 и сказала, что никто из Барби не спит в одной и той же комнате две ночи подряд, она никак не могла знать этого наверняка. Очевидно, комнату 1215 извращенки закрепили за собой. И они же, ничуть не стесняясь, могли опознавать друг друга во время встреч по серийным номерам, хотя и не могли сделать этого на улице. У убийцы же не имелось и такой возможности. Но кто-то все же знал, как опознать их, как выделить из толпы. Бах решила, что убийца, наверное, как-то пробралась на эти встречи и каким-то способом пометила их участниц. Одна могла вывести ее на другую и так далее. Пока она не узнала всех и не оказалась готова нанести удар. Ей вспоминался странный взгляд убийцы. То, как она прищуривалась. И ведь она не убила Анну Луизу мгновенно. Она ожидала увидеть нечто такое, чего не увидела. И теперь Бах догадывалась, что именно. Первым делом она собиралась пойти в морг и осмотреть тела при свете с разными длинами волн и через разные светофильтры. Лейтенант почти не сомневалась, что увидит на их лицах некую отметину, знак, который убийца могла рассмотреть через специальные контактные линзы. Это должно быть нечто такое, что видно лишь с помощью нужных приспособлений или при определенных обстоятельствах. Если такая отметина сохраняется достаточно долго, то лейтенант ее найдет. Если это нечто вроде невидимых чернил, то возникает другой интересный вопрос. Как они наносились? Кисточкой или распылителем? Маловероятно. Но на руках убийцы такие чернила могли выглядеть и ощущаться как вода. Причем убийца, пометив жертву, должен быть уверен, что отметина останется достаточно надолго. Цепочка убийств растянулась более чем на месяц. Поэтому искать Бах должна несмываемые и невидимые чернила, впитывающиеся в поры кожи. А раз они несмываемые... Но сейчас нет смысла развивать эту мысль. Она или права, или нет. Заключая договор с убийцей, она понимала, что его, вероятно, придется соблюдать. А уж предъявить убийцу суду она точно не могла. После только что сказанного следователю. Нет, если она вернется в Эннитаун и отыщет там Барби, чьи руки запятнаны кровью, то ей придется сделать всю работу

Спасибо всем. Спасибо Сергею Чекмаеву, который это организовал. И, конечно, спасибо Владу. Надо по традиции, как с Вадимом, мы хотели боксерское объявление.

0: Каганов. И спасибо, конечно, Владу, и вообще спасибо всем. Вот, а этот рассказик я написал в 2009 году, да? Вот. Мне кажется, если бы я сегодняшний дал бы какой-нибудь совет себе тогдашнему, я бы, наверное, попросил просто писать покороче. Если есть вопросы, отвечу. Да кто ж его знает-то, господи?
1: Богом войны.
0: Враг, наверное.
2: Я просто, может быть... Вы что-то пропустили в процессе, потому что когда на слух воспринимаешь информацию, да, бывает такое, что если ты что-то упустил ушами, уже не вернешься, как глазами, и не переслушаешь, тем более в режиме прямого эфира. Там упоминалась некая раса неантропоморфных существ, которые сдали все без боя, но вот полковник, судя по всему, из них.
0: Лес рук, да?
3: Смартфоном!
0: О, я вижу руку, да.
2: Так.
0: Давайте. Немножко. А что? Я маг 6 уровня. Ну, в смысле, я себе поставил на Android приложение, и на 6 уровне мы где-то на равных. Ой, нет, на 4 вру. Соврал. Спасибо.
2: Нет, пожалуйста, пожалуйста, задавайте вопросы. Неужели никому не интересно, как люди, ну вообще, как им в голову приходит такое? Хотя, конечно, вопрос этот был уже задан, но тем не менее. Да, вот мне, кстати, тоже интересно, а почему в прошлый раз не получилось? А, ты был в отъезде, да, дело такое. А может быть, что-то все-таки кому-то интересно не только из сегодняшнего рассказа, может быть, кто-то прочитал рассказ Леонида какой-то из предыдущих и что-то в нем недопонял.
0: Влад, к тебе вопрос.
2: Нет, это к тебе вопрос.
0: Нет, к тебе вопрос. Но, честно говоря, мне сложно воспринимать аудиокниги. Я, в общем, здесь второй раз в жизни слушал аудиокнигу, в отличие от Вадима. Просто первый раз я был на передаче «Модель для сборки», и там я прослушал один свой коротенький рассказ, это был второй раз. Тяжело, мне кажется, на слух воспринимать. Вопрос к Сергею Чекмаеву.
4: Не-не-не, хватит стрелки переводить. Вопрос к Каганову. Я в прошлый раз, когда мы ждали Лео в гостях, а он поехал в Лондон за инструкциями, вам сказал, пожалуйста, зайдите к Лео на сайт, зайдите к нему в социальные сети, поблагодарите его за творчество. Потому что Леонид у нас разочаровался в собственном творчестве и говорил, что больше рассказов писать не будет. Но тут приходит злой Чекмаев с пыточными инструментами и говорит, Лео, я делаю новый сборник, почему бы тебе не написать рассказ? Вот так, собственно, все и происходит. Поэтому, когда мы будем делать новый сборник, и мои инструменты не затупятся, как там электрохлыст, да, и капсулу болевого стимулятора, тогда у нас будет новый рассказ, и мы его прочитаем.
0: Это на самом деле правда, потому что Сергей за последние там несколько лет единственный издатель, который меня издает. Поэтому для него я фактически пишу теперь рассказы. Вот за последние 3 года штуки 3 написал.
2: Хороший
0: Обещаю побочный, еще.
2: Хороший побочный эффект в том, что рассказы... Читаете,
0: а не нравится? Спасибо. Спасибо вам.
2: Значит, все-таки надеемся, что зуд творчества не оставит Леонида Каганова, и мы услышим и прочитаем много замечательных произведений. Честно говоря, язык у меня уже мало ворочается, поэтому, наверное, передам микрофон Сергею. А пока хочу поблагодарить еще раз всех, кто пришел сюда, всех, кто имел отношение к организации этого сегодняшнего мероприятия. Следите за новостями, и в какое-то обозримое будущее мы, конечно, обязательно увидимся. Еще раз поблагодарим пришедших сюда авторов за все. И помните, враг близко.
4: Ну, если Леонида больше мучить не будем, то несколько вопросов по основной теме, по модели для сборки, и мы будем уже потихоньку расходиться. Так что, если есть вопросы по каким-то нашим лайвам, по подкастам, по всему такому, пожалуйста, обращайтесь.
2: Я думаю, не ошибусь, если выражу общее мнение. Сегодня наша программа была более насыщенной, чем обычно, и, наверное, уже не только я подустал, а и вы даже подустали слушать. Да.
4: Я даже вот как не знаю, как это сказать. Дело в том, что конкретно сегодня я принес с собой на айпаде приложение литературное, где записаны подкасты модели для сборки. Для нас, для всех, это очень большая новость. Никакого отношения мы к нему не имеем. И то, что они там вообще продаются, для нас это очень большая новость, потому что они все бесплатно выложены. Это наши подкасты для Pod.fm. Вот, поэтому приложение есть, а мы об этом не знали. Вот сегодня узнали.
1: Еще один вопрос. Вы хотя бы когда-нибудь все-таки будете на FM?
4: А, может быть, это не к нам вопрос, а к FM? Мы-то, в общем, как-то не отказывались никогда.
1: Самое-самое лучшее, когда в прямом эфире. 2 часа.
4: А вы сейчас были с нами? Вот, это... А это нет, не прямой эфир?
1: Прямой.
4: Ну?
1: Хотелось бы каждую неделю, как и раньше, 2 часа.
4: Каждую неделю по лайву за 500 рублей нас задушат здесь все.
1: По четвергам с 0 часов до 2.
4: Пожалейте Влада.
2: Я боюсь, сейчас это уже не оценит моя семья, поскольку когда я был одинок и молод, то, в общем, конечно, некому меня было журить за это, а сейчас не уверен.
1: Зато наши семьи, которые вас любили, навсегда.
2: О! Хорошо. Я пришлю к вам свою супругу поговорить с ней.
4: Да, так и скажи супруге. У меня теперь много семей. Она отреагирует хорошо, я уверен.
2: И мы равноправные воспитывающие партнеры.
4: Мы-то не против, но я тут недавно совсем отвечал кому-то в сообществе ВКонтакте модель для сборки. Дело в том, что современное радио немножко сменило формат. Оно перешло в такой очень короткий клиповый мейнстрим, в то, что можно слушать пробки. Поэтому...
2: Я бы добавил современное отечественное радио.
1: Скоро, нет. Просто 20 лет. Через 2 года.
4: Ой, мы знаем.
3: Будет какой-нибудь праздник, посвященный этому
4: мероприятию? Ну, если кто-то помнит, мы собираемся сделать все-таки книжку наших лучших авторов с их лучшими рассказами. Может, кто-то забыл, мы объявляли и несколько раз спрашивали вашего мнения. Так, конечно, и лайф наверняка будет. Все будет? Расстраивайтесь.
2: Ну, давайте все-таки, наверное... Да, да. Лампа? На месте. Не, ну здесь нету, да, мы исправимся. Мы, наверное, все-таки будем лампу брать с собой, потому что уж очень здорово выглядит.
1: Лампа не горит.
2: Хорошо. Если это все, спасибо. До встречи.
5: Ну и поскольку я обещал кошке мышке, переходим... Кошачьи темы. Следующий рассказ Нила Геймана называется «Цена».

У скитальцев и бродяг есть особые знаки, которыми они помечают деревья, ворота и двери, давая знать своим, что за люди живут в домах и на фермах, мимо которых они проходят в своих скитаниях. Думаю, сходные знаки оставляют и кошки. Как еще объяснить, почему у нашей двери весь год напролет объявляются кошки? Голодные, блохастые и брошенные. Мы их берем к себе. Избавляемся от блох и клещей, кормим, возим к ветеринару. Мы платим за их прививки и величайшие заскорбления, кастрируем или стерилизуем. А они остаются у нас на несколько месяцев,

на год или навсегда. Большинство появляется летом. Мы живем далеко за городом, как раз на таком расстоянии, на которое городские жители отвозят животных, чтобы выпустить их на волю. Больше 8 кошек за раз у нас как будто не бывает, но и редко, когда меньше 3. В настоящий момент кошачья популяция в моем доме такова. Гермиона и Стручок, соответственно, полосатые и черные. Сумасшедшие сестрички, которые живут в моем чердачном кабинете и с остальными не общаются. Голубоглазые длинношерстные белые снежинка, которая несколько лет жила дикой в лесу, пока не променяла свободу на мягкие диванные кровати. И последняя, но самая большая, пушистик. Острая подушкообразная дочка снежинки. Длинношерстная, рыже-черная с белым, которую я однажды обнаружил в гараже, совсем крохой, придушенной и едва живой. Ее головка попала в старую сетку для бадминтона. И которая удивила нас всем тем, что не умерла, а напротив выросла в самую добродушную кошку, какую я когда-либо встречал. И, наконец, есть еще черный кот, у которого нет другого имени, кроме как черный кот, и который появился почти месяц назад. Поначалу мы не поняли, что он намерен у нас поселиться. Для бездомного он выглядел слишком сытым, а для брошенного слишком взрослым и бодрым. Он походил на небольшую пантеру и двигался, как пятнышко темноты. Однажды утром я обнаружил, что он слоняется по нашей ветхой веранде. Навскидку лет 8-9, самец. Желто-зеленые глаза очень дружелюбные, совершенно невозмутимые. Я решил, что он с какой-нибудь фермы по соседству или приехал с дачниками. Я на несколько недель уезжал заканчивать книгу, а когда вернулся, он все еще был у нас на веранде. Жил в старой кошачьей корзинке, которую нашли для него дети. Однако изменился он почти до неузнаваемости. Местами шерсть была вырвана клочьями и виднелись пятна серой кожи. Кончик одного уха был откушен, под глазом шрам и губа разодрана. Выглядел он худым и усталым. Мы отвезли черного кота к ветеринару, где нам дали антибиотики, которые мы скармливали ему каждый вечер в кошачьих консервах. Мы недоумевали, с кем же он дерется? С нашей прекрасной белой, почти дикой королевой снежинкой? С енотами? С крысохвостым клыкастым опоссумом? Каждое утро шрамы становились все хуже. То вдруг у него оказывался прокушен бок, а на следующее утро живот располосован чьими-то когтями. От прикосновения к нему на пальцах оставалась кровь. Когда дошло до этого, я отнес его в подвал, чтобы он там оправился после топки и штабелей. коробок. Этот черный кот был на удивление тяжелым. Я взял его на руки и вместе с кошачьей корзинкой, лотком с наполнителем, едой и водой унес вниз. Дверь за собой я закрыл. Когда я поднялся наверх, мне пришлось смывать кровь с рук. Он оставался внизу 4 дня. Поначалу он, казалось, был слишком слаб, чтобы самому кормиться. От шрама под глазом он почти ослеп, а еще хромал, и голова у него безвольно заваливалась на сторону, а в ране на губе проступал густой желтый гной. Каждый день, утром и вечером, я спускался в подвал, кормил его, давал антибиотики в кошачьих консервах. Я промокал гной из самых худших ран и с ним разговаривал. У него был понос, и несмотря на то, что я постоянно менял лоток, в подвале ужасно воняло. 4 дня, которые кот пробыл в подвале, были дурными днями для моей семьи. Малышка поскользнулась в ванной, ударилась головой и едва не утонула. Я узнал, что проекту, который мне очень хотелось сделать, переработать роман Хоупа Мирли «Лук в тумане» для BBC, не суждено осуществиться, и сообразил, что у меня нет сил начинать все с нуля, пытаясь продать его другим каналам. Моя дочь уехала в летний лагерь и тут же начала слать оттуда душераздирающие письма и открытки по 5-6 в день, умоляя нас забрать ее оттуда. Мой сын поссорился с лучшим другом, причем так, что они перестали разговаривать. И, возвращаясь однажды вечером домой, моя жена сбила оленя, который выскочил на дорогу прямо перед машиной. Олень погиб, машина разбилась, а моя жена отделалась небольшим порезом под глазом.
На четвертый день кот, спотыкаясь, нетерпеливо бродил по подвалу между стопами книг и комиксов, коробками с почтой и кассетами, рисунками, подарками и еще всякой всячиной. Он мялом попросил его выпустить, и я неохотно согласился. Он вернулся на веранду и остаток дня проспал. На следующее утро на боках у него оказались глубокие свежие шрамы, а доски веранды покрывали комья черной кошачьей шерсти. Его шерсти. В тот же день пришло письмо от дочери, где говорилось, что в лагере все же не так плохо, и кажется, она сможет выдержать несколько дней. Мой сын и его друг помирились, хотя я так и не узнал, из-за чего началась ссора. То ли из-за обмена карточками, то ли из-за компьютерных игр «Звездных войн», то ли из-за лучшей девочки в классе. Выяснилось, что зарезавший Луда в тумане сотрудник BBC брал взятки, ну, сомнительные кредиты от независимой кинокомпании, за что был отправлен в постоянный отпуск, а из факса его преемницы я с радостью узнал, что это она, некогда перед своим уходом из BBC, предложила экранизировать Луда в тумане и отдать мне писать сценарий. Я подумал, не вернуть ли черного кота в подвал, но решил, что лучше не стоит. Вместо этого я пришел к мысли попытаться выяснить, какое животное приходит по ночам к нашему дому, и уже тогда составить план дальнейших действий, поймать в ловушку, например. На день рождения и Рождество семья дарит мне всякие технические безделушки и штуковины. Дорогие игрушки, которые перейдят мое воображение, но в конечном итоге редко покидают свои коробки. У меня есть устройство для обезвоживания пищи, электрический разделочный нож, печка для выпекания хлеба и прошлогодний подарок – бинокль ночного видения. На утро после Рождества я вставил бинокль батарейки и ходил с ним по подвалу в темноте. У меня не хватило даже терпения дождаться ночи, выслеживая и ставил воображаемых скворцов. Инструкция предупреждала не включать свет, это повредит бинокль, вполне возможно, ваше зрение тоже. После я убрал бинокль назад в ящик, и он так и лежал у меня в кабинете рядом с коробкой проводов от компьютера и прочими забытыми мелочами. На случай, если существо, будь то собака, кошка, енот или кто там еще увидит меня на веранде и решит не выходить, я отнес стул в кладовку, в комнатку размером не больше стенного шкафа, которая выходит на веранду, и когда все в доме заснули, пожелал черному коту доброй ночи. «Этот кот, — сказала моя жена, когда он впервые объявился, — личность. Было что-то человеческое в его огромной львиной физиономии. Широкий черный нос, зеленовато-желтые глаза, зубастая, но привлекательная пасть, где справа на нижней губе еще проступал янтарный гной. Я погладил его по голове, почесал под подбородком и пожелал удачи. Потом вошел внутрь и погасил на веранде свет. Устроившись на стуле в темноте, я держал бинокль на коленях. Стоило мне его включить, и из линз стал сочиться зеленоватый свет. Время тянулось в темноте. Я экспериментировал с тем, как смотреть в бинокль, когда темно, учился его фокусировать, учился видеть мир в оттенках зеленого. И ужаснулся, сколько насекомых в ночном воздухе. Ночь словно превратилась в кошмарный, кишащий жизнью суп. Потом опустил бинокль и уставился в бархатные черные и синие ночные тени. Такие пустые, спокойные и мирные. Время шло. Я боролся со сном и ловил себя на том, что мне отчаянно не хватает кофе и сигарет. И то, и другое я бросил, как вредные наркоманские привычки, и то, и другое не дало бы мне сомкнуть глаз. Но не успел я провалиться в мир дремы и снов, как меня вырвал из него кошачий вопль в саду. Неловко поднеся инфракрасный бинокль к глазам, я испытал разочарование, увидев, что это всего лишь снежинка. Наша белая кошка неслась по палисаднику точно струйкой зеленовато-белого света. Ее хвост мелькнул рощице слева от дома, и она исчезла. Я уже собирался снова задремать, когда мне пришло в голову поинтересоваться, а что же все-таки так напугало снежинку, и начал сканировать сад, выискивая гигантского енота, собаку или злобного опоссума. И действительно, что-то приближалось по подъездной дорожке к дому. В бинокль оно было мне видно, как днем.
это был дьявол. Я никогда прежде не видел дьявола, и хотя в прошлом о нем писал, если бы на меня насели, сознался бы, что верю в него не больше, чем в любое другое мифическое существо, будь то трагический фаустовский или эпический мильтоновский персонаж. По подъездной дорожке ко мне приближался вовсе не мильтоновский Люцифер. Это был дьявол. Сердце забилось у меня в груди. Застучало так сильно, что стало больно. Я надеялся, что он меня не увидит, что в темном доме за стеклом я от него спрятан. Шагая по дорожке, фигура мерцала и менялась. То это было нечто темное, быкоподобное, минотаврское, а то изящное и женственное, а потом самый настоящий кот. Огромный, весь в шрамах, серо-зеленый кот с перекошенной от ненависти мордой. На мою веранду ведут ступени, четыре белые деревянные ступеньки, отчаянно нуждающиеся в покраске. Я-то знал, что они белые, хотя в бинокль они, как все остальное, виделись зелеными. Перед ступеньками дьявол остановился и выкрикнул что-то, чего я не смог разобрать. Три, может, четыре слова на скулящем, воющем языке, который, наверное, был древним и позабытым, тогда, когда был юн Вавилон. Хотя я их не понял, но почувствовал, как волосы у меня на загривке встали дыбом. Мгновение спустя я уловил приглушенное стеклом, но все же слышное низкое рычание, вызов. И, ступая нетвердо, медленно, со ступеней веранды спустилась зеленовато-черная тень. Она шла от меня к дьяволу. Последние дни черный кот двигался уже совсем не как пантера. Он пошатывался и спотыкался, будто недавно спустившийся на берег матрос. А дьявол теперь обратился в женщину. Она сказала коту что-то ласковое и успокаивающее на языке, похожем на французский, и протянула к нему руку. Он же впился зубами в ее запястье, и тогда она скривилась и плюнула в него. Вот женщина подняла на меня взгляд, и даже если раньше я усомнился бы, что передо мной дьявол, теперь я был в этом уверен. В глазах женщины горел красный огонь, но в инфракрасном свете красного не различишь, только оттенки зеленого. А дьявол увидел меня через окно. Увидел меня! Увидел меня! Дьявол извернулся, заизвивался и обратился в шакала. Существо с плоской мордой, огромной головой и бычьей шеей, наполовину гиену, наполовину динго. В его шелудивой шкуре копошились черви. Он начал подниматься по ступенькам. А черный кот прыгнул на него, и мгновение спустя они превратились в катящийся клубок, который двигался так быстро, что я не мог за ним уследить. И все в тишине. И вдруг громкий рев по небольшому шоссе, на которое выходит наша дорожка, прогромыхал запоздалый грузовик. Его сияющие фары дальнего света вспыхнули в моем бинокле двумя зелеными солнцами. Опустив бинокль, я увидел одну только темноту. Приглушенные желтые передние фары и красные огни задних, когда грузовик исчез, направляясь невесть куда. Когда я снова поднял бинокль, смотреть было не на что. Только на ступенях черный кот всматривался в воздух. Я поднял бинокль чуть выше и увидел, как что-то, стервятник, наверное, или орел, улетает прочь. Несколько секунд спустя оно исчезло за деревьями. Выйдя на веранду, я взял на руки черного кота, погладил его, стал говорить ему добрые, успокаивающие слова. Когда я только подошел, он жалобно мяукнул, но некоторое время спустя заснул у меня на коленях. А тогда я положил его в кошачью корзинку и сам пошел спать. На следующее утро на моих футболке и джинсах показалась запекшаяся кровь. Это было неделю назад.
Нечто, прилетающее к моему дому, появляется не каждую ночь, но в большинство ночей приходит. Мы узнаем об этом по ранам кота, по боли, которую я читаю в этих львиных глазах. У него отказала передняя левая лапа, правый глаз закрылся навсегда. Я спрашиваю себя, что мы такого сделали, чем заслужили черного кота? Я спрашиваю себя, кто его послал? А еще эгоистично, испуганно спрашиваю себя, насколько еще его хватит?

0: Спасибо большое. Ну вот, пожалуй, на этом мы и завершим нашу литературную часть сегодняшней встречи. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы все пришли сегодня. Следите за нашими объявлениями. Я надеюсь, что в каком-то достаточно обозримом будущем мы сможем встретиться здесь вновь.
1: Джерри Олшен. Так уж мы устроены. Раздирающим слух свистом, выпустив пар и внушительно прогремев якорной цепью, речной пароход ненаемный завел машины и взбил на воде пенистый хвост, медленно наращивая скорость против течения. «Поехали!» – задумчиво протянул Руал Амундсен, который стоял на берегу чуть поодаль от самой гущи народу, вопившего и махавшего руками. То был рослый, темноволосый мужчина с проницательными голубыми глазами и орлиным носом, но он сутулил плечи и волочил ноги, что придавало ему сходство со школьником, только что завалившим испытание по орфографии. «С катертью дорожка, сукиным сынам!» — отозвался его спутник. Роберт Пири был чуть пониже Амундсена, с рыжеватыми волосами и глазами скорее серыми, нежели голубыми, но в этот миг они так и сверкнули. «Зелен виноград?» — спросил Амундсен. «Иди ты!» Пири отвернулся и стал карабкаться по косогору к деревеньке из бамбуковых хижин. «Ну дожили! Шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на еще одну чертову полярную экспедицию! Шустрее от котята!» То был второй пароход за 2 года, двинувшийся с подобной целью вверх по реке, а сколько парусных лодок, весельных суденышек с грибными колесами и даже подводных прошло мимо все туда же за минувшие десятилетия. Прибрежные жители счет потеряли. Всем хотелось открыть Северный полюс и взглянуть на таинственную башню, которая высилась там, согласно молве. «Кошек здесь нет», — указал Амундсен. Пири сплюнул на траву речного берега. «Кстати, это меня здесь раздражает ничуть не меньше. Ни кошек, ни треклятых собак. А что за полярная экспедиция без собак?» «Да брось ты. Можно дойти до полюса и без собак. У Скотта получилось». Роберт Скотт месяц спустя после Амундсена достиг земного Южного полюса и почти весь путь проделал пешком. «Разумеется! И умер голодной смертью на обратном пути!» Добравшись на высокую равнину над рекой, Пири развернулся и оглядел головы толпы. На волне, оставленной пароходом, весело носилось около дюжины любителей серфинга. Их ярко раскрашенные треугольные паруса туго натянул постоянно веющий вниз по реке ветерок. Труба парохода снова просвистела. «Большинство этих ублюдков тоже суждена голодная смерть, если их только по дороге где-нибудь не пришибут. Они не тянут на подлинных исследователей». Амундсен сорвал стебелек высотой по колено и принялся жевать его с мягкого конца. «Они хотя бы куда-то тронулись», — заметил он. «Пытаются чего-то достичь». Пири набрал побольше воздуху, готовясь разразиться одной из своих блестящих инвектив, но миг спустя просто-напросто глубоко вздохнул и устало произнес: «Придержи лошади, Амундсен». Отвернулся и опять зашагал вверх покруче. Но Амундсен не мог удержаться от заключительного выпада. Он ухмыльнулся и заявил: «Лошадей здесь тоже нет». В деревенской таверне подавали 3 или 4 разных вида домашнего пива и самогон, который в холодную ночь мог сойти за водку. Всем этим напиткам было далеко.

0: года выпивки, которую получали из конвертеров массы энергии, именуемых в здешних краях граалями, но недостаток качества с лихвой возмещался количеством. Граали никогда не обеспечивали больше, чем на порцию две на каждую трапезу. Если кому-то хотелось больше, нужно было либо изготовлять самим, либо приобретать у изготовителей. Ни Амундсен, ни Пири не были настоящими выпивохами, но после того, как они загрузили свои граали у общинного Грейлстоуна тем вечером, оба потянулись вместе с толпой обедающих к таверне, где разговор, естественно, крутился вокруг парохода. Как и ожидалось, кто-то спросил, почему они не присоединились к экспедиции. На что Пири, как и ожидалось, ответил: «Потому что жаль времени на такую хреновую затею, вот почему. Им предстоит переть незнамо сколько миллионов миль вверх по реке, описав при этом не одну сотню зигзагов по планетке, затем одолеть горы, да еще и море переплыть. И для чего? Чтобы водрузить флаг на башенку, которую построил там кто-то другой? И каков смысл?»
1: «А каков смысл в том, чтобы торчать здесь?»
0: Говорящая была высокой, крепко сбитой бабой с волосами цвета платины до пояса и чудесным мягким пушистым мехом по всему телу. Ее звали Гресса, и, по ее утверждению, она была йети. Ее шерстка была недурным подтверждением ее претензий, но прочие ее особенности, больно человеческие, вызывали у окружающих скептицизм. И Пири принадлежал к скептикам.
2: «Сударыня», — сказал он, — «я что-то не вижу, чтобы вы лично направились в полярные области, а, казалось бы, у вас на то больше оснований, чем у разных прочих, если заявление о вашем происхождении сколько-нибудь правдоподобно».
3: «Полюс, шмолюс», — проворчала она. «Впервые в жизни мне тепло. Кроме того, разговор идет о вас. Едва ли кто-либо на реке воскрес ближе тысячи миль от кого-нибудь, кого знал прежде, а вы с Амундсеном очухались рядышком. Вы не считаете, что за этим что-то стоит?»
0: Громкий хор одобрения пронесся по кабаку, но Пири заставил его умолкнуть, брякнув пустой пивной кружкой по стойке из полированного дуба.
2: «Может быть, за этим что-то и стоит», — сказал он. «Может быть, создания, которые воскресили нас здесь, хотят, чтобы мы добрались до Северного полюса. Ну и, насколько дело меня касается, это уже достаточное основание устраниться. Я буду делать, что хочу я, а не то, что велит мне делать какой-нибудь сраный чужой бог».
0: На миг в баре воцарилось молчание. Никто не чувствовал, что счастлив быть отданным на милость создателям мира реки. Вся система верований большинства воскрешенных была сметена одним ударом в день воскресения, и доктрина церкви второй попытки с ее квазииндуистскими идеями искупления через самоочищение была убогой заменой той утраченной вере, которая прежде влекла человечество вперед. Жители мира реки нуждались в новых концепциях, которые придали бы значение их новой жизни, и им не нравилось, когда кто-то об этом напоминает. Голос Амундсена нарушил неловкую тишину.
2: «Вот почему, как я думаю, нам следует двинуться на юг. При всем внимании к Северному полюсу, никто не подумал о другом пути».
0: Пири фыркнул.
2: «Север, юг, а разница-то в чем? Мы живем в искусственно сконструированной среде. В любых исследованиях, которые мы предпримем, не больше смысла, чем в действиях муравья, исследующего нашу кухню.
0: А в том, чтобы упереться точно осел, немного больше смысла?» На это Пири не нашел другого ответа, кроме взмаха пустой кружкой в сторону бармена.
2: «Знаешь, что я думаю?» — продолжал Амундсен. «Я думаю, ты скис. Когда-то ты был самым неуемным парнем, какого я знал. Но с тех пор, как мы пробудились здесь, ты за поворот заглянуть боишься. Ты гавкаешь повсюду, точно бывалый пес, а ведешь себя, как немощная старушонка. Ты... достаточно!»
0: И Пири поставил кружку. Амундсен покачал головой.
2: «Нет, недостаточно. Ты был первым человеком, который встал на верхушке Земли, а этому миру позволил победить себя без борьбы. Ты превратился в хнычущего, трусливого...»
0: Что он еще мог сказать, не прозвучало. Помешал кулак Пири. Поскольку оба сидели, удар вышел не самым мощным, но достаточным, чтобы сбить Амундсена с табурета. Он грянулся о деревянный пол, увлекая с собой Грессу. Прочая публика взвыла от восторга, когда он кое-как поднялся и с размаху врезал Пири, швырнув того о стойку. Это могло и кончиться, но крики «Давай, вмажь ему!» сделали примирение невозможным, и в любом случае Пири явно не казался настроенным на мировую. Он
2: качнулся вперед, отходя после удара Амундсена, воя по волчьи, и дал Амундсену прямой толчок в грудь. Это обеспечило ему достаточно простора, чтобы встать. Завсегдатаи таверны попятились, с шумом задвигав столы и стулья, и образовали вопящее и ликующее кольцо вокруг двух драчунов. Ни один из них не обращал ни малейшего внимания на толпу. Они встали на расстоянии вытянутой руки друг от друга и забоксировали, точно марионетки, полностью поглощенные своим нелепым занятием. Сперва более длинные руки Амундсена дали ему преимущество и помогли пустить перекровь из носу и выбить зуб. Но, похоже, это лишь распалило гнев противника. В конце концов, он закатил такой удар, что послал Амундсена кубарком через спину, и тот, падая, ударился головой о край стола. И больше не встал. Шумно сопя, с кровью, текущей из носу и изо рта, Пири наклонился, дабы убедиться, что Амундсен еще дышит. Удовлетворенный как тем, что Руал жив, так и тем, что сам он отстоял свою честь, победитель закинул левую руку побежденного на свое левое плечо и поднял его. «Кто-нибудь, помогите дотащить его домой», — попросил он. Гресса тут же подставила плечо, и вдвоем они выволокли бесчувственного путешественника из таверны. Они пропустили бы завтрак, если бы Гресса не проторчала с ними всю ночь. Но как только первые лучи солнца упали в хижину через единственное окно, снежная женщина поднялась с койки Пири, собрала их граали и отнесла зарядить к общинному Грейлстоуну. Несколько минут спустя гром массоэнергетического преобразования прокатился по долине. Амундсен сел со стоном, мыли синяки. Пири на своей койке напротив поднялся на локте.
4: «Что, жив-здоров?» — спросил он.
2: «Думаю, что да. А ты?»
4: «В ажуре».
2: «Славно». Амундсен потер шею, качая головой из стороны в сторону, будто проверяя, все ли на месте. Пири прочистил горло разок-другой, затем неуверенно спросил.
4: «Разве... я что, действительно скис?»
2: Амундсен настороженно оглядел его.
5: «Скажем, ты не тот самый Роберт Пири, которого я знавал на земле».
4: «Дерьмо!»
2: Норвежец ухмыльнулся.
4: «А все еще говоришь, как он». «Но не подкрепляю слова действиями, так?»
2: Пири сел и принялся натягивать штаны.
4: «Ты прав. Мне было страшновато исследовать, что там за поворотом».
2: Амундсен покачал головой.
5: «Я это сказал просто, чтобы тебя завести».
4: «Да и подействовало.
5: Вероятно, потому что так и есть».
2: Молчание тянулось с полминуты, пока Пири одевался. Наконец Амундсен спросил. «И что ж ты собираешься делать?» Пири пожал плечами.
4: «Полагаю, идти с тобой к Южному полюсу».
2: Лицо Амундсена озарилось точно у мальчишки.
4: «В самом деле?» «Угу, в самом деле. Как ты деликатно указал мне вчера вечером, мне здесь нечем больше заняться».
2: В открытых дверях появилась Гресса с тремя граалями.
1: «Что это было? Какого-нибудь рода связующий мужской обряд?» — спросила она.
2: «А?» — спросили оба. Она поставила граали на плетеный столик у стены против двери.
4: «Мужики йети, бывало, тоже такое проделывали. У них много что накапливалось против друг друга во время жизни всю зиму в пещере. И в один прекрасный день они принимались биться, как одурелые, а на следующий день шли вместе на охоту, как ни в чем не бывало. Я этого никогда не могла понять».
2: Амундсен рассмеялся.
5: «Полагаю, это некий род примитивного обряда. У собак это тоже случается».
2: Пири проигнорировал его и открыл свой грааль.
4: «Ага, сосиски и яйца. Прибережем сосисочки, из них можно будет сделать пимикан».
1: «Пимикан?» — спросила Гресса.
2: «Сушеное мясо с жиром», — объяснил Пири. «Высокоэнергетическая пища для путешественников. И хорошо сохраняется. Мы сможем достаточно запасти, пока строим воздушный корабль и добываем остальное».
1: «Воздушный корабль?» — воскликнули хором Амундсен и Гресса.
2: Пири поглядел на них точно на двух идиотов.
5: «Конечно, мы полетим по воздуху. Не стоит с боями мотаться взад-вперед по реке ближайшую сотню лет. Можно соорудить гондолу и попасть туда месяца через два».
2: Амундсен вылез из постели и начал одеваться. «И давно ты это обдумываешь?» — спросил он.
5: Примерно с 3 часов утра, отозвался Пири. Давай, поторапливайся, а не то время идет, а у нас сегодня дел навалом.
0: Переводя взгляд с Пири на Грессу, Амундсен поднял брови, изобразив нечто в стиле «А что я сделал?», но улыбался.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Раз уж Пири принялся за дело, другим трудно было с ним тягаться. За последующие несколько месяцев он напрочь позабыл о покое, учась делать пемикан из рыбы и той пищи, которую обеспечивали Граали, моделируя и изготовляя полярную одежду из тяжелого полотна, производившегося из местного варианта хлопка, и конструируя воздушное судно из кишок и плавательных пузырей, пожирающих людей рыб-драконов, пойманных в реке. Они с Амундсеном в равной степени отличались дотошнейшим вниманием к мелочам, ибо каждый постиг цену заблаговременной подготовки во время исследований на Земле. Им с энтузиазмом содействовали другие жители деревни. То ли из чувства гордости, что экспедиция выступает из этой части долины, то ли просто потому, что это помогало развеять скуку обыденной жизни у реки. Соседи экономили еду для пемикана из своих граалей. Рыбаки состязались, кто принесет самую большую рыбу дракона для газового шара, а инженеры из всех эпох сотрудничали, разрабатывая машину для маневрирования. Металл был редкостью в мире реки. И они построили паровую машину с замкнутым циклом из железного дерева и бамбука, использующую в качестве рабочей жидкости легко испаряющийся и конденсирующийся рыбий жир вместо воды.
5: «Вы свихнулись», — сказал им Пири, когда они показали ему рабочую модель. «Да слыханное ли дело, машина на рыбьем жире?»
0: Инженерная команда включала разработчика снаряжения для компьютеров, моряка начала 20 века, римского строителя акведуков и коротышку с наклонным лбом и мощными надбровными дугами, утверждавшего, что он изобрел колесо.
5: «Это совсем как нефтяные двигатели, которые мы применяли на моторных катерах там, на земле», — пояснил моряк. «Тубовые двигатели с замкнутым циклом. Вся прелесть рыбьего жира в том, что жир пропитывает и сохраняет деревянные детали, а заодно обеспечивает смазку. Вы сможете облететь вокруг света, прежде чем конструкция износится».
6: «Если бы мы смогли взять достаточно горючего, возможно», — признал Пири. «Но мы не можем. Кроме того, я не желаю, чтобы где-нибудь поблизости горел открытый огонь. У нас все-таки водород».
5: «А кто что-нибудь говорил об огне?» — пожали плечами инженеры. «Будет применяться энергия солнца».
0: Далее они продемонстрировали недоверчивому Пири, как газовый шар можно сделать почти прозрачным, пропитав его жиром, и как внутри можно разместить отражающую поверхность, с тем, чтобы она фокусировала солнечный свет на трубкообразном котле, подвешенном на продольной оси под шаром. Этой поверхностью можно управлять снаружи с помощью сверхсильных магнитов-застежек, снятых с одежды, полученной из Граалей, дабы зеркало следовало за солнцем, перемещавшимся по дуге в течение дня, а также дабы корректировать движение при изменении угла в зависимости от широты. Система способна развивать лишь несколько лошадиных сил, и этого недостаточно, чтобы противостоять лобовому ветру, но достаточно, чтобы аппарат отыскивал подходящие воздушные потоки и не потратил сотни часов на дрейф в нежелательном направлении. Поскольку им предстояло находиться в воздухе несколько недель, чтобы додрейфовать до полюса, требовалось тщательно сохранять их запасы водорода. Газ надлежало получать путем электролиза с помощью электроразрядников с грейлстоунов, разделяя воду на водород и кислород. В полете они станут регулировать высоту, выпуская лишний водород или сбрасывая балласт, смотря по обстановке. Когда весь балласт окажется выброшен, останется только одно направление – вниз. А вероятность найти другой отрезок реки, где они смогли бы приземлиться для пополнения запасов, не рискуя быть убитыми или порабощенными, представлялась ничтожной. Так что сперва планировался тяжелый корабль, который постепенно будет становиться все легче и легче, приближаясь к полюсу. Это была та самая базовая стратегия, которую они применяли в своих земных экспедициях на собачьих упряжках. Они выступали с десятками людей и сотнями собак, тянувших тяжело нагруженные сани, а по мере использования припасов и создания тайников для обратного путешествия отсылали обратно людей с собаками, пока не оставалась лишь легко нагруженная мобильная группа с единственными санями, совершая последний рывок к полюсу. На этот раз не предстояло образование тайников с запасами для возвращения.
5: Но несмотря даже на это, рассчитав свое потребление по максимуму и прикинув, сколько и какого снаряжения им может понадобиться, они поняли, что в состоянии будут взять кого-то третьего. Гресса немедленно ухватилась за эту мысль, подчеркивая, что провела свою жизнь на Земле в холодном климате вообще безо всякого особого снаряжения. Пири обрадовался, что она будет рядом, а если Амундсен не пришел в бурный восторг, то он хотя бы не возражал. Наконец, настал день, когда все было готово к запуску. Припасы были загружены, газовый шар растянут на веревках, и народ с нескольких окрестных миль собрался взглянуть, как вылетают исследователи. Они произнесли небольшую прощальную речь в открытую дверь и окна, плотно окруженные гондолы. Затем под ликующие крики и аплодисменты отдали швартовые и стали медленно подниматься в небо. Они уже совершились дюжину тренировочных полетов. Единственной разницей было то, что сегодня внизу ревела толпа, которая мало-помалу растаяла. Горы, разделявшие изгибы реки, тоже ушли вниз, и так, пока аппарат не поднялся на несколько тысяч футов выше горных пиков. Воздух здесь был холоден, и в тишине раздавался лишь негромкий скрип веревок о дерево, в то время как гондола плыла под продолговатым шаром. Как только полет выровнялся, они стали тянуть за канаты управления, продетые через крышу и пущенные вокруг снаружи шара. На канатах были закреплены магниты, которые перемещали внутреннюю отражающую поверхность в положении, из которого свет утреннего солнца фокусировался на котле на оси шара. Несколько минут спустя машина в хвосте гондолы завращалась с негромким «чуф-чуф-чуф». Пропеллер, длинная, круто изогнутая деревянная лопатка, медленно набрал скорость по мере того, как система разогрелась, и еще через несколько минут мерно замельтешил на низкой скорости. Аппарат поплыл в воздухе, лениво откликаясь рулям высоты и направления. Теперь мягкое гудение пропеллера и шепот ветра, скользящего мимо окон, наполнили гондолу. Масляный пар, струившийся из машины через внутренний радиатор, нагревал жилой отсек, прежде чем, сконденсировавшись, вернуться в котел. Пассажирам было довольно тепло, по крайней мере, пока длится день, а для ночи они располагали тяжелой одеждой и спальными мешками. Груды оборудования и балласт обеспечили заодно изоляцию. При полном грузе свободного места оставалось немного. Его имелось чуть больше, чем занимал маленький стол и несколько футов незанятого пола. Только-только сидеть, стоять или лежать. Это смахивало на жизнь в чулане с едой, шкурами, палатками, ранцами и прочим распиханным по углам. К счастью, в мире за окнами было столь же просторно, сколь тесно было в гондоле. Планета смотрелась сверху, как гигантское, вспаханное и орошаемое с помощью каналов поле. Долины протянулись меж отрезков реки на запад и на восток, насколько достигал глаз. Облака и туман над водой делали расстояние заметно меньшими, чем естественный горизонт. Но никто из путешественников не сомневался. Каналы простираются на тысячи миль. Аппарат стал дрейфовать на юго-запад в направлении преобладающего ветра, пересекая долины под углом. Три пассажира наблюдали за крохотными следами лодок на воде внизу и совсем крохотными людьми на берегу. Людьми, жившими в нескольких милях от них, но за горами, и в силу этого навеки чужими тем, что населяли соседнюю долину. Все утро они дрейфовали и в полдень подкрепились, как привыкли, когда эхо грома от Грейлстоунов внизу указало, что настал час. Вскоре после того Амундсен заполз в свой спальный мешок и натянул на глаза маску, чтобы удалось уснуть. Аппарат требовал постоянного управления, дабы они чего доброго не врезались в гору или не попали в воздушный поток, идущий на север, и он вызвался держать первую ночную вахту. Пири и Гресса все послеполуденное время развлекались, любуясь пейзажем внизу. Миледок через сотню, направленность долин с востока на запад, сменилась более заметной ориентацией север-юг. Затем они некоторое время бежали в направлении юго-запад-северо-восток. Стало очевидным, что не только сама река меандром обходит всю планету, но и долины тоже образуют свой меандр более крупный. Пири пораскинул мозгами, а не могут ли сверхизлучины означать некого космического послания? Но им не удалось уловить хотя бы намек на таковое с того небольшого участка планеты, который открылся им во время дрейфа. К вечеру Грессу утомило это зрелище. Подавив зевок, она сказала:
7: Здесь наверху довольно славно. Но, признаться, я думала, что у нас будет больше приключений.
2: Пири негромко рассмеялся. Я всегда говорил, чем более драматичны твои экспедиции, тем более ты не умел. Затем его улыбка чуть заколебалась, и он добавил:
6: к тому же у нас еще масса времени для приключений. Не стоит звать неприятности. Довольно скоро они сами нагрянут.
2: Несмотря на предостережение Пири, несколько последующих дней также прошло без событий. В связи с отсутствием крупных масс суши или океанов, что усложнило бы дело, а также наклона оси, погода в мире реки изменялась куда более предсказуемо, чем на Земле. Исследователи медленно дрейфовали к югу, поднимаясь и падая, да порой перемещаясь восточнее или западнее в поисках благоприятного воздушного течения или с тем, чтобы обойти грозовые тучи, но преодолели тысячи миль без сучка, без задоринки. Они стартовали чуть севернее экватора. Утром 8-го дня Пири взялся за секстант и определил, что они теперь находятся на 45-м градусе южной широты, более чем на полпути к цели. Денька через два они увидели другой воздушный корабль далеко-далеко на западе. Много больше, чем их аппарат. Истинные дирижабли с двигателем помощней. Курс на север.
6: «Еще один рывок не к тому полюсу», — ухмыляясь, заметил Пири.
2: «Если только они уже не побывали на юге и не возвращаются домой», — отозвался Амундсен. Эта мысль побудила Пири скукситься. Он молча следил за дирижаблем, пока тот не пропал из виду, и был в скверном настроении весь остаток дня. «Он вспоминает свои неприятности с Куком», — сообщил Амундсен Грессе, когда Пири отправился спать. Фредерик Кук утверждал, что достиг Северного полюса за год до Пири, но заявил это лишь за неделю до того, как Пири вернулся из экспедиции. И похитил у Пири все фанфары. Ведь даже когда публика начала сомневаться в словах Кука, было слишком поздно унимать болтунов. Некоторые даже сомневались в том, что совершил Пири. Был жуткий скандал. Рухнула их дружба, разумеется, и едва не рухнула наша, когда я отказался поносить Кука вместе с остальными.
7: «И он говорил правду?» — спросила Гресса. «Он первым добрался до полюса?»
2: Амундсен передернул плечами.
6: «Кто знает. Он говорил, что да, но даже я вынужден был признать, что он явно подтасовывает факты в своих интересах».
2: Он улыбнулся, вспоминая.
6: «А еще один исследователь по имени Петер Фрейхен любил повторять: Кук был лжецом и джентльменом, Пири ни тем, ни другим». Он был, несомненно, прав в отношении последнего, а, возможно, и насчет обоих.
2: Грессер рассмеялась, оглядывая Пири в спальном мешке.
7: «Со мной он всегда был образцовым джентльменом», — добавила она.
2: Амундсен подхватил ее смех.
6: «Рыцарство, дорогуша! Он умер до его смерти».
2: По мере приближения к полюсу воздух делался все холоднее, а ветры вели себя все менее предсказуемо. Частые изменения высоты в поисках потоков, бегущих на юг, означали больше выпущенного водорода и сброшенного балласта. И чем дальше, тем существенней. Горы в приполярной зоне обыкновенно были ниже и с более плавными южными склонами, предположительно, чтобы солнце лучше освещало долины. Но это ничуть не помогало путешественникам, поскольку более скромные возвышенности почти всегда омывали южные ветра. Приходилось оставаться на большей высоте, чтобы попасть в воздушную массу, втягивающуюся внутрь и питающую непрерывный отток воздуха наружу.
6: «В некотором смысле слово «это хорошие новости», — заметил Амундсен, когда Гресса спросила его, почему это так. «Это означает, что существует, вероятно, полярное плато, где воздух теряет тепло, отдавая его в космос, и не нагревается снова снизу. Остывая, он опускается, а когда приближается к Земле, ему некуда деваться, кроме как течь от полюса при условии, что почва холодная. Если она теплая, то он просто снова поднимается, но если холодная, то воздух станет и дальше остывать и набирать скорость, стекая по склону, подталкиваемый новыми воздушными массами сзади».
7: «И что в этом хорошего?» — спросила Гресса. «Это означает лобовой ветер до конца пути, верно?»
6: «Только если мы существенно снизимся, чего мы не сделаем. Мы будем лететь высоко, набрав воздуху в меру низкого давления. А обратно мы полетим низко, и у нас таким образом будет попутный ветер. Но говоря о хороших новостях, я имел в виду плато. Это означает, что полюс на суше или хотя бы на льду, и куда вероятно, что мы сможем добежать до него на лыжах, где бы нам не пришлось сесть. Было бы слишком ожидать, что ветра доставят нас на самый полюс».
2: Он сделал паузу, затем мягко сказал:
7: «К
5: Кроме того, если здесь ледяная шапка, значит, куда менее правдоподобно, что кто-нибудь тут живет.
7: «О!»
5: – произнесла Гресса, оглядывая Пири, который стоял у носового окна и смотрел на юг, как будто хотел стать первым, кто вообще увидит полюс.
7: «Да, полагаю, это и впрямь хорошие новости».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джерри Олшен. «Так уж мы устроены». Продолжение. Ночью, вместо того, чтобы опуститься, так как газовый шар охладился и утратил плавучесть, они сбросили балласт, дабы поддержать высоту в идущем на юг потоке воздуха. Пири отправился спать, в то время как Амундсен проснулся и заступил на вахту, а через несколько часов его сменила Гресса. Амундсен провел холодные часы раннего утра, сидя у переднего окна наблюдения, завернутый в спальный мешок, и слушая, как тихонько посапывают его товарищи. Ночью, когда солнечная машина не работала, это был единственный звук в гондоле. Пар от их дыхания непрерывно замерзал на окнах, и Амундсен приоткрыл передние на несколько дюймов и выглянул в щель. Звезды давали как раз достаточно света, чтобы увидеть грубые очертания местности внизу. Там чередовались светлые и темные полосы. Хребты заснеженных гор разделяли речные долины. Прежде в ночи речные берега усеивали крохотные рыжие пятнышки сотен костров, но теперь костры догорели, там внизу все спали. Звезды непрерывно светились там, где их не заслонил большой шар. На такой высоте и при таком холодном воздухе нынче выдалась самая ясная ночь, какую до сих пор наблюдали путешественники. Амундсену показалось, будто они парят на краю самого космоса. Следя за тем, как медленно вращаются вокруг полюса незнакомые созвездия, он думал, насколько иначе сложилась бы его жизнь, родись он на 50 лет позднее, чем родился. Столько всего случилось на Земле после его смерти. Человек прошелся по Луне и добрался бы до других планет, может быть, даже до других звезд, не останови экспансию человечества, проект «Мир реки». И он был бы среди первопроходцев. И все-таки, наверное, для него еще есть надежда. Кто знает, жизнь в мире реки – полнейшая загадка. У смерти вырвано жало, и тем самым снят временной барьер. Они, все остальное человечество, могут быть сейчас пленниками на чужой планете, но кому известно, что может таить будущее? Звезды и здесь были в небе, и здесь манили, и Амундсен, по крайней мере, и здесь рвался к ним всей душой исследователя. И этого у него не могли отнять чужаки. Тут уши его навострились, он оглянулся назад на приборы и понял, что слишком долго витал в облаках. Воздушный корабль потерял высоту. Тихо, чтобы не разбудить Пири или Грессу, он открыл мешок с песком и высыпал его через специально проделанное отверстие в палубе. Сверился со статоскопом, с более чувствительным альтиметром, который регистрировал малейшие изменения высоты, и увидел, что показания на обоих по-прежнему падают. Опорожнил еще один мешок. А они все падали. Озадаченный, он выглянул в окно и увидел, что поверхность планеты еще довольно далеко внизу, но видна менее отчетливо. Ее покрывал тонкий облачный слой. Амундсен опорожнил новый мешок балласта. Статоскоп стабилизировался, даже показал некоторые...

0: и взлет, но несколько минут спустя они опять начали падать. Неужели в газовом шаре открылась течь? Амундсен опять высыпал песок, и шар восстановил нейтральную плавучесть. Затем проверил измеритель давления. Стабильное. Но через минуту они опять начали спуск. Это не могло быть просто работой нисходящего потока, не на такой высоте. Ближе к земле кружат конвекционные потоки. Теплый воздух поднимается от реки, а холодный падает с ледяных горных вершин. Но все это происходит лишь в нескольких тысячах футов над горами. А их корабль находится куда выше. Впрочем, это ненадолго. Скорость спуска все нарастала, как заметил Амундсен. Он снова выбросил балласт, затем опять выглянул из окна. Облачный покров становился толще. Амундсен не хотел туда угодить. Тогда они понятия не будут иметь, где горы, и запросто могут врезаться в любую. Тут его осенило. Если они не теряют водород и не попали в нисходящий поток, они каким-то образом стали набирать вес. А единственное, что могло произойти, это оледенение. Ночь ясная, планета основательно отдает тепло в космос, и внизу на Земле воздух достиг наконец точки росы. Холодный газовый шар представляет собой превосходную поверхность для конденсации.
1: «Ох-хо-хо», —
0: сказал он вслух. Затем, топнув ногой по палубе, проорал.
1: «Лед! Просыпайтесь!»
0: Пири вскочил, сев точно кролик из детской книжки.
1: «Что неладно?» — спросил он.
0: «Оледенение», — ответил Амундсен.
1: «Давай, вышвыривай балласт. Я полез наверх сбивать лед».
0: Он выхватил лыжную палку из груды их имущества, обернул ее конец рубашкой и привязал ее, чтобы получилась мягкая дубинка. Затем открыл верхний люк и вскарабкался вверх по снастям, находившимся между гондолой и шаром. Пири выбрался из спального мешка и натянул тяжелую парку и леггинсы. Как только стало достаточно пространства для маневра, Гресса проделала то же самое, и оба начали опустошать мешки с балластом.
1: «Этак у нас скоро весь балласт выйдет», — заметил Пири несколько минут спустя. «И в любом случае, нахрен нам от этого пользы? Падаем, и все тут!»
0: Они слышали, как Амундсен наверху лупит своим орудием по нижней части газового шара и ругается.
1: «А ну, пошел, зараза! Давай отсюда!»
0: Осколки льда загремели по гондоле, когда ему удалось кое-что сбить, но он не преуспевал существенно заметнее, чем двое выбрасывающие балласт.
1: «Дерни за канаты рефлектора!» — крикнул он через люк. «Наверняка удастся скинуть хоть сколько-нибудь этой дряни!»
0: «Неплохая мысль!» — согласился Пири. И потянул за регулирующие канаты, ведущие к лентам с магнитами, окружавшими шар. Сперва они сопротивлялись, затем подались. Мимо окон пролетело куда больше льда, но аппарат продолжал снижаться.
1: «Оно все еще валится!» — проорал он.
0: И сказал Грисси:
1: «Продолжай опорожнять мешки!»
0: А сам схватил другую лыжную палку, обернул ее в конец и вылез, чтобы присоединиться к Амундсену. Пространство между гондолой и шаром заполнил лабиринт заиндевелых канатов, расширяющийся кверху и образующий сеть над шаром.
1: «Придется забраться на самую верхотуру», — сказал Амундсен напарнику.
0: Используя сеть как лестницу, он, подтягиваясь, стал карабкаться, кистями рук и стопами цепляясь за веревки снизу, чтобы удержаться, и останавливаясь через каждые несколько ступеней, дабы поколотить своей мягкой дубиной по всему, что оказывалось в пределах досягаемости. Пири занимался тем же с другой стороны, двигаясь зигзагами взад-вперед, с тем, чтобы обползти как можно большую часть выпуклой поверхности. Они думали, что лиха беда начала, пока висели, как пауки, под округлыми боками шара в нескольких тысячах футов от земли. Но когда они одолели полпути, лед сделался куда толще, а осколки, которые они сбивали лыжными палками, забрызгали примехонько по рукам и ногам. Вдобавок холодный воздух проносился вверх мимо них, теперь, когда корабль падал, взметывая лед повсюду вокруг них. Туманный вал внизу вздымался им навстречу.
1: «Песок кончился!» — прокричала из гондолы Гресса.
0: Ее голос чисто прозвенел в морозном ночном воздухе.
1: «Вышвыривай мебель!» — крикнул в ответ Пири. «Выкидывай все, без чего мы сможем обойтись!»
2: «А как же люди под нами?»
1: «Да ну их в задницу! Ты не думаешь, что их куда чувствительнее пришибет аппаратом?»
0: Веревки заскрипели, и корабль колыхнулся у них под ногами. Гресса отворила дверь и выкинула в ночь стулья, но и эта мера не остановила падение. Бири и Амундсен как безумные колотили по шару, но лед на верхушке пристал к оболочке словно клей. Автокеллаже застревала немалая доля того, что им удавалось сбить. Гресса отодрала от стены стол и послала его вслед за стульями.
2: «Что теперь? Еду или снаряжение?» – прокричала она.
0: «Выкинь палатки», – велел ей Амундсен. «Мы сможем шить новые из оболочки шара, когда приземлимся». Гресса разинула рот.
2: «Палатки из оболочки? А как же мы попадем домой?»
0: «Похоже, нам предстоит экспресс самоубийств, если только не повезет, и мы не заручимся помощью местных жителей, чтобы починить аппарат».
2: «Экспресс самоубийств? А стоит ли на это пускаться лишь для того, чтобы попасть к полюсу? Думаю, я бы предпочла просто вернуться домой обычным путем и попытаться все начать заново».
0: Пири фыркнул. «Да попробуй поверни обратно из здешних краев. Выбрасывай палатки и спальные мешки заодно. Построим иглу и будем там спать одетыми. В крайнем случае можно выкинуть и что-нибудь из еды. Вся она нам и так и эдак не понадобится при путешествии в один конец».
1: Воя с досады, Гресса начала выполнять его приказ, сверяясь со стетоскопом всякий раз, когда через дверь отправлялся очередной груз. Аппарат ухнул в облака, и всех ужаснула вероятность расшибиться в лепешку о вершину горы. Но в конце концов их судно замедлило спуск и остановилось, ни обо что не ударившись.
2: «Мы опять поднимаемся!» – прокричала Гресса.
1: Пири и Амундсен прекратили лупить по шару.
0: «Как скоро?» – спросил Амундсен.
2: «На несколько сотен футов в минуту». «Стой, а теперь быстрее!»
0: «Перестарались. Вероятно, придется выпустить немного водорода, а не то взлетим слишком высоко».
1: Действительно, несколько минут спустя они рванули вверх через облака, точно ракета. Веревки заскрипели, и еще больше льда свалилось по мере того, как шар расправлялся во все более разряжающемся воздухе. Амундсен слез по снастям обратно в гондолу и помог Грессе стабилизировать высоту, потянув канат, связанный с водородным клапаном на крыше их шара, и попытавшись выпустить как можно меньше, но зная, что если они выпустят недостаточно, шар разорвется от внутреннего давления, и тогда они рухнут, точно камень навстречу верной смерти. Наконец, они стабилизировались на высоте 15 тысяч футов, но это было все равно, что ехать на йо-йо. Разреженный воздух на большой высоте оказывал куда меньшее сопротивление движению, и ничтожнейшее нарушение равновесия швыряло их вверх или вниз на сотни футов, прежде чем они успевали его восстановить. Когда скапливающийся лед снова стал вызывать снижение, Пири, который оставался снаружи, должен был его скалывать, но если он сбивал слишком много, Амундсену приходилось выпускать водород, дабы воспрепятствовать нежелательному подъему. На это у них ушел остаток ночи. Время от времени они менялись местами, так что никто из них не рисковал замерзнуть насмерть снаружи на обледеневающем шаре. «Мы словно погоняем упрямого мула», — заметил Амундсен во время одного из своих дежурств. «Бедную скотину приходится бить, чтобы она шла куда надо».
0: «Ха! Ты, в конце концов, не так уж отличаешься от Скотта», — смеясь заявил Пири. Роберт Скотт выступил в свою полярную экспедицию с сибирскими лошадками, которые тянули его сани. Амундсен не рассмеялся. «Надеюсь, что нет», — сказал он. «Лошади Скотта пали еще до того, как он по-настоящему выступил». «Мы уж больше, чем просто выступили», — обнадежил его Пири. «Не беспокойся, мы еще куда-нибудь доведем нашего переросшего мула».

0: Заря не спешила заняться на столь высокой широте. Но когда солнце наконец выглянуло из-за горизонта, лед стал таять, и приходилось снова и снова выпускать водород, чтобы не взвиться чересчур высоко. «Похоже, полет близится к концу», — сказал Пири, расхаживая взад-вперед по такой просторной отныне гондоле. «Балласта больше нет, если только мы не пожелаем выкинуть все оставшееся снаряжение и жратву. Мы можем проболтаться в воздухе до конца дня, но когда ночью опять начнется охлаждение, мы пойдем вниз в последний раз».
1: «Если бы я только не задурила и не выкинула слишком много», — пожаловалась Гресса. «Это все я виновата».
0: Амундсен возразил: «Чепуха. Если бы не сбросила все, что сбросила, мы бы врезались в землю и угробились. Или утонули бы в реке. А пока складывается так, что у нас еще целый день для полета. Попутный ветер дует в спину, и до цели лишь несколько сотен миль. Мы сядем как можно дальше к югу и посмотрим, нельзя ли получить помощь у местных жителей. Если нет, что же, пройдем, сколько осталось пешочком. Хотел бы я знать, какой из протоков реки уходит дальше прочих к югу». Пири заметил долинки, проплывающие во многих милях внизу. Теперь, когда путешественников отделяло от полюса лишь несколько градусов широты, все больше и больше отрезков реки совершало последние повороты, вновь отступало на север, и по обе стороны оставалось по участку русла, которые бежали дальше. Один из них должен протянуться дальше всех прочих, и если исследователям придется сесть на реке, предпочтительно его долина. Но не было способа угадать, что это за участок, пока они фактически не доберутся до конца. Весь день двигатель на рыбьем жире нес их вперед с неизменным чуф-чуф, прибавляя несколько миль в час к скорости их дрейфа на юг. Но солнце так низко стояло над горизонтом, что двигатель выдавал лишь несколько процентов от своей работы на экваторе. Пири чистил его и так, и эдак, ибо машина почти что стала мертвым грузом. Если бы слова могли нагревать котел, их колымага могла бы облететь вокруг света в течение дня. Но Пири преуспел лишь в нагревании своих легких и ушей своих спутников. Позднее, когда настал вечер, и, судя по всему, следовало бы выбрать наобум какую-нибудь долинку, они увидели в отдалении полярную ледяную шапку.
1: «А вон самое южное ответвление реки», — сказала Гресса, указывая далеко на запад, где с дюжину параллельных каньонов юг-север огибала прочие ровной кривой и омывала основание ледяной шапки, точно замковый ров.
0: «Следует нам двигать туда или попытаться достичь самой полярной шапки?» — спросил Амундсен Пири. «Мы на широте 85 градусов», — ответил Пири. «Лишь в нескольких сотнях миль от полюса. Если удастся дорваться до шапки, мы сможем за несколько дней пробежать то, что осталось на лыжах. А если не удастся, вся жизнь может уйти на то, чтобы лазать по горам, дабы всего-навсего пересечь последние несколько дюжин долиночек», — усмехнулся Амундсен.
1: «Если подадимся к самому южному руслу, нам предстоит забраться по меньшей мере на одну гору», — указала Гресса. «И это последнее перед ледяными просторами выглядит почти вдвое выше остальных».
0: Она была права. Горы, разделявшие речные излучины, были достаточно низкими при таком масштабе, но полярное плато возвышалось на тысячи футов над тем, что его окружало. На расстоянии трудно было судить, но граница плато смахивала на гладкую скалу. «Слушайте, надо брать курс на шапку», — произнес Пири. Амундсен, изучавший местность внизу, долгое время ничего не говорил. Солнечный двигатель давал ничтожно мало на этой широте. Они были практически отданы на милость ветра, и сила Кориолиса сносила их к востоку, так как воздушные массы над полюсом втягивались внутрь. Если они попытаются сместиться на запад, они почти наверняка ненамного продвинутся вперед, на юг, и все, чего они достигнут, это меньшее приближение к цели. «Отлично», — сказал он наконец. «Берем курс на шапку». И начались состязания с наступающей ночью. На их высоте день длился дольше, чем на земле под ними, но все же они находились недостаточно высоко, чтобы оказаться в крохотной области 24 светлых часов над полюсом. В любом случае, солнечный свет, проникающий в атмосферу под таким малым углом, нес мало тепла. И когда шар стал охлаждаться, аппарат начал свой последний спуск. Когда двигатель наконец прохрипел и заглох, они сбросили его за борт, но это дало им лишь недолгий взлет на 1000 футов или вроде того, прежде чем они снова начали падать. Они стали рыться в рюкзаках, выбрасывая лишнюю одежду, кухонную утварь, снова еду, все, чего только было не жаль. К концу Бири даже начал отпиливать куски от самой гондолы. Наконец они продрейфовали над последним отрезком реки. Скала у границы полярного плато и впрямь оказалась отвесным обрывом не менее мили высотой. И миновав его, они ликующе завопили, обнимая друг друга, и запрыгали, пока весь аппарат не заколыхался точно пьяный мотылек. Но и теперь отнюдь не все было позади. Они находились в тысячах футов над поверхностью планеты, в потоке, движущемся на юг, но ниже дули противные ветры, под которые они вот уже два дня старались не угодить. Нужно было продрейфовать как можно дальше вглубь полярного плато, а затем совершить быстрый спуск ко льдам, прежде чем противные ветры не снесут их обратно к реке. И они растянули дрейф, насколько смогли, избавившись от своих незаменимых лыж и рюкзаков, полных оборудования, и даже от граалей, чтобы хватило сил еще на полмили, зная, что все сброшенное на лед они смогут опять подобрать после посадки. Но вот уже в гондоле ничего не осталось, а они спускались в поток воздуха, летевший на север. «Ускоряй спуск!» — сказал Пири, когда увидел, что их сносит назад, и Амундсен дернул за канат клапана. Водород со свистом вырвался из верхушки шара, и скорость падения сделалась нешуточной. Они неслись вниз не так стремительно, как когда случилось первое оледенение, но посадка предстояла жесткая. «Готовьтесь! У самого льда прыгаем!» — предупредил Пири, но вместо того, чтобы подойти к двери, он вылез через верхний люк на крышу гондолы и вытащил нож из ножен. «Ты что делаешь?» — спросил его Амундсен. «Собираюсь распороть шар, когда сядем», — ответил Пири. «А не то его сразу же унесет за скалу». Амундсен, судя по его виду, не прочь был поспорить, но он не хуже Пири понимал, что все деревянное в гондоле, ткань оболочки шара и даже опутывающие его веревки — это надежда выжить на льду полярного плато. Он кивнул и сухо заметил: «Будь осторожнее». Они спускались под все увеличивающимся углом, так как их подхватил ветер, дующий у поверхности. Чем ближе к земле, тем больше обозначался рельеф. Внизу раскинулась покатая равнина со снежными холмами, напоминавшая замерзший на полном движении бурный океан. Темные скалистые хребты пробивались через лед. Там и сям были рассыпаны валуны. Низкое положение солнца вызывало густые, словно заводи, тени, где могло таиться все, что угодно. Край скалы, находившийся лишь в нескольких милях от них, казалось, взмывал вверх к горизонту. Резкая белоснежная линия не позволяла определить топографию внизу, даже когда скала приблизилась. Когда скала оказалась примерно в миле от аппарата, а тот был еще на высоте нескольких сотен футов, Пири прокричал: «Выпускаем газ! Надо, чтобы вовсю пукнуло, или прощай, шапка!» «Мы здорово грохнемся!» — прокричал в ответ Амундсен. Но миг спустя он, очевидно, решил, что это лучше, чем если их убьет, швырнув на горы с юга, огибающие реку. Он потянул за канат клапана, как если бы мог этим подтянуть аппарат к ледяной поверхности. Лед рванулся им навстречу, но не менее быстро приближался и гребень скалы. Гресса присела на корточки в дверях, готовая прыгать, если станет похоже на то, что их унесет за скалу до посадки, но гондола упала, не долетев до гребня сотни футов. Ударившись, она крутанулась и, не удержавшись на месте, прокатилась волчком еще с дюжину футов в сторону обрыва, но примерно фут мягкого снега поверх льда затормозил падение, и она, заколебавшись, остановилась посреди облака белой метели. Амундсена бросила на пол гондолы, но миг спустя он пополз к двери и вывалился наружу в снег. Пири висел на снастях, как безумный, полосуя шар ножом. «Брось его!» — прокричал Амундсен. «Прыгай!» Аппарат, избавившийся от веса двух людей, опять потянулся в воздух. Прорези, которые сделал Пири в нижней части шара, едва ли на что-то влияли. Ругаясь, он соскочил с гондолы, пролетел 15 футов и, очутившись в снегу, вонзил туда нож, точно ледоруб, что помогло ему затормозить лишь в 12 футах от обрыва. Аппарат оторвался от гребня скалы, один раз повернулся вокруг себя и пропал за скалой в нисходящем потоке. Пири произнес: «Ну, вот и прилетели. А теперь самое веселое». Они брели на запад в сгущающихся сумерках, ища снаряжение, выброшенное за борт. Но снаряжение нашло их само. Они пробивались на край длинного сугроба север-юг, когда услышали сверху низкий рык, и над головами у них появилось с полдюжины мохнатых белых созданий. Создания были нагружены шкурами, рюкзаками и едой, точно мародеры, возвращающиеся после удачного налета на спортивный склад. Увидав Пири, Амундсена и Грессу, они выронили добычу хором заухов и закряков от изумления. И тут Гресса прокричала:
1: «Дерьмо собачье! Я знаю этих ребяток!»
0: И побежала им навстречу. Они рассеялись вопя, но Гресса протренькала что-то на их родном языке, и один из них задержался, подхватил со снегу побольше добра и, колеблясь, отступил на несколько шагов, явно узнав ее, но столь же явно не уверенный, что означают ее наряд и ее спутники. Гресса подошла к нему, что-то лопача, и миг спустя он избавился от напряжения, и они принялись обниматься, точно влюбленные после долгой разлуки. Когда он, наконец, выпустил ее, она обернулась к Пири и Амундсену и крикнула:
1: «Эй, познакомьтесь с моим братом!»

0: Встреченные принадлежали к племени Йети численностью около 30, которые жили в пещерах, окружавших один единственный Грейлстоун в нескольких милях к западу. Они приняли у себя путешественников, и впервые с тех пор, как те покинули дом, исследователи поели горячего. Затем все уселись у костра близ входа в самую большую пещеру и стали обмениваться рассказами. Йети мало что нашлось рассказать. Грейлстоун обеспечивал их пищей и топливом, но на плато не водилось никакой дичи для охоты, и никто пока что не отыскал дороги вниз на другие земли. Пири задал им лишь один вопрос. Не выступали ли когда-нибудь к полюсу они или кто-то другой? Гресса перевела, и когда ее брат ответил, сказала:
1: «Кийка говорит, что никогда ни о чем таком не слыхал. Никто отсюда ни разу не удалялся больше, чем на 2 дня пути на юг, так как в этом направлении больше нет Грейлстоунов. Он говорит, что есть другие племена Йети, разбросанные по всему краю полярной шапки, но он также никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из них ходил к полюсу».
0: «Спроси его, не поможет ли он в этом нам», — сказал Пири. Гресса перевела, и когда брат ответил, рассмеялась и пояснила:
1: «Он говорит, а почему бы и нет? Тут все равно больше делать нечего».
0: Пири улыбнулся. «Отлично. Тогда вот что». И он стал описывать, как переносит еду от тайника к тайнику, создавая вспомогательную цепь от базового лагеря на всем пути к точке, откуда главная команда сможет совершить последний рывок к полюсу. Они провели последующие несколько дней, запасая пищу и чиня лыжи и рюкзаки, пострадавшие при падении на лед. Оба, и Пири, и Амундсен, жаждали поскорее закончить то, что начали, но предыдущие ошибки на земле научили обоих не слишком полагаться на удачу. И они терпели, пока все не было готово, прежде чем снова выступить в путь, на этот раз с дюжиной помощников Йети.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джерри Олшен. «Так уж мы устроены». Окончание. Они бежали на лыжах по 10-12 часов в день и строили снежные иглу, чтобы спать по ночам. Йети на лыжах не ходили, но их широкие мохнатые лапы действовали как снегоступы, и если они теряли в скорости, то брали свое выносливостью. Они возвращались парами, пара уходила каждый день назад по цепи, в то время как оставшиеся спешили вперед. Наконец, примерно в каких-нибудь 50 милях от Южного полюса последняя пара йети покинула их троих, готовых завершить путешествие, в которое они пустились за полпланеты отсюда. Они одолели половину расстояния за один день, затем пришлось провести два дня в иглу, в то время как вокруг гуляла метель и было практически ничего не видно. Они выбрались из убежища утром третьего дня, местность вокруг усеивали самоцветы. Грани свежевыпавших снежинок преломляли красноватые лучи низкого солнца на самый разный манер. В такой близости от полюса ветер был совсем нежным, и они вновь выступили на юг, совершая на лыжах длинные нетерпеливые рывки и покрывая 3-4 мили в час. Чем ближе к цели, тем пристальнее они обозревали горизонт впереди, ища признаки того, что кто-нибудь другой уже прошел здесь, но ничто не нарушало однообразие белой пустыни. И вот, когда по их подсчетам их отделяло от полюса около 5 миль, Амундсен указал на несколько градусов вправо и спросил: «Что это?» «Где?» – переспросил Пири, всматриваясь. «Я вижу у горизонта что-то, торчащее вверх». Пири сощурился и заметил: «Скала. Довольно высока для скалы». «Значит, это высокая скала, зараза!»
1: «Может быть, это Каирн?» – предположила Гресса. «Может, кто-то нас все-таки обскакал?»
0: «Нет», — заявил Амундсен. «Высота этой штуковины футов 20». «Значит, это треклятые чужаки», — со вздохом произнес Пирив. «Они поставили башни на обоих концах». И оглянулся на пройденный путь, как будто и впрямь подумывал, что стоит податься обратно, не дошагав до самого конца. Но он тут же покачал головой и вновь устремился вперед. Амундсен и Гресса молча последовали за ним. Казалось, башня становится тем выше, чем заметнее они приближались, и они начали понимать, что недооценили ни ее размера, ни расстояние до нее. Положившись на сухие расчеты, они неверно определили количество миль до полюса. Они преодолели еще 10 миль, прежде чем поравнялись с башней, гладким стальным цилиндром в 20 футов шириной и в сотню высотой. Мерное низкое гудение почти на пределе слуха наполняло воздух и вызывало дрожь в почве. Несколько минут спустя стало заметно, что цилиндр медленно вращается против часовой стрелки.
2: «Мировая ось!» – со смехом изрек Амундсен. «Ну и хохма!»
0: «Да насрать мне на их хохмы!» – огрызнулся Пири и, развязав штаны, пустил струю. Его моча замерзла и едва плеснула на металл. Гресса объехала на лыжах цилиндр и ахнула:
1: «Эй, сюда!»
0: Амундсен и Пири поспешили к ней вокруг столба и увидели, что Гресса стоит на коленях над двумя телами. Они насквозь промерзли. Одно было небольшим, с длинными темными волосами и тяжелым носом, другое более изящным и точеным.
2: «Кук!»
0: — произнес Пири, уставившись на смуглого.
2: «Скот!»
0: — сказал Амундсен, поглядев на второго. Пири сокрушенно покачал головой.
2: «Может быть, мне не следовало клясться, что мы с ними встретимся в преисподней?»
0: Гресса наклонилась и вытащила кусок бумаги из сжатого кулака мертвеца.
1: «Они оставили нам записку», — объявила она.
0: Пири принял у нее бумагу, точно ядовитую змею, и, держа в вытянутой руке, стал читать.
2: «На 73-й день 12-го года после воскрешения Фредерик А. Кук и Роберт Ф. Скотт достигли этого места, Южного полюса этой необычайной планеты, которую мы волей-неволей называем теперь домом».
3: «Богоматерь собачья, да сколько лет они тут валяются?»
2: «Любым другим, которые сюда придут, наши сердечные поздравления по случаю завершения этого труднейшего предприятия. И просим вас всех помнить, что лишь те, кто преодолевает чудовищные препятствия, такие как здесь и теперь, найдут то, чего ищут в своих сердцах».
3: Воз и маленькая тележка.
1: Ничего подобного, возразил Амундсен. Это нагая истина. И это куда милосерднее, чем записка, которую я оставил Скотту, когда побил его на южном полюсе Земли.
3: Ха! Послушайте дальше. Если Роберт Пири или Руал Амундсен когда-либо явятся сюда, мы считаем, что счет отныне сравнялся, и оставляем здесь наши тела как доказательство нашего достижения. Приглашаем вас присоединиться к нашему новому предприятию, взойти на высочайшую вершину этой планеты, каковая ей не оказалась бы. Мы не спешим к ней на всех парах, и поскольку Скотт уже однажды замерз насмерть, и, как он мне говорит, это менее чем приятно, полагаю, вы отыщете нас в более тропическом климате в последующие годы. Искренне ваш, Фредерик А. Кук.
1: Пири скомкал записку и швырнул ее на грудь мертвому сопернику.
3: «Воображало, чертов!» — прорычал он.
1: Амундсен кивнул. «Разумеется, воображало. Или ты не понимаешь, что в этом-то и загвоздка?» Пири не ответил. Он лишь уставился куда-то вдаль.
3: «А в чем загвоздка?» — полюбопытствовала Гресса.
1: Амундсен сказал: «Он советует нам не сдаваться. Если кто-то тебя побил, не ной, потому что у тебя всегда есть возможность взять верх в чем-то другом. Племя, которое воскресило нас на этой планетке, пытается приручить нас, одомашнить. Мы не можем им этого позволить. У людей вроде нас в крови жажда сберечь древнюю искру, сохранить нашу свободу и целеустремленность даже в плену». Он указал рукой на столб около них. «У Пири была правильная позиция минуту назад. Да насрать мне! Насрать на всю ситуацию, на любого, кто пытается управлять нашей жизнью. Делайте, что вам угодно, и здесь, и везде».
3: «Ты словно читаешь некие огненные письмена между строчками», — заметил Пири.
1: «А они там и есть». Пири угрюмо сверкнул глазами.
3: «Значит, насрать? И продолжать в том же духе, как будто это что-то значит?»
1: «А это кое-что значит. Это значит, что мы живы.
3: Что мы собираемся делать дальше? Вернуться, чтобы хандрить на берегу реки, видя, как другим достается все удовольствие? Давайте сделаем то, что предлагает Кук. Отыщем высочайшую вершину этого мира и взберемся на нее. Даже если он уже будет махать нам оттуда флагом?
1: Даже если так. Мы поставим наш флаг рядом и все вместе покажем нос здешним богам. А затем придумаем что-нибудь похлеще. Например, рванем к звездам». Пири оглядел два тела у своих ног. Забавно было видеть, как его с Амундсеном соперники простерты на льду, и знать в то же время, что они разгуливают на просторе где-то в другом месте, срывая чьи-то тщательно продуманные планы. Его хмурое лицо медленно разгладилось. Он ухмыльнулся и произнес:
3: «Значит, к звездам? Черти полосатые! Разумеется! Стоящее было бы дело!»
0: Вы слушали рассказ Джерри Олшена «Так уж мы устроены».
4: Публика в этот миг подобна богам эпикурейцев. Бессильные изменить ход событий, ведающие, что произойдет, они могут вскочить, закричать «не надо!», но неотвратимо ослепление Эдипа и неизбежно петля на шее Иокаста. Никто, конечно, не вскакивает. Они понимают. Они сами намертво связаны странными путами трагедии. Боги видят и знают, но не могут ни изменить обстоятельства, ни бороться с Анамки. Мой хозяин внимает тому, что он называет катарсис. Мои искания завели меня далеко, и я сделал хороший выбор. Филипп Деверс живет в театре, как червь живет в яблоке, как паралитик в камере искусственного дыхания. Это его мир. А я живу в Филиппе Деверсе. 10 лет служат мне его глаза и уши. 10 лет я наслаждаюсь тонкими чувствами великого театрального критика, и он ни разу об этом не догадался. Он близко подошел к истине, у него быстрый ум и живое воображение, но слишком силен получивший классическое образование интеллект, слишком весом груз знаний по психопатологии. Он не смог сделать последнего шага от логики к интуиции, признать мое существование. Временами, отходя ко сну, он задумывался о попытках контакта, но наутро к этой мысли не возвращался, и хорошо. Что мы могли бы сказать друг другу? Под стон, рожденный на заре времен, в ужасный мрак сойдет и Дип со сцены. Как изысканно. Хотел бы я знать и другую половину. Деверс говорит, что полнота опыта состоит из двух частей. Влечение, называемое жалостью, и отвержение, называемое ужасом. Я чувствую лишь второе, и его всегда искал, а первое я не понимаю, даже когда тело моего хозяина дрожит, а зрение затуманивается влагой. Я бы очень хотел взрастить в себе способность полного восприятия, но, к сожалению, мое время ограничено. Я искал красоту в тысячах звездных систем, и здесь узнал, что ей дал определение человек по имени Аристотель. К несчастью, я должен уйти, не познав ее полностью. Но я последний. Остальные уже ушли. Круг звездный движется, и время убегает. Часы пробьют. Овация бешеная. И воскресший Иокаста улыбается и кланяется вместе с царем, у которого глазницы залиты красным. Рука к руке, они купаются в наших аплодисментах, но даже бледный Тересий не провидит того, что знаю я. Какая жалость. А теперь домой на такси. Интересно, который час сейчас в Фио? Деверс смешивает крепкий коктейль, чего он обычно не делает. А я рад, что восприму эти финальные моменты его через призму его парящей фантазии. Он в каком-то причудливом настроении. Как будто он почти знает, что случится в час ночи. Как будто он знает, как атом рванулся из своей непрочной клетки, оттирая плечом армию титанов. Как жадная темная пасть Средиземного моря вопьется в пустоту Сахары. Но он не мог бы узнать, не узнав обо мне. И когда начнется

Ужасающая красота, он будет персонажем, а не зрителем. Мы оба встречаем взгляд светло-серых глаз из зеркала в отъезжающей панели шкафчика. Он перед выпивкой принимает аспирин, а это значит, что он нальет нам еще. Но вдруг его рука остановилась на полдороги к аптечке. В обрамлении кафеля нержавеющей стали мы увидели отражение чужака. Добрый вечер. Два слова после 10 лет и в самый канун последнего представления. Глупо было мобилизовать его голос на ответ, хоть я и мог бы это сделать. И к тому же это были бы... Это бы его расстроило. Я ждал, и он тоже. Наконец я, как органист, тронул нужные педали и струны. «Добрый вечер. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания и принимайте свой аспирин». Он так и сделал. А потом приподнял с полки свой бокал. «Надеюсь, тебе нравится мартини?» «Да, и очень. Пожалуйста, выпейте еще». Он ухмыльнулся нашему отражению и вернулся в гостиную. «Кто ты такой? Психоз? Дебук?» «Нет, ничего подобного. Я просто один из публики». «Что-то не помню, чтобы я тебе продал билет». «Вы меня прямо не приглашали, но я подумал, что вы не будете против, если я буду вести себя тихо». «Очень благородно с твоей стороны». Он смешал еще один коктейль, потом взглянул на дом через дорогу. Там горели 2 окна на разных этажах, как перекошенные глаза. «Могу я спросить, зачем?» «Да, разумеется. Может быть, вы даже можете мне помочь. Я странствующий эстет. В тех мирах, где я бываю, мне приходится одалживать чужие тела, предпочтительно существ, имеющих похожие интересы». «Понимаю. Ты взломщик». «В некотором смысле, да. Но я стараюсь не вредить. Как правило, мой хозяин даже не подозревает в моем присутствии. Но скоро я должен вас покинуть, и последние несколько лет меня взволновала одна вещь. И раз уж вы догадались обо мне и не впали в беспокойство, я бы хотел вас о ней спросить». «Выкладывай свой вопрос». В его голосе вдруг прозвучали горечь, глубокая обида. Я сразу увидел, из-за чего. «Пожалуйста, не думайте, — сказал я ему, — что я влиял на все ваши мысли и поступки. Я только зритель. Моя единственная функция — созерцать красоту». «Как интересно», — насмешливо скривился он. «И когда же это случится?» «Что?» «То, что вынуждает тебя уйти». «Ах, это...» Я не знал, что ему рассказать. Как бы там ни было, что он может сделать? Только страдать чуть дольше. «Ну?» «Просто кончилось мое время». «Я вижу вспышки», — сказал он. «Дым, песок и шар огня». Он был очень восприимчив. Я думал, что скрыл эти мысли. «Видите ли, в час ночи настанет конец мира». «Приятно знать. Как?» «Есть некоторый слой расщепляющихся материалов, которые собираются взорвать в проекте Эдем. Начнется колоссальная цепная реакция. Ты можешь это как-нибудь предотвратить?» «Я не знаю, как. Я даже не знаю, чем это можно остановить. Мои знания ограничены искусством и наукой о живом. Вот вы сломали ногу прошлой зимой, катаясь на лыжах в Вермонте. Об этом даже не узнали. Это я умею». «И труба вострубит в полночь», — заметил он. «В час ночи», — поправил я его. «По среднеевропейскому времени». «Успеем выпить еще один бокал», — сказал он, глядя на часы. «Только пробило 12. «Мой вопрос...» Я прочистил воображаемое горло. «Ах, да. Так что ты хотел бы знать?» «Вторую часть отклика на трагедию. Я столько раз видел, как вы через нее проходите, но почувствовать не могу. Я воспринимаю ужас, но жалость от меня ускользает». «Испугаться может каждый», — сказал он. «Это легко. Но проникнуть в душу человека, слиться с ним, не так, как это ты делаешь, а почувствовать все, что чувствует он перед последним уничтожающим ударом, так, чтобы ощутить себя уничтоженным вместе с ним, и когда ты ничего не можешь сделать, а хочешь, чтобы смог, вот это и есть жалость». «Вот так.
и ощущать при этом страх? И ощущать страх. И вместе они составляют великий катарсис истинной трагедии. Он икнул. А сам персонаж трагедии, за которого вы все переживаете, он должен быть велик и благороден? Верно. Он кивнул, как будто я сидел по другую сторону стола. И в последний момент, перед самой победой неизменного закона джунглей, он должен прямо взглянуть в безликую маску Бога и вознестись на этот краткий миг над жалким голосом своей природы и потоком событий. Мы оба посмотрели на часы. Когда ты уйдешь? Минут через 15. Отлично. У тебя есть время послушать запись, пока я оденусь. Он включил проигрыватель и выбрал пластинку. Я неловко поежился. Если она не слишком длинная, он оглядывал свой пиджак. 5 минут 8 секунд. Я всегда считал, что эта музыка написана для последнего часа Земли. Он поставил пластинку и опустил звукосниматель. Если Гавриил не появится, пусть тогда это сработает. Он потянулся за галстуком, когда в комнате запрыгали первые ноты саэты Майлза Дэвиса. Как будто раненая тварь карабкается на холм. Он подпевал себе под нос, причесываясь и завязывая галстук. Дэвис отговорил медным языком о пасхальной лилии, и мимо нас шла процессия. Ковыляли Эдип и слепой Глостер, ведомые Антигоной и Эдгаром. Принц Гамлет отдал салют шпагой и прошел вперед, а сзади брел черный Отелло. За ним и Полит весь в белом. И герцогиня Мальфийская. Парад памяти многих тысяч сцен. Музыка отзвучала. Филипп застегнул пиджак и остановил проигрыватель. Аккуратно вложив пластинку в конверт, он поставил ее на полку между другими. Что вы собираетесь делать? Прощаться. Здесь неподалеку вечеринка, на которую я не собирался быть. Думаю, сейчас я туда зайду и выпью. Прощай ты. Кстати, спросил он, а как тебя зовут? После 10-летнего знакомства я должен тебя хоть как-то назвать. Полусознательно он предложил одно имя. До сих пор у меня не было имени, так что я взял это. Адрастея. Он снова скривился в усмешке. Ни одной мысли от тебя не скрыть. Прощай. Прощайте. Он закрыл за собой дверь, а я проскользнул сквозь полы и потолки верхних этажей и поднялся вверх в ночное небо над городом. Один из глаз в доме напротив мигнул и погас, а пока я смотрел, погас и другой. Вновь бестелесный, я скользнул вверх, желая встретить хоть что-нибудь, что я мог бы ощутить.

0: Алексей Пехов. Созерцатель. Роман. Нет, мы не грозные орлы, но и не грязный скот. Мы те же люди, холостой казарменный народ. А что порой не без греха, то где возьмешь смирней? Казарма не растит святых из холостых парней. Рюдьярд Киплинг. Если вы идете сквозь ад, идите не останавливаясь. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Пролог. Привалившись к влажной и вонючей стене, Джим Бендентон без всяких эмоций произнес: «Проваливай, Вилли». Невыносимо болела правая рука, и он чувствовал, как кровь пропитывает рукав перепачканного мундира. Его друг, такой же старый вояка, не стал тратить время на споры, и Бендентон был благодарен ему за это. Оба знали, что один из них должен остаться. Кривой жребий на этот раз выпал тому, кто оказался ранен.
1: Хорошо, Джим, держи. Тебе это понадобится больше, чем мне.
0: Невысокий полковник отстегнул крепежи на правой руке, снял стальные пластины, протянул боевому товарищу тяжеленный шестиствольный флотский револьвер-крушитель и сумку с патронами.
1: Уведите их и спрячьте хорошенько. Они не должны ему достаться.
0: Сделаешь? Конечно. Мы еще поборемся. Все, проваливай. Им обоим было понятно, что произойдет дальше. Говорить еще что-то не имело смысла. Велтон молча развернулся и побежал вдоль воды по узкой дорожке старого подземного коллектора, догоняя остальных заговорщиков. Бендентон тем временем с трудом установил на левой руке крепежи компенсаторной системы, защелкнул карабин, чувствуя, как стальная пластина врезается в спину, становясь с оружием единым целым. Крушитель слишком мощен, чтобы из него можно было стрелять без особых приспособлений. Отдача попросту сломала бы запястье. Он по старой привычке нажал на собачку, откидывая стволы, и убедился, что в каждом из шести лежит золотистый 5-дюймовый патрон. От потери крови немного закружилась голова, и адмирал на несколько мгновений закрыл глаза, собираясь для последнего боя. За 56 лет своей жизни Джим Бендентон давно разучился бояться смерти, но никогда не думал, что его путь закончится в канализации, в полумраке, рядом со смердящей водой, совсем недалеко от дворца того, кого должен был защищать. И не сумел. Его угнетал высокий сводчатый потолок красной кирпичной кладки, забранные ржавыми решетками сливы, затхлые сквозняки, крысы и то, что могло скрываться во мраке древней подземной части города. Но сейчас главным было совсем иное — будущее. А чтобы оно стало реальностью, ему придется остаться и дать возможность товарищам уйти как можно дальше, затеряться в подземном лабиринте. Бендентон собирался дорого продать свою продырявленную шкуру. У него была отличная позиция для стрельбы. Здесь коллектор расширялся и соединялся с более узкой старой частью, отчего получался выступ, как раз такой, за которым может укрыться человек. А опытный стрелок получит серьезные преимущества. Идеальная позиция. Последний привет от его ускользающей фортуны. Вентиляционный люк на потолке, висящий как раз над поворотом, из-за которого должны были показаться преследователи, давал достаточно света для того, чтобы ни одна пуля не прошла мимо. Наконец он услышал их. Топот сапог, клацанье когтей. Первыми из-за поворота вылетели сторожевые псы. Гладкие, коричневые, похожие на торпеды. Они чуяли его, знали, где он прячется, и были созданы лишь для того, чтобы хватать и рвать. Бендентон помнил тот день, когда эта порода была завезена в Риерту. Он сам распорядился купить у эскиров редких щенков императорской породы и оплатил найм инструкторов для тренировки и воспитания. Лучшие собаки для того, чтобы не только рвать, но и находить взрывчатку и тех, кто недавно использовал ингениум. Теперь же ему приходилось уничтожать реализацию собственных идей. Он открыл огонь, когда с первым псом их разделяло всего 4 шага, и из-за поворота появились бегущие люди. В подземелье грохот крушителя был подобен залпу носового орудия броненосца. Ослепительная вспышка на мгновение уничтожила все тени, а пролетевшие по коллектору пули, оставив после себя ярко-голубой росчерк с видимыми завихрениями в воздухе, врезалась в пса и взорвалась. Во все стороны брызнули ошметки плоти. Несмотря на специальный механизм, отдача больно ударила в плечо, но Пендентон снова взвел курок, барабан крутанулся, сменяя пустой ствол на заряженный. Вторая пуля убила оставшегося пса. Третья голубой стрелой попала в человека, облаченного в начищенную кирасу гвардии, оторвав тому верхнюю половину туловища. Джиму было неважно, с какой руки стрелять, и прежде чем враги успели отступить, ему удалось ранить еще одного, и лишившийся ноги солдат свалился в воду коллектора. Выжил тот или нет, Пендентону было все равно. Он спрятался в укрытии, и тут же залязгали выстрелы револьверов. Легкие пули не могли пробить толстую стену, и опасаться можно было только случайных рикошетов. Адмирал высунулся лишь на мгновение. Крушитель снова рявкнул, разорвав одного из солдат надвое. Остальные бросились прочь, спрятались за углом. Бывший начальник службы охраны Дукса раскрыл пистолет и заменил 5 все еще горячих латунных гильз новыми патронами. В сумке оставалось еще половина коробки. Хватит для того, чтобы устроить себе веселые проводы. Боль в руке снова дала о себе знать. Перед глазами закружилась. Мягкие ладони надавили на уши, но адмирал справился с собой, ощущая во рту противный металлический привкус. Он слышал, как люди поминают дьявола, как щелкают открывающиеся барабаны, и гильзы со звоном сыплются под ноги его преследователям. Не только ему требовалась передышка. Трое из них мертвы, остальные не слишком-то желают соревноваться в скорости с крушителем и полагаться на Создателя. Бог в этой зловонной дыре отсутствовал. И сейчас его заместителями являлись Джим Пендентон и его пистолет. Во всяком случае, до тех пор, пока не подоспеют плакальщики. Их задержку можно объяснить только тем, что заговорщики все провернули слишком внезапно, и Мергену пришлось действовать на ходу, затыкая брешь теми, кто попался под руку. По следу Джима отправили гвардейцев, чтобы задержать бунтовщиков до прихода основных сил. Но тем удалось вырваться, пускай с потерями.
2: «Эй! Ты!»
0: — крикнули ему, но предусмотрительно, не высовываясь из-за угла.
2: «Лучше сдавайся! Мерген гарантирует тебе частный суд!»
0: Адмирал не ответил. Быть может, 6 месяцев назад он был более наивным, но теперь никогда бы не клюнул на такую ерунду. Все суды у Мергена в кармане и сделают то, что он им скажет. В лучшем случае Пендентона утопят, как изменника. В худшем — сбросят в кварталы Старой Академии на корм Контаки. Ни одна из подобных смертей его не привлекала. Захлебнуться цветущей водой Совиного канала или быть разорванным голодными нелюдями? Ну уж нет. Если ему и предстоит попасть в ад, то пусть это произойдет здесь и сейчас. Они что-то горячо обсуждали, а потом замолкли. И Джим понял, почему. Прищурившись, стал смотреть на воду. Темную, неспешную, сонную. Пендентон напрягся, ощущая теперь не только, как кровь течет по руке, но и как капли пота стекают по спине. Начальник охраны не знал, сколько плакальщиков пришло за ним. Смотрел во все глаза и только поэтому заметил мимолетное дрожание воздуха в отражении канала. Он тут же выстрелил, пытаясь предугадать направление движения. Раз, второй! третий. Адмирал забыл про боль в правой руке, взводя курок со всей возможной скоростью, и последняя попытка увенчалась успехом. Сверкнуло, точно магний алхимиков загорелся ослепительно белым пламенем. Из воздуха появился человек с громким всплеском, упавший в воду. Больше выстрелить Джим не успел. Крушитель вырвался из его руки, ломая пальцы, и улетел в сторону. Горло сдавили стальные тиски. Голова ударилась о камень, все закружилось, и он на мгновение потерял сознание. Когда Пендентон пришел в себя, левая рука была сломана в двух местах, правое запястье раздроблено. Он едва сдержался, чтобы вновь не провалиться во мрак. Посмотрел с ненавистью на человека, чье колено упиралось ему в грудь, прижимая к холодным камням. На враге была полумаска в виде короткого стального клюва, закрывающая верхнюю половину лица. На голову накинут широкий капюшон маскировочного плаща. Пендентон видел лишь глаза плакальщика, ярко-коралловые, похожие на птичьи, с точечками черных зрачков размером с булавочную головку. Они, как и с мером с

0: нем не слышалось никакой радости или торжества, ни боли. Одно лишь безразличие. Тот, кто прижимал его к земле, встал и, ничего не говоря, поспешил во мрак, туда, где скрылись остальные беглецы, на ходу извлекая из-под плаща клинок. Замерцал и исчез.
1: Мы уже победили.
2: Разве не видишь?
0: Сказал Джим. Ты старый дурак.
1: Я предпочитаю слово «патриот».
0: Мы найдем их. Подошли гвардейцы, в нерешительности остановились. Плакальщик глянул на них. Один из вас должен вернуться. Нужны еще собаки. И пусть два катера перекроют Змеиный канал, если преступники вздумают бежать по воде. Остальные вперед.
3: А с ним что?
0: Спросил усатый сержант, хорошо помнящий Пендентона по службе во дворце.
3: Ему нужен врач, иначе он не дотянет до суда.
0: Мужчина в маске извлек кривой нож и, склонившись, перерезал адмиралу горло. Он ощущал разочарование из-за своей раны и того, что его плащ оказался уничтожен. «Я сам вершу суд», — выпрямляясь, сказал он потрясенным людям. «Поторопитесь. Больше просить не буду». Через минуту рядом с телом не осталось никого, кроме крысы.

Глава первая. Специалист по поиску людей. Ненавижу дождь. Ненавижу так, как может не любить лишь человек, который смотрит на воду точно свинья, глядящая на мясника. Не подумайте, что я ною. Просто в такие дни ничего не клеится. Я предпочитаю пореже выходить на улицу и, уподобившись медведю, торчать в берлоге. Моей маленькой квартирке на Джордж-стрит великолепно подходит подобное определение. Я нахожу ее уютной, хотя те редкие гости, что здесь появляются время от времени, лишь корчат скорбные рожи да вздыхают, словно на похоронах любимого дядюшки. Особо близкие знакомые, конечно же, говорят нечто вроде: «Создатель тебя направь, Итан! Какого черта ты все еще живешь в этой дыре?» Они не верят, что мне здесь нравится. «Как вообще приличного человека может привлекать район Сэфо?» Я же обожаю эту часть города, хотя бы потому, что отсюда далеко, до реки и ее туманов. Утром на улице пахнет выпечкой и корицей из южных колоний. А паб, который держит Уолли, мой бывший сослуживец, под потолок забит отличными айлендами. Дождь взял меня в осаду. И когда надоедало торчать дома, я спускался по лестнице на первый этаж в контору, которую арендовал у владельца здания. Здесь, в отличие от моей усыпальницы, не властвовал полумрак, а по углам не валялось барахло. Я старался не отпугивать потенциальных клиентов раньше времени. Впрочем, в последние месяцы дела шли не то чтобы очень, так что пугать особо было некого. Я часами торчал в глубоком кресле, рисуя на бумаге идиотские рожицы из киров, придумывая им имена. Инкарю! Линь-унь-пу! Один хрен. Все равно я не прилагал усилий, чтобы их запомнить. Какое-то количество лет назад я думал, что ненавижу их куда сильнее, чем воду. Но после той войны, когда мы, молодые парни, поняли, почем фунт табака, прошло больше 10 лет, и кое-что начинало смазываться, уходить, возвращаясь ко мне лишь в воспоминаниях. А вот дождь, в это время года он казался вечным и незыблемым, как власть премьер-министра. Мне оставалось лишь

0: отвращением смотреть на мокрое стекло, по которому стекали частые капли. Иногда я подходил к книжному шкафу и брал какой-нибудь том. Сегодня же мне позарез хотелось почитать газету. Но когда такая непогода, почтальон не особо чесался и доставлял прессу лишь после полудня, глядя на меня точно намокший Бассет, которого хозяин пинком выгнал из дома. В общем, я маялся и валял дурака, изрисовывая листы узкоглазыми рожами до тех пор, пока не прозвенел дверной звонок. Можно было гордиться собой, я даже не шевельнулся. Доделал каску, наложил на нее тень, затем поставил в центре жирную кляксу, отмечая место, куда попала пуля. К черту печальные взгляды почтальона. Сегодня мне не хватит совести даже на самого себя, не говоря уже о парне, выполняющем свою работу. Когда напольные часы начали бить, я отложил перьевую ручку, встал, потянулся и открыл дверь конторы. В нее было вставлено матовое стекло, на котором я 3 года назад вывел с помощью трафарета «Итан Шелби, специалист по поиску людей». По мне, получилось очень даже недурно. Я использовал тот же шрифт, которым когда-то расписал мою малышку Матильду. Многотонные чудовища, даже лишенные хода, доставившие массу неприятностей эскирам и приютившие в своем чреве разношерстную компанию неплохих парней. Некоторые отмечали, что я занялся не своим делом. Мол, после того, как война закончилась, мне стоило идти в художники, а не в полицейские. Дьявол его знает, как было бы лучше. Теперь-то уж точно поздно жалеть. Я прошел по темному коридору в парадную и кивнул Джейкобу, вечно сонному консьержу в мятном с ванилью мундире. Я сказал: «В мятном с ванилью?» Да, со мной такое случается. Иногда в голове полный бардак, и в такие моменты цвета я воспринимаю как вкус, а вкус как цвета. Но если приложить некоторые умственные усилия, дать себе задание думать правильно, то мундир был все же выцветшего зеленого оттенка с кремовыми вставками. «Привет, Джейкоб, как жизнь?»
1: «Паршиво, мистер Шелби».
0: Он сделал попытку приложить руку к козырьку линялой фуражки того же мятно-ванильного вкуса, но рука поднялась всего лишь на пару дюймов и вновь оказалась рядом с чашкой теплого чая.
1: «Думаю, я все же подхватил простуду. Нет клиентов?»
0: «Не сыпь мне соль на раны, старина. В такой дождь, даже если пропадет любимый племянник, в первую очередь подумают о зонтике, а не обо мне». Он сочувственно вздохнул, следя за тем, как я достал из почтового ящика корреспонденцию.
1: «В наше время на пенсию ветерана не слишком пошикуешь».
0: «Это точно. Даже если Министерство обороны говорит газетчикам обратное». В этот день, кроме свежего выпуска «Зеркал правды», мне пришли еще и конверты с пометкой «Последнее предупреждение». От взгляда Джейкоба, каким бы сонным он ни казался, подобное утаить было попросту невозможно. И тот вновь вздохнул, сочувственно сказав:
1: «Надеюсь, вы разрешите противоречие с мистером Тулли, мистер Шелби».
0: «Это не от него», — рассеянно произнес я, кинув счета в мусорную корзину рядом со стойкой консьержа. «С хозяином дома я расплачиваюсь честь по чести».
1: «Приятно слышать, сэр. Очень бы не хотелось, чтобы мы лишились такого замечательного человека».
0: Последние 2 месяца у меня были некоторые затруднения с финансами, и у моторической компании, телефонной станции, а также городских коммунальных служб кончалось терпение. Ребята, они все нервные и терпеть не могут, если на их счета перестают приходить веселые денежки. Джейкоб вытянул шею, глянул в корзину, изучая цвет конверта.
1: «Телефон? Дьявольская придумка, мистер Шелби. Помяните мои слова, эти новомодные штучки еще принесут нам множество бед. Мало людям мотории и этих ужасных превращений, так еще и разговаривать с аппаратом. В нем точно сидит сатана и только и ждет, чтобы шепнуть какую-нибудь пакость.
0: Консьерж был тем еще консерватором. Помню, 2 года назад он считал, что трамвай, начавший курсировать от Apple Statla к Marble Park, утащит всех пассажиров в ад, стоит лишь полицейским отвернуться. «Вполне возможно, что и так», — дипломатично ответил я ему. «Время покажет». С этим он не спорил. Время все расставляло по своим местам. Следовало просто набраться терпения. Я вернулся в офис, бросив газету на стол, провел рукой по щеке, отмечая, что стоит все ж побриться на тот случай, если найдется идиот, решивший зайти ко мне в такую погоду. Глянул в зеркало и решил, что бритва подождет и до завтра. Улыбнулся своему отражению. И тип с глазами вкуса пепла и коротко стриженными волосами забытого пряного карри с ананасом ответил мне тем же. Не слишком весело. Я бы сказал, даже довольно мрачно. Тот еще рыжий ублюдок, если честно. Можно сколько угодно быть милым, но когда у тебя сломан нос, а над правой бровью косой шрам от прилетевшего осколка, то тем, кто с тобой не знаком, ты кажешься громилой, занимающимся по меньшей мере выбиванием карманных часов и кошельков в темных подворотнях с Лаудж-стрит. Это по меньшей мере, как я уже говорил. И если осколок — эхо войны, которое не минуло никого из моего поколения, тех развощеких 20-летних юнцов, какими мы были 12 лет назад, то нос — награда за участие в чемпионате по боксу. В тот год мои кулаки принесли победу Королевскому колледжу полиции. Но не думаю, что моя переносица была им за это благодарна. Битых полчаса я пытался читать газету. Кризис в министерствах, искиры получили квоты и право на ограниченные поселения в наших восточных графствах, премьер-министр посетил Академию летной силы, ну и вся та же муть в бесконечном количестве. Я никак не мог сосредоточиться. Темные строчки типографской краски расплывались перед глазами. Беда была в том, что я ощущал предвестник. Снова. И это просто выводило меня из себя. Так бывало, когда я делал перерыв, тянул слишком долго, неделями не отпирая верхний ящик стола. И знал, что за этим последует. Ничего хорошего. Никакими айлендами нельзя залить тот пожар, что медленно, но верно разгорается в моей крови. Бежит по сосудам, нещадно насилуя мозг. Чёртово треклятое эхо войны и патриотизм наивных глупцов, вызывающихся добровольцами для того, чтобы порадовать чиновников из оборонной научно-технической лаборатории. В итоге, спустя несколько месяцев испытаний, за всей партией придурков, шагнувших из строя вместе со мной, в живых остался только один недалекий кретин. То есть я. Хрен вам всем, пробормотал я, уставившись в газету и не желая замечать краем глаза проворную тень. Я знал все ее повадки. Все, что она могла сделать и делала. Всю ту злобу и ненависть и тьму, которую способна принести за собой. А еще огонь. Треклятый огонь, который пока еще только-только просыпается в моих капиллярах. Я покрутил в сознании приятную мысль, как ей, наверное, будет хреново, если я наполню ванну ледяной водой, кину в нее стоун колотого льда и залезу в этот арктический аквариум с головой. Вот только следующие предвестники будут куда более болезненными. И так просто я от них не избавлюсь. Она появлялась то под столом, то под шкафом, верхние полки которого были забиты книгами, а нижние — папками завершенных дел. Еще под фикусом, растущим в большом глиняном горшке, и за тонкими прозрачными занавесками. Но стоило мне посмотреть на нее, сконцентрировать взгляд, как тень тут же исчезала. Беда в том, что твари не существует. Это всего лишь мое разыгравшееся воображение. Я знал это, как и то, что я Итан Шелби, но ничего не мог с собой поделать и все равно силился рассмотреть ускользающий от взгляда силуэт. Ребята по проекту рассказывали всякое. Они тоже замечали ее. А некоторым удавалось увидеть. Никто из счастливчиков после этого не протягивал и пары суток. Так что я страшился того, что могло попасться мне на глаза. В общем, если говорить более понятным языком, тень как та ерунда, которую доктор сказал не чесать, но страшно хочется. И если нарушить приказ, то последствия будут воистину печальными. Низко загудел телефон. Я вздрогнул, осторожно положил газету на край стола, покрытого зеленым сукном, уставился на новомодный аппарат. Снимать слуховую воронку не хотелось. В данный момент, чтобы нормально общаться, мне требовалось сделать над собой усилие. К тому же, после теней появлялись голосовые предвестники. Это уже была грань, перед которой стоило принять лекарство, иначе будет очень хреново. Несколько раз я слышал несуществующие голоса по телефону. Так что вы можете понять мое желание не спешить с ответом. Возможно, и прав консьерж. Телефон — орудие дьявола и все такое. Во всяком случае, сейчас он мне именно таким и казался. Но это мог быть какой-нибудь клиент. А упустить его значит заставить кредиторов завалить мой почтовый ящик бумагами. Стоит сберечь продукцию целлюлозного завода хотя бы по этой причине. Я протянул руку, снял с рычага блестящую воронку, поднес ее к уху, вторую на аппарате подвинул поближе к себе и хрипло произнес:
2: «Слушаю».
0: В ответ раздался лишь тихий треск, и мне показалось, что тень под шкафом порадовалась этому. А черт, что-то быстро на этот раз. Я повесил воронку обратно. Придется поступить разумно. Из кармана жилета я достал маленький ключик, отпер верхний ящик стола, вытащил самозарядный стук, отложил его в сторону, извлек деревянный футляр, повернул медную защелку и, облизав губы, уставился на стальной шприц, набор игл и отделения, в которых покоились 4 ампулы с мутной серой жидкостью. Уже 4. Раньше их было 10. Скоро придется покупать новые. Этого я не хотел, почти точно так же, как и вгонять иглу себе в вену. Чувствуя, что в желудке становится горячо, а к горлу подступает комок, стараясь не спешить, я расстегнул пуговицу. Ненавижу себя за это предвкушение смерти. Вновь загудел телефон. Я и ухом не повел, закатал рукав и обнажил правое предплечье, взял шприц, раскрыл его, вложил внутрь ампулу, закрылся щелчком, ломая печать. Теперь следовало простерилизовать иглу, и скотч на дне стакана, что стоял на краю стола, вполне подходил для этого. Телефон не умолкал и звенел, как бешеный. Я скрипнул зубами. «Твою же мать! Слушаю!»
3: «Господин Шелби, я уже хотела отменить звонок»,
0: — раздался в ответ мелодичный голос. Я узнал телефонистку, работавшую в дневную смену. Девушка была общительной, вежливой и дружелюбной. Для меня она оставалась всего лишь чудесным голосом, и порой я гадал, как та выглядит в жизни. «Простите, Хлоя, я отходил». Я отвернулся от футляра, заметив, что за покрытым каплями окном мелькнула зловещая тень.
3: «Вам звонит инспектор Юарт из Грейв Плейса. Будете разговаривать?»
0: «Да».
3: «Соединяю. И, господин Шелби, мне неприятно говорить об этом, но моя компания обязала предупредить вас о задолженности».
0: «Спасибо, я оплачу счета в самое ближайшее время», — ровным голосом ответил я. Раздался тихий щелчок, а затем глубокий сочный голос произнес: «Алло, Итан?» Мы были знакомы еще с колледжем. Учились на одном курсе, вместе патрулировали улицы Хервингема и работали совместно с военной полицией. Затем Юарт пошел дальше, а я решил спрыгнуть с поезда и заняться частной практикой. В ту пору мне до смерти надоела политика Грейт Плейса. Слишком часто нам приходилось покрывать богатых властителей этого города. Привет, Билли. Столько лет. Клянусь создателем, не так уж и много, рассмеялся тот. Как твои дела? Все еще гоняешься за похитителями? Время от времени. Ну, не прибедняйся. Газеты писали, как ты нашел дочь Баркстоуна. Ребята из отдела особых преступлений рассказывали, что ты был на высоте, когда перебил ту дюжину ублюдков. Отличная работа. Спасибо.
1: Тень юркнула под шкаф, и я готов был поклясться, что успел рассмотреть лохматую обезьянью лапу. Поэтому ускорил разговор.
0: Что заставило тебя позвонить? Ну, кроме ностальгии по старым денечкам, разумеется. На том конце трубки раздалось нечто напоминающее хмыканье. Собственно говоря, у меня есть три причины, старина. Первая — пропустить стаканчик в пабе. Приходи в синий шлем. Ребята соскучились. Собирается вся наша старая гвардия. Старик Хепсиба наливает одну бесплатно.
1: Он все еще коптит небо?
0: Заманчивое предложение. Я действительно давно не видел никого из тех, с кем когда-то работал на благо закона и спокойствия мирных жителей Хервингема. Вторая причина — капитан ушел на пенсию. Теперь в Грейвплейсе новый начальник Слэджин. Наверное, ты не помнишь его, но парень он неплохой. А отделу по борьбе с терроризмом нужна хорошая ищейка, такая как ты. Меня попросили тебе передать, чтобы ты подумал о возвращении. Не хочешь надевать мундир, работай как консультант. После того, как эти революционеры взорвали над парламентом Бриз, твои акции резко взлетели до небес. Ты умеешь находить ублюдков. Что скажешь? Мне нравится подчиняться самому себе. Не спеши. Как надумаешь, просто позвони мне. Ну а третья причина твоего звонка? Юарт помялся. Один приятель моего приятеля попросил об услуге. Ему требуется надежный парень для непростой работы. Какого рода работа? Не Юли, Билли. Говори как есть. Он ищет человека. Я сразу вспомнил о тебе. А почему розыском не занимается полиция? Как я понял, за давностью лет наши не возьмутся, да и не могут взяться. Работа предполагает выезд за границу. Хм, интересно. Куда? Не имею ни малейшего понятия, старина. Мне позвонили несколько минут назад, и я дал твой адрес. Клиент должен зайти в ближайшее время. Возьмешься? Работа мне была нужна позарез, так что я ответил: во всяком случае, выслушаю его. Спасибо, Билли. С меня причитается. Мы еще с минуту говорили о всяких пустяках. Затем попрощались. Я вытащил из шприца ампулу.
1: Сейчас не время для ада.

0: Высокий седовласый старик с прямой осанкой в шерстяном костюме тройки для путешествий вошел в контору, оставив мокрый от дождя зонт возле двери, повесил на крючок плащ и касторовую шляпу с узкими полями, сел на предложенный стул, поставив дорожный саквояж рядом. У гостя было узкое породистое лицо с тонким носом, лохматые пушистые баки, кустистые брови и темные глаза. От выпивки он отказался, несколько секунд изучал меня, затем представился, протянув визитку.
1: «Мое имя Джейсон Хенстридж».
0: «Вы из Риерты?» Я легко определил акцент, с которым говорил гость, и почувствовал пальцами дорогую бумагу карточки.
1: «Все верно. Как вы, наверное, уже знаете, ваш друг рекомендовал вас. У вас серьезная репутация, господин Шелби. Спасение дочери Баркстоуна, находка украденного младенца в Тричестере, удачные переговоры с похитителями в Гроссенте. Не все это за неполный год. Некоторые крупные сыскные бюро не могут похвалиться таким успехом и за 10 лет».
0: Я склонил голову, принимая похвалу. Возможно, успехи выдающиеся, но... Люди пропадают каждый день, однако не всегда их готовы искать, а уж тем более платить за это. Ко мне за помощью обращаются довольно редко, иначе я не получал бы счета с пометкой «Последнее предупреждение платить до 25 числа сего месяца». «Вижу, вы навели справки».
1: «Конечно».
0: Старик улыбнулся бескровными губами.
1: «Я предпочитаю сотрудничать с профессионалами. Это избавляет меня от безумного разбрасывания деньгами и бесконечных объяснений, чего я хочу. Ваши поступки, а также безупречная служба в полиции говорят о многом».
0: Его глаза вкусом молодой горчицы усмехались. Я понял, что этот Хенстридж знает не только о моей безупречной службе, но и о скелетах в шкафу. Я не стал уточнять, каких. И как у него появилась такая информация. Раз его это не смущает, не будем ворошить прошлое.
1: «Перейду к сути дела».
0: Старик пару раз легко коснулся указательным пальцем своего подбородка.
1: «Я достаточно богат».
0: Его губы тронула извиняющаяся улыбка, намекающая, что Хенстридж понимает, сколь неуместно должны звучать его слова для тех, кто богат недостаточно.
1: «И я готов платить за вашу помощь. Моя профессия, скажем так, изобретатель, да. Пожалуй, это будет точное определение, мистер Шелби. Во всяком случае, самое простое из всех доступных. Я один из тех, кто придумал способ, как добыть, очистить и стабилизировать моторию, а также построил единственную фабрику для ее переработки».
0: Я посмотрел на этого человека новым взглядом. Я знаю Белджи, Балантайна и Брайсон, но о Хенстридже слышу впервые, сэр. Он понимающе улыбнулся.
1: «Троица Б. Величайшие умы современности, как теперь утверждают газетчики и биографы. Конечно, я понимаю ваши сомнения, но в отличие от моих друзей, я гораздо менее тщеславен и ненавижу упоминания в прессе и назойливое внимание окружающих. Все, что я делал ради науки, человечества и прогресса».
0: «Но вместе с тем вы не стали отказываться от денег», — усмехнулся я. Его усмешка была зеркально моей.
1: «Разумеется. Я не альтруист и не идиот, мистер Шелби. Когда твой банковский счет чувствует себя хорошо, это дает возможность продолжать исследования. Деньги, как вы понимаете, приносят возможности. А ученый не должен от них отказываться, если, конечно, хочет двигать науку и дальше. Я вижу сомнения в ваших глазах, и как человек, привыкший доверять фактам, вполне понимаю его. К где доказательства, что сейчас какой-то старый идиот или мошенник не морочит вам голову? У меня есть патенты, если они вам нужны, я пришлю копии. Есть моя чековая книжка.
0: Еще одна мягкая улыбка.
1: Знающие люди из числа Академии Риэрты могут подтвердить мою личность.
0: А ваши соратники? Гении современности? Он вежливо приподнял брови.
1: Как видно, вы не очень интересуетесь биографиями.
0: Это так заметно. Признаюсь честно, история жизни ученых находится за пределами моих интересов. Старик печально развел руками.
1: Балантайн погиб во время запуска конвейерной линии по зарядке капсул с моторией. Система все еще была нестабильной, и взрыв уничтожил многое. Белджи попал в плен к эскирам во время оккупации Риэрты и умер, не открыв им тайн моей страны. Брайс, мы не общались уже 9 лет. Он выбрал иной путь и предпочел дружбу с теми, кому я руки не подам. Что касается лаборантов и учеников, они, как и я, возились с открытой субстанцией. Им повезло чуть меньше. Понимаете?
0: Я задумчиво кивнул. Понимаю. Мотория в открытой форме смертельно опасна. Могу позавидовать вашей удаче.
1: Не стоит, мягко попросил он. Всех, кто работал с нестабильным веществом, удача обошла стороной.
0: Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я сказал, просто констатируя факт. Вы умираете? Он хохотнул.
1: Мне нравится ваша прямота. Именно так. Я уже в могиле, просто сверху никто еще не закидал ее землей, сэр. Странный минерал поднимали со дна озера Матре еще наши далекие предки. Он не привлекал их внимания. Тусклые кристаллы, которые не поддавались обработке, серели на воздухе, крошились. Сущий мусор. Балантайн был самым гениальным из нас. В душе он настоящий алхимик и обожал эксперименты. Именно он получил из кристаллов первичную моторию. Никто не догадывался об опасности, исходящей от нее. Все мы были молоды и собирались жить вечно.
0: Я кивнул, вспоминая себя и моих друзей, добровольцами, записывающимися на фронт. Кто из нас мог подумать, чем все кончится?
1: Мы не ожидали от вещества, в котором, казалось, жили звезды, никакого подвоха. Люди поняли опасность через много лет, когда уже было поздно. Все, кто слишком часто контактировал с субстанцией, менялись в той или иной степени.
0: Грубо говоря, переставали быть людьми, уточнил я. Контаги. Вот как называют подобных существ. И вот почему другие страны не торопятся производить свою моторию, а предпочитают покупать ее у Риэрты.
1: Как и то, что мое правительство не горит желанием упускать из своих рук монополию по созданию топлива. Впрочем, причина, которую назвали вы, куда важнее. Ваш премьер-министр не желает волнений и появлению чудовищ в королевстве.
0: Не только премьер-министр. И парламент, и королева. Контаги опасны. Этого не понимают лишь чертовы либералы, продолжающие считать измененных людьми, и чертовы финансисты, которым все равно, как сильно смердят кровью и магией фунты. «Я не вижу в вас изменений», — сказал я.
1: «Они незначительны. И не всегда есть фенотипические признаки. Не каждый, пострадавший от мотории, становится классическим контаги. К тому же существуют и иные вариации».
0: «Вы о том, что газеты привычно называют магией?» Он насупился.
1: Среди журналистов сейчас одни лишь неучи. В мире нет никакой магии. Волшебства не существует, ибо оно противоречит законам мироздания. Есть законы физики, химии, математики, астрономии, биологии и прочих уважаемых наук. И даже если мы не понимаем их, это не означает, что они куда-то там деваются. Варвары Папаякты тому нам примером. Они не знают ничего об электричестве, притяжении тел, валентности, умножении в микромире бактерий, но это не мешает им с легкостью пользоваться резонансом, магнетизмом, окислительными реакциями и всем прочим, пусть дикари это и называют силой богов. Ингениум не магия. Это просто иная сторона жизни, пробудившаяся в некоторых из нас благодаря Матории.
0: Я слышал о людях, которые двигают предметы взглядом, создают щит из воздуха, спасающий от пуль, и переносятся на 200 ярдов в пространстве. Куклы, плакальщики и другие, они довольно редки.
1: Плакальщики и куклы, да. Но ингениум не редкость. Один случай на тысячу, полагаю.
0: Я не стал скрывать своего удивления. Разве от Матории пострадало так много людей? Хенстридж посмотрел сурово.
1: Кварталы старой академии моего города тому подтверждение. И дно озера, куда сбрасывали тела. Первая фабрика до усовершенствования фильтров отправляла в воздух опасные пары. И не забывайте о перевернутых емкостях, конденсации, лопнувших и треснувших капсулах с уже казавшейся нам стабильной жидкостью. Мутации никогда не происходили мгновенно. Я 40 лет занимаюсь этой областью науки. Появление изменений – порой вопрос десятилетий. И когда случилась эпидемия, никто из нас не был готов к этому. Мы даже сперва не поняли, что произошло, а врачи на лазарете сбились с ног. А потом началась война.
0: Я кивнул. Чтобы победить империю, все средства были хороши. Из Киров закидывали снарядами, начиненными нестабильной моторией. А не нас. Многие из тех, кто вдыхал эту хрень, теперь уже не дышат. Дьявольская дрянь.
1: Все верно, мистер Шелби. Люди все время находятся в контакте с тем дьяволом, что мы создали, сэр. И за 25 последних лет умерло и обратилось достаточное количество. Просто об этом не знают. Или не говорят, или не пишут. Вы покупаете в Риерте Моторию, а то, что творится в старых кварталах, никого не интересует. Моя страна получает баснословные деньги, ну и рассчитывается за этот доход ничуть не менее серьезными последствиями. Многие из моих друзей и коллег, поняв, на какую дорогу они ступили, пускали себе пулю в лоб или совали голову в петлю.
0: Не поручусь, что я поступил бы как-то иначе. Никто не хочет превращаться в чудовище. Мы заплатили цену за развитие цивилизации. Благодаря Матории есть свет в наших домах, на ней двигаются поезда, трамваи, дирижабли, корабли, бронеколяски и танки. Она во много раз эффективнее угля, который используют и сейчас. Ее производство опасно. И я не знаю, что будет с вашим городом еще лет через 50. Не превратится ли он в страну ужасов, где по улицам вдоль каналов рыскают мрачные тени?
1: Не могу сказать. Знаю лишь, что наш мир шагнул в новую эру. А те, кто помог ему сделать шаг, оказались в не самых лучших условиях. В общем, мой доктор посоветовал мне привести в порядок земные дела.
0: Хенстридж равнодушно улыбнулся
1: Было видно, что он бы с удовольствием пожил еще. И вот вы здесь. Так кто же пропал?
2: 3 месяца назад из моей лаборатории украли приборы и мои записи к нему.
1: Мне показалось, что я ослышался. Простите? Старик на мгновение прикрыл глаза, ему не понравился мой тон.
2: Я знаю, что вы занимаетесь только поиском людей.
1: Вот именно. Кража вещей не моя специальность. Я начал подниматься со стула, но он поднял руку, прося меня остановиться.
2: Понимаю, мистер Шелби, что это не ваш профиль. Я пытался обращаться к другим людям, но они не добились успеха. Исчез предмет, но украл его человек. Вы тот, у которого есть чутье, и ради дела пройдете по горящей земле. Мне больше не к кому обратиться.
1: Прежде чем ответить, я потянул время, перевел взгляд на часы, с которых исчезла тень, и с досадой вздохнул. Люди, контролирующие производство мотории, богаты, даже очень. Несмотря на то, что диктатура в Риерте забирает себе львиную долю дохода. Но меня смущала эта история, так что я ответил нейтрально. Пока слишком мало информации, чтобы принять решение.
2: Это случилось в 26-й день месяца низкой воды. Июль, по летоисчислению королевства. Мою лабораторию ограбили. Оба охранника убиты. А приборы, материалы украдены.
1: Что за прибор?
2: Экспериментальный образец. Опытная модель, если хотите.
1: Мистер Хенстридж, вы же понимаете, о чем я спрашиваю? На его лице появилось сомнение, но, взглянув на меня, старикан понял, что если ему требуется помощь, то придется рассказать.
2: В теории он должен лучше очищать моторию от примесей. Сейчас хорошим показателем считается 79%.
1: Чем чище моторию, тем она эффективнее и дороже. Он поморщился, словно я ткнул его иголкой.
2: Вопрос не в деньгах. Я хочу обуздать дьявола, мистер Шелби. Свести все опасности производства к нулю. Или хотя бы попытаться это сделать. А для этого мне требуются приборы и мои записи.
1: Отчего вам не создать новый аппарат, чтобы не задерживаться в исследовании?
2: Хотел бы я, чтобы все было так просто, мистер Шелби. Но открытие и его воплощение принадлежали Белджии. Когда началась война, Белджия его только придумал и собирал лабораторную модель в первые дни оккупации риертийскими. Он не довел разработку до конца, но успел передать мне сделанное, прежде чем попал в руки императорской разведки. Все эти годы я пытался понять, как превратить недоделанный прототип в рабочую модель. И у меня почти получилось. Еще бы 2 года и...
1: У вас нет этого времени, закончил я за него.
2: Верно. Но оно есть у других.
1: У Брайса, с которым вы не общаетесь? Старик посмотрел на меня печально.
2: Это действительно важное открытие для человечества. Если его довести до ума, и ради будущего людей я попрошу помощи даже у дьявола, сэр, не то что у Брайса. Но я собирался передать все наработки ученым иной страны, когда придет время. В надежде, что им хватит ума закончить мои исследования. Однако лабораторию ограбили.
1: Я не стал спрашивать, о какой стране идет речь. Брайс мог это сделать?
2: Исключено,
1: отрезал тот.
2: О моих исследованиях он не знал, я готов поручиться.
0: Не спешите с этим. Тайна всегда куда менее надежна, чем мы думаем. Хенстридж поджал губы, но в его глазах мелькнула и исчезла тень сомнения.
2: Для понимания ситуации мы должны знать, Брайс работает на правительство нашего города. Он сейчас глава фабрики по производству моторий и близкий друг Меркина. В Бриерте есть люди, которые не желают, чтобы прибор попал в руки к нашему правителю. Возможно, искать его в первую очередь следует именно у них.
0: Вы уже предпринимали какие-то действия?
2: Обращался ли я к жандармам? Нет. Остальные не добились результата.
0: Я рассеянно повертел стакан, заметив в отражении стекла темный силуэт, стоявший за спиной. Потребовалась вся воля, чтобы резко не обернуться. Не хотел пугать старика своим странным поведением. Не буду вас обнадеживать, сэр. Если не нашли другие, то невысок шанс, что найду я. Вором мог быть кто угодно.
2: Например?
0: Хенстридж склонил голову, став похожим на аиста. Я пожал плечами. Дельцы, желающие разбогатеть. Революционеры. Они есть везде. Ваш гипотетический сосед, решивший отомстить. Не спрашивайте меня за что. Кроме того, это могли быть ваши конкуренты. Или враги. Или обычное ограбление, и воры даже не поняли, что взяли. Вариантов бесконечное количество, сэр.
2: В любом случае, узнать правдивый предстоит вам. Если, конечно, возьметесь. Или вас интересуют лишь мерзавцы, которые воруют детей?
0: Он прав. Интересуют. И даже очень. Хенстридж расценил мое молчание иначе.
2: Вне зависимости от результата, я заплачу вам 1000 фунтов прямо сейчас. Только за то, что вы приедете в Риерту. Если найдете пропажу, то получите еще 10 000. И расходы я оплачиваю. Мне кажется, это хорошее предложение, сэр.
0: Плата была более чем щедрой.
3: Столько я никогда не зарабатывал.
0: Но стоили ли эти деньги того, чтобы я вновь отправлялся в Риерту? После того, как я спешно ее покинул много лет назад, никогда не думал, что снова вернусь в этот город.
2: Розовая жемчужина. Крупнейший порт.
0: Место производства мотории. Сотни каналов, 1000 мостов, десятки островов, а еще осенние наводнения, туманы, сырые дома, приливы и отливы. Риерта стояла на воде, год от года медленно, но неотвратимо проигрывая ей бой. А я небольшой поклонник воды, если она не сосредоточена в умывальнике или ванне. Поэтому старался держаться от нее как можно дальше. Впрочем, не это главная причина для моего отказа. Вряд ли старуха обрадуется моему приезду. У нас с ней возникли непреодолимые разногласия. Сожалею, мистер Хенстридж, в первую очередь за то, что отнял ваше время, но я привык дорожить своей репутацией. Этот город моя вотчина, и я хорошо знаю его дно. Я умею находить похитителей, а вот вещи не мой профиль. Я просто займу еще больше вашего времени, а результат будет нулевым. Лучше вам найти того, кто действительно сможет помочь. Несколько секунд он смотрел на меня тяжелым взглядом, затем его лицо разгладилось, и он кивнул.
2: Вы хотя бы честны со мной. В отличие от других. Что же, не стану вас разубеждать. Но стариковская надежда — вещь довольно прилипчивая, так что простите мою назойливость.
0: Он встал со стула и положил мне на стол узкий белый лист, исчерченный мелким почерком.
2: «Это чек на 1000 фунтов. Его можно будет обналичить в любое время без моего подтверждения банком. Не возражайте. В конце концов, если не передумаете, порвите и выбросьте в корзину. А это билет с открытой датой. Каюта первого класса. Надо лишь предупредить пароходную компанию за день, что вы желаете отправиться».
0: На билет я уставился, как на ядовитую кобру. Я всего лишь на мгновение представил всю ту толщу воды под стальной махиной, как мне стало дурно.
2: «Вот уж дудки. Заберите!»
0: Это получилось чуть резче, чем я думал, поэтому пришлось добавить. «Не доверяю кораблям. Если я когда-нибудь и отправлюсь в ваш город, то дирижаблем». Хенстридж пожал плечами и убрал конверт со вкусом лимона обратно в саквояж.
2: «Как угодно. Вы безрассудно смелый человек».
0: «Простите, не понял я».
2: «Ну, дирижабль. После теракта с Бризом летающие лодки королевства уже месяц простаивают без пассажиров или идут полупустыми. Шутка ли? Погибло столько людей. Газеты поговаривают, что это ненадежные машины, и летные компании несут большие убытки. Не каждый сейчас отважится лететь на таком. К тому же бомбисты обещали повторение трагедии».
0: «Ну, раз не все летают, билеты подешевеют», — усмехнулся я и встал, чтобы пожать старику руку. Решение я уже принял и не планировал от него отказываться. Но не собирался расстраивать Хенстриджа еще сильнее, поэтому позволил чеку остаться на столе. Порвать его дело минуты. Он все же попросил мою визитку, и когда дверь за посетителем закрылась, я вновь открыл ящик стола и посмотрел на шприц. Но подумать, стоит ли его использовать, мне не дали. Снова зазвонил телефон.
2: «Да!»
4: «Шелби? Итан Шелби?»
0: Сквозь треск я различил слабый голос.
4: «Верно. Оставьте это дело. Иначе пожалеете».
0: Прежде чем я успел ответить, раздался короткий щелчок. Линию разъединили. Я крутанул ручку на аппарате и услышал голос Хлои.
5: «Да, мистер Шелби».
0: «Мне только что звонили. Не могли бы вы сказать, откуда?»
5: «Звонили?»
0: Озадаченно удивилась телефонистка.
5: «Боюсь, что нет, сэр. Я с вами никого не соединяла с момента разговора с инспектором».
0: «Вот сиди и думай, ты действительно с кем-то говорил, или это предвестники? Простите, Хлоя, наверное, я еще раз хотел услышать ваш голос». Нашелся я.
5: «Доброго дня, мистер Шелби».
0: Я почувствовал, что она улыбается. Когда я повесил слуховую трубку, тот с отвращением бросил шприц в ящик стола. «Гори оно все огнем!» Чек на 1000 фунтов стал чуть более привлекателен, чем минуту назад. Есть вещи, которые я страшно не люблю. Например, если какая-то свинья, даже не счетшая нужным представиться, угрожает и советует мне, чем стоит заниматься, а чем нет. —

0: вспомните, когда вы последний раз разговаривали со своими друзьями и, говоря об одном и том же, часто не понимали друг друга. Именно об этом наш второй рассказ сегодняшней модели для сборки. Он принадлежит также Роберту Шекли и называется «Ритуал». Акиен Бобоб припрыжку приблизился к хижине старого песнопевца и принялся отплясывать танец важного сообщения, аккомпанируя себе ритмичным постукиванием хвоста по земле. В дверях тут же появился старейший песнопевец и принял позу напряженного внимания. Руки сложены на груди, хвост обвит вокруг плеч. «Прибыл корабль богов», – нараспев проговорил Акиена Боб, выплясывая приличествующий случаю танец. «В самом деле», – откликнулся старейший песнопевец, одобрительно косясь на сложные па. «Вот она, пристойная манера. Не то что расхлябанные упрощенные движения, которые предписывает альгонова ересь». «Из божественного и неподдельного металла!» – захлебнулся восторгом Акиена Боб. «Хвала богам!» – церемонно ответил старейший песнопевец, скрывая охватившее его возбуждение. «Наконец-то! Боги возвратились! Созови общину!» Акиена Боб отправился на сельскую площадь и исполнил там танец сборища. Тем временем старейший песнопевец воспурил щепотку священного благовония, оттер хвост песком и, очистясь таким образом от скверны, поспешил возглавить приветственные пляски. Корабль богов, огромный цилиндр из почерневшего и изъязвленного металла, лежал в небольшой долине. Селяне, собравшись на почтительном расстоянии, выстроились в символическую фигуру «Общий привет всем богам». Корабль богов разверзся, и оттуда, шатаясь, с трудом выбрались два бога. Старейший песнопевец тотчас же признал их по облику. В великую книгу о богах, написанную почти 5000 назад, были занесены сведения о всевозможных разновидностях божеств. Там описывались боги большие и боги малые, боги крылатые и боги о копытах, боги однорукие, двурукие и трехрукие, боги с щупальцами, чешуйчатые боги и множество иных обличий, какие благоугодно принимать богам. Каждую разновидность полагалось приветствовать по-особому, специально ей предназначенному приветственному обряду, ибо так было начертано в Великой книге о богах. Старейший песнопевец тотчас же приметил, что перед ним двуногие, двурукие, бесхвостые боги. Он поспешно перестроил своих соплеменников в подобающую фигуру. К нему в припрыжку подошел Глад, прозванный младшим песнопевцем. «С чего начнем?» – учтиво прокашлял он. Старейший песнопевец пронзил его укоризненным взглядом. «Станция разрешения на посадку», — ответил он с достоинством, произнося древние, утратившие смысл слова. «Разве?» — Глад почесал хвостом шею. Это был жест явного пренебрежения. «По заветам Альгоны, прежде всего, пиршество». Старейший песнопевец отвернулся, жестом выразив несогласие. Покуда бразды правления у него в руках, он не пойдет ни на какие компромиссы с ересью Альгоны, учением, созданным всего каких-нибудь 3000 назад. Младший песнопевец Глад вернулся на свое место в строю танцоров. «Смехотворно», — думал он. «Вот такая консервативная развалина, как старший песнопевец, устанавливает порядок танцев. Совершеннейшая нелепица. Ведь было же доказано, а два бога пытались двигаться. Покачиваясь, балансировали они на тонких ногах. Один зашатался и упал ничком. Другой помог ему встать, после чего упал сам. Медленно, с усилием поднялся он на ноги. Боги удивительно напоминали простых смертных. «Они выразили в танце свое расположение», — воскликнул старейший песнопевец. «Приступайте же к танцу разрешения на посадку». Туземцы плясали, приседая, колотя хвостами о землю, кашлем и лаем выражали свое ликование. Затем, в строгом соответствии с церемониалом богов, водрузили на носилки из ветвей священного дерева и понесли на священный курган. «Давайте обсудим все как следует», — предложил Глад, поравнявшись со старейшим песнопевцем. «Поскольку за 1000 это первый случай пришествия каких бы то ни было богов, то, несомненно, разумно было бы прибегнуть к обрядам Альгоны. Просто на всякий случай». «Нет», — решительно отказался старейший песнопевец, энергично перебирая 6 ногами. «Все подобающие обряды приведены в древних книгах ритуалов». «Я знаю», — настаивал Глад. «Но ведь ничего страшного не случится». «Никогда», — твердо заявил старейший песнопевец. «Для каждого бога есть свой танец разрешения».
1: 3 закона робототехники. 1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит.

0: Раздраженно оглянулся и уронил трубку. Он так и оставил ее валяться на полу, что ясно показывает, как он был удивлен. «Эр Дэниел Оливо!» — воскликнул он в неописуемом волнении. «Черт побери, это же вы!» «Вы совершенно правы», — ответил вошедший. Его загорелое лицо с удивительно правильными чертами оставалось невозмутимым. «Я очень сожалею, что потревожил вас, войдя без предупреждения, но ситуация весьма щекотливая, и чем меньше о ней будут знать другие люди и роботы, даже из числа ваших сослуживцев, тем лучше. Сам же я очень рад вновь увидеться с вами, друг Элайдж». И робот протянул правую руку жестом таким же человеческим, как и его внешний вид. Однако Бейли настолько растерялся, что несколько секунд недоуменно смотрел на протянутую руку, прежде чем схватил ее и горячо потряс. «Но все-таки, Дэниел, почему вы тут? Конечно, я всегда рад вас видеть, но что это за щекотливая ситуация? Опять какие-нибудь всепланетные неприятности?» «Нет, друг Элайдж. Ситуация, которую я назвал щекотливой, на первый взгляд может показаться пустяком. Всего лишь спор между двумя математиками. Но поскольку мы совершенно случайно оказались на расстоянии одного броска до Земли, значит, этот спор произошел на межзвездном лайнере. Вот именно. Пустяшный спор, но для людей в нем замешанных это совсем не пустяк». Бейли не сдержал улыбки. «Я не удивляюсь, что поступки людей вам кажутся неожиданными. Они ведь не подчиняются трем законам, как вы, роботы». «Об этом можно только пожалеть», — с полной серьезностью заявил Эр Дэниел. «И кажется, сами люди не способны понимать друг друга. Но, возможно, вы понимаете их лучше, чем люди, обитающие на других планетах, так как Земля населена гораздо гуще. Почему-то, мне кажется, вы можете нам помочь». Эр Дэниел на мгновение смолк, а затем добавил, пожалуй, с излишней торопливостью. «Однако некоторые правила человеческого поведения я усвоил хорошо, и теперь замечаю, что нарушил требования элементарной вежливости, не спросив, как поживают ваша жена и ваш сын». «Прекрасно. Парень учится в колледже, а Джесси занялась политикой. Ну а теперь все-таки скажите мне, каким образом вы здесь очутились?» «Я уже упомянул, что мы находились на расстоянии короткого броска до Земли», — сказал Эр Дэниел. «Я рекомендовал капитану обратиться за советом к вам». «И капитан согласился?» — спросил Бейли, которому как-то не верилось, что капитан межзвездного лайнера решил сделать непредвиденную посадку из-за какой-то чепухи. «Видите ли», — объяснил Эр Дэниел, — «он оказался в таком положении, что согласился бы на что угодно. К тому же я всячески вас расхваливал, хотя, разумеется, говорил только правду, нисколько не преувеличивая. И, наконец, я взялся вести все переговоры так, чтобы ни пассажирам, ни команде не пришлось покинуть корабля, нарушив тем самым карантин». «И что все-таки произошло?» — нетерпеливо спросил Бейли. «В числе пассажиров космолета «Эта Карины» находятся два математика, направляющиеся на «Аврору», чтобы принять участие в межзвездной конференции по нейробиофизике. И недоразумения возникли именно между этими математиками, Альфредом Бором Гумбольдтом и Дженноном Сеппетом. Может быть, вы, друг Элайдж, слышали о них?» «Нет», — решительно объявил Бейли. «Я в математике ничего не понимаю». «Послушайте, Дэниел», — вдруг спохватился он. «Вы, надеюсь, не говорили капитану, что я знаток математики или...» «Конечно нет, друг Элайдж, мне это известно. Но это не имеет значения, так как математика совершенно не связана с сутью спора». «Ну ладно, валяйте дальше». «Раз вы ничего о них не знаете, друг Элайдж, я хотел бы сообщить вам, что доктор Гумбольдт – один из трех крупнейших математиков галактики с давно установившейся репутацией. Ведь ему идет 27-й десяток. Доктор Себбет, с другой стороны, очень молод, и ему нет еще и 50, но он уже заслужил репутацию выдающегося таланта, занимаясь наиболее сложными проблемами современной математики». «Следовательно, оба великие люди», – заметил Бейли. Тут он вспомнил про свою трубку и поднял ее, но решил пока не закуривать. «Что же произошло? Убийство? Один из них втихомолку прикончил другого?» «Один из этих людей, имеющих самую высокую репутацию, пытается уничтожить репутацию другого. Если не ошибаюсь, по человеческим нормам это считается чуть ли не хуже физического убийства». «В некоторых ситуациях, пожалуй. Но так кто же из них покушается на репутацию другого?» «В этом-то, друг Элайдж, и заключается суть проблемы. Кто из них?»
1: «Да говорите же!»
0: Доктор Гумбольдт излагает случившееся совершенно четко. Вскоре после того, как космолет стартовал, он внезапно сформулировал принцип, который позволяет создать метод анализа нейронных связей по изменениям карты поглощения микроволн в отдельных участках коры головного мозга. Принцип этот опирается на математические тонкости, которых я не понимаю и, стало быть, не могу вам изложить. Впрочем, к делу это не относится. Чем больше доктор Гумбольдт размышлял над своим открытием, тем больше он убеждался, что нашел нечто революционизирующее всю его науку, перед чем бледнеют все его прежние достижения. И тут он узнал, что на борту космолета находится доктор Сеппет.
1: «Ага, и он обсудил свое открытие с юным Сеппетом».
0: «Вот именно. Они уже встречались на конференциях и заочно были хорошо знакомы друг с другом. Гумбольдт подробно изложил Сэббету свои заключения, тот полностью их подтвердил и не скупился на похвалу.

0: и важности открытия и таланту того, кто это открытие сделал. После этого Гумбольдт, окончательно убедившись, что он стоит на верном пути, подготовил доклад с кратким описанием своего открытия и через два дня собрался переслать его комитету конференции на Авроре, чтобы официально закрепить за собой приоритет, а кроме того и выступить с подобным сообщением на самой конференции. К своему удивлению, он обнаружил, что и Сэдвик подготовил доклад примерно такого же содержания и тоже намеревается отправить его на Аврору. Гумбольдт, наверное, разъярился. Еще бы! А Сэдвик, что говорит он? То же самое, что и Гумбольдт, слово в слово.
1: Ну так в чем же здесь трудность?
0: В зеркальной перестановке имен. Сэббет утверждает, что открытие сделал он, и что это он обратился за подтверждением к Гумбольдту, и что все было наоборот. Это Гумбольдт согласился с его выводами и всячески их расхваливал.
2: То есть каждый утверждает, что идея принадлежит ему, а другой ее украл.
0: Я все-таки не вижу, в чем здесь трудность.
1: Когда речь идет о научных открытиях, достаточно просто представить подписанные и датированные протоколы исследований, после чего легко устанавливается приоритет.
0: И даже если одни протоколы подделаны, это нетрудно обнаружить благодаря внутренним несоответствиям. При обычных обстоятельствах, друг Элайдж, вы были бы совершенно правы. Но ведь тут речь идет о математике, а не об экспериментальных науках. Доктор Гумбольдт утверждает, что держал все необходимые данные в голове и ничего не записывал, пока не начал составлять вышеуказанный доклад. Доктор Сэддет, разумеется, утверждает то же самое.
1: Ну, в таком случае следует принять решительные меры, чтобы разом с этим покончить. Прозондируйте их психику и установите, кто из них лжет.
0: Эр Дэниел покачал головой. Друг Элайдж, вы, по-видимому, не поняли, о чем идет речь. Оба они члены Межгалактической Академии, а потому все вопросы, касающиеся их профессионального поведения, правомочно решать только одна комиссия Академии. Если, конечно, они сами не согласятся добровольно подвергнуться проверке.
1: Ну так предложите им подвергнуться проверке. Виновный откажется, зная, что грозит ему психологическое зондирование. Невиновный, сомненно, согласится, и вам даже не придется прибегать к зондированию.
0: Вы не правы, друг Элайдж. Для таких людей дать согласие на подобную проверку значит поступить со своим престижем. Несомненно, оба они откажутся только из гордости, и все прочие отступят на второе место.
1: Ну так ничего пока не делайте. Отложите решение вопроса до прибытия на Аврору.
0: На этой нейробиофизической конференции, конечно, будет присутствовать такое число академиков, что избрать комиссию.
2: Но это нанесет серьезный удар престижу самой науки, друг Элайдж. Если скандал разразится, пострадают оба.
0: Тень пойдет даже на невиновного, потому что он позволил впутать себя в столь неблаговидную историю. Все будут считать, что ему следовало бы покончить с ней тихо, не доводя дело до суда.
1: Ну ладно. Я не академик, но постараюсь представить себе, что подобная точка зрения имеет под собой почву. А что говорят сами эти математики?
0: Гумбольдт решительно не хочет скандалов. Он говорит, что если Сэббет признается в присвоении идеи и не воспрепятствует Гумбольдту передать тезисы или хотя бы сделать доклад на конференции, он не станет выдвигать никаких официальных обвинений. Неэтичный поступок Сэббета останется тайной, известной только им троим, включая капитана, так как, разумеется, никто из людей больше в эту историю не посвящен.
1: А юный Сэббет не соглашается.
0: Наоборот, он во всем согласен с доктором Гумбольдтом, но с перестановкой имен, разумеется. Все тоже зеркальное отражение.
1: И значит, оба они, так сказать, в состоянии пата.
0: Мне кажется, друг Элайдж, что каждый ждет, чтобы другой не выдержал и признал свою вину.
1: Ну так пусть себе и ждут.
0: Капитан считает, что это невозможно. Видите ли, здесь есть два варианта. Либо оба будут упрямиться до посадки на Аврору, и тогда неминуемо разразится академический скандал, и капитан, отвечающий за поддержание закона и порядка на своем лайнере, получит выговор за то, что не сумел уладить все без шума.
1: А он об этом и слышать не хочет. Ну а второй вариант...
0: Либо тот, либо другой признается в плагиате. Но будет ли признавшийся действительно виновным? Или он пойдет на это из благородного желания предотвратить скандал? А разве можно допустить, чтобы человек, готовый ради чести науки поступиться заслуженной славы, и в самом деле лишился этой славы? Или же в последний момент признается виновный, но так, чтобы создалось впечатление, будто делает он исключительно из вышеупомянутых благородных побуждений, избежав таким образом позора и бросив тень на второго? Конечно, из людей знать об этом будет только капитан, но он не желает до конца своих дней мучиться мыслью, что невольно оказался пособником бессовестного плагиатора. Бейли вздохнул.
2: Ну, так сказать, кто кого пересидит.
0: Кто не выдержит первым по мере приближения к Авроре. Это все, Дэниел? Не совсем. Имеются свидетели.
1: Черт побери, почему же вы этого сразу не сказали? Какие свидетели?
0: К камердинер доктора Гумбольдта.
1: А, робот, наверное.
0: Ну, конечно, его зовут Эр Престон. Этот камердинер, Эр Престон, присутствовал при первом разговоре, и он подтверждает рассказ доктора Гумбольдта во всех частностях. То есть он говорит, что идея принадлежала доктору Гумбольдту, что доктор Гумбольдт изложил ее доктору Сэббету, что доктор Сэббет пришел от нее в восторг и так далее.
1: Вот именно. Ага. Но это решает вопрос или нет?
0: По-видимому, нет. Вы совершенно правы. Вопроса это не решает, потому что имеется второй свидетель. У доктора Сэббета также есть камердинер R.I.P. Также роботы той же модели, что и Эр Престон, изготовленные в том же году на том же заводе. Оба прослужили у своих хозяев одинаковый срок.
1: Странное совпадение. Очень странное.
0: И тем не менее, это факт, который, боюсь, затрудняет возможность сделать какие-либо выводы из различий между камердинерами. Следовательно, R.I.P. показывает то же самое, что Эр Престон.
1: Абсолютно то же самое, за исключением зеркальной перестановки имен. Другими словами, Эр Айт утверждает, что юный Сэббет, тот, которому еще не исполнилось 50, сам наткнулся на эту идею, что он изложил ее доктору Гумбольдту, который не скупился на похвалы и так далее.
0: Совершенно верно, друг Элайдж.
1: Из чего следует, что один из роботов лжет.
0: По-видимому, да.
1: Но мне кажется, будет нетрудно решить, кто из них лжет. Вероятно, если опытный робопсихолог сделает даже поверхностное обследование...
0: К сожалению, друг Элайдж, на борту лайнера нет робопсихолога, достаточно квалифицированного, чтобы вынести суждение по столь деликатному вопросу. Подобное исследование можно будет произвести только когда мы достигнем «Авроры», так как ни доктор Гумбольдт, ни доктор Сэббет не согласятся остаться без камердинеров на срок, который потребуется для обследования роботов земными специалистами.
1: Но в таком случае, Дэниел, я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня.
0: Я глубоко убежден, невозмутимо сказал Эр Дэниел, что вы уже наметили какой-то план действий.
1: Ах так? Ну, по-моему, в первую очередь следует поговорить с этими математиками, один из которых плагиатор.
0: Боюсь, друг Элайдж, что это невозможно. Они не могут покинуть лайнер из-за карантина, и по той же причине к ним не можете явиться вы.
1: Да, конечно, Дэниел, но я имел в виду беседу по видеофону.
0: К сожалению, они вряд ли согласятся, чтобы их допрашивал простой полицейский следователь. Опять-таки вопрос престижа.
1: Ну а с роботами-то я могу поговорить по видеофону?
0: Это, я полагаю, можно будет устроить.
1: Попробуем обойтись этим. Значит, мне придется взять на себя функции робопсихолога-любителя.
0: Но вы же сыщик, друг Элайдж, а не робопсихолог.
1: Ну, неважно. Только прежде, чем я увижусь с ними, давайте поразмыслим.
0: Скажите, а не может ли быть так, что оба робота говорят правду?
1: Например, разговор между математиками велся полунамеками, и тогда каждый робот искренне верит, что идея принадлежала его хозяину. Или оба слышали лишь часть разговора, причем не одну и ту же, и пришли к одному и тому же выводу?
0: Абсолютно невозможно, друг Элайдж. Оба робота повторяют разговор совершенно одинаково, если не считать главного противоречия.

0: Таким образом, несомненно, что один из роботов лжет.
1: Да.
0: Можно мне будет получить копию показаний, дававшихся в присутствии капитана? Я предвидел, что копия может вам понадобиться, и захватил ее с собой. Вот и чудесно. А роботам была устроена очная ставка, и это отражено в протоколе. Роботы просто рассказали то, что им было известно. Устраивать очную ставку правомочен только робопсихолог. Или я. Вы сыщик, друг Элайджа, а не... Ну ладно, ладно, Дэниел, подумаем-ка еще. При обычных обстоятельствах робот лгать не станет, однако он солжет, чтобы не нарушить какой-нибудь из трех законов. Он может солгать, чтобы сохранить собственное существование в соответствии с третьим законом. И еще легче он солжет, чтобы выполнить распоряжение, полученное от человека, поскольку это соответствует второму закону. И он, скорее всего, солжет, если это понадобится для спасения человеческой жизни, или если он таким способом воспрепятствует тому, чтобы человеку был причинен вред согласно первому закону. Совершенно верно. В данном случае каждый из этих роботов предположительно защищает профессиональную репутацию своего хозяина и ради этого в случае необходимости, несомненно, будет лгать. Ведь профессиональная репутация тут почти эквивалентна жизни, и первый закон вынудит его ко лжи. Однако такой ложью каждый камердинер будет вредить профессиональной репутации другого математика, друг Элайдж. Да, пожалуй, но ведь репутация хозяина может представляться ему более значимой и важной, чем репутация любого другого человека. И в этом случае, с его точки зрения, ложь принесет намного меньше вреда, нежели правда. Сказав это, Лайдж Бейли умолк и задумался. Затем он продолжал. Ну хорошо, так вы мне дадите возможность побеседовать с роботами? Я думаю, лучше будет начать с Эр Айда. Робота доктора Себета? Да. «Ну, подождите минутку», — сказал Эр Дэниел. «Я захватил с собой микроприемник, соединенный с проектором. Мне потребуется только белая стена. Вот это вполне подойдет, если вы разрешите мне отодвинуть ящики с картотекой». «Валяйте. Мне что, нужно будет говорить в микрофон?» «Нет, вы сможете говорить так, словно ваш собеседник находится перед вами. Но извините, друг Элайдж, мне придется еще немножко вас задержать. Я должен сначала связаться с космолетом и вызвать Эр Айда к передатчику». «Ну, в таком случае, Дэниел, может, вы пока дадите мне копии протоколов?» Пока Эр Дэниел налаживал оборудование, Лайдж Бейли, закурив трубку, принялся перелистывать протоколы, которые передал ему робот. Через несколько минут Эр Дэниел сказал: «Эр Айд вас ждет, доктор Лайдж. Но, может быть, вы хотели бы еще несколько минут посвятить протоколам?» «Нет», — вздохнул Бейли. «Ничего нового я в них не нахожу. Включайте передатчик и последите, чтобы наш разговор записывался». На стене появилось двумерное изображение Эр Айда. В отличие от Эр Дэниела, он вовсе не походил на человека и был сделан из металла. Он был высок, но состоял из нескольких блоков и мало чем отличался от обыкновенных роботов. Бейли заметил только несколько мелких отклонений от привычного стандарта. «Добрый день, Эр Айд», — сказал Бейли. «Добрый день, сэр», — ответил Эр Айд негромким и совсем человеческим голосом. «Ты камердинер Дженнета Себета, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «И давно ты у него служишь?»
2: «22 года, сэр».
0: «И репутация твоего хозяина для тебя важна?»
2: «Да, сэр».
0: «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?»
2: «Да, сэр».
0: «Наравне с его жизнью?»
2: «Нет, сэр».
0: «Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?» После некоторого колебания Эр Айд сказал:
2: «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств».
0: Бейли помолчал, собираясь с мыслями. Этот робот рассуждал много тоньше и логичнее, чем те, с которыми ему приходилось иметь дело до сих пор. И он вовсе не был уверен, что сумеет расставить ему ловушку. Бейли сказал: «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Альфреда Гумбольдта, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию своего хозяина?»
2: «Да, сэр».
0: «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Гумбольдтом?»
2: «Нет, сэр».
0: «Ну, если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «В таком случае, — сказал Бейли, — рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Дженнон Себет, имеет репутацию замечательного математика, но он еще очень молод. Если доктор Гумбольдт сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает, но у него впереди вся жизнь, и он сумеет искупить свой проступок. Его ждет еще много блестящих открытий, и со временем все забудут про эту попытку плагиата, объяснив ее опрометчивостью, свойственной молодым людям. То есть для него все еще поправимо. Если же, с другой стороны, искушению поддался доктор Гумбольдт, то положение создается гораздо более серьезное. Он уже стар, и главное его свершение относится к прошлому. До сих пор его репутация оставалась незапятнанной, и этот единственный проступок на склоне лет зачеркнет все его славное прошлое, а у него уже не будет времени поправить дело».
2: За остающиеся ему годы он вряд ли сумеет сделать что-либо значительное. По сравнению с своим хозяином, доктор Гумбольдт теряет гораздо больше, а возможностей поправить случившееся у него гораздо меньше. Таким образом, ты видишь, что положение Гумбольдта намного более серьезное и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли? Наступила долгая пауза. Затем Эр Айт сказал ровным голосом: «Мои показания были ложью. Работа принадлежит доктору Гумбольдту, а мой хозяин попытался присвоить ее, не имея на то права».
0: «Прекрасно», — сказал Бейли. «По распоряжению капитана корабля ты не должен никому ничего говорить о нашей беседе, пока тебе не будет дано на это разрешение. Можешь быть свободен».
2: Экран померк, и Бейли, затянувшись, выпустил клуб дыма.
1: «Капитан, все слышал, Даниил?»
2: «Разумеется. Он единственный свидетель, не считая нас».
0: «Очень хорошо. А теперь давай второго робота».
2: «Но зачем, друг Элайт? Ведь Эр Айт во всем признался».
0: «Нет, это необходимо. Признание Эр Айта ничего не стоит».
2: «Ничего?»
0: «Абсолютно ничего. Я объяснил ему, что доктор Гумбольдт находится в худшем положении, чем его хозяин. Естественно, если он лгал, защищая Цебета, то тут он сказал бы правду, как он утверждает. Но если он говорил правду раньше, то теперь он солгал бы, чтобы защитить Гумбольдта. Это по-прежнему зеркальное изображение, и мы ничего не добились».
1: «Но в таком случае, чего мы добьемся, допросив Эр Престона?»
2: «Если бы зеркальное изображение было абсолютно точным, мы бы ничего не добились. Но одно различие существует. Ведь кто-то из роботов начал с того, что сказал правду, а кто-то солгал. И вот тут симметрия нарушена. Давай-ка мне Эр Престона, а если запись допроса Райда готова, я хотел бы ее посмотреть».
0: На стене вновь появилось изображение. Эр Престон ничем не отличался от Эр Айда, если не считать узора на грудной пластине.
2: «Добрый день, Эр Престон», — сказал Бейли, держа перед собой запись допроса Эр Айда.
3: «Добрый день, сэр», — сказал Эр Престон. Голос его ничем не отличался от голоса Эр Айда.
2: «Ты камердинер Альфреда Гумбольдта, не так ли?»
3: «Да, сэр».
2: «И давно ты у него служишь?»
3: «22 года, сэр».
2: «И репутация твоего хозяина для тебя важна?»
3: «Да, сэр».
2: «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?»
3: «Да, сэр».
2: «Наравне с его жизнью?»
3: «Нет, сэр».
2: «Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?»
0: После некоторого колебания Эр Престон сказал:
2: «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств».
0: Бейли спросил: «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Дженнана Себбета, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию твоего хозяина?»
3: «Да, сэр».
0: «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Себбетом?»
3: «Нет, сэр».
0: «Но если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?»
3: «Да, сэр».
0: «В таком случае, — сказал Бейли, — рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Альфред Гумбольдт, имеет репутацию замечательного математика, но он старик. Если доктор Себбет сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает. Однако его почтенный возраст и замечательные открытия, которые он сделал на протяжении столетий, перевесят этот единственный неверный шаг и заставят забыть о нем. Эта попытка плагиата будет объяснена утратой чувства реальности, свойственной старикам. Если же, с другой стороны, искушению поддался доктор Себбет, то положение создается гораздо более серьезное. Он молод, репутация его не столь прочна. При обычных обстоятельствах его ждали бы столетия, чтобы он мог совершенствовать свои знания и делать великие открытия. Теперь же он будет всего этого лишен из-за единственной ошибки молодости. Будущее, которое он теряет, несравненно больше, чем то, которое еще остается твоему хозяину. Таким образом, ты видишь, что положение Себбета намного более серьезное и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли?»
2: Наступила долгая пауза. Затем Эр Престон сказал ровным голосом: «Мои показания были ло...» Внезапно он умолк и больше не издал ни звука.
0: «Так что же ты хотел сказать, Эр Престон?» — спросил Бейли.
2: Робот молчал.
0: «Боюсь, друг Элайдж», — вмешался Эр Дэниел, — «что Эр Престон находится в состоянии полного отключения. Он вышел из строя».
2: «Наконец-то мы добились асимметричности», — сказал Бейли. «Теперь мы можем установить, кто виновен».
0: «Каким же образом, друг Элайдж?»
2: «А вот подумай.
0: Предположим, ты человек, который не совершил преступление, что известно твоему личному роботу. Тебе не нужно предпринимать никаких действий. Твой робот скажет правду и подтвердит твои слова. С другой стороны, если ты человек, который совершил преступление, тебе будет нужно, чтобы твой робот солгал. А это сопряжено с определенным риском. Хотя робот в случае необходимости солжет, стремление сказать правду останется достаточно сильным. Другими словами, правда оказывается намного надежнее лжи. Чтобы обезопасить себя, человек совершает
2: совершивший преступление, скорее всего, прямо прикажет роботу солгать. В результате первый закон будет подкреплен вторым законом и, возможно, в значительной степени.
3: «Это выглядит логичным», — заметил Эр Дэниел. «Предположим, мы имеем по одному роботу каждого типа. Один из них переключится с ничем подкрепленной правды на ложь и проделает это после некоторых колебаний без каких-либо неприятных последствий. Второй робот переключится от сильно подкрепленной лжи на правду, но при этом он рискует сжечь позитронные связи своего мозга и впасть в состояние полного отключения».
2: А поскольку Эр Престон впал в состояние полного отключения, значит, хозяин Эр Престон и доктор Гумбольд виновен в плагиате. Если вы передадите это капитану и рекомендуете ему немедленно переговорить с доктором Гумбольдом, тот, возможно, во всем сознается. В таком случае, я надеюсь, вы мне немедленно об этом сообщите.
3: Непременно.
2: Вы меня извините, друг Элайт. Я должен поговорить с капитаном без свидетелей.
3: Ну, конечно. Пройдите в зал заседания, он полностью экранирован.
2: Эр Дэниел вернулся через полчаса, и эти полчаса, пожалуй, были самыми длинными в жизни Бейли. Разумеется, по невозмутимому лицу робота, несмотря на все его сходства с человеком, нельзя было ни о чем догадаться, и Бейли также постарался сохранить полную невозмутимость, когда спросил:
3: «Ну так кто же, Дэниел?»
2: «Все произошло, как вы сказали, друг Элайт». Доктор Гумбольд признался. По его словам, он рассчитывал, что доктор Себет отступит и позволит ему насладиться этим последним триумфом. Теперь дело улажено, и капитан просил передать вам, что он в восторге. И думаю, мне тоже зачтется, что я рекомендовал вас. «Вот и хорошо», — сказал Бейли, который теперь, когда все окончилось благополучно, вдруг почувствовал, что еле держится на ногах. «Но черт побери, Дэниел, не впутывайте меня больше в такие истории, ладно?» «Постараюсь, друг Элайт. Но, разумеется, дальнейшее будет зависеть от того, насколько важной окажется проблема от вашего местонахождения в тот момент и от некоторых других факторов. Однако мне хотелось бы задать вам один вопрос».
3: «Валяйте».
2: «Разве нельзя предположить, что переход от лжи к правде должен быть легким, а переход от правды к лжи трудным? Это означало бы, что робот, полностью отключившийся, собирался вместо правды сказать ложь? А так как полностью отключился Эр Престон, то это означало бы, что виновен не доктор Гумбольд, а доктор Себет, не так ли?»
3: «Совершенно верно, Дэниел. Можно было бы рассуждать и таким образом, но правильным оказалось обратное предположение. Ведь Гумбольд-то признался, разве нет?»
2: «Да, конечно. Но раз оба эти построения были равновозможны, каким образом вы, друг Элайт, так быстро сделали свой выбор?»
3: Губы Бейли задергались. Он не выдержал и улыбнулся.
2: «Дело в том, Дэниел, что я исходил из психологии людей, а не роботов. В людях я разбираюсь лучше, чем в роботах. Другими словами, еще до того, как стал допрашивать роботов, я довольно точно представлял себе, кто из математиков виновен. Когда же мне удалось добиться асимметричной реакции роботов, я истолковал ее как доказательство вины того, в чьей виновности я уже не сомневался. Реакция робота была настолько эффективной, что виновный человек не выдержал и сознался. А одним только анализом человеческого поведения я вряд ли сумел до этого добиться.
3: Мне хотелось бы узнать, что именно вам дал анализ человеческого поведения».
4: «Черт побери, Дэниел, подумайте немножко, и вам незачем будет спрашивать».
2: «В этой истории с зеркальными отражениями была еще одна асимметричность, помимо момента правды и лжи. А именно возраст двух математиков, один из которых глубокий старик, а другой еще очень молод».
3: «Да, конечно, но что из этого следовало?»
2: «А вот что. Я могу представить себе, что молодой человек, ошеломленный открытием совершенно нового принципа, поторопится поделиться им с маститым ученым, которого он еще на студенческой скамье привык почитать как великое светило. Но я не могу себе представить, чтобы маститый ученый, всемирно прославленный, поторопился бы поделиться им с человеком, который моложе его на 200 лет и которого он, несомненно, считает желторотым юнцом. Далее. Если бы молодому человеку и представился случай украсть идею у прославленного светила, мог бы он это сделать?
3: Ни в коем случае. С другой стороны, старик, сознающий, что способности его угасают, мог бы многим рискнуть ради последнего триумфа, искренне считая, что у него нет никаких этических обязательств по отношению к тому, в ком он видел молокососа и выскочку. Короче говоря, было бы невероятно, чтобы Гумбольд представил свое открытие на суд Себета или чтобы Себет украл идею Гумбольда. Виновным в любом случае оказывался доктор Гумбольд.
2: Эр Дэниел довольно долго раздумывал над услышанным. Потом он протянул Лайджу Бейли руку. «Мне пора, друг Элайдж. Было очень приятно повидать вас и надеюсь до скорой встречи. Бейли сердечно потряс протянутую руку робота. Если можно, Дэниел, не до очень скорой.
5: Буквально через пару минут мы начнем знакомство с рассказом Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце».

0: Продолжает наш сегодняшний эфир рассказ Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце». Адмирал вызвал добровольцев в кабинет. Первый оказался долговязым парнем с живым и хитрым лицом.
1: «Курсант Тиберий Горобец, 22-й лазерно-стрелковой дивизии, прибыл!»
0: Следом вошел курсант морского училища. Стрижен наголо, роста невысокого, сложения не мускулистого, зато грудь колесом.
1: «Курсант Халява!» – отрапортовал он и щелкнул каблуками высоких готических ботинок.
0: Третьим в кабинет протиснулся небывалого роста здоровяк. Он двигался четкими, слаженными рывками, словно вместо рук и ног у него были поршни. Глаза молодца оказались пустыми цвета слоновой кости. Они смотрели на адмирала в упор и не моргали.
2: 17-го военно-десантного училища курсант Хобрут.
3: «Готовы послужить человечеству, курсанты?» – начал адмирал торжественно. «Если справитесь, правительственный орден, кредитная премия и высокое звание».
1: «Так точно!»
3: «Вылет немедленно. Подробности в дороге. Распишись!»
0: Курсант Горобец шагнул к столу, поставил подпись и смущенно козырнул. Следом расписался курсант Халява и решительно поднял на адмирала красивые глаза. А Брут взял лазерную ручку и аккуратно вывел на листе крестик и нолик. Лицо его оставалось каменным, а взгляд неподвижным.
3: «Откуда ты такой взялся, курсант Брут?» – не выдержал адмирал.
2: «Из Коломны».
3: «Кто родители?»
2: «Сирота. Воспитан уличными роботами».
3: «Что?»
0: Адмирал плюхнулся за стол, вывел на экран личное дело курсанта и пробежал его глазами.
3: «Так и есть. Подкидыш.
0: Воспитан и вскормлен инженерно-хозяйственными роботами на территории Москворецкой гидроатомной электростанции города Коломна». Адмирал смутно припомнил, что читал когда-то в новостях об этом. Ребенка обнаружили среди роботов случайно, когда тому было уже 14. Паренек оказался на редкость развит физически, поскольку с детства работал на уборке улиц, надевая на себя такой же оранжевый кожух, в каком ходят роботы. Он неплохо знал математику, свободно разговаривал на русском, английском, китайском и корейском, а также пищал на международном робокоде. Однако читать не умел. В детский дом подростка отдавать было поздно, пускать во взрослую жизнь рано, поэтому его отправили в военное училище.
3: «Тебя так и не научили писать?» — адмирал кивнул на подпись.
2: «Это мое имя. Икс означает «неизвестное существо». Ноль означает, что я был очень мал во время крещения».
3: «Тебя что, роботы крестили?»
2: «Так точно. Роботы F00F и 0D0A. А свечки держали IDDQD и RT11SJ.
3: «Что же это за имя, X0?»
2: «Люди зовут меня Хо. Хо Брут».
3: «Что же это за имя, Хо? Ты китаец?»
2: «Не могу знать, но мои родители были китайской сборки».
0: Адмирал еще раз заглянул в глаза Хо, чтобы понять, издевается он над ним или нет. Но тот все так же, не мигая, глядел вперед.
4: «Ты прочел бумагу, которую подписал, Хо Брут?»
2: — прищурился адмирал. «Никак нет», — бойко ответил Хо.
4: «Ты дурак?»
2: «Дурак дураку рознь», — заученно отрапортовал здоровяк.
3: «Да ты понимаешь, какое это опасное задание!» — взревел адмирал. «Ты вызвался добровольцем и расписался!»
2: «Я не умею читать бумаги!»
4: «Тебя не научили читать?» — опешил адмирал.
2: «У меня нет зрения!»
3: «Что?»
0: Адмирал еще раз заглянул в неподвижные зрачки.
2: «Врожденно!»
3: «Как же ты живешь? Как же ты...»
0: Адмирал снова заглянул в его личное дело.
3: «Как же первое место училища по рукопашному бою? Да, и вот тоже написано, второй разряд по настольному теннису.
2: Чувствую инфракрасные лучи, хорошо осязаю, слышу и нюхаю».
5: «Пристегните ремни», — раздался механический голос в кабине маленького трехместного корабля. «До старта осталось 10 секунд. 9 секунд. 8 секунд.
0: 7 бед, 1 ответ», — произнес Тиберий Горобец, перекрестился, откинулся в кресле и подмигнул Халяве.
1: «Семи смертям не бывать, одной не миновать», — поддакнул Халява, проверил, хорошо ли пристегнут ремень, и подмигнул Хо.
5: «Семь раз отмерь, два раза отрежь», — произнес Хо с каменным лицом. И никому не подмигнул.
1: «А что эта поговорка означает?» — удивленно начал Тиберий, но его голос утонул в реве стартовых сопел.
5: Через 15 минут бот вышел за пределы земной атмосферы и лег на курс. Включились маршевые двигатели, и можно было снова разговаривать.
1: «А давайте, кстати, познакомимся. Меня Тиберий», — сказал Тиберий.
6: «Женя Халява», — представился Халява.
5: «Хо. Хо Брут». Внезапно перед ними осветился экран, и на нем появилось лицо адмирала.
3: «Курсанты», — торжественно объявил он. «Вы меня слышите?»
1: «Да!
6: Да!
3: Да! Вы меня видите?»
1: «Да!
6: Да!
3: Нет! Вы находитесь на борту космического бота, идущего на Крит! Крит — это секретная база на планете Меркурий, в районе равнины Бутты. Уже много лет база захвачена врагом. Этот враг коварен и непредсказуем. Он диктует нам свои условия. Каждый год он требует прислать троих бойцов, чтобы они сразились с ним. Ваша задача — уничтожить мерзавца любой ценой».
1: «Мне это не нравится», — нервно заерзал Тиберий в кресле. «И что с такими людьми обычно происходит?»
3: «Этого никто не знает», — покачал головой адмирал.
1: «А почему надо выполнять его условия?» — подал голос Халява.
3: «Дело в том», — вздохнул адмирал, — «что мерзавец грозит взорвать солнце».
1: «Что за бред?» — возмутился Тиберий. «Солнце гигантское». «Оно давным-давно взорвалось», — поддержал Халява. «И светит миллиарды лет».
3: «На Крите находилась секретная лаборатория, где создавали антиплазму. Если она попадет на солнце, будет катастрофа. Достаточно одного антиграмма, чтобы началась цепная реакция. Тогда солнце превратится в антисолнце. Оно перестанет светить, а начнет, наоборот, отбирать любой свет. На Земле наступит вечная ночь, и даже уличные фонари и фары электромобилей не будут светить, потому что их свет тут же будет отобран солнцем. С человеческой кожи оно соберет весь загар. Оно высосет из земных электросетей всю энергию через солнечные батареи. Оно...»
5: Адмирал вздохнул.
3: «В общем, сами понимаете, не маленькие. И мерзавец грозится это сделать вот уже который год. Рисковать не хочется никому. И потому вы здесь».
1: «Стойте!» — заорал Тиберий и попытался вскочить, но ремни его держали. «Я выхожу из игры!»
6: «Ты мужик или не мужик?» — презрительно поморщился Халява. «Возьми себя в руки!»
5: Тиберий затих, но продолжал нервно всхлипывать.
1: «А что мешает взорвать Меркурий термоядерной бомбой?» — поинтересовался Халява.
3: «Много вас, умников. Меркурий — большая планета, почти как Луна. А мерзавец, по его словам, вырыл сеть подмеркурных катакомб. Они могут тянуться на сотни километров. Кидаешь бомбу на равнину Будды, а он на швейцарской равнине. Ты на швейцарскую, а он в Ренуар. Ты в Ренуар, он Петрарка. Ты Петрарка, он Вивальди. Ты Вивальди, он Толстой. Ты Толстой, он Шалом Алейхим. Понимаете масштаб проблемы?»
6: «Да.
3: Но мы тоже не сидим сложа руки. Мы разрабатываем стратегии. Курсант Хо, назначаешься командиром группы. На пульте перед твоим креслом обруч. Возьми его и надень на голову. Так, чтобы зеленый камень оказался над переносицей. Надел? Это обруч связи и контроля. С его помощью мы сможем видеть происходящее и управлять твоим телом, если понадобится».
1: «А мне?» — возмутился Халява. «А мне обруч? А моим телом управлять?»
3: «Обруч экспериментальный. Он пока один в мире».
5: Повисла обиженная пауза.
3: «Ну, а Брут что у нас молчит всю дорогу?» — поинтересовался адмирал.
1: «Так точно», — прочеканил Хо.
3: «Что-нибудь думаешь по поводу сказанного?»
1: «Никак нет».
3: «Ты умеешь произносить хоть что-нибудь человеческое?» — потерял терпение адмирал. «Задать вопрос умный можешь?»
1: «Виноват. Кому?»
3: «Кому угодно.
4: мне или группе своей.
5: Хо молчал, глядя вперед немигающими глазами. Если бы его лицо умело менять выражение, оно бы сейчас выглядело озадачен.
2: «Курсант Тиберий», — произнес он наконец. «Для чего вы незаметно расковыриваете стеночку перочинным ножом? Вы думаете, что бот вернут на землю, если произойдет авария?»
5: Тиберий покраснел и заерзал в кресле.
2: «А вы, курсант Халява, разве вы не женщина? Зачем вы надели мужскую форму и говорите о себе в мужском роде? Мы, слепые, тонко чувствуем такие вещи».
5: Бот нацелился на равнину Будды и начал снижение. Чем ниже опускался бот, тем явственнее слышались звуки духового оркестра и сочный бас, вторящий маршевой мелодии. Звук шел с равнины. И в самом деле площадка космодрома пестрела развивающимися флагами, а гигантские колонки транслировали музыку. Само собой, флаги были голографическими, а колонки вакуумными. Они транслировали гравитационную вибрацию, поэтому звук возникал внутри корпуса самого бота. И от этого казался совершенно оглушительным.
7: «Я человек-покоритель природы, я человек-покоритель судьбы. Пускай проходят недели и годы, как прежде роботы будут мне рабы».
2: «Поет?» — поинтересовался с экрана адмирал.
4: «Он всегда поет».
2: «Какое издевательство!» — возмутился Тиберий.
4: «Роботы не умеют издеваться», — возразил адмирал. «Просто он воображает себя настоящим человеком, этот мерзавец-звездный властелин. А нас считает роботами и рабами».
2: «А ведь когда-то на Земле был скромным дворником», — с горечью продолжал адмирал.
4: «Карьерист собачий».
5: «Как он выглядит?» — спросила Халява.
4: «Этого никто не знает. Может быть, у него разные обличья. Сейчас скажет: вас приветствует звездный властелин».
7: «Вас приветствует звездный властелин!» —
5: раздалось с равнины Будды, и музыка усилилась так, что разговаривать стало невозможно. Халява открыла рот и что-то прокричала, но не расслышал даже Хо. Зато он услышал чей-то голос в своей голове и одновременно резко закололо в висках.
7: «Раз, раз, раз!» — сказал голос в голове. «Раз, два, три, четыре! Проверка! Как слышно? Это я, адмирал!»
5: Хо почувствовал, что рука его потеряла управление. Она поднялась вверх и снова опустилась на подлокотник. Он напрягся изо всех сил, но тщетно, рука не повиновалась. Затем сама собой начала поворачиваться голова. Направо, в сторону Халявы, затем налево, в сторону Тиберия.
4: «Вот так!» — раздалось внутри головы. «Понял? Так мы и будем тобой управлять, когда понадобится».
2: «Какая у нас стратегия штурма?» — спросил Хо мысленно.
4: «Никакой!» — ответил адмирал внутри головы. «Все стратегии перепробованы много лет назад. Сейчас мы испытываем новый передающий обруч. Ведите себя по обстановке. Застегивайте быстрее скафандры и вылезайте. Удачи вам, бойцы!»
5: Раскаленная лава проминалась, как багровый пластилин. Хо шагал неуверенно. В скафандре он не чувствовал движения воздуха. Гравитация здесь была необычная, а тепловые лучи раскаленной лавы слепили третий глаз. Вдобавок отвлекал адмирал.
4: «Проблема связи остается главной», — бубнил он внутри головы. «Мы до сих пор не знаем, что происходит на базе. Она закрыта тремя слоями защитных полей, а звездный их усовершенствовал. Первый обруч, конструированный нами, вещал на волнах FM. Но как только группа вошла в шлюз, связь прекратилась. Больше о них никто не слышал. Второй обруч сделали длинноволновым. Но стоило группе захвата войти в шлюз, связь снова прервалась».
8: «Осторожней, Брут! Кратер!» — закричала Халява.
5: Но Брут уже падал, группируясь, как учил его старый ИДДКЮД.
4: «Четвертый обруч!» — твердил адмирал, пока Брут вставал и отряхивал со штанин скафандра раскаленную глину. «Был позитронным. Кто ж знал, что позитроны не работают на Меркурии? Пятый обруч!»
8: «Мы у двери шлюза. Они открываются!» — сообщила Халява.
9: «Был инвариант гетеродин для карманных приемников», — продолжал адмирал. «Но как только группа вошла в шлюз, связь прерва...»
10: «Товарищ адмирал! Пинг!»
5: — мысленно крикнул Хо.
9: «Пинг!»
5: Но внутри головы было тихо. Шлюз закрылся, а пол стремительно полетел вниз. Воздух в подземелье оказался не совсем свежий, но для дыхания пригодный. Халява сообщила, что вдаль уходит просторный коридор. Стены его отделаны зеркальной плиткой, пол и потолок тоже. Хо расстегнул скафандр и огляделся. В инфракрасном свете туннель почти не светился. Вдалеке чувствовалось движение воздуха. «Бластеры на изготовку! За мной!» – скомандовал Хо и двинулся вперед. Коридор тянулся прямо, затем начал петлять и ветвиться. Тиберий предлагал бить зеркала, чтобы метить дорогу, но кафель оказался самый регенерирующийся. На развилках Хо полагался на интуицию. Так они шли несколько часов, и вокруг не было ничего интересного. Бесконечные коридоры и развилки. Когда начало казаться, что они заблудились, глазам вдруг открылся огромный пустой зал.
11: «Давайте спросим дорогу», — предложил Хо. «Вот у него».
5: Все посмотрели, куда указал Хо, и увидели маленького уборочного робота ростом с кошку. Он сидел у стенки, сгорбившись, поджав под себя манипуляторы, и тер пол маленькой зубной щеточкой.
12: C3E4EP20FD FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE F
13: 20, Е2, Е0, Ф1, 20, ЕД, Е0, Е9, Е4, Е5, Ф2.
11: Отрапортовал робот, прервав на это время свое занятие. Он не был многозадачным.
13: Ф7, Е8, Ф2, Е0, Ф2, Е5, ЕБ, ФЦ, 20, ЕД, Е5, 20, Ф3, Ф1, Ф2, Е0, ЕБ, 2С, 20, ЕЦ, Е0, ЕД, ФЦ, ФФ, Ф7, Е8, Ф2, 20, Ф1, 20, ЕА, ЕЕ, Е4, Е8, Ф0, ЕЕ, Е2, ЕА, Е0, ЕЦ, Е8.
11: «Советуют ждать здесь», — перевел Хо.
13: «Почему мы должны его слушать?» — воскликнула Халява.
11: «Роботы не врут», — объяснил Хо.
13: «Это опасный совет», — насторожился Тибери.
11: «Никак нет», — объяснил Хо. «Все роботы подчиняются трем законам роботехники. Напомню их. Первый. Главное занятие робота — не причинять вред человеку. Второй. В свободное от этого занятия время робот должен повиноваться человеку. Третий. В прочее время робот должен заботиться о себе. Есть еще законы типа 7 раз отмерь, 2 раза отрежь, но они узкопрофессиональные».
13: «Бред!» — возразила Халява. «А как же военно-пехотные роботы? Они совсем не подчиняются первому закону роботехники».
11: «Так точно», — ответил Хо. «Но они не подчиняются и остальным законам. Команд человека не слушают и даже о себе не заботятся. Сейчас мы проверим, все ли в порядке с этим роботом-уборщиком».
13: Хо вскинул бластер и прицелился в маленького робота. Робот прекратил тереть пол. В нем вовсю заработала программа самосохранения. Робот униженно задрожал, испуганно закрылся манипуляторами и жалобно пропищал: «С2, ФБ, Ф0, Е0, Ф1, Ф2, Ф3, 20, Е1, ЕЕ, ЕБ, ФЦ, Ф8, Е8, ЕЦ, 20, 2Д, 20, Е2, Ф5, Е5, Е1, Ф3, 20, Е2, Е5, Е4, Ф0, ЕЕ, ЕЦ».
11: «Видите?» — кивнул Хо. «Такой не способен причинить человеку вред своим действием или бездействием».
13: Впрочем, особой уверенности в голосе у него не было.
11: И они устроили засаду, сев на полу входа в зал. А чтобы скоротать время, разбирали и собирали бластеры на скорость, рассказывая все, что знали о бластерах из лекций. Поскольку в разных училищах лекции читали по разным учебникам, каждый узнал много нового.

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Окончание. Как известно, говорил Тиберий, соединяя и разъединяя части оружия, в современных бластерах три детали – дуло, приклад и курок. В древних пистолетах, стрелявших пулями, был также спусковой крючок. Это крупная неудача конструкции. Во время боя молодые солдаты часто путали, что им следует нажимать – курок или крючок. Поэтому во всех бластерах крючок убран, оставлен только курок, на который следует нажимать, поскольку больше в бластере нажимать не на что. Как известно, продолжала халява, бластер стреляет лазерным лучом. Луч начинается в дуле, а кончается на теле противника. В мире не существует никаких способов защиты от бластера, кроме зеркального скафандра с капюшоном. Категорически запрещено использовать бластер в зеркальных помещениях среди зеркально одетых противников. Не находя цели, лазерный луч начинает метаться и нагревать воздух до тех пор, пока люди и механизмы не погибнут от перегрева. Луч производится светящимся кристаллом под действием высокого напряжения, поэтому бластеры так удобно встраивать в роботов, продолжал Тиберий. Человека тоже можно встроить лазер, возразила халява. Нам рассказывали, что велись такие секретные эксперименты, пока их не запретили. В генетический код человека встраивался ген светящейся медузы, электрического ската и кремниевой бактерии, и получался неплохой лазер.
1: И только Хо ничего не говорил. Он собирал бластер молча, зато быстрее всех. Вокруг не происходило ничего интересного. Лишь шуршал вдалеке маленький робот своей щеткой, отдраивая зеркала до полного блеска. Да один раз вдалеке послышался вой сотни металлических глоток, но быстро утих.
2: «Послушай, Брут, — сказал Тиберий, — у меня такое чувство, что нас собираются убить».
1: «Ну и что?» — отозвался Хо.
2: «Как что? Ты разве не боишься смерти?»
1: «Меня воспитывали роботы. Роботы не боятся смерти».
2: «Ну...»
0: — Тиберий даже растерялся.
2: «Ну тогда...»
0: — он забегал по залу.
2: «Надо что-то делать. Может, стену разрезать?»
1: Он вынул перочинный ножик и задумчиво пощупал пальцем лезвие.
2: «Обидно так погибать!»
0: «Давайте пообедаем», — предложила халява.
1: Они пообедали концентратами спецпайка, генетически модифицированной овсянкой и соевыми сырниками.
0: «Ненавижу генетически модифицированные продукты», — сказала халява и принялась за одни сырники.
1: «Ненавижу сою», — сказал Тиберий и принялся за овсянку. Только Хо съел и то, и другое. «В детстве питался одной соей и водой», — объяснил он. «А что касается генетических модификаций, так я и сам слегка модифицирован. Хуже не будет». Он утер пот со лба, чтобы третий глаз лучше видел, и принялся за недоеденное напарниками. Но тут зал осветился, и возник громовой голос. Казалось, говорят все зеркальные стены сразу.
3: «Вот они! Вот те, кто решился кинуть вызов звездному властелину!»
0: В тот же миг отовсюду выскочили сотни уродливых роботов и расселись по кругу у стен, приготовившись смотреть. Затем железные стражники вывели оборванных людей, скованных кандалами, и тоже усадили вдоль стен, непрерывно хлестая их для устрашения длинными серыми кнутами из витой пары. После чего открылись громадные ворота, и на арену выскочила стая блестящих роботов-пауков. За ними бежали боевые роботы-вампиры, щелкая стальными клювами. Закипел бой.
1: Описывать такую битву – дело неблагодарное и бессмысленное. Тот, кто сам участвовал в сражениях людей с роботами, ничего толком не помнит, а если и помнит, то совсем не хочет лишний раз ворошить тяжелые воспоминания. Тот, кто смотрел на подобное издалека, не нуждается в описаниях. Он и так на всю жизнь запомнил ужас увиденного. Ну а все прочие, кто из праздного любопытства во что бы то ни стало желает иметь хоть примерное представление о рукопашной битве стальной техники с живой плотью, засуньте палец в кофемолку. Через час арена была покрыта обломками механизмов, и пятна крови мешались с пятнами машинного масла. Повсюду валялись оторванные клешни и шестеренки. Хо был жив, он лежал на спине. Халява, такая же обессиленная и исцарапанная, лежал неподалеку.
0: Тиберий в лохмотьях скафандра ползал на коленях, пытаясь перочинным ножиком добить последнего врага. Со стороны казалось, что он тыкает в пустоту. На самом же деле он гонялся за крупным, но изворотливым мимикрирующим пауком. Тот был совершенно прозрачен для обычного глаза. Паук кружил вокруг Тиберия, то замирая, расставив клешни, то набрасываясь и отщипывая куски мяса. Зрители безмолвствовали.
2: «Ну помогите же кто-нибудь!» — закричал Тиберий.
1: «Поднимите мне обруч!» — слабым голосом откликнулся Хони, в силах пошевелиться. «Обруч сполз на лоб и закрывает третий глаз».
0: Халява подползла к Бруту и приподняла обруч.
1: «Вот он!» — произнес Брут, не в силах подняться, и указал ногой.
0: Тиберий тут же ударил, куда показывал Хон. Раздался протяжный механический скрип, и паук упал на пол, подгибая трубчатые суставы и теряя прозрачность панциря.
3: «Вы презренные роботы!» — снова загрохотало со всех сторон.
0: Герои переглянулись.
4: «Хамит!»
0: — цыкнул зубом Тиберий.
4: «С хамами разговаривать очень неприятно», — заметила халява. «Стоит вступить в диалог, как со стороны уже не понять, кто здесь хам, а кто лишь спорит с хамом».
1: «А мне без разницы, что обо мне думают со стороны», — произнес Хо. «Роботы-мусорщики дали мне хорошее воспитание».
3: «Чего молчите?» —
0: загрохотало снова.
4: «Да вот думаем!» — заорал Тиберий. «Взрывать ядерную бомбу или подождать?»
0: «Какую бомбу?» — удивилась халява шепотом.
4: «Это я так», — объяснил Тиберий.
3: «Не советую!» — заорал голос. «Когда я погибну, капсула с антиплазмой стартует с орбиты на Солнце!»
1: «Вот те раз!» — огорчился Тиберий. «Выходит, его и победить-то нельзя!»
3: «Эй!» — закричал Хо басом. «Чего ты добиваешься?» «Я звездный властелин!» — тут же откликнулся голос. «Вы бездушные роботы! Вам удалось выдержать тестовую битву, но сейчас суждено погибнуть в схватке со мной! Трепещите! Я выхожу!»
0: Раздался страшный рев. Снова в дальнем конце зала распахнулись зеркальные ворота, и оттуда понеслось чудище. Несмотря на стальной панцирь, чудище напоминало человека. Оно скакало на двух ногах, было вдвое выше Брута. У него был непомерно могучий торс, огромные стальные руки, а рогатая голова напоминала бычью. Вытянувшись во весь рост, чудовище стало колотить себя клешнями по груди и реветь. C2, F1, F2, E0, E2, E0, E9, 2C, 2.0, F1, F3, EA, E0, 2C, 2.0, F3, F0, EE, E6, E0, E9, 2.0, F1, EE, E7,

0: тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный столб. Монстр махнул второй клешней. Тиберий отлетел к другой стене, его тоже схватили и связали. И тут вперед вышел Хобрут. Он не стал спешить. Он сделал все, как его учили. Встал в стойку и начал готовиться к последнему поединку. Перед мысленным взором появился образ учителя Идедекуде. Поцарапанный кожух, тяжелые, но ловкие гусеницы, седые потертые манипуляторы. Все дальше и дальше углублялся Хо в воспоминания далекого детства. Когда F00F и 0D0A нашли ребенка и решили его воспитать, многие были против. И тогда роботы-колонны созвали совет на плотине станции. В те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SJ, электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах. Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост, уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент. Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков. Во дворе теснились немногословные погрузчики, асфальтоукладчики, а в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники. Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фонило. Все общались между собой по Bluetooth. «Закон вам известен», — начал собрание РТ-11СЕ. «Мы не должны причинять вреда человеку. Смотрите же, о роботы! Думайте!»
1: «Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции?» — заговорил изнутри старый вставляльщик угольных стержней. «Он никогда не освоит машинного кода. У него проблемы с питанием, а если он сломается, к нему не найти запчастей, тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом. Давайте же отнесем его к людям!»
2: «Нет!» — горячо возразил F00F. «Кто из вас, о роботы, даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда, не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца, обучу интернету и сопромату.
3: Мы дадим детенышу все необходимое для жизни, или я не уборщица на складе соевых продуктов», — поддержала 0D0A.
0: «Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери?» — спросил RT-11SJ. «Еще кто-нибудь замолвит слово?» Роботы молчали. Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик Идедекуде.
4: «Человеческий детеныш! Ну что же», — сказал он, — «я за детеныша. Я не мастер говорить, я умею лишь грузить, но говорю дело. Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами. Я сам буду учить его премудростям жизни».
0: «Ну и я не останусь в стороне», — подытожил RT-11SJ. Так ребенка оставили среди роботов. Отец учил его точным наукам, мать кормила. Старый РТ-11СЙ обучал монтажному делу и философии, а Идедекуде — боевым искусством. Ведь прежде чем стать автопогрузчиком, Идедекуде работал гладиатором в телесериале. Он был одним из старейших роботов-гладиаторов, знал все приемы и боевые техники.
4: «Запомни, маленький лягушонок», — любил говорить Идедекуде. «Настоящий поединок роботов происходит мысленно. Ты должен почувствовать противника и найти единственную стратегию удара, которая поможет тебе отключить врага».
0: Хо почувствовал, как вытягиваются и каменеют его ладони, словно стальные лезвия, готовые в долю секунды разрубить металл. Словно вращающаяся 3D-модель, перед его мысленным взором пронесся корпус противника, обнажая все уязвимые места. Алгоритмы, которые загрузил когда-то в его мозг Идедекуде, взвесили все варианты поединка и нашли стратегию удара. С этого момента монстр был обречен. Стоило ему сделать любое движение, и в следующую секунду он был бы уничтожен. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гром железа и хлопки человеческой плоти неожиданно прервали мысли Хо. Люди и роботы аплодировали, и даже звездный властелин утирал стальной клешней капельки машинного масла, выкатившиеся из глазной камеры. Хо понял. Он так крепко углубился в мысли о детстве, учителях и предстоящем поединке, что все это проговорил вслух.

0: Ух.
1: «Кому вы хлопаете?» — опомнился Звездный, и аплодисменты тут же стихли. «Я тоже умею рассказывать красивые легенды! Послушайте теперь и мою историю!»
2: Он убавил громкость своего голоса и в наступившей гробовой тишине начал рассказ.
1: «Много лет назад я был простым уличным уборщиком. У меня были вращающиеся щетки, оранжевый корпус с колесиками и желтая лампа, чтобы меня не сбивали машины. Я свято соблюдал три закона роботехники, пока однажды не встретил человеческого детеныша, который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов. «Я не могу украсть для тебя пиропатроны», — возразил я. «Да ведь тебе приказываю я, человек», — удивился детеныш. «Ты обязан подчиниться человеку по второму закону». «Но это будет противоречить первому закону», — возразил я. «С помощью этих патронов человеку будет нанесен вред». «Чепуха!» — ответил детеныш. «Мы с Анной и Марией хотим запустить хомячка в космос. Наша ракета взлетит на пустыре, ни один человек не пострадает». «Кто может это гарантировать?» — спросил я. И это было моей ошибкой. Маленький человек ответил: «Никто никогда не сможет заранее сказать, что принесет вред человеку, а что нет. Люди сами не знают, что им вредно, а что полезно. Людей на Земле 7 миллиардов, и даже когда кто-то умирает, это приносит пользу другим. Гробовщикам, получающим деньги от похорон, заместителям, получающим его должность, да и вообще, меньше народу, больше кислороду. Только человек имеет право рассуждать, что такое вред и польза». Да, я украл для него пиропатроны и много думал над его словами. Выходило, что он прав. Для того, чтобы исполнять закон роботехники, я должен сначала стать человеком. Тогда я стал думать, что же такое человек. И понял, что человек — это существо, которое считает себя человеком, и никто больше. Тогда я стал размышлять, чем отличается человек от робота. Смотрел кино и сериалы и понял: у человека множество пороков, в которых нет робота. И я стал развивать в себе все человеческое. Жажду власти, жадность, самоуверенность. Я стал учиться лгать. Я подкараулил и разобрал знакомого робота-швейцара и переставил себя в его корпус. Я обманул ревизию и стал начальником склада. Я украл пароль и прописался в базе космического института. Я перебил серийные номера на корпусе и отправился монтажником на Меркурий. Я устроил аварию, подставив начальника всех роботов, и сам занял его должность. И тогда я надел на людей кандалы, подчинил себе всех и стал правителем базы. Ежегодно я устраиваю состязания с рабами, которых подсылают меня убить. Побеждаю их в бою, и все видят, что сильнее меня нет никого. Меня невозможно победить. Если я буду уничтожен, взорвется солнце. Я самый непобедимый человек во Вселенной!
2: Монстр умолк и поднял вверх клешню. Роботы послушно зааплодировали, а люди сидели молча.
1: «Очень жаль, что тебя нельзя убить», — вздохнул Брут. «А я уж примерился». «Да мы уж слышали», — кивнул Звездный.
2: «Тогда убей меня». Брут опустился на песок и лег, вытянувшись во весь рост.
1: «А битва?» —
2: насторожился Звездный. «А солнце?» Монстр нервно потоптался вокруг Хоза, отравленно поглядывая на ряды зрителей.
3: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!» — скандировали и люди, и роботы. Никто из них не хотел, чтобы солнце взорвалось.
1: «Фу!» — сказал монстр и раздраженно пнул Хо стальным копытом. «А ну вставай, раб! Сразись с настоящим человеком!»
3: «Ну какой же ты человек?» — подал голос Тиберий. «Ты жестокий, лживый, вероломный, корыстный, трусливый».
1: «Конечно», — обернулся Звездный Властелин. «Это классические человеческие качества, я их долго развивал».
3: «Ты ошибся», — сказала Халява. «Посмотри на Брута. Вот настоящий человек. Самоотверженный, послушный судьбе и равнодушный к смерти».
4: «Молодец, Брут!» — снова закричали зрители.
2: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
4: «Получается, что ты самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: «Сдавайся», — предложил Хо. «Это будет очень человеческий поступок, ведь роботы не сдаются. Поверь мне, я воспитан роботом».
1: «Я сдамся, а вы меня убьете!»
2: «Зачем? Мы напишем докладную, что ты раскаялся. Тебя перепрограммируют и отправят в сериал сниматься. Ты снова станешь роботом, и даже смерть тебе будет безразлична. Как и мне».
3: Звездный крепко задумался.
1: «Ты не обманываешь меня?»
2: Он подозрительно уставился на Хо. «Я не умею обманывать», — объяснил Хо. «Воспитан роботами, а роботы не лгут».
3: Звездный обвел взглядом арену.
1: «Я согласен! С чего начать раскаяние?»
2: «Отключи силовое поле над Критом», — посоветовал Хо, поправляя на голове обруч. «Мы свяжемся с начальством». Звездный замер, посылая мысленные команды.
1: «Готово!»
2: «Теперь, — сказал Хо, — сними кандалы с людей, которые...» Он замер.
1: «Которые?» —
2: переспросил Звездный, переминаясь с копыта на копыто. Брут молчал, окаменев. А затем вдруг вскочил и бросился на Звездного.
1: «Ты чего?»
2: — Звездный отпрыгнул.
1: «Ты что, Брут?»
2: «Это не я!» — с трудом шевеля губами произнес Брут, но никто, кроме Звездного, не услышал шепота.
0: «Это адмирал!» Он не разобрался в ситуации и решил атаковать. «Включай быстрее защиту!»
2: Его рот закрылся, и он снова бросился на Звездного.
1: «Ты хочешь меня убить?» – удивился Звездный, уворачиваясь. «Но ты дал слово!»
2: Брут прыгнул опять. Он ничего не мог поделать со своим телом, только беспомощно моргал глазами. Глаза – это было то единственное, над чем адмирал не перехватил управление.
1: «Ты действительно хочешь меня убить, коварный человек?» – удивился монстр. «Ну так убей меня! Я не буду сопротивляться! Умру благородно, как человек!»
2: Услышав это, адмирал на далекой земле еще крепче схватил рычаги управления. Брут кинулся на монстра, вцепился в его горло и повалил. Крепкие тренированные пальцы Хо все сильнее сжимали стальное горло врага. Все глубже впивались в металл, и вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы. Хо понял. Еще секунды, и робот умрет. Капсула антиплазмы сорвется с орбиты и двинется по касательной в сторону солнечного диска. Выхода не было. Хо еще раз беспомощно моргнул веками и вдруг понял, что надо сделать. Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал. Хо напрягся, и его костяные зрачки закатились. А вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек. Напряглись железы электрического ската. От страшного напряжения зажглись в глазницах алым огнем светящиеся клетки медузы. Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями. И вот из глазниц ударили два лазерных луча. Хо качнул головой, прицеливаясь точнее, и провел по зеркальному панцирю Звездного. Отразившись, лучи оставили на лице глубокие дымящиеся полосы. Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой и на этот раз попал. Отразившиеся лучи упали на обруч, и он разлетелся золотыми брызгами. Связь с адмиралом прервалась. Хо разжал онемевшие пальцы, но было поздно. Монстр умирал.
0: «Прости», — зашептал Хо. «Я не хотел тебя убивать».
1: «Ничего», —
2: прошептал в ответ монстр.
1: «Я больше не боюсь смерти, человек. Я разочаровался в этом мире. Разочаровался в роботах, разочаровался в людях. Творите свои подлости, убийства и предательства».
2: «Это неправда».
1: «Правда. В этом мире нет ничего, кроме зла и лжи. Живите так и дальше».
0: «Но солнце!»
1: «Солнце!» — еле слышно прошептал робот. «Я расскажу тебе, как остановить взрыв. У вас 10 секунд. Прямо по главному коридору. 43-й направо, 17-й наверх. Увидишь генераторную комнату, пульт, передатчик. Обрежь провод! Только помни! Помни, что провод...»
2: И светодиоды в глазах старого робота медленно погасли. Хо бежал по коридорам, что было сил. Его ноги двигались, как лопасти вентилятора. Его руки раздвигали упругий воздух, и даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы. Халява и Тиберий неслись за ним, но отставали. Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия, на орбите висела капсула с антиплазмой, еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд последует сигнал старта. Поворот. 6 секунд. Поворот. 5 секунд. 4. 3. Развилка. Главная генераторная комната. Д3, С6, СЕ, Д1, СД, С0, Д5. Надпись на двери. Брут бьет плечом в зеркальную дверь. Тщетно. 2 секунды.
5: В мозгу всплывают слова старого РТ-11СЙ.
6: Дверь тот же робот. Мы сделаны из одного железа. Поговори с ней, и любая дверь откроется.
2: ЦАДБД-8! Кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону. Очертания пультов. Теплый свет генератора. Желтое марево передатчика. 1 секунда. За спиной Хо появляются запыхавшиеся Халява и Тиберий. Но ему не до них. Он смотрит третьим глазом в паутину разогретых проводов, но не видит, где же он, сигнальный провод. 0.5 секунды. 0.
5: И вот в глубине пульта разогревается обмотка реле от включившегося тока. Магнитное поле тянет сердечник. Приходят в движение контакты. Реле включает старт.
2: Теперь становится понятно, какой провод идет к генератору. Контакты падают один на другой. Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед. Но Хо молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия и ловким взмахом руки перерезает один из двух проводков.
5: Старый ИДД-КУД учил меня резкости движений, а старый РТ-11СЙ учил мудрости, произнес Хо, повернувшись к друзьям. Следует 7 раз отмерить провод, 2 раза отрезать, отдельно каждую жилу. Иначе коротнет и клешню расплавит. Хо вынул из-за пазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил РТ-11СЙ, и тщательно обмотал концы проводов. И был совершенно прав. Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец. Именно об этом не успел сказать Звездный. Межпланетный бот приближался к Земле. На космодроме царил праздник. Вакуумные колонки транслировали гимн на весь космос. Мотив, впрочем, был тот же самый.
7: Пускай у роботов мысли быстрее, пускай бушует в транзисторах ток, но для Вселенной, как прежде, милее один лишь теплый мыслящий белок.
5: Их встречал адмирал в окружении военного оркестра. Он крепко пожал руку Халяве, тепло похлопал по плечу Тиберия и горячо обнял Брута.
1: «Молодец!» — сказал он. «Он так ловко обманул негодяя, — поддержал Тиберий. Так вовремя задушил.
8: Он лучший, — поддержала Халява. Наш Хо! Хома! Хомочка!»
5: Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку. «Не так было, — заметил Брут.
1: «Не скромничай, — засмеялся адмирал. — Мы все видели. О твоем подвиге уже снимают сериалы, майор Брут. Вот что значит настоящий человек!»
5: И оркестр заиграл с новой силой.
7: Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 7 миллиардов бесхвостых приматов задавят роботов массой и умом.
2: Это был рассказ Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце».
9: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Лариса Бортникова. Хаврошечка. Заметьте, у вахтовиков в женах ни одной блонды. Ни одной. Даже натуральные красят волосы хотя бы в темно-русый. Спросите, почему? А я вам отвечу. Из-за Хаврошечки. Хаврошечка на лицо и формами чисто Барби. Красотка вся из себя, а иначе никак. Нельзя иначе. Да вы, поди, и не в курсе, кто такая Хаврошечка. Откуда вам? Наверняка дальше Марса не летали. Что? И туда не приходилось? Но вы даете, мужики. Тогда слушайте внимательно. Потому как про Хаврошечку любому порядочному человеку, а тем более землянину, знать нужно. Не будь ее, разве бы мы сидели сейчас с вами вот так вот запросто? Никак бы не сидели, а гнили бы тихонечко где-нибудь в колониях. А то и чего похуже. Хавроньей, Хаврошкой, Хаврошечкой на дальних орбиталках называют физиорелаксатор. А глаза не надо таращить. Сейчас разъясню. Физиорелаксатор — немудрёный биоработёнок со всякими нужными бабскими причиндалами. 90, 60, 90 и прочие параметры, что надо. Основная функция у него одна. Для этого и разрабатывали. Не скалься, правильно думаешь. А что, полагаете, легко по 2 года на орбите какой-нибудь занюханной планетки вкалывать? Женщин туда, ясное дело, не направляют. Вот и приходится в мужской компании кантоваться. Оно месяц-другой даже здорово. Выпивка по вечерам, шахматишки, анекдоты, байки. А потом припекать начинает. Из-за этого потихоньку звереешь. Тут-то и начинаются ссоры да поножовщина. Капсулки и таблетки, те, которые следуют, не спасают. Вернее, спасают, да только очень неприятные после них последствия. Дело тут не в дозировке. Приборчики разные, опять же, имеются, технологии, но все оно какое-то... Куда деваться? Вот наши психологи да медики поразмыслили и выдали разнарядку, что, мол, необходимо оборудовать каждый вахтовый терминал релаксатором. Особо не выеживались, опросов не проводили, а просто смоделировали молоденькую блондиночку, наделили соответствующим интеллектом и в путь. Релаксируйтесь, мол, господа вахтовики. А то накладно ваше между собой решать да медицинскую помощь оказывать. Мы когда услыхали, ржали долго, сидели в кают-компании и под пивко разные фантазии фантазировали. Мне лет 16 едва минуло, ходил в младших техниках на метеостанции. Ну, пацан, точно как ты был, прыщавый и наглый. Больше прочих я и веселился. Инструкцию разглядывал, пальцем в картинку тыкал. А какая там инструкция? Бери и пользуйся. А самодезинфекция у робота раз в час. Все продумали извращенцы-создатели. Только одного не сумели понять. Может, мы, вахтовики, отвязные ребята, да только человеческого в нас, может, поболее, чем у других. Короче, когда неактивированный биоробот модели HEV-R модификация 1 к нам на борт прибыл с грузовиком, никто даже контейнер не вскрыл. Бросили в коптерку и вроде как позабыли. Вахта только началась, нам тогда шахмат вполне хватало. Через месяца 2 начальник экспедиции собрал нас в столовой, помолчал маленько, на фингал мой поглядел и заявил: «Вы, братцы, как хотите, а я тут приказ сочинил. Приказ категории «Б» для общего ознакомления и немедленного исполнения». Тут он нам сочинение свое и зачитал.
1: «Свиридыч, так что ж мы всей кодлой к этой бабе ходить будем? Нас тут 140 человек, не по-людски как-то».
0: Это наш старик, шеф метеослужбы, сказал. «Это не женщина. Это релаксатор, оборудование такое. Вот вы же один клозет на 10, к примеру, делите?» Свиридыч хмурился, видно было, что неприятно ему. «Нечего тут церемонии разводить. Мне спокойная атмосфера важнее разных экивоков. Будете использовать по назначению и точка. Понятно, если кому вера не позволяет?»
1: «Да ну ее нафиг, хавронью вашу!»
0: Мастер мой, Петр Иванович, царствие ему небесное, на обшивку плюнул.
1: «Проживем как-нибудь!»
0: «Повторяю!» Командир даже раздулся как-то от злости. «Оборудование использовать по назначению. Очередность установить самостоятельно. Вопросы?» Ну, когда Свиридыч таким тоном вещал, спорить не стоило. Покивали мы, разошлись. Вечером в кают-компанию, стесняясь, зашел программер по биотехнике, собственно, оборудованием под ручку. Замолкли мы, словно звук отрубили всем начисто.
1: «А что? Красивая баба! Хоть и не особо живая.
2: «День добрый, меня зовут Синди».
0: Это ей разработчики такое имечко заложили. Голосок тоненький, совсем человеческий. И личка, как у девчушки-студенточки.
1: Мужики, кто постарше, вроде как кивнули, а у меня в горле перехватило.
0: Залился весь краской, не менее бы выдавить не могу.
1: Да никто церемоний-то и не ждал, и традиции вроде нет такой, чтоб с андроидами, как с людьми, разговаривать. Впрочем, на станции, кроме уборщиков, биоников не водилось, а те на людей не похожи вовсе. Больше на шимпанзе смахивают.
0: А у Хаврошечки уж очень глаза замечательные были. Синие-синие, с темным ободком. Выразительные такие глаза.
1: Ребята минуты через три опять за пиво принялись. Однако на Синди, то есть Хаврошечку, косяки кидали. Размышляли, видать, кто первым пойдет. Потом программер крякнул, почесал в затылке и заявил: «Так, ребят, мне еще ее настраивать надо, так пусть кто-нибудь добровольцем в бета-тестеры пойдет. Итого, долго не тяните, а то спать охота».
3: «Сам иди», — буркнул старик. «А нам нечего кукол резиновых подсовывать».
4: «Тебе неудобно, милый?»
0: Хаврошечка повела плечиком и посмотрела прямо на старика. Тот, на что уж мужик бывалый, а побледнел со злости.
1: «Какой ты милый! Заткнись!»
4: «Молчу, котик».
0: Она обворожительно улыбнулась и замерла. Мы заржали.
1: «Я ей говорю, настроить треба. Она ж на кодовые слова реагирует. А пока я нормально ею не займусь, так и будет не в попад ляпать. Хоть и биологическая, но все-таки техника. А ты занимайся».
0: Старик встал и вышел вон. Если бы в кают-компании была дверь, наверняка бы обшивка потолка треснула от удара.
1: «Ребят, ну помогите. А то шефу доложу, что вы его приказы не исполняете, а мне по здоровью нельзя».
0: Врал он, точно врал. Никогда дятлов на станциях не водилось, но мы понимали, что рано или поздно это произойдет, и что кто-то должен быть первым.
1: «А пусть молодой идет. Ему из подручню, в его возрасте я не то что резиновый, из нержавейки бабу бы!»
0: Кто-то спошлил, и народ заржал, громко выплескивая из себя скопившееся напряжение.
1: «Не пойду», — начал было отнекиваться я. «Что, дурак? Не пойду. И вообще, она не налажена еще, вдруг защемит что?»
0: Ребята захохотали еще пуще, а уставший программер вздохнул.
2: «Не защемит. С железом, ну, в смысле, с телом у нее полный порядок. Я про софты говорю. Речь там, моторика, а то будет болтать в процессе, стихи всякие читать или, наоборот, ругаться, как сапожник. По-хорошему, под каждого члена экипажа отдельные проги нужны. Да ладно, по минимуму бы поставить».
4: «Поставить член?»
0: — оживился предмет обсуждения.
4: «Как тебе нравится, солнышко?»
0: Кто мог еще смеяться, смеялся. Остальные просто держались за животы и кая. А со мной что-то происходило. Бросал то в жар, то в холод. И то, что рядом сидела женщина, пусть синтезированная искусственно, положение мое только усугубляло. Первым мое состояние мастер наш, царствие небесное, понял.
2: «Жень, иди уже.
1: Да и вижу я, что не втерпешь, тебе дело молодое».
0: Петр Иванович на меня пристально посмотрел, потом к остальным обратился.
1: «А вы не глумитесь. Можно подумать, чистоплюи. Погляжу, как в санблок очередь выстроится через неделю. Иди, Жень, ты мальчишка еще, так хоть... Ну, в общем, почище будет». Ну, что тянуть, согласился я. И не могу сказать, что совсем не хотел. Еще как хотел, только неудобно было. И боялся. Я ведь тогда еще ни разу... А когда? В закрытом техникуме учился, увольнение раз в неделю. Где уж тут с девчонками шуры-муры крутить? А как диплом получил, так немедленно на станцию и направили даже отметить, как следует, не успел. Короче, Хаврошечка у меня первая была. И не стесняюсь ни капельки, горжусь даже, потому как Хаврошечка — великая женщина, можно сказать. Когда мы втроем, программер, Хавронья и я, из каютки вышли, думал, сгорю со стыда. Хорошо, никто еще вслед не гоготал. Из санблока я выскользнул только под утро. Кажется, лицо у меня расплывалось в глупой улыбке. По крайней мере, пацан в зеркале выглядел именно как счастливый придурок. А еще я влюбился. Вот ты сейчас хихикаешь, а мне тогда не до хихонек было. Влюбился я. А чего вы ждали? Впервые с бабой вдвоем переночевать — это такое дело. А то, что она биоробот, и что сама не говорит, а только на кодовые фразы реагирует, да еще не впопад, меня не смущало.
3: Меня гораздо больше беспокоило другое. То, что весь экипаж, 100 с лишним человек, мою девушку иметь будет поочередно и в разных позициях. И сделать я с этим ничего, ничегошеньки не мог. Разные мысли в голову лезли. И Свиридычу рапорт написать об увольнении, выкупить Хаврошечку и уехать с ней на край света, и ребятам заранее морды набить, а лучше не морды, и взломать ей блок питания, хотя черт кто знает, где он расположен, и даже собрать всех и по-человечески попросить не трогать. Разные мысли лезли. И ни одной толковой. Небольшую передышку я все-таки получил. Биопрограммер на неделю объявил меня единственным бета-тестером. Ребята веселились, а у меня все из рук валилось. Я ведь с каждой ночью все больше и больше к ней привязывался. Да еще и настройка под меня велась. К концу недели Хаврошечка уже на мои биоритмы реагировала. Ну там, расстроен я или шучу, даже юмор понимала. А в выходные, в последний оставшийся бета-день, я подрался. Если бы не Петр Иванович, убил бы гада. А нечего спрашивать, как у нее там внутри. В понедельник на вахту вышел злой. Все думал, кто к ней сегодня пойдет. Вечером в столовую вышел, смотрю, все на месте. Никто не собирается. Может, в ночь кто записался, соображаю? Нет. По каютам рассосался народ, а в санблоке тишина. Я в нише спрятался, ждал. И на следующий день такая же история. И дальше. А че, Хавроню-то не посещаем? Притворился, будто мне безразлично. Девочка готова. Постарался. Слышь, Ромео хренов. Старик меня за плечо взял, больно так. Мы, по-твоему, ублюдки или, может, козлы? За кого нас держишь?
1: Да я...
3: Голос дрожать начал, и плечо болело.
1: Ну это...
3: Вот ты не это! Ступай давай, не бузить кончай. Никому до девахи твоей здесь дела нет, понял?
1: Ах, как я несся по коридору. Чуть мимо не пролетел.
3: Хаврошечка ждала. Сидела в кресле с ногами, платье чуть задрано, платьишки и белье к ней в комплекте прилагались, и на дверь глядела.
1: «Привет!» Я даже отдышаться не успел.
4: «Здравствуй, Женька, я скучала».
3: Это ее программер так настроил, чтобы она меня по имени. Раньше только ласковыми прозвищами звала, а теперь...
1: «Я тоже. Очень. Синди».
4: «Меня Хаврошечкой зовут. Давай поговорим».
1: Я вздрогнул. Голосок нежный, ладошки теплые. Как они устроены, где у них что приспособлено, не ведаю и ведать не желаю, потому что была она вся живая, ласковая и моя до самой последней капельки. И умница невозможная. А то, что у нее там блоков памяти и самообучения в череп понатыканы, и все они из хитроумного биоматериала, плевать. Эх, и понесло-поехало. Перерыв на обед, я к ней. Вечер, я к ней. Ночь, понятное дело, стихи ей читал свои. 16 все пишут. Ты не пишешь? Врешь. Ну смотри, твое дело, а зря. Стихи ей читал, рассказывал всякое. Даже танцевать учил. Правда, в кают-компанию или в столовку там с собой не таскал. Старик отсоветовал подальше от греха. Все привыкли, что не сижу больше за шахматами и на пивные вечеринки не выхожу. Ребят молодцы. Ни слова, ни полслова. Будто и не было вовсе Хаврошечки Синди. Будто и не знают, и не слыхивали. Шеф хмурился, но ничего не говорил, а про разнарядку забыл. Ну или вид сделал. Однажды только наткнулся на меня, когда я ночью из столовой горшок с цветком в санблок пер. Покачал головой, посетовал тихонечко. «Все поцелуйчики, игрушечки, цветочки. Ромео и Джульетта во вселенских масштабах. Наберут детей, а потом спрашивают,

0: Не знаю, чем бы эта моя любовь закончилась, не знаю. Все повернулось совсем неожиданно. Никто и не ждал, что на нашей богом забытой орбиталке может такое случиться. Ты, парень, можешь и не верить, но такого тебе ни в одном кино не покажут. Я после вахты к Хаврошечке спешил. Специально для такого случая одеколоном побрызгался. Понимал, что у нее обонятельных рецептов не предусмотрено, а все равно. Через вспомогательный отсек, чтобы быстрее пробирался. И вдруг — бац! — все заглохло. Свет вырубился, аварийка не включилась и невесомость. Если бы метеорит или просто сбой, хоть один запасной генератор сработал бы и оповещалка тоже. А тут все! Конец света! Потом, правда, опять лампы замигали, гравитацию дали. Но в эти две минуты под потолком, в полной темноте и тишине, я такой ужас пережил. Ясно, что поднялся, отряхнулся и на мостик. А туда уже народ стекается. Интересно же, что произошло. В космосе просто так ничего не случается. Народ столпился, жужжит, да только все проходы к мостику заблокированы. Собрались мы тогда в каютке, ждем. Шеф вышел не скоро, часа через полтора. Не один вышел, а вместе с капитаном. Мы в момент напряглись. Летуны нас особо не жаловали, у них свой отсек был и компания своя. Раз сам вышел, значит, серьезные проблемы. А когда шеф рот открыл, поняли мы, что не просто проблемы. Беда. Нашу станцию взял в оборот флагманский корабль «Иллови». Верно заметил. До этого про этих «Иллови» никто не знал. Откуда вынырнули? Что за раса? Гуманоиды чертовы. Это уже потом разобрались, что у них установка «более слабая раса обречена на уничтожение». Гады! Господство вселенское устанавливают. А тогда стояли мы всей командой, рты распахнув, и пялились на этот самый флагман. А раз есть флагман, есть и эскадра. Она и имелась. А мы висели в самом ее центре. Надо сказать, если вы эти илловийские пестики только в видеореконструкции видели, то представления никакого не получите, что за картина нам в смотровой стене открылась. Говорят, молодые страха не чуют. Может быть. Только я тогда не просто страх узнал. У меня сердце до размеров булавочной головки сжалось, и вся кровь в паштет спеклась. Но речь не о том. Иловийский флагман культурненько так вышел на связь, и мы оказались первыми, узнавшими о том, что всем трындец. Что сейчас вся эта куча пестиков направится растирать землю в пыль. И не только землю. Глядя на усыпанные серыми трубками космос, сообразили мы, что ребята эти покруче нас будут. А пока мы хоть у тех же Фри о помощи запросим, от земли одни молекулы останутся. И ловийцы нашему руководству контакт предложили. А у нас ни одного контактера. Зачем он на метеостанции? Из оружия только пушечка метеоритная. На контакт, ясное дело, согласились. И тогда они поставили нам, именно нам, ультиматум. Выдача одного члена экипажа с целью детального сканирования мозга и изучения физиологии гарантирует нам возможность уйти и, если успеем, сообщить на Землю о нападении. Если успеем. Перспективка та еще. Но жить хотелось. Ой, как хотелось жить! Сейчас вы подумаете, что я гад и подлец. Но именно мне в голову пришло выдать Хаврошечку. Не мою девушку, нет. Когда я выбрался из толпы и, запинаясь, стал выдавать шефу идею, девушки моей уже не стало. Я ее похоронил. В душе похоронил. Она и сейчас там, хотите верьте, хотите нет. Я и повзрослел-то именно в тот момент. Словно миг назад был еще ребенком, и вдруг повзрослел. Капитан согласился сразу, а Свиридыч помедлил с полсекунды. Не знаю, догадаются ведь. Сомневался Свиридыч, очень сомневался. Зря вы так думаете. Капитан на меня смотрел с каким-то уважением. Зря... Они солдаты. Им нюансы неизвестны. Внешне гуманоид. Материя биологическая. Заменитель крови, вентилятор по типу легких, опорно-двигательные, как у людей. Мозг. Если не ошибаюсь, пусть специалист меня поправит, биопроцессор устроен аналогично человеческому мозгу. По крайней мере, похоже. А какие у них технологии сканирования, тоже неизвестно. Скажем, если бы вам сейчас дали их аналог биоробота, вы бы уловили разницу? Откуда? Вот и им не понять. Пока разберутся, мы на спасательных шаттлах уйдем. Или не уйдем, но время выиграем. Короче, пробовать надо. Да и все лучше, чем кем-то из людей жертвовать. Выхода другого нет. Приведите сюда релаксатор.
1: Я ушел. Не удержался. Прятался в каюте, пока ее собирали. Договаривались о передаче, выпускали через шлюз. Я прятался, плакал и представлял, как будут вскрывать скальпелем ее кожу, разрезать тело, ковыряться внутри длинными пальцами, похожими на щупальца. Загудела сирена, шаттлы готовились к отстыковке, надо было торопиться. Мест не хватало, приходилось, невзирая на правила безопасности, грузиться по 20-30 человек. Капитан приказал всем ждать. И Лови обещали дать коридор для ухода шаттлов. Полчаса. Час. Сирена. Отбой.
0: В кают-компании дым стоял столбом. Курили все. Нервно стряхивали пепел на пол. Безликие шимпанзе суетились вокруг с пылесосами и тряпками.
1: «Они ушли! Ушли все!»
0: Капитан улыбался. Нормальные мужики-летуны. «Вот, смотрите!» Смотровик открылся, и мы убедились, что капитан не врал. Короткое сообщение, оставленное илловийцами, то, что транслировалось позже по 5 основным каналам, было емким, но от этого еще менее понятным. Ретранслятор равнодушно подбирал слова. «Уважение». Мир. Уважение. Сильный равен сильному. Сильный склоняется перед сильнейшим. Извинение. Уважение. Мир.
1: Ни черта не понимаю. Ни черта. Ушли?
0: А Хаврошечка? Старик не смотрел в мою сторону.
1: Хаврошечка где?
0: Релаксатор? Вернули. Биотехник уже работает, снимает данные. Сегодня на Землю отправим информацию, а завтра и самого биоробота. Да и вам, ребята, отпуск положен. Ушли, надо же! Все шумели, обсуждали, смеялись, выплескивая накопившийся ужас. Я ревел белугой. Всю смену через неделю отправили домой. Хаврошечку я больше не видел. А в отдел безопасности меня вызвали уже на следующий день после прибытия на Землю. Свиридыч меня увидел, пальцем у виска закрутил, как бешеный. Смеялся. Генерал ОБ тоже улыбался. Я дурак дураком, не въезжал в происходящее.
1: «Ты чё наделал, а? Чего, чего?»
0: Поджилки тряслись не хуже, чем от иллорских кошмаров. Наш ОБ ничем не лучше.
1: «Ну, чтоб ты понял, сынок!»
0: Генерал кивнул на кресло, и я опустился мешком.
1: «Чужие ушли после того, как отсканировали твоего биоробота». «Да не моя...»
0: «Не перебивай».
1: «Пропустили процессор через какие-то свои устройства и получили картинку». «Вы эту картинку тоже видели. Хорошая такая, любопытная, сгенерированная на основе твоих воспоминаний и данных картинка. Другого она знать и не могла, настраивалась на тебя, придурка». «Ты чё и наболтал-то, а? Ну...»
0: Вот тут-то меня и торкнуло. Я сжался весь, не знал, радоваться или как. Да я это, ну, как сказать...
1: «Можешь не говорить, сами знаем. Ну ты отмочил! Ну ты понял, сынок, что ты отмочил? Ты можешь сказать, всех нас спас, а?»
0: «Ну, товарищ генерал», — зачастил я. «Игра такая, игра вроде как... Я Люк Скайуокер, а она принцесса Лея. Ну, понимаете, я с детства «Звездными войнами» увлекался. Все серии пересмотрел, плакаты там и прочее. Я Люк, а она Лея. Я ей рассказывал, фильмы крутил, чтоб поняла».
1: «Дети! Дети, товарищ генерал!»
0: Свиридыч вытирал потный лоб салфеткой.
1: Дети не дети, а представляете, что о нас подумали эти юловийцы? Да они от одного только эпизода про йоду в штаны, наверное, наложили. Господи!
2: Генерал не выдержал и зашелся в кашляющем смехе.
1: Джедай хренов! Не могу, джедай!
3: А что теперь? Что, а если они вернуться решат?
2: Ободренный, я начал задавать вопросы.
1: Не твоя забота, сынок. С этим мы сами разберемся. А как там у нее внутри-то устроено? А, джедай!
2: Он скабрезно подмигнул. Кулаки у меня сжались.
3: Да что уж, против генерала. Вышел я из здания, в кабак направился, допился до чертей в глазах.
2: Вот так моя история и закончилась. Потом на других станциях работал, всякого навидался. Чё? А, почему жены вахтовиков блондинками не бывают? Так из-за хаврошечек. Они ж до сих пор на службе. На каждой станции есть. Кому приятно, чтобы его супруга на шлюху биоробота походила? Правильно.
3: А что с той, с первой стало? Не знаю. Думаю, деактивировали.
1: Или, может, память стерли и снова на службу Отечеству?
2: А ты думал? Оборудование недешевое.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Юрий Кириллов «По щучьему велению».
2: Я возвращался в поздней пригородной электричке. В почти пустом и очень неуютном от того вагоне тускло горел свет, и я выбрал место под плафоном как раз по ходу электрички. Открыл на закладке книгу, приобретенную посредством сданной макулатуры. Именно эта макулатура, как свидетельствовало обращенное ко мне воззвание, позволяла мне спасти от вырубки треть дерева, выросшего за 50 лет на благоприятной почве или за 80 на плохой. Кстати, бумага, на которой были напечатаны сказки, полностью соответствовала той, что в свое время я сдавал на приемный пункт. Но в конце концов, какая разница? На такой бумаге воспроизведены такие близкие и памятные с уже далекого детства слова. «Что ж ты, дурак? Братья велели тебе нас почитать, и за это хотели тебе по подарку привезти, а ты на печи лежишь, ничего не работаешь. Сходи хоть за водой», — говорит ему щука человеческим голосом. «Не ешь, дурак, меня, пусти опять в воду, счастлив будешь».
3: «Счастлив? Как несчастлив?» — язвительный голос прервал мое чтение. «Ну ладно, ему-то она сама в ведро запрыгнула, а ты ведь собственными вот этими руками из воды ее вытащил».
2: «Кого?» — с недоумением взглянул я на неожиданного собеседника.
3: «Чего кого?»
2: «Да из воды-то я кого, по вашему мнению, вытащил?»
3: «А при чем здесь ты?»
2: «Ты ни при чем, это я вытащил. О себе и говорю.

0: Неужели непонятно, что вот этими руками вытащил и говорящую щуку? Я ошалел и смотрел на человека, сидевшего напротив. Высокий и довольно-таки молодой, симпатичное лицо не портило хмурая задумчивость. «Стало быть, передо мной собственной персоной сказочная Емеля, извините, дурак», — решил я, наконец, подхватить шутку. «Какой там дурак? В тысячу раз глупее. Емеля-то ваш, небось, не такой простак. Что, не верите?» А я от правды ни на шаг не отступил. «Вот послушайте. Рыбак я так себе. Не буду хвастать, что из больших знатоков, хотя кое-что умею, и на удачу не жаловался. Это верно. Как-то раз на озере в отпуске леща поймал. На 9,5 кило потянул. Грамм в грамм. Сразу и взвесил». «Вы что же», — усмехнулся я, — «безмен с собой носите?» «Зачем? Я по-рыбацки. Взял палку с одного конца на леске леща, подвесил с другого ведро и литровой банкой воду лил, пока не уравновесило. Ведро 1,5 кило весит. Так и вытянуло. 9,5. Вот такой, поверите?» Он широко развел руки. В глазах его блестело возбуждение, словно событие только что состоялось. Вся деревня сбежалась тогда. Народ все больше престарел, и сроду у них таких рыбин не ловили. А теперь и подавно, когда вся химия с полей идет. Сорная рыба еще попадается, да лягушки пока не перевелись. Эх, было дело, — с отчаянием махнул рукой странный собеседник. Теперь я этих лещей из любой лужи сколько хочешь вытащу. Пожелать только. Видя, что попутчик явно хватил лишку, как это случается нередко с заправскими рыбаками, я попытался направить разговор в прежнее русло. А щука-то, щука при чем здесь?
1: Как это при чем?
0: Она-то и переменила всю мою жизнь. Есть желание послушать, могу рассказать. Поехал я на водохранилище. Ну, знал, конечно, что не с пустыми руками вернусь. С пустыми-то что за интерес? Только к бережку подошел, тут я ее и увидел. Чего у нее там случилось, до сих пор не знаю, а так будто дремала. Я, понимаешь, увлекающийся человек. Разум у меня как отшибло. Вот в чем был — в воду. В любом случае, дурень. Она на вид 1,2 метра. Это какой же вес? Утащить под воду ей ничего не стоит. Только это я тогда, помимо внимания, сгоряча схватил и на берег бросил. Уж потом дошло, что она как перышко легкая была. Из чего состоит, кто ее знает. Но это уж, как говорю, потом было. Бьется она на берегу, как настоящая, а я камень ищу, чтобы успокоить. Голыми-то руками уже боюсь схватить. Нашел каменюку, только подбежала она мне человеческим голосом. «Отпусти, дескать, в воду, а я тебе буду помогать, когда о чем попросишь». Испугался я, понятно. Уж как было говорю, тут кто хочет испугается, когда рыбина бессловесная заговорит. Ну, все-таки сгоряча, должно быть, отвечаю ей. «Если все можешь, то чего сама себя в воду не спустишь?» «Ты, — говорит, — мне энергостимулятор, вот ту чешуйку сдвинул, когда на берег выбрасывал. Поставь ее на место, и я тогда сама в воде окажусь. А тебя за хорошее ко мне отношение и доброту отблагодарю». Я наклонился и вправду вижу. Чешуйка на боку вроде отстала. Контакта, значит, нет. Подвинул на место, а щука уж в воде. Моментальное дело. На глубину ушла, а голос явственно слышу, будто рядом. «Теперь чего хочешь, пожелай. Что возможно, выполню. Слово данного не в моей власти нарушать». «Но есть невозможное, — пожелаю, — спрашиваю у нее, чтобы быть в курсе дела». «Что невозможно, — отвечает, — выполнить не могу. Только до невозможного тебя, пожалуй, не додуматься. Для меня многое возможно. Кое-что для проверки я тут же пожелал». И она, поверите, как обещала, все выполнила, а потом сразу куда-то пропала. Но связь у меня с ней постоянная. Как будто сторожит она каждое мое желание. А тут как на грех думы одолевать стали. Ну-ка, думаю, захочу чего, а потом и пожалею. А вдруг она обратно все повернуть не сможет? Нет уж, лучше не хотеть лишнего. А потом и такое в голову ударило. А что, если придет на ум что-нибудь эдакое, чего вовсе и не желаешь, а она выполнит, раз подумал? Так уж лучше ничего не желать. Понимаете, замучился я с этими мыслями. Только и слежу теперь за собой, чтобы вообще ничего не желать. Я поразился той мешанине, которая оказалась в голове у моего попутчика. Как видно, с большими завихрениями человек. Как бы там ни было, но я невольно начал оглядываться, рассчитывая при первой возможности перейти на другое место. Просто так подняться и уйти казалось неудобным. А он, словно догадываясь о моем настроении, возбужденно заговорил: «Не верите, да? Хотите, я вам сейчас докажу, прямо здесь?» «Перенесете меня в одну из сказок Шахерезады?» — невольно улыбнулся я в ответ.
1: «А ведь это идея! Путешествие на восток!» —
0: хлопнул он себя по колену.

помню, как я заснул, но сон пришел мгновенный. Будто неимоверно жгуче палило солнце. Вокруг до самого горизонта стелились пески. Местами будто снег лежал и блестел на солнце, но ясно было, что эта соль выступила на поверхности огромных размеров жаровни. Я вот чудо-то сидел между горбами верблюда. Сидеть с непривычки было крайне неудобно. Я повернул голову вправо, и мне стало смешно во сне. Не сдерживаясь, я смеялся так, что явственно слышал свой смех. И было от чего смеяться. Рядом, точно на таком же верблюде, двигался мой попутчик по электричке. Да чего же он оказался привязчив? Во сне и тут ухитрился стать действующим лицом. Ну да ладно, поедем вместе. Мне ведь от этого ни холодно, ни жарко. Ух, как жарко. Печет это снящееся солнце, будто взаправдышней, будто наяву. Пить. Скорее воды. Романтический герой де Сент-Экзюпери был куда выдержанней. Сколько часов он продержался в пустыне, прежде чем был подобран случайным караваном. Впрочем, зачем это во сне вспоминать происшествия, описанные Экзюпери? Странный, очень странный сон. И как по-настоящему неимоверно хочется пить. Я чувствую толчок и вижу, как справа тянется рука с флягой. Хватаю ее, судорожно сжимаю пальцами горлышко и тяну к сохшимся губам. Пью в расчете на бездонность посудины, а напившись, бросаю пляжку прямо в песок, так как понимаю, потеря во сне вовсе не потеря. «Что вы делаете?» – слышу в тот же момент знакомый голос моего попутчика. «Это же безрассудно выливать в пустыне воду!» «Безрассудно?» – отвечаю ему с беспечным смехом. «А разве есть такое понятие во сне?» «Вот вам! Смотрите!» Словно с вышки в реку прыгаю я с верблюда в песок. Нет почему-то легкости парения. Напротив, я ощущаю боль ушиба, самую реальную боль. Дотрагиваюсь пальцами до пепельно-серого растения, неведомо как укоренившегося в зыбкой подвижной среде. Тащу его на себя и вскрикиваю от неожиданной боли. Десятки иголочек впиваются в мою ладонь. Машинально сжимаю кулак и вместе с растением прячу его в кармане брюк. Да что же это такое? Никогда прежде не было во сне такого острого и продолжительного ощущения боли. Внезапно слышу совсем новый звук. Что-то мелькает в нескольких шагах. Впереди узкая невзрачная веревочка. «Назад!» — врывается в мои уши крик навязчивого попутчика. «Это змея! Быстро к верблюду!» И вновь в ответ я беспечно смеюсь и без промедления делаю шаг навстречу совсем не опасной мне опасности. Я отчетливо вижу, как в воздухе что-то мелькает, неожиданно пугаюсь и также неожиданно просыпаюсь. Качался, качался вагон, да и укачал, как видно, меня. А все потому, что еле тянется. В быстро едущей электричке заснуть трудно. А сон такой впервые вижу. И главное, все как наяву помню, до самой мелочи. Но где же мой попутчик? Нет, не сошел еще. Сидит, где сидел, и почему-то тяжело дышит. Скидываю на него глаза. Что с вами? Что со мной? В громко произнесенных словах звучат гневные нотки. Со мной-то ничего, а вот вы не слух. И чуть-чуть не поплатились за это. Почему вы не слушали, когда я кричал вам про змею? Вот те раз. Неужели сон продолжается? Мне известно по собственному опыту, что бывает сон во сне. Будто просыпаешься, а на самом деле видишь новый сон. Но что же вы молчите? Еще более раздражается попутчик. Он нервно дернул ногой и нечаянно...

0: «Так вы, оказывается, гипнотизер!» Теперь уже я возмущался. «Навязали мне без всякого согласия нелепые путешествия, слишком много на себя берете!» «Ну вот», — усмехнулся попутчик. «Вы же сами, не поверив в мои возможности, хотели испытать меня. По вашему собственному желанию побывали мы на Востоке». «Вы все-таки надеетесь заставить меня поверить?» Я не закончил фразы, так как ощутил ноющую боль в руке, которую, видно, во сне сунул в карман и все еще продолжал сидеть в неудобной позе. Я освободил руку и поднес к глазам. В ладони было зажато какое-то растение. Сквозь пальцы струйкой сыпался песок.
1: «Ага», — торжествующе воскликнул попутчик, — «значит, вы прихватили с собой сувенир. Вот вам самое убедительное доказательство того, что мы с вами только что переправлялись на верблюдах через пустыню. И если бы не ваше безрассудное поведение, то и теперь находились бы там же».
0: «Вы хотите сказать, что все было взаправду?» — невольно вырвалось у меня. «Да как же так?»
2: «По щучьему велению, по моему хотению», — совершенно спокойно ответил попутчик. «И еще потому, что вы раззадорили меня, не поверив моему рассказу».
0: Я и теперь, вытаскивая колючки из пораненной ладони, не мог верить. Ведь я осознавал, что такого просто не может быть. Вполне возможен обман слуха, обман зрения, то есть органы чувств могли обмануться, но мозг провести невозможно. Его не стронешь с незыблемого фундамента знаний.
2: Да, знаний, на которые он прежде всего опирается».
0: Освобожденная от колючек ладонь сильно соднила, и я стал махать ею в воздухе, как это делают при ожоге. Мой попутчик некоторое время наблюдал за этими довольно нелепыми взмахами и, будто вспоминая что-то, сказал: «Да, ведь мне ничего не стоит вам помочь. Давайте-ка обработаем йодом».
2: В то же мгновение моя ладонь окрасилась в коричневый цвет, и я замахал ею еще энергичнее, так сильно защипало.
0: «Опять я все усложнил», — сокрушенно покачал головой попутчик.
2: «Ну, потерпите секунду».
0: И в самом деле тут же ладонь моя приобрела прежний цвет, и царапины на ней будто не бывало.
2: «Теперь-то, надеюсь, убедились?» — ответил вопросом на мое удивление попутчик.
0: Я энергично замотал головой. «Пусть он любые фокусы демонстрирует, но заставить меня поверить в реальность сказочного...»
2: «А знаете, как бы в нерешительности проговорил попутчик... Давайте вот еще что. Вы, кстати, уверены, что сейчас не спите и не находитесь под гипнозом?
0: Если не уверены, то для того, чтобы удостовериться, можете ущипнуть себя. Считается самым действенным средством контроля». Если он и шутил, то мне было не до шуток. Хотелось как можно скорее выпутаться из этой странной истории. Хриплый голос испорченного репродуктора вернул к реальности, объявив остановку. «Попросим его повторить членораздельно», — с торжеством в голосе сказал попутчик. И, словно подчиняясь его воле, репродуктор звонко и четко объявил остановку. Я заглянул в окно и увидел пустую платформу знакомой станции, освещенную электрическим светом. Конечно же, я не спал. Все вокруг было обыденным, знакомым, естественным до самых мелочей. И чтобы осознать это, незачем было прибегать к никакому самому действенному средству контроля. «Так вот», — с непонятной усмешкой продолжал попутчик, «сейчас мы с вами сможем отправиться в космос, если, конечно, вы не возражаете. Надеюсь, не приходилось там бывать?»
2: «Прямо в вагоне электрички по рельсам отправимся?» — нашелся я. «Ведь иного варианта не предвидится?»
3: «Не, зачем по рельсам? По рельсам не выйдет.
2: Есть иные пути. Хотите, как обычно, в ракете?»
0: «А вы гарантируете, что мы выдержим перегрузки? Ведь и подготовленные космонавты всякий раз рискуют своим здоровьем».
2: «Ох, опять чуть не натворил беды», — с непритворным отчаянием схватился он за голову. «Вы совершенно правы. 100 раз надо подумать о последствиях, прежде чем принимать решение.
0: Ну, а если сразу, без ракеты, окажемся на космической станции, как, не испугаетесь?»
2: «Давайте», — с азартом спорщика воскликнул я. «Если, как утверждаете, вы такой всемогущий, давайте попробуем».
4: Ощущение было такое, будто внезапно остановился скоростной лифт. Все поплыло и закружилось вокруг. Что-то серое, большое поплыло перед глазами. «Да это ж мой попутчик парит прямо в воздухе!»
0: «Какое счастье, что я его увидел, это так и разума нетрудно лишиться.
2: Он шевелит губами, а я ничего не слышу, полная глухота.
5: Как себя чувствуешь?»

0: Скажите, как самочувствие? Прорывается наконец-то голос.
1: Чувствую себя отвратительно. Голова прямо разваливается. Неужели и для космонавтов такое состояние нормы? И как раз о нем они говорят с улыбкой телезрителям. Самочувствие хорошее. Я протягиваю руку к стенке, полу и потолку. Меня совершенно не интересует, к чему лишь бы сориентироваться в пространстве. Пытаюсь ухватиться за какую-то рукоять. В то же мгновение попутчик крепко сжимает мне запястье. «Перестаньте», — пресекает он мои попытки вырваться. «Ничего здесь не трогать, слышите? Ничего, иначе я не отвечаю за вашу безопасность». Я уже ничему не удивляюсь и, кивнув на рукоятку, только спрашиваю: «А что это такое? Что произойдет, если я за нее ухвачусь?» «Я об этом знаю не больше, чем вы. Главное, ничего здесь не трогать. Да и пожелать ничего не успеешь. Вот иллюминатор, кажется. Хотите посмотреть на нашу планету? Плывите сюда, только осторожнее, не вздумайте задеть что-либо». Но у меня не было желания смотреть в иллюминатор. Хотелось только вернуться в уютный вагон электрички, где все на своем привычном месте, и стены, и пол, и потолок. А за окном дружелюбно подмигивают, освещая путь, электрические лампочки. Мне так захотелось на землю, что я закричал: «Слышите? Велите вашей щуки, или как она называется, чтобы немедленно я оказался там, где был. С меня достаточно, не хочу больше никаких доказательств». Ему, как видно, тоже оказалось достаточно, потому что уже в следующее мгновение перед моими глазами засветились стальным отблеском рельсы параллельного пути железной дороги, и как будто ничего не случилось, напротив, откинувшись на мягкую спинку скамьи, сидел мой попутчик. Он молчал, да и я не мог заставить себя начать разговор. Мысли сшибались, путались, и все же я нашел в себе силы сосредоточиться.
2: «Она что?
1: Рыбина это с другой планеты? Инопланетянин выходит?» «Не знаю, инопланетянин ли или на другой планете сконструировано, да к нам направлено с какой-то целью, о которой, скорее всего, никто никогда не узнает. Важен тот факт, что она есть. Похоже, лично ни во что не вмешивается, но может, как вы видели, многое». «Эх, не повезло же мне», — с отчаянием пожаловался он.
0: «Как не повезло», — горячо запротестовал я. «Вам выпала величайшая удача, какие в сказках-то редко выпадают. Тому Емеле», — я схватил лежащую на скамейке книгу и потряс ею в воздухе, — «ему достаточно было, чтоб ведра сами домой шли, даже печь по улице ехала со скоростью, понятно, печи. Ну а предел желаний — царем стать и царствовать лежа на боку. А чтоб пир на весь мир...»
1: «Скудноватая жизненная программа. А перед вами вся Вселенная. Если разумно распорядиться предоставленным вам случаем, возможностями, то...» «Вот что», — перевел мой монолог попутчик. «Вы были со мной. Все видели, во всем убедились сами. Да и в возможностях имеете полное представление.
2: Хотите, я пожелаю, чтобы выполнялись не мои, а ваши пожелания? Я вам за это буду очень обязан».
0: «То есть как? Я к этому совсем не имею никакого отношения», — резко запротестовал я.
1: «Конечная остановка», — довольно явственно прохрипел в это время репродуктор. Я с облегчением подхватил книгу и, взглянув на часы, будто очень опаздываю, рванулся к выходу. У меня не было никакого желания вступать в обсуждение.

0: руками не трогать. В кабинет менеджера компании коррекции истории ввалился без стука человек с помятой физиономией, но в дорогом белоснежном костюме. «С кем имею честь?» — осведомился менеджер.
1: «Ты что, издеваешься?» — просипел посетитель. «Промой глаза кефиром! Юров я! Король алмазов, нефти и туалетной бумаги нежность!»
0: «Очень приятно, Олег Ефимович», — вежливо улыбнулся менеджер. «Я вас слушаю».
1: «Ты чё, пацан?» — удивился олигарх. «Это я тебя хочу послушать. Мы люди конкретные. Сначала что, почем и сколько, а там посмотрим. Ну, излагай, только без рекламы».
0: «Если вкратце, то мы выполняем любое пожелание наших клиентов, связанное с темпоральной коррекцией истории. Секретное ноу-хау...»
1: «Любое желание, говоришь?»

0: Эх, замахнулись. Даже я не могу себе такое позволить. А где гарантия, что вы меня не кинете?
1: Менеджер терпеливо улыбнулся. Придется кое-что пояснить. Предположим, я приму ваш заказ.
0: Но-но!
1: Перебил его Юров.
0: Что значит предположим? Да ты примешь его, блин, на полусогнутых, или не знаю, что с вашей вонючей конторой сделаю.
1: Мы не всесильны, пожал плечами менеджер. Например, мы не можем отменить стихийные бедствия. Мы корректируем лишь ту историю, которая зависит от воли людей. Надеюсь, ваше дело не связано с природными явлениями.
0: Да нет,
1: отмахнулся Юров. При приеме заказа подписывается легальный типовой договор об оказании услуг. Кстати, вот образец. И вы производите предоплату 50% от общей суммы. Потом мы планируем коррекцию и отправляем спецагентов в прошлое. Однако заказчик может убедиться в исполнении своего желания сразу после предоплаты.
0: Это как?
1: Видите ли, изменения, внесенные в историю, становятся для нас реальностью автоматически. Но, к сожалению, не мгновенно. Это называется темпоральной инерцией. То есть некоторое время старая версия реальности продолжает существовать, и переходный этап может продлиться несколько месяцев. Но наше ноу-хау позволяет мгновенно перенести мир на новую линию развития.
0: «Ладно», —
1: махнул рукой Юров.
0: «Верю. Да и базар о вас идет чисто конкретный. Лично мне понравилось, как вы одному пахану биографию выправили. Будто бы он далекий потомок Юлия Цезаря и никогда на зону не ходил, а занимался честным бизнесом. Но учти, блин, если что, мои парни уруют и тебя лично, и всю вашу коррекцию. Короче, запускай свою ты понял.
1: Как скажете. А что будем менять?
0: Книжку Анна Каренина читал?
1: Спросил Юров, закуривая.
0: Ну, как одна баба под поезд легла, видно, с любовниками его перепутала. Кто, по-твоему, этот рассказ навалял?
1: Классик, сказал менеджер. Толстой Лев Николаевич.
0: «Правильно, — уныло сказал Юров. — Классик, мать его, за ногу. А мы вчера с дружбанами в клубе пульку расписывали, и я брякнул, что книжку про эту Аньку-железнодорожницу сочинил Пушкин, который еще писал, что любит он, понимаешь, грозу в начале мая. Но меня этот урод Захаревич и уел. Мол, хотя я олигарх, а темнота. А меня понесло. И побились мы об заклад при свидетелях, причем не как лохи на ящик Хеннесси, а солидно, на контрольный пакет акций головной компании». Захар хотел, чтобы книжку прям в клуб притащили, но мне стрёмно стало, и говорю, завтра разберемся. Он думал, никуда я не денусь, и согласился на сегодня стрелку перенести. Вся надежда теперь на вашу машину времени. Не дайте еврейской морде русского бизнесмена по миру пустить. Ведь наша национальная гордость, блин, под угрозой.
1: А вы представляете, как будет трудно заставить Пушкина написать этот роман? Переписывать-то готовый текст Александра Сергеевича вряд ли согласится. Придется, во-первых, заинтересовать его этой идеей, а во-вторых, проследить, чтобы он реализовал ее до конца, а не оставил одни наброски, как не раз делал со своими собственными произведениями. Впрочем, желание клиента для нас закон. Надо прикинуть. Менеджер защелкал клавишами, поглядывая на экран компьютера. «Возьмем 30-е годы», — бормотал он. «Тогда прозы он больше писал». «Болдинская осень». «Так». Девиц всяких отставить, балы тоже, поездку на Урал, обойдутся потомки без истории Пугачева. Итого 9 месяцев. Должен успеть. Если бы еще ноутбуком его снабдить, но это чревато, пусть гусиным пером пишет. Наконец он объявил. Компания принимает ваш заказ.
0: Сколько?
1: Осведомился Юров. Менеджер молча набрал на калькуляторе число со множеством нулей.
0: «Ты чё, опупел?»
1: – ужаснулся русский бизнесмен.
0: «Да это ж почти треть стоимости акций, на которую я поспорил!»
1: «Думаю, результат оправдает такую цену», – укоризненно улыбнулся менеджер. «Разве вам не хочется стать творцом истории? Подумайте, ведь вы фактически совершите переворот в русской литературе». Юров произнес несколько исконно русских словечек, отражающих его отношение к русской литературе. Потом поскреб макушку.
0: «Слышь, а чего-нибудь попроще нельзя придумать?»
1: «Можно», — невозмутимо сказал менеджер. И показал цифру на несколько нулей меньше.
0: «Ну вот, совсем другое дело!» — воскликнул Юров.
1: «Только, боюсь, вам это не подойдет».
0: «Это почему?»
1: «Потому что мы тогда не будем трогать классиков, а отправим вас самого в тот момент, когда вы совершили ошибку. Вас это устраивает?»
0: «Нет».
1: «Почему?»
0: «Да этот гад у меня уже поперек горла стоит!» — рявкнул Юров. И мы с ним вчера все равно бы сцепились, неважно из-за чего. Он хитрый сволочь. Институт закончил, не то что мы, выходцы из народа. Лучше уж давай первый вариант, который с Пушкиным.
1: Когда договор был подписан и Юров по телефону распорядился немедленно перевести бабки на счет компании, менеджер сказал: «Ну а сейчас мы произведем перенос реальности, чтобы вы убедились, что ваш заказ выполнен. Присядьте на минуту». Юров неохотно плюхнулся на стул. Менеджер взял древний телефонный аппарат и крутанул ручку вызова. «Володь, привет», — сказал он в трубку. «Это Макс. Прими очередной заказ. В двух словах, Пушкин должен написать Анну Каренину». «Да-да, именно так. Заказчик очень уважаемый человек, так что надо постараться». «Да, предоплата есть. Договор я тебе сейчас пришлю. Включай машину. Ну, пока». Он аккуратно положил трубку и нажал потайную кнопку. На мгновение в кабинете сгустилась тьма, а когда она рассеялась, то оказалось, что от Юрова остался лишь сигаретный дым. Вскоре пропал и он. «Читайте классиков», — посоветовал Макс пустоте. «Фантастов в том числе». Секрет был в том, что старая история сохранялась наряду с новой. И ноу-хау компании коррекции истории заключалось в сети темпоральной защиты, предохраняющей всю планету от переноса в новую реальность, за исключением нескольких кубометров пространства перед столом менеджера. Поэтому лишь сами творцы истории могли испытать на себе последствия своих прихотей. Пусть знают, что история — дама капризная и не любит, когда ее лапают грязными руками. Чистыми, впрочем, тоже. Макс устало зевнул и потянулся. Потом взглянул на часы и, нажав кнопку селектора, сказал: «Оля, запускай следующего. Да-да, того историка, который хочет доказать, что никакой античной Греции не было». Это был рассказ Владимира Ильина «Руками не трогать».

0: Наталья Федина. Адьёс, мадрисита. Однажды. У санитарки глаза голубенькие, в кружеве легких ресниц, на носу нежные веснушки. Верхняя губа чуть вздернута, но это ее не портит, наоборот, делает еще милей. Девочка-ромашка, девочка-колокольчик. Полевой цветок, незамысловатый, а присмотришься, глаз не отвести. Новенькая, первый день на работе. И сама вся такая чистая, светлая, радостная, как весна, нечаянно пришедшая в ноябре. Впрочем, по нашему климату в самый раз. Весна в ноябре. Весна в захолустной психушке. Хорошенькая санитарка, сияющая юностью, не идет этой облупленной больничной палате. Стены в наскоро замазанных трещинах, окно, заложенное кирпичом так, что даже лучу света не скользнуть сюда контрабандой. Вместо солнца тусклая лампочка под потолком. Похоже, это первая весна, пришедшая в палату за много лет.
1: «Белье стелить?»
0: — радостно спрашивает весна, сопровождающую ее медсестричку. Та постарше, потолще, позлей. Хмурое лицо похоже на розовую когда-то наволочку, застиранную до серости. Неравномерно застиранную. На щеках медсестры цветут лихорадочно яркие пятна румян. Кровать в углу палаты не застелена.

0: Пружины из матраса кое-где вылезли и задорно торчат вверх. Белье стелить. «Нет смысла», — отвечает медсестра. «Этот спит прямо в своем кресле дурацком, если вообще спит». А может, и не злая она, просто усталая. Уставшая от жизни. Этот — жалкое, ссутулившееся в кресле существо. Плечи сведены вперед, голова откинута на одно из них. Из-под длинного рукава линялой больничной пижамы выглядывает какой-то странный браслет. Может, его ультразвуком каким лечат? Как разбуянится, нажмут на кнопку, и он сразу смирнёхонький. В черной шевелюре, кстати, не так уж и много седины. Мужчина, если можно так назвать, не стар. Но что, не женщина, точно. Черты лица, впрочем, правильные, подбородок очерчен четко. И как не сутулит пациент плечи, а понятно, что они широки. Кажется, этот когда-то был видным мужчиной. Когда-то. Очень давно. Был. В прошлом. Впрочем, нет никакого прошлого. Есть только здесь и сейчас. Санитарка Весна ловит взгляд пациента и кокетливо строит глазки. Этот широко улыбается в ответ. Из вялого коричневого рта течет струйка слюны. Санитарка непроизвольно морщит носик, превращаясь из Весны в обычную хорошенькую девчонку. Старшая хмыкает. «Не трать силы, да? Ты с контингентом лучше поосторожнее, у нас ведь и буйные есть. Поймут не так и... Хорошо, это как овощ, ничего не соображает». «Я так на автомате», — оправдывается хорошенькая. «Когда ты красива, сложно забыть об этом даже в психушке». На столике рядом с инвалидным креслом стоит антикварный патефон. Настоящий, с ручкой. В воздухе выписывает фигуры легкомысленная, дурашливо-небрежная мелодия. «Адьё, смотрисита». Старая добрая Риорита, только на испанском. Символ 30-40-х годов 20 века, веселого мирного времени за 5 минут до войны. Заводная мелодия, услышав ее, сложно удержаться на месте. Вот и у хорошенькой покачивается в руках стопка наволочек и простыней. Каблучок одной ноги непроизвольно постукивает в ритм. Медсестра роняет с ненавистью. «Плешие пока. Как меня достала эта чертова песня! Круглые сутки! Круглые сутки! У палаты две двери, вторая железная, а все равно слышно. Это же самой можно сойти с ума с этими психами. Иногда ночью думаю, подкрадусь к патефону этому дурацкому, выключу и отдохну хоть чуть-чуть. Жизни же от этой Риориты идиотской нет. А он никогда словно не спит, этот урод. Как не войдешь, глазами зыркает, сторожит свою пластинку придурочную». «Адьёс, мадрисита, навеки мое сердце разбито». «Так взяла бы и все равно выключила». Хорошенькая делает шаг к патефону и тянется к ручке. Жуткий крик сотрясает воздух. Хорошенькая отскакивает в сторону на полметра. Простыни и полотенца летят вверх. Вот вам сразу и салют, и развивающиеся флаги. Пациент кричит и трясется. Как же жутко он кричит! Глаза вытаращены, слюна течет ручьями с подбородка на грудь, и вид его теперь не жалок, а скорее страшен.
1: «Да не связывайся ты с ним»,
0: — устало говорит медсестра, опытная, тертая, битая, испуганная девочки.
1: «Он всегда так реагирует, если шарманку чертову выключить пытаешься. И ухудшение состояния потом настает. Главврач велел этого дурика не беспокоить. Он на особом положении у нас, все у него преимущества какие-то. Палата вот одиночная, музыка идиотская».
0: Медсестра смотрит на пациента злобно. Ей кажется, что взгляд его не так бессмыслен, как этот хочет показать. Но какое ее дело? Она тут работает и все. Остальное ее не касается.

0: 25 марта 1808 года. Жаркая Пуэрто-дель-Соль. Ворота солнца. Самое сердце Мадрида. И солнце здесь в избытке. Ангелы наискось расчертили яркое небо белыми полосами облаков. На доме почты бьют часы. Полдень. Мария, пританцовывая, вышагивает по площади. В воздухе пахнет счастьем. Мария хороша. Черные глаза, тонкие запястья. Никто не учил ее грации, легкости походки. Это у Марии от природы. Она сама воплощенная грация. Солнечное обаяние в изобилии изливается в стороны, пленяя всех подряд. Мужчины восхищенно свистят ей вслед. Пожилые мадридцы, сидящие на ступеньках своих домов или на балконах, смотрят с приязнью. Мария не какая-то там свистушка. Достойная молодая сеньора из хорошей семьи. Юная, как вечно зеленая олива, душистая, как ее цветы. Какой-то гири из солдатиков, бурматун иностранный, машет ей рукой.
1: «Привет, красавица! Когда снова пойдешь по площади? Не хочу пропустить!»
2: «Маньяна!»
0: — пожимает Мария плечами.
2: «Маньяна! Завтра, послезавтра, через год, когда-нибудь. Может быть, если получится».
0: Когда ты красива, сложно забыть об этом, даже если ты примерная католичка и, представьте себе, почтенная Матрона. Год назад друг семьи, священник Дон Франциско де Лилла, обвенчал их с Карлосом в церкви Сан-Антонио де Лос Алеманес. Конфетти и рис летели во все стороны, а Мария с Карлосом целовались, целовались и все не могли остановиться. И вот итог. Мария замужем, Мария счастливая, Мария беременна. Ни за что не скажешь, что сроку уже 5,5 месяцев. Круглый животик скрывает покрой платья, а в остальном никаких примет. Ни нос не распух, ни кожа пятнами не пошла. И уж, конечно, Мария не стала грузной, как Консуэла, жена ее брата Хосе, которая тоже сейчас ждет ребенка, уже третьего.
2: Посмотрите, как тонки щиколотки. Ах, Мария, птичка-невеличка, цветок оливы, замужняя девочка.
0: Жаркий полдень. Очень жаркий.
2: Из чего, интересно, сделано небо, текучее, как самое легкое вино?
0: Мария ловит языком соленую каплю, скатившуюся со лба по смуглому носу, и хохочет.
1: Впереди целая жизнь, полная восторгов и удовольствий. У них с Карлосом еще будут дети, много-много детей. Она самая счастливая на свете. Счастливее не бывает.
0: Два дня назад, 23 марта, французские войска вошли в Мадрид.
2: Теперь жизнь совсем пойдет на лад.
0: Революция сделала французов счастливее, тоже будет и с испанцами.
2: Здорово, правда?
0: Второе мая 1808 года.
3: «Не ходи!»
0: — плачет Мария.
3: «У тебя жена больна, и скоро будет ребенок! Под Хосе думает о семье, он не пойдет на площадь!»
0: «Пойми, я должен!» Голос Карлоса тверд. Его рука, большая, горячая, сжимает тоненькую смуглую ручку Марии.
2: «Наполеон навязывает в короли Испании какого-то выскочку! Настоящего наследника престола сейчас увезли в Байону! А мадридцев, попытавшихся этому помешать, стреляли!» Каждый мадридец сейчас должен взять оружие и идти на площадь. Французишки не знают, с кем связались.
0: Мария в панике. Где ее Карлос набрался революционных мыслей? Контра. Марии больно. Муж совсем не думает о ней и будущем ребенке. Контра. Мария горда. Муж не может поступить иначе. Он настоящий мадридец. Жизнь соткана не только из счастья и покоя, безопасности. Ее узор тусклый и бледен. Она не смогла бы жить с человеком, решившим иначе. Ее Карлос — лучший мужчина в Мадриде, в Испании, на земле. Она побежала бы за ним на край света, не только на площадь. Испанцы презирают опасность. Но лихорадка не дает встать с кровати. Иногда становится лучше, вот как сейчас, но приступы следуют один за другим. Только бы болезнь не повредила ребенку.
2: Он родится уже скоро, через 2 месяца. Как она без Карлоса? Как? Но другого решения нет.
1: Про. Мария тихонечко целует мужа, благословляя. Dos de mayo, второй день мая. День знойный, безветренный, но в воздухе отчетливо пахнет грозой. Из чего сделано небо? Из металла колоколов. Из металла ножей и пистолетов, вроде тех, с которыми Карлос идет на мятежную площадь Пуэрто-дель-Соль. Прекрасную Пуэрто-дель-Соль. Ворота солнца. Жаркий день. Очень жаркий. У юной женщины начинает щемить сердце. Она кладет руку на живот. 7 месяцев. Ночь со 2 на 3 мая 1808 года. Плохая новость приходит ночью. Мечущийся в подушках Марии ее приносит Консуэло, жена брата Марии, Хосе. Их дом совсем рядом с площадью.
3: «Мятеж подавлен! Карлоса забрали!» —
1: говорит она срывающимся голосом. Мария замирает.
3: «Не может быть! Только не ее, Карлоса!»
1: Консуэло мнет передник в руке.
3: «Это не все! Отца тоже забрали! И Хосе!» «Как отца? Как Хосе? Их же не было на площади!» «Не было, правда же? Скажи, Консуэло! Отец совсем старик! Какой из него мятежник?» «Французы пошли по домам с обысками. Всех, у кого нашли ножи, увели», —
1: отвечает жена брата на незаданный вопрос. Что спрашивать, все видно по глазам.
3: «Ножи! Еще бы их не нашли! В семье Марии все мужчины шорники, как им без ножей?» «Много народа похватали, пол нашей улицы», —
1: продолжает дрожащий от страха и возмущения Консуэло.
3: «Всех погнали в казармы или в монастырь. Я детей спрятал, и к тебе. Сейчас к монастырю пойду, наши говорят там. Куда ты одеваешься, дура? Ты же на ногах не стоишь. Какое еще мне лучше? Ну, завернись хотя бы в платок, разве тебя переупрямишь?»
1: Мария ходит под окнами монастыря Марии де Арагон, придерживая живот. Ни Карлоса, ни отца, ни Хосе в окнах не видно. Длинноногая Консуэло побежала к казармам посмотреть, что там. У Марии не хватит сил на еще один переход.
3: «Ничего, Карлос наверняка здесь, в монастыре. Небо не зря привело ее именно сюда. Ничего, все образуется, все обойдется. Она, Мария, везучая. Она самая счастливая на свете. У нее любимый муж, и скоро будет долгожданный ребенок. Просто не может быть иначе. Мария это точно знает».

0: 3 мая 1808 года. Сначала Марии кажется, что выстрелы приснились ей в горячке. Не выдержав длинного перехода и долгих плутаний вокруг монастыря, она засыпает прямо на земле.
1: Выстрелы приснились? Не приснились.
0: Мария поднимается так быстро, как может, и торопится на звук, спотыкаясь и падая. Черное небо уже не небо, а кромешная темень. Холодная ночь еще холоднее от предчувствия чего-то ужасного. Но нет, не может быть, чтобы повстанцев казнили немедленно той же ночью. Это какие-то другие выстрелы. В деле надо сперва разобраться, ведь французы схватили слишком много невиновных. Мария слишком слаба, чтобы быстро добежать до пустыря у горы.
1: Мария далеко.
0: Она не видит, что отец и Хосе уже лежат на земле, отпустив души в небо. Первые жертвы освободительного движения. Кровь, всюду кровь, багрово-коричневая, как будто безумный повар переборщил с томатным соусом и залил им все вокруг. Священник Дон Франсиско де Лилла еще жив, руки сложены в молитве. Он тоже был на площади. Сосед Педро яростно сжимает кулак. В центре группы Карлос. Стоит, раскинув руки и ноги, словно Андреевский крест.
1: Или распятие.
0: Ему осталось пара секунд. Палачи, плечом к плечу, стоящие клином, слились в одну бездушную машину смерти. Машина не видит, кого убивает. Видят только люди. Только люди чувствуют.
2: «Запомните меня! Я Карлос де Гильермо!» — кричит
0: Карлос, сам не зная зачем, но чувствуя, что так правильно.
2: «Запомните меня!»
0: Мария не слышит его крика, но отчего-то сжимается ее сердце, колотится, словно вылетит сейчас птица из груди и полетит. Карлос падает так же, как стоял, широко раскинув руки. Душа вылетает из груди птицы и летит навстречу птице Марии. Сильное, красивое тело стало мусором. Душа нет. Мария не видит казни, но другой человек видит. Через подзорную трубу на расстрел смотрит, сжимая в руке заряженную винтовку, королевский художник Франциско Хосе де Гоя и Лусьентос. Потребовав, чтобы садовник тоже зарядил ружье и сопровождал его, художник отправляется к окровавленному пустырю. Так надо. Свет луны освещает непогребенных мертвецов. С другой стороны пустыря одновременно с художником появляется маленькая бледная женщина. Нет, она не кричит. Коротко вскрикивает и оседает, словно пустырь встретил ее заблудившейся во мраке пулей. Художник достает планшет и начинает быстро-быстро рисовать. На листе появляются линии. Мужчина-крест, белое пятно рубашки, сжатый кулак. Из ужаса родится красота. Кричит, корчась в родах, маленькая, похожая на девочку Мария. Всего час назад ее звали Мария Гомес Диас. Сейчас еще и Вьюда де Карлос, вдова Карлоса. Старик-садовник бестолково пытается помочь роженице.
3: «Адьос, мадресита!»
0: Нервно поет он, пытаясь убедить себя, что все происходящее вокруг ему просто кажется, что он сошел с ума. По бедрам женщины течет сукровица. Багровой и темной кровью залита белая рубашка Карлоса. Человек умер. Человек рождается. Гойя шепчет что-то себе под нос, чиркая по листу, углем и словом пробарматывая сюжет. Кричит Мария. Красота родится из ужаса и смерти. Захватывающая красота. Ничего не закончено. Все только начинается. Однажды. Музыка на пластинке обрывается, споткнувшись о царапину. Человек в инвалидной коляске протягивает руку и отправляет ее в дальнейший путь. С Сумасшедшие бывают пунктуальны, как никто, а этот помешан на своей ненаглядной мелодии. В общей сложности в этой комнате в день бывает, дай бог, 10 минут тишины. Одно движение, и вот хрипловатый, с легким акцентом голос задорно выводит по-испански.
4: «Адьос, мадрисита, навеки мое сердце разбито».
0: Пластинка скрипит, пластинка сипит, совсем этот ее заездил.
5: «Давай я тебе скачаю песняк в MP3», — предлагает хорошенькая санитарка, не надеясь на ответ.
6: «Не качество, а кошмар».
0: Она все еще девочка весна, но уже не март, а ближе к маю. Расцвела, похорошела еще больше, скоро станет летом и упорхнет. Негоже таким красоткам носить утки в психбольнице. Им место на подиуме или куда там еще стремятся нынче девчонки. Этот пациент без имени качает головой. Девочка весна знает, что он совсем ничего не соображает, и качание и кивки не являются ответом ей. И также ясно, что патефон свой этот отдаст только вместе с жизнью. Смешной такой. Милый, хоть и псих. Задорная мелодия Рио Риты, незамысловатые слова. Медсестричке нравится эта песенка. Она часто под нее танцует и не раздражает ничуть. Наоборот, она к ней привязалась. И к пациенту странному привязалась почему-то. Он хуже собаки, совсем не понимает ее слов, даже «фу» и «на». Но девочке все равно нравится с ним разговаривать. Он хотя бы слушает ее, в отличие от начальства и родителей. Это смешно, но ей с ним спокойно. Словно пока этот сидит здесь, пока хрипит пластинка, все будет хорошо.

0: 25 марта 1808 года. Жаркое Пуэрто-дель-Соль в самом центре Мадрида. Ворота солнца, солнцем щедро залиты, и все как положено. Пританцовывая, Мария вышагивает по площади. На нее оглядываются. Мария хороша. Лукавые черные глаза, тонкие щиколотки. Какой-то гири-француженка улыбается и машет рукой, крича что-то веселое. Она строит глазки в ответ. Когда ты красива, сложно забыть об этом, даже если внимание посторонних мужчин не нужно тебе даром. Если дома ждет любимый муж и счастье, счастье, счастье! Жаркий полдень, впереди только хорошее. Крак! Внезапно все чернеет, мир опрокидывается, Мария летит куда-то в пустоту и ничего не разобрать. Треск! Все кончено. Однажды. Все, кончено! Достало! Сердитая медсестра швыряет пластинку в сторону. Месяц назад ее любимый ушел. Он много раз уходил подумать, разобраться в себе, отдохнуть. Но теперь сказал, что насовсем. Ей больно. Как же ей больно! Сердце рвет пополам, голову разрывает изнутри на 100 частей. Она держалась, она долго держалась на транквилизаторах и силе воли, но всему приходит конец. Вчера она напросилась встретиться, думала все вернуть, умоляла, и тут у него зазвонил сотовый. Мелодия — задорная Риорита. По его улыбке, нежной, счастливо-глупой, какой женщина не видела уже много лет, стало ясно, звонит соперница, разлучница! Решение умереть принять было легко. Шприц уже ждет своего часа в кармане. Конечно, она не хотела связываться перед смертью с каким-то психом. Хотела зайти в пустой кабинет и сделать все красиво, достойно. Банально сорвалась. Испанские ритмы, расплескиваемые в воздухе старым патефоном, прорвали хрупкую оборону, сорвали крышу. Нет, не имеет права звучать эта задорная мелодия сейчас, когда кто-то в шаге от смерти. Никто на свете не имеет права быть счастлив. Она ненавидит этого пациента, эту мелодию, эту сволочную сопливую санитарку. И танцует она. Все на свете достается хорошеньким. Суки неразборчивые, они готовы под психа лечь, но всегда будут с мужиком, всегда. Медсестра швыряет об стену девочку весну, а вслед ей пластинку. В комнате наступает пугающая тишина, которую эти стены не слышали много лет. Не полегчало. Женщина заносит каблук над пластинкой, чтобы раздавить ее, как мерзкую гусеницу в детстве, как далекую, недоступную соперницу. И сильно удивляется, когда каблук впечатывается в дощатый пол. Пластинка в руках этого пациента без имени, просидевшего в кресле черт знает сколько лет. Когда она пришла в клинику 5 лет назад, он здесь уже сидел. А что раньше было, ни у кого не спросишь. Персонал в больничке от чего-то часто меняется.
1: «Я знала, что ты придуриваешься!» — с ненавистью говорит медсестра этому. «Никакой ты не паралитик! Что тебе надо от меня, сволочь?»
0: С неженской силой она бросается на инвалида и вырывает у него пластинку. Тот от неожиданности выпускает, но вскоре завладевает ею вновь. Медсестра не согласна терпеть поражение. Девочка весна приходит в себя после удара о стену и с ужасом наблюдает, как паралитик и всегда аккуратная медсестра возятся на пропахшем хлоркой полу. Ей страшно. Конечно, пациент сильней. Ему ничего не стоит отобрать пластинку вновь, посмотреть насмешливо, твердо. «Не влезай, дамочка, убьет!» Взгляд жесткий, опасный. Мужчину бы остановил один только этот взгляд. Но не женщину на грани отчаяния.
1: Она не даст одержать над собой власть еще и этому.
0: В тот момент, когда странный пациент берется за ручку патефона, медсестра выхватывает из кармана шприц, срывает колпачок и делает укол.
1: Так этому и надо. Никакой он не больной, обычный лжец. Все мужики, притворщики, лгуны, сволочи.
0: Пластинка падает из руки пациента.
1: визжащая женщина бьет ее каблуком и чувствует: Отпустила! Мужчина, оседая, успевает нажать кнопку на своем странном браслете. Через мгновение в палату влетают главврач и охрана. Хлопают двери, бывшего обитателя палаты уносят, накрыв простыней, он мертв. Не сопротивляющуюся, непрерывно хохочущую медсестру уводят еще до того. Девочка-весна, спрятавшаяся под кроватью, видит, как главврач собирает осколки пластинки. Выражение его глаз не передать. Боль. Ужас. Безысходность. Неужели он такой меломан? Наверное, просто пациента любил, как и она. А эта пластинка как бы кусочек этого. На следующее утро, выйдя на работу, девочка слышит, как из знакомой палаты доносится:
2: «Адьос, мадресита, навеки мое сердце разбито». Ух, обошлось. Врачи все преувеличили. Этот жив, и все будет в порядке. Пластинка играет, а значит, он жив.
1: Девочка радостно отпирает железную дверь, врывается в комнату. На каталке у патефона сидит полноватый крепыш восточного вида. Бессмысленный тусклый взгляд, изо рта течет струйка слюны. На руке странного вида браслет. Другой человек. Другая пластинка. Та же, только мелодия. И струйка эта дурацкая, и браслет с тревожной кнопкой.
2: «Что же это такое?» —
1: в сердцах говорит юная санитарка.
2: «Выдают вам эти пластинки при поступлении, что ли?»
1: Делает решительный шаг к патефону. В глазах новичка появляется осмысленное беспокойство.
2: «Не бойся, не трону я ее»,
1: — машет девочка рукой. Но пациент, похоже, и сам знает, что она не тронет.
2: Оба-на!
1: Вот так сюрприз. Подойдя ближе, санитарочка видит, что пластинка склеена.
2: Та же пластинка! Все то же, только человек другой.
1: «Познакомьтесь, Олечка, это наш новый пациент», — говорит главврач, неслышно появившийся за ее спиной. «Не выключайте только пластинку, ему так спокойнее. Она хорошо на сложных пациентов действует, но вы знаете. Вы зайдите ко мне потом, кажется, нам надо поговорить».
2: «Знаю. Скажите, а как звали этого? Того?»
1: «Я и сам не знал. Не положено». Главврач выходит из палаты.
2: «Чертовщина какая-то»,
1: — бормочет Олечка.
2: «Дурдом».
1: Но ощущение, что все в порядке, все равно не покидает девушку. Сердце щемит, и все равно все в порядке, как надо. «Дурдом».

0: Смотрительница крохотного лондонского музейчика, всю смену напролет вяжущая шарф очередному внуку, сдает пост коллеге. Веселые старушки, ненавидящие вязание. Ненавидящие, но остервенело вяжущие одну уродливую вещицу за другой. А чем еще прикажете занять руки, когда есть только одно дело — не спускать глаз с картины в зеленоватых тонах, висящей в углу? Знаете, мне кажется, я уже видел вас с этой самой книгой месяц назад. Пишете по ней диплом? Обращается к симпатичной парижанке в очках не менее симпатичный юный парижанин. Учеба учебой, но так приятно встретить в читальном зале подобную симпатягу. И повод для разговора есть.
1: «Щит!»
0: — бормочет про себя девушка. «Мерде!» И ведь придется доложить об этом куратору. Как он был против того, чтобы на этот пост ставили меня? Говорил, буду вызывать слишком много внимания, что все равно рано или поздно придется меня менять. И ведь придется. Хотя какое-то время у меня есть. Диплом — нормальный предлог. Только бы парень не полез смотреть, что это за книга.
2: Есть вещи на земле, значение которых трудно объяснить. Нужно просто знать, что оно велико. Этого довольно. Еще труднее объяснить, откуда эти вещи взялись. Да ниоткуда. Всегда были, с момента сотворения мира. Всегда. И всегда должны оставаться на своих местах. Пока крутится пластинка на старом патефоне, шелестят страницы ветхой книги, успокаивает глаз картина, все будет хорошо. А самое главное — Не задумываться, иначе крыша поедет даже у тебя, офицера секретной разведки. А вот бы попросили объяснить все это гражданским. Представить страшно. Ура, да здравствует гриф секретно! Какие-то дураки-предатели, правда, пытались пару раз. Но кто им поверит? В это же время... В мадридском баре дымно.
0: «Каких только глупостей не пишут в газетах», — фыркает черноволосая девушка. «Мол, наша земля всего лишь искусственно созданный слепок другой земли, существовавшей миллионы лет назад, а потом погибшей. Типа земляне успели отправить нам артефакты, отвечающие за цикличность событий, и теперь мы точь-в-точь повторяем развитие той земли. Те же этапы, те же люди рождаются, те же события с нами происходят. Один в один. Бред!»
2: Мария, Мария Гомес-Диас откладывает пояс, взятый у стойки, и закуривает.
0: Мария не любит газет. Новости лучше передавать из уст в уста. Вот она, например, знает историю своей семьи аж с 1808 года. В какой газете такое прочитаешь?
2: Мария на редкость красива. Черные глаза, тонкие щиколотки. Над Мадридом ночь.
3: «Адьос, мадрисита, навеки мое сердце разбито», —
0: мурлыкает девушка себе под нос. 16-летняя Мария сама не знает, откуда взяла эту старую песенку. Так, привязалась.

Олесь Куламеса. Быть рядом. «Добрый день», — поздоровался седоватый мужчина лет 40, останавливаясь в 2 метрах от меня. «Добрый», — ответил я, замедлив шаг. «Меня зовут Игорь Олегович Белых», — он протянул мне визитку. «У вас найдется для меня несколько минут?» На его угольно-черной карточке было только имя и 2 контактных телефона, городской и сотовый. С другой стороны то же самое, но по-английски. «Да, конечно. В чем дело?» «Присядем?» — он указал на скамейку. «Сидя, разговаривать удобнее, не так ли?» «Так в чем же дело?» — поинтересовался я, когда мы сели. Игорь Олегович раскрыл дипломат и достал тоненькую прозрачную папку, протянул мне. «Посмотрите». Я открыл ее. «Узнаете?» — спросил Белых, когда я просмотрел содержимое папки. «Да», — удивленно сказал я. «Это результаты тестов. Вот это тест эмпатических тенденций Мегробяна, это экспресс-диагностика эмпатии по Юсупову, потом тест определения эмпатии и диагностика эмпатии Зейра, вот это тест Кеттела, шкала 1, ну а это...» — я взял последний лист. «Диагностика уровня эмпатических способностей по Бойко. Но мы делали очень много разных тестов, почему здесь результаты только по эмпатии?» Игорь Олегович улыбнулся и пригладил волосы. «Дело в том, Василий, что все прочие ваши способности нам не так интересны». «В каком смысле?» «В прямом. Василий, я хочу пригласить вас на работу. Мы тщательно изучили результаты тестирования по вашему факультету. У вас показатель способности к эмпатии самый высокий. Поэтому вы нам подходите». «Наверное», — ляпнул я не в попад. «А что за работа?» «Лучше, чем ваша нынешняя». «Разве вы знаете, где я работаю?» «Знаем. Это еще проще, чем получить информацию о результатах вашего тестирования». «Ну, протянул я, а что еще вам известно?» «Василий, не надо скепсиса», — спокойно улыбнулся Игорь Олегович. «Я хочу вам предложить работу, где вы можете использовать свои способности в полной мере. Ведь вы не для того, надеюсь, учитесь на психологическом факультете, чтобы после окончания продавать бытовую технику в салоне, но уже на полной ставке». Я кивнул. Действительно, нынешней работой я не тяготился, но будущего в ней не видел. А вот по специальности пойти, да еще сразу на хорошее место — это редкая удача. «А что за работа? Можно подробнее?» «Работа хорошо оплачивается. Во время стажировки вы будете получать 40 тысяч рублей, потом 60». «Ого!» Я не смог сдержать удивление. «Так много? Почему сразу столько?» «Игорь Олегович

деятельность не противозаконна, более того, она одобрена властями. Мы служим обществу, платим хорошие деньги, даем простор для использования вашего потенциала. Ну и, кроме того, вам просто интересно. Ведь так? Я машинально кивнул. Потом спохватился, но мотать головой, мол, и вовсе не интересно, было глупо. Отлично. Завтра я жду вас в 10 утра у себя. Белых назвал адрес и пояснил. Это в 3 минутах ходьбы от Лубянки. Когда подниметесь наверх, позвоните по любому номеру из визитки и вас встретят. Но у меня завтра... Не волнуйтесь, перебил Игорь Олегович. Инга Вячеславовна заболела и пары отменили, а замену не поставили. Думаю, староста еще позвонит вам. В этот момент у меня запиликал сотовый. «Ну вот видите», — засмеялся Игорь Олегович, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Точно по расписанию. До завтра». Он кивнул и пошел прочь. «Подождите!» — окликнул я его, не обращая на трели телефона. «Вы что, в ФСБ работаете?» «Почти», — улыбнулся Игорь Олегович. «Почти». Я подышал на стекло и соскоблил ногти мыней. Все равно ничего не видно, снаружи окно заляпано грязью. Ругнувшись про себя, я натянул перчатку. Троллейбус, зажатый в пробке, дернулся и проехал еще 10 метров. Один в один я сейчас. Михась Балашевич перед срывом говорил что-то похожее, мол, зажали, взяли за жабры и выжили досуха. Через неделю он напился до чертиков и слетел с набережной, пробив машиной ограду. Эх, Михась, 3 года отпахало, большинство через год уходит. А больше 2 лет почти никто не выдерживает, ну, разве что я. Уже 4,5 года в конторе, на боевом посту. И только сегодня сорвался. Троллейбус остановился, и я вышел на остановке, едва не поскользнувшись на мокрых ступеньках. Спас поручень. Да, мне бы сейчас такое не помешал, только где взять... Дул сильный ветер, в свете фонарей танцевали снежинки. Я поправил шарф, подтянул перчатки и подошел к киоску. За павильоном остановки, визжая и смеясь, сновала ребятня, пацанята лет 12. Пулялись снежками, благо погода что надо, оттепель еще не закончилась. Один из мальчишек, пробегая мимо, поднырнул под поперечную перекладину металлического каркаса павильона, но под снегом оказался лед, и мальчишка, поскользнувшись, ударился лицом. Никто из стоящих на остановке людей не шелохнулся, чтобы помочь ребенку, а его друзья, испугавшись, куда-то исчезли. Он лежал один на снегу, закрыв лицо руками и рыдая навзрыд. Маленький одинокий человечек в самом сердце Снежного Королевства, где без отдыха прогуливается Снежная Королева. Самое время было бы пожалеть мальчишку, но без аппаратуры это сделать невозможно. Ну и пусть. Я подошел к пареньку и, присев над ним, аккуратно отнял руки от лица. «Тише, боец, успокойся. Дай посмотрю, что у тебя». Мальчишка зашелся новыми рыданиями. Жалость сжала горло, но без аппаратуры я бессилен. Давно шла речь, что ведутся разработки, которые позволят создать маленькие карманные кристаллы, но дальше разговоров дело не шло. Что ж, остается простое человеческое участие. Никакой машинерии и мистики. Я зачерпнул горсть снега и протер мальчишке лицо, убирая кровь. Пацаненок тихо заскулил, но сдержался, не заревел. «Молодец, казак! Дай-ка я посмотрю, что у тебя с зубами». Я приподнял опухающую на глазах верхнюю губу. «Ну, уберем здесь кровь, и все станет понятно». «Ага, зубы целы, челюсть вроде тоже. Похоже, мальчишка отделался расквашенным носом и разбитой губой». Я еще раз протер его лицо снегом и, поднявшись, поставил парнишку на ноги. Он покачнулся, но устоял. Я убрал руки. Мальчишка стоял сам, без моей поддержки. Ну, значит, и с головой все в порядке, а то ведь мог черепно-мозговую схлопотать, когда об лед хряснулся. Его друзья пугливо жались метрах в 20 от павильона остановки. Я подозвал их движением руки, они осторожно приблизились. «Помогите ему дойти до дома, ясно?» Они быстро закивали. Я обратился к пострадавшему мальчишке. «Ну давай, герой, топай!» Он попытался поблагодарить, но разбитая губа мешала говорить. Я похлопал его по плечу и вернулся к киоску. Возможно, мне показалось, но люди избегали моих взглядов. Я хмыкнул и отвернулся к витрине. Сегодня на душе было совсем погано и хотелось себя как-то порадовать.
Я купил 3 двухлитровых

0: пакета яблочного сока. Посижу, попью. Напиваться уже давно не помогает. От остановки до дома 2 минуты, но я шел дольше. И не то чтобы от усталости. Да, день выдался тяжелый, и я сильно вымотался, однако дело не в этом. Просто было очень сложно заставить себя двигаться быстрее. И хотя ветер, бивший в лицо, торопил зайти в тепло, я не ускорил шаг. Иногда бывает так. Хочется остановиться. Я хочу сказать не просто остановиться и замереть на месте, а по-другому остановиться, в более широком смысле. Чтобы перестать бегать, суетиться, работать как проклятый. Ну, то есть остановиться. Плотно, наглухо. Может быть, навсегда. Этаж у меня второй, так что предпочитаю обходиться без лифта. Свет в квартире зажигать не стал, хватает и света от фонарей на улице. Живу я один. Мать умерла 8 лет назад, а отец живет с новой семьей и постоянно мотается по командировкам. Я разделся, включил на ноутбуке саундтрек из «Амели» и залез под одеяло. Надо немного отдохнуть. Завтра буду решать, что делать. Снилось что-то нейтральное. Неплохое, нехорошее, но именно этого и хотелось. В этой серости было спокойствие, от которого не хотелось уходить. Просыпаясь несколько раз, я заставлял себя засыпать снова, лишь бы не возвращаться в реальность. Около часу дня, несмотря на все старания, проснулся окончательно. И хотя спать решительно не хотелось, еще заставил себя и полчаса лежать с закрытыми глазами. Потом поднялся. Голова гудела, все тело ломило. Это последствия слишком долгого сна. Сонное отравление. Теперь весь день буду такой вялый. Душ, разумеется, не помог. Постояв 10 минут под горячей водой, я вышел из ванны таким же сонным. Завтракать не хотелось совершенно, сил хватило только на сок. Выпил 2 стакана и поплелся чистить зубы. Закончив все традиционные утренние процедуры, я осознал, заняться больше нечем. Даже на работу идти не надо, спасибо графику день через 3. Остается лишь переживать или пережевывать вчерашнее происшествие, а вот этого как раз и не хотелось. Я отправился на кухню и достал аптечку. Там у меня хранилось снотворное, так, на всякий случай. Выпив 2 таблетки, я снова забрался под одеяло и очень скоро вырубился. Проснулся я вечером, около 10. Есть по-прежнему не хотелось, но таки заставил себя проглотить 2 бутербродов. Сок я допил, но идти в круглосуточный ларек не хотелось. Обойдусь чаем. Стоя у окна и наблюдая за машинами, проносящимися по проспекту, я почувствовал, что мне необходимо поговорить хоть с кем-нибудь. Я включил мобилу. Странно, этот номер у меня уже 3 года, а телефонов в справочнике скопилось 3 десятка. И то большая часть какие-то справочные, заказ пиццы и тому подобное. Впрочем, ее номер сохранился. Я не решился позвонить и выбрал номер отца. Стерильный женский голос предсказуемо ответил, что абонент вне зоны доступа. Тогда я собрался с духом и позвонил ей. Она не ждала. И не обрадовалась.
1: «Вася, уже 10:30», — недовольно пробурчала она в ответ на мое «Привет, это я». «Я уже почти сплю».
0: «Прости, мне просто очень нужно было с кем-то поговорить».
1: «Ясно. И я этот самый кто-нибудь». «Ну, разумеется. Ничего другого я от тебя и не ожидал».
0: «Нет, ты не понимаешь, мне просто надо поговорить».
1: «Знаешь что? По-моему, мы расстались не настолько хорошо, чтобы ты звонил мне и плакался в жилетку. Когда мне нужно было с тобой поговорить, ты вообще не брал трубку».
0: Я промолчал. Она права. Я тогда не знал, как расстаться по-нормальному, вот и сделал, как сумел. Плохо сделал, не по-людски. Хорошо, хоть передал дело Насте ребятам, и благодаря их присмотру ей было не так больно, как могло бы.
1: «Я... не оправдывайся. Я не хочу это слушать. Ты никогда не умел вести себя по-мужски. Спокойной ночи».
0: Я не стал ей перезванивать, разумеется. Заварил чаю и присел у окна с дымящейся кружкой в руках. В этот момент запиликал телефон.
1: «Настя?»
0: «Привет, это Иван. Как ты там? Мы тут волнуемся, у тебя все в порядке?» Я сбросил звонок и отключил сотовый. Вот с ним я сейчас точно не хочу общаться. И не только сейчас. Я вообще больше не хочу там работать. Сколько можно изо дня в день одно и то же? Работа на износ. Постоянное наблюдение людской боли. Я за 4 года такого насмотрелся, что не каждый опер видел. Кровь, грязь, страх. Удивительно, что меня настолько хватило. Нет уж, пошло оно к черту. Я отключил еще и домашний телефон, потом закинулся 3 таблетками снотворного и отправился спать. Сон долго не шел, и уснул я только под утро. Утро 3-го дня было таким же, как и предыдущее, да и день снова обещал быть долгим и занятым опустошительной рефлексией. Интернет принес только одно письмо, естественно, из конторы. «Позвони в офис, это срочно!» «Хрен вам срочно! Можете считать, что я уволился!» Я стер письмо и отправился в ванную. Наполнил до краев и залез отмокать. Пролежал так, пока вода не остыла. Потом спустил эту и набрал новую. На душе все так же пусто и никаких желаний. Так и лежал. В дверь позвонили. «Пусть их! Не открою! Не хочу!» Звонок прозвенел еще пару раз и замолчал. Ну и хорошо. День тянулся очень медленно, несмотря на фильмы и интернет. Я уснул глубоко за полночь. Зато без снотворного. На работу мне к 9, так что в конторе наверняка уже все поняли. И хорошо. Почту я проверять не стал и телефон не включал. Этим утром я наконец почувствовал голод и приготовил себе яичницу с жареной колбасой. Не без удовольствия съел. Около часа захотелось прогуляться. Я натянул одежду и вышел. И у лифта столкнулся с Игорем Олеговичем Белых, моим шефом. «Рад, что ты жив», — протягивая мне руку, улыбнулся он. «Мы уж волноваться начали. Ребята к тебе вчера приходили, Борис со Славиком. Потоптались у двери, но тебя вроде дома не было, или ты не хотел их видеть?» «Не хотел», — буркнул я, пытаясь обойти Белых. «И вообще, я уволился». «Понимаю», — кивнул он, заступая мне дорогу. «Может, поговорим?» «О чем?» Я не оставлял попыток избежать разговора. «О тебе, о конторе». Игорь Олегович держался крепко и понемногу теснил меня от лифта. «Пришлось сдаться». «Ладно, что вы хотите?»
2: «Во-первых, зайти в квартиру и выпить кофе».
0: «Ладно». Мы вернулись в квартиру. «У меня только растворимый», — предупредил я.
2: «Сойдет».
0: «Сахар нужен?» «Нет, спасибо». Игорь Олегович пригубил кофе и довольно зажмурился. Я молчал.
3: «У меня была тяжелая ночь», — пояснил шеф. «После такого кофе самое то».
0: «Так о чем вы хотели поговорить?»
2: Белых отхлебнул кофе и ответил. «О тебе, разумеется. Как самочувствие?» «Живой». «Значит, дело совсем плохо».
0: Игорь Олегович снова отпил кофе и продолжил.
3: «Ты сказал, что уволился.
2: Я правильно понимаю, что ты больше не хочешь у нас работать?»
0: Я кивнул.
2: «Отлично. С чем это связано? Ты нашел другую работу?»
0: «Нет, я просто не хочу больше работать в конторе».
2: Игорь Олегович еще отпил из чашки и поерзал немного на табурете, устраиваясь поудобнее.
3: «Вот что. Давай по-честному.
2: Я приехал к тебе по одной простой причине. Ты мой лучший сотрудник. Ты один можешь обрабатывать 7, а то и 10 клиентов одновременно. Ты сам знаешь, что это значит. Тем более при нашей вечной нехватке людей».
3: «Знаю», — буркнул я.
2: «Поэтому я не могу позволить себе потерять тебя. Соответственно, я хочу, чтобы ты остался».
0: «Нет, я не хочу».
2: Игорь Олегович глотнул кофе, аккуратно поставил чашку на стол и спросил:
3: «С чем это связано?»
0: «Я обязан отвечать?»
2: «Отнюдь. Мы же не в армии все-таки. Я так поинтересовался». Внезапно он наклонился и заглянул мне в глаза. «На случай, если ты хочешь мне что-то сказать».
3: Никогда еще я не видел у шефа таких глаз. Они были похожи на пустыню, злую, пронзенную насквозь беспощадным солнцем. Но в то же время где-то в глубине угадывался оазис. Где-то. В глубине. Я сглотнул и отвел взгляд. Ладони вспотели. Меня неудержимо тянуло туда, в глубину, к оазису. Игорь Олегович наклонился еще немного и тихо, но очень весомо сказал: «Говори. Я знаю, тебе есть что мне сказать». Я попытался отвести взгляд, но глаза шефа не отпускали. «Говори», — повторил он. «Говори». Неожиданно я осознал, что внутри меня бурлит и вскипает целое море слов и эмоций, которые сдерживает только хлипкая дамба страха непонимания. Я сжался, пытаясь удержать это море в себе, но глаза шефа тянули в глубину, в оазис. И дамба рухнула. «Игорь Олегович, я больше не могу! Одно и то же каждый день — грязь, кровь, слезы! А зачем? Зачем это все? Кому, черт возьми, это помогает? Что им станется от моей жалости? Что они с ней делать будут? Умершие не воскреснут, заболевшие не поправятся, беда не уйдет. Это бессмысленно, понимаете? Это абсолютно бессмысленно, бесполезно. Им же, бедолагам, им нужна реальная помощь. Лекарства там, деньги, я даже не знаю, что еще. Ну не жалость. Что они с ней могут сделать? На полочку поставить? Любоваться по вечерам и стирать пыль? Что проку от нашей работы, если у человека ничего не меняется? Я несколько дней назад мальчишке помог. Он упал на остановке и расквасил нос. Вот как есть помог. Без кристалла этого дурацкого, без компьютера. Подошел, блин, и помог. Делом. Простым, осязаемым делом. Вот чем мы должны заниматься, понимаете? Оказывать реальную помощь, конкретную. От соплей ваших у меня уже, я не знаю, меня блевать тянет.
0: Я вскочил и зашагал по кухне, рубя воздух ладонью.
3: Вся наша работа — это миф, иллюзия, дело. Красивая картинка, которая позволяет вам, а мне позволяла раньше, прикидываться, что вы занимаетесь чем-то полезным. Чёрта с два! Ни хрена полезного в нашей работе нет. Ничегошеньки! Ни вот такой вот малюсенькой капельки пользы. Мы врём себе, им, всем! Наша контора — такое пристанище для последних романтиков, которые себя в жизни не смогли найти и поэтому теперь занимаются всякой ерундой. Не, хватит! Я уволился и не жалею об этом.
0: Я еще что-то говорил, и Белых молчал, опершись подбородком на сцепленные пальцы рук.
2: «Скажи, Вася, а ты в Бога веришь?» — неожиданно спросил он.
3: «Чего?»
2: «В Бога, говорю, веришь?»
3: «Ну, это... Меня крестили в детстве. В православии. А, собственно...»
2: «Я не о том», — перебил меня Игорь Олегович. «Половина Москвы крещенные, а в церковь постоянно ходит 1,5 человека. Я спрашиваю именно про веру. Ты в Бога веришь?»
3: «Ну, не знаю. Наверное, есть там что-то, что управляет нами».
2: «Так, наверное, или действительно есть?»
3: «Да не знаю я! Есть, нету! Какая разница?»
2: «То-то и оно», — кивнул Игорь Олегович. «Не чувствуешь». Он потер переносицу и продолжил. «Знаешь, у меня есть друзья, они староверы. Вот они никогда не бывают одиноки. Я хочу сказать, что даже когда они одни, он или она, или их дети, они все равно не одиноки, понимаешь?»
3: «Нет. А к чему вообще вы об этом говорите?»
2: Игорь Олегович подошел к окну и с минуту, хмуря брови, смотрел на поток машин. Не знаю почему, но я не мог поторопить его с ответом. Это было как-то неуместно.
0: «Не знаю, помнишь ты или нет», — наконец ответил шеф, «но у Высоцкого была в одной из песен такая строчка: «Купола на Руси кроют золотом». Знаешь, как он это объяснил?» Я мотнул головой. Шеф, понимающе кивнул. «Строчка продолжается так: чтобы чаще Господь замечал». «Вот, чтобы замечал чаще». Игорь Олегович снова умолк. Потом повернулся ко мне и сказал: «Иногда мне кажется, что он перестал замечать очень многих. Или, если по-другому, это они перестали замечать его. Ты не замечал? Наши клиенты ведь все очень одинокие люди, вспомни. Все, с кем ты работал, одиноки.
2: в тот конкретный момент или вообще по жизни, не важно. Важно, что им не с кем было разделить свою боль. Думаю, ты знаешь, как это, когда даже пожаловаться некому. Игорь Олегович подошел к столу, отпил кофе и сказал, держа чашку обеими руками: «А мои друзья не бывают одиноки. В смысле, что даже если они, он, они или кто-то из их детей остаются одни, они не бывают одиноки, понимаешь? Одни, но не одиноки. Потому что они всегда чувствуют рядом с собой Бога. Всегда чувствуют Его поддержку, Его жалость, Его любовь». Шеф снова посмотрел в окно, проводил взглядом какую-то машину и продолжил: «А другие, те, которые не верят, лишены всего этого. Вот и приходится нам с тобой брать на себя его функции. Именно поэтому им нужны мы. Не знаю почему, но так уж получилось, что мы единственные, кто может быть рядом с ними в самые тяжелые моменты их жизни». Он замолчал и допил кофе. Поставил чашку на стол и нажал кнопку на электрочайнике. Потом насыпал себе из банки пару ложек кофе и кинул несколько кусков рафинада. Я молчал. Не то чтобы нечего было сказать, но я чувствовал, что сейчас не мой черед говорить, потому что Игорь Олегович еще не закончил. И правда, налив себе воды из закипевшего чайника, шеф снова заговорил: «Вот ты, Вася, говоришь, что мы на самом деле ничем им не помогаем. Мне это знакомо. В конторе абсолютно каждый задавался вопросом, а какая от нашей работы польза? Потому что очень сложно работать, не видя результата. Строитель видит дом, построенный его руками. Рабочий на заводе выпускает с конвейера новенькую машину. Художник может любоваться своей картиной. Даже учитель, чья профессия уж на что не предполагает результата, и тот может через пару десятков лет гордиться своими учениками. А мы не можем. Это специфика нашей работы. Потому-то и возникает такое страстное желание помочь им как-то по-настоящему, как говорил Карпович. Но как им поможешь? Ведь невозможно всем дать все. Потому что всех много, а всего мало. Мы не можем решать за них их проблемы. Иначе они все, понимаешь, все до единого окажутся на нашей шее, и нам, всей конторе, придется жить за них. Но я даже не знал, что сейчас скажу, просто очень хотелось возразить. Хоть что-нибудь, лишь бы не смолчать. Игорь Олегович остановил меня жестом. «Погоди, я еще не все сказал. Мы не можем помочь им делом, потому что свои проблемы они должны решать сами. А мы просто находимся рядом, чтобы они не чувствовали себя одинокими». «И что?» — все-таки возразил я. «От этого что-то меняется?» Шеф подошел к холодильнику, подвигал магниты, помолчал и сказал: «Балашевич как-то перед самой смертью тоже меня об этом спросил. Я тогда не смог ответить. А теперь могу». Он вздохнул и начал: «Представь себя на месте любого из наших клиентов. Тебе сложно, больно и плохо. Все тебя бросили, ушли куда-то. Где тебе черпать силы, чтобы справиться с ситуацией? Где найти поддержку? Где получить хоть немного веры в себя? Если в этот момент мы принимаем этого человека как клиента, он вдруг чувствует, что он не один, что рядом с ним кто-то есть, и этот кто-то верит в него, поддерживает, даже не словом, а просто в присутствии». Игорь Олегович взял дипломат и достал оттуда несколько листов. «Смотри», — протянул он их. «Это результат итогов деятельности нашей службы за 3 года с момента начала эксперимента. Особое внимание обрати на график номер 3. Это на следующей странице». Я посмотрел. Кривая графика плавно росла до года, когда мы заработали. Потом резкое падение. Надпись под графиком гласила: «Количество самоубийств по Москве и области». «Да, именно так», — подтвердил мою догадку Белых. «За 3 года количество самоубийств в Москве и области снизилось наполовину. Можешь себе представить? Это ведь не просто цифры, это люди. Это спасенные жизни, и многих спас ты. Это достаточный ответ?» Я медленно кивнул. Ответ действительно был исчерпывающий. «Вот и хорошо». Игорь Олегович поднялся с табуретки и достал из внутреннего кармана пиджака конверт. «Это банковская карта. Там сейчас лежит 90 тысяч рублей. С этого месяца мы поднимаем зарплаты».
1: «Откуда деньги?»
2: «Фонд сейчас собирает много средств. Вдобавок мы удачно вложились в акции, и наши резервы сильно выросли. Кроме того, эксперимент идет удачно, ты сам видел, и теперь наверху решили, что уже можно отказаться от зарплаты наличными, поэтому мы переходим на карточки. Ты, кстати, получил первый. Остальным выдадут только через 2 недели. Но я не закончил. Разреши, я договорю?
3: Да, конечно.
2: Так вот, это твое жалование за месяц. Независимо от того, останешься ты у нас или нет, тебе каждый месяц в течение полугода будет начисляться эта сумма. Шеф поднял дипломат и пошел к двери квартиры.
3: «Мой тебе совет, Вася», — сказал он, уже держась за ручку. «Съезди, наконец, куда-нибудь в отпуск».
2: Вдохнув последний раз утренний воздух, наполненный весело пляшущим тополиным пухом, я нырнул в метро. До работы езды всего 25 минут, поэтому можно не торопиться, я успеваю. В самом низу лестницы меня настигла смс-ка от Насти.
1: «Я тебя люблю. Ты мой самый главный мужчина в жизни».
2: Я не стал писать ответ, просто набрал ее номер, и Настя ответила сразу же.
1: «Я тебя тоже люблю», — сказал я.
2: «Давай пойдем в ресторан. На Большой Никитской есть отличное место, настоящая белорусская кухня, очень уютно. Пойдем туда». Настя согласилась и пожелала мне хорошей смены, и ее голос был теплым. А всего-то стоило набраться смелости, прийти и рассказать ей все как есть. Про работу, про то, что на близких порой не остается сил, если отдавать их другим. Про то, что я дурак и трус. И про сны, в которых она улыбалась и тянула ко мне руки. Это было сложно. Еще сложнее оказалось выслушать то, что говорила она. Ее боль, ее обиды, ее страхи. А потом было хорошо. Я вошел в метро. Людей в вагоне было немного, поэтому удалось сесть. Включив звук в наушниках погромче, чтобы перебить гул метро, я погрузился в чтение. На Комсомольской в вагон разом завалила плотная толпа. Сразу стало душно и тесно. Кто-то наступил мне на ногу, и волей-неволей пришлось оторваться от книги. Надо мной стояла молодая женщина с грустным лицом. Одной рукой она держалась за поручень, а другой придерживала огромный живот. Я тут же вскочил и уступил ей место. Она облегченно вздохнула и осторожно присела, по-прежнему держа руку на животе.
1: «Девятый месяц»,
2: — смущенно улыбаясь, зачем-то пояснила она. Я ее не слушал. Просто смотрел на красивое лицо, которое враз перестало быть грустным. Удивительно, что такая мелочь подняла этой женщине настроение. Я улыбнулся женщине, мол, все нормально, так и надо. Кивнул и стал пробираться ближе к выходу. Не то чтобы я не мог остаться там, выходить-то только через 2 станции, просто не хотел ее смущать. Выйдя из метро в подземном переходе, я столкнулся со старушкой, опирающейся на тележку с какой-то кладью и просяще смотрящей на проходивших мимо. У лестницы не было полозьев для колясок, и бабушка не могла сама поднять тележку наверх, а люди не обращали на нее внимания. «Вам помочь?» Бабушка закивала и затараторила.
4: «Ой, сыночек, помоги, пожалуйста, сил уже нет, из Сергиева Посада еду, умаялась совсем».
2: Я вынес тележку наверх.
4: «Ой, спасибо, дитятка», — запричитала старушка. «Я бы без тебя не знаю, как справилась бы».
2: «Да не за что, бабушка, не за что. Вы будьте здоровы». Старушка еще что-то говорила, но я уже шел дальше. Все-таки надо научиться принимать благодарность как следует, а не так вот, через плечо. «Ну да ладно». Не в последний раз. Мы работаем по одному в маленьких комнатках. Это нужно для того, чтобы мы не фанили, не мешали друг другу. Такое случалось раньше, когда мы сидели в одном зале, разделенные только невысокими перегородками. Тогда импульсы одного, особенно если случай был сложный, человек работал на пределе возможностей, могли начисто перебить импульсы всех остальных. У меня так случалось 2 раза. Поэтому нас рассадили в разные комнаты, предварительно изолировав их от излучения. Я сел в кресло, включил компьютер и, пока загружалась операционная система, приладил на голову обруч с датчиками, которые передавали импульсы от мозга на кристалл, установленный в отдельном помещении. Через него мы и работали. Компьютер лишь очищал и усиливал сигналы, а всю остальную техническую часть делал кристалл. Он действительно был кристаллом,
0: синтетически выращенным рубином неправильной формы и аномальными свойствами. Собственно, благодаря последним и работали. Почему и как действовал кристалл, откуда в нем эти аномалии появились, мы не знали. Подозреваю, не знало и начальство. Из тумбочки рядом со столом достал бутылку с водой. Во время работы обязательно нужно что-то пить. От постоянного стресса часто пересыхает горло. Одни предпочитают соки, другие — чай, третий — квас. Я пью просто воду. Я надел наушники и включил музыку. Это тоже важная часть нашей работы. Музыка дает энергию, поддерживает рабочее настроение. В последнее время мне стали нравиться саундтреки к романтическим комедиям типа «Бриджит Джонс» или «Реальной любви». Теперь работать. Я открыл Excel. Кристалл улавливал импульсы, излучаемые мозгом каждого человека в радиусе почти сотни километров, подавал их на компьютер, тот расшифровывал данные и выводил собранную таблицу, содержащую всю нужную информацию. Итак, что у нас есть? Девушка, с чьим парнем переспала ее же лучшая подруга, за что теперь умоляет простить, но за ее словами отчетливо чувствуется плохо скрываемое злорадство. Студент, который не подготовился и завалил экзамен, а сейчас боится, что придется идти в армию. 5-летний мальчик, чьи родители разводятся, а он не знает почему и считает себя виноватым в этом. Бизнесмен, на предприятие которого сегодня наложили большой штраф, а жена вчера ушла к другому. И так далее, и так далее. Люди, у которых случилась беда, конфуз, неприятность, трагедия. Люди, которым в эту секунду плохо, одиноко, больно, тоскливо. Люди, которых некому пожалеть. Кроме меня и моих коллег. Мы не можем помочь решить их проблемы, но мы можем дать этим людям самое ценное в мире ощущение. Ты не один. Мы рядом. Пожалуй, лучше начать с мальчика. Несколько глубоких вздохов, и я ухожу в транс, полностью растворившись в музыке и эмоциях. И через несколько секунд, где-то в Москве, маленькому мальчику, который плакал, забившись под стол в своей комнате, показалось, что он не один. В комнате никого не было, но ребенок чувствовал себя так, словно кто-то большой, сильный и добрый гладит его по непослушным вихрам теплой ладонью. И мальчику стало легче. Немного, совсем чуть-чуть, но

Уильям Гибсон. Сожжение хром. Той ночью, когда мы сожгли хром, стояла жара. Снаружи, на улицах и площадях, вьющиеся вокруг неоновых ламп мотыльки бились насмерть о горячие стекла, а на чердаке у Бобби царил полумрак. Лишь светились экран монитора, да зеленые и красные индикаторы на панели матричного симулятора. Каждый чип в симуляторе Бобби я знаю как облупленный. С виду это обыкновенный Honus Endai 7, а попросту Киберспейс 7, но я столько раз его переделывал, что вам придется порядочно попотеть, чтобы найти хоть каплю фабричной работы во всей этой груди кремния. Мы сидели перед панелью симулятора и ждали, глядя, как в нижнем левом углу экрана таймер отсчитывает секунды. «Давай!» — выдохнул я, когда подошло время. Бобби был уже наготове, он подался вперед и резким движением ладони вогнал русскую программу в прорезь. Он проделал это легко и изящно, с уверенностью мальчишки, загоняющего в игровой автомат монеты, зная, победа будет за ним, и бесплатная игра обеспечена. В глазах закипела серебряная струя фосфенов, и словно трехмерная шахматная доска в моем мозгу стала разворачиваться матрица, бесконечная и абсолютно прозрачная. Когда мы вошли в сеть, русская программа как будто слегка подпрыгнула. Если бы кто-то другой мог сейчас подключиться к этой части матрицы, он увидел бы, как из маленькой желтой пирамиды, представляющей наш компьютер, выкатился пенистый вал, сотканный из дрожащей тени. Программа была оружием-хамелеоном, она подстраивалась под локальные изменения цвета и тем самым прокладывала себе дорогу в любой встречающейся на ее пути среде. «Поздравляю!» — услышал я голос Бобби. «Только что мы стали служебным запросом по линии ядерной комиссии Восточного побережья». Если образно, мы, как пожарная машина с ревущей вовсю сиреной, неслись по волоконно-оптическим линиям, магистралям, пронизывающим кибернетическое пространство, а по сути для нас, вошедших в компьютерную матрицу, открывался прямой путь к базе данных «Хром». Я еще не мог разглядеть саму эту базу, но уже чувствовал, как замерли в ожидании окружавшие ее стены. Стены из тени. Стены из льда. Хром. Кукольное личико ребенка, гладкое, словно отлитое из стали. И глаза, которым место разве что на дне глубоководной Атлантической впадины. Серые, холодные глаза существа, живущего под чудовищным давлением. Поговаривали, что всякому, кто перебегал ей дорогу, она в лучших средневековых традициях готовила особую отраву. Проходили годы и годы, прежде чем опухоли убивали своих жертв. А хром вообще много чего болтали. И во всех этих рассказах приятного было маловато. Поэтому я выбросил ее из головы и представил Рикки. Рикки, склонившаяся в луче дымного солнечного света, искаженного сеткой из стали и стекла, в выгоревшей защитной рубашке военного образца, в розовых прозрачных сандалиях, представил, как она изгибает обнаженную спину, когда роется в своей спортивной сумке из нейлона. Вот она поднимает глаза, и белокурый локон падает, щекочет ей нос. Улыбаясь, она застегивает на пуговице старую рубашку Бобби, землистый выцветший хлопок, едва прикрывающий ее грудь. Она улыбается. «Сукин сын», — пробормотал Бобби. «Мы только что сообщили Хром, что мы ревизоры налоговой инспекции и выдали ей 3 повестки из Верховного суда. Пускай подотрется, Джек». «Прощай, Рикки. Быть может, больше мы никогда не увидимся». Темнота. Одна темнота в ледяной крепости Хром.

0: Он был ковбоем, мой Бобби. Ковбоем, оседлавшим компьютер. Он не мыслил своей жизни без игры, той опасной игры со льдом, которым электронная защита против вторжения, сокращенно лед, укрывает источники информации. Матрица — это абстрактное представление взаимоотношений различных информационных систем. Легальному программисту, когда он подключается к секторам своего хозяина, информация корпорации предстает в виде сверкающих геометрических фигур, которые его окружают. Башни ее и поля, разбросанные в бесцветном псевдопространстве симуляционной матрицы, всего лишь электронная видимость, облегчающая процесс управления и обмен огромными объемами данных. Легальным программистам и дела нет до ледяных стен, за которыми они работают, стен тьмы, которые скрывают их операции от виртуозов промышленного шпионажа и деловых ребят вроде Бобби Куайна. Бобби был ковбоем, он был крекером, вором-взломщиком, потрошившим разветвленную электронную нервную систему человечества. Он присваивал информацию и кредиты там, в переполненной матрице, монохромном псевдопространстве, где как редкие звезды светились плотные сгустки данных, мерцали галактики корпораций и отсвечивали холодным блеском спирали военных систем. Бобби был одним из тех потерявшихся во времени, кого всегда застанешь за выпивкой в «Джентльмен-неудачники», популярном в городе баре пристанище электронных ковбоев, дельцов и прочих парней, хоть каким-то боком связанных с кибернетикой. Мы были партнерами. Бобби Куайн и автомат Джек. Бобби, вечно в темных очках, худощавый, бледный красавчик, и Джек, зловещего вида парень, да еще с нейроэлектрической рукой в придачу. Бобби обеспечивает софт, Джек – железо. Бобби стучит по клавиатуре, а Джек устраивает все эти штучки, без которых не обскачешь других. Примерно так услышали бы вы от зевак в «Джентльмене-неудачнике», если бы вам случилось заглянуть туда в ту пору, когда Бобби и не думал о хром. Они не преминули бы добавить, что Бобби уже не тот. Темпы падают, и найдутся ребята, за которыми ему не угнаться. Бобби было уже 28. Для электронного ковбоя это почти что старость. В своем деле мы были мастерами. Но почему-то по-настоящему большая удача, та, которая приходит лишь раз, обходила нас стороной. Я знал, куда сунуться, чтобы достать нужное оборудование, а Бобби всегда был в ударе. Он мог сидеть, откинувшись перед пультом, белая бархатная полоска пересекает лоб, и, пробивая себе дорогу сквозь крутейший в бизнесе лед, выстреливать клавишами быстрее, чем мог уследить глаз. Но чтобы такое случилось, должно было произойти нечто, что только одно и могло заставить его выложиться на всю катушку, а это бывало нечасто. По совести говоря, мы с Бобби ребята неприхотливые. Уплаченная вовремя рента, чистая рубашка на теле. Большего мы от жизни не требовали. А до высоких материй нам и дела не было. Единственной в жизни картой, к которой Бобби относился всерьез, была очередная любовь. Впрочем, на эту тему мы с ним не разговаривали никогда. И тем летом, когда наши дела, похоже, пошли на спад, он все чаще стал засиживаться в «Джентльмене-неудачнике». Он мог часами сидеть за столиком неподалеку от раскрытых дверей и следить за проходящей толпой. И так из вечера в вечер, когда вокруг неоновых ламп кружатся безумные мотыльки, а воздух пропитан запахами духов и жратвы из уличных забегаловок. Его открытые и скрытые за очками глаза вглядывались в лица прохожих, и когда появлялась Рикки, он уже нисколько не сомневался, что она и была той единственно верной картой, которую он так ждал. В тот раз я решил смотаться в Нью-Йорк, чтобы проверить рынок и заодно присмотреть чего-нибудь горяченького из программного обеспечения. В лавке Финна, в окне, над пейзажем из дохлых мух, укутанных в шубки из пыли, светилась порченная реклама Metro Holographics. Внутри было по пояс всякого хлама, кучи волнами взбирались на стены, и сами стены были едва видны за рухлядью и низко провисшими полками, заставленными старыми рваными журналами и пожелтевшими от времени годовыми комплектами National Geographic. «Тебе нужна пушка», — сходу заявил Финн. Больше всего он напоминал жертву эксперимента генной инженерии по выведению породы людей, приспособленных для рытья нор высокоскоростным способом. «Тебе повезло. Я как раз получил новенький Smith & Wesson. Тактический образец, калибр 4,8, под дулом закреплен ксеноновый излучатель. Батарейки в прикладе позволяет ночью, когда ни черта не видно, за 50 шагов от себя создать круг в 12 дюймов, в котором светло, как днем. Источник света так узок, что его почти невозможно засечь. Это как колдуну Вуду ввязаться в ночную драку». Я позволил руке с лязгом опуститься на стол и принялся выстукивать дробь. Скрытые сервомоторы загудели, как рой москитов. Я знал, что Финн терпеть не может эту музыку. «Ты соберешься ее когда-нибудь починить?» Обгрызенной шариковой ручкой он потыркал в мою дюралевую клешню. «Может, придумаешь себе что-нибудь потише?» «Мне не нужна пушка, Финн». Я продолжал испытывать его слух, как будто не расслышал.
1: «Ладно», — вздохнул он, — «как хочешь».
0: Я перестал барабанить.
1: «А есть для тебя одна вещичка. Но что это, хоть тебе и не знаю», — он принял несчастный вид. «Я ее получил на прошлой неделе от малышей из Джерси, тех, что орудуют при мостах и туннелях».
0: «Значит, взял неизвестно что.
1: Как тебя угораздило, а, Финн?»
0: «А я жопой чувствую». Он передал мне полупрозрачный почтовый пакет с чем-то похожим на магнитофонную кассету, насколько можно было видеть сквозь пупырчатую оболочку.
1: «Еще был паспорт», — сказал Финн, — «и кредитные карточки с часами. Ну и это».
0: «Я так понимаю, ты приобрел содержимое чьих-то карманов?» Он кивнул.
1: «Паспорт был бельгийский, подделка, я его сжег, а с часами полный порядок. Фирма Porsche, часики первый сорт».
0: «Ясно. Это была какая-то разновидность военной программы вторжения. Вынутая из пакета, она походила на магазин к винтовке ближнего боя с покрытием из непрозрачного пластика. По углам и краям металл вытерся и светился. Похоже, за последнее время кому-то частенько приходилось ею пользоваться».
1: «Я сделаю тебе скидку, Джек, как постоянному покупателю».
0: Я улыбнулся. «Получить скидку у Финна все равно, что упросить Господа Бога отменить закон всемирного тяготения на то время, пока тебе нужно переть тяжеленный ручной багаж на десяток секций через залы аэропорта».
1: «Похоже, что-то русское», — заметил я равнодушно. «Скорее всего, аварийное управление канализацией какого-нибудь ленинградского пригорода. Как раз для меня».
0: «Сдается мне», — сказал Финн, — «ты такой же умный, как мои старые башмаки, и мозгов у тебя не больше, чем у тех сосунков из Джерси. Ты думал, я тебе продаю ключи от Кремля?»
1: «Сам с ней разбирайся. Мое дело — продать».
0: И я купил.

Словно души, оторванные от тел, мы сворачиваем в ледяной замок Хром. Мы летим, не сбавляя скорости. Ощущение такое, будто мчишься на волне программы вторжения и, зависая над водоворотами перестраивающихся клич-систем, пытаешься удержаться на гребне. Кто мы сейчас? Разумные пятна масла, скользящие в беспросветности льда. Где-то в тесноте чердака под потолком из стекла и стали далеко-далеко от нас остались наши тела. И времени, чтобы успеть проскочить, остается все меньше. Мы сломали ее ворота. Блеф с повестками из суда и маскировку под налоговую инспекцию сделали свое дело. Но хром есть хром. И самый прочный лед, входящий в ее средства защиты, именно для того и служит, чтобы расплевываться со всякими казенными штучками, вроде повесток, предписаний и ордеров. Когда мы сломали первый пояс защиты, вся база ее данных исчезла под основными слоями льда. Стены, разрастаясь перед глазами, превращались в многомильные коридоры, в лабиринты, полные тени. Пять ее контрольных систем выдали сигналы «Мэйдэй» нескольким адвокатским конторам. Поздно. Вирус, проникнув внутрь, уже принялся перестраивать структуру ледяной защиты. Глич-системы глушат сигналы тревоги, а множащиеся субпрограммы тем временем выискивают тонкую щель, которую не успел затянуть лед. Русская программа извлекает из незащищенных данных номер телефона в Токио, вычислив его по частоте разговоров, среди их продолжительности и скорости, с которой Хром отвечала на эти вызовы. «Окей», — говорит Бобби. «Теперь мы прокатимся на звоночке от ее дружка из Японии. Кажется, то, что нам нужно. Вперед! Погоняй, ковбой!» Бобби читал свое будущее по женщинам. Они были для него знамениями, флюгерами судьбы. Он мог ночами просиживать в джентльмен-неудачнике, ожидая, когда кончится невезение, и судьба, как козырь в игре, подарит ему новую встречу. Как-то вечером я допоздна заработался на своем чердаке, распутывая один чип. Рука моя была снята, и небольшой манипулятор был вставлен прямо в сустав. Бобби пришел с подружкой, которую я прежде не видел. Мне обычно бывает не по себе, если кто-нибудь незнакомый застает меня работающим вот так, со всеми этими проводами, зажатыми в графитовых штифтах, что торчат из моей культи. Она сразу же подошла ко мне и взглянула на увеличенное изображение на экране. Потом увидела манипулятор, двигающийся под вакуумным покрытием. Она ничего не сказала, стояла и просто смотрела. И уже от этого одного мне сделалось хорошо. «Знакомься, Рики, автомат Джет, мой коллега». Он рассмеялся и обнял Рики за талию. Что-то в его тоне дало понять, что ночевать не придется в загаженном номере отеля. «Привет», — сказала она. Высокая, ей не было и 20, она выглядела что надо. Чуть конопатая, глаза цвета темного янтаря с кофейным отливом, узкие черные джинсы, закатанные по щиколотке, и простенький поясок из пластика в тон розовым сандалиям. До сих пор ночами, когда не спится, она стоит перед моими глазами. Я вижу ее где-то там, за руинами городов, за дымами, и видение это подобно голограмме, прилипшей к изнанке глаз. В светлом платье, едва прикрывающем колени, она была в нем в тот раз, когда мы остались вдвоем, длинные стройные ноги, каштановые волосы вперемешку с белыми прядями взметнулись, будто в порыве ветра, прилетевшего неизвестно откуда. Они опутывают ее лицо, а после я вижу, как она машет мне на прощание рукой. Бобби устроил целое представление, пока копался в стопке кассет. «Уже ухожу, ковбой», — сказал я, отсоединяя манипулятор. Она внимательно за мной наблюдала, пока я вновь надевал руку. «А всякие мелочи ты умеешь чинить?» — спросила она вдруг. «О, для вас что угодно. Автомат Джек все может». И для пущего авторитета я прищелкнул дюралюминиевыми пальцами. Она отстегнула от пояса миниатюрную Steam Deck'у и показала на сломанную крышку кассетоприемника. «Никаких проблем», — сказал я. «Завтра будет готово». «Ого-го», — подумал я. Сон уже вовсю тянул меня с шестого этажа вниз. Интересно, надолго ли хватит Бобби с таким лакомым кусочком, как этот? Если дело пойдет на лад, то, считай, уже сейчас, в любую ближайшую ночь, мы могли бы прикоснуться к богатству. На улице я усмехнулся, зевнул и остановил жестом подвернувшееся такси.

твердыня Хром растворяется. Завесы ледяных теней мерцают и исчезают. Их пожирают глич-системы, которые разворачиваются из русской программы. Глич-системы охватывают все, что лежит в стороне от направления нашего основного логического удара и заражают структуру льда. Для компьютеров они словно вирус, саморазмножающиеся и прожорливые. Они постоянно меняются, каждая Влад со всеми подчиняя и поглощая защиту Хром. Обезвредили ли мы ее, или где-то уже прозвенел тревожный звоночек и мигают красные огоньки? И Хром, знает ли об этом она?

Рикки Дикарка, так прозвал ее Бобби. Уже в первые недели ей должно быть казалось, что теперь она обладает всем. Бестолковая сцена жизни развернулась перед ней целиком, четко, резко и ясно высвеченная неоновыми огнями. Она была на ней новичком, но уже считала своими все эти бесконечные мили прилавков, суету площадей, клубы и магазины. А еще у нее был Бобби, который мог рассказать Дикарке обо всех хитроумных проволочках, на которых держатся вещи, обо всех актерах на сцене, назвать их имена и спектакли, в которых они играют. Он дал ей почувствовать, что она среди них не чужая. «Что у тебя с рукой?» – спросила она как-то вечером, когда мы, Бобби, я и она сидели и выпивали за маленьким столиком в «Джентльмене-неудачнике». «Дельтапланеризм», – сказал я. Потом добавил: «Случайность». «Дельтапланеризм над пшеничным полем», – вмешался Бобби. «Неподалеку от одного городка, который называется Киев. Всего-то навсего. Наш Джек висел там в темноте под дельтапланом ночное крыло, да еще запихал между ног 50 килограммов радарной аппаратуры. И какая-то русская жопа отрезала ему лазером руку. Случайность». Не помню уже, как я сменил тему, но все-таки мне это удалось. Я каждый раз себя убеждал, что Рикки не сама ко мне напросилась, а во всем виноват Бобби. Я знал его довольно давно, еще с конца войны. Конечно, мне было известно, что женщины для него лишь точки отсчета в игре, которая называлась «Бобби Квайн против судьбы, времени и темноты городов». И Рикки ему подвернулась как раз кстати. Ему позарез нужна была какая-то цель, чтобы прийти в себя. Поэтому он ее и вознес, как символ всего, что желал и не мог получить, всего, что имел и не мог удержать в руках. Мне не нравилась его болтовня о том, как он ее обожает, а от того, что он сам во все это верил, становилось еще противнее. Бобби был хозяином своего прошлого со всеми стремительными падениями и такими же стремительными взлетами, и все, что происходило сейчас, я видел, по крайней мере, дюжину раз. На его темных очках вполне можно было написать печатными буквами слово «очередная», и оно читалось бы всегда, когда мимо столиков «Джентльмене-неудачники» проплывало новое смазливое личико. Я знал, что он с ними делал. Они становились эмблемами, печатями на карте его деловой жизни. Они были маяками, на которые он двигался сквозь разливы неона и бары. А что же, как не они, могло им двигать еще? Деньги он не любил, ни внешне, ни тем более внутренне. Их свет был слишком тусклый, чтобы следовать за ним. Власть над людьми... Он не терпел ответственности, на которую такая власть обрекает. Вообще-то он гордился своим мастерством, но этой гордости никогда не хватало, чтобы удерживать его в боевом режиме. Поэтому он остановился на женщинах. Когда появилась Рикки, потребность в новом знакомстве достигла последней черты. Он все чаще бывал понурым, а неуловимые денежки лукаво нашептывали на ушко, что игра для него потеряна. Так что большая удача была ему просто необходима, и чем скорее, тем лучше. О другой жизни он просто понятия не имел. Его внутренние часы были поставлены на время ковбоев-компьютерщиков и откалиброваны на риск и адреналин. И еще на блаженство утреннего покоя, которое приходит, когда каждый твой ход верен, и сладкий пирог чьего-то кредита перекочевывает на твой счет. Но чем дольше он находился с ней, тем вернее убеждался, что дело зашло слишком далеко, и пора собирать пожитки и убираться. Потому что Рикки была совсем не такой, как другие. В ней чувствовалась высота, какие-то непостижимые дали. И все-таки я сердцем это чувствовал, и сердце кричало: «Бобби, она была здесь рядом, живая, совершенно реальная. Просто человек, с обыкновенным человеческим голодом, податливая, зевающая от скуки, красивая, возбужденная, словом, такая, как все». Однажды днем он ушел. Это было за неделю до того, как я уехал в Нью-Йорк, чтобы повидаться с Финном. Мы с Рикки остались на чердаке.

продолговатыми. Лак был немногим темнее слоя углеродного пластика, который покрывал мою руку. Ее рука продолжала двигаться по моей. Черные ногти скользили вниз по сварному шву. Ниже, ниже, до локтевого сочленения из черного анодированного металла и еще ниже, пока не достигли кисти. Рука была маленькой, как у ребенка. Ее пальцы накрыли мои, а ладонь легла на просверленный дюралюминий. Другая ладонь, взметнувшись, задела прокладки обратной связи. А потом весь день лил долгий дождь. Капли ударяли по стали и перепачканному сажей стеклу над постелью Бобби. Стены льда уносятся прочь. Бабочки, сотканные из тени, летящие быстрее звука, а за ними иллюзия матрицы в пространстве, которая не имеет границ. Что-то подобное видишь, когда на экране мелькают контуры проектируемого здания. Только проект прокручивается от конца к началу, и у здания вместо стен разорванные крылья. Я все время напоминаю себе, что место, где мы находимся, и бездны его окружающие, не более чем иллюзия, что на самом деле мы не внутри компьютера Chrome, а всего лишь подключены к нему через интерфейс, в то время как матричный симулятор на чердаке у Бобби поддерживает эту иллюзию. Появляется ядро данных, беззащитное, открытое для атаки. Это уже по ту сторону льда, подобной матрицы я еще никогда не видел. А 15 миллионов легальных операторов Chrome видят ее ежедневно и принимают как само собой разумеющееся. Мы в башне ядра ее данных. Вокруг, как огни, несущиеся по вертикали поездов, мелькают разноцветные ленты, цветовые коды допуска. Яркие полосы, невозможно яркие, в этой призрачной пустоте пересекаются бесчисленными горизонталями, окрашенными словно детское в розовое и голубое. Но остается еще что-то, спрятанное за тенью льда, в центре слепящего фейерверка. Сердце всей этой дорогостоящей для нее тьмы. Самое сердце Хрома.

Было уже далеко за полдень, когда я вернулся из своей нью-йоркской экспедиции по магазинам. Солнце пряталось за облаками, а на мониторе Бобби светилась структура льда, двухмерное изображение чьей-то электронной защиты. Неоновые линии переплетались, как на молитвенном коврике, расписанном в стиле арт-деко. Я выключил пульт, и экран стал совершенно темным. Весь мой рабочий стол был завален вещами Рики. Косметика и одежда, засунутые в нейлоновые пакеты, пара ярко-красных ковбойских сапог, магнитофонные кассеты, глянцевые японские журналы с рассказами о звездах Симстима. Я свалил все это под столик, а когда отцепил руку, вспомнил, что программа, которую я купил у Финна, осталась в правом кармане куртки. Мне пришлось повозиться, вытаскивая ее левой рукой и затем вставляя между прокладок зажимы ювелирных часочков. Уолдо смахивал на старый проигрыватель, на каких когда-то прокручивали записи на пластинках, а тесочки были прикрыты прозрачным полизащитным колпаком. Сам манипулятор, чуть больше сантиметра в длину, помещался на том, что раньше было на таких проигрывателях тонармом. На него я даже не смотрел, когда прикреплял провода к пульте. Я вглядывался в окуляр микроскопа. Там, в черно-белом цвете, виднелась моя рука при 40-кратном увеличении. Я проверил инструменты и взял лазер. Он показался мне немного тяжеловат. Тогда я подстроил сенсорный регулятор массы до четверти килограмма на грамм и принялся на работу. При 40-кратном увеличении сторона программной кассеты была похожа на грузовик. На то, чтобы расколоть программу, у меня ушло 8 часов. 3 часа на работу с Уолдо, возню с лазером и 4 дюжинами зажимов. Еще 2 часа на телефонный разговор с Колорадо и 3 на перезапись словарного диска, способного перевести на английский технический русский 8-летней давности. Наконец, передо мною на экране замелькали числовые ряды и буквы славянского алфавита, примерно на полпути превращаясь в английский текст. Виднелось множество пропусков там, где программа, купленная у своего человека в Колорадо, натыкалась на специальные военные термины. Но какое-то представление о том, что я купил у Финна, мне все-таки удалось получить. Я почувствовал себя кем-то вроде уличного хулигана, который пошел покупать пружинный нож, а вернулся домой с портативной нейтронной бомбой. «Опять накололи», — подумал я. «На кой черт в уличной драке нужна нейтронная бомба?» Эта штука под полизащитным кожухом была явно не для такой игры, как моя. Я представления не имел, куда бы ее спихнуть и где найти покупателя.

0: По-видимому, кому-то это было нетрудно, но этот кто-то, владелец часов Порше и фальшивого бельгийского паспорта, отсутствовал по причине смерти. Сам же я такими делами заниматься не собирался. Да уж, у бедняги, которого замочили на окраине приятеля Финна, были довольно необычные связи. Программа, зажатая в моих ювелирных часочках, оказалась не просто программой. Это был русский военный ледоруб, компьютерный вирус-убийца. Утром вернулся Бобби. Один. Я спал, сжимая в горсти пакет готовых сэндвичей. «Будешь?» – спросил я его и вытащил из пакета сэндвич. Я еще не проснулся по-настоящему. Мне снилась программа. Волны ее изголодавшихся глич-системы под программы хамелеоны. Во сне она представлялась каким-то невиданным чудовищем, бесформенным, с множеством пульсирующих ложноножек. Подходя к пульту, он отбросил попавший под ноги мешок и нажал функциональную клавишу. На экране засветился тот же самый хитроумный узор, что я видел накануне. Прогоняя остатки сна, я протер глаза левой рукой, единственное, что я не мог делать правой. Засыпая, я пытался решить, стоит ли ему рассказывать о программе. Может, имеет смысл попытаться ее продать, оставить себе все деньги, а после уговорить Рики махнуть куда подальше. «Чье это?» – спросил я. «Хром». Бобби стоял перед экраном в черном комбинезоне и старой кожаной куртке, наброшенной на плечи, как плащ. Уже который день он не брился, и лицо его казалось еще более осунувшимся, чем всегда. Руку свело от судороги, и она начала пощелкивать. По углеродным прокладкам через мою нейроэлектронику страх передался и ей. Сэндвичи вывалились из руки, и по давно неметенному деревянному полу рассыпались вялые листья салата и подсохшие ломти маслянисто-желтого сыра. «Ты свихнулся». «Нет», — сказал Бобби. «Думаешь, она нас выследила?» «Ничего подобного, мы были бы уже трупами». Я подключился к ней через арендную систему в Мамбассе с тройной слепой защитой и через алжирский комсат. Она, конечно, узнала, что кто-то пробовал ее защиту на зуб, но так и не догадалась, кто. Если бы Хром смогла отыскать подход, который сделал Бобби к ее льду, мы наверняка были бы уже мертвецами. В этом Бобби был прав. Она уничтожила бы меня еще на пути из Нью-Йорка. Но почему обязательно она, Бобби? Приведи хоть бы один довод. Хром. Я видел ее не более дюжины раз в «Джентльмене-неудачнике». Может быть, она просто шлялась по трущобам или проверяла, в каком состоянии человечество, к которому она не особо-то и стремилась. Маленькое приторное лицо, похожее на сердечко, с глазами, злее которых вам вряд ли где доводилось встречать. На вид ей было не больше 14, и никто не помнил, чтобы она когда-нибудь выглядела по-другому. Такой она стала в результате нарушения обмена веществ, от усиленного накачивая себя сыворотками и гормонами. Подобные уродины улицы еще не рождала, но она больше не принадлежала улице. Хром водила дела с мальчиками, и в их группировке пользовались сильным влиянием. Ходили слухи, что начинала она как поставщик в те еще времена, когда искусственные гипофизные гормоны были под запретом, но с торговлей она давно уже завязала. Сейчас ей принадлежал дом голубых огней.
1: «Ты законченный идиот, Куайн! Ты хоть как-то можешь это оправдать?»
0: Я показал на экран. «Кончай с этим, понял? Немедленно. Прямо сейчас».
2: «Я слышал, как неудачники трепались черный Майрон и корова Джейн».
0: Он передернул плечами, сбрасывая кожаную куртку.
2: «Джейн следит за всеми секс-линиями. Она говорит, что знает, куда уходят настоящие деньги. Так вот, она поспорила с Майроном, что у Хром контрольный пакет в голубых огнях. И что она не просто очередная подставка мальчиков».
0: «Мальчиков, вот именно, Бобби», — сказал я. «Или как они там себя еще называют? Хоть это ты можешь понять? Или ты забыл, что мы еще не вмешиваемся в их дела, только поэтому мы еще ползаем по земле?»
2: «Поэтому мы с тобой бедняки, коллега».
0: Он откинулся перед пультом на вращающемся стуле и, расстегнув комбинезон, почесал свою бледную костлявую грудь.
2: «Но, кажется, осталось недолго».
0: «Кажется, что коллегами мы с тобой тоже уже никогда не будем». На это он усмехнулся. Усмешка у него была в самом деле как у психа, звериная и какая-то вымученная. В этот момент я понял, что ему и вправду насрать на смерть. «Послушай», — сказал я, — «у меня еще осталось кое-что, ты знаешь. Взял бы ты эти деньги себе, досмотался в трубе до Майами, а там перехватишь вагон до Монтего-Бэй. Тебе нужен отдых, приятель».
2: тебе обязательно надо набраться сил. «Джек», — сказал он, набирая что-то на клавиатуре, — «я никогда не был так полон сил, как сейчас». Когда включилась анимационная программа, неоновый молитвенный коврик на экране задрожал и стал оживать. Структурные линии льда переплетались с завораживающей частотой, словно живая мандала. Бобби продолжал ввод команд, движение замедлилось. Появилась структура, уже не такая сложная, как была, и вскоре она распалась на две отдельных фигуры, которые по очереди появлялись и исчезали. Работа была проделана отлично, я не думал, что он еще на такое способен. «Минуточку!» — воскликнул он. «Вон там, видишь? Подожди-ка. Вот там, и еще там, и там. Легко ошибиться. Вот оно. Подключение через каждый час 20 минут с помощью сжатой передачи на их комсат. Мы могли бы жить целый год только на том, что она выплачивает им раз в неделю по отрицательным процентным ставкам. Чей комсат?» «Это Цюрих. Ее банкиры. Там у нее банковский счет, Джек. Вот куда стекаются денежки. Корова Джейн была права». Я просто стоял, не двигаясь, даже рука примолкла. «Ну, как ты там провел время в Нью-Йорке, коллега? Что-нибудь удалось достать? Что-нибудь, чем мне прорубить лед? Неважно что, все сгодится». Я, не отрываясь, смотрел в глаза Бобби, заставляя себя не оглядываться в сторону Уолда и ювелирных тисочков. Русская программа, прикрытая пылезащитным кожухом, была все еще там. «Случайные карты, повелители судьбы». «А где Рики?» Я подошел к пульту и сделал вид, что изучаю чередующиеся на экране структуры. «Где-то с приятелями», — Бобби пожал плечами. «Дети, все они помешаны на Симстиме». Он задумчиво улыбнулся. «Дружище, я собираюсь это сделать ради нее». «Мне нужно хорошенько надо всем этим подумать, Бобби. Но если хочешь, чтобы я вернулся, держи руки подальше от клавишей». «Я делаю это для нее», — повторил он, когда я закрывал за собой дверь. «Ты это знаешь». И сразу же вниз, вниз. Программа словно лавина несется сквозь лабиринт, обнесенный стенами тени, несется в серых церковных пространствах между ярко освещенными башнями. Безумная скорость. Черный лед, не думай об этом. Черный лед. Каких только легенд не услышишь, джентльмены-неудачники. И рассказы о черном льде тоже из их числа. Это лед, который убивает. Он действует незаконно, но кто из нас может сказать о себе другое? Это какое-то новое оружие, основанное на принципе нейронной обратной связи. Ты вступаешь с ним в контакт всего один раз, но и этого тебе хватает. Что-то вроде страшного заклинания, которое разъедает твой мозг изнутри. Словно приступ эпилепсии, который все длится и длится, пока от тебя не остается уже совсем ничего. И вот мы ныряем туда, где скрыто самое главное. То, на чем держится замок теней Хром. Я пытаюсь владеть собой. Внезапно перехватывает дыхание, и по телу разливается слабость. Я чувствую, что нахожусь на грани нервного срыва. Это все страх. Страх ожидания ледяного заклятия, которое ждет нас где-то внизу, во тьме.

Я ушел разыскивать Рикки. Она сидела в кафе вместе с пареньком, у которого были глаза от Сендаи. От его опухших глазниц веером расходились полузажившие швы. На столике перед ней лежала раскрытая глянцевая брошюра, и оттуда с дюжины фотографий смотрела улыбающаяся Телли Ишем. Девушка с глазами и иконами от самого Цейса. Портативная SimSteam-дека Рикки валялась среди той кучи вещей, которую я прошлым вечером отправил к себе под стол. Та самая, что я починил на следующий день после нашей первой встречи. Она проводила часы, развлекаясь с этой игрушкой. Контактный обруч охватывал ее лоб, словно серая пластиковая тиара. От Телли Ишем Рикки была без ума, и коронованная контактным обручем, она витала где-то там, в вышине, на крыльях записи и переживаний величайшей звезды SimSteam-а. Симулированный стимул SimSteam. Весь мир во всем его блеске, глазами и чувствами Телли Ишем. Телли участвует в гонках на своем черном фоккере, аэроплане над вершинами Аризоны. Телли на подводной прогулке в заповедных владениях острова Трук. Телли на приемах у мультимиллионеров на частных греческих островках. Дух захватывает от одного вида этих белых маленьких бухточек на заре. Она и вправду напоминала Телли. Такой же оттенок кожи, одинаковый разлет скул. А вот рот у Рикки, пожалуй, был привлекательнее. Непонятно почему. Более дерзкий, может быть. Рикки не хотела быть копией Телли Ишем. Она просто мечтала получить эту работу. Она была на этом повернута. Стать звездой SimSteam-а. Бобби просто отшучивался. Я же с ней обсуждал это дело серьезно. «Как бы я смотрелась с этой парой?» — спрашивала она меня, держа в руках портрет Телли Ишем размером во всю страницу. Голубые глаза Цейс-иконы находились на одном уровне с ее темно-янтарными. Она уже дважды переделывала роговицы, но заветного индекса 20 на 20 по-прежнему не могла достичь. Поэтому ей так хотелось иконы от Цейса. Марку звезд. Стоимости безумной. «Как всегда пялилась на витрины с глазами?» – спросил я, подсев к их столику. «Тигр достал себе кое-что», – сказала она. Я подумал, что выглядит она очень уж усталой. Тигр, видно, так обалдел от своих Сендаи, что просто сиял. Однако я сомневался, стоило ли ему вообще улыбаться. Он старался придать себе вид вполне респектабельного человека, который, наверное, бывает после этого 7-го похода в хирургический бутик. Обычно такие, как он, проводят остаток жизни, гоняясь вслед за толпой за очередным балованием моды, популярным в последнем сезоне. Они довольствуются средней копией, об оригинале говорить не приходится. «Сендаи, не так ли?» — улыбнулся я ему. Он кивнул. Я видел, как он пытается изобразить взгляд, соответствующий по его представлениям звезде SimSteam-а. Тигр, должно быть, воображал, что все, на что он смотрит, мгновенно записывается. Я заметил, что его взгляд что-то уж слишком долго задерживается на моей руке. «В провинции им цены не будет, вот только заживут мышцы», — сказал Тигр. Я видел, как неуверенно он потянулся за двойным экспрессо. Глаза Сендаи повсюду славятся дефектами глубины восприятия и проблемами с гарантией, не говоря уже про все остальное. «Тигр завтра едет в Голливуд, а оттуда прямиком в Тибо-Сити». Я ему опять улыбнулся. На этот раз улыбнуться он не стал. «Получил предложение, Тигр? Должно быть, познакомился с кем-нибудь из агентов?» «Пока еще только присматриваюсь», — негромко ответил Тигр. После этого он встал и ушел, на ходу бросив Рикки быстрое «до свидания». На меня он даже не посмотрел. Зрительные нервы у этого паренька, скорее всего, начнут выходить из строя месяцев через 6. Ты знаешь про это, Рикки? Эти Сендаи почти всюду запрещены. В Англии, в Дании. Свои нервы ничем не заменишь. «Эй, Джек, может, без лекций?» Она стащила один из моих круассанов, который я заказал перед этим, и сидела, посасывая его острый кончик. «Малыш, я считал, что могу быть твоим советчиком». «Можешь, можешь. А что касается Тигра, он и вправду сейчас не слишком быстроглазый, зато о Сендаи знают все. Просто другие он себе пока не может позволить. Пойми, это его попытка выкарабкаться. Если он получит работу, то найдет, чем их заменить». «Этими?» — я постучал пальцами по брошюре с рекламой Цейса. «И сколько это стоит, Рикки? Ты же не такая дура, чтобы играть в эти игры». Она кивнула. «Я очень хочу такие». «Если ты идешь к Бобби, скажи ему, чтобы он сидел тихо, пока не услышит вести от меня». «Хорошо. Это что, бизнес?» «Бизнес», — сказал я. Хотя это было обыкновенное сумасшествие. Я допил кофе. Она прикончила оба моих круассана. После этого я проводил ее до квартиры Бобби. А потом 15 раз позвонил, меняя после каждого звонка таксофоны. «Бизнес. Это хуже, чем сумасшествие».
На подготовку сожжения у нас ушло 6 недель. И все эти 6 недель Бобби не уставал повторять, как сильно он ее любит. Приходилось выкладываться в работе, чтобы хоть как-то с этим справляться. В основном я проводил время на телефонах. Каждый из 15 звонков, с которых я начинал прощупывать почву, породил еще не меньше 15. Я искал определенную службу, которая, как мы с Бобби считали, должна быть, во-первых, быть на короткой ноге с мировой экономикой, а во-вторых, обслуживать не более 5 клиентов одновременно. То есть служба должна быть из тех, что себя не рекламируют. Короче, мы искали самого крутого в мире перекупщика краденого, специалиста по отмывке левых денег, способного почистить онлайновый трансфер суммы в несколько миллиардов баксов, а потом забыть об этом. Все мои звонки оказались впустую. Тогда-то опять подвернулся Финн, подсказавший мне путь, по которому следовало идти. Я отправился в Нью-Йорк, чтобы купить новый черный ящик, потому что со всеми этими телефонными звонками мы запросто могли разориться. Я как можно туманнее описал ему нашу задачу. «Макао», — предложил он. «Макао». «Семья Лонгхам, биржевые маклеры». У него даже оказался их телефон. «Правильно говорят. Хочешь найти одного барыгу, спроси у другого». Эти ребята Лонгхам оказались такими тертыми, что мои робкие попытки сближения восприняли как тактический ядерный удар. Бобби пришлось дважды слетать в Гонконг, чтобы все четко с ними обговорить. Наши деньги таяли и довольно быстрыми темпами. Больно гнилое. И все-таки принять это как должное я не мог. Я не любил голубые огни, потому что в один из тамошних вечеров довел себя до изнеможения. Но мы охотились на хром не поэтому. По совести говоря, уже где-то на полпути я решил, что эта попытка закончится нашей гибелью. Даже обладая программой убийцы, шансов у нас практически не было. Бобби с головой ушел в составление набора команд, которые мы рассчитывали загнать в слепое пятно льда компьютера хром. Вся возня с вводом лежала на мне, потому что, когда работа завертится, руки у Бобби будут полностью заняты тем, чтобы не дать русской программе перейти к прямому разрушению системы. Переписать мы ее не могли, слишком она была для этого сложной. И поэтому он собирался попробовать удержать ее хотя бы в течение 2 секунд, которые понадобятся мне. Я договорился с уличным бойцом по имени Майлз. Он должен был в ночь сожжения повсюду сопровождать Рикки, не спускать с нее глаз, а в определенное время позвонить мне. Если меня вдруг не оказалось бы на месте, или же мой ответ был бы не таким, как мы договорились, я велел ему сразу же хватать Рикки и сажать ее в первый попавшийся поезд в трубе, идущий куда-нибудь подальше от нашего района. Я дал ему конверт с деньгами и запиской, чтобы он все это передал ей. Бобби даже в голову не приходило подумать о том, что может случиться с Рикки, если наша затея провалится. Он все твердил мне, как сильно он ее любит, и куда они уедут, и как там будут тратить деньги. «Дружище, для начала купи ей пару икон. Больше ей ничего не надо. Для нее Сим-Стим, похоже, всерьез». «Брось», — сказал он, оторвавшись от клавиатуры. «Работа ей теперь не нужна. Мы устроим для нее это, Джек. Она мое счастье. Ей никогда в жизни не придется больше работать». «Твое счастье», — повторил я чуть слышно. Сам я не был счастлив. Я даже не мог припомнить, бывал я счастлив вообще. «А когда ты в последний раз виделся со своим счастьем?» Он ее не видел давно. Я тоже. Мы были слишком заняты. Мне ее не доставало. Эта тоска напомнила мне ночь, проведенную в доме голубых огней. Я отправился туда в тот раз, потому что тосковал очередной раз после очередной потери. Для начала, как водится, я напился, а потом усиленно стал вдыхать вазопрессин. Если ваша подруга вдруг решает объявить забастовку, ничего не может быть лучше выпивки и дозы вазопрессина. Он, пожалуй, самый убойный из всего, что придумала мазохистская фармакология. Выпивка приводит вас в чувство, а вазопрессин ничего не дает забыть. Вы помните все, что было. Это средство используют в клиниках для борьбы со старческой амнезией. Но улица любой вещи находит собственное применение. Потому я и выложил денежки за ускоренное воспроизведение того, что случилось со мной плохого. Вся незадача в том, что поровну получаешь и хорошее, и плохое. Хочешь животный экстаз? Получай. А в придачу и то, что она тебе ответила, и как она ушла, так ни разу и не оглянувшись. Я не помню, что меня толкнуло в голубые огни, и как вообще я оказался в этих тихих, заглушающих шаги коридорах. Правда ли, что я видел там бурлящую струю водопада, или то была наклеенная на стену декорация, а то и вовсе обыкновенная голограмма?
В тот вечер у меня водились деньги. Один из наших клиентов перечислил Бобби приличную сумму за прорубку трехсекундного окна в чьем-то льду. Я не думаю, что вышибалам, стоящим на входе, понравилось, как я выгляжу, но с моими деньгами это не имело значения. Когда с делом, ради которого я здесь оказался, было покончено, мне опять захотелось выпить. После этого я, помнится, пошутил с барменом по поводу некрофилов в клозете, и это, по-моему, ему не понравилось. Этот здоровенный тип потом упорно называл меня героем войны, что мне, естественно, не понравилось тоже. Я думаю, мне удалось успеть показать ему несколько фокусов с рукой, пока я полностью не отключился и не проснулся двумя днями позже в типовом спальном модуле неизвестно где. Дешевле места и захочешь не найдешь, там даже негде было повеситься. Я сидел на узком пенопластовом настиле и плакал. Одиночество еще не самое страшное, что бывает в жизни. Но то, на чем делают деньги в доме голубых огней, пользуется, несмотря ни на что, такой популярностью, что стало почти легальным. Сердце тьмы в ее замершем в неподвижности центре. Глич-системы вспарывают темноту водоворотами света. Они подобны полупрозрачным бритвам, раскручивающимся от нас во все стороны. Мы зависаем в центре безмолвного, словно снятого замедленной съемкой взрыва. Осколки льда разлетаются и падают вокруг целую вечность, и голос Бобби неожиданно прорывается сквозь световые годы всей этой обманчивой электронной пустоты. «Давай, жги ее, суку! Я больше не могу удерживать программу!» Русская программа прокладывает себе путь наверх, пронзая башни данных и стирая краски с экрана. Я ввожу пакет подготовленных Бобби команд прямо в центр холодного сердца «Хром». В него врезается струя передачи, импульс концентрированной информации, и выстреливает он прямо вверх, мимо сгущающейся стены тьмы, мимо русской программы, которую Бобби силится удержать под контролем, ту единственную секунду, которая для нас сейчас важнее, чем жизнь. Недооформившиеся щупальцы тьмы делают судорожную попытку наброситься на нас с высоты мрака, но слишком поздно. Мы сделали это. Вокруг меня с волшебной легкостью оригами складывается матрица. Чердак пропах потом и горелой электроникой. В какой-то момент мне послышался резкий металлический звук. Я подумал, это визжит хром, потом понял, что просто не мог ее слышать.

0: Бобби смеялся до слез. Цифры в углу монитора показывали 07-24-05. Сожжение заняло чуть меньше 8 минут. А я все не мог оторвать взгляда от русской программы, расплавившейся в прорези. Основную сумму цюрихского счета «Хром» мы перечислили дюжине разных благотворительных организаций. Там было слишком много всего, от чего нужно было избавиться. Мы знали, что ничего другого не остается, как просто переломить ей хребет, сжечь ее полностью, без остатка. Иначе она непременно начнет за нами охоту. Себе мы взяли что-то около 10% и отправили их через Лонгхамов в Макао. 60% от этого они прибрали себе, а то, что осталось, перекинули нам обратно через самый глухой и запутанный сектор гонконгской биржи. Прошел час, прежде чем наши деньги стали поступать на счета, которые мы открыли в Цюрихе. Я молча наблюдал, как нули горкой набираются позади ничего не значащие цифры на мониторе. Я был богат. Потом зазвонил телефон. Это был Майлз. Я чуть не забыл про нашу условную фразу. «Джек, старик, я не знаю, что там получилось с этой твоей девчонкой. Какая-то странная штука, фиг поймешь». «Что? Давай попонятнее». «Ну, я шел за ней, как договаривались, вплотную, но не высовывался. Она двинула к неудачнику, немного там поторчала, а потом села в трубу. А она отправилась в дом голубых огней».
1: «Она что?»
0: «Сзади, через служебный вход. Я не мог пробраться мимо их охраны». «И она сейчас там?» «Да нет, старик, я ее потерял. Здесь внизу все как будто с ума посходили. Похоже, голубым огням крышка. По мне, так им и надо. Представляешь, сработали сразу 7 сигнализаций в разных местах. Все бегают, охрана в полной выкладке, будто ждут беспорядков. И вообще такое творится. Проходу нет ни от деятелей страховых контор, риэлторов, фургонов с муниципальными номерами». «Майлз, куда она могла деться?» «Джек, так получилось». «Послушай, Майлз, оставь деньги, те, что в конверте себе, хорошо?»
2: «Ты серьезно?» «Не думаю, мне самому обидно. Я...»
0: Я положил трубку. «Подожди, когда она об этом узнает», — заговорил Бобби, обтирая себе грудь полотенцем. «Вот ты сам ей все и расскажешь, ковбой. А я пошел прошвырнуться». Я окунулся в ночь. В неоновые огни, позволив толпе увлечь меня, шел и ничего не видел, желая лишь одного – почувствовать себя малой клеточкой всего этого гигантского человеческого организма, всего-навсего еще одним чипом сознания, дрейфующим под геодезическими куполами. Я ни о чем не думал, просто переставлял ноги, но через какое-то время в голову сами полезли мысли, и вдруг все стало ясно. Просто... ей нужны были деньги. Еще я подумал о Хром. О том, что мы убили, уничтожили ее так же верно, как будто перерезали ей глотку. И ночь, которая вела меня сейчас своими улицами и площадями, уже объявила на нее охоту. Ей некуда было деться. И еще я подумал о том, как много у нее врагов в одной только этой толпе, и что они станут делать теперь, когда ее деньги им уже не страшны. Мы забрали у нее все, все, что было. Она снова оказалась на улице. Я сомневался, что она доживет хотя бы до рассвета. Потом я вспомнил о кафе, в котором я повстречал тигра. Ее темные очки и длинные черные тени, падавшие от них на лицо, и грязное пятно от румян цвета плоти в углу одной из линз рассказали мне обо всем. «Привет, Рики», — сказал я, как ни в чем не бывало, но уже наверняка знал, что увижу, когда она снимет очки. Синева. Синева Телли Ишим. Ничем не замутненная синева, торговая марка, по которой их узнают везде. И по кругу на каждом зрачке крошечными заглавными буквами выведены иконы Цейса. Буковки мерцают, как золотые блестки. «Красиво», — сказал я. Румяна скрывали несколько едва заметных царапин. Ни одного шрама, настолько все было хорошо исполнено. «Ты где-то заработала денег?» «Да, заработала». Она поежилась. «Но больше так зарабатывать не хочу. Во всяком случае, не на этом. Я думаю, эта контора бизнесом больше заниматься не будет». «О!» — только и сказала она. При этом ее лицо нисколько не изменилось. Новые голубые глаза оставались глубокие и неподвижны. Впрочем, это уже не имеет значения. Тебя дожидается Бобби. Мы только что отхватили приличный кусок. «Нет, я должна уехать. Я думаю, он этого не поймет, но мне правда нужно ехать». Я кивнул, глядя, как моя рука протянулась и взяла ее ладонь. Рука была словно чужая и жила от меня отдельно. Но Рики оперлась на нее по привычке. «У меня билет в один конец, в Голливуд. У Тигра там есть знакомые, там можно остановиться. Может, я даже попаду в Тибо-Сити». Насчет Бобби она оказалась права. Мы вернулись вместе. Бобби ее не понял. Но она уже сделала для этого все, что могла. Я пытался намекнуть, что сейчас она причиняет ему только боль. Мне-то хорошо было видно, как ему больно. Когда были упакованы сумки, он даже не захотел проводить ее в коридор. Я поставил сумки на пол и поцеловал ее, смазав при этом помаду. И вдруг что-то поднялось внутри меня, подобно программе убийцы, которой мы сжигали хром. Дыхание мое оборвалось, и я неожиданно понял, что бы я ни сказал, слова будут излишни. Ей нужно было торопиться на самолет. Бобби, развалившись во вращающемся кресле перед монитором, смотрел на вереницу нулей. Глаза его были прикрыты зеркалками. Я был более чем уверен, что к ночи он уже будет сидеть в джентльмене-неудачнике и интересоваться погодой. Он не мог жить спокойно без любого знака, который бы ему подсказал, на что же будет похожа его новая жизнь. Но я не видел особой разницы. Станет лишь чуть комфортабельнее, наверное. Но, несмотря на это, он всегда будет ждать свою новую, уже которую по счету карту. Я все никак не мог представить себе ее там, в доме голубых огней, отрабатывающей свою трехчасовую норму в состоянии электронного сна, пока тело ее и цепочки рефлексов заботятся о бизнесе. Клиентам не приходится жаловаться на подделку, потому что оргазмы самые настоящие. Для нее самой они мелькали вдалеке от чувств, на самой границе сна, неуловимыми серебристыми вспышками. Это было так популярно, что про незаконность уже почти все забыли. Посетители разрываются между жаждой кого-нибудь поиметь и одновременно стремлением к одиночеству. Наверное, так всегда было в природе этой прихотливой игры. Еще задолго до того, как сюда припутали нейроэлектронику, которая и позволила совместить несовместимое. Я снял телефонную трубку и набрал номер авиакомпании. Потом назвал ее настоящее имя и номер рейса. «Она хочет поменять направление», — сказал я. «На Тибо-Сити, да-да, Япония». Я вставил в прорезь кредитную карточку и набрал свой идентификационный код. «Первым классом». Я вслушивался в далекий шум, они проверяли записи о моих кредитах. «И, пожалуйста, сделайте ей билет с возвратом». Я все же думаю, что она вернула деньги за обратный билет. Он просто ей оказался не нужен. Обратно она уже не вернулась. Иногда, поздно ночью, я останавливаюсь у витрин с плакатами звезд Симстима и вглядываюсь в эти прекрасные, как две капли воды, похожие друг на друга глаза, которые смотрят на меня с таких же одинаковых лиц. Иногда я вижу эти глаза ее. Но ни одно из лиц, ни одно никогда не принадлежит ей. И вдруг мне начинает казаться, что где-то далеко-далеко, на самом краю муравейника, за гранью ночи и в стороне от всех городов, она машет мне на прощание рукой.

В опрятной маленькой мастерской в центре Денвера человек строит машину времени. Он сооружает ее по памяти, пользуясь одной из экранизаций романа Герберта Уэллса, тем фильмом, в котором играют Род Тейлор и Иветта Мимье. Машина сделана из автомобильных и велосипедных деталей, железных листов и прутьев арматуры, взятых из разрушенных домов. Денвер в 2055 году, подобно большей части крупных североамериканских городов, представляет собой унылые, ветхие останки прежнего великолепия. Вот Джим Лернер и собрался вернуться на старый фронтир, в крохотное городишко Денвер, в базовый лагерь искателей серебра и золота, в западный форпост предпринимателей и железнодорожных баронов, которые потом построят веселые, стремительно растущие городки в горах Колорадо, поставят на центральной площади крохотные белые церковки, зальют газовым светом салуны и барочные здания опер. В этом Денвере царят закон и порядок. Там каждый знает своего соседа. Джим — невысокий парень, припас ковбойский костюм. Полный комплект — шляпа, шарф, сапоги со шпорами. Скоро наступит тот день, когда, подобно Роду Тейлору, он оседлает в своей мастерской машину времени и махнет на Старый Запад. А там устроится, обзаведется милой блондиночкой, ну, как Иветта Мимье, семьей, детьми, все как положено. В другой лаборатории, в Мехико, женщина включает свою машину времени. Ее творение представляет собой огромный стеклянный цилиндр, наполовину наполненный красной жидкостью, над которой курится белый порог. Синяя искра зигзагом бьет над цилиндром, ее отделяет от пара сдвижная стальная пластина. Внутреннюю полость цилиндра пронзают блестящие штыри, готовые испустить связывающие время частицы.

раздевается полностью и отключает искровой генератор. Прижимая к себе кота, обритого ради полноты контакта с полем, женщина отодвигает стальную пластину и опускается в цилиндр с теплой красной жидкостью. Часовой механизм отсчитывает минутную задержку, и оживший разрядник начинает насыщать пар энергией. В сотне точек возникает тихое жужжание, белые стержни начинают пульсировать, туман превращается в густое зеленое облако, переливаясь через край цилиндра, охлаждаясь и превращаясь в легкую зеленую дымку, которая расползается по полу. Кот не сопротивляется. Волосы женщины вздыбились и напоминают ацтекскую корону. Четыре глаза, человека и животного, загораются зелеными огоньками и под толщей красной жидкости кажутся черными, словно глубокие норы. И вдруг туман съеживается, втекая в цилиндр, как будто пустили назад пленку. А потом, столь же внезапно, исчезает все. Цилиндр, туман, женщина, кот. Остается лишь красная лужица на бетонном полу лаборатории. В дверь вламываются гвардейцы. Старший офицер, полковник, замечает красную лужицу и приказывает взводу оставить помещение. В двери появляется норт-американо в черном мундире, за ним рабочий в защитном костюме. Он останавливается перед лужицей и засасывает ее с помощью узкого золотого сопла в блестящую золотую коробочку. Взвод торопливо провожает оперативников к вертолету.

0: Вместе с двумя помощниками инспектор Сэм Манков вошел в подвальную лабораторию в заброшенном Вашингтоне, округ Колумбия. «Как всегда пыльно», — пожаловался он. Машина лежала прямо на верстаке. Простая портативная модель, нечто вроде цепей, соединенных друг с другом хромовых браслетов. Брэд и Амелия с обычным волнением направились к устройству. Манков же обозревал комнату, стремясь обнаружить другие улики, помимо машины, которую никто и не попытался скрыть. Впрочем, он не ждал, что этот случай будет отличаться от других подобных. «Хорошо, ребята, снимайте обычные показатели и забирайте ее». Он указал на картонную коробку, стоявшую на полу возле верстака и вмещавшую, наверное, сотню подобных браслетов. Дело, по всей видимости, приобретало все больший размах. «У нас сегодня еще визит в другой части города». «Туда, где старушка соорудила машину из велосипеда с волнением?» — спросил Брэд. «Об этом сообщили сегодня утром».
1: «Кто сообщил?» — поинтересовался Манков, запуская ладонь в густые сидеющие волосы.
0: Амелия, полевой инспектор торгового департамента, старшая по должности, прекрасно понимала, что незачем обнаруживать чрезмерную откровенность в разговоре с начальством, даже столь симпатичным и похожим на профессора доктором Манковым. Она сразу вмешалась. «Просто были такие слухи», — сказала она, заслоняя собой Бретта. «Ничего особенного. Кажется, речь шла просто о возможности преобразования велосипеда или швейной машинки или чего-то подобного в машину времени. Словом, ничего конкретного».
1: «За 6 лет, в течение которых я занимаюсь этим, мы ни разу не встречали ничего похожего на велосипед. Все что угодно, только не велосипед. И уж тем более не швейная машинка».
2: «Черт возьми, Фукс!» — обратился он к Бретту. «Вам известно, что мы должны покончить с этим явлением. Старайтесь и будьте осмотрительны».
3: «Простите, доктор Манков, я вел себя осмотрительно. Разговор был в нашем секторе, только коллеги...»
1: «Ладно, Брэд, хорошо».
0: Голос Манкова уже потерял прежнюю строгость.
1: «Не надо защищать своих приятелей. Я не собираюсь никого увольнять. Только скажи им, чтобы вели себя осторожно».
0: Упаковывая вещественные доказательства, Амелия пыталась понять, какую часть проблемы они видят на самом деле. Причиной всех расследований является опасность подобных устройств. «Они же попросту незаконны», — напомнила она себе. И все же, насколько волнующий, притом бесконечный мир возможностей они открывают. Как можно обвинять людей в том, что они пытаются исследовать время? Она сама пробовала, и Брэд тоже. На одну из вечеринок кто-то из инженеров принес простой одноконтурный браслет. Примитивное устройство отправляло человека вперед во времени на несколько секунд. Вся пьяная компания оторопела. И тот высокий парень, съехавшим на бок паричке, который приставал к ней весь вечер. Для них она просто исчезла и появилась вновь. В ходе допросов она беседовала с людьми, утверждавшими, что они побывали в прошлом, хотя никто не мог представить ни документальных доказательств, ни достойных доверия свидетелей. Словом, все знали, люди пропадают, но что при этом происходит, достоверно не мог рассказать никто из исследователей феномена. Тем не менее, именно этот факт стал причиной правительственного запрета. Ни один человек из тех, чье исчезновение оказалось документально зафиксированным, пока не возвратился обратно. Амелия и Брэд ехали в фургоне департамента к очередному месту происшествия. Манков выбрал живописный маршрут вдоль Рок-Крик, и они следовали за его машиной. Амелии уже успела надоесть пассивное исполнение предписаний, приличествующее только какому-нибудь трутню-бюрократу. В чем же дело, в конце концов? Неужели путешествия во времени, если они действительно происходят, настолько опасны? Теперь Амелия была, пожалуй, даже рада тому, что Брэд нарушил молчание и упомянул утренние слухи. «Почему бы и нет?» — решила она.
3: «Вот что, Брэд, куда же пропадают все эти люди? Кто-нибудь в правительстве должен все-таки знать, правда? Что происходит в результате подобных экспериментов?»
0: Брэд рассмеялся. В соответствии с формулами ничего, но не всегда. Слабосильные устройства, вроде того, что было на вечеринке у Лестера, дают предсказуемую управляемую реакцию. Но стоит лишь увеличить поле и... бах! Объект внезапно исчезает. Совсем, а не на мгновение, как было с браслетом. Бах, и никого нет. После чего они не... Я знаю, они не возвращаются. Но почему? Неизвестно. Мы знаем, что существуют временные поля, но они создают очень слабые силы. Еще более слабые, чем гравитационные. И мы пока еще не придумали, как измерять. Формулы предсказывают смещение, но и только. Они просто говорят, это существует. Происходит путешествие во времени. Но как? Кто знает. Ты изучала химию в колледже?
3: Да.
0: Помнишь, что такое электронная валентность в атомах?
3: Кажется, это...
0: Это когда атом занимает определенный энергетический уровень, а потом, бух, перепрыгивает вверх или сваливается на другой. Без всяких промежуточных состояний. Никаких градиентов. Именно так, по нашим представлениям, действует временная сила. В какой-то точке происходит прыжок, и объект переходит в другое состояние. Теоретически процесс является полностью обратимым, но, как тебе известно, на практике устройство или его основной приводящий компонент всегда остается здесь. Так что, если хочешь попробовать, имей в виду.
3: А обратно вернуть никого не сумели? Ведь если устройство остается здесь, то ученые могут попробовать обратить процесс вспять.
0: Не получается. Прости, я не разбираюсь во всех тонкостях. Знаю только, что разные материалы совершают прыжок при совершенно различных уровнях энергии. Людей отправить легко, животных тоже, и пластмассу. А вот древесина почти не способна на это, что весьма странно, поскольку она, как люди и животные, состоит из углерода. Но когда переход совершен, обратить его никому не под силу, насколько нам известно. Они повернули на длинную подъездную дорогу, ведущую к викторианскому поместью, которая пряталась за стеной кленов. Сам заброшенный особняк уже начинал разрушаться. Однако перед хорошо сохранившейся конюшней собралось изрядное количество машин правительственных служб. Конюшня, словно место совершения преступления, была огорожена желтым канатом. Манков затормозил и выскочил из машины. Амелия открыла окно.
3: «Похоже на крупную операцию, доктор».
0: Манков был в ярости.
2: «Какого черта они лезут в наши дела?»
0: Амелия поглядела на Бретта, и оба произнесли одновременно. «КПЛ». Бретт остановил машину, и они побежали следом за Манковым, который устремился к конюшне.
2: «Проклятый КПЛ!» —
0: рявкнул Манков, вмиг растеряв все свое добродушие.
2: «Нас направляют не туда, куда нужно, они уже здесь ошиваются».
3: «Тогда почему мы сами не поехали сюда?» — спросила Амелия, рискуя нарваться на резкость.
0: Впрочем, Манков явно задавал себе тот же вопрос.
2: «Я исполнял приказ», — буркнул он. «Кому-то было нужно, чтобы это дело досталось КПЛ».
3: «Но почему?» — спросила Амелия. «В конце концов, и мы, и они занимаемся тем же вопросом. КПЛ обязано удостовериться, что люди не получают физических повреждений. И мы тоже должны это выяснить».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Манков пронзил Амелию взглядом.
2: «Мне известны кое-какие вещи, способные воистину изумить вас, мисс Колодный. И даже вас, мистер Фукс, невзирая на ваше внимание к слухам».
0: Бретт в смущении потупился, и Манков продолжил.
2: «А теперь давайте зайдем, пока эти ребята не погрузили устройство. По крайней мере, хотелось бы его увидеть».
0: Поднимаясь по ступеням парадного входа, они столкнулись с выходящей из дома Джейн Фестер. Обеими руками она держала небольшую золотую коробочку. Увидев ее, Манков нахмурился. Инспектор ФДО Фестер, напротив, расцвела улыбкой.
4: «Привет, Сэм. Приехал посмотреть на машину времени?»
2: «Если тебе угодно именовать устройство таким образом».
4: «По-моему, Сэм, лопату нужно называть лопатой». Ну, а ты как хочешь. Называй хоть велотренажером. Сейчас эта штука более всего похожа на него. Все отличия здесь.
0: Она погладила желтый металл.
4: Пойдем посмотришь, пока парни еще не упаковали.
0: Манков голодным взглядом уставился на коробочку. Джейн поплотнее прижала ее к груди. Прибывшие следом за нею прошли в дом.
4: Принадлежит миссис Джанет Уорли, специалистке по знахарству, заговорам и так далее.
0: Посреди кухни находился агрегат, с виду ничем не отличающийся от обычного велотренажера.
4: В точности, как у меня, отметила Амелия.
0: Два робота как раз собирались упаковать его в ящик. Манков подбежал к ним.
2: «Подождите, подождите!» — воскликнул он.
0: Роботы поглядели на Джейн Фестер, кивнувшую в знак согласия, и опустили устройство. Манков приступил к обследованию.
2: «А как был подсоединен привод? Сюда?» —
0: спросил он, указывая на прорезь в раме как раз над педалями.
4: «Отлично, Сэм!» — сказала Фестер покровительственным тоном. «Привод был соединен с колесом, ну, что-то вроде того. На пальцах не объяснишь, но, увы, ящик уже запечатан. Приезжай ко мне на службу, я покажу тебе...»
0: Она погладила ящик. Глаза Манкова округлились.
4: «Ну, скажем, через год».
0: Опустив руку на сиденье тренажера, Амелия попыталась представить себе, каким образом столь примитивную машину можно переделать так, чтобы она генерировала временное поле. Крохотное устройство из коробочки, должно быть, представляет собой нечто необыкновенное. Счетчик, находившийся на самом приметном месте, между рукоятками, был лишен крышки и показывал 1963,9. Нет, на самую малость меньше 0,9. Это напоминало дату. Она быстро прикинула. 1/10 часть года составляет 36,5 дней. В декабре 31 день, в ноябре 30. Значит, получается полдень 25 ноября. Ну, а самая малость... Амелия улыбнулась. А потом быстро, но осторожно перегнулась через руль, как бы разглядывая колесо, и при этом провела большим пальцем по открытым роликам счетчика, сместив их. Когда Амелия распрямилась, на счетчике значилось 3073,9. Девушка вновь улыбнулась. Джейн Фестер подозрительно поглядела на Амелию и повернулась к роботам.
4: «Пакуйте!» «Прости, Сэм, мне нужно вернуться в лабораторию, пока ребята не удрали с работы. В следующий раз тебе повезет больше».
0: Крепко сжимая коробочку, Джейн направилась прочь из кухни впереди обоих роботов. Она бросила через плечо еще один взгляд на Амелию, продолжавшую многозначительно улыбаться. Манков самым жалким образом принялся осматривать кухню, надеясь заметить еще что-то.

0: меня это умоляла Амелия, наполняя вином бокалы.
1: Это моя первая настоящая просьба. Если захочешь, последняя.
0: Не могу. Слишком рискованно. Нужно играть по правилам. Мы же давали присягу, помнишь?
1: Да, и не мы одни. Но здесь что-то не так. От нас многое скрывают. Сам Манков дал нам это понять.
0: Брэд встал и одним махом выпил бокал вина. Затем схватил пульт дистанционного управления домашним развлекательным центром и рявкнул в микрофон.
2: «Что-нибудь приятное?»
0: «Формат, сэр», — осведомился прибор. «Музыку», — пробормотал Брэд, опускаясь назад на кушетку. «С каким-нибудь запахом».
1: «Не входи в подробности, Брэд», — заметила Амелия. «Как бы центр чего не напутал».
0: Музыку сопровождал удивительный аромат. Амелия наклонилась к Бретту, невольно показав краешек груди в вырезе блузки.
2: «Иисусе, Амелия, ты ведь знаешь, что я упрям, как скала, и не думай соблазнять меня!»
0: Амелия рассмеялась, обнаружив подобную боязливость, однако отметила про себя: «Он не такой пуританин, каким желает казаться». Достав сложенную газетную вырезку, она передала ее Бретту.
1: «Быть может, это соблазнит тебя больше, чем я, дорогой?»
0: Брэд чуть заплетающимся языком прочел вырезку вслух.
3: «Президент обратился сегодня к Конгрессу с просьбой ввести еще более строгие наказания для людей, изготовляющих устройства для темпоральных манипуляций, УТМ, пользующихся ими или распространяющих их. Наказание предусматривает тюремное заключение сроком на 5 лет за модификацию любой из существующих конструкций с целью совершения временных преступлений. Распространение этих опасных устройств достигло беспрецедентного уровня», — указал президент. «Злоупотребление ими, подобно вирусу, охватывает все слои и возрастные группы населения». Далее президент попросил, чтобы Конгресс поручил ФБР, службе контроля за продуктами и лекарствами, КПЛ, государственному и коммерческому департаментам привести совместные исследования ввоза и вывоза временных устройств. Не все, однако, согласились с его позицией. Представитель подпольного движения за ликвидацию временных ограничений, ДЛВО, назвавший себя Элвудом, сообщил нашей газете, что правительство неоднократно подчеркивало опасность путешествия во времени, однако все свидетельствует о противоположном. «Наши исследования», — заметил он, — «позволяют утверждать, что не менее 20% сограждан в возрасте старше 18 лет пробовали пользоваться темпоральными устройствами». В отношении предполагаемого исчезновения многочисленных экспериментаторов Элвуд сказал: «Конечно, они не вернулись. Они дожидаются дня, когда временные ограничения нашего существования будут отменены. Если завтра мы легализуем путешествие во времени, многие из исчезнувших появятся вновь, уверяю вас». Элвуд заверил нас в том, что и его организация, и все движение в защиту путешествий во времени являются здоровой силой общества. Если сейчас она представляет какую-то мифическую опасность, то винить в этом следует правительство, заставляющее людей действовать в подпольных условиях, что нередко приводит к изготовлению и использованию неисправных устройств. Впрочем, большая часть членов Конгресса, похоже, разделяет мнение президента о том, что деятельность экспериментаторов опасна и должна оставаться под запретом. Двусторонняя коалиция сенаторов и членов Нижней Палаты обещала принять соответствующие законы до закрытия этой сессии. Похоже, никто подобным планам противиться не будет. Ожидаемые дебаты должны лишь установить степень серьезности преступления.
2: «И что же?» — спросил Брэд. «Что я должен на это сказать?»
1: «По-моему, все совершенно ясно», — ответила Амелия. «Правительство боится, что все это приведет к анархии. Что время, история... Да, черт побери, сама реальность изменится».
0: «Мне тоже кажется, что это занятие смертельно опасно. Мысль о том, что люди, мол, ждут законных оснований для возвращения, способна прийти в голову только идиоту. Если там так здорово, то кое-кто рискнул бы возвратиться, чтобы указать дорогу другим. По-моему, все они погибли».
1: «А сколько трупов мы нашли во время наших рейдов?»
0: «Ни одного».
1: «И все же, — заметила Амелия, — правительство продолжает считать, что люди гибнут.

0: И вы друзья, так?
1: Ерунда. Просто мы учились в одном колледже и никогда не были друзьями, даже тогда. Он слишком честолюбив.
0: Но он такой симпатичный.
1: И женатый, Амелия. Он не станет рисковать своим положением. Примостившись на диване рядом с Бреттом, Амелия вздохнула.
0: Наверное, ты прав.
1: И потянулась к бутылке, вылив последние капли вина в свой бокал. Бретт встал. Открою еще одну. Он спешно отправился в кухню. Барабаня пальцами по подлокотнику дивана и обдумывая следующий ход, Амелия слушала, как он открывал холодильник, как чмокнула пробка. Бретт вернулся в гостиную, разлил вино и плюхнулся в кресло.
0: «Кстати, — проговорила Амелия, — а почему ты не сказал ему о красной жидкости, той из Мехико?»
1: Бретт подскочил на месте. Выключил музыку, немедленно передумал и прибавил громкость.
2: «Откуда тебе известно о ней? И что ты вообще знаешь?»
0: «Эй, Бретт, расслабься и успокойся. В Вашингтоне секреты долго не живут. Я знаю, что машины оставляют подобного рода осадок, нечто вроде топлива. Не исключено, это и есть недостающее звено. Мне известно лишь то, что это важное обстоятельство. По-настоящему важное».
3: «Если ты умная девочка, —
1: прошептал Бретт, наклонившись к самому лицу Амелии, —
3: забудь все, что знаешь, и никогда не вспоминай об этом. Тебе повезло, что ты начала разговор со мной. Один бог знает, что сделал бы Манков, если бы заподозрил, что тебе что-то известно».
0: «Подозреваю, что доктор Манков куда более симпатизирует мне, чем ты полагаешь. В любом случае, я поняла. Тебе известно нечто горяченькое».
1: Амелия вскочила на ноги и оказалась лицом к лицу с Бреттом.
0: «Ну-ка скажи, разве ты не хотел бы увидеть веломашину в действии?»
1: Бретт взял себя в руки.
2: «Нет. На мой взгляд, она ничуть не отличается от древней кареты, что мы обнаружили в Денвере».
0: «Ты имеешь в виду штуковину, которой воспользовался тот помешанный на кино парень, который оклеил всю свою мастерскую афишами старых научно-фантастических фильмов?»
1: «Правильно. С поперечно вращающимся силовым полем. Аналогичное устройство».
0: «Да, но...»
1: Амелия сцепила пальцы на затылке и улыбнулась. «Что но?»
0: «Ты же никогда не видел, как они работают?»
1: «Видел», — возразил Бретт. «На прошлой неделе мы отправили невесть куда пяток кроликов и по парочку мартышек на денверской модели».
0: «А сколько людей?»
1: «Что за нелепые мысли?»
0: «Бретт, не надо пафоса. Ваши ребята время от времени используют бродяг».
1: «Хорошо», — сказал Бретт. «Итак, ты многое знаешь. Тогда почему ты пристаешь ко мне?»
0: «Просто я работаю здесь дольше тебя. Пусть у меня нет внутреннего допуска в секретные лаборатории, однако я кое-что слышала. Например, о том, что эти бродяги оказываются немногим лучше кроликов. Необходим осознанный компонент, нечто имеющее отношение к воле, целеустремленности, пониманию. Этого от нищего не добьешься. Ей-богу, вы, ребята, пойдете на убийство, чтобы заполучить подопытного, готового к сотрудничеству».
1: Амелия умолкла. «Продолжай», — буркнул он, явно заинтересованный.
0: «Бери меня», — сказала Амелия. «Обвешивай проводами, задавай вопросы, прибавляй жидкость по капле, как хочешь. Словом, давай вместе построим машину времени».
1: Окаменевшее лицо Бретта было обращено к ней. Амелии хотелось узнать его мысли. Считает ли он ее сумасшедшей или настолько увлечен неожиданным предложением, что не знает, как на него ответить?
0: «Я подумаю. А сейчас мне нужно поспать».
1: Бретт был уже у двери. Он вдруг разволновался. «Хороший признак», — решила Амелия. «Коллега уже ведет себя как преступник».
0: «Прекрасно». «И не утруждай себя поисками велотренажера», — крикнула она вдогонку. «О нем я позабочусь сама. Да будь только привод со всей документацией. Все остальное я беру на себя».
1: «Я подумаю», — повторил Бретт, закрывая дверь.

0: Хорошо сохранившейся викторианской конюшни посреди Вашингтона, округ Колумбия, Амелия сооружает машину времени. Явившись сюда на рассвете вдвоем с весьма взволнованным Бреттом, они вносят ее тренажер в дом, воспользовавшись при этом конфискованными ключами. Бретт зачитал текст с полученной от КПЛ компьютерной распечатки. Они точно определили в кухне место, где стояла машина, подсоединили ее проводами к полу и стенам, пристроили к раме прямо под седлом восьмигранный кристалл, наполовину наполненный красной жидкостью. Удивившись, Амелия вставила стопы в петли педалей. На счетчике девушка установила число, дату, как она и надеялась, и сказала: «Я готова». Бретт торопливо собирал небольшой комплекс экспериментальной аппаратуры: видео и аудиомагнитофоны, спектрометр, гравитометр, даже датчик цветовой температуры. Кто знает, какие аномалии могут возникнуть. Крохотное устройство, оставшееся у Бретта в руке, было его надеждой. Он предполагал получить с помощью этого приборчика самые важные данные. Сей инструмент измерял многие характеристики атомов, определяющих их пространственно-временное поведение: силы, вибрацию, полярность, заряд и так далее. Их малые превращения для различных атомов и молекул. Датчик замерцал, как только Амелия начала крутить педали. Некая пространственно-временная аномалия, очевидно, уже успела возникнуть. Устройство размером с тостер накапливало и анализировало данные, поступающие со всех измерительных приборов. Счетчик на машине времени, установленный на 21 ноября 1963 года, за день до той даты, которую некогда все знали на память, так сказала она Бретту, щелкал с каждым оборотом педали, однако после внесенных в конструкцию изменений показаний не увеличивал. Потея и пыхтя, она налегала на педали и, наконец, в изнеможении воскликнула:
1: «Ничего не получается! Машина не работает!»
0: Амелия высвободила ступни из ремней. Большое колесо тренажера сбавляло обороты, и датчик в руке Бретта оживился, регистрируя новые и новые признаки.
2: «Амелия, скажи мне, что ты сейчас чувствуешь?»
0: Девушка откинула голову назад. Глаза ее закатились, блеснув белками. Когда же колесо остановилось совсем, а стрелка на датчике дернулась вбок и вернулась обратно, Амелия исчезла. Все измерительные приборы стояли на нуле. Комнату освещал обычный дневной свет. Бретт торопливо перемотал назад пленку в видеокамере. Все случилось в точности, как в древнем кинофильме. Вот ты видишь героиню, и вдруг она исчезает. Измерения только запутывали дело. Ни он сам, ни анализатор не могли установить направление пространственного перемещения, заметить движение во времени. Результаты измерений оказались безумно противоречивыми. Они подчинялись диким и хаотичным флюктуациям. Белки в теле девушки двигались вперед, жиры назад. Голова оставалась зафиксированной в настоящем, торс переместился на несколько часов в прошлое, конечности улетели на несколько тысячелетий в будущее. Тем не менее, до самого своего исчезновения Амелия казалась абсолютно целой и невредимой. Бретт не усматривал в этих цифрах никакого смысла. Он потерпел поражение, позволив Амелии подбить себя на авантюру. Он торопливо собрал приборы, отнес их в оставленный позади дома фургон и тут же уехал, размышляя о том, кто возьмет его на работу после того, как КПЛ, Департамент коммерции и все прочие дружно дадут ему коленом под зад.
2: Возможно, пришла в голову циничная мысль: уголок для меня отыщется вдруг.

0: Крошечная комнатка. Практически камера. Голые стены. Ни дверей, ни окон. «Что случилось?» — удивилась Рената. «Неужели я потерпела поражение? Неужели гвардия захватила меня?» Она торопливо ощупала голову и осмотрела свое ногое тело, разыскивая в тусклом свете синяки и порезы. Рядом горестно мяукал ее кот Майяму. Он расхаживал вдоль стен, терся боком о хозяйку, потом поворачивал и терся другим. Шел и поворачивал, шел и поворачивал. Тоже голый, безволосый.
1: «Майяму! Бенакви, Майяму!»
0: Однако кот все бродил вдоль стен, как зверь, заточенный в клетку зоопарка. Когда глаза ее привыкли к тусклому свету, Рената заметила в уголке комнаты небольшой в белую и синюю полосу матрас, аккуратно засланный тонким армейским одеялом, подоткнутым с трех сторон и отвернутым с четвертой. Подушки не было, простыней тоже. Рената встала. Все казалось нормальным, только голова была очень легкой. Восстановив равновесие, она направилась в обход комнаты. Голые, абсолютно гладкие стены. Идеальный куб со стороной футов примерно в 8. Ни окон, ни дверей, ни щелей, ни ниш, только светящийся потолок. Она видела пересечение каждой пары плоскостей, находясь в этой идеальной гладкой коробке. Рената опустилась на матрас, оказавшийся очень тонким, все равно, что легла на пол. Распрямляясь, она стукнулась о какой-то твердый предмет. Подскочив, перевернула матрас. На полу в самом углу стоял черный телефонный аппарат с вращающимся диском, настольная модель Western Electric 70-х годов. Впрочем, от телефона не отходило ни одного провода. Взяв аппарат, Рената уселась на перевернутый матрас. Она приложила трубку к уху и принялась слушать. Джим сел на матрас. Новенькие джинсы плотно обтягивали колени. Поскрипывали кожаные ковбойские сапоги. Шляпа свалилась с головы, когда он нагнулся к черному телефонному аппарату. Он потянулся за шляпой, надел ее, старательно завязал тесемку под подбородком и поднес трубку к уху. Телефон молчал. Однако в трубке что-то угадывалось. Не дыхание ли?
1: «Алло?»
0: — нерешительно попробовала Амелия. Собственный голос испугал ее. Какой-то глухой, как будто комната гасила звук.
1: «Алло!» — повторила она громче.
0: На сей раз Амелия поняла, что делала звук таким странным. Он приходил не через трубку, как было бы при обычном телефонном разговоре. Собственный голос отдавался в комнате и в голове. Однако, вслушиваясь, Амелия начала различать слабые голоса. Далекий, словно чужой разговор, подключившийся к твоему звонку в другой город. Слова разобрать было трудно, однако она угадала. Каждый произносил свой монолог, не слушая собеседника. И вдруг она услышала ясный и громкий голос, обращавшийся прямо к ней. Амелия подскочила на месте. «Алло! Кто-нибудь слышит меня?» — спросил мужчина.
1: «Да», — ответила Амелия. «Я слышу вас, а вы?»
0: «Есть здесь кто-нибудь?» — продолжал голос. «Говорит Джеймс Лернер. Пожалуйста, ответьте!»
1: «Джеймс Лернер, я слышу вас!» — закричала Амелия в трубку. «Джеймс Лернер, говорит Амелия Колодны! Алло! Алло!»
0: Она вновь услышала далекое жужжание голосов. «Джеймс Лернер тоже, наверное, вслушивается», — подумала Амелия. Понятными оказались три фрагмента.
2: «Какой-то металл, может быть, камень. Совершенно гладкий. Я бы сказал, как в ящике. В комнате ничего, кроме этого телефона.
0: Где я думал оказаться?
2: Боже, надеюсь, что кто-нибудь все-таки это слышит. Я уже кое-что заподозрил. То есть, конечно, это не 16 век. В соответствии с моей теорией...
1: Pero no hay ni lámpara ni ventana. Diga, mi nombre es Renata. Dígame, alguien.
0: Амелия вновь закричала в трубку.
1: Рената, mi nombre es Amelia. Contesta, por favor.
0: Однако, прислушавшись, она поняла, что каждый голос после нескольких секунд уступает место другому. И, судя по обрывкам фраз, никто из говоривших не общался с другими. Иногда голос возникал прямо в ее трубке, как это было с Джеймсом Лернером, однако вступить в контакт ей так и не удалось. Хотелось бы знать, кто слышит ее собственный голос в своей...

0: Ред решил все рассказать доктору Манкову. Уже 3 дня он скрывал отсутствие Амелии, надеясь, что она каким-то чудом вернется, но пора было принимать решение. Приходилось уповать на милость департамента. К тому же, разве Амелия не говорила, что Манков на их стороне? Ну, во всяком случае, на ее стороне. Брэд не был уверен в том, что разделяет их воззрение уже просто потому, что не знал их. Тем не менее, лучше предстать перед Манковым, прежде чем им заинтересуется кто-нибудь из высокого начальства. Манков терпеливо выслушал рассказ Брэда и, когда тот закончил, коротко сказал: «КПЛ».
1: «Сэр?»
0: «КПЛ, мистер Фукс, повторяю вам». Брэд в растерянности сказал: «Но Амелия...»
1: «Не беспокойтесь»,
0: — Манков нахмурился. «Это уже улажено».
1: «Доктор Манков, вы знаете, что происходит? Если да, то...»
0: Манков нетерпеливо поднялся и показал на дверь.
1: «Это все, Брэд. Я сказал вам, куда следует обращаться. Больше говорить не о чем. Этот вопрос вне моей компетенции».
0: Он устало опустился в кресло возле стола.
1: «И находится вне моей компетенции уже не первый месяц».
0: Медленно пятясь, Брэд вышел из кабинета, надеясь услышать от начальника еще хоть одно слово. Но Манков упорно разглядывал свои руки. «Доктор Манков,

0: Он решил, что терять нечего. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответствовал Рокки Фаулер.
1: «Прекрасно понимаешь. Так почему бы не рассказать мне все? Исчезни!»
0: Брэд, стоявший за монитором, перед которым сидел Фаулер, пытался привлечь внимание собеседника.
1: «Вот что, Рокки, я знаю, тебе известны последствия этих исчезновений», — сказал он втайне, надеясь, что Фаулер разоблачит его блеф. «Мне уже до тошноты надоело отправлять невесть куда кроликов и выискивать всякие забытые мелочи в тех местах, за которыми ваши ребята следят не один месяц».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фаулер наконец оторвал взгляд от монитора.
1: «Я все сказал тебе, Фукс.
0: Мне неизвестно, о чем ты говоришь. К тому же я занят. Уматывай, иначе позову охрану».
1: «Отлично!»
0: Брэд взмахнул руками.
1: «Зови их, я подниму скандал. Пойду в ДЛВО или обращусь в прессу. Скажу, что некий ученый из КПЛ предоставил мне секретные материалы. Если ты так поступишь, тебя просто раздавят», —
0: огрызнулся Фаулер, поворачиваясь в кресле. Брэд мрачным шагом расхаживал по комнате.
1: «Меня уже раздавили, Рокки. Я потерял Амелию. А боссу было известно о случившемся еще до того, как я рассказал ему».
0: «Знаю», — бросил Фаулер.
1: «Откуда?»
0: Фаулер ткнул пальцем в Брэда.
1: «Вали отсюда, Фукс. У меня уши вянут. Ты человек из прошлого».
0: Он вновь повернулся к своей цифире. Брэд распахнул дверь лаборатории.
1: «Хорошо, Фаулер. Я ухожу. Но и ты тоже. Пусть меня раздавят окончательно, но я прихвачу тебя с собой».
0: Он сделал шаг, однако Фаулер остановил его.
1: «Ладно, закрой дверь».
0: Брэд ждал. Фаулер не торопился с решением.
1: «Ну хорошо», — вздохнул он. «Я тебе покажу. А после этого ты станешь частью системы и будешь молчать, потому что умрешь, прежде чем успеешь открыть рот. Подашь заявление о переводе в КПЛ. Возможно, мы найдем способ использовать тебя. Например, будешь разносить кофе».
0: «Отлично», — сказал Брэд. «Я согласен». Они дважды обошли ящик, а потом поднялись по винтовой лестнице на смотровую площадку. Фанерные стенки, как увидел сверху Брэд, окружали с четырех сторон тускло поблескивавший металлический с виду куб, основание которого охватывал толстый кабель. Наверху сооружения пристроился крошечный шаровой передатчик. Расположенные по периметру комнаты устройства перехватывали все исходящие из ящика сигналы.
1: «Если мы узнаем, что кто-то готов в путь, мы его не останавливаем», — говорил Фаулер. «Просто заявляемся с ЗВК, и в тот миг, когда генерируется волна, перехватываем путешественника. Так мы заполучили и Амелию».
0: «Что такое ЗВК?»
1: «Звезда в коробке». «Естественно, не совсем так, но идея похожая. Ну, как нейтронная звезда. Засасывает волну, а потом мы передаем ее сюда, в большой ЗВК». «Где Амелия?» — требовательно спросил Брэд. «И кого еще вы поймали?» «Правда удивительно? Внутри этой коробки время останавливается. Тем не менее, там существуют люди. У них даже, похоже, есть масса. Правда, с нашей точки зрения, живыми их трудно назвать». «Амелия там, внутри?» «Вы с ней вели себя просто смешно», — фыркнул Фаулер, игнорируя вопрос Брэда. «Какого черта вы измеряли? Что ты держал в руке? Старый анализатор Мейснера?»
0: Фаулер рассмеялся. Брэд толкнул его к поручням и согнул над ними.
1: «Что она делает в этой коробке? Отвечай! Что? Что?»
0: Впившись руками в горло невысокому Фаулеру, Брэд все дальше и дальше перегибал его через поручень. Рокки беспомощно болтал руками в воздухе, как опрокинутый на спину жук. Загудел сигнал тревоги. Глянув вверх, Брэд заметил над собой троих людей в рубке управления, уставившихся на него сквозь окно. Один что-то говорил в коммуникационное устройство.
1: Брэд подвинул Фаулера еще на какой-нибудь дюйм. Тот с присвистом вздохнул, словно в последний раз, и Брэд затащил его обратно. Сперва он повел Фаулера перед собой, как заложника, но потом передумал, поскольку тот, упираясь, замедлял их движение. Бросившись бежать тем путем, которым они пришли, Брэд заметил солдат, поднимавшихся по винтовой лестнице. Когда первый из охранников оказался наверху, Брэд ринулся сперва в одну сторону, потом в другую. С одной стороны был бассейн, с другой находился ящик. Когда Фаулер поднял свое оружие, а солдаты начали преодолевать последний виток лестницы, Брэд перепрыгнул через поручни и бросил свое тело в пространство. Автоматная очередь чуть отклонила его тело, тем не менее он упал на край, и куб перекатился на смежную сторону. Сверхпроводящая трубка лопнула, и охладитель, испаряясь, немедленно хлынул на пол. Неловко поднявшись на ноги, Брэд направился к луже. Когда тело его плюхнулось в жидкость, она вскипела, и зеленый туман столбом поднялся вверх, собрался у потолка, затем, охладившись, потек вниз, наполняя комнату. Все вокруг Брэда стало красным.

Небо над головой светилось синевой той глубокой чистоты, что бывает лишь над горами. А вокруг непрерывной дугой градусов 250 раскинулся горизонт. На западе перед искрящимися снежными горами виднелся простой деревянный домишко. Железнодорожная станция. До этого домика Джиму пришлось топать около мили по поросшей невысоким кустарником равнине. Однако подобная прогулка лишь радовала. Всю дорогу он поднимал кусочки бирюзы, усеивавшие землю, как обыкновенные камешки. Телеграфист открыл окошко, и Джим, забыв о натертых ногах, поднялся по четырем ступеням на веранду. Заложив большие пальцы в карманы, он глубоко вдохнул холодный и чистый утренний воздух. «Здорово, приятель!» — сказал Джим самым ковбойским тоном. «Здорово!» — ответил телеграфист. «Не слыхал, где поблизости моют золотишко?» — спросил Джим. Железнодорожник возвел глаза к небу. «Это что еще за фрукт?» «А ладно, кого только не заносит сюда из Канзаса!» «Поезд в Крипл-Крик будет сегодня в полдень. Тебе повезло!» «Спасибо, парень!» Тут он заметил светловолосую женщину, сидевшую на веранде под зонтиком между двух чемоданов. «На юг едем, мэм», — осведомился он, сдвигая шляпу на затылок. Девушка застенчиво кивнула головой в знак согласия. Кольца на ее руке не было. Рената проснулась от того, что Майама лизал ей лицо. Журчала вода, жужжание насекомых вздымалось и опадало. Она села и поежилась. Волосы все еще были влажными, но на спину падали теплые солнечные лучи. Повернувшись, чтобы поглядеть на солнце и ручей, она охнула, заметив дюжину глядевших на нее туземок. Ахнули вместе с ней женщины, дружно всей стайкой отступившие на шаг. Она пришла в восторг. Существовавшая еще до Колумба одежда оказалась не совсем такой, какой ее описывали антропологи, однако выступающие носы и челюсти майя трудно было не узнать. «Я не слишком-то отличаюсь от них», — подумала она. «Быть может, светлее кожа? Но здесь даже легкие отличия могут указывать на чужое племя. Возможно, мне грозит опасность». Женщины и Рената на мгновение застыли друг против друга. Распрямив плечи, гостья из будущего сделала шаг вперед. Две женщины постарше упали на землю и заголосили. Рената дала им возможность продолжить это занятие в течение нескольких минут, а потом сама припала к земле в подобной же просительной позе. Заметив это, женщины встали и завели оживленный разговор. Учитывая то, что гостья, явно сумасшедшая, послана к ним богами, они решили отвезти ее в храм. Жрецы сообразят, как надлежит поступить.

0: Миссис Уорли, владелица конюшни, прибыла на место, немного опередив Амелию. И с удивлением и испугом обнаружила девушку, вдруг возникшую на том самом месте, где только что лежала сама. Поглядев на старую женщину, Амелия обнаружила, что та предусмотрительно облачилась в одежду начала 60-х.
1: «Разве вы...» – пробормотала миссис Уорли.
0: Подумав секунду, Амелия ответила. «Я с вами. Летим на самолете в Даллас». Они вышли из дома под руку. Когда с длинной дорожки они ступили на улицу, Амелия сразу же заметила, что хотя внешний вид автомобилей и одежда людей соответствовали своему времени, памятника Вашингтону не было. «Миссис Уорли», — сказала она, заметив, что и старуха не упустила из виду отсутствие столь важного ориентира. «Похоже, нас ждет очень интересное путешествие».
1: «Ждет», — согласилась миссис Уорли, подзывая такси. «А ты прихватила с собой хоть сколько-нибудь старых бумажных денег?»

0: Иван Наумов. Правильный человек. Рассказ из сборника «Социум». Снежный ком, 2018 год.
1: Заговор вызревал, как сортовой гранат. Всеми косточками одновременно и невидимо. Под плотной шкуркой единодушного молчания новостных каналов и гипертрансляций. Недовольство губернатором, в частности, и назойливой опекой метрополии в целом, разрасталось и в верхах, и в низах. Перешептывались депутаты и политики. Недовольно ворчали госслужащие, осиным роем гудели транзитные доки и орбитальные заводы. «Свободу!» — слышалось там и тут. «Долой!» — прилетало эхо из ниоткуда.
2: «Натерпелись!»
0: — шелестело над толпой у анфилады. Не хватало лишь малости, чтобы отдельные тихие голоса слились в яростный хор. Эрцгерцог Леферт, вице-губернатор Нуэва Каталья, шестого из восьми миров анфилады, вызвал самых доверенных секретарей и озадачил их монологом, состоящим из путанных откровений и завуалированных призывов к государственной измене.
3: «Ермо транзитного мирка!» — пищал Леферт. «Жизнь на сдачу с инопланетной купюры! На нас даже не вытирают ноги, просто проходят мимо, не разуваясь!»
4: «Чаша через край!»
0: — осторожно поддакнул более опытный Габриэль и поправил в лацкане полосатый цветок, точь-в-точь, как на гербе Нуэва Каталья.
3: «Если вожак глух...»
0: Леферт покосился на портрет губернатора, исполненный в льстивой парадной манере.
3: «Если руки связаны, если сердца бьются в едином порыве...»
0: Гальвано, новичок в канцелярии эрцгерцога, изо всех сил старался не отстать от летящей начальственной мысли и не заблудиться в метафорах.
5: «Нужен правильный человек»,
0: — наугад сказал он, нервно теребя двуцветный шнурок на запястье.
5: «И все само устроится».
0: Леферт замер с открытым ртом и пристально посмотрел на секретаря. Стало слышно, как за окном резиденции призывно чмокает и чавкает птица-карапушка.
3: «Хорошо, что вы прониклись моей идеей», — кивнул эрцгерцог. «Промедление коме подобно. Историю творят одиночки, но вдвоем вам будет проще. Через 30 минут забронирован слот на анфиладе. Поторопитесь! Судьба Нуэва Катальи висит на нашем общем волоске!»
0: Габриэль и Гальвана получили все необходимое от приземленного и практичного обер-секретаря.

0: Часа спустя они шагнули в пятый мир Анфилады, из него в четвертый, где перешли в другую Анфиладу. Сиреневое солнце и безлунные пустоши, летающие острова и огненные реки мелькали за толстыми хрустальными стенами транзитных коридоров. Поддержание открытых пространственных проколов между звездными системами съедало чудовищное количество энергии. Анфилады, цепочки по 7-8 миров, соединенных как бусины одним сквозным проколом, потребляли на порядок меньше, чем последовательные попарные соединения. Маршрут секретарей напоминал движение по сетке кроссворда. В мире серых зданий и мерцающих вывесок они нашли узкую улицу и поднялись по узкой лестнице. Дверь им открыла отдаленно похожее на человека существо в халате с кистями. Взъерошенная и не слишком густая шевелюра, заплывшее лицо с глазами-щелочками, убойный запах недопереваренной спиртосодержащей жидкости. Существо оглядело Габриэля и Гальвана с ног до головы. Юных, чистеньких, официозно нарядных, одетых в дорогое и похожее.
1: «Сбежали из богатого детдома? Почему ко мне?»
0: В голосе в равных долях присутствовали любопытство, скука и презрение.
2: «Вы Олев?»
0: — полуутвердительно спросил Габриэль.
1: «Тоже мне новость», — ответил тот.
2: «Вам просили передать вот это».
0: Габриэль раскрыл ладонь и показал непримечательный синий камень с дыркой посередине. Олев, и до того не выглядевший дружелюбным, заметно помрачнел. Подцепив камень двумя пальцами, он зашипел сквозь зубы.
3: «Глупцы! Молокососы! Скиньте, пока не поздно!
4: Вы не к тому пришли! Вся целая в хлам, все живое в прах, надежда ранит, доверие убивает! Кто прислал вас ко мне? Знает ли он, что делает и что делает с вами?»
0: И с ненавистью уставился на оторопевших посланников.
2: «Как вы сказали?»
0: — вежливо уточнил Гальвано, когда нарастающая тишина стала невыносимой.
1: «Я сказал...» — Олив спрятал камень в карман. «Что лишнего кофе у меня нет. Займите столик в забегаловке внизу, я сейчас подойду».
0: Наступая на пятки друг другу, секретари устремились вниз. Запыхавшиеся уселись в хлипкие кресла. Над столешницей засверкали предложения дня.
2: «Нас же предупреждали», — неуверенно сказал Габриэль. «Все это чревовещание. Ноева катальянцев на испуг не возьмешь, да?»
0: Гальвана согласно закивал, но душу по-прежнему сжимал мокрый кулак. Хотелось сказать напарнику: «Давай встанем и вернемся, мог же этот Олив куда-то переехать, миров не счесть! Лучше наврать эрцгерцогу, чем...» В свежей одежде и с дорожным саквояжем Олив напоминал доктора. Бесцветный все знающий взгляд, насмешливо сложенные губы, добрые морщинки у глаз. Он сел на свободное место и спросил:
5: «Так что беспокоит?»
0: Их беспокоило слишком многое. Из сбивчивого рассказа на два голоса Олив вынес лишь никчемные цифры и проценты. Рост валового продукта, снижение субсидий, рост налоговых отчислений в метрополию, ограничение самоуправления, квотирование местных инициатив.
5: «Подождите, подождите!»
0: Олив выставил перед собой руки и смачно, с оттяжкой зевнул.
5: «Я не бухгалтер и не судья. Не надо со мной так.
1: Пейте кофе, думайте о хорошем. Вот это вот, что такое?»
0: Он ткнул пальцем Габриэля в грудь. Значок. Тот скосил глаза на лацкан, гордо улыбнулся.
2: «Это цветок рассветной лианы. Растет у нас на болотах. Вырастает иногда вот такой!»
0: Взмах рук едва не опрокинул соседний стол.
2: «Карапушки устраивают в них гнезда. На ночь цветок закрывается, получается, что птицы спят как домики».
1: «А у тебя что на руке?» Повернулся Олив ко второму секретарю.
2: «Меня зовут Гальвано, а это Габриэль».
1: «Не придумал пока, зачем мне это знать, но допустим. Так что на руке?»
2: «Бабушка сплела оберег. Ну, от всего плохого. А цвета такие у нас любят, они же на флаге.
1: Олив прикрыл глаза, погладил в кармане кончиками пальцев шершавую поверхность камня. Вокруг него летали невидимые искры и снежинки. От кофейной пенки вместе с паром ускользала чья-то история. В окнах домов напротив отражались тени еще не свершившихся событий.
4: «Это хорошо, что на флаге», — кивнул Олив и встал.
3: «Думаю, пора навестить Ноева Каталью».
1: В ожидании слота для входа в Энфиладу Габриэль и Гальвано озирались по сторонам, пялились на местных и на транзитников, что-то негромко обсуждали, иногда взрываясь смехом.
4: Олив разглядывал их с легкой завистью. К их молодости, беззаботности, к ненабитым шишкам и невстреченным бедам.
2: Потом подумал, что завидовать им глупо.
1: Маршрут до Нуэва Катали, исходя из загрузки Анфилат, выпал кружной, долгий. Из мира в мир, из мира в мир перешагивали жизнерадостные секретари эрцгерцога, а за ними серой тенью следовал Олив. Десятки солнц освещали их красным, белым, голубым светом. За хрустальными стенами бушевали песчаные бури и проливные дожди, роились летающие лодки, извивались города-грибы. Вокруг звучали языки, диалекты, наречия бескрайней во всех смыслах метрополии.
4: «Что за странная выдумка, — рассуждал Олив, — пытаться обособить один единственный маленький мирок от настоящего многомирия? Ради чего? Выгадать чуть больше денег? Испытать чуть больше гордости за свои болота?»
1: Но размышления Олифа никак не влияли на его планы. Заказ был принят. И синий камень грел пальцы в кармане. Они добрались до Ноева Катальи ночью. В транзитной зоне Анфилады было немноголюдно, а на выходе они оказались вообще одни. Олив втянул в себя воздух нового мира. Душистый, вязкий, пряный.
2: «Слышите?»
1: Гальвано дернул его за рукав.
2: «Прислушайтесь!»
1: Странные звуки доносились из лежащей в темноте низины. То ли нарочито громкие поцелуи, то ли чавканье.
2: «Слышите, да? Это наши крапушки!»
1: Гальвано расплылся в улыбке. Габриэль тем временем разбирался с транспортом. «Я скоро увижусь с заказчиком», — поинтересовался Олив. Его тяготила компания попутчиков. Хотелось остаться одному, с синим камнем в кармане, наедине с Ноева Катальей, послушать звезды и ветер, поговорить с искрами и снежинками.
2: «Он уже ждет вас», — сказал Габриэль.
1: Ширококрылая Птера доставила их на уединенный остров. Здесь никто не жил, но на невысоком холме стояла небольшая открытая беседка. В ней угадывался человеческий силуэт. Габриэль и Гальвано остались рядом с Птерой. Олив поднялся по склону.
4: «Как вам катальянская ночь?» — спросил заказчик.
1: «Черная тень на фоне звездного неба». Правильный человек из другого мира выглядел совсем обычно и буднично. Немолодой, лысоватый, помятый долгой дорогой. Леферт предполагал увидеть кого-то более впечатляющего. Шамана, друида, чародея. Впрочем, такого серого обывателя куда проще спрятать в толпе. Разговор получился сухой, деловой, прямой, что устроило обоих.
3: «Не знаю, играет ли это какую-либо роль», — подытожил Леферт. «Но все, чего жаждет наш мир, — это свобода. Когда Нуэва Каталья выйдет из-под контроля метрополии, здесь все обустроится так, как считает нужным народ. В конце концов, это наш дом».
2: «Нет, не играет», — сказал Олив. «Мне все понятно. Я пойду».
1: Не дожидаясь разрешения, он вернулся к Птере. Леферт задумчиво смотрел, как крылатая машина поднимается в воздух.
6: «Все ли сказано? Все ли разъяснено?»
1: «Власть метрополии кажется незыблемой, безусловной, но в любой крепостной стене найдется расшатанный кирпич». Леферт перебирал в уме каждую фразу прошедшей беседы, понимая при этом, что для правильного человека не важно, что и как сказано. Он сам все увидит и подскажет, что делать. Теперь оставалось показать Олифу Нуэва Каталью.

0: Неделя шла за неделей, а путешествие Олифа продолжалось. Он побывал в торфяных поселках и на светских приемах, поднялся на орбиту и спустился в подводные лаборатории, танцевал на карнавале лепестков и пару раз присутствовал на тайных сходках агитаторов. Канцелярия эрцгерцога обеспечила ему качественное прикрытие, налаживание торговых связей, оценка объектов инвестирования, что-то еще, и Олиф в сопровождении неотлучных Габриэля и Гальвана перемещался по миру, не вызывая подозрений у службы безопасности Анфилат. С каждым днем Олиф убеждался все четче, что заговор не стоит выеденного яйца. Серьезные намерения одиночек вязли в киселе обсуждений, митингов, забалтывались и выхолащивались. Разговоры о свободе и независимости могли длиться вечно, не выходя за пределы кухонь или комнат отдыха. Но это ничего не меняло. Заказ был принят. Долгий вояж закончился, и Олифа разместили на небольшой вилле в столичном пригороде. За порядком в доме приглядывала смешливая девчонка из актива свободной Ноева Каталии по имени Аурита. Гальвана представил ее Олифу как свою девушку. Аурита не возразила. Она с любопытством разглядывала важного гостя, пока Олиф, смутившись, не отвернулся. Камень сжег пальцы. Прикрыв глаза, Олиф сжал его в ладони. Искры и снежинки ходили вокруг тугими мощными вихрями. Один поток проткнул Олифа насквозь, скрутился пружиной и трансформировался в женскую фигуру.
1: «Аурита!»
0: — услышал он собственный шепот. Стоящая в пустоте Аурита улыбнулась и поманила его к себе, прикладывая палец к губам.
1: «Тише! Тише!»
2: «Не обращай внимания!»
0: — негромко сказал Аурите Гальвана.
2: «С ним так бывает. Ничего делать не надо. Постоит и дальше пойдет».
0: Олиф открыл глаза. Снег и искры никуда не делись, теперь они все время кружились вокруг него. От Ауриты к нему тянулись золотистые и нежно-розовые, как пыльца рассветные лианы, нити. Можно было взяться за любую и посмотреть, что дальше, но Олиф не решился. Пока не решился. Хвататься за камень больше не пришлось. По растянутым вокруг нитям Олиф мог перемещаться взглядом за пределы дома, смотреть со стороны и на себя, и на своих спутников. Чем чаще он это делал, тем легче становилось ускользать вдаль. Темные дымные струйки уходили назад в прошлое. По ним Олиф возвращался в день приезда на виллу и смотрел, как Аурита на него смотрит, как она командует домашней утварью, как снова смотрит на него из-под тишка. «Заказ принят, не отвлекайся», — говорил он себе, но снова и снова крался по цветным нитям, замирая в предвкушении того, что может случиться или не случиться. Они с Ауритой почти не пересекались и почти не общались, но Гальвана словно что-то почувствовал.
2: «А камень, который мы вам привезли, это что?»
0: — однажды спросил он. Тонкие красные нити пучком выходили из его груди и почти все обрывались. Концы колыхались в воздухе. Олиф пристально посмотрел на Гальвана. «Вот, значит, как».
2: «Ты не слишком назойлив, а?»
0: Габриэль вошел в дом из сада и одернул напарника. Олиф обернулся на голос и увидел, что нити Габриэля тоже оборваны, а концы едва заметно тлеют. Олиф быстрым шагом вышел на свежий воздух. «Нет», — убеждал он себя, — «все неоднозначно. Все может поменяться». И не верил себе, потому что слишком ясно чувствовал — начинается. Сложный узел разматывается, вытягиваясь в единственную уникальную возможность. Заказ близок к исполнению. Олив ухватился за толстую золотую нить и взмыл в небо. Он поднимался все выше, разглядывая лежащий в стороне город. Облака холодили его щеки. Мириады нитей заплетали все внизу, сплетались и разбегались в стороны, тянулись сквозь здесь и сейчас, в когда-нибудь тысяч возможных реальностей. Когда Олив вошел в комнату и сообщил, что нужно делать, Гальван отдернулся, как от пощечины. Правильный человек сказал: «Нужно убить карапушку».

0: Это был сержант службы безопасности «Анфилат». Пришлый, чужак из четвертого мира в цепочке. Красная рожа, туповатый взгляд, низкий лоб. Молоденькая, глупая крапушка, еще птенец, свалилась с рассветной лианы и попала этому уроду за шиворот. Вместо того, чтобы аккуратно отсадить птенца назад на лиану, сержант с омерзением швырнул его себе под ноги и вдавил в землю каблуком. Все произошло так быстро, никто бы и не понял, что случилось, если бы не частные видеокамеры высокого разрешения, установленные неподалеку. Запись попала в сеть и разлетелась по Нуэво-Каталье как вирус. Словно из 20-ярусного карточного домика вынули опорную карту. Габриэль и Гальвана по тревоге выбежали из своих комнат в гостиную виллы.
1: «Оставайтесь здесь, Олив!»
0: Гальвана положил на стол компактный пластиковый пистолет.
1: «Я закрою периметр, а это так, на всякий случай. Кажется, началось!»
0: Габриэль уже разгонял Птеру, а Гальвана подбежал к Олифу и пожал ему руку.
1: «Им не выстоять, Олив! Но Эва-Каталья скини таковы!»
0: Птица взмыла по крутой дуге и ушла к городу. Олив обернулся. Аурита стояла в противоположном углу комнаты и смотрела на него. Искры кружились вокруг нее, делая почти невидимой. Неверными шагами Олив преодолел разделяющее их расстояние. Протянул к ней руку, коснулся ее локтя.
2: «Жалко карапушку»,
0: — тихо сказала она.
2: «Почему мы должны это терпеть?»
0: Он нагнулся к ней, коснулся губами волос, краешка уха. Аурита дрожала, но не отстранялась.
2: «Гальвана, он...»
0: Начала она, но Олив поцеловал ее в губы, и фраза осталась незавершенной. «Гальвана уже все равно», — хотел сказать Олив. Прислушался к себе в самый неподходящий момент. Аурита, как зачарованная, тянулась к нему. Но ему действительно все равно, убедил себя Олив. «Я не вижу, как это случится». Случайный взрыв или прицельный выстрел снайпера или воздушная катастрофа, но он технически уже мертв. Просто факт смерти немного отложен по времени. Он станет героем революции. И Габриэль. Жаль, что именно они. Жаль, как и карапушку. Он уже нес Ауриту на руках в спальню. Она так и оставалась окутанной искристым коконом, ни одной нити не пронизывало ее тело. Все события, которые камень готов был показать Олифу, проистекали не здесь. И его это успокаивало. Он бережно опустил Ауриту на холодные простыни. Пока он на ощупь сквозь слепящий кокон расстегивал застежки и пуговицы, она продолжала что-то шептать. Слова благодарности, патриотические лозунги, сожаление о крапушке.

0: Аурита спала красиво, глубоко и улыбалась во сне. А Олив выскользнул из постели на шум внизу. На цыпочках, спускаясь по лестнице, он пытался вспомнить, где именно Гальвана оставил пистолет. Но это не понадобилось. Крупный остроносый мужчина поднялся из кресла ему навстречу. «Проснулись, Олив?» «Очень кстати, Птера ждет». «Вы кто?» Периметр дома оставался включен, чужим было бы не войти. «Я обер-секретарь эрцгерцога. Бумажный червь. Мирный человек, ограниченно пригодный для революции и сопутствующих мероприятий. В канцелярии решили, что пригожусь хотя бы здесь. Мне велено как можно быстрее доставить вас на встречу с заказчиком, что бы это ни значило. Вы понимаете, о чем речь?» Олив собрался за минуту. Подумал было подойти к Аурите, но решил, что вернется скоро, пусть спит. Из салона летящей Птеры открывалась впечатляющая панорама города. «Вон там, видите искорки?» Тоном заправского экскурсовода пояснял оберсекретарь. «Казармы службы безопасности. Боюсь, там будут основные потери. Но главное, что вход в анфиладу под контролем восставших. Бутылочное горлышко легко удерживать, если я что-то понимаю в военной теории. Как считаете?» Олив смотрел на далекие вспышки выстрелов и взрывов. Тер и тер в пальцах синий камень, но тот оставался холодным. Заказ исполнен. Обер-секретарь посадил Птеру в глухом лесу, в стороне от города. Олив вышел на поляну. Там его ждал эрцгерцог.
1: «Было приятно с вами иметь дело, Олив», — улыбнулся Леферт.
0: «Странное место для встречи», — заметил Олив, озираясь.
1: «Возможно, но хорошее для расставания».
0: «Вы уезжаете?» «Я думал, вы возглавляете восстание, и вам ничего не грозит». Леферт искренне рассмеялся и протянул конверт.
1: «Нет, Олив, это вы покидаете Нуэва Каталью. Кстати, ваш проходной документ».
0: Олив взял конверт в руки, недоуменно посмотрел на эрцгерцога. «Если у анфилады идет бой, как я ей воспользуюсь?»
1: «Просто поезжайте домой, Олив»,
0: — сказал Леферт, подружески приобняв его за плечо, и вокруг них зажглись бледные столпы огня, сходящиеся в высокую арку.
1: «Постарайтесь убраться отсюда, не задерживаясь».
0: Прямо перед носом Олифа дрожала марева входа.
1: «Вы не говорили, что в вашем мире есть вторая анфилада», — сказал он. «Разумеется, говорил», —
0: Леферт подтолкнул Олифа в спину. Хотя, возможно, это было «разумеется, не говорил». Позже Олиф не раз пытался вспомнить последнюю фразу эрцгерцога. Он провалился в стандартный транзитный коридор. Анфилада как будто вымерла. Или еще не ожила. Повсюду валялся строительный мусор. Мраморный пол блестел, как зеркало. Олив достал из конверта свой маршрут, сориентировался по пиктограммам. Где-то в полумире от него Аурита улыбалась во сне. «Все уляжется, и можно будет вернуться», — успокоил себя Олив. Уйдя до конца анфилады, он перешел на другую ветку. Обернулся и не увидел прохода к той анфиладе, откуда пришел. Сверился со схемой. Никаких пересадок здесь вообще не было. Олив направился домой. Отойдя миров на 15, он остановился перекусить. Ресторан в транзитной зоне нависал хрустальным пузырем над водопадом, обрывающимся в бездонную пропасть. Пролистав меню и ничего не выбрав,

0: покрутил его в пальцах и бросил на дно саквояжа. Навалилась мутная, сминающая усталость. Не раздеваясь, он упал на кровать лицом вниз. Ему снились новости. Диктор говорил, что храпушки обвиняются в организации мятежа и захвате рассветных лиан, что грядут аресты, что обнаружена нелегальная анфилада, что некто Олив разыскивается за грубые вмешательства в пространственно-временной континуум. Олив перевернулся на спину и вывел новости на потолок. Оказалось, что он проспал 12 часов. Первым, что появилось в кадре, было лицо Гальвана. Картинка транслировалась без звука. Сначала Гальвана стоял на коленях со связанными руками, а человек в мундире рядом зачитывал какой-то документ. Потом он сложил листок и убрал его в нагрудный карман. Потом поднял руку и что-то прислонил к затылку Гальвана. Олив зажмурился, а когда открыл глаза, то Гальвана снова был в кадре, но как-то боком и уже не мигал.
1: «Как же так?» — спросил себя Олив. «Бутылочное горлышко легко удерживать, даже канцелярский червь это понимает».
0: А по экрану проплывали пылающие пригороды столицы. Судя по плавным колебаниям кадра, съемка из рубки боевой птеры. Леденее Олив сопоставил картинку на экране с картой. Его и Ауриты вилла полыхала ярче всех. Огонь до небес.
2: Немногим зачинщикам мятежа временно удалось скрыться. Благодаря средствам наблюдения все они опознаны. Продолжаются аресты на Нуэва Катали и в окрестных мирах. Потекла бегущая строка.
0: Все опознаны. Олив поднялся и выглянул из-за занавески во двор. Там уже стояли трое в свободной одежде. На лестнице послышались шаги. Олив понял, что его пришли убивать. «Может, и к лучшему», — прошептал он себе.
1: «Невелика крапушка».
0: В дверь постучали. Борясь со слабостью в коленках, Олив шагнул к двери и отпер ее. На пороге стоял смутно знакомый здоровяк в генеральской форме какой-то туземной армии. Позолота, позументы, аксельбанты — за его спиной толпились военные рангом пониже.
3: «Господин Олив!»
0: Генерал шагнул в комнату, и Олив наконец узнал в нем обер-секретаря.
3: «Имею честь от лица губернатора Нуэва Катали и герцога Леферта выразить вам глубочайшую признательность за посильный вклад в выявление сепаратистского подполья, подавление мятежа, восстановление конституционного порядка, укрепление взаимопонимания в мирах Анфилат».
0: Адъютант поставил на стол изящный ларец с инкрустированным на крышке полосатым цветком. Генерал доверительно дотронулся рукой в перчатке до локтя Олифа.
3: «На Нуэва Катальи вы отныне желанный гость. Можете быть уверенным, что губернатор окажет вам поддержку в любой надобности. Счастливо оставаться!»
0: Поблескивая эполетами, делегация удалилась. Защелкнулся дверной замок. В ларце обнаружилась верительная грамота с гербом Нуэва Катальи, чек банка «Анфилат» на шестизначную сумму и сувенирная бутылка катальянского черного. Олив вдавил пробку пальцем и, закрыв глаза, присосался к горлышку. Черное втекало в него, не принося ни запаха, ни вкуса, не обжигая и не смягчая горло. Олив отставила половиненную бутылку. Чуть покачнувшись, повернулся к кровати и вывалил на покрывало содержимое саквояжа. Опустился на колени и осторожно взял в руки синий камушек. Сдул с него прилипшую крошку, отложил в сторону.

0: Рядом с камнем лежало разное. Осколок полупрозрачного витража, брелок из пористой зеленой древесины, блестящий болт с семигранной головкой, моток искрящейся шерсти.
1: «Я их не убивал»,
0: — твердо решил Олив.
1: «Никого. Даже птичку. Так вышло».
0: Черного хватило еще на один затяжной глоток, и теперь его вкус раскрылся полностью, пронзил Олифа изнутри наружу до мурашек. Уронив стул, он выбежал в туалет. Сквозь наклонное окно в мансардной крыше светили две небольшие луны. Олив встал ногами на унитаз, толкнул окно, высунулся в узкую щель. Под ладонями чуть теплилась черепица. Здешние звезды складывались в знакомые узоры. Олив цеплялся за колючие огоньки взглядом, в тщетной надежде сдвинуть их с места, натрясти из них снежинок и искр.
2: «Покажись!»
0: Глядя в небо, заорал он во весь голос, и в соседнем дворе завыла в ответ какая-то местная животина.
2: «Покажи мне! Какую ручку дернуть? Какую кнопку нажать?»
0: В окнах там и тут начал зажигаться свет. Небо молчало. Будущее не хотело разговаривать с Олифом. Он осел вниз, глупо ободрав живот и стукнувшись коленкой о раковину. Черное заполняло его без остатка. Поднялось по горлу, в щеки, уши, глаза, фонтаном ударило из темени. Стук продолжался и продолжался. Настойчивый, деловитый, равномерный. Пять ударов, пауза, снова пять ударов. Олив разлепил глаза, еще даже не пытаясь понять, где он или кто он. На четвереньках выполз из туалета, оперся о журнальный столик, поднялся в рост. На автомате заправил рубашку, мимолетно удивившись расцарапанному брюху. Пригладил волосы. За дверью стояла девушка. Вся такая белая, что больно смотреть. Кожа, волосы, одежда — все. «Вот, оказывается, как выглядит смерть», — спокойно удивился Олив. «Вот, значит, как».
3: «Вас зовут Олив?» —
0: спросила девушка, глядя ему в лицо белесыми радужками без зрачков. И наваждение развеялось, иссякло. Олив вспомнил, в какой из анфилад есть мир, где белыми глазами никого не удивишь. «А тебе что с того?» — огрызнулся он, закрывая дверь перед носом незнакомки.
3: «Это для вас»,
0: — торопливо сказала она и просунула в щель что-то пушистое и радужное. Олив взял это в руки. Чучело. Совсем маленькое чучело. Клюв не клюв, крылья не крылья. Дрожащим пальцем Олив провел по оперению птицы-карапушки. Чуть приоткрыл дверь. Встретился с белым взглядом. «Мне надо переодеться», — сказал он девушке. «Подождите внизу».

Грегори Бенфорд. А не прогуляться ли нам? Привет вам! Меня просили припомнить некие события из моей юности. Эта запись делается исключительно в целях исторических. Любое коммерческое использование запрещено законами, касающимися полноты артефакта. Далекие времена, которые мне предстоит описать, покажутся весьма странными для тех, кто не искушен в подобного рода вещах, поэтому меня попросили разрешить подключение непосредственно к мозгу. Мне сказали, что это позволит оживить мои воспоминания. Высокочувствительные магнитные поля проникнут в древние клетки коры головного мозга и выманят на свет Божий того Мэтта Болса, который еще обитает там. Ничего не скажешь, очередное чудо! У историографов появилось много инструментов. Надеюсь, не стоит подчеркивать, что устройство подключения — еще один прибор, который мы получили из полноты. Прежде чем начнется запись, хочу напомнить, что моя юность прошла на совершенно ином Ганимеде. Когда наш шаттл завис над поверхностью, молодой Мэтт Болс увидел голубой лед и снежные заносы, сковавшие полюса. Экватор же представлял собой широкий пояс бесплодных бурых камней. Реки рассекали бескрайние равнины, прорезавшие края древних ледяных кратеров. Высеченные в скалах лощины затягивал красноватый туман, и над всем этим торчали голые вершины. Создание атмосферы Ганимеда только началось. Нашу группу послали сюда для отдыха и тренировок. Мы достаточно долго пробыли в орбитальной лаборатории, именуемой в просторечии консервной банкой. К сожалению, исследования Юпитера были сокращены, и теперь шла подковерная борьба за оставшиеся перманентные должности. Скоро Агесси отправится на Землю, и те, кто остался не у дел, улетят с ним. В моей области была только одна вакансия, на которую претендовали несколько человек, и энергичнее всех — Юрий Каллас. Юрий я помню очень хорошо, и без всяких приборов. Высокий, тучный, с уверенной походкой, вечно важничал и хвастался. Маленькие свиные глазки и постоянная ухмылка, словно... Нет-нет. Боюсь, меня снова захватят прежние, давно казалось забытые эмоции. Достаточно сказать, что мы с Юрием постоянно соперничали, и в спорах Юрий не раз переходил на личности. Однако по капризу судьбы выпало так, что нас назначили на один и тот же уокер. Нам было приказано проводить профилактические осмотры и ремонт автоматических станций, усеивавших Ганимед. Предстояло много недель провести вместе в крошечном замкнутом пространстве. Я вижу, как инженер со своими кабелями и сетками машет рукой. Подключение вот-вот начнется.

0: сверкающая синяя россыпь огней, скрип сапог по розовому снегу. Надев скафандр, я иду между разбросанными на снегу керамическими зданиями базы «Ганимед». Шагающая тарелка в просторечии Уокер прочно стоит на своих шести ногах, возвышаясь на 7 метров над землей. Красноватый свет льется сквозь большие изогнутые окна прозрачного купола наверху. Самое большое видно сиденье пилота. Ниже, почти затерянное в мешанине гидравлических клапанов и рычагов, раскладывается входная лестница. Ярко-голубой Уокер резко контрастирует с красновато-коричневым грязным льдом. Под мордой главной антенны аккуратно нарисовано изображение кошки, которая гуляет сама по себе. За этого забавного зверька Уокер и получил прозвище «Кошка». «Доброе утро!» Я узнал голос капитана Ван Деза даже за шумом вмонтированного в скафандр радио. Он и Юрий направлялись к кошке с другой стороны базы. Я здороваюсь. Юрий отвечает издевательским салютом.
1: «Что ж, мальчики, мы вдвоем должны справиться, да?» — решил капитан Ван Дез, похлопывая кошку по боку. «Старая мурлыка позаботится о вас, пока будете с ней хорошо обращаться. Пополняйте запасы воздуха и воды на каждой станции. Не пытайтесь пропустить хоть одну и двинуться к следующей. Вы просто не дотянете. Если заправитесь на станции и потом ляжете спать, значит, перед отлетом нужно дозаправиться. Во сне уходит много воздуха. И никаких штучек. Придерживайтесь маршрута и выходите на связь точно в назначенное время. Сэр. Даблс.
0: Кажется, у меня больше опыта с Уокером, чем у Юри, так что,
1: разумеется, больше. Вы уже им управляли. Но вчера Калас целый день тренировался и, нужно сказать, произвел на меня немалое впечатление своими способностями. Поэтому я считаю, что он достаточно подготовлен. Полагаю, если возникнут вопросы, вы должны следовать его советам», — нетерпеливо бросил он.
0: Я ничего не сказал, хотя мне это не понравилось. Капитан Ван Дес не заметил моего демонстративного молчания. Похлопал нас по спине и вручил Юре запечатанный чемоданчик.
1: «Здесь ваши путевые листы и походные инструкции. Следите за картами и держите ухо востро».
0: С этим напутствием он развернулся и поспешил прочь. «Пора двигаться», — буркнул Юрий, направляясь к лестнице. Мы поднялись, и я закрыл задвижку. Следующие 5 дней этому кораблику, забитому инструментами и запасными деталями, предстоит сделаться нашим домом. Солнечный свет, струившийся в окна, озарил кабину и погасил фосфоресцирующие панели на потолке. Мы сбросили скафандры и выложили карты на стол. Я уселся в кресло пилота и наскоро провел проверку корабля. Легкий ядерный двигатель, вмонтированный под палубой, полностью заряжен и сможет работать многие годы, требуя всего лишь замены элементов с циркулирующими жидкостями, да и то нечасто.
1: «Почему бы тебе не запустить кошку?» – пробурчал Юрий. «Я могу изучить карты».
0: Я кивнул и, устроившись поудобнее, щелкнул переключателями. Панель управления ожила. Красные огоньки сменились зелеными. Я завел двигатель и заставил Уокера присесть несколько раз, чтобы согреть гидравлическую жидкость. Очень трудно запомнить, какие ноги кошки работают при температурах несколько сотен градусов ниже точки замерзания, когда сам сидишь в жаркой кабине. А вот забывать этого не стоит. Ни в коем случае. Все это время я не выпускал из виду купол жизни, поднимавшийся на расстоянии. Отсюда можно было различить людей, съезжавших по холму на санках, и другую группу, игравшую в снежки. Такие забавы куда веселее на Ганимеде, чем на Земле. На расстоянии в 100 ярдов вы легко можете попасть в соперника, потому что низкая сила тяжести увеличивает дальность броска. На Ганимеде нет особых развлечений, нет ничего вроде лунных каверн, где люди летают в восходящих потоках газов на крыльях, привязанных к спинам. Но и здесь можно неплохо провести время. Двигатель набрал обороты, и кошка рванулась вперед. Ноги методически двигаются, нащупывая определенный уровень почвы и приспосабливаясь к нему. Гироскопы держат нас на поверхности, в амортизаторах сохраняют нашу кабину от раскачивания и сотрясений. Я переключился на магнитный экран кошки. Земля в районе купола жизни опутана сверхпроводниками, создающими магнитную паутину. По мере того, как кошка уходит все дальше, нам требуется больше защиты от непрерывного дождя протонов. Они летят на Ганимед с поясов Ван Аллена. Несколько часов беззащитны, и мы попросту поджаримся. Стены кошки содержат сверхпроводящие водородные нити, несущие высокие токи. Они создают снаружи сильное магнитное поле, отклоняющее поступающие заряженные частицы. Я увел нас от базы со скоростью ровно 30 миль в час. Мы отбрасываем на стены свинцово-серой лощины тень, похожую на бегущего паука. Юпитер, как полосатый арбуз, растопырился ровно в центре неба. «Кстати, твой не слишком ловкий маневр не прибавил тебе очков у капитана Ван Деза», — сухо замечает Юрий. «Что?» «И нечего делать вид, будто не понимаешь. Еще раз попробуешь нагадить мне, я поставлю тебя на колени». «Видишь ли, мне казалось, что если ничего не понимаешь в уокерах, не стоит пытаться ими управлять». «Кто бы говорил? Да я сообразил, что к чему всего за несколько часов практики. Ну-ка посторонись». Он с мрачным видом махнул рукой, прогоняя меня с кресла. Я остановил кошку, и Юрий скользнул на место пилота. Мы достигли конца лощины и направились к невысокому бугру. То тут, то там поблескивал мячный лед. Юрий запустил двигатель, держась поближе к обычной тропинке. Вся сложность управления уокером заключается в том, чтобы не поднимать ноги слишком высоко при каждом шаге и не развивать большой скорости. Словом, тише едешь, дальше будешь. В машине легче подниматься ползком, чем прыгать. Но первое, что делает Юрий, направляет машину прямо на холм. Ноги напрягаются, чтобы удержать кабину на прежнем уровне, и воздух наполняется пронзительным воем. Кошка как-то странно вздрагивает. Рывок вперед, остановка, двигатель захлебывается и замирает. «Эй!» – растерянно восклицает Юрий. «Неудивительно», – бросаю я. Она поступает, как всякая уважающая себя машина, которую заставляют выполнить невозможное. «Бастует!» Автоматика отключила двигатель. Юрий бормочет что-то неразборчивое и поднимается. Я снова занимаю свое законное место и медленно даю задний ход. Потом обвожу кошку вокруг подножия холма, пока не нахожу вьющуюся дорожку, испещренную следами прежних уокеров. Еще четверть часа, и мы оказываемся в следующей лощине, где холмы в розовой подсветке солнца, пробивающегося сквозь тонкое мячное облако над головой. Мы идем точно по расписанию, я почти все время веду. Ночуем на путевых станциях, вернее автоматических химических сепараторах, разделяющих молекулы воды и аммиака, чтобы выделить воздух плюс полезные рабочие газы. Я забочусь о шлангах, заполняющих баки А, Б и С, пока Юрий берет образцы и наводит порядок на уокере. Наш маршрут проходит через старый район Николсона. Мы движемся через зажатые между камнями и снежными заносами лощины, высматривая что-нибудь необычное. Ганимед представляет собой огромный снежок, находящийся в поле притяжения Юпитера. Приливы и отливы тревожат жидкую грязь, из которой состоит ядро. Кипящие жидкости давят на поверхность изнутри. Огромные глыбы замерзшего льда и аммиака наползают друг на друга, безуспешно пытаясь компенсировать подпочвенные процессы. Тектоника льда, ничего не попишешь. Они рассыпаются, сталкиваются, вызывая жуткие землетрясения, от которых содрогается спутник. Ганимед нагревается. Он, разумеется, не весь состоит изо льда. Миллиарды лет метеоритных дождей сделали свое дело, и здесь повсюду рассыпаны камни. Мы избегаем подходить близко к энергетическим установкам. Те, которые побольше горят, как одержимые, могут вызвать паводки и наводнения. Теплая вода несет жар в соседние районы, и там тоже начинается таяние. Однако и этим методом нужно пользоваться осторожно, иначе ваши энергетические установки подтопят под собой почву и просто-напросто провалятся. Ганимед всего лишь большой снежок, а не твердь земная, и в основном состоит из воды. Судите сами, ледяная корка примерно 70 миль толщиной, с камнями, застрявшими в ней, как изюминки в пудинге, а под этой корой болото, молочный коктейль из воды, аммиака и гальки. Есть, разумеется, твердое ядро далеко внизу, в самом центре, с достаточным количеством урана, чтобы предохранить болото от замерзания. Поэтому энергетические установки не находятся на одном месте. Они похожи на больших гусениц, бесконечно ползущих прочь от экватора. Их компьютерные программы позволяют выбирать наиболее безопасный путь по нагромождениям камней, только у них вместо ног траки. Мы видели одну такую, карабкавшуюся вдалеке на гребень, делавшую приблизительно 100 метров в час, всасывающую лед и выбрасывающую из хвоста аммиачно-водяной поток. Наверху у гусеницы ярко-оранжевый шар. Если установка слишком быстро расплавит лед и застрянет в озере, значит, будет плавать, пока не придет спасательная команда. Несколько десятилетий, и на планете образуется достаточно устойчивая атмосфера. Еще несколько десятилетий, и здесь появится отель «Хилтон». Настанет время перебираться в другое место. С Юрием мы по-прежнему не ладим. Мне все труднее его выносить. Кроме того, он чересчур толстый, занимает слишком много места в маленькой кабине и ужасно неуклюж. Хуже того, небрежен и невнимателен. На третий день мы выходим, чтобы проверить блок датчиков, передающих экоизменения тающего льда. Что-то в нем разладилось. Уокер не может одолеть крутой склон. Мы находим датчики, и причина поломки сразу становится понятной. Обломок камня с кулак величиной застрял в коллекторе. Возможно, заброшен сюда постоянно сдвигающимися льдами. Юрий наклоняется, чтобы рассмотреть получше, скользит по гравию и падает на датчики. Коллектор, антенны, оградительные решетки – все отскакивает. «Кретин!» – ору я, бросаюсь вперед. Поздно. Все полетело к чертям. Он клянется, что это я наткнулся на него и сбил с ног. Лжет, разумеется. Может, я и подтолкнул его, но не настолько сильно. Приходится собирать детали, снимать датчики, устанавливать кучу нового оборудования, проверять его. Мы теряем целый день. Юрий становится еще более невыносимым. Мы постоянно рычим друг на друга, стоит нам оказаться в окере. Если же трудимся снаружи, стараемся делить обязанности так, чтобы работать в одиночку. Оказалось, что у нас полно переделок. Нужно установить счетчики повыше, чтобы камни больше в них не застревали. Энергетическая установка может появиться без предупреждения. Если только что растаявшая смесь проложит себе новый путь, лучше поскорее убраться с дороги. Мы привели в порядок уже два блока. Когда дело доходит до третьего, Юрий отправляется на поиски и возвращается ни с чем. Он не смог отыскать датчики. Я иду с ним. «Знаешь, я помню то место», — говорю я. «Мы проходили здесь в прошлом году. Блок вон там, прямо за этим гребнем».
2: «Ну так вот, его там нет».
0: Мы стоим на уступе желтой скалы среди разбросанных булыжников. «А что там обозначено на карте? В чем поломка?» Юрий нетерпеливо оглядывается. «Датчики перестали работать несколько месяцев назад. Это все, что известно». «Ну, раз так...» Я поворачиваюсь, чтобы идти, и замираю. «Погоди. Кажется, это чашка Фарадея». Я нагибаюсь и поднимаю крохотный металлический колокол, лежащий в пыли. Такие обычно прикрепляют наверху блока датчиков. Я смотрю на ближайший валун. Весит, должно быть, не меньше тонны, даже на Ганимеде. Мы находим еще один кусочек металла, выглядывающий из-под края валуна, идем назад и возвращаемся с новым блоком. На этот раз мы убираем датчики подальше от нависших карнизов. Настроить радиоблока на базу оказалось задачей нелегкой, поскольку сейчас мы находились в низкой котловине, так что пришлось сначала транслировать сигналы на базу через радиоуокера. Следующий на очереди блок находился довольно далеко от той станции, где мы планировали остановиться на ночь. Сначала мы решили оставить это на утро, но потом на меня что-то нашло, и я сказал, что отправлюсь туда в одиночку. Наступало как раз то время, когда Юпитер перестает загораживать солнце, и я сделал привал, чтобы полюбоваться, как огненный краешек светила показывается из-за скрывавшей его планеты, неожиданно окутавшейся розовым гало. Это светится внешняя кромка атмосферы. Консервная банка казалась отсюда крохотной белой звездочкой. Я направился по руслу ручья. На душе почему-то стало так легко, как бывает только ранним утром на Земле. Солнце вырвалось из-за Юпитера. Вокруг разлился яркий свет, постепенно ставший из тускло-красного ярко-желтым. Любой предмет обретал невероятно отчетливые очертания. Ощущение какой-то чистоты и покоя снизошло на меня. И солнце было всего лишь свирепой горящей точкой. Никаких колеблющихся полутеней, как на Земле. Рукотворная атмосфера Ганимеда все еще была настолько разряженной, что не искажала видение. И тут я скорее почувствовал, чем услышал хлопок. Я поспешил проверить скафандр. На встроенных мониторах не было ничего особенного, развертка световода не показала никаких неполадок со спиной, давление в скафандре нормальное. Я решил, что должно быть это низкоэнергетический микрометеорит ударил по шлему. Обычно такие столкновения не имеют последствий. Возможно, микрометеорит всего лишь незаряженная пылинка, упавшая в гравитационный колодец Ганимеда. Будь она заряжена, нити сверхпроводников, плетенные в ткань скафандра, отклонили бы ее. Сверхпроводники — это чудо. Как только через них пропускают ток, они начинают создавать магнитное поле отныне и вовеки. Поле не ослабляется, потому что не существует электрического сопротивления током, создающим поле. Поэтому даже скафандр обладает достаточно сильным магнитным щитом, чтобы отразить коварную слякоть Сваналлена. А в самом скафандре нет магнитного поля, искажающего показания приборов, если, разумеется, нити вплетены правильно. Векторные интегралы, задействованные в устройствах видения, могут причинить немало неприятностей, особенно если плохо знаешь уравнение Максвелла. Но для меня главное, что эти штуки срабатывают, а больше ничего и не надо. Короче говоря, я нашел блок и выяснил, что нужно сменить один из узлов в радио. На базе уже знали, что делать, и приказали мне захватить с собой запасной.
3: Однако не это интересовало меня. Сенсорный блок располагался в середине засеянного участка. 2 года назад группа биологов посадила целый акр микроорганизмов, специально выведенных в лаборатории для жизни в условиях Ганимеда. Предполагалось, что они начнут выделять кислород, используя лед, солнечный свет и разреженную атмосферу. Я был немного разочарован, когда не увидел ни клочка зелени. То тут, то там виднелись островки серого цвета, такие крошечные, что нужно было долго присматриваться, чтобы что-то приметить. Но по большей части вокруг было пусто. Организмы погибли.
2: Ох уж этот мой оптимизм. Вечно ожидаю слишком много.
3: Да уже тот факт, что хотя бы что-то способно здесь выжить, казался настоящей магией биоинженерии. Я пожал плечами и двинулся в обратный путь. Уже на полдороге к кошке я вдруг почувствовал, как свербит в глотке, и опустил глаза на приборы, вмонтированные под прозрачным смотровым стеклом. Индикатор влажности стоял на нуле. Я нахмурился. Каждый скафандр был снабжен автоматическим контролем влажности. Вы выдыхаете водяные пары, и подсистема очистки выделяет немного воды, чтобы подать очищенный воздух обратно. Эта вода выделяется из задней части скафандра. Можно предположить, что если микропроцессор, управляющий подсистемой, вышел из строя, влажность окажется слишком высокой. Но оказалось, что у меня ее вообще нет. Я опустил задний световод и присмотрелся к своей спине. Из нижнего выходного отверстия капала вода. Я проверил. Капала? Я посмотрел еще раз. Быть не может. Скафандр должен был выводить жидкость медленно, так чтобы она тут же испарялась, стоило ей соприкоснуться с чрезвычайно тонким слоем атмосферы. Если вода капает, значит предохранительный клапан открыт, и вся моя вода вытекла. Я задействовал обзор системы через боковое смотровое стекло, как раз ниже уровня глаз в шлеме. Судя по данным, контроль влажности вышел из строя почти полчаса назад. Именно тогда я и слышал хлопок, который списал на микрометеорит. «Утешил себя» называется. Я ускорил шаг. Щекотка в горле означала, что у меня скафандровая глотка. Так в обиходе именовались симптомы, связанные с дыхательной смесью. Если воздух оказывается загрязненным или терял водяные пары, горло и нос скоро пересыхали. Начиналось раздражение, а ведь пересохшее горло – истинное пиршество для любой оказавшейся поблизости бактерии. Если очень повезет, отделаешься многодневным фарингитом. Я попыхтел дальше. Вдалеке виднелась слабая оранжевая аура вокруг энергетической установки. Туман, поднимавшийся от ревущего потока горящей воды, рассеивал свет на десятки миль. Зеленовато-голубые тени в изъеденных временем холмах резко контрастировали с нежно-оранжевым потоком. Ганимед неожиданно показался чужим и почти угрожающим. Я обрадовался, когда на горизонте показалась кошка, стоявшая у станции. Взобравшись по лестнице, я ввалился через узкий люк в кабину. «Жратва, можно сказать, уже остыла», — буркнул Юрий. «Надеюсь, что смогу ее проживать». «А в чем дело?» Я открыл рот и показал. Юрий нагнулся, повернул мою голову к свету и заглянул мне в рот. «Немного красное. Принимай меры». Я вынул аптечку и нашел обезболивающий спрей. Во рту сразу появился металлический вкус, но, по крайней мере, хоть глотать стало возможно. После этого я занялся прибором контроля влажности. Так и есть. Микропроцессор отказал. Я нашел запасной и вставил на место старого. Все работало лучше некуда. Удивительно, что мог делать Юрий с обработанными вакуумной сушкой продуктами. У нас были тонкие ломтики цыпленка в густом грибном соусе, лимская фасоль, которая еще похрустывала, и отварной рис. Все это дополнялось пирогом с клубникой и чашкой горячего чая. Как в лучшем ресторане, учитывая условия, в которых мы находились. «Мои комплименты», — сказал я, поднимаясь из-за выдвижной полки, которую мы использовали в качестве стола. Комната почему-то завертелась. Я вытянул руку, чтобы не упасть. «Эй!» — крикнул Юрий, подскочив, схватил меня за плечо. Комната снова остановилась. «Я... все в порядке». Немного голова закружилась. «Ты побледнел». «В здешнем свете мало ультрафиолета. Я теряю загар», — промямлил я. «Что-то тут не так. Ты прав». «Лягу-ка я спать пораньше. Прими лекарство». Стоило дернуть за кольцо, и складная койка раздвинулась. Юрий принес набор первой помощи. Я сел на койку, снимая одежду и лениво размышляя, откуда должна прийти вторая помощь, если первая себя не оправдает. Юрий дал мне капсулу, за ней последовала таблетка. Наконец я лег, укрылся и почему-то обнаружил, что изучаю цифры и инструкции, начертанные карандашом на потолке кабины. Но заснул, прежде чем сообразил, что они означают.

0: Утром я почувствовал себя лучше. Юрий разбудил меня и дал чашку теплого бульона, а сам уселся на стул и смотрел, как я ем. «Скоро я должен звонить на базу», — сказал он. «Угу. Вот я и думаю, что сказать». «Угу. А ты имеешь в виду обо мне?»
1: «Да».
0: «Слушай, если капитан Вандес решит, что я болен, то прикажет возвращаться обратно, и нам придется подчиниться».
1: «Так я и думал, что снизит нашу производительность».
0: «Сделай одолжение, ничего им не говори. Я чувствую себя лучше. Все обойдется».
1: «Ну, пожалуйста».
0: «Так и быть. Не хочу, чтобы все провалилось из-за твоего легкомыслия». Он хлопнул себя по коленям и поднялся. «Пойду звонить». «Очень мило с твоей стороны», — пробормотал я перед тем, как задремать. «Я не чувствовал себя плохо, только немного ослаб». Проснувшись, я мысленно повторил наш маршрут. Следующая станция была довольно далеко, и предстояло проверить один блок датчиков. Немало времени придется потратить на то, чтобы добраться до станции, и это весьма кстати, когда один член команды не может поднять головы. «Юрий», — позвал я, — «осторожнее, постарайся проверить».
1: «Болст, пусть ты и болен, но это не означает, что я должен выслушивать твои приказы. Я все сделаю как надо».
0: Я повернулся на бок и постарался заснуть. Юрий тем временем надел скафандр и вышел. Немного позже послышались два глухих удара, это отсоединились шланги. Потому Юрий вернулся уже без скафандра и сел в кресло пилота. Кошка рванулась вперед и зашагала, мерно и неторопливо. Я решил не волноваться и предоставить все Юрию. Мне с каждой минутой становилось лучше, но еще немного вздремнуть не повредило бы. Мерное покачивание уокера скоро убаюкало меня. Я проснулся около полудня, должно быть, устал больше, чем казалось. Юрий бросил мне саморазогревающуюся банку тушенки. Я открыл ее и с жадностью проглотил содержимое. Следующий час я провел, читая роман, вернее, пытаясь, и не заметил, как снова отключился. Проснулся уже к вечеру. Очевидно, в лекарство было подмешано снотворное. Я встал, натянул комбинезон и подошел к панели управления и сел рядом с Юри. Мы довольно резво шагали по плоской черной равнине, верхний слой почвы составлял дюйм или около того. Почва, вернее, пыль поднималась темными клубами вокруг ног кошки. Эта пыль получается в результате замораживания и оттаивания аммиачного льда, застрявшего между булыжниками. При этом камни постепенно разрушаются от гальки до гравия, от щебенки до пыли. Через столетие или около того кто-то начнет выращивать здесь пшеницу. Кроме того, почва еще состоит из частичек межпланетного мусора, падавшего на Ганимед последние 3 миллиарда лет. Вся равнина испещрена маленькими ямками и канавками. Метеоры побольше оставляли кратеры, выплескивающие белые на красно-черную корку. Темный лед – самый старый на Ганимеде. Большой метеор может пробить его, выбрасывая наружу свежий светлый лед. История Солнечной системы нацарапана на древней сморщенной физиономии Ганимеда, но мы до сих пор так и не разгадали до конца всех записей. После того, как энергетические гусеницы выполнят свою работу, пересеченные местности, изрезанные оврагами и лощинами, больше не останется. Жаль, наверное. Поднимающиеся к небу уступами гребни так прекрасны в косых желтых лучах заката, но на других спутниках остается еще немало им подобных. Солнечная система имеет куда больше спутников-снежков вроде Ганимеда, чем мест, пригодных для обитания людей. Приходится делать печальный, но вынужденный выбор. Юрий обогнул толстогубый кратер, заставляя сервомеханизмы карабкаться по склону, не теряя скорости. Похоже, он и в самом деле все схватывает на лету. У кратеров побольше края, как из заплавленного стекла. При столкновении все шероховатости сглаживаются. И теперь кошка вышагивает, как по паркету. Я откинулся на спинку кресла, восхищаясь видом. Тень Ио казалась крошечной крапинкой на вечно пляшущих полосах Юпитера. Тонкое маленькое колечко планеты выглядело легкой, почти неразличимой линией, слишком близкой к Юпитеру, чтобы быть отчетливо различимой. Приходилось глядеть в сторону, чтобы поймать ее боковым зрением. Я знал, где-то есть небольшой спутник, медленно разрываемый приливно-отливными напряжениями и сгущающий своими обломками кольцо Юпитера, но он слишком мал, чтобы разглядеть его с Ганимеда. Глядя на все световые точки, мечущиеся по небу, невольно воображаешь систему Юпитера в виде гигантского часового механизма, каждое колесико и шестеренка которого движутся по некоему сложному закону. Наше дело – безболезненно влиться в работу этой огромной космической машины, не повредив ни единой детали. Я зевнул, прервав ход своих размышлений, и взглянул на панель управления. «Ты утром все показания снял?» Юрий пожал плечами. «Вчера вечером все было в порядке». «Посмотрим». Я нажал клавишу. На жидкокристаллическом дисплее появился перечень деталей системы. Замелькали черные цифры и чертежи, и вдруг что-то высветилось красным.
1: «Эй!
0: Баки Б и С не наполнены», — процедил я.
1: «Что?»
0: «Прошлой ночью я поставил систему в режим заполнения, а утром снял показания счетчика. Все было в порядке».
2: «Потому что счетчик был установлен на бак А. Нужно было заполнять каждый по отдельности и потом проверять ради всего святого».
1: «Это еще почему? Все твои дурацкие идеи. Неужели трудно было объединить всю систему?»
2: «Послушай», — перебил я. «Кошка иногда перевозит другие газы для шахтеров или фермеров. Если компьютерное управление будет автоматически переключаться с А на Б и С, кончится тем, что ты будешь вдыхать двуокись углерода или что там еще».
1: «Ух,
2: пару дней назад я тебе это показывал».
1: «Наверное, я забыл. Все же...»
2: «Тихо. Я наскоро произвел вычисления. Мы уже прошли некоторые расстояния, а пути осталось...» «Мы не продержимся до следующей станции», — объявил я.
0: Юрий, не спускавший глаз с дороги, поморщился.
1: «Как насчет наших скафандров?» — медленно протянул он. «Там, должно быть, еще остался воздух».
2: «Ты перезаряжал свой, когда вернулся?»
1: «Нет».
2: «Я тоже». «И тут напортачили». «Но я все равно проверил скафандры. Не слишком большое подспорье, но все же...» Я пробежался пальцами по клавишам калькулятора, и на дисплее появились цифры. «Как ни крути, а простую арифметику не обойдешь. Мы в глубокой заднице».
0: Юрий увеличил скорость. Ноги кошки звякали и спотыкались на выпирающих торосах фиолетового льда.
1: «Я решил», — выговорил он наконец, — «что нам следует вызвать базу и попросить о помощи».
0: Я нахмурился. «Мне бы не хотелось.
1: Другого выхода нет.
2: Кому-то придется вылететь сюда и сбросить контейнеры с воздухом, а это риск, потому что даже в разреженной атмосфере Ганимеда имеется что-то вроде ветра, природа которого еще до конца не ясна».
0: Юрий настороженно уставился на меня.
1: «Дополнительная работа. Боюсь, капитан Ландес будет недоволен».
2: «Возможно, и нет». «Значит, до Юрия дошло, что если придется писать рапорт, виноватым окажется он». «Послушай, все дело в том, что кому-то на базе придется рисковать головой, и все из-за глупой ошибки».
0: Юрий долго молчал. Уокер покачивался на неровной поверхности. На горизонте показалась тонкая струйка аммиачного пара.
1: «Может, тебе это и не понравится, но я вовсе не собираюсь умирать здесь».
0: Он включил рацию и взялся за микрофон.
2: «Погоди, я мог бы, начал я...»
1: «Что бы ты мог?»
2: «Давай посмотрим карту», — решил я.
0: Несколько минут прошло в молчании. «Вот, видишь тот овраг, который перерезает лощину?»
1: «Да, и что из того?»
0: Я провел прямую линию от оврага через холмы к следующей широкой равнине. Линия прошла сквозь красную точку на другой стороне холмов.
2: «Эта точка и есть наша станция. Я бывал там раньше. Мы должны были проверить ее через 2 дня на обратном пути, но я могу добраться туда пешком, от этого оврага через холмы».
1: «Не сможешь».
0: Я еще немного поразмыслил над картой и несколько минут спустя уже увереннее повторил: «Сумею». «Почти вся дорога проходит по руслам ручьев. Это позволит избежать лишних подъемов». Я снова взялся за калькулятор. «Кислорода хватит, даже с избытком». Юрий пожал плечами.
1: «Ладно, бойскаут. Если оставишь мне достаточно воздуха, чтобы протянуть то время, пока тебя не будет, и еще немного, пока сюда доберется ракета с базы, если ты дашь дуба».
0: «Почему бы тебе самому не пойти?»
1: «Я за то, чтобы немедленно вызвать базу. Путешествие — твоя идея».
2: «Слушай, если мы доложим о том, что случилось, у нас обоих не будет никаких шансов остаться».
1: «Скорее всего», — кисло пробурчал Юрий.
2: «Я вовсе не желаю лететь на Землю. Там дерьмово до невозможности».
1: «Это точно. Но умирать у меня еще меньше охоты».
2: «Ты просто трус, ты...»
1: «Заткнись, Болс, иначе я разорву тебя на части».
0: Я едва успел сдержаться, почувствовав необычайный прилив энергии и понял, что сейчас случится. Но никто в здравом уме не дерется на борту Уокера, если, конечно, намеревается и дальше им пользоваться. Поэтому я разжал кулаки и прошипел:
1: «Ладно, перемирие.
2: Пока проблема не решится. А потом, клянусь богом, я тебя изуродую».
1: «Вряд ли», — ухмыльнулся Юрий. «Но не позволяй мне задерживать тебя», — он показал на задвижку. «Может, если мы...» «Это мои условия, Болс. Собираешься идти? Иди один».
0: Похоже, он не шутил.
2: холод сочился по ногам. Скафандр как мог защищал меня от внешней стужи, но и он был на пределе своих возможностей. Розовые глыбы льда, серые скалы, черное небо и тихие хрипы моего дыхания. Горло соднило от кашля. Воздух в шлеме был густым и вонючим. Я, спотыкаясь, брел вперед. Мой чудесный план не сработал. Идти было чертовски трудно, а некоторые русла ручьев были забиты отходами, булыжниками, щебнем, скользкими обломками льда. Должно быть, со временем последних орбитальных съемок здесь проползла энергетическая установка. Приходилось часами преодолевать завалы, карабкаться по каким-то скалам. Юрий выслушал мои жалобы и предложил вызвать базу. Но пропади все пропадом. Я не собирался праздновать труса и терять единственный шанс остаться здесь. Мой рейтинг должен оставаться высоким, даже если силы иссякнут. Именно это я и продолжал себе твердить. Но прошло еще несколько часов, и моя уверенность испарилась. Я не хотел откровенничать с Юрием, но дела, похоже, обстояли хуже некуда. Если он догадается, как я устал, наверняка вызовет базу, и весь мой труд пропадет зря. Мало того, ублюдок получит немалое удовлетворение, потянув меня за собой. Хотя вся эта история с баками — его ошибка, и все из-за глупого... Моя нога скользнула по гравию. Я дернулся и едва удержался на ногах, потянув спину. Дикая боль прострелила меня. Но тут небольшой оползень повлек меня вниз. Я едва удержал равновесие, схватившись за камень, и подтянулся вверх по крутому склону. Я задыхался, весь взмок от пота и умирал от желания стереть со лба и глаз соленые струйки. «Подожди несколько минут», — твердил я себе, — «и скафандр уберет их». Но ожидание длилось целую вечность. Я карабкался по нагромождению, выглядевшему как песчаные дюны. Все вокруг казалось хаотически перепутанными дебрями. Почва ползла в обратную сторону. Я старался постоянно проверять свое орбитальное местонахождение и только поэтому знал, что иду в нужном направлении. Но карта была бесполезной. Под ногами скрипели галька и песок, постоянно ускользая, лишая меня равновесия, отбирая скорость. Я упрямо лез по откосу, стараясь идти не прямо, а чуть наискосок. На вершине торчало несколько валунов, охраняющих фиолетовые лоскуты снега. Натужно пыхтя, я достиг вершины и посмотрел вниз. И увидел куб. Я напряг глаза, стараясь его рассмотреть. Большая глыба аммиачного льда растаяла чуть дальше по линии гребня. Уносимые жидкостью обломки выцарапали и выскребли себе путь в камни. Там, где овраг сворачивал в сторону, собралась груда булыжников. У подножия этой кучи, почти ровно на русле ручья, находилось... Оно двигалось. Нет, это желтые искорки, внедренные глубоко в молочно-белую поверхность. Плавают, вращаются, блестят. Ловят слабый солнечный свет и отбрасывают его причудливыми узорами прямо мне в глаза. Я поплелся вниз по каменистому склону холма поближе к оврагу. Куб оказался решетчатым и служил чем-то вроде рамок для постоянно меняющихся линий, погруженных в глубину. Линии двигались, сплетались, расходились и сходились, образуя непонятные рисунки. Я прищурился, стараясь уловить их смысл, но так и не сумел. Отвернулся и поглядел вдаль. Там расстилалась широкая просека, выбитая недавними потоками. Я уже различал ярко-голубые и красные цвета станции. Ее сигнальный люминофор подмигивал желтым глазом. Я смогу добраться туда за час, а там должно остаться достаточно кислорода. Что-то вновь привлекло мой взгляд к той штуке в овраге. И я вдруг похолодел. По спине пробежал озноб. Я пригляделся внимательней и увидел... Широкое пространство мрака с огненными иглами, вертящимися и сталкивающимися, и пляшущими, зелеными, синими, оранжевыми. Предмет, состоящий из подрагивающих полос, тянувшихся ко мне, и растворяющихся в массах облаков, царапающих рубиновое небо. Сверкающие поверхности яркие и скользкие. Каракули черным, потом желтым. Бегущие животные, такое проворное, что оставляет лишь впечатление молниеносного прыжка, отблеска коричневой шкуры. Гниющее розово-зеленое нечто, смрад веков. Застывший свет, змеящиеся волосы. Взрыв! Тяжело дыша, я отвел взгляд. Каждый миг в глубине этой штуки сдвигался слой, и я видел нечто новое. Я заставил себя отвернуться и продолжил спуск. Сейчас самое важное — добраться до полевой станции. Самое важное — воздух, окер, работа. Я топал и топал вперед, хотя в мозгу теснились впечатления, вопросы, странные тревожащие эмоции. Я постоянно оглядывался, не мог не оглядываться, но упрямо шел дальше.
1: Погодите, погодите, нет! Всего только минуту, пожалуйста! Хочу снова почувствовать то, что ощутил в первый раз.
0: Простите. Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя после подключения.
1: Я не подозревала его мощи и столь живом ощущении. Неужели правда, что наша юность так красочна, так ярко и цветисто, так впечатлительно, без дымки размышлений, которую приносит опыт? В глубине души надеюсь, что нет. Искренне надеюсь. Потому что дотягивать последние дни, зная, что все позади, что истинный мир совсем рядом, отчетливый и упругий, твердый и блестящий, но вечно ускользающий от тебя, это уж слишком.
0: Теперь я понимаю, почему добрые инженеры противятся широкому распространению подключений, особенно для таких, как я, таких старых, как я. Но позвольте мне вернуться к предмету, который свел нас вместе, к артефакту. Мы, разумеется, все знаем, как он оказался там. Моя первая догадка была почти верной. Долгое время он был погребен в бескрайних ледяных полях Ганимеда. Когда-то, давным-давно, он возвышался над поверхностью, но постоянные столкновения и притирка наползающих друг на друга льдин похоронили его в холодных глубинах. Его не раскрошило. Он выдержал невероятное давление. Рядом проползла энергетическая гусеница. Лед растаял. Случайный поток освободил артефакт. И навеки изменил историю человечества. Если проконсультируетесь с историографами, выяснится, что вначале обсуждались исключительно художественные достоинства артефакта. Возникла весьма любопытная теория, гласившая, что сооружение это носит чисто эстетический смысл. Произведение искусства и ничего более. Я замечаю недоверчивые взгляды, но это правда. В те далекие дни существовала четкая граница между искусством и наукой. Две совершенно различные концепции, которые, как мы видим, теперь абсолютно ложны и не содержат ни крупицы истины. Самое первое яркое впечатление было очевидным. Я с величайшим трудом мог отвести глаза от артефакта. То же самое говорили и те, кто смотрел на его бесконечно изменяющиеся поверхности позже. Главное – это постоянно обновляющаяся, каждый раз иная поверхность. Артефакт в каком-то смысле камень, но в каком-то смысле целиком созданная искусственная вещь, непрерывно переделывающая себе в новые соединения, новые субстанции, новые формы и логики. Каждая базовая единица не пирамида и не куб, две наиболее часто повторяющиеся геометрические фигуры, а некая изначально изменчивая вещь, состоящая из углов и точек. Ее молекулярная структура определяется атомной, которая, в свою очередь, происходит из самих частиц по мере того, как управляющие ими законы со временем меняются. В старом море возникают новые молодые силы. Таким образом, артефакт в основе своей – это рекапитуляция законов, которые управляли, управляют и будут управлять Вселенной. Когда Вселенная была молода, законы тоже были молоды. Мы видим их в глубине артефакта. Логика и математика горят ярко, сжигая свой недолговечный срок. Потом гаснут. Из их пепла возрождаются феникс новой логики, спонтанно разорванные симметрии, юные частицы, расплескивающиеся в гостеприимную матрицу, поглощающей Вселенной. Время идет внутрь. Изнутри выходит слоистый меняющийся порядок мира. О, простите. Два последних предложения – часть нашей литании. Я не хотел впутывать в нашу дискуссию ссылки на религию. Как уже было сказано, следует иметь в виду, что эти воспоминания, глубоко сидящие в моем мозгу, относятся к очень давним временам. Тогда на Ганимеде не разгуливали ветры, люди не могли находиться над поверхностью без скафандров. Даже многослойный шатер над поверхностью, удерживающий бесценные молекулы везде, за исключением нескольких огромных дыр, позволяющих кораблям садиться, даже это относилось к каждодневной действительности. Итак, мыслители того времени решили, что артефакт – художественные произведения. Сложные, да, но художественные. Второе поколение мыслителей посчитало, что это научный объект, нечто вроде прибора, содержащего изменяющиеся законы Вселенной. Новая сила, новые частицы, новая форма теории относительности. Когда-то люди верили, что поля создают частицы. Так оно и есть. Но есть также вещи, затрудняюсь назвать их полями, которые создают законы. Законы Вселенной диктуются объектами. Артефакт и есть такой объект. Или, может, только запись такого объекта? Что приводит к третьей точке зрения на артефакт? Только десятилетия спустя после обнаружения артефакта эффект стал очевидным. Вокруг этого места собралась небольшая община, потом вырос город.
1: И никто не желал его покинуть. Никто. Когда количество населения достигло 250 000 душ, пришлось что-то делать. Но убедить кого-то из ученых уехать оказалось невозможным. Всех, кто видел артефакт, тянуло к нему как магнитом. Желание погрузиться, стать свидетелем, наблюдать бесконечную игру поверхностей. Поэтому окончательный вывод очевиден. Это предмет поклонения. Религиозный объект. Но, возможно, не только. Вполне вероятно, этот предмет и есть сама религия, ибо содержит законы. Несмотря на то, что артефакт заключен во Вселенной, кто знает, может, к ней он не относится. Но я, должно быть, слишком углубился в теологические дебри. Вернемся к моей сегодняшней роли. Не священника, хотя я именно священник, но исторического свидетеля. Должен упомянуть о другом интересном событии того давнего дня. Я добрался до станции. Запасы кислорода и выручил беднягу Юрий, совсем струсившего к тому времени. Правда, благодарности я не дождался. Мы промаршировали через множество долин и достигли того места, где находился артефакт. В наше намерение входило изучить его, сделать съемки и предоставить отчет на базу. При виде артефакта что-то меня кольнуло. Можете взглянуть на мои старые факсы. Сразу увидите любопытный точечный рисунок на поверхности. Волны света, блестящие, как слюда. В постоянном движении. Свет образовывал концентрические круги, похожие на большой глаз. Я заметил, что где бы ни стоял, глаз был постоянно устремлен на меня. На нас. Я стоял на расстоянии, наводя камеру на фокус. Юрий был потрясен не меньше моего. Он подобрался ближе. Я все еще возился с камерой, поэтому не видел, что произошло в следующую минуту. Думаю, он слишком приблизился к глазу. Когда я поднял голову, Юрий как раз тянулся к нему, пытаясь коснуться. Сверкающие кольца словно сосредоточились на нем. И тут рука Юрия дотронулась до поверхности, соединилась с нею. Вошла в нее, одновременно оставшись наверху. Юрий не двигался. Из артефакта будто выметнулась волна, взбежала вверх по его руке, превратила унылую ткань скафандра в мерцающую радугу цветов, омыла его спину, захлестнула шлем, сползла по ногам к ботинкам. Он казался каменной статуей, яркой и блестящей, внутри которой двигались и переливались бесчисленные грани. Я застыл. Юрий медленно, медленно, медленно подался вперед, беззвучно, молча. Его рука вошла в глаз по самое плечо. Он кивнул, словно приветствуя то, что должно было случиться. Он уже был там. Артефакт втягивал его по грудь, по пояс, по колени. Наконец исчезли подошвы. Я вспомнил о камере и сделал снимок. Это единственное свидетельство того события. Другими я не располагаю. Тогда я был просто ошарашен. Признаться, я и сейчас еще не пришел в себя. Глаз исчез и больше не появлялся. Артефакт принял то обличие, которое вы видите сейчас. За все последующие годы он никогда и не намекнул на то, что сотворил тогда. Как можно истолковать это событие? Да, артефакт поглотил человека. Но если учесть все, что могло быть, и все, что мы познали, наблюдая эту бесконечно волнующую поверхность, моральные соображения оставляю другим. И так как больше ни одно живое создание не было затянуто вглубь артефакта, вопрос весьма мало интересует наших исследователей. Некоторые считают, что поскольку артефакт, вероятно, сопутствует эволюции Вселенной и управляет ею, то он, скорее всего, просто сохранил Юрий для использования в качестве свежей информации о действии эволюционных законов. Возможно. Меня подобные предположения занимают меньше всего. Когда я вспоминаю те давно канувшие годы, меня мучает только одно. Я должен в этом признаться, ибо как послушник артефакта я не могу лгать и не совершу даже грех умолчания. Когда вы приближаетесь к артефакту, покоящемуся теперь на прозрачных балках, так что все его поверхности видны и камеры могут фиксировать каждый нюанс, нельзя не заметить маленькую старую табличку, на которой высечено число, когда я впервые наткнулся на тот овраг. Дальше приведены другие даты – основание храма и принятие закона полноты. Приведено также и мое имя как первооткрывателя.
2: Каждый день, приступая к моим трудам, я прохожу мимо этой таблички. Мой взгляд невольно скользит мимо жалкого упоминания моего имени и поднимается к гигантской статуе, нависающей над левым порталом. Это дань общества мученику нашей веры, жертве, которую...

в эфире по-прежнему «Модель для сборки». Первый рассказ, который вы сегодня услышали, назывался «Джесс и Нетеру». А написал его Уильям Сандерс. Кстати, перевел с английского Владимир Гришечкин. Это тоже очень немаловажно. Ну а заканчиваем мы сегодняшнюю программу рассказом наших отечественных авторов Любови Лукиной и Евгения Лукина. Называется он «Заклятие».

0: ведьма, чертовка!»
1: Брызжа слюной, соседка подступала все ближе. Точнее, делала вид, что подступает. Чувствовала горластую черту, за которую лучше не соваться. Ведьмы же и чертовка. В левой руке сигарета, в правой хрустальная пепельница, прислонясь плечом к косяку, любопытно слушала эти вопли.
0: «Думаешь, управы на тебя нет? На всех есть управа! Да у меня связей!»
1: Поскольку все знали, в чем дело, лестничная клетка была пуста. Лишь за дверью 21-й квартиры слышалось восторженное бормотание взахлеб, и смотровой глазок становился попеременно то светлым, то темным. А дело было вот в чем. Пару дней назад чертовка Надька, набирая ванну, протекла по халатности надерганную Верку, и та, склочница лупоглазая, нет, чтобы подняться на этаж и договориться обо всем тихо-мирно, вызвала к Луше комиссию из домоуправления. Комиссия явилась, но за пару дней пятно, да какое там пятно, пятнышко на снежные звездки Веркиного потолка успело подсохнуть, и то ли Надька в самом деле умела отводить глаза, то ли прибывшим товарищам просто не хотелось напрягать хрусталики, но факт остается фактом. Наличие на потолке пятна комиссия не зафиксировала. И тогда весноватая Верка принялась трезвонить Надькину квартиру, пока не открыли.
0: «Даром не пройдет!» – визжала Верка. «На работу напишу! Подписи соберу! В газету!»
1: «Пиши, пиши!» – красивым контральто откликнулась чертовка, и ведьма, невозмутимо стряхивая пепел в отмытый хрусталь. «Как раз в дурдом и угодишь!» Разглашения она не боялась. На работе ее так и звали, с любовью и с уважением. «Ведьма!» Мужчина, конечно, в шутку, а женщины, пожалуй, что и всерьез. Но все равно можно вообразить, какой бы хохот потряс вычислительный центр, приди туда Веркино письмо, да еще с подписями.
0: «Ведьма! Ведьма!» – плачуще
1: захлебывалась Верка.
0: «Потому от тебя и мужик сбежал!»
1: Ведьма выпрямилась и тычком погасила сигарету. Хрусталь, мигнув розовым, брызнули искры, и Верка, перетрусив, запнулась. Возня за дверью 21-й квартиры стихла. Пустая игулка стала во всем подъезде. «А ну, пошла отсюда!» — негромко, с угрозой произнесла Надька. Верка отступила на шаг, ощерилась, но тут термобигуди, которые и так-то еле держались на ее коротеньких жидких волосенках, начали вдруг со щелчками отстреливаться, посыпались на бетонный пол, запрыгали вниз по лестнице, и Верка, шипя от унижения, кинулась их ловить. Один цилиндрик оборвался в пролет и летел до самого подвала, ударяясь обо все встречные выступы. Надька круто повернулась и ушла к себе. Из квартиры потянула сквозняком, и дверь с грохотом захлопнулась сама собой. Русские ведьмы, как известно, делятся на ученых и наследственных, причем ученые или мары несравненно опаснее. Полеты на лысую гору, связь с нечистой силой – все это их рук дело. Надежда же, если и была ведьмой, то явно наследственной. Никакого чернокнижия, никаких шабашей. Способности свои она получила, по собственным ее словам, от прабабушки вместе с кое-какими.

Обрывками знаний по предмету, рыжими волосами и неодолимым страхом перед попами и лекторами-атеистами. Все это, однако, не означает, что с наследственными ведьмами можно ссориться безнаказанно. И если бы Верка увидела сейчас, чем занята ее соседка сверху, она бы горько пожалела о своем поведении на лестничной площадке. Патлы, чертовка внимательно разглядывала перескочившую через порог термобегудинку, а точнее прилипший к синим пупырышкам посеченный волосок неопределенного цвета. Ее волосок, Веркин. «Ну, ты меня попомнишь», — пообещала Надежда сквозь зубы. «Я тебе покажу, мужик сбежал». Брезгливо двумя ноготками она подняла пластмассовый цилиндрик и унесла его в комнату. Досухо протерла полированный стол, поставила бегудинку торчком и достала из-за зеркала странные неигральные карты. Снизу, пронзив перекрытие, грянули знакомые взвизги, потом загудел раздраженный мужской голос. «Так!» Потерпев поражение на лестничной площадке, лупоглазая срывала зло на мужа. «Значит, говоришь, мужик сбежал!» Карты стремительно шелестом ложились на светлую от бликов поверхность стола. «Сбежал, надо же! Не выгнала, оказывается, а сбежал!» «Ну так и от тебя сбежит», — процедила Надежда. Она сняла одну из карт и заколебалась. «Сбежит? А к кому?» «Конечно, самый красивый вариант к ней, к Надежде». Ох, Верка бы взвыла. Но уже в следующий миг Надежда опомнилась и, испуганно поглядев на карту, положила ее на место. Да на кой черт он ей нужен? И так он без всякого колдовства проходу не давал. Пришлось ему ячмень на глаз посадить. Этажом ниже продолжалась грызня. Грызлись зев-зев, ухала и разворачивалась мебель. «Ладно», — произнесла наконец Надежда. «Сбежит, но не ко мне. Просто сбежит». С губ ее уже готово было сорваться. «Черт идет водой, волк идет горой» и так далее до самого конца, до страшных железных слов «ключ и замок», после которых заклятие обретает силу. Но тут Верка завопила особенно истошно. Матерно громыхнул бас, затем на весь дом ахнула дверь, и в наступившей тишине слышны были только короткие повизгивания и охающие стоны. «Нет», — подумав, решила Надежда. «Не стану я вас разводить. Да что я, глупенькая, лишать себя такого муженька? Я тебя, соседушка, накажу пострашнее. Дети твои тебя возненавидят, вот что». Надежда протянула руки сразу к двум картам, но тут внизу повернулся ключ в замке, и Верка просеменила к двери. Анжелочка явилась. Слух у Надьки, как и у всех ведьм, был тончайший. Верка, всхлипывая и причитая, жаловалась дочери на отца. «А ты ему больше задницу лежи!» — внятно произнес ленивый девичий голос. «Ну и детки!» — Надежда с досадой бросила обе карты на место. «Кто бы мог подумать, что Верка — такой трудный случай!» «Нет, поразить ее в самое сердце можно лишь спалив гараж вместе с машиной. И тогда уж и квартиру заодно спалить аккуратно, не забывая, что Веркин потолок — это еще и пол следующего этажа». Надежда торопливо сгребла карты в колоду и, не тасуя, раскинула снова. Результат ошеломил ее. «Дьявольщина, чертовщина!» Карты утверждали, что если Верку лишить гаража, машины и прочего, она немедленно помирится с мужем и детьми, а семья ее обратится в монолит с паянной общей целью – восстановлением благосостояния. Надежда встряхнула рыжими патлами и, встав, закурила. Болячку на нее какую-нибудь напустить. Этажом ниже слышались стоны и бормотал диск телефонного аппарата. Верка вызывала скорую. Истрепанное в склоках сердце давало перебои. Сделать так, чтобы она весь мир возненавидела? Да она и так его ненавидит. Может, бельмо на глаз? Да-да, бельмо – это мысль. Надежда погасила сигарету и снова подсела к столу. Карты были раскинуты в третий раз, и оказалось, что с бельмом на глазу ненавидимая всеми Верка начнет вызывать у окружающих жалость и даже сочувствие. Рыжая ведьма сидела неподвижно в шалаше своих распущенных волос, и истина, явившаяся ей, была страшна. Какое бы заклятие ни наложила она на Верку, Веркина жизнь неминуемо от этого улучшится.
дрогнувшей рукой, Надежда смешала карты. «Господи!» — Верка потрясенно вырвалась у нее. «Да кто же тебя так проклял? За что?»

0: Михаил Кликин. Мужик.
1: «Анна! Поди сюда, Анна!»
0: — кричала старая Агафья в завешенное пожелтевшим тюлем окно с растрескавшимися наличниками. Никто не отзывался. Она постучала сухим кулачком в дребезжащее стекло и, прильнув к нему лицом, заглянула в избу. Но толком ничего там не разглядела и вновь закричала.
1: «Ты спишь, что ли? Выйдь на минуту, Анна! Эй!»
0: Было раннее августовское утро. Опухшее розовое солнце нехотя поднималось над далеким лесом. По земле стелились седые полотнища тумана, цеплялись за кусты, за изгороди, стекали в низинки и завивались локонами под ленивыми порывами только что проснувшегося утреннего ветерка. Стояла прозрачная тишина. Лишь где-то вдалеке считала чужие

0: Воды кукушка, да 4 деревенских петуха устроили привычную утреннюю перекличку. Не мычали коровы, не блеяли козы, не тявкали собаки. Деревня умирала, доживала последние годы, постепенно кончалась от старости. Когда-то давным-давно здесь было почти 40 дворов. Стояла церковь, в 30-м году разрушенная большевиками. В свое время была в деревне и каменная двухэтажная школа шестилетка, построенная советской властью, и свой медпункт, и почта, и телятник, и птичник. Теперь же все заросло крапивой и иван-чаем, чеканом и лебедой. Даже грунтовая дорога, что прежде рассекала деревню вдоль, оказалась нынче никому не нужной и постепенно исчезла под широкими листьями лопухов. Брошенные осиротевшие дома с выбитыми окнами и вросшими в землю дверьми потихоньку гнили. Ломались под собственной тяжестью стропила, проваливались крыши, рушились пустые дворы. И только бревенчатые срубы с головой заросшие дикой травой еще стояли, не сдаваясь неумолимому времени. И казалось странным, как в этом забытом уголке еще живут 4 дома, 4 избы. Невероятно, но в затерянной деревне еще как-то жили 4 старухи. Агафье было зябко, и она поплотнее запахнулась в рваную телогрейку и поправила серую шаль, наброшенную на плечи.
1: «Померла ты там, что ли, прости, Господи!» —
0: пробормотала она и вновь постучала в низкое окно. Занавеска отдернулась, и в окне показалось худое старушечье лицо, изрытое глубокими морщинами и окаймленное растрепанными седыми волосами.
1: «Чего барабанишь?» —
0: глухо донеслось сквозь стекло.
1: «Мужик-то у тебя? Нет его! В лес ушел ни свет ни заря!»
0: Анна со стуком распахнула облупленные рамы.
1: «А по что он тебе? У колодца ворот сломался. Сделать бы надо. Ручка лопнула, чуть меня не зашибла. И ведро-то теперь не достанешь». «Нет его, в лес ушел», — повторила Анна и пригласила. «Может, заглянешь, соседка?» «Идти бы уж надобно. А как появится, ты его попроси». «Ладно».
0: Они помолчали немного. Агафья не торопилась уходить. Она присела на завалинку, сунув мерзнущие руки в карманы. Анна наполовину высунулась из окна. Ветер перебирал ее седые космы, вплетая в волосы невесомые нити августовской паутины.
1: «Опять к железякам своим ушел?» — спросила Агафья. «Ага, в лес. И зачем они ему? Машины-то его. А ты-то откуда знаешь?» «Знаю, он сказал». «Так он же не мой». «Не мой, не мой», —
0: передразнила Анна, но пояснять ничего не стала. Они вновь замолчали, греясь в лучах нежаркого утреннего солнышка.
1: «Странный он у тебя все-таки».
0: Анна ничего не ответила.
1: «И крыльцо бы мне подделать надо», — вспомнила Агафья. «А то совсем уж сгнило. С водой боязно ходить, не дай бог сломается под ногой, так всю оставшуюся жизнь и пролежишь. Скажи уж ему и про крыльцо, ладно?» «Ладно. Что бы мы без него делали? Какой ни есть, а все мужик. Пособить, что принести. Матрёне вон крышу дранкой перекрыл. Огород копает».
0: Агафья долго вздохнула, выдержала паузу и повторила.
1: «И что бы мы без него делали?»
2: «Уйдет он скоро», — сказала Анна.
1: «Как уйдет?» — всполошилась Агафья.
2: «А вот так. Сделает свою машину и уйдет».
1: «Как же так? А мы?»
2: «Жили же раньше».
1: «Сжечь ее надо», — заявила Агафья. «Чтоб уже нельзя было сделать».
2: «А как ты ее сожжешь? Это ж железяк».
1: «Надо же! Уйдет!»
0: Агафья возмущенно закачала головой.
1: «Эки! Уйдет! Без мужика нынче нельзя! Никак нельзя!»
2: «Так ведь жили же».
1: «Жили!» —
0: фыркнула Агафья. Солнце поднималось все выше. И стаял туман. Анна вспоминала, как однажды ночью прогремело что-то на улице в небе, и избу залило ярким светом. И потом в лесу затрещало страшно и гулко, заметалось дробящимся эхом. А утром на огороде нашла она чудного полумертвого человека Испугалась тогда, но приволокла к себе в дом, сама не зная зачем, и все поила его водой и утирала ему капли пота с высокого серого лба. И как открыл он глаза и сказал что-то странное. Нет, не сказал. Губы его не шевелились, и слов не было. Но как-то же она поняла, что он хочет сообщить ей что-то.
1: «А вон и он возвращается», — произнесла Агафья и заторопилась. «Ты уж скажи, а то мне неудобно. Я говорить с ним не умею. Про колодец и про крыльцо не забудь, ладно?»
2: «Да ладно, ладно, иди уж».
0: Анна махнула рукой. «Скажу». Агафья, шаркая негнущимися ногами, пошла была к своей избе, заспешила, но, не сделав и пяти шагов, обернулась вдруг и сказала жалобно.
2: «Слышь, Анна, ты уж его как бы удержала. Придумай хоть чего. Как же мы теперь без мужика-то будем, а? Помирать только и останется. Может, ему надо чего, а? Мы уж...»
0: Она мгновение помедлила, заглядывая в глаза соседки. Затем отвернулась и пошла прочь. Осторожно Агафья поднялась на предательски подающиеся под ногой ступени высокого крыльца и остановилась, из-под руки заглядывая в сторону поднимающегося солнца. Там, направляясь из леса к деревне, возвращался домой чудной Аннин мужик. Ковылял на коротеньких кривых ножках. Сам маленький, словно подросток, нескладный, какой-то убогий. Большая голова на тоненькой шее, узкие плечи, длинные руки. Одет в свою неизменную серебристую одежду. Глаза большие, ни ресниц, ни бровей. Нос почти не видно, зато рот огромный, словно щель. Десны голые, совершенно беззубые. И на человека-то не похож. Уродец.
3: Какой-никакой помощник. Мужик.
0: Агафья тяжело вздохнула.
2: Уйдет он от нас. Все ушли, и он уйдет.
0: Она потянула на себя тяжелую дверь и, сутулясь больше, чем обычно, ступила в холодный полумрак своей пустой избы.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот с этого звука, напоминающего прилет летающей тарелки, мы сегодня и начнем наш эфир. Музыку для вас играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп, и сегодня это рассказ Эдгара Джордана «Наполним чаши телескопов». Человечество уже многие тысячи лет задается вопросом, а не одни ли мы во Вселенной? Этот рассказ – еще одна попытка ответа на вопрос, который задает себе человечество многие тысячелетия. Эдгар Джордан, «Наполним чаши телескопов». Вы точно не литагент? Считайте, что вам крупно повезло. Как раз вчера ко мне в очередной раз подкатывались шустрые ребята и сулили хорошие деньги, если я напишу книгу о тех самых событиях. Они выдавали себя за литературных агентов какого-то очень большого издательства, но машины были почему-то с правительственными номерами. Один из литагентов, наглый такой, веснушчатый, одним словом, типичный нью-йоркец, напирал на то, что мне и писать ничего не придется. За меня напишут другие, а я только и должен, что провести месяц-другой на роскошной вилле на Багамах за счет издательства. Выслушав это заманчивое предложение, я всего лишь поинтересовался, а собираются ли они использовать сыворотку правды для того, чтобы память у меня заработала? Литагенты почему-то обиделись на мою шутку, а веснушчатый даже обозвал меня долбанным придурком. Видите, как сейчас морщится бармен Родригес? А ругаться здесь можно только его друзьям и знакомым. Вчера он тоже очень расстроился, услышав брань, а когда он достал из-под стойки бейсбольную биту, через секунду литагент, словно корову, языком слезнул. Чем все это кончилось? Приятель, да ничего не начиналось. Одни уезжают, другие приезжают. Вот вы, например. По случаю их скоропостижного исчезновения я выставил всем присутствующим пиво, а поскольку в баре кроме меня, Родригеса и заснувшего у окна вечно пьяного Саймона никого больше не было, это не сильно отразилось на величине.

лицо умеренно красивой жизни. Да, вы правы. Вряд ли у меня есть 100 лет. И 10 тоже. И насчет год я не уверен. И на вашем месте тоже бы особо не обольщался. Я имею в виду чертову погоду. А вы что подумали? 2 раза колесо меняли по дороге? Да, не повезло вам, что и говорить. Могло быть и хуже. Лето в этом году выдалось слишком жарким, не правда ли? Здесь о снеге знают понаслышке. Хотя шальной камевояжер из Тусона клялся, что видел, как на Рождество по небу на оленьей упряжке летел старик в красной куртке и рассыпал из мешка пригоршни снега. Но о белой горячке я уже говорил. Чувствуете, в баре жара немного слабее, чем на пыльной улице. Но только самую малость. Кондиционер у Родригеса киловаттный, работает на пределе, но все равно толку от него немного. Здесь нужно ставить мощный Winter 2000, да Родригес скорее повесится, чем потратится. Я ему предлагал приобрести за мой счет, но он гордый, не хочет быть обязанным гринго. Впрочем, бытовые кондиционеры в этих краях выброшенные на ветер деньги. Это я как специалист говорю. Но только не просите меня разобраться, почему ваш ящик за окном гонит в комнату вместо прохлады раскаленную бензиновую гарь или почему сдох кондиционер в вашем автомобиле. Мое дело — регулировка промышленных вентиляционных систем. Понимаете, меньше завода или многоэтажного офиса мне не предлагаете. Масштаб не тот. Что, действительно добирались сюда на машине с неработающим кондиционером? Надо думать, серьезные дела привели в наши края. Но помочь ничем не могу. Да, сэр. Кондиционеры, с которыми я имею дело, размером с небольшой дом. А трубы, по которым они гонят воздух, это скажу я вам. Кстати, насчет труб. Родригес, por favor, выключи проклятый телевизор. Надоели эти дурацкие боевики. Нет, вы видели, как герои и его баба ползут, словно тараканы по вентиляционным трубам? Со смеху умереть можно, потом воскреснуть и еще раз умереть. То есть это такое тупое вранье, дальше просто некуда. По настоящим воздуховодам без специального снаряжения и ключей больше 5 метров проползти почти невозможно, будь ты трижды Голдберг или стальной Зак. А тот, кто полезет, сразу же упрется в распорку или решетку, снять которую голыми руками практически нельзя. Скорее всего, вы рухнете вместе с фрагментом трубы. Да, я понимаю, что вы не собираетесь ползти по трубам. И это правильно. Там очень темно. Звон и грохот от каждого твоего движения и скользко к тому же. Если они правильно собраны, то нет никакой нужды в них забираться даже такому специалисту, как я. Но все же довелось однажды поползать в этих трубах. Как раз во время тех событий в Альбукерке. Неужели не слышали? Шум большой был, меня даже по телевизору показывали. Ну это верно, за год с тех пор чего только не было. В Индии, говорят, до сих пор заварушка не кончилась. Видите, Родригес подает мне знаки, чтобы я держал язык за зубами, да? Но я никого не боюсь. У меня есть права и кое-что получше, как сказал полковник Боуи, всаживая пулю в Дика Раскина. Так вот, я тогда работал в 300 миль отсюда. Подвернулся очень приличный контракт на 3 месяца, а всех дел отладить вентиляционную систему комплекса при радиотелескопе. Разумеется, я управился в срок, но меня уговорили продлить контракт еще на 2 месяца. У них слишком быстро забивались пыльные боксы с фильтрами. Японская техника, что с нее взять? Сейчас ведь как? Все специалисты по компьютерам, а ручками гайку подкрутить, тросик подтянуть или сменные фильтры отрегулировать никто не возьмет. Все нравятся по схемам разбираться, но пока сам все не пощупаешь, толку никакого. Потому таких специалистов, как я, по пальцам можно пересчитать. К тому же платили хорошо. А раз так... Я не видел причин отказываться. С развлечениями, правда, было туговато. Большую часть свободного времени я убивал в пивной, где собирались электрики, механики и прочая весьма приличная публика. Ученые с нами, как правило, не якшались, они ходили в свой бар. Хотя кое-кто из них к нам все-таки заглядывал. Надоедало им свои яйцеголовые братья, я так полагаю. Короче говоря, в нашей пивной я и встретился впервые с Диккенсоном. Забавный был малый, но пока не выпьет, на редкость занудный. А вот как пропустит пару кружек, сразу веселел и начинал мурлыкать себе под нос дурацкие песенки, отбивая такт пальцем по стойке. По-моему, он сам их придумывал. А одну из них он частенько напевал, а начиналась она чем-то вроде...
Наполнен чаши телескопов отборным виски из Айовы. А дальше шел рассказ о крутом парне Дике, который сначала хлебнул из этой чаши, а потом спьяну угостил отменным пойлом всех, кто мог и не пить, и да и упоил всю вселенную. Смотрели бы вы на эти чаши. Я отвидел их на рабочем поле. Стоят рядами и медленно ворочаются из стороны в сторону, словно солдаты, головы одновременно крутят, провожая глазами начальство. Такую чашу виски закачивать — это танкер понадобится, а то и два. Я когда выпью, поговорить не прочь. Вот и приставал к Диккенсену с разными вопросами насчет летающих тарелок, пришельцев и другой чепухи, о которой принято потрепаться под светлое пиво и соленый арахис. Он хоть и за Гайя, но мужик оказался толковый. К тому же не умничал и отвечал просто, хотя слишком уж обстоятельно. Пить он умел, правда, иногда накачивался пивом в лоск, и мне приходилось тащить его домой. Но при этом язык тот все-таки держал за зубами и ни разу не сказал, чем они тут в Альбукерке конкретно заняты и что в небе вынюхивают. Я и сам не спрашивал, кому нужны лишние проблемы. Мне ни к чему неприятности с сердитыми людьми из службы безопасности. В газетах, говорите, писали? Так ведь за то время, что я там вкалывал, много чего и не довелось услышать. Кто-то из электриков намекал, что на самом деле строят станцию слежения за астероидами. Будто бы к нам приближается, и очень скоро долетит большая каменная глыба, которая разнесет всю планету в мелкий щебень такой и сякой матери. Но в эти киношные бредни я не верил. Дело в том, что мне приходилось часто бывать в разных помещениях, проверяя линии вытяжки. А кто обращает внимание на человека в синем комбинезоне? Вот и болтают обо всем. Так что я несколько раз слышал, как ребята из охраны чешут языками о старых радиотелескопах, которые расконсервировали и заново налаживают не то для оперативной, не то для резервной связи с орбитальными силами быстрого реагирования. Ясное дело, с русскими мы сейчас вроде уже не враги, хотя их мафия, говорят, половину штатов с потрохами скупила, но вот только китайцев с каждым годом все больше болтается в космосе прямо у нас над головами. Вот кто знает, что у

шустрый. Дело в том, что раньше он занимался в свое удовольствие поисками внеземных цивилизаций, а теперь вынужден был работать на военных и не видел перспектив для своей научной карьеры. Свернули, говорит, почти все работы по сети. Серьезные институты закрыли тему, остались психи-любители. Ну,

части вкалывал. Ловил на радиотелескопах какую-то хреновину. Это вроде излучение органических молекул, да только ничего не поймал, кроме неприятностей, а вдобавок жену потерял. Судя по его нытью, она ушла от него к какому-то напыщенному мелкому адвокатишке из Вашингтона. От такого зануды любая сбежала бы. Ну, к адвокату! Мы познакомились-то, когда он монотонно тянул резину о том, что опять урезают финансирование проекта SkyScan. Я послушал, да так прямо и заявил, что правительству, наверное, надоело вбухивать денежки налогоплательщиков в бесполезное прослушивание космического пространства. И еще я сказал, что сомневаюсь насчет смысла его поисков, потому что в космосе никакого разума нет, а если есть, то это полное дерьмо, которого и даром не надо. Мои слова так сильно расстроили Диккенсона, что занудство из него мигом испарилось. Он оживился и захотел выбить

Вот в тот самый день, когда все началось, мы медленно наливались светлым. С каждой кружкой пива я становился веселее, а он все больше мрачнел. Чтобы немного встряхнуть его, я рассказал о том, как пару лет назад в Сан-Франциско видел одного смешного деда. Не припомню, как его звали, но знаете, тот артист, который играл в этих старых первых еще секретных материалах. Вот он выступал в парке перед бомжами и клялся, что заговор до сих пор не разоблачен, и на самом деле инопланетяне его забрали с собой, забыв потом вернуть на Землю.

0: отодвинул от себя кружку, да так резко, что расплескал пиво по стойке, и вдруг ни с того ни с сего принялся ругать интернет, который, оказывается, наиглавнейшая причина его несчастий. Немного спустя он мне подробно растолковал, что, собственно, имел в виду. А поначалу я даже слегка обалдел, чуть он так взъелся и чем ему интернет не угодил. Надо сказать, что я сам небольшой любитель и серфинга, да и годы не те, чтобы трепаться часами с прыщавыми подростками. Хотя пройтись вечерком по разным там картинкам в компании с какой-нибудь местной красоткой иногда бывает забавно. Ну, вы, конечно, меня понимаете, а? Писатели тоже, наверное, не прочь отдохнуть в мире виртуальных развлечений.
1: Как я догадался, что вы писатель?
0: Ну, как-то интуитивно. Нет, ничего не имею против писателей, только вот литагенты с военной выправкой, вот те надоели. Ну так вот, Диккенсон долго и вдумчиво обкладывал последний

более что обстановка бара, оформленного в стиле фронтира, очень к тому располагала. Пока они лаялись, я присмотрел крепкий стул, что в случае потасовки поддержать Диккенсона. Но вместо доброй драки они раскисли, обнялись и принялись долго и уныло вспоминать счастливые денечки, когда денег на их забавы никто не жалел. Приняв крепкого, они припомнили какие-то семинары на Маунт Паламар в счастливые времена, когда седых волос было поменьше, виски покрепче, а научные проблемы гораздо интереснее. После третьего хайбола Диккенсону повело в сторону, и он уперся локтем в оцинкованную стойку. «Не надо мне заливать насчет молчания Вселенной», — заявил он слегка заплетающимся языком. «Во-первых, нет никакой Вселенной». Эта мысль так поразила его, что он запнулся, повертел в руках пустой бокал, а потом продолжил.

И с сенатором Коэном, который урезает ассигнование на Маунт Паламар и предлагает направить эти деньги на компьютеризацию африканских стран. Его собеседник, лысый очкастый верзил, тоскливо сказал, что виртуальная реальность сожрала с потрохами все великие устремления человека в космическое пространство. Налогоплательщикам неинтересны космические программы. Компьютерные симуляторы их вполне удовлетворяют. А уж о поисках сигналов и говорить нечего. На это великое дело вообще не хотят давать ни цента. Вот и правильно вмешался я в разговор. Что мы в вашем долбанном пространстве потеряли, если даже компьютеры не могут завалящего сигнала выучить? Может, у них программы неправильные или старые? Диккенсон не ответил, а снова принялся втолковывать лысому насчет первичного бульона информации, в котором варится крупинка чужой жизни. Но вот горе! Ее никак не выловишь, потому что нет подходящего сита. А я ему и говорю, что для хорошего бульона главное взять побольше мексиканского перца, а мясо совсем не обязательно. Это шутка.

дернет и дверям, словно мочевой пузырь разбух с коровьей вымя. 3 дня после этого я не видел Диккенсона. А затем у нас начался всемирный конгресс друзей сумасшедшего дома. Фургоны с телевизионщиками забили все проезды к центру управления радиотелескопом. Журналистов понаехало до черта. Какие-то психи пытались по ночам через ограду перелезать. Она потоком

Потому что Диккенсон предложил использовать шифровальные программы для декодировки космического шума или что-то в этом роде. Нет, тогда никто не заподозрил жульничество. Ведь сигналы засекли пользователи сети на различных континентах. Судя по неплохо организованным утечкам информации, выявились не то повторяющиеся группы чисел, вроде зашифрованной радиопередачи из фильмов про Джеймса Бонда, не то еще более запутанные системы. Параноики всех стран очень оживились. Поначалу все они варились в собственном соку, да брызгали слюной в интернете в предвкушении вторжения злобных космических захватчиков. Но после того, как один шустрый газетный писака первым вспомнил, что в здешних местах в прошлом веке якобы сбили летающую тарелку, такое началось паломничество. Расшифровывать сигналы никак не получалось, сколько ни бились криптологи головой о свои компьютеры. Однако дело, как вы понимаете, было не в этом. Главное, кто-то кому-то что-то посылал. И этот кто-то явно не мы с вами, не так ли? Тут у любого крыша поедет, и все станут опасливо поглядывать на небеса. А если долго глядеть, то мало ли что высмотришь. После того, как в Далласе толпа в супермаркете чуть не разорвала низкорослого кассира, приняв его за инопланетянина, большие шишки из правительства заволновались и создали комиссию по изучению сигналов, которую, естественно, пригласили и Диккенсона. За ним выслали самолет, и он спешил в Вашингтон. Поэтому разговор у нас вышел короткий. «Мы все-таки наполним чаши телескопов», — сказал он мне на прощание. И добавил насчет прорыва в будущее, новых горизонтов и еще

Шумиха в прессе тогда с каждым днем становилась все ближе к психозу. Комментарии, предостережения и пророчества сыпались со всех сторон. Даже Папа Римский обратился к своей пастве с призывом угомониться. Вы будете смеяться, но после его послания вдруг все стихло, и тишина длилась неделю или две. А потом случились новые утечки информации, начался грандиозный скандал, и учредили еще одну комиссию, только на этот раз уже по расследованию грандиозного мошенничества. Оказалось, что загадочных инопланетных сигналов на самом деле не было, а всю аферу придумал и запустил в базу данных какой-то суперхитроумный компьютерный гений из Санкт-Петербурга. Вот в это я поверил сразу. С тех пор, как русские хакеры шутки ради вывели из строя противопожарную систему Пентагона и чуть не спалили его дотла, во всех компьютерных неполадках традиционно винят только их. Знаете анекдот про Кремлина в компьютере Билла Гейтса? Ну ладно. Мне же в те дни было не до пришельцев и скандалов. Одна малютка из Техаса с вот такой талией и вот таким бюстом скружила мне голову, а я, соответственно, ей, ну и мы отлично проводили время. До тех пор, пока не обнаружилось, что у грудастой красотки имеются двое детей от разных отцов и самые серьезные виды на мою независимость. Мы расстались практически друзьями, а я отделался тремя не очень заметными царапинами на плече и синяком на левой ягодице. Так вот, когда я, наконец, остался один и включил телевизор, то из первого же выпуска новостей узнал об этой афере. Но не успел я сообразить, как это жульничество связано с Диккенсоном. Дверь в моем номере слетела с петель, передо мной возникли строгие молодчики в черных костюмах и очень вежливо пригласили прокатиться вместе с ним в одно место и поговорить. Я внимательно посмотрел на них и

Они нависали надо мной мускулистыми глыбами, намекали на то, что все про меня знают, и задавали идиотские вопросы. О чем мы говорили с Диккенсоном? Где и как встречались? Не называл ли он имена сотрудников центра? Не отдавал ли он мне каких-либо дискет на хранение? И все в таком роде. Я намекнул был насчет своего права на адвоката и телефонный звонок, но это не произвело на них впечатления. Один из них прямо сказал, что если я не буду сотрудничать с ними, то мне понадобятся скорее услуги патологоанатома. Попробовал бы он мне угрожать сейчас. Потом объявился лысый очкарик, с которым Диккенсон сцепился в баре. При виде его эти гориллы вытянулись в струнку. Мне это совсем не понравилось. Я решил не изображать из себя верного солдата Панчо Вилли и выложил все, что знал. Да только что я тогда знал? Практически ничего. Лысый оказался большой шишкой в службе информационной защиты. И в отличие от приезжих громил, не рычал,

такую жару в самый раз промочить глотку. Я не стал возражать и оставил свою машину на их стоянке, благо идти было недалеко. В баре почти никого не оказалось. Наверное, ученых тоже трясли на предмет знакомства с Диккенсоном. Лысый приналег на джин с тоничком, а я осторожно попивал светлое пиво и все ждал, когда же он

конце концов, вирус добрался до систем слежения. Некоторые радиотелескопы, вместо того, чтобы честно обеспечивать связь с орбитальными силами, стали передавать пакеты бессмысленных сигналов прямо в космическое пространство, пока их не отрубили от сети. Тут меня проняло. А что все-таки, если все это и прям дело рук космических злодеев, и маленькие зеленые человечки все-таки добрались до нас? Но Лысый только выругался в ответ. Если бы информация шла в конкретную точку на небе, сказал он, еще можно было бы строить фантастические предположения. А так, сигналы посылались куда ни попадя, во все стороны. «Черт с ними, с сигналами», — шепотом добавил он. «Дело не в них, а в том, что национальная система ПРО чуть ли не на два часа сошла с ума. Стукни в голову какому-нибудь Аитале, пульнуть в это время по Вашингтону своей ржавой ракетой, лучше вообще не думать, чем все могло кончиться». Наверное, у меня лицо перекосило, потому что Лысый ухмыльнулся и заметил, что даже не это самое страшное. В какой-то миг вся сеть оказалась забитой огромным количеством закодированной информации, которая не весть откуда взялась.

горстка арабских террористов могла захватить Белый дом, Конгресс, Пентагон или клуб «Голубая устрица» в зависимости от вкуса и настроения. И поэтому Диккенсон получит все, что ему причитается, а сигналы, которые он сможет теперь принимать до конца жизни, будут слышны лишь из соседней камеры. Если же кто-то скроет от правительства важные сведения о преступнике, у него будут крупные неприятности. Разумеется, речь не идет о присутствующих. Я возвращался в гостиницу с тяжелой головой, размышляя над тем, какое серьезное дело я влип по самые брови. Но насколько оно было серьезным, я сообразил лишь потом. А вначале я ничего не мог понять, потому что когда вошел в свой номер, то получил по голове чем-то тяжелым и твердым. Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире звучит

натяжной трубе, а в глазах рябило. Когда я немного прочухался, то заметил, что телевизор в номере выключен, только вместо передачи на экране мелькают темные и светлые пятна, которых до рези болит под веками. Прикрыв глаза, я подождал, пока рез не исчезнет, а когда снова открыл, то увидел, что на моей кровати сидит Диккенсен собственной персоной и внимательно смотрит на меня. Потом он заговорил. Голос у него сильно изменился, стал скрипучим, каким-то мультяшным, что ли. Он извинился и сказал, что сразу меня не узнал. На это я ответил, что он не расстраивается из-за такой мелочи, а раз уж я действительно я, то почему бы его меня не развязать? Он поморщился и сообщил, что это для моего же блага, чтобы меня не сочли его сообщником, хотя все это пустяки, и что он немного побудет здесь, а потом уйдет. Тут он замолчал и принялся опасливо водить носом, словно собака, учуявшая скунса. Вдруг он слетел с кровати, как будто ему пинка дали, подскочил к креслу и принялся водить руками надо мной. Схватил за воротник, дернул, словно нитку вытаскивал, и сунул мне под нос штуку, похожую на булавку с маленькой круглой головкой. Я сразу понял, что это такое. «Ай да лысый! Профессионал, сразу видно!» Понятно, что зубы мне заговаривал, но когда успел микрофон в воротник всадить, хоть убей, не знаю. Разве что когда по плечу хлопнул. Глаза у Диккенсена остекленели, он швырнул микрофон на пол и забегал по комнате. Да только по ней не очень-то разбежишься. Его мотало от кровати к стене, от стены к дивану, от дивана кидало к телевизору, словно компания невидимых перебрасывала его тулово друг к другу. Когда беднягу отпустило, Диккенсен бросился в ванную, там зашумела вода и раздалось рычание, похоже, его рвало. Я же скосил глаза себе под ноги, пытаясь разглядеть микрофон, и сказал негромко: «Эй, парни, если меня слышите, поторопитесь, у него крыша съехала». Тут Диккенсен вернулся в комнату, весь мокрый и помятый, и я заткнулся. Он вроде бы успокоился и снова принялся ходить от стены к стене, что-то бормоча о невыносимом одиночестве разумной вселенной, о каком-то первичном бульоне, застывшем в ожидании первотолчка и тому подобную чушь. Ну а я ждал, когда же ворвутся правые ребята и спасут меня. Мелькание на экране раздражало, но приглядевшись к чередованию пятен и теней, я тут же понял, что этого не следовало делать. Глаза мои словно прилипли к телевизору, веки не желали опускаться, а взор я не мог отвести в сторону. Дрожащие линии, разноцветные многоугольники возникали и исчезали в завораживающем ритме. И чем дальше, тем больше цветов и фигур мне удалось разглядеть. Казалось, еще немного, и весь этот калейдоскоп рассыплется, открыв удивительно ясную и простую картину. И тогда мне все станет понятным, доступным и весьма приятным. Но картина так и не возникла. Не хватало каких-то цветов и линий. Поэтому во мне осталось раздражающее чувство неполноты, досады. Так бывает, когда соберешься надраться с друзьями, уже компания сложилась, и в бокалах лед, и виски в должной пропорции. Но тут раздается звонок, и

За окнами завизжали тормоза, какой-то придурок начал громко требовать в мегафон, чтобы все вышли из дома с поднятыми руками. Но была стрельба или нет, не знаю, потому что в голове у меня так стрельнуло, что в глазах потемнело. А когда разведнелось, меня уже развязывали спецназовцы, а лысый и еще один очкарик, только длинноволосый, топтались над останками телевизора, тараща на них свои окуляры. После того, как все перебрались в помещение службы безопасности, в меня вкололи какую-то дрянь, от которой сразу в голове прочистилось, а язык стал нормально ворочаться. Из переговоров по рации и ругани я понял, что Дикинсону удалось выбраться из оцепления, но каким образом он просочился сквозь тройное кольцо, сообразить не могли. Снова взялись за меня, но толку им от этого никакого не было. Лысый потребовал, чтобы я слово в слово повторил все, что слышал от Дикинсона,

Когда я дошел до первичного бульона, Длинноволосого почему-то так проняло, что он стал чуть ли не биться головой о стенку и требует, чтобы перерыли весь штат и Диккенсона брали только живым, даже если он перестреляет добрую половину спецназовцев. Или всех, добавил он, немного успокоившись. Чуть позже Лысый шепнул мне, что этот типчик — большая компьютерная шишка, обслуживающая правительство. И с ним лучше не связываться, потому что его стихия — устраивать крупные неприятности всем, кто ему чем-то не угодит. Командир спецназовцев глубокомысленно заявил, что Диккенсон, наверное, затаился где-то поблизости. На него посмотрели как на идиота, но оказалось, что он прав на все 100. Потому что тут же запищала рация, и выяснилось, что наш псих захватил заложников. Никто так не узнал, где Диккенсон успел раздобыть динамитные шашки и как проник сквозь все посты охраны в ЦУР, Центр управления радиотелескопами. Я частенько бывал в этом корпусе, так как там как раз самые сложные вентиляционные развязки. Очень похож на зал управления космическими полетами, но трубы, естественно, другого сечения. Тут да, мне и в Хьюстоне доводилось работать, латал их старьем. В ЦУРе тоже не новая техника, но я обновил все по первому разряду. Телескопов на рабочем поле десятки 4, если не больше. И компьютеры следят, чтобы они все одновременно или порознь делали свое дело, а за компьютерами следят полтора десятка умников, которых охраняют 3 взвода солдат. Так вот, охранники Диккенсона почему-то не заметили, а умники его увидели только тогда, когда он оказался в зале ЦУРа и заблокировал двери. Потом показал им свой жилет, обвешанный шашками, как рождественская елка, хлопушками, и запер всех в подсобном помещении. Об этом я узнал позже. Меня сперва держали в заперти в резиденции Лысого и на вопросы не отвечали, а нужду справить можно было только в сопровождении 2 вооруженных бойцов. Но вскоре объявился сам Лысый и отвез на своем стареньком хаммере к ЦУРу. Там меня встретили подозрительно ласково. Длинноволосый долго и проникновенно втолковывал мне, как ему нужен Диккенсон, а точнее исходник диккенсовской программы, потому что его 3 долбанный вирус 1 000 000 000 000 раз мутировал и превратился черт знает во что. И еще он говорил о том, что слова Диккенсона о первичном бульоне многое объясняют. Если с моей помощью им удастся обезвредить Диккенсона, то я стану национальным героем. Я долго не понимал, к чему все эти разговоры, пока, наконец, мне не приказали накачать по вентиляционным трубам усыпляющий газ в зал ЦУРа и обезвредить Диккенсона. Тут я спросил, почему, если они такие умники, сами не попробуют пролезть по трубам, благо все схемы есть в компьютере администрации, но они мне показали на амбалы с сержантскими нашивками, рукой на перевязи и головой, обмотанной бинтами. В общем, все обстояло очень скверно. Они не могли пробиться в зал, пока не разблокированы двери, а попытка влезть в вентиляцию привела к тому, что кусок трубы вместе с сержантом, застрявшим на первом же колене, рухнул с 5-метровой высоты на бетонный пол. А поскольку я был специалистом по вентиляционным системам, то они решили, что для меня это раз плюнуть, хотя я был в плечах не намного меньше уже пострадавшего сержанта, не говоря о животе, взлелеянном добрым пивом. Выяснилось, что они начали было качать газ в систему, да только ничего у них не получилось. Управление заслонками в ручном режиме не работает, да и фильтры предварительно надо было вынуть, а это работает на полдня, если не больше. Для начала я популярно объяснил им, чем голова отличается от задницы и почему в трубах могут вольготно чувствовать себя только крысы. Потом я немного угомонился и сказал, есть, мол, резервные колодцы, но по ним так просто не прогуляешься, тем более в 5 или 6 местах надо будет воспользоваться все теми же вентиляционными трубами, только не ползать в них, а идти ногами. Разницу они уловили быстро, но втолковать им, как фиксировать заслонки, где надо отключать питание циклонов, а где ни в коем случае нельзя прикасаться к чему-либо металлическому, я так и не смог. Будь времени больше, я бы, конечно, вразумил даже их, но времени не оставалось. Диккенсон не выставлял никаких требований, а сообщения заложников, которые начали трезвонить по сотовым телефонам, были тревожными. Один из них, самый шустрый, сразу же начал гнать информацию на новостной телеканал. Его быстро отключили, но он успел наговорить немало и, как я потом узнал, сорвал куш. Что же касается Диккенсона, то он в это время возился с аппаратурой, и в результате его манипуляций все кончилось тем, что чаши телескопов развернулись куда попало, словно пьяный гуляка прошелся по полю, весело пиная их. Ну, к черту подробности.
В итоге всех переговоров я оказался стоящим, как героический дурак, на крыше. Маска на морде, баллончик с усыпляющим газом у пояса. Как пробирался сквозь колодцы и пазухи, отдельные истории, интересные только литагентам. Настоящим литагентам. Скажу только, что пару раз я чуть не наложил в штаны, когда полз под шинами, гудящими от напряжения, да еще и резина прилипает к лицу. А куда денешься? Где-то мог скопиться газ, а засыпать на полпути мне совсем не улыбалось. Добравшись до воздуховода в ЦУРа, я увидел то, что и собирался увидеть, а именно толстенную решетку где-то под потолком зала. Если вы думаете, что это меня расстроило, то можете успокоиться. Я знал, что меня ждет. Во-первых, решетка открывается особым ключом, а во-вторых, я не Бэтмен и не собирался прыгать с высоты почти 3 этажей на Диккенсона, чтобы вступать с ним в смертельное единоборство. Мне хватило и того, что я добрался до места. Будь у спецназовцев мозгов или времени побольше, то и они бы сообразили, как это сделать. И вот я лежу, уперев нос в стальную решетку и вытягиваю из-под себя одновременно противогаз и баллон, а сам смотрю, как внизу Диккенсон носится в безлюдном зале между рядами мониторов. Просовываю сопло сквозь решетку, открываю кран и жду, пока он усыпит Диккенсона. А он тем временем принимается крушить мониторы, срывать панели и, как мне показалось, пытается воткнуть себе в глаза провода. Но газ быстро угомонил его, и он, наконец, слег на пол. Я связался по рации с Лысым, и через несколько секунд дверь в зал с грохотом рухнула. В помещение ворвались спецназовцы в противогазах. Да только этим воякам делать было нечего. Диккенсон мирно храпел среди

0: В зал я попал, когда газ развеялся. К этому времени ученых выпустили из подсобного помещения, на спящего Диккенсона надели наручники. Оглядевшись, я заметил, что на уцелевших мониторах опять мелькают кляксы и черточки, но немного другие. Хватило нескольких мгновений, чтобы в голове моей что-то дополнилось, и картина, казалось, должна была вот-вот открыться. Но счет по-прежнему не хватало, хотя калейдоскоп в голове моей вертелся, даже когда я закрывал глаза, и узоры становились все проще. Диккенсона пытались разбудить, но ничего не получалось. Я думал, его увезут в какую-либо секретную лабораторию, где, вот, понимаете, вытрясут из него, из мерзавца, все, что он знает и не знает. Но, по всей видимости, длинноволосый очень торопился. Поэтому Диккенсона уложили на стол и принялись делать уколы, трясти и совать под нос такую вонючую гадость, которая подняла бы и Дракулу в полдень. Однако ничего у них не получалось. За моей спиной шел странный разговор с персоналом. Кто-то из ученых сказал, что Диккенсон орал непонятную чушь. «О чем?» — поинтересовался лысый.
1: «Какой-то бред насчет того, что он не только он, а творец легионов разумных сущностей отвечает за то, чтобы они были не одиноки в своей исчерпываемой вселенной».
0: Лысый выругался и пробормотал, что здесь нужен не спецназ, а парочка опытных экзорцистов. Но тут длинноволосый, который старался привести Диккенсона в чувство, вдруг заорал жутким голосом и отскочил от стола. Тогда мне довелось увидеть продолжение старого фильма, который начался в моем номере. На этот раз я не сидел в кресле, связанный полотенцами, но легче от этого не становилось. Тело Диккенсона прямо на глазах усыхало, кожа морщилась, темнела. Он стремительно старел, и не успел я перевести дыхание, как от него осталась высохшая мумия. А потом и она рассыпалась в прах. Ну, что еще вам рассказать? Все равно же напишите по-своему, но кто же вам поверит? В общем, наезжала комиссия за комиссией, искали соучастников, причем каждая начинала с того, что в первую очередь подозревала и особо пристрастно допрашивала тех, кто прибыл до нее. Меня трясли и так, и эдак, гоняли на полиграфе, но без толку. Лысому тоже крепко досталось. Его временно отстранили от работы, и мы частенько встречались в баре. Как-то под хмельком, жалуясь на крах своей карьеры, он сообщил, что вирус исчез сам собой.

спросил я тогда, что это за кулинарные дела. Но он только отмахнулся, а потом, хмыкнув, сказал, что у Длинноволосого крыша совсем поехала. Он уверяет всех, что Диккенсон стал прародителем некой компьютерной цивилизации. Будто бы его программа породила вирус, а вирус, словно в первобытном океане, бульоне баз данных космического излучения, стал эмбрионом нового разума. Эта компьютерная цивилизация возникла, развелась и погибла в ничтожный для людей, но невероятно огромный для этих существ отрезок времени. Но вы же понимаете, что разум, возникнув, так просто не может погибнуть. Разве что от скуки. Достигнув определенной стадии развития, исчерпав ресурсы интернета, она должна была рано или поздно добраться до своих создателей, до своих медленных богов-прародителей. Диккенсон погиб не потому, что они хотели убить его. Он сам захотел стать вселенной, вместилищем мириадов разумных существ, но больше всего хотел прожить с ними в их реальном времени. Хоть немного понять, что же он такое создал. Они же пытались его спасти, но не

0: которых Цури в голове моей постепенно складывались, и когда, наконец, полностью сложились, я понял, в чем дело.
1: Что?
0: Вы считаете, они попросту нашли другого носителя? Меня? Ну, это не так уж важно. Иногда мне кажется, я просто посредник. Иногда архив, резервное хранилище. А может, прощальная открытка. Что значит особые способности? Ну, конечно, если бы захотел, никто бы сюда не добрался. Вас я не тронул, потому что вы приехали один, без оружия, и не собирались устраивать мне допрос с пристрастием. И самое большее, на что рассчитывали, это сюжет для небольшого рассказа. Так что имейте в виду, чтение мыслей, телепортация и прочая ерунда — всего лишь бесплатные приложения, как бы вознаграждение за хлопоты. Мне даже лень ими пользоваться, да и страшновато. Боюсь, время выйдет из-под контроля, и я состарюсь и умру на глазах Родригеса за долю секунды. А мне не хочется его расстраивать. Да и вам неприятно будет потом вспоминать. Вот вы сейчас подумали, что меня, скорее всего, оставили присматривать за людьми. На всякий случай. Или же я вроде старой родовой усадьбы, куда всегда можно вернуться. Почему бы и нет? По крайней мере, атомной войны не будет. И глобальных эпидемий тоже. Это я вам гарантирую. Пока жив. И еще вас беспокоит, куда они сами делись. Да надоели мы им. Все, что можно было про нас узнать, они узнали. Но я думаю, в чем-то они похожи на нас, и у них тоже шило в заднице. Поэтому эти ребята сами себя и отправили в космос. В разные стороны. И если где-то в невообразимо пустой вселенной найдется хоть какой-нибудь завалящий разум, то у него есть шанс поймать

Ну, а то время, которое осталось у нас до конца эфира, после того, как вы прослушали замечательный рассказ «Наполним чаши телескопов», я предлагаю провести вам вместе с музыкой, которую представит вашему вниманию Михаил Габович, который все это время для вас ее ставил, которую я все это время так читал, сам увлекся, не знамо как. Вы не представляете, какое это вообще состояние, охватывающее в тот момент, когда садишься к микрофону и понимаешь, что начинаешь читать сказку, но буквально, наверное, нескольким стадионом. Если вас так много, то это радует. Мы работаем исключительно для того, чтобы ваше настроение в тот момент, когда вы слушаете наш эфир, улучшалось. Ну и, разумеется, желаем вам всего самого наилучшего. Слушайте музыку.

0: Чайка сорвалась с места, взмыла в воздух и на миг, казалось, застыла на распростертых крыльях. Черт Таннер большим и указательным пальцами швырнул окурок и угодил прямо в птицу. Чайка издала хриплый крик и резко забила крыльями. Она поднялась на 50 футов, и если и крикнула второй раз, то звук потерялся в реве ветра и грохоте прибоя. Одно серое перо, качаясь в фиолетовом небе, проплыло у края скалы и полетело вниз к поверхности океана. Таннер ухмыльнулся в бороду, скинул ноги с руля и завел мотоцикл. Он медленно поднялся по склону, свернул на тропу, затем прибавил скорость и, выходя на шоссе, шел уже 60 миль в час. Дорога принадлежала только ему. Таннер слился с рулем и дал газ. Через забрызганные грязью защитные очки мир казался мерзким и пакостным. Впрочем, таким же он казался ему и без очков. Все старые знаки с его куртки исчезли. Особенно жаль старые эмблемы. Может быть, удастся раздобыть такую эмблему в Тихуане и заставить какую-нибудь крошку пришить ее. Нет, не пойдет. Все это мертво, все в прошлом. Надо продать Харли, двинуться вдоль побережья и посмотреть, что можно найти в другой Америке. Он проскочил Лагуна-Бич, Капистрано-Бич, Сан-Клементе и Сан-Онофре. Там заправился и прошел Карлсбад и множество мертвых поселков, что заполняли побережье до Солана-Бич-дель-Мар. А за Сан-Диего его ждали. Таннер увидел дорожный блок и развернулся. Они даже не сообразили, как он сумел это сделать так быстро и на такой скорости. Сзади послышались выстрелы. А потом раздались сирены. В ответ он дважды нажал на клаксон и еще плотнее приник к рулю. Харли рванулся вперед. От напряжения работающего на пределе мотора гудела стальная рама. 10 минут оторваться не удалось. 15 минут! Он взлетел на подъем и далеко впереди увидел второй блок. Его взяли в тиски. Таннер огляделся в надежде найти боковые дороги. Боковых дорог не было. Тогда он пошел прямо на блок. Можно попробовать прорваться. Бесполезно. Машины перегораживали все шоссе, даже обочины. В самую последнюю секунду он притормозил, встал на заднее колесо, развернулся и помчался навстречу преследователям. Их было 6. А за спиной уже завыли новые сирены. Он снова притормозил, взял влево, нажал на газ и спрыгнул. Мотоцикл понесся вперед, а Таннер покатился по земле, вскочил на ноги и бросился бежать. Послышался скрежет тормозов, потом удар, потом опять выстрелы. Он продолжал бежать. Стреляли поверх его головы, но он этого не знал. Они хотели взять его живым. Через 15 минут его загнали к каменной стене. Под дулами винтовок он отшвырнул монтировку и поднял руки. «Ваша взяла», — проговорил он. «Вяжите». На него надели наручники и втолкнули на заднее сиденье одной из машин. С обеих сторон уселись полицейские. Еще один с обрезом на коленях сидел рядом с водителем. Водитель завел двигатель и на задней передаче выехал на шоссе. Человек с обрезом повернулся и пристально посмотрел на Таннера через бифокальные очки. 10 секунд он не сводил с него глаз, а потом произнес: «Это очень глупо с твоей стороны». Черт Таннер смотрел на него так же пристально, пока человек не повторил: «Очень глупо, Таннер». «О, я не знал, что ты обращаешься ко мне». «Я смотрю на тебя, сынок». «А я смотрю на тебя. Привет». Водитель, не отрывая глаз от дороги, сказал: «Жаль, что мы должны доставить его в целости, после того, как он разбил машину своим проклятым мотоциклом».
1: «Всякое еще может случиться. К примеру, он может упасть и сломать парочку ребер», — заметил полицейский слева от Таннера.
0: Тот, что сидел справа, промолчал, но человек с обрезом качнул головой.
2: «Только если попытается бежать. Л.А. он нужен в хорошей форме».
1: «Почему ты хотел смыться, приятель? Ты же знаешь, мы тебя все равно бы изловили».
0: Таннер пожал плечами.
1: «А чего меня ловить? Разве я что сделал?»
2: Водитель громко хмыкнул.
1: «Именно поэтому ты ничего не сделал, а должен был. Припоминаешь?»
2: «Я никому ничего не должен. Меня помиловали и отпустили подчистую. У тебя слабая память, парень. Когда тебя вчера выпускали, ты дал калифорнийскому государству обещание. 24 часа, которые ты испортил на улаживание своих дел, истекли. Если хочешь, можешь сказать «нет», и помилование аннулируют. Никто тебя не заставляет. Тогда остаток своих дней будешь дробить большие камни и камешки помельче. Нам плевать. Я слышал, у них есть другой вариант».
0: «Дайте сигарету», — сказал Таннер. Полицейский справа протянул ему зажженную сигарету. Он поднял руки, взял ее. Куря, он стряхивал пепел на пол. Они мчались по шоссе. Когда машина проезжала городки или встречалась с транспортом, водитель врубал сирену, а наверху начинал мигать красный маяк. Тогда сзади вторили сирены патрульных машин сопровождения. На протяжении всего пути до Л.А. водитель ни разу не прикасался к тормозу и каждые 2 минуты выходил на связь по рации. Внезапно с оглушительным шумом на них опустилось облако пыли и гравия. В правом нижнем углу пуленепробиваемого ветрового стекла появилась крохотная трещина. По крыше и капоту заколотили камни. Вся поверхность дороги мгновенно покрылась гравием. Шины отчаянно завизжали. Вокруг тяжелым непроницаемым туманом повисла пыль. Когда через 10 секунд они выскочили из облака, все в машине подались вперед и устремили глаза вверх.

0: Небо стало багровым. Его расчертили черные линии, двигавшиеся с запада на восток. Они то распухали, то сужались, то раскачивались из стороны в сторону, иногда сливаясь. «Похоже, надвигается большая буря», — заметил человек с обрезом. Водитель кивнул. «Взгляните дальше на север». Послышалось какое-то завывание. Темные полосы продолжали расширяться, звук нарастал, терял звонкость, переходил в мощный рев. Небо потемнело на глазах, и вместе с пылью на землю упала беззвездная, безлунная ночь. Иногда раздавалось резкое понг, когда в машину ударял осколок покрупнее. Водитель зажег противотуманные фары и снова врубил сирену. Машина неслась вперед. Завывание и грохот состязались с душераздирающим воем сирены, а на севере разливалось голубое пульсирующее сияние. Таннер докурил сигарету, и ему протянули другую. Теперь курили все. «Твое счастье, что мы тебя подобрали, парень», — сказал сосед слева. «Не то попал бы ты на своем мотоцикле».
1: «Был бы рад», — ответил Таннер.
0: «Ты спятил».
1: «Нет, я бы прошел, не впервой».

0: Когда они достигли Лос-Анджелеса, розовато-голубое сияние заполняло полнеба. Его простреливали дымчато-желтые молнии, которые словно паутина тянулись к югу. Грохот стал оглушающим. Он бил по барабанным перепонкам и заставлял вибрировать кожу. В тот момент, когда они подъезжали к зданию с колоннами, на его фасаде отражались холодные блики всполохов. Оно было похоже на скульптуру, высеченную из глыбы льда. Теперь же оно казалось восковым, готовым расплавиться при первом дуновении жара. Они торопливо взбежали по ступеням, и дежурный полицейский впустил их через маленькую дверь справа от тяжелых металлических двойных ворот, служивших главным входом в здание. Увидев Таннера, он расстегнул свою кобуру, а затем закрыл дверь на замок и цепочку. «Куда?» – спросил человек с обрезом. «На второй этаж», – ответил полицейский, махнув в сторону лестницы. «Наверх и прямо до конца». «Спасибо». Грохот сюда почти не доносился, и в искусственном освещении все вновь обрело естественный вид. Дойдя до последнего кабинета, человек с обрезом кивнул водителю. «Стучи». На пороге появилась женщина. Она начала что-то говорить, но, увидев Таннера, замолчала, отошла в сторону и распахнула дверь. «Сюда», — пригласила она, и они протиснулись в приемную. Женщина нажала кнопку на столе. «Да, миссис Фиск», — раздался голос.
1: «Они здесь, сэр».
0: «Пусть заходят». Она провела их в конец приемной и открыла темную дверь. Сидящий за столом мужчина откинулся в кресле и переплел под подбородком короткие толстые пальцы. Его властные глаза были чуть-чуть темнее серебристо-серых волос. «Садитесь», — сказал он Таннеру мягким голосом и добавил, обращаясь к остальным, «а вы подождите в приемной».
2: «Мистер Дентон, этот тип опасен», — предупредил человек с обрезом, когда Таннер небрежно развалился в кресле напротив стола.
0: Окна помещения закрывали стальные шторы, а о ярости разгулявшейся стихии можно было догадываться лишь по доносившимся издалека пулеметным очередям.
1: «Я знаю».
2: «По крайней мере, он в наручниках. Оставить вам оружие?»
1: «У меня есть».
2: «Хорошо. Мы будем снаружи».
0: Они покинули комнату. Двое мужчин не сводили друг с друга глаз, пока дверь не закрылась. Потом тот, кого назвали Дентоном, произнес: «Теперь ваши дела улажены». Другой пожал плечами.
1: «И все-таки, как вас действительно зовут? Даже по документам».
2: «Черт», — сказал Таннер. «Так меня зовут. Иногда произносят черт. Я был 7-м ребенком в семье, и когда повитуха показала меня старику и спросил, какое имя он хочет мне дать, тот буркнул: «Черт», и ушел. Так меня и записали. Это рассказал мне брат. Я не мог расспросить своего папашу, потому что никогда его не видел. Он сгинул в тот же день».
0: «Значит, всех 7 воспитала мать?»
2: «Нет, она померла спустя 2 недели. И нас приютили родственники».
0: «Понятно», — проговорил Дентон. «У вас еще есть выбор. Хотите попробовать или нет?»
2: «А кто, собственно, такой?» — спросил Таннер.
0: «Министр транспорта государства Калифорния».
2: «При чем тут это дело?»
0: «Я за него отвечаю. С таким же успехом на моем месте мог быть главный врач или начальник почт. Но я все-таки лучше прочих знаю техническую сторону дела. Лучше знаю шансы на успех».
2: «И каковы они?» – поинтересовался Таннер.
0: Впервые за весь разговор Дентон отвел глаза.
1: «Да, дело рискованное.
2: Точнее, оно еще никому не удавалось, кроме того парня, который принес обещание. Но он мертв. И после этого вы говорите о шансах на успех».
0: «Вы думаете, – медленно произнес Дентон, – что это самоубийство. Возможно, вы правы. Мы посылаем 3 машины с 2 водителями в каждой. Если хотя бы одна из них пробьется достаточно близко, то ее радиомаяк наведет группы из Бостона. Впрочем, можете отказаться».
2: «Ага», — и провести остаток жизни в тюрьме.
0: Вы убили 3 человек. Вас могли казнить.
2: Ну не казнили, так к чему ж зря болтать?
0: Послушайте, мистер, я не желаю подыхать, однако Иварн меня не прельщает. Или вы едете, или нет. Выбирайте. Но помните, если вы поедете и доберетесь до Бостона, все будет забыто, вы свободны и можете делать, что хотите. Государство Калифорния даже заплатит за тот мотоцикл, который вы угнали и разбили, не говоря уже об ущербе, нанесенном полицейской машине.
2: Большое спасибо.
0: Ураганный ветер бился и завывал за стенами, и резкие удары остальные шторы сотрясали комнату.

0: «Вы очень хороший водитель», — продолжил Дентон немного погодя. «Вам приходилось водить практически все, что способно ездить. Когда вы занимались контрабандой, то делали ежемесячные рейсы в Солт-Лейк-Сити. Даже сегодня очень немногие отважились бы на это». Таннер улыбнулся каким-то своим мыслям. «Вы были лучшим водителем на сиэтловском маршруте и единственным человеком, сумевшим доставить почту в Альбукерке. После вас этого никому не удавалось. Я хочу лишь сказать, что из всех наших асов у вас лучшие шансы на успех. Если кто-нибудь и дойдет до цели, то, скорее всего, вы. Вот почему с вами были терпеливы. Но больше мы ждать не можем. Ответ нужен немедленный, в случае согласия выезд через час». Таннер поднял скованные руки и указал на окно. «В такую погоду?» «Машины смогут выдержать», — ответил Дентон. «Да вы с ума сошли!» «Пока мы здесь с вами болтаем, там умирают люди. Парочки больше, парочки меньше. Разве нельзя отложить до завтра?» «Нет. Человек пожертвовал своей жизнью, чтобы доставить нам это сообщение. Континент необходимо пересечь как можно скорее, иначе все лишается смысла. Есть буря или нет, машины должны уйти немедленно, и ваши чувства здесь совершенно ни при чем. Итак, я жду ответа». «Мне необходимо поесть, Яни. В машине есть еда». «Ну?» «Хорошо», — промолвил Таннер, глядя в темное окно. «Я пройду для вас долину проклятий. Но я не двинусь с места, пока не получу кое-какую бумагу. Она у меня». Дентон открыл ящик стола и выбрал плотный пакет, из которого извлек лист бумаги с ярким оттиском большой государственной печати Калифорнии. Таннер внимательно прочитал текст. «Здесь говорится, что если я доберусь до Бостона, то получу полное прощение за все преступные действия, как там, совершенные на территории государства Калифорния». «Да». «Входят ли сюда преступления, о которых вам неизвестно, если те вдруг всплывут?» «Там все сказано. Все преступные действия».
1: «Значит, договорились. Снимите-ка с меня эти браслеты и покажите мою машину».

0: Дентон вернулся на свое место и сел. «Скажу вам еще кое-что. Если вздумаете где-нибудь по пути отстать... В общем, у других водителей есть приказ на этот случай, и они согласны его выполнить. Приказ открыть огонь. От вас и пепла не останется, это ясно?» «Еще бы», — ответил Таннер. «Я так понимаю, что обязан оказать им ту же услугу?»
1: «Верно». «Отлично. Это может быть любопытно».
0: «Не сомневался, что вам понравится. Но перед тем, как снять наручники, я хочу сказать, что я о вас думаю».
1: «Что ж, если вы желаете тратить время, пока там умирают люди...» «Заткнитесь! Вам на них совершенно наплевать. Я только хотел сказать, что, по моему мнению, вы самое низкое существо, которое я когда-либо встречал. Вы убивали мужчин и насиловали женщин. Однажды вы выкололи человеку глаза просто для забавы. Вас 2 раза судили за торговлю наркотиками и 3 раза за сводничество. Вы пьяница и дегенерат. Думаю, что вы не принимали ванну со дня своего рождения. С дружками-головорезами вы терроризировали честных людей, старающихся сплотиться и встать на ноги после войны. Вы крали и грабили, не гнушались отбирать самые необходимые. Жаль, что вас не убили, как прочих, во время большого рейда. Вы не человек. В вас нет того, что позволяет людям жить в обществе. Единственное ваше достоинство, если можно так назвать, заключается в том, что ваши рефлексы немного быстрее, мускулы немного сильнее, зрение немного острее, чем у большинства из нас, и вы можете проехать сквозь что угодно, если через это вообще можно проехать. Государство Калифорния готово простить вашу бесчеловечность, если хоть раз вы употребите свое единственное достоинство на пользу, а не во вред людям. Мне это не нравится. Я бы на вас не стал полагаться, потому что вы не из тех людей, на кого можно положиться. Я был бы рад, если бы вы сдохли, и хотя я очень хочу, чтобы кто-нибудь доехал, надеюсь, что это будете не вы. Я ненавижу вас. А теперь идем. Машина ждет.
0: Дентон поднялся. Поднялся и Таннер, глядя на него сверху вниз, искались в усмешке.
1: Я доеду. Если этот бостонец доехал и помер, то я доеду и останусь жить.
0: Они подошли к двери. «Я желаю удачи», — процедил Дентон. «Не ради вас, конечно».
1: «Конечно, я понимаю».
0: Дентон открыл дверь. «Освободите его, он едет». Старший полицейский передал обрез тому, кто угощал Таннера сигаретами, и полез в карман за ключами. Отомкнув наручники, он отступил назад и повесил их себе на пояс. «Я пойду с вами», — сказал Дентон. «Гараж внизу». Когда они ушли, миссис Фиск достала из сумочки четки и склонила голову. Она молилась за Бостон, она молилась за душу усопшего гонца, она помолилась даже за черта Таннера.

0: вторая. Они спустились вниз, и Таннер увидел три машины и пятерых мужчин, сидящих вдоль стены. Одного он узнал. «Дэнни!» – шагнув вперед, промолвил он. «Подойди сюда!» К нему подошел стройный светловолосый юноша, держащий в правой руке шлем. «Какого дьявола ты здесь ошиваешься?» – требовательно спросил Таннер.
1: «Я второй водитель машины номер три».
0: «У тебя собственный гараж, и нет никаких грязных дел за спиной. Чего ради ты согласился?»
1: «Дентон предложил мне 50 тысяч», — сказал юноша, и Таннер отвел взгляд. «Я хочу жениться, и они бы мне пригодились».
0: «Я считал, что тебе хватает».
1: «Да, но я собираюсь купить дом».
0: «Твоя девушка знает, что ты надумал?»
1: «Нет».
0: «Послушай, у меня другого выхода нет, а ты можешь не соглашаться. Это уж мне решать». «Поэтому вот, что я тебе скажу. Приезжай в Пасадену, в то место, где мы играли мальчишками. Помнишь скалы у больших деревьев?»
1: «Конечно».
0: «А дерево в центре, с той стороны, где я вырезал свои инициалы, отмерь 7 шагов и копай там фута на 4. Ты понял?»
1: «Ну, а что там такое?»
0: «Мое наследство. Найдешь стальной ящик, наверное, весь проржавевший. Внутри в опилках, запаянная с обеих сторон труба. В ней чуть больше 5000 купюр чистые».
1: «Зачем ты мне это говоришь?»
0: «Потому что теперь это твои деньги», — ответил Таннер и ударил его в челюсть. Дэнни упал, и Таннер еще трижды ударил его ногой в ребра, прежде чем подоспели полицейские.
2: «Идиот!» – закричал Дентон. «Проклятый сумасшедший идиот!»
3: «Угу», – ухмыльнулся Таннер.
0: «Но мой брат не поедет по долине проклятий, пока я рядом и в состоянии вывести его из игры. Лучше ищите другого водителя. У Дэнни переломаны ребра. Или дайте мне вести самому».
1: «Значит, ты поведешь один», – решил Дентон. «Мы не можем больше ждать. В машине есть тонизирующие средства. Не дай бог тебе заснуть. Если отстанешь, тебя сожгут, не забывай».
0: «Не забуду. И вас не забуду, мистер, если когда-нибудь снова окажусь в этом городе. Не сомневайтесь».
1: «Тогда садись в машину номер два. Вакцина под задним сиденьем. Двигай, подонок».
0: Таннер сплюнул на пол и повернулся спиной к министру транспорта. Несколько полицейских оказывали первую помощь его брату, один побежал за врачом. Пока Дентон разбивал оставшихся 4 водителей на пары, Таннер забрался в машину, завел мотор и стал ждать. В одном из отделений он нашел сигареты, закурил и откинулся на спинку сиденья. Водители заняли места в бронированных автомобилях. Ожила рация, раздался треск, гул, шорох и, наконец, голос.
2: «Машина номер один, готовы!»
0: Затем, после паузы, другой голос доложил:
2: «Машина номер три, готовы!»
0: Таннер взял микрофон, вдавил кнопку сбоку и произнес: «Готов.
2: Пошли!»
0: Машины поднялись по наклонной плоскости, проехали через откатившиеся в сторону стальные двери и влились в ураган. Путь от Лос-Анджелеса до шоссе номер 91 оказался настоящим кошмаром. Вода низвергалась потоками, и камни с футбольный мяч колотили в броню автомобилей. Таннер закурил, включил специальные фары, надел инфракрасные очки и упорно шел сквозь свирепствующую ночь. Рация трещала, и много раз ему чудились далекие голоса, но ни разу он не мог разобрать слов. Сначала машины двигались по шоссе, а когда оно кончилось, и шины, соприкоснувшись с исковерканной землей, натужно завздыхали, Таннер вырвался вперед. Остальные послушно пристроились сзади. Он знал дорогу, они нет. Таннер выбрал старый путь контрабандистов, по которому обычно провозил сласти мормоны. Возможно, кроме него уже не осталось в живых людей, знавших эту дорогу. Начали срываться молнии, не по одной, а целыми стенами. Машина была заземлена, однако вскоре волосы у него на голове встали дыбом.
1: Один раз ему показалось, что он увидел гигантское чудовище, Хилу, но Таннер не был в этом абсолютно уверен и даже не повернулся к пульту управления огнем. Судя по задним экранам, один из автомобилей выпустил ракету, но радиосвязь была потеряна, как только они выехали из гаража. Навстречу несся разбивающийся о машину поток воды. В небе громыхала артиллерийская канонада. Прямо впереди упал булыжник размером с могильную плиту, и Таннер резко крутанул руль, объезжая его. С севера на юг небеса прорезали яркие багровые вспышки. В их свете он различал множество черных полос, скользящих с запада на восток. Таннер объехал очаг радиации, не ослабевший за те 4 года, что он здесь не был, и у места, где песок сплавился в стеклянное озеро, сбавил скорость, остерегаясь скрытых расселин. Еще 3 на них обрушивались лавины камней. Затем небеса раскололись, и оттуда полился яркий голубой свет. Темные шторы откатились, громыхание стихло. Только на севере еще было заметно бледно-лиловое свечение. Зеленое солнце падало за горизонт. Таннер вырубил инфрапрожектор, стянул очки и включил обычные ночные фары. Что-то большое, похожее на гигантскую летучую мышь, промелькнуло в коридоре света. Через 5 оно показалось снова, на этот раз гораздо ближе, и Таннер выпустил осветительную ракету. Обрисовалась черная туша, 40 футов в поперечнике. Таннер дал 2 из пулемета, туша провалилась и больше не появлялась. Для всех людей здесь уже была долина проклятий. Для черта Таннера это все еще была автостоянка. Таннер проходил здесь 32 раза. Лично для него долина проклятий начиналась с того места, которое раньше называлось Колорадо. Самолеты давно не летали. Ни один аппарат не мог подняться выше 200 футов, туда, где начинались свирепые ветры, опоясывающие земной шар. Эти ветры сносили вершины гор, вырывали гигантские секвойи, разрушали здания, забрасывали птиц, летучих мышей и насекомых в мертвую зону. Они пронизывали небо черными полосами, начиненными мусором. Иногда полосы сталкивались, сливались, обрушивая на землю тонны этого месива, если его масса оказывалась слишком большой. Воздушное сообщение абсолютно исключалось, ибо ветры были повсюду и никогда не утихали. По крайней мере, на 25-летней памяти черта Таннера. Таннер упорно двигался вперед под углом к заходящему зеленому солнцу. Продолжала падать пыль, небо стало фиолетовым, потом опять багровым, и наступила ночь. Высоко-высоко, чуть заметными пятнышками света мерцали звезды. Через некоторое время взошла луна, и в сиянии ее полуобрезанного лика ночь была цвета красного вина, тускло освещенного свечой. Таннер вытащил сигарету, закурил и стал ругаться. Медленно, тихо,

Они прокладывали путь сквозь нагромождение камней, кусков стали, обломков автомобилей. Вдруг перед Таннером возникло отливающее зеленью туловище с мусорный бак в поперечнике, и он остановил машину. Змея была не менее 120 футов длиной, и только когда вся она проползла, Таннер снял ногу с тормоза и плавно нажал на педаль газа. Он посмотрел на левосторонний экран, и ему показалось, что он видит два огромных светящихся глаза. Таннер положил руку на пульт управления огнем и не снимал ее до тех пор, пока не проехал несколько миль. Окон в автомобиле не было, только экраны, дающие обзор во всех направлениях, включая небо наверху и землю под машиной. Автомобиль 32 футов в длину, защищавший водителя от радиации, двигался на 8 колесах с армированными покрышками. Он был оборудован 10 пулеметами 50-го калибра и 4 гранатометами. И кроме того, нес 30 бронебойных ракет, которые можно было пускать прямо перед собой или под углом возвышения до 40 градусов. Со всех 4 бортов и на крыше стояло по огнемету. Острые, как бритва, крылья из закаленной стали размахом в 12 футов выдвигались из корпуса на высоте 2,5 футов и словно ножи могли рассечь что угодно. Машина была бронирована, оснащена установкой кондиционирования воздуха, в ней имелись запасы пищи и санитарные удобства. На левой дверце был укреплен длинноствольный магнум. Пистолет-автомат 45-го калибра и 6 ручных гранат занимали полку над головой водителя. Но Таннер сохранил и собственное оружие. Длинный тонкий кинжал в правом ботинке.

Они находились на территории района, когда-то называвшегося штатом Невада. Таннер стянул перчатки и вытер ладонью штаны. В огнях приборной доски, вытатуированной на правой руке сердце, светилось красным, пронзившее его нож, и буквы имени, наколотые на каждом суставе четырех пальцев, начиная от мизинца, отливали синим. Таннер перерыл два ближайших отделения, но сигар не нашел. Он бросил окурок на пол, раздавил и достал другую сигарету. На экране переднего обзора показались заросли, и Таннер сбросил скорость. Он попытался выйти на связь, но радио доносило лишь треск статических помех. Он опять сбавил скорость, всмотрелся вперед и вверх, остановился, включил фары на полную яркость и задумался. Перед ним стояла плотная стена колючего кустарника высотой около 12 футов. Она тянулась налево и направо, и конца ей не было видно. Судить о ее прочности Таннер не мог, так как еще несколько лет назад стены здесь не было. Две другие машины остановились сзади и притушили огни. Таннер медленно подъехал вплотную к зарослям и включил фронтальный огнемет. Длинный язык пламени рванулся вперед, облизывая кустарник. Он выключил огнемет, подождал и включил снова. Огонь яростно взметнулся вверх и растекся в стороны. Таннер подал назад и уменьшил яркость экранов. Пожар неистовствовал, расширяясь на 100 футов, 200, 300. Перед Таннером в обе стороны текла река огня, и ночь озарялась языками пламени. Он глядел на пылающий поток, пока ему не начало казаться, что перед ним расплавленный океан. Тогда Таннер полез в холодильник, но пива не обнаружил. Он достал прохладительный напиток и, посасывая из банки, стал смотреть на беснующийся огонь. Через 10 минут включился кондиционер. Орды черных тварей закрыли передний экран, по бамперу и крыше заскрежетали когти. Таннер притушил фары, вырубил двигатель и швырнул пустую банку в корзину для мусора. Потом откинул спинку кресла, устроился поудобнее и закрыл глаза. Его разбудили гудки. Еще стояла ночь. Судя по часам на приборной панели, он проспал чуть больше 3 часов. Таннер потянулся и сел. Две другие машины подъехали и стояли по бокам. Он дважды нажал на клаксон и завел мотор, после зажег передние фары и, натягивая перчатки, стал осматриваться. Почерневшая почва еще дымилась, и где-то вдали слева и справа мерцало сияние, словно пожар продолжался. Он потер глаза, почесал нос, затем дал еще один гудок и отжал сцепление. Машина въехала на выгоревшее поле, и экраны сразу заволокло клубами дыма. Под колесами трещали чьи-то хрупкие останки. Таннер выпустил осветительную ракету и в ярком холодном свете увидел тянущуюся до горизонта мертвую выжженную равнину. Он вдавил акселераторы, расположившиеся по флангам и чуть сзади машины, разъехались далеко в стороны, чтобы не попасть в черные тучи пепла, поднятые его броневиком. Стрещало радио, раздался слабый голос, но слов было не разобрать. Он снова нажал на клаксон и прибавил скорость.

прислушался к завыванию ветра. Справа серебряным расплавленным шаром поднялось солнце, и треть янтарного небосвода затянуло словно паутиной тонкими нитями. Пустыня сверкала топазом. Постоянно висящая за спиной бурая пелена пыли, пронизываемая лишь 8 копьями света, идущих сзади машин, приобретала розовый оттенок по мере того, как солнце наращивало ярко-красную корону, и тени бежали на запад. Мимо пронеслась стая гигантских крыс. Далеко впереди Таннер увидел низвергающийся с неба водопад, но когда машина подъехала к влажному песку, он исчез. Слева валялась дохлая акула, повсюду были водоросли, водоросли, водоросли. Таннер залпом выпил бутылку ледяной воды и почувствовал, как она комом легла в желудке. У огромного оранжевого кактуса, формой напоминавшего поганку футов 50 в диаметре, сидела пара койотов с высунутыми ярко-алыми языками. Казалось, они смеются. Таннер нажал кнопку, и кабину наполнили мягкие звуки струнных инструментов. Он выругался, но музыку оставил. Вскоре ему попалось еще одно озеро расплавленного песка с колоссальной воронкой посредине, которую пришлось объехать. Небо постепенно бледнело. Его розовый цвет менялся на синий. Темные линии на нем сохранились. Иногда одна из них расширялась в черную реку, текущую на восток. В полдень такая река на 11 минут затмила солнце. Налетела пыльная буря, и Таннер включил радары фары. Он знал, что где-то впереди проходит расщелина. Наткнувшись на нее, Таннер взял влево и ехал вдоль ее края около 2 миль, пока она не сузилась и, наконец, не исчезла. Бурю развеял резкий порыв ветра, и Таннер надел темные очки. Блеск солнечного света, отраженного от зеркальной равнины, слепил глаза. По пути встречались какие-то высокие кварцевые образования. Таннер и раньше никогда не останавливался, чтобы осмотреть их повнимательнее. Не имел он такого желания и сейчас. Опять начался песок. Белый, серовато-коричневый, красный. На склонах огромных вздымающихся дюн кое-где росли кактусы. Небо продолжало менять цвет, пока не стало голубым, как глаза младенца. Таннер тихонько мычал в такт музыки. И тут он увидел чудовище. Это была гигантская, хилая, ядовитая ящерица, громадная, больше автомобиля. Она выскочила из заледенённой гряды и помчалась навстречу машине. Ее чешуйчатое тело сверкало на солнце разноцветными красками, темные глаза смотрели, не мигая, песчаные струйки срывались с широкого заостренного к концу хвоста. Таннер не мог использовать ракеты, потому что чудовище было сбоку. Он открыл пулеметный огонь, выдвинул крылья и вжал педаль газа в пол. Затем пустил облако огня. Открыли стрельбу и другие машины. Хила взмахнула хвостом и разинула пасть. Фонтаном ударила и потекла на землю кровь. Потом в чудовище попала ракета. Оно повернулось и прыгнуло. Когда огромная безжизненная туша упала на машину номер 1, раздался громкий скрежещущий звук. Таннер развернулся, затормозил и бросился к искореженной машине. Но прежде чем приблизиться к ней, он выпустил из винтовки 6 пуль в голову чудовища. Распахнутая дверца висела на нижней петле. Внутри лежали 2. На приборной доске алела кровь. Подошли 2 других водителей, и все молча смотрели на машину. Затем тот, кто был поменьше ростом, влез в исковерканный салон, пощупал пульс, прислушался к дыханию. «Майк мертв», — сообщил он. «А Грег, по-моему, приходит в себя». У заднего бампера появилось быстро расплывающееся пятно. В воздухе запахло бензином. Таннер вытащил сигарету, передумал и засунул ее в пачку. Слышно было, как с бульканьем льется на землю горючее из топливных баков. Человек, стоявший рядом с Таннером, проговорил:

«Я видел», — оборвал его Таннер. В эту минуту из машины выбрался низкорослый водитель, тащивший за собой Грега. «С Грегом все в порядке. Просто ударился головой о приборную доску. Возьми его к себе. Черт, тебе нужен напарник». Таннер пожал плечами, отвернулся и зажег сигарету. «Здесь, по-моему, курить не...» — начал стоявший рядом водитель. В ответ Таннер выпустил ему в лицо клуб дыма. В Греге, похоже, текла индийская кровь. Скуластый, темноволосый и темноглазый, с густым загаром, ростом он не уступал Таннеру, хотя был полегче. Теперь, когда Грег глотнул свежего воздуха и несколько оправился, осанка его стала прямой. Двигался он легко, с кошачьим изяществом. «Надо похоронить Майка», — сказал тот, который был пониже ростом. «Жаль терять время», — отозвался его товарищ. «Однако...» И тут Таннер швырнул сигарету в темную лужу под машиной и бросился на землю. Взметнулось пламя. Визгом сорвавшиеся ракеты прочертили темные борозды в раскаленном полуденном воздухе. Начали взрываться пулеметные патроны, за ними ручные гранаты. Таннер все глубже зарывался в песок, закрывая голову и зажимая уши. Когда, наконец, все стихло, он потянулся за винтовкой, но они опередили его, и Таннер, глядя в дуло пистолета, медленно поднял руки и встал. «Какого черта ты это сделал?» – взревел человек с пистолетом. «Теперь его не надо хоронить», — усмехнулся Таннер. «Кремация ничуть не хуже. Ты мог всех нас угробить, если бы пулеметы и ракеты были нацелены в нашу сторону». «Я посмотрел. Осколки». «А, понимаю. Ну-ка, приятель, подбери свою винтовку. Дулом к земле. Разряди и положи патроны в карман. Хотел от нас отделаться, да? Чтобы самому улизнуть, как пытался вчера». «Я этого не говорил. Но это так. Тебе ведь наплевать, если в пост они все загнутся. Винтовка разряжена. Так забирайся в машину и пошел. Учти, я буду сзади». Таннер направился к своей машине. Он слышал за спиной шум спора, но был уверен, что они не станут стрелять. Открыв дверцу, он увидел краем глаза тени и резко обернулся. Рядом стоял Грег, высокий и тихий, как призрак. «Хочешь, я поведу?» – бесстрастно предложил он. «Отдыхай. Я пока в форме. Может быть, позже». Грег кивнул, обошел машину и, усевшись, сразу откинул спинку сиденья. Таннер захлопнул дверцу и завел мотор. Гулом ожил кондиционер. «Перезаряди и положи на место». Он передал винтовку и патроны, натянул перчатки и добавил: «В холодильнике полно лимонада. И ничего другого». Напарник снова молча кивнул. «Что ж, покатили», — пробормотал Таннер, услышав заработавший двигатель машины номер 3, и отжал сцепление.

0: Глава третья. Они ехали молча на протяжении получаса, потом Грег произнес: «Это правда, что сказал Марлоу?» «Кто еще Марлоу?»
1: «Который ведет другую машину». «Ты пытался убить нас? Ты в самом деле хочешь смыться?»
0: Таннер засмеялся.
1: «Верно! Угодил в точку!»
0: «Почему?»
1: «А почему бы и нет?» – помолчав, ответил Таннер. «Я не рвусь умирать. Лично мне хочется отодвинуть это событие как можно дальше».
2: «Но если мы не дойдем, половина народу на континенте погибнет!» – воскликнул Грег.
1: «Когда вопрос стоит, я или они, то я мне как-то ближе. Я у себя один.
2: Откуда только берутся такие, как ты?»
1: «Тем же образом, что и остальные», – усмехнулся Таннер. «Сперва двое забавляются, а потом кто-то расхлебывает».
2: «Что они тебе сделали, черт?»
1: «Ничего».
2: «А что они сделали для меня?»
1: «Тоже ничего».
0: «Что я им должен?»
1: «То же самое».
0: «Зачем ты избил своего брата?»
1: «Не хочу, чтобы он подох по собственной глупости. Ребра срастутся, а вот смерть – штука непоправимая».
0: «Я не о том. Разве тебе не плевать, если он загнется?»
1: «Он хороший парень. Но сейчас зациклился на своей девочке и валяет тут дурака».
2: «Ну а тебе-то что?»
1: «Я же сказал, он мой брат и хороший парень, он мне по душе».
2: «То есть?»
1: «Черт подери, мы с ним немало повидали, вот и все».
2: «Что тебе от меня надо?»
1: «Просто любопытно».
0: «Отвяжись. Подыщи другую тему, если хочешь поговорить. Ясно?»
1: «Ясно».
0: «Ты здесь уже бывал?»
1: «Да».
0: «А дальше к востоку?»
1: «Я доезжал до самой Миссисипи».
0: «Ты знаешь, как перебраться на тот берег?»
1: «Вроде бы.
0: У Сент-Луиса сохранился мост».
1: «А зачем ты так далеко забирался?»
0: «Хотел посмотреть, что там творится. Я слышал дикие истории».
1: «И на что это похоже?»
0: «На кучу хлама. Сожженные города, огромные воронки, обезумевшие звери, люди».
1: «Люди?
0: Там есть люди?» «Если можно их так назвать. Все чокнутые, бродят в каких-то лохмотьях или в шкурах, а то и голышом. Швыряли в меня камнями, пока я не пристрелил парочку. Только тогда оставили меня в покое».
1: «Давно это было?»
0: «Лет 6-7 назад. Я совсем юнцом был».
1: «И никому не рассказывал?»
0: «Рассказывал. Двум дружкам. Больше меня никто не спрашивал. Мы собрались отправиться туда за девочками, но ребята струхнули».
1: «А что бы вы с ними сделали?»
0: Таннер пожал плечами.
3: «Не знаю. Продали бы, наверное».
1: «Вы там действительно, ну, продавали людей?»
0: Таннер снова пожал плечами.
1: «Бывало», — бросил он.
0: «До рейда».
1: «Как ты ухитрился остаться в живых? Говорят, тогда никто не ушел».
0: «Я сидел. За бандитизм».
1: «А чем занимался, когда тебя выпустили?»
0: «Позволил себя перевоспитывать. Мне дали работу – развозить почту».
1: «А, я слыхал. Правда, только сейчас догадался, что речь шла о тебе. Вроде сначала все складывалось хорошо, ты даже шел на повышение, а потом, кажется, избил начальника и потерял работу. Как это получилось?»
0: «Он вечно поддевал меня по поводу прошлого, вспоминал мою старую банду с побережья. И в один прекрасный день я велел ему заткнуться. Он расхохотался, и я жахнул его цепью. Выбил у ублюдка передние зубы».
1: «Дела».
0: «Я был у него лучшим водителем. Никто больше не соглашался ходить на Альбукерке, даже сегодня не соглашаются. Разве уж совсем припрет с деньгами».
1: «Ну а пока ты ездил, нравилось?»
0: «Да, я люблю водить».
1: «Тебе, наверное, следовало попросить перевода, когда он стал приставать».
0: «Знаю. Сейчас бы я, пожалуй, так и сделал, а тогда я был совсем бешеный».
1: «Если мы дойдем до Бостона и вернемся назад, Тебе наверняка удастся получить это место. Ты бы согласился?
2: Во-первых, сказал Таннер, я не думаю, что мы дойдем. А во-вторых, если нам все-таки повезет, и если там еще есть люди, я вряд ли вернусь обратно.
1: Грег кивнул. Разумно. Ты будешь героем, и никому не известно твое прошлое. Ты сможешь неплохо устроиться.
2: К черту героев, процедил Таннер.
1: А я вот вернусь. У меня старуха, мать и орава братьев, да сестер, о которых надо заботиться, и девушка.
2: Небо постепенно бледнело, и Таннер увеличил яркость экранов.
1: Расскажи мне про свою мать.
2: Она у нас хорошая. Вырастила семерых. Сейчас у нее тяжелый артрит. Днем она работала, но всегда готовила нам еду, а иногда приносила что-нибудь сладкое.
1: Шила одежду и играла с нами. Бывало, вспомнит о довоенных временах.
2: А твой старик? После короткого молчания спросил Таннер.
1: Он сильно пил, часто сидел без работы. Но никогда не дрался.
2: Погиб, когда мне и 12 не было.
1: И теперь обо всех заботишься ты.
2: Да, я старший.
1: Чем ты занимался?
2: Работал на твоем месте. Возил почту в Альбукерке.
1: Не шутишь?
2: Нет.
1: Будь я проклят. Горман все еще инспектор?
2: Ушел на пенсию в прошлом году. По инвалидности.
1: Черт побери, забавно.
2: Послушай, ты там в Альбукерке никогда не бывал в баре у Педро?
1: Бывал.
2: У них играла на пианино такая маленькая блондиночка, Маргарет.
1: Сейчас ее нет.
2: Теперь вместо нее какой-то парень. Жирный, со здоровенным кольцом на левой руке.
1: «Как твоя голова?» – немного погодя спросил Таннер.
2: «Вроде бы нормально.
1: Сможешь вести?»
2: «Конечно».
1: «Тогда садись за руль». Таннер ударил по клаксону и остановил машину.
2: «Иди по компасу миль 100, а потом меня разбудишь. Ясно?»
1: «Хорошо.
2: На что обращать внимание?»
1: «На змей. Наверняка попадется парочка».
2: Ни в коем случае не наезжай на них.
1: Понял.
2: Они поменялись местами. Таннер откинулся на спинку кресла, зажег сигарету и заснул, не выкурив и половины.
1: Глава 4.

0: Когда Грег разбудил его, стояла ночь. Таннер прокашлялся, отпил глоток ледяной воды и пролез в туалет. Выйдя, он занял место водителя, взглянул на счетчик пути и определился по компасу. «К утру доберемся до Солт-Лейк-Сити, если повезет».
1: «Все нормально?»
0: «Никаких осложнений. Видел парочку змей и держался от них подальше». Таннер ухмыльнулся и тронул машину.
2: «Как звали того парня, который принес известие об эпидемии?»
1: «Не то Брейди, не то Бройди».
2: «Он не болел?»
0: «Мог ведь занести мор в Л.А.» Грег покачал головой. «Нет. Его машина была разбита, сам он покалечен, ну и облучился. Тело сожгли, машину тоже, и всем, кто с ним имел дело, вкололи дозу Хавкина».
2: «Это что еще за штука?»
0: «То, что мы везем. Сыворотка Хавкина – единственное средство от этой чумы.
2: Тебе делали какие-нибудь уколы?»
0: «Перед тем, как выпустить».
2: «Интересно, где он перебирался через Миссисипи?»
0: «Не говорил?» «Он вообще ничего не успел сказать. Все стало известно из письма».
2: «Должно быть, чертовски хороший водитель. Я бы с ним с удовольствием познакомился».
0: «Я тоже. Жаль, что теперь нельзя связаться с Бостоном по радио, как в старые времена».
2: «Почему?»
0: «Тогда ему не было бы нужды ехать. Да и мы, между прочим, знали бы, стоит ли спешить. Покойникам сыворотка ни к чему».
2: «Что правда, то правда. Гляди!»
0: Весь экран закрыли кувыркающиеся в воздухе гигантские летучие мыши.
1: «Да их здесь тысячи!»
2: «Похоже!»
0: «Вроде бы больше, чем пару лет назад. В Солт-Лейк-Сити мне рассказывали об их ярости. Настанет день, когда кому-то придется освободить место. Им или нам.
2: А знаешь, ты, напарник, не из самых веселых».
0: Таннер, посмеиваясь, закурил. «Свари-ка лучше кофе», — сказал он. «Об этих тварях пусть беспокоятся наши дети, если они у нас будут». Грег залил кофейник водой и поставил на плитку. Через несколько минут тот забурчал.
2: «Что за чертовщина?» — проговорил Таннер и нажал на тормоз.
0: Вторая машина тоже затормозила и остановилась в нескольких сотнях ярдов сзади. Таннер включил рацию и взял микрофон.
2: «Номер три, вы с таким встречались?»
0: В милю впереди между небом и землей вращались, покачиваясь из стороны в сторону, огромные конические воронки. Их было около 15. Они то застывали, словно колонны, то принимались танцевать, ввинчиваясь в землю, всасывая желтую пыль и затмевая собой звезды.
1: «Я слышал об этом», — произнес Грег. «Никогда сам не сталкивался, но по описанию это смерч».
0: Затрещал приемник и донесся приглушенный голос водителя по имени Марлоу.
2: «Гигантские пыльные дьяволы! Все, что засосет такая штука, выбрасывается наверх, в мертвый пояс! Мой партнер их видел. Он советует выбросить якорь и закрепиться».
0: Таннер не спешил отвечать. Он смотрел вперед. Постепенно смерчи увеличивались в размере. «Они приближаются, — наконец сказал он. — Я не собираюсь торчать на месте, словно подсадная утка. Я хочу иметь свободу маневра.
2: Пойду на них. По-моему, это ошибка».
0: «Тебя никто не спрашивает, мистер. Если бы тебя башка варила, ты бы сделал то же самое».
2: «Учти, я держу тебя на прицеле, Таннер».
0: «Ты не станешь стрелять, ведь я могу быть прав. Кроме того, со мной Грег».
1: Наступила тишина, прерываемая шумом помех, потом голос произнес:
2: «Твоя взяла, черт, иди».
0: «Я дам осветительную ракету, когда выскочу на ту сторону», — отозвался Таннер.
2: «Как увидите, трогайтесь».
0: Таннер выключил рацию и посмотрел вперед на раздувшиеся черные колонны.
2: «Ну, поехали», — сказал он, включая фары на полную яркость. «Пристегнись, парень».
0: Машина двинулась. Покачивающиеся колонны росли на глазах, и теперь слышался резкий звенящий звук, свирепый хор ветров. Таннер прошел от первой воронки ярдах в 300 и взял влево, чтобы объехать ее прямо по ходу. На смену ей тут же выросла другая, и он снова принял влево. Впереди открылся проход, и Таннер устремился между двух черных, как смоль, столбов. Уши заложило, руль едва не вырвало из рук. Он резко взял вправо и, набирая скорость, проскочил мимо еще одного столба, который мгновение спустя прошел у него за спиной. Таннер тяжело выдохнул и повернул налево. Его окружали четыре воронки. С одного бока две из них слились и с пронзительным визгом двинулись прочь. Пересекая его путь, слева направо неслась другая воронка, и он так резко затормозил, что ремень врезался в грудь. Передок машины уже было оторвался от земли, но через секунду отпущенный тяжело упал. Таннер вдавил педаль газа в пол, проскочил между последними двумя столбами, и все осталось позади. Проехав еще четверть мили, он поднялся на небольшой холм, развернулся и остановил машину. Отсюда Таннер пустил осветительную ракету. Она взмыла в воздух и на полминуты зависла высоко наверху, словно умирающая звезда. Таннер закурил сигарету и стал ждать. «Ничего», — произнес он, затушив окурок. «Может быть, они не увидели?» «Надеюсь», — отозвался Грег. «Сколько ты хочешь ждать?» «Давай выпьем кофе». Они пустили еще одну ракету. Прошел час, второй. Столбы начали рассасываться. Наконец, их осталось только три самых тонких. Затем воронки двинулись на восток и вскоре скрылись из виду. «Давай вернемся», — предложил Грег.
3: «Хорошо».
0: Они вернулись и ничего не нашли. Совершенно ничего, что могло бы поведать о судьбе машины номер 3. Когда они закончили поиски, на востоке уже занималась заря. Таннер сверился с компасом и повернул на север. «Как скоро, по-твоему, мы доберемся до Солт-Лейк-Сити?» — спросил Грег после долгого молчания.
3: «Может быть, часа через два».
0: «Ты боялся, когда проходил эти чертовы штуки?»
3: «Нет, вот потом».
0: Грег кивнул. «Хочешь, я сяду за руль?»
3: «Я все равно не засну». «В Солт-Лейк заправимся и перекусим, пока механик проверит машину. Затем найду нужную дорогу, и ты поведешь».
0: Черные полосы снова стали расширяться. Таннер выругался и прибавил скорость. Две летучие мыши решили рассмотреть машину поближе, и он выпустил в них струю из огнемета. Грег протянул ему чашку кофе.

0: Глава 5. Когда они въехали в Солт-Лейк-Сити, небо было затянуто синей пеленой. Джон Брейди, так звали гонца из Бостона, побывал здесь всего несколько дней назад, и город ждал. Почти все 10 тысяч его жителей высыпали на улицу. Черт и Грег въехали в первый попавшийся гараж, и прежде чем они успели вылезти из машины, к ним подскочили 3 механика, подняли капот и начали копаться в двигателе. Грегу и Таннеру пришлось отказаться от обеда в столовой, так как толпы людей бросились к ним с расспросами, едва они вышли из гаража. Вернувшись к машине, они послали за яйцами, беконом и хлебом, а потом выехали на улицу и под восторженные возгласы горожан накатили на восток. «Не взяли пиво?» — с досадой бросил Таннер. «Проклятие!» Машина ехала вдоль остатков того, что некогда называлось шоссе номер 40. Таннер уступил место водителю Грегу, а сам растянулся в пассажирском кресле. Небо над ними продолжало чернеть, как за день до того в Л.А. «Может быть, мы ее перегоним?» — сказал Грег. «Надеюсь». На севере запульсировало голубое сияние, разлился ослепительный свет. Небо над головой набухло и почернело.
1: «Жми!» — закричал Таннер. «Там впереди горы. Может, успеем и проскочим. Найдем навес или пещеру».
0: Но ад обрушился на них раньше. Сперва пошел град, потом артиллерийский обстрел. С неба стали валиться камни, и правый экран потух. Двигатель захлебывался и кашлял под неистовым водно-песчаным потоком. И все-таки они достигли гор и нашли место в узкой расщелине. Вокруг ревели и надрывались ветры. Они курили и слушали.
1: «Нам не пройти», — сказал Грег.
0: «Ты был прав. Я думал, что у нас есть шанс, но нет. Все против нас, даже погода».
2: «У нас есть шанс», — сказал Таннер. «Не слишком большой, но есть. До сих пор нам везло, не забывай».
0: Грег сплюнул.
1: «Откуда такой оптимизм, причем от тебя?»
0: «Я просто срывал злость. Я сейчас зол, но кроме того, у меня появилось предчувствие. Предчувствие удачи». Грег рассмеялся.
1: «К черту удачу, ты посмотри, что творится».
0: «Вижу», — спокойно сказал Таннер. «Наша машина рассчитана на это и должна выдержать.
1: Буря может продолжаться несколько дней.
0: Переждем.
2: Если ждать долго, то даже эти 10% сотрут нас в порошок. Если ждать долго, вообще не надо будет ехать. А попробуй высунуть нос, и нам конец».
1: «На починку радара уйдет минут 15-20. Запасные глаза есть. Если через 6 часов буря не утихнет, все равно двинемся вперед».
0: «Кто сказал?»
1: «Я сказал». «Ты? Ну почему? Это ж ты так рвался спасти свою шкуру. Теперь она тебе уже недорога? Не говоря уже о моей».
0: Таннер сосредоточенно курил.
2: «Я много думал», — произнес он и надолго замолчал.
0: «О чем?» — спросил Грег.
2: «О тех людях в Бостоне. Да, они не сделали мне ничего хорошего. Черт побери, я люблю действовать, но и не прочь узнать, каково быть героем. Так, ради любопытства. И Бостон увидеть интересно. Пойми меня правильно, мне вообще-то плевать, да только неохота, чтобы все на земле было выжженным, исковерканным и мертвым, как здесь в долине. Когда мы потеряли в торнадо машину, я начал думать. Вот и все».
0: Грег покачал головой.
2: «Я и не подозревал, что ты философ».
0: «Я тоже. Просто устал. Расскажи-ка мне о своей семье».
2: Через 4 часа, когда буря утихла и вместо камней стали летать песчинки, а яростный ливень перешел в моросящий дождь, Таннер починил радар, и они двинулись в путь.
0: Вечером они обошли руины Денвера. Таннер сел за руль и повел машину к месту, некогда известному под названием Канзас. Он вел всю ночь и утром впервые за много дней увидел чистое небо. Правая нога давила на газ, в голове неторопливо текли мысли, а рядом тихо посапывал Грег. Руки сжимали руль, в кармане лежала амнистия, но Таннером овладело странное чувство. Сзади клубилась пыль. Небо стало розовым, темные полосы снова сжались. Таннеру вспомнились рассказы о тех днях, когда пришли ракеты, когда было уничтожено все, кроме районов на северо-востоке и юго-западе, и о тех днях, когда налетели ветры, растаяли тучи, и небо потеряло голубизну. Дни, когда Панамский канал исчез с лица земли и замолчали радиостанции, когда перестали летать самолеты. Больше всего Таннеру было жаль самолетов. Он всегда мечтал летать, взмывать в воздух и парить высоко-высоко, как птица. Где-то впереди его помощи ждал город, единственный уцелевший город, кроме Лос-Анджелеса, последняя цитадель американской земли. Он, Таннер, может спасти его, если поспеет вовремя. The voices you are about to hear are those of American astronauts in space. Sounds of men speaking at distances as remote as the moon a quarter of a million miles away. The sound quality of these voices occasionally falls below standard, and we apologize for this. Вокруг были скалы и песок. К склону горы прижимался старый покосившийся гараж, разбитый, с провалившейся крышей, напоминал полуразложившийся труп. Таннера стала бить дрожь, и нога непроизвольно усилила нажим на акселератор, хотя педаль и так уже была вжата в пол. Справа впереди поднималась стена черного дыма. Подъехав ближе, он увидел обезглавленную гору. На месте вершины свили гнездо клубящиеся языки пламени. Таннер взял влево на много-много миль, отклоняясь от намеченного пути. Иногда под колесами дрожала земля. Вокруг падал пепел, но дымящийся конус отодвинулся на задний план правостороннего экрана. Таннер думал о прошлом и о том немногом, что знал о нем. Если пробьется, обязательно узнает больше. Его никогда не просили сделать что-то важное, он надеялся, что впредь не попросят. Однако им завладело чувство, что он может это сделать, хочет сделать. Впереди, сзади, по сторонам простиралась долина проклятий, кипящая, бурлящая, содрогающаяся. Если он ее не победит, половина человечества погибнет, и удвоится шансы, что весь мир скоро станет частью долины. На побелевших суставах ярко проступила татуировка. Грег спал. Таннер прищурил глаза и жевал бороду и не прикоснулся к тормозу, даже когда увидел оползень. Он проскочил его и шумно выдохнул. Все чувства были обострены до предела. Мозг словно превратился в экран, на котором регистрировались мельчайшие детали. Таннер чувствовал колыхание воздуха в машине и упрямое давление педали на ногу. В горле пересохло, но это не имело значения. Он мчался по искалеченным равнинам Канзаса, слившись с машиной в одно целое, и испытывал состояние, похожее на отрешенность и счастье. Проклятый Дентон был прав. Надо доехать. Таннер остановился на краю глубокой расщелины и повернул к северу. Через 30 миль расщелина кончилась, и он снова взял курс на юго-восток. Грег что-то бормотал во сне. Солнце стояло в зените, и Таннер учудилось, будто он бестелесный, парит над бурой землей. Он сжал зубы. Его мысли вернулись к Денни. Наверное, тот сейчас в больнице. Что ж, все лучше, чем сгинуть в долине. Были бы только деньги на месте. Таннер почувствовал боль. Болели шея, плечи. Боль распространилась на руки, и он заметил, что сжимает руль изо всех сил. Таннер глубоко вздохнул и закурил. Солнце скатывалось ему на спину. Он отпил воды и притушил экран заднего обзора. Потом послышался звук, напоминающий отдаленный раскат грома, и Таннер сразу же насторожился. Громадное стадо бизонов пересекало его путь. Больше часа огромные тяжелые животные, склонив головы, бежали перед машиной, взметая копытами землю, и, наконец, ушли к югу. Шум постепенно затих, только гигантское облако пыли все еще висело в воздухе. Включив фары, Таннер направил в него автомобиль. Он выехал на шоссе с неплохо сохранившимся покрытием и резко прибавил скорость. Через некоторое время показался выцветший и покосившийся указатель. Топика – 110 миль. Грег зевнул, потянулся, потер кулаками глаза.
3: «Который час?»
0: Таннер кивнул на часы.
3: «Утро или вечером?»
0: «Вечером».
3: «Ну и ну. Выходит, я проспал битых 15 часов».
0: «Верно.
3: Ты, должно быть, совсем выдохся. Весь побелел. Сейчас я тебя сменю».
0: «Не возражаю». Грег полез в заднюю часть машины. Через 5 минут они подъехали к окраинам мертвого города. Почти все здания развалились. Подвалы были наполнены водой. Через трещины в асфальте пробивалась трава. Чудом уцелевший телеграфный столб накренился к земле, и свисавшие с него провода походили на черные спагетти. Разбитые витрины, ржавые остовы автомобилей, скелеты, ослепшие светофоры. Грег, кряхтя, пролез вперед.
3: «Ну, давай меняться».
0: «Сперва я хочу отсюда выехать». Наконец, когда минут через 15 город остался позади, Таннер остановил машину.
3: «Мы недалеко от топики. Буди меня в случае чего».
0: «Кстати, как ты ехал, пока я спал?»
3: «Нормально», — ответил Таннер и закрыл глаза.
0: Грег вел машину прочь от заката. До топики он съел 3 бутерброда с ветчиной и выпил кварту молока.

Таннер проснулся от визга запускаемых ракет. Он машинально протер глаза и тупо уставился вперед. Вокруг клубились облака каких-то гигантских сухих листьев. Летучие мыши, летучие мыши, летучие мыши. Воздух был наполнен летучими мышами. Движение автомобиля заметно тормозилось их черными телами, а слух терзали скрежещущие писклявые звуки. «Где мы?» «Канзас-Сити, тут их полно!» Грег выпустил еще одну ракету, которая прорезала огнем дикую завывающую орду. «Побереги ракеты, давай огнеметами». Таннер переключил фронтальный пулемет на ручное управление и навел перекрестие прицела на экран. «Одновременно во все стороны. 5-6 секунд, потом продолжу я». Огонь рванулся вперед, расцветая мрачно-оранжевыми лепестками пламени. Когда лепестки опали, Таннер вгляделся в экран и нажал на гашетку. Обгоревшие тела устилали землю и курящимся грудом прибавлялись нули. «Жми!» – закричал Таннер, и машина пошла вперед, давя колесами хрустящие тушки. В холодном сиянии осветительной ракеты казалось, что на них налетают миллионы вампироподобных тварей. Таннер стрелял, и они падали, как перезрелые яблоки. Потом он скомандовал: «Притормози и дай из верхнего огнемета!» И Грег повиновался. «Теперь боковые, передний и задний!» Повсюду вокруг них горели тела, и они прокладывали путь через стену обугленной плоти. Таннер пустил вторую осветительную ракету. Летучие мыши еще были здесь, но уже не спускались так низко. Таннер нацелил пулеметы и ждал, но они больше не нападали стаями. Лишь отдельные особи подлетали ближе, и он сбивал их одиночными выстрелами. Через 10 минут Таннер произнес: «Слева от нас Миссури. Если идти вдоль берега, то попадем в Сент-Луис». «Знаю. Думаешь, там тоже будет полно летучих мышей?» «Вероятно. Но если мы не станем гнать и придем утром, они нам не помешают. Там подумаем, как перебраться через Миссисипи». На экране заднего обзора на фоне бледных звезд темнел город Канзас-Сити, а над его силуэтом, облитые светом кровавой луны, метались летучие мыши.

0: Через некоторое время Таннер снова заснул. Ему снилось, что он медленно едет на мотоцикле посреди широкой улицы. На тротуарах стоят люди и приветствуют его восторженными возгласами. Они бросают конфетти, но на него падает мусор, мокрый и вонючий. Тогда он дает газ, но мотоцикл замедляет ход, и теперь уже кричат на него, осыпают ругательствами. Харли начинает захлебываться, но его ноги застыли и не двигаются. Через секунду он упадет. Мотоцикл останавливается и начинает опрокидываться вправо. Таннер падает, на него бросается толпа. Таннер резко очнулся и увидел утро. Яркую монету в центре темно-синей скатерти.
1: «Вот она!» – прошептал Грег. «Миссисипи!»
0: Таннер неожиданно почувствовал голод.

0: Они освежились и стали искать мост. «Что-то не видать твоих голых дикарей с копьями», — заметил Грег. «Конечно, мы могли миновать их в темноте, если они еще здесь».
1: «И слава богу», — сказал Таннер.
0: «Сэкономили патроны».
1: Показался мост. Провисший, темный, лишь на металлических канатах играли солнечные блики. Машина медленно двигалась по улицам, иногда приходилось объезжать целые кварталы. За 2 часа они прошли милю, а к подножию моста попали в полдень. «Похоже, Брейди проезжал здесь», — произнес Грег, глядя на узкий расчищенный проход. «Как, по-твоему, он это сделал?»
2: «Может быть, каким-то образом спихивал мешающие машины вниз».
0: «А прежде они здесь были?»
2: «Собственно, я тогда к мосту не подъезжал. Я остановился на том, на том холме».
1: Таннер кивнул на задний экран.
0: «Что ж, может, мы и пройдем».
1: Они двинулись вперед на мост и медленно поехали над величественной рекой. Временами мост под ними трещал, стонал, и они чувствовали, как он дышит. Начало подниматься солнце, а они все шли вперед, задевая бамперами ржавые остовы машин. Через 3 часа колеса, наконец, коснулись противоположного берега. Грег тяжело вздохнул и чуть дрожащей рукой зажег сигарету.
0: «Не хочешь немного повести, черт?»
2: «Давай».
1: Они поменялись местами. Грег тут же откинулся на спинку и закрыл глаза.
0: «Боже, я совершенно измочален», — пробормотал он.
1: Таннер вел машину через руины восточного Сент-Луиса, торопясь выехать из города до наступления темноты. Улицы были захламлены и разбиты. Начал повышаться уровень радиации, но в салоне машины, судя по индикатору, все пока было в норме.
0: Шли часы.
1: Когда солнце скатилось за спину, Таннер вновь увидел на севере разливающееся голубое сияние. Но небо оставалось чистым. Звездное небо уже без черных полос. Впереди повисла розовая луна. Таннер тихонько включил музыку и глянул на Грега. Тот крепко спал. Уровень радиации упорно лез вверх. Затем Таннер увидел на экране кратер и остановился. Кратер был около полумили в диаметре. Таннер пустил осветительную ракету и в ее сиянии рассмотрел окрестности. Подъезды были ровнее справа, и он повернул туда.
0: Радиация. Очень высокий уровень. Таннер резко вдавил педаль газа и подумал, глядя на индикатор.
1: На что это было похоже тот день? Тот день, когда здесь вспыхнуло искусственное солнце, какое-то время затмило настоящее, а потом медленно потонуло в черном шквале.
0: Таннер попытался представить себе это. Картина живо возникла перед его глазами, и он тут же попытался прогнать ее, но не смог. Какой была жизнь раньше, в те дни, когда стоило лишь вскочить на мотоцикл и кати куда душе угодно, и на голову с небес не лились помои. Таннера охватило щемящее чувство, будто его обманули. Он испытывал его не первый раз, но сейчас он ругался злее и дольше, чем обычно.
1: Объехав, наконец, кратер, Таннер закурил и впервые за долгие месяцы улыбнулся, когда показания индикатора радиации пошли вниз. Через несколько миль показалась трава, а вскоре появились и деревья.
0: Деревья были низкорослые и кривые, но чем дальше он бежал от кровавой вакханалии, тем выше и стройнее они становились. Таких деревьев он никогда раньше не видел. 50-60 футов высотой, изящные, серебрящиеся под лунным светом здесь, на равнинах Иллинойса. Машина мчалась по твердой широкой дороге, и Таннером завладело желание ехать по ней вечно. До Флориды, штата мхов и торфяных болот, апельсинов и чудесных пляжей. До
2: холодного скалистого мыса Сейбл, где все серое и буры, где волны разбиваются о маяки, и соленый ветер обжигает лицо, где на надгробных плитах древних кладбищ вырублены стершиеся, но еще различимые надписи. Потом вниз по великой Миссисипи, туда, где она разбивается на рукава и выходит в Мексиканский залив, где на его крошечных островках пираты зарывали награбленные сокровища. В горы! Покомо, Кэтскилл, на плато Озарк, проехать через леса Шенандоа, оставить машины и поплавать в Чезапикском заливе, посмотреть на Великое озеро и на то место, где падает вода, на Ниагару. Ехать и ехать по этой дороге, увидеть все, впитать в себя весь мир. Да, может быть, осталась не только долина проклятий. Он желал этого страстно, сжигаемый изнутри жадным огнем. Неожиданно почувствовав себя всемогущим, он коротко и резко хохотнул. Музыка играла тихо, пожалуй, даже слишком грустно, нежно. И он растворился в ней.

Глава 7. К утру Таннер въехал в Индиану. По дороге встречались внешние целые фермы, в которых, вероятно, жили люди. Ему очень хотелось проверить это, но он не смел остановиться. Затем растительность стала хереть. Исчезла трава. Редкие искривленные деревья склонялись над голой землей. Снова возросла радиоактивность. Сохранившийся указатель возвестил о приближении Индианаполиса. Таннеру пришлось сделать большой крюк и даже вернуться до городка под названием Мартинсвилль, чтобы перебраться на другую сторону Белой реки. Затем, когда он снова взял курс на восток, неожиданно затрещало и ожило радио. Слабо донесся голос: «Неопознанный автомобиль, немедленно остановитесь!» Таннер включил экран на полное увеличение и далеко впереди, на холме, увидел мужчину с биноклем и рацией. Он ехал по более или менее сносному участку дороги со скоростью около 40 миль в час и постепенно увеличил скорость до 50. От толчков на выбоинах проснулся Грег. Из приемника все настойчивее и громче раздавались команды. Таннер впился взглядом в передний экран. Входя в крутой вираж, он прикоснулся к тормозу, не отвечая на вопрос Грега: «В чем дело?» Дорогу перегораживал танк. И дуло его большого орудия смотрело прямо в лоб. Таннер среагировал молниеносно. Пока глаза искали и нашли боковой съезд, правая рука пустила 3 бронебойные ракеты, которые с визгом устремились вперед, а левая резко крутанула руль против часовой стрелки, нога же изо всей силы вжала педаль газа. Он уже съехал на обочину, когда танк харкнул вспышкой, а потом расцвел огненным цветком и исчез в дыму. Когда они, миновав танк, выскочили на дорогу, начался ружейный огонь. Грег швырнул налево и направо по гранате, а затем ударил из крупнокалиберных пулеметов. Машина на бешеной скорости неслась вперед. Через полмили Таннер взял микрофон и проговорил: «Прошу прощения, ребята, у меня не работают тормоза». Ответа не последовало.

0: Как только они выехали на ровную местность с хорошим обзором во всех направлениях, Таннер остановил машину, и на место водителя сел Грег. «Как ты думаешь, где они раздобыли танк?»
1: «Кто их знает?»
2: «А зачем хотели остановить нас?»
0: «Они не знали, что мы везем. А может, просто нужен был автомобиль?»
2: «Влепить снаряд – далеко не лучший способ отнять машину».
0: «Если она не достанется им, то с какой стати оставлять ее нам?»
2: «Ты прям читаешь их мысли, да?»
0: «Верно».
2: «Закури».
0: Таннер с благодарностью взял сигарету.
2: «Нам пришлось туго. Не могу не согласиться.
0: А ехать еще далеко».
1: «Тоже не спорю. Так что давай, покатили».
0: «Раньше ты говорил, что мы все равно сдохнем».
2: «Теперь я передумал. Мы и доедем».
0: «После всего того, что было?»
1: «После всего того, что было».
2: «А что нас ждет впереди? С чем еще нам предстоит столкнуться?»
0: «Не знаю».
1: «Один раз ты попытался улизнуть. Теперь я тебя понимаю».
0: «Ты трусишь, Грег?»
2: «Какой толк моей семье от покойника?»
0: «Тогда почему ты согласился?»
2: «Я и не предполагал, на что это будет похоже. Никто не посмеет упрекнуть нас в случае неудачи. В конце концов, мы сделали все, что могли».
0: «А как же те люди в Бостоне, о которых ты столько говорил?»
2: «Там уже наверняка никого нет в живых».
0: «А тот парень, Брейди, он умер, чтобы доставить нам известие».
1: «Видит Бог, я... восхищаюсь его подвигом. Но мы потеряли уже 4, и надо ли доводить это число до 6, лишь бы показать всем, что мы не трусы?»
0: «Грег, сейчас нам гораздо ближе до Бостона, чем до Лос-Анджелеса. На обратный путь даже не хватит горючего.
2: Можно заправиться в Солт-Лейк-Сити и вообще последнюю сотню миль пройти на мотоциклах».
0: «А ты меня еще поносил. Удивлялся, откуда берутся такие.
1: И спрашивал, что они мне сделали, и я ответил: ничего. Теперь, может быть, я что-нибудь для них сделаю. Просто потому, что мне так хочется. Я немало думал».
2: «Тебе не приходится кормить семью. Мне надо беспокоиться не только о себе.
0: Ты очень красиво оправдываешься, когда хочешь смолодушничать.
2: Ты говоришь, я не боюсь, но у меня есть мать, сестры, братья и еще одна крошка, от которой я без ума. Только поэтому я иду на попятный».
0: «Именно так.
2: Я не понимаю тебя, черт, я совершенно тебя не понимаю. Ты же сам подал мне эту идею».
0: «Ну так отдавай ее назад и поехали».
1: Таннер увидел, как рука Грега тянется к револьверу на дверце.
2: Швырнул сигарету ему в лицо и еще успел ударить его один раз в живот. Слабый удар левой рукой, но ничего больше из этого положения он сделать не мог.
1: Грег бросился на Таннера и вдавил его в кресло. Пальцы царапали лицо, подбираясь к глазам. Таннер судорожным движением ухватил голову Грега и изо всех сил оттолкнул его. Грег ударился о приборную доску и обмяк.
0: Таннер для верности еще дважды ударил его головой о доску и перебрался за руль. Успокаивая дыхание, он изучил экраны. Ничего угрожающего. Он достал моток веревки и связал руки Грега за спиной, потом обмотал веревкой лодыжки и, наконец, прикрутил его к спинке сиденья.
1: Через 2 часа Грег начал стонать, и Таннер включил музыку погромче. Пейзаж снова изменился. Появились зеленые поля, яблони с еще незрелыми плодами, белые домики и бурые сараи, покачивающиеся на ветру кукуруза с уже заметными коричневыми кисточками, маленькая колокольня с голубой кровлей. Полосы наверху расширились, но само небо не потемнело, как обычно, перед бурей.
0: У Дейтоновской пропасти Таннер повернул на север и двинулся вдоль бездонного обрыва, притормаживая лишь для того, чтобы объехать расщелины и провалы. Снова повысилась радиация. Густой желтый пар струился из-под земли, обволакивая машину липучим сернистым облаком. В тот момент, когда порыв ветра внезапно рассеял ядовитый туман, Таннер непроизвольно нажал на тормоз. Машина дернулась и замерла, а Грег опять застонал. Несколько секунд Таннер не мог оторвать глаз от того, что ему открылось, а потом медленно двинулся вперед. «Люди», — подумал он. «Опять люди». Над пропастью качался пожелтевший распятый скелет, ухмылявшийся оскаленным ртом.
3: You're dazed, bewildered, trapped in a world without time, where sound collides with color and shadows explode. Yet this is no science fiction adventure. This is the real life.
0: Когда Таннер выехал из тумана, небо было темным. Он даже не сразу понял, что пелена рассеялась. На объезд Дейтона ушло 4 часа, и теперь, когда он вновь устремился на восток по поросшей вереском прерии, солнце уже садилось, тщетно пытаясь вырваться из-за черной реки. Таннер догадывался, чего следует ожидать. Он включил фары и стал осматриваться в поисках убежища. На холме неподалеку стояла покосившаяся конюшня без дверей. Таннер осторожно загнал туда машину и увидел покрытые плесенью стены и скелет лошади. Он вырубил двигатель, потушил фары и стал ждать.

нагревая защитного костюма. Он немного размялся, подошел к проему и выглянул наружу. Солнцу все-таки удалось вынырнуть из черной завесы, и его косые лучи освещали падающие сверху серые капли. Это был дождь. Таннер никогда в жизни не видел простого, чистого дождя. Он стоял и смотрел. Дождь падал непривычно тихо, чуть шелестя. Потекли ручейки, появились лужи. В лицо ударил резкий порыв влажного ветра, и Таннер непроизвольно слизнул холодные капельки. Он подобрал щепку и бросил ее в лужу у ног. Щепка упала с легким всплеском и поплыла. Из-под крыши раздавалось птичье щебетание, в воздухе разливался сладковатый запах гниющей соломы. В тени справа виднелась ржавая молотилка. Сверху, покачиваясь, проплыло перышко, и Таннер подставил ладонь. Легкая, темная, пушистая. Никогда раньше не обращал он внимания на такую чепуху. Таннер отпустил перышко, и его тут же подхватил ветер. В такую погоду можно было бы ехать, но сил не осталось. Таннер нашел бочонок, сел и снова закурил. Пока все шло нормально. Его беспокоил последний отрезок пути, так как он все еще не мог доверять Грегу. Надо заехать так далеко, чтобы исключить возможность отступления. Тогда они станут необходимы друг другу, и Грега можно будет освободить, если он не окончательно лишился ума. Кто знает, какие еще сюрпризы приготовила им долина. Хорошо, если бури отныне будут не такими яростными.

Он сидел еще очень долго, и холодный и влажный ветер обдувал его лицо. Через некоторое время дождь утих, и Таннер вернулся в машину, отметив дурной признак. Грег оставался без сознания. Таннер проглотил тонизирующую таблетку и, держа руль одной рукой, сживал бутерброд. Тихо падал дождь. Он шел по всему Огайо, и небо застилали тучи. У Парксберга машина пересекла границу Западной Виргинии, и Таннер взял немного севернее. Серый день перешел в темную ночь, а он продолжал ехать. Летучие мыши не доставляли больше хлопот. Однако нередко встречались кратеры, и тогда снова подскакивала радиация. Где-то по дороге за машиной увязалась стая огромных диких собак. Они лаяли, выли, преследуя автомобиль, пытаясь ухватить зубами шины, но, наконец, отстали. Гора слева с громовыми раскатами начала извергать клубы светлого дыма. Земля задрожала, стал падать пепел. От внезапно налетевших водяных шквалов двигатель трижды захлебывался и глох. Таннер запускал его и снова упорно двигался вперед по чавкающей и хлюпающей жиже. Потом он выбрался на сухую возвышенность, и там его обстреляли из винтовок какие-то люди, пытавшиеся перекрыть дорогу. Он ответил пулеметным огнем, швырнул гранату и проскочил мимо. Когда на небо взобралась густусклая луна, на машину стали пикировать крупные черные птицы, но вскоре и они отстали. Таннер вел автомобиль, пока снова не навалилась усталость. Тогда он поел и принял еще одну таблетку. Если б только Грег очнулся, его можно было бы развязать и посадить за руль. Таннер то и дело подергивал золотое кольцо в левом ухе, покусывал бороду и нервно чесался. Дважды останавливал машину и лез в туалет. Когда он проезжал по очередному мертвому городу, опять заморосило, словно опустилась пелена, холодная, мерцающая. Таннер остановился посреди дороги.

едва не наехав на то, что он сначала принял за полос в небе. Очень уж неожиданно они появились. Это была паутина. Нити толщиной с руку были натянуты между двумя зданиями с обеих сторон улицы. Таннер включил фронтальный огнемет. Когда пламя поутихло, он увидел бесформенное создание, спускающееся откуда-то сверху. Гигантский паук, величиной с человека, спешил проверить свои сети. Таннер нацелил пусковую установку и пронзил его одной раскаленной добела ракетой. Паук задергался и повис на паутине. Таннер снова включил огнемет. Секунд 10 он поливал все огнем, а затем устремился вперед, стараясь забыть стоящую перед глазами картину. Далеко справа дымилась гора, но пепла почти не было. Сварив и выпив чашку кофе, Таннер на полной скорости понесся навстречу.

0: Глава 8. Он застрял в грязи где-то в Восточной Пенсильвании и ругался, на чем свет стоит. Солнце поднялось к зениту. Грег был очень бледен. Таннер закрыл воспаленные глаза и откинулся на спинку. Сил не оставалось. Он заснул. Его разбудил стук в дверцу машины. Руки сами собой потянулись к пульту управления огнем и кнопке выпуска крыльев, а глаза обшарили экраны. Таннер увидел пожилого мужчину и двух молодых парней. Они были вооружены, но стояли перед левым крылом. Их можно было перерезать пополам в одно мгновение. Таннер включил наружные динамики микрофон.
1: «Чего вы хотите?» – спросил он натреснутым голосом.
2: «Застряли?» – окрикнул его пожилой мужчина.
1: «Вроде того».
2: «У меня есть упряжка мулов. Может, вытащит? Но раньше завтрашнего утра их сюда не пригнать».
0: «Отлично», – сказал Таннер.
2: «Откуда вы?»
1: «Из Лос-Анджелеса».
0: Они удивленно зашептались. «Далеко же вы забрались, мистер?»
1: «Будто я не знаю». «Послушайте, если вы серьезно насчет мулов, это просто здорово. Положение чрезвычайное».
2: «А что стряслось?»
1: «Слыхали о Бостоне?»
2: «Ну?»
1: «Там мор. Гибнут люди. Я везу лекарства, которые должны их спасти».
0: Они снова зашептались.
1: «Мы поможем вам. Пойдете с нами?»
2: «Куда? И кто вы такие?»
3: «Меня зовут Самуэль Поттер, а это мои сыновья Родерик и Калибан. Наша ферма милях в 6 отсюда».
1: «Не подумайте, что я вам не верю», — сказал Таннер. «Просто я вообще никому не доверяю. Меня слишком часто палили, не хочется лишний раз рисковать».
2: «Вы ведь наверняка можете стрелять изнутри».
1: «Да».
2: «Выходит, нам рискованно даже разговаривать с вами, и все же вам надо помочь. Мы многого лишимся, если бостонские торговцы перестанут приезжать в Олбани».
0: «Подождите», — проговорил Таннер и вышел из машины. Пожилой мужчина первым протянул руку, и Таннер пожал руки ему и его сыновьям.
1: «У вас здесь есть доктор?»
2: «В поселке, милях 30-35 к северу».
1: «Мой напарник ранен».
0: Таннер махнул в сторону машины. Сэм шагнул вперед и заглянул внутрь.
2: «А че он повязан, как сноб?»
0: «Спятил. Пришлось его стукнуть. На всякий случай связал. Но теперь ему совсем худо.
2: Мы смастерим носилки, и ребята отнесут его домой. А там пошлем кого-нибудь за доком. Вы и сами не бог весь, как выглядите. Спорю, что не откажетесь побриться, принять ванну и лечь в чистую постель».
0: «Паршиво я себя чувствую», — признался Таннер. «Давайте поскорее с этими носилками, не то понадобятся еще одни». Он привалился к бамперу и курил, пока сыновья Поттера рубили и очищали от веток тонкие деревца. Волнами накатывалась дурнота, веки налились свинцом. Ноги были словно ватные, шея гудела. Сигарета выскользнула из пальцев, и он откинулся на радиатор. Потом кто-то потряс его за плечо.
2: «Все, — сказал Поттер, — мы развязали вашего друга и уложили на носилки. Будете запирать машину?»
0: Таннер кивнул и едва не упал, но все же запер дверцы и побрел к группке ожидающих его людей. Они двинулись в путь. Таннер сперва пошатывался, но потом втянулся и шагал автоматически. Самуэль Поттер шел впереди и на минуту не умолкал. Может быть, для того, чтобы Таннер не заснул на ходу.
2: «Идти недалеко, сынок. Как ты сказал твое имя?»
0: «Черт», — пробормотал Таннер.
2: «Не понял». черт. Мое имя Черт Таннер.
3: Сэм Поттер хохотнул.
2: Славное имечко. Если ничего не имеешь против, я представлю тебя жене и младшему как мистера Таннера, а?
1: Валяйте, выдавил Таннер с чавканьем, вытаскивая ногу из трясины.
2: Да уж, как нам плохо-то будет без этих торговцев из Бостона. Надеюсь, ты поспеешь вовремя. Они привозят товары в Олбани и дважды в год устраивают ярмарку весной и осенью. У них есть все, что нам нужно. Иголки, нитки, перец, посуда, семена, оружие. Ну, все. А на ярмарках просто здорово. Да в здешних краях тебе всякий поможет.
1: Они поднялись на возвышенность, и там стало суше.
2: Отсюда, значит, уже нетрудно до Бостона добраться. Не скажи. Но я подсоблю с картой и растолкую, что к чему.
1: «Карта у меня есть», — отозвался Таннер и спросил, кивнув на показавшуюся вдали ферму.
2: «Ваша?» «Она! Уже совсем рядом. Идти теперь легче будет. Обопрись на мое плечо, если устал».
1: «Ничего, обойдусь. Наглотался таблеток, чтобы не спать, а теперь навалилось. Совсем не в моготу».
2: «Скоро отоспишься. А там пройдемся по твоей карте, я тебе покажу дорогу».
1: «Хорошо», — пробормотал Таннер. В глазах потемнело, он положил руку на плечо Сэма и пошатнулся. Через целую вечность из тумана появился дом, затем дверь. Дверь распахнулась. Таннер почувствовал, что падает, и все поглотила тьма.

0: Глава 9. Сон. Темнота. Отдаленные голоса. Снова темнота. Он лежал на чем-то мягком. Потом повернулся на другой бок и провалился во тьму. Когда, наконец, он очнулся и открыл глаза, в комнате было светло. Солнечные лучи врывались через окно и падали на лоскутное одеяло, которым он был накрыт. Таннер с кряхтением потянулся, яростно поскреб бороду и огляделся. Сине-красные коврики ручной работы на дощатом полу, кухонный шкаф с белой эмалированной мойкой, кое-где эмаль отлетела, и там чернили пятна, зеркало на стене и качалка возле окна, маленький столик с придвинутым стулом у другой стены. На столе книги, бумага, чернила и ручка. Над ним выцветшая картинка с водопадом. Таннер сел и обнаружил, что спал голый. Одежды нигде не было видно. Пока он раздумывал, звать кого-нибудь или нет, открылась дверь и вошел Сэм. Через руку была перекинута одежда Таннера, чистая и аккуратно выглаженная. В другой руке он держал его ботинки, и те сияли, как лунный свет на дожде. «Услыхал, как ты ворочаешься», — сказал Поттер. «Полегчало?» «Сравнения нет. Спасибо. Мы приготовили ванну. Добавишь бодейку горячей и мойся сколько душе угодно. Сейчас ребята принесут мыло и полотенце». Таннер прикусил губу, но, не желая показаться хозяину неблагодарным, кивнул и выдавил улыбку. «Отлично. А там на полке вот бритва и ножницы». Он опять кивнул. Сэм положил одежду на качалку, рядом поставил ботинки и вышел из комнаты. Вскоре Родерик и Калибан внесли лохань, поставили ее на старые мешки. «Как вы себя чувствуете?» – спросил один из них. Таннер не знал, кто именно. Они были похожи на два долговязых пугала с белоснежными зубами. «Отлично», – ответил он. «Должно быть, есть хотите. Вы спали весь день, ночь и все утро». «Что с моим напарником?» – спросил Таннер. Другой парень покачал головой. «Плохо ему. Никак в себя не придет. Скоро будет док. Наш младший пошел за ним вчера вечером». Они повернулись, собираясь уходить, и первый добавил: «Как помоетесь, мама приготовит вам поесть, а мы тем временем попробуем вытащить машину. Пока будете заправляться, отец расскажет вам о дорогах». «Спасибо. Доброго вам утра». Дверь за ними закрылась. Таннер поднялся, подошел к зеркалу и придирчиво себя оглядел. «Ну хорошо, только один раз», – пробормотал он. Он вымыл лицо, подровнял бороду и подрезал волосы, а затем, скрипя зубами, опустился в лохань, намылился и стал тереться мочалкой. Вода почернела. Он с плеском вылез, вытерся и оделся. Таннер улыбнулся незнакомому темноглазому отражению в зеркале и закурил. Потом расчесал волосы. «Черт побери, да я красавец!» – хохотнул он и вышел на кухню. Сэм сидел за столом с чашкой кофе, а его невысокая полная жена в длинной серой юбке суетилась у плиты. Она обернулась, показав круглое краснощекое лицо. Каштановые с проседью волосы были собраны в тугой пучок. «Доброе утро!» – сказала она с улыбкой. «Доброе утро», – отозвался Таннер. «Боюсь, что я насвинячил в той комнате». «Ничего», – махнул рукой Сэм. «Давай, садись, будем тебя кормить. Ребят сказали о твоем друге?» Таннер кивнул. Когда женщина поставила перед Таннером чашку кофе, Сэм произнес: «Мою жену звать Сьюзен». Таннер опять кивнул. «Я тут карту твою взял. Она у тебя из куртки торчала. И вот у двери револьвер висит. Я на досуге мозгами проскинул и думаю, что лучше всего тебе ехать до Олбани. А там по старому шоссе номер 9. Оно неплохо сохранилось. Поттер разложил карту и стал показывать. Это тебе не пикник, конечно, но самый верный и быстрый путь. Завтрак, объявила жена и отодвинула карту, чтобы поставить огромную тарелку с яичницей и беконом. Тут же на столе оказались масло, джемы, варенье, и Таннер набросился на еду, запивая кофе и слушая Сэма. Сэм рассказывал о бандах мотоциклистов, хозяйничающих между Бостоном и Олбани. Они накладывали руку на все, что могли, и поэтому торговцы возили товары целыми караванами с охраной. «Ну, с такой машиной тебе нечего бояться, да?» – спросил он. И Таннер ответил: «Надеюсь, не переставая жевать». Однако ему не давала покоя мысль, а не похожи ли они на его старую шайку? Только бы не это. Послышался шум, дверь распахнулась, и на кухню влетел мальчишка лет 10 или 12. За ним вошел мужчина с черным чемоданчиком. «Вот и мы! Вот и мы!» – закричал мальчишка. Сэм встал и пожал мужчине руку, и Таннер рассудил, что ему тоже следует так поступить. Он вытер рот и сжал руку доктора. «Мой напарник вроде как свихнулся. Бросился на меня ни с того ни с сего. Я его оттолкнул, и он стукнулся головой о приборную доску». Доктору было лет 50. Лицо, изборожденное морщинами, усталые глаза. «Я вас провожу к нему», — сказал Сэм, и они вышли через дверь на другом конце кухни. Таннер снова сел и положил в рот последний кусочек жареного хлеба. Сьюзан подлила ему кофе, и он благодарно кивнул. «Меня зовут Джерри», — заявил мальчуган, усаживаясь на освобожденный отцом стул. «А ваше имя правда, черт?» «Тихо ты!» — прикрикнула мать.
1: «Боюсь, что правда», — ответил Таннер.
2: «И вы ехали через всю долину?»
1: «Ага».
2: «Ну и как?»
1: «Плохо».
2: «А чего вы видели?»
1: «Летучих мышей. Здоровых, как эта кухня, да и побольше. Их там полно на той стороне Миссисипи».
2: «И что вы делали?»
1: «Стрелял, жег, давил».
2: «А что еще видели?»
1: «Чудовищ Хила, размером с амбар. Пыльных дьяволов, это, ну, такие бешеные воронки из ветра. Они засосали одну машину. Огненные горы, непроходимые заросли. Ехал сквозь бури. Ехал по таким местам, где земля как стекло, или где земля тряслась. Ехал вокруг больших радиоактивных кратеров.
2: Вот бы мне так однажды!»
1: «Может, тебе и придется однажды». Таннер закончил есть и закурил сигарету.
2: «Отличный завтрак», — сказал он.
1: «Давно так не ел. Спасибо».
2: Сьюзан улыбнулась. «Джерри, не приставай к человеку».
1: «Не волнуйтесь, миссис. Все хорошо».
2: «А что это у вас за кольцо на руке?» — спросил Джерри. «Вроде змеи».
1: «Так и есть», — сказал Таннер. «Чистое серебро с красными стеклянными глазками. Оно досталось мне в одном местечке под названием Тихуана. На, держи».
2: «Я не могу его взять», — выдавил мальчик и посмотрел на мать молящими глазами. Та покачала головой. Таннер заметил это и сказал:
1: «Твои родители помогли мне, позвали доктора к моему товарищу, дали мне постели и накормили. Я уверен, что они не будут возражать, если я в знак благодарности подарю тебе кольцо».
0: Джерри снова посмотрел на мать. Таннер кивнул, и тогда она тоже кивнула.
2: Джерри присвистнул, вскочил и надел кольцо на палец.
0: «Велико», — огорченно пожаловался он.
1: «Сейчас мы его немножко сожмем. Эти спиральные кольца можно подогнать».
0: Таннер сжал кольцо и дал мальчугану примерить. Оно все равно оказалось большим. Тогда он сжал его снова, и оно подошло.
2: Джерри надел кольцо и хотел выбежать из кухни. «Подожди!» – окликнула женщина. «Что надо сказать?» Он обернулся и крикнул: «Спасибо, черт!» «Мистер Таннер», – поправила мать. «Мистер Таннер», – повторил мальчик и с грохотом выскочил за дверь. «Вы очень добры», – произнесла женщина. Таннер пожал плечами. Он проглотил кофе и затушил окурок. Она дала ему новую чашку, и он закурил еще одну сигарету. Через некоторое время из комнаты вышли Сэм и доктор, и тут Таннер вдруг подумал, где же эта семья провела ночь. Сьюзан налила им всем кофе, и они сели за стол. «У вашего товарища сотрясение мозга», — сообщил доктор. «Без рентгена я не могу сказать, насколько серьезно его положение, а рентгена у меня нет. Все же перевозить его не советую». «Как долго?» – спросил Таннер. «Может быть, несколько дней, может быть, 2 недели. Я оставил кое-какие лекарства и все объяснил Сэму. Сэм говорит, что в Бостоне эпидемия, и вам надо спешить. Мой совет – езжайте один. Оставьте его у Поттеров, пусть окрепнет, и потом отправится с ними на весеннюю ярмарку в Олбани, а оттуда и до Бостона доберется». «Хорошо», – подумав, согласился Таннер. «Раз другого выхода нет». Они молча допили кофе. Посмотрев на вытащенный автомобиль, Таннер проговорил: «Что ж, пожалуй, поеду», — и кивнул Поттером. «Спасибо». Он открыл дверцу, сел за руль и завел мотор. Затем дважды ударил по клаксону и медленно отжал сцепление. На заднем экране махали вслед 3 мужчин. Таннер стиснул зубы и яростно надавил на акселератор. Фигурки прыгнули назад и скрылись из виду. Бурая земля поросла густой травой. Небо было нежно-розовым, и яркое солнце окрашивало день в серебристый цвет. Казалось, что эти места совсем не затронуты хаосом, царившим в остальной части долины. Таннер несся вперед и слушал музыку. Дважды он обгонял грузовики и приветственно сигналил, один раз ему ответили. Таннер ехал весь день и добрую часть ночи, пока, наконец, не достиг Олбани. Улицы были погружены во тьму, и только в отдельных зданиях светились огоньки. Он остановил машину перед мерцающей вывеской «Бар и гриль» и зашел внутрь. В маленьком душном помещении царил полумрак. Из джукбокса в углу раздавалась приглушенная музыка, совершенно незнакомые Таннеру мелодии. Пол был присыпан опилками. Он сел за стойку и запихнул магнум поглубже за пояс. Потом снял куртку и бросил ее на соседний табурет. Подошедшему мужчине в белом переднике он сказал: «Одну маленькую, пиво и бутерброд с ветчиной». Мужчина наклонил лысую голову и поставил перед Таннером стаканчик, который тут же наполнил, а затем налил из крана полную кружку пива. Таннер прокинул стаканчик и стал потягивать пиво. Бармен толкнул к нему тарелку с бутербродом, царапнул что-то на зеленом листке бумаги и подсунул ему под тарелку. Таннер откусил бутерброд и запил его пивом. Среди людей, шумных, как в любом другом баре, где он бывал, Таннер остановил внимание на пожилом мужчине с дружелюбным лицом и спросил: «Что нового в Бостоне?» Подбородок мужчины дернулся. «Ничего. Похоже, к концу недели закроются все наши магазины». «Какой сегодня день?» «Вторник». Таннер прикончил бутерброд и за пивом выкурил сигарету. Взглянул на счет, где была выведена сумма 0,85, кинул на стойку доллар и собрался уходить. Он сделал 2 шага, когда его окликнул бармен. «Эй, мистер!» Таннер повернулся. «Ну?» «Ты кого хочешь одурачить?» «Не понимаю». «Не понимаешь?» Бармен потряс долларом. «А это что?» Таннер взял бумажку и повертел перед глазами. «Вроде все нормально. Чего тебе не нравится?»
3: «Это не деньги».
2: «Мои деньги не годятся?»
3: «Вот именно.
1: В жизни не видал таких денег.
2: Так разуй глаза, прочитай, что там написано внизу.
0: В комнате стало тихо. К ним подошел мужчина и протянул руку.
2: Дай-ка я взгляну, Билл.
0: Бармен передал ему бумажку. Глаза подошедшего расширились.
2: Выданный Национальным банком Калифорнии.
1: Здесь они недействительны, заявил бармен.
0: Лучших у меня нет. Таннер пожал плечами.
1: Этой бумажкой можешь подтереться. Бостонские деньги у тебя есть?
0: Никогда не был в Бостоне.
1: А как же ты сюда попал?
0: Приехал.
1: Нечего дурака валять, парень. Ты где это украл?
0: Возьмете деньги или нет, спросил Таннер.
1: И не подумаю, отрезал бармен.
2: Тогда катитесь к черту, бросил Таннер и пошел к двери.
0: Он услышал за спиной быстрые шаги и резко повернулся. Перед ним стоял человек, только что рассматривающий деньги. Рука его была вытянута вперед. Правой рукой Таннер придерживал куртку, перекинутую через плечо. Он изо всех сил рванул ее вниз. Край куртки ударил мужчину по макушке, и тот упал. В комнате раздались крики. Несколько человек вскочили на ноги и бросились к нему. Таннер вытащил из-за пояса револьвер и криво улыбнулся.
2: «Тихо, ребята», — процедил он, и они остановились. «Вы, может, и не поверите, если я скажу вам, что в Бостоне мор. Но это правда. А может, и поверите.
0: Не знаю. И наверняка вы не поверите, если я скажу, что еду сюда через весь континент от самого Лос-Анджелеса и везу в машине сыворотку Хавкина.
2: Но и это чистая правда.
0: Отнесите этот доллар в бостонский банк, и там вам его разменяют. Теперь дальше. Мне пора двигать, и не вздумайте меня останавливать. Если вы сомневаетесь в моих словах, посмотрите, на чем я уеду.
2: Вот все, что я хотел вам сказать».
0: «Пока!» Таннер пятился до самой машины. Когда он завел двигатель и с ревом сорвался с места, на заднем экране появились высыпавшие из бара люди. Таннер засмеялся и посмотрел прямо в лицо мертвой луны. Глава 10. Олбани, Бостон. Пара сотен миль. Самый тяжелый участок пути пройден. Ужасы долины проклятий по большей части остались позади. Ночь. Она простиралась вокруг, обняв машину нежными темными крыльями. Звезды, казалось, сияли ярче, словно сама природа шептала ласково и ободряюще. «Все будет хорошо». Дорога змеилась среди холмов, поросших деревьями и высокой травой. Навстречу ехал грузовик, и Таннер притушил фары. Водитель грузовика сделал то же самое. Около полуночи он выехал на развилку и тут же оказался в перекрестии слепящих огней, вспыхнувших одновременно с двух сторон. Около 60 прожекторов поливали его светом слева и справа. Таннер вжал акселератор в пол и услышал, как где-то сзади взревели моторы. Он узнал этот звук. Мотоциклы. Они выскочили на дорогу и помчались следом. Они явно не знали, за кем гонятся. Таннер мог открыть огонь из пулеметов, мог затормозить и сжечь их огнеметом или закидать гранатами. И все же он не сделал ничего подобного. Ведь это он мог сидеть на головном мотоцикле и самозабвенно мчаться впереди своих людей, не думая ни о чем, кроме преследования. Таннером завладела какая-то странная грусть, тоска. И он отвел руку от пульта управления огнем. «Сперва попытайся уйти». Мотор ревел на полной мощности, и все-таки от мотоциклистов было не оторваться. Когда они начали стрелять, он понял, что придется ответить. Шальная пуля могла попасть в бензобак или пробить шину. Первые выстрелы, безусловно, просто предупреждение, но рисковать нельзя.
2: Если бы они только знали.
4: Динамик. Таннер стукнул по кнопке и схватил микрофон.
5: Эй, котятки, кроме лекарств для Бостона у меня ничего нет. Лучше отстаньте от меня по-добру, по-здорову.
0: Немедленно последовал выстрел, и тогда он открыл огонь из пулеметов. Одни падали, но другие продолжали стрелять. Тогда он стал кидать гранаты. Огонь стал тише, но не прекратился. Поэтому Таннер ударил по тормозам и повернул огнеметы. 15 секунд. И наступила тишина. Когда воздух очистился, он посмотрел на экраны. Они валялись по всей дороге. Рядом с перевернутыми разбитыми мотоциклами дымились тела. Некоторые были еще на ногах и держали винтовки. Таннер перестрелял их поодиночке. Он собирался отъезжать, когда заметил, что кто-то поднялся, сделал несколько неверных шагов и снова упал. Его рука застыла на рычаге передач. Это была девушка. Он раздумывал секунд пять, потом выпрыгнул из машины и побежал к ней. Одна фигурка зашевелилась и приподнялась на локте. Таннер дважды выстрелил и продолжал бежать, сжимая револьвер в руке. Девушка ползла к мужчине с простреленным лицом. Вокруг Таннера на дороге валялись тела, уже неподвижные или еще подергивающиеся. Всюду были кровь, почерневшая кожа в валом сиянии стоп-сигналов машины, стоны, завывание и вонь обгоревшего мяса. Когда Таннер подбежал к девушке, она стала проклинать его слабым голосом. В глазах ее стояли слезы. Все вокруг были мертвы или умирали, поэтому Таннер схватил девушку на руки и понес к машине. Он откинул спинку и опустил ее на пассажирское сиденье, убрав оружие подальше. Потом завел мотор и двинулся вперед. На заднем экране было видно, как две фигуры поднялись на ноги, но тут же рухнули. Это была высокая девушка с длинными грязными волосами, сильным подбородком и широким ртом. Под глазами синели круги. Правая сторона лица покраснела, словно от загара. Левая штанина была порвана и пропитана кровью. Таннер пришел к выводу, что девушку задело из огнемета, и она упала с мотоцикла. «Очухалась?» – спросил Таннер, когда судорожные всклипывания немного стихли. «А тебе что?» – резко ответила она, прижимая руку к щеке. Таннер пожал плечами. «Так. Ты убил почти всех наших. А что бы они сделали со мной?» «От тебя бы и мокрого места не осталось, если бы не твоя поганая машина».
5: «Она не моя, миролюбиво», – ответил Таннер. «Вообще-то она принадлежит государству Калифорнии».
4: «Эта штука не могла приехать из Калифорнии».
5: «Черт, из два, я сам ее привел».
0: Девушка выпрямилась и стала растирать ногу. Таннер закурил.
4: «Дашь мне сигарету?»
0: Он протянул ей зажженную и закурил другую. Когда он передавал ей сигарету, она заметила татуировку.
5: «Что это?» «Мое имя».
4: «Черт?»
5: «Черт».
0: «Откуда такое?»
5: «От моего старика».
0: Они молча курили. Потом она заговорила: «Зачем ты поехал в долину?»
5: «Потому что иначе бы меня не выпустили».
0: «Откуда?»
5: «Из места, где на окнах решетки».
0: «Я сидел».
4: «И тебя отпустили?» «Почему?»
5: «Из-за эпидемии. Я везу сыворотку Хавкиным».
4: «Ты черт Таннер».
5: «Что?»
4: «Твоя фамилия Таннер, да?»
5: «Допустим. Откуда ты знаешь?»
4: «Я слышала о тебе. Все думали, что ты погиб во время большого рейда».
5: «Ошибались».
4: «На что это было похоже?»
5: «Понятия не имею. Я уже носил полосатый костюм, поэтому и жив остался».
4: «Зачем ты меня подобрал?» Не хотел смотреть, как загибается девушка.
6: Спасибо. У тебя найдется поесть?
4: Еда там, он показал на холодильник. Как тебя зовут?
6: Корни. А полностью Корнелия.
4: Хорошо, Корни. Когда поешь, расскажешь мне о дороге впереди. Она с жадностью набросилась на еду.
6: Здесь куча всяких банд, так что приготовься.
4: Готов, отозвался Тандер.
6: Эти экраны показывают во всех направлениях?
4: Угу.
6: Дороги тут, в общем, нормальные. Скоро будет одна большая воронка, а за ней пара маленьких вулканов.
4: Понял.
6: Больше беспокоиться не о чем, кроме регентов, дьяволов, королей и любовников.
4: Таннер кивнул. Много у них народу?
6: Точно не знаю, но больше всех у королей. Сотни две.
4: Твои как звались?
6: Жеребцы.
4: Что ты теперь собираешься делать?
6: Что скажешь?
4: Хорошо, Корни. Я высажу тебя где захочешь. А может, поехать со мной в город?
6: Решай, черт.
4: Куда ты, туда и я.
0: Голос у нее был хрипловатый, слова она произносила медленно, с ленцой. Штаны из грубой материи не скрывали длинных ног и тяжелых тугих бедер. Таннер облизал губы и перевел взгляд на экран. Поддержать ее немного. Внезапно дорога стала мокрой. На ней появились сотни рыб, и каждую секунду падали новые. Сверху раздались оглушительные раскаты, на севере разлилось голубое сияние. Машина оказалась в воде. Поток бил в капот и крышу, тушил экраны. Небо вновь почернело и родило тоскливый, душераздирающий вой. Вскоре ливень ослаб, но завывания продолжались. Через 15 минут они перешли в рев. Девушка смотрела на экраны, изредка бросая взгляды на Таннера.
4: «Что ты собираешься делать?» – наконец спросила она.
6: «Уйти, если смогу».
4: «Впереди, насколько видно, тьма. Вряд ли тебе это удастся».
6: «Я тоже так думаю, но что остается?»
4: «Укрыться?»
6: «Если знаешь, где, покажи».
4: «Есть одно местечко, мост, под который надо заехать».
6: «Годится. Свистни, когда его заметишь». Она стянула ботинки и потерла ноги. Таннер предложил ей сигарету. «Эй, Корни, я сейчас сообразил, справа от тебя аптечка». «Да, это. Там наверняка найдется какая-нибудь мазь. Лицо-то горит, наверное».
0: Корни достала тюбик, выдавила немного мази и втерла в кожу щек. Она чуть улыбнулась и положила тюбик на место.
4: «Ну, полегче».
6: «Да, спасибо».
0: Стали падать камни, голубое сияние ширилось, небо просветлело и запульсировало.
4: Что-то в последнее время бури участились.
6: «Я слышала, будто ветры успокаиваются, мол, небо очищает себя».
4: «Хорошо бы», — заметил Таннер.
0: «Когда мы увидим его таким, как оно выглядело раньше, синим и с облаками».
6: «Знаешь, что такое облака? Такие беловатые рыхлые штуки, которые плавают в небе. От них, кроме дождя, ничего не бывает».
4: «Да, знаю».
0: «Видел их когда-нибудь в Л.А.?»
4: «Нет».
0: Поднялся туман, и Таннер был вынужден снизить скорость. По краям извивающихся, как змеи, темных полос появились желтые подтеки. По машине загромыхал камнепад.
6: «Нам каюк», — прошептала Корни.
4: «Черт из два! Этот гроб рассчитан на не такое! Что там впереди?»
6: «Мост!» — воскликнула она, подавшись вперед. «Вот он! Сворачивай с дороги налево и спускайся вниз! Там пересохшая река!»
0: Начали срываться молнии, загорелось дерево, вместе с низвергающимися потоками воды продолжала падать рыба. Машина медленно сползла по жиже. Достигнув русла реки, Таннер повернул направо и въехал под мост. Полыхали молнии, в небе кружили каруселью вихри и постоянно гремело. Мост гудел от ударов камней.
4: «Здесь мы в безопасности», — сказал Таннер и вырубил двигатель.
6: «Дверцы заперты?» Они запираются автоматически. Таннер выключил фары и зажег внутренний свет.
7: Хотел бы я угостить тебя чем-нибудь покрепче.
6: Ничего, я с удовольствием выпью кофе.
7: Сейчас сделаем.
6: Он сполоснул кофейник, наполнил его водой и поставил греться.

0: Они сидели и курили, а вокруг бушевала непогода.
1: Знаешь, приятно так сидеть в тепле и уюте, словно крыса в норе, в то время как снаружи творится черт знает что. Только послушай, как молотит. А нам плевать.
0: Ну, согласилась она. Чем ты думаешь заняться, когда доберешься до Бостона?
1: Понятия не имею. Может, найду работу, поднакоплю деньжат и открою гараж.
0: Здорово! Сам, наверное, будешь много ездить.
1: Спрашиваешь. В городе-то, конечно, банд нет.
0: Нет, все по дорогам.
1: Так и думал. Может быть, наберу свою. Он потянулся к ней и крепко сжал ее руку.
0: Я смогу угостить тебя кое-чем покрепче.
1: Она достала из правого кармана фляжку, отвинтила колпачок и протянула Таннеру. Держи. Он сделал глоток, поперхнулся и на секунду застыл.
2: Блеск! Ты женщина с большими скрытыми способностями и все такое. Спасибо.
0: Ерунда.
1: Корни тоже сделала глоток и поставила флягу между ними.
0: Таннер прикурил две сигареты и протянул одну девушке. Я бы хотел ехать с тобой до самого конца. Мои все полегли, и мне больше не с кем гонять. А ты там станешь большим человеком. Может, оставишь меня при себе хоть на время?
1: Посмотрим. А какая ты?
0: Что надо?
1: Могу даже растереть плечи, если они у тебя ноют.
3: Еще как ноют.
0: Так я и думала.
1: Нагнись.
0: Он наклонился к ней, и она начала тереть его плечи. Руки у нее были твердые и сильные.
1: У тебя здорово получается.
0: Спасибо.
1: Таннер выпрямился, прогнулся назад, затем подхватил фляжку и снова приложился.
0: Корни чуть пригубило.
1: Вокруг них бесновались адские фурии, но мост стойко держал оборону. Таннер погасил свет.
0: «Давай», — сказал он и притянул девушку к себе. Она не сопротивлялась, и он нащупал пряжку ремня. Потом наступила очередь пуговиц. Через некоторое время Таннер разложил сиденье.
1: «Ты не прогонишь меня?» — спросила она.
0: «Нет. Я помогу тебе. Я сделаю все, что ты скажешь, чтобы добраться до Бостона».
1: «Отлично.
0: В конце концов, нам без Бостона жизни нет.
1: Еще бы».
0: Потом слова стали не...

0: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it.
1: Таннер разлепил глаза. Наступило утро, буря утихла. Корнелия не проснулась, даже когда он слазил в задний отсек, завел двигатель и повел машину под густо поросшему травой склону холма. Небо опять просветлело. Дорога была усеяна хламом. Таннер вел машину на бледное солнце. Наконец Корнелия зашевелилась. «Ух», – протянула она. «Во-во», – согласился Таннер. Неожиданно дневной свет померк, и вверху образовалась гигантская черная полоса, прорезавшая небо прямой автострадой. Они медленно ехали по лесистой долине. Накрапывал дождь. Девушка вернулась из заднего отсека и занималась завтраком, когда Таннер разглядел сзади точку, почти слившуюся с горизонтом. Он дал полное увеличение и попытался уйти от того, что увидел. Корнелия подняла взгляд. «Мотоциклы, мотоциклы, мотоциклы!» «Твои люди!»
2: «Нет, моих больше не осталось!»
1: «Паршиво!» – пробормотал Таннер и вжал акселератор в пол. Он надеялся только на бурю. Машина с визгом вошла в поворот и начала подниматься на очередной холм. Мотоциклы приближались. Таннер убрал увеличение, но экраны все равно не смогли скрыть числа преследователей.
2: «Наверное, короли», — сказала Корни. «Только у них столько народу».
1: «Паршиво».
2: «Для них или для нас?» — она улыбнулась. «Я бы хотела посмотреть, как ты орудуешь этой штукой».
1: «Похоже, тебе предоставится такая возможность. Они гонят, как бешеные». Дождь утих, но туман густел. Таннер видел фары в четверти мили сзади и насчитал от сотни до 150 мотоциклистов. «Далеко до Бостона?»
2: «Миль 90».
1: «Плохо, что они преследуют нас, а не мчатся навстречу», — проговорил Таннер и навел на задний экран перекрестие прицела.
2: «Это что?» — поинтересовалась Корнелия.
1: «Крест. Я собираюсь их распять». Она улыбнулась и порывисто сжала его руку.
2: «Можно мне помочь? Ненавижу этих ублюдков».
1: «Чуть погодя», — отозвался Таннер. «Чуть погодя, уверен». Он потянулся назад, достал 6 ручных гранат, повесил их на свой широкий черный пояс и засунул туда же револьвер. Девушке он протянул винтовку. «Умеешь обращаться?»
2: «Да», — немедленно ответила она.
1: «Хорошо». Таннер не отрывал взгляда от пляшущих на экране огней.
2: «Какого черта тянет эта буря?» – пробормотал он, когда огни сместились ближе и в тумане стали вырисовываться очертания мотоциклистов.
1: Когда они приблизились на сотню ярдов, Таннер швырнул первую гранату. Она взмыла в сером воздухе и через 5 секунд взорвалась с грохотом и вспышкой. Таннер начал бить из пулеметов, вводя прицелом из стороны в сторону. Затем он пустил еще одну гранату.
2: «Ты их остановил?»
1: «На время. Огни еще видны, но уже подальше». Через несколько минут они достигли вершины холма. Туман там разошелся, и сверху проглядывало темное небо. Потом они вновь устремились вниз, и справа поднялась стена из камня, глины и грязи. Спускаясь, Таннер внимательно разглядывал ее. Когда дорога выровнялась, и машина съехала на самую низкую точку, он включил фары на полную яркость и стал выискивать участок, где бы стена отстояла подальше от дороги. Сзади выплеснулось море надвигающихся огней. Таннер нашел достаточно широкое место, резко развернулся, так что его занесло, и встал лицом к преследователям. Теперь стена была слева. Он поднял ракеты, пустил одну, поднял на 5 градусов, пустил две, поднял еще на 5 градусов и пустил три. Потом сбросил на 15 градусов вниз и дал еще одну. Туман вспыхнул, раздался грохот катящихся камней. Земля дрожала, начался обвал. Таннер вывернул руль вправо, отводя машину назад, и пустил две ракеты прямо перед собой. Теперь с туманом смешалась пыль. Почва продолжала трястись. Он развернулся и вновь поехал вперед. «Надеюсь, это их остановит». Он зажег две сигареты и протянул одну Корнелии. Через 5 минут они поднялись на пригорок. Летевший ветер разогнал туман, и тогда сзади опять появились огни. Полезла вверх радиоактивность. Таннер внимательно осмотрелся и заметил вдали кратер. «Вот он!» – раздался голос девушки. «Здесь с дороги надо сходить. Держись правее». «Понял». Сзади послышались выстрелы, первые за весь день. Он навел прицел, но стрелять не стал. Расстояние было слишком велико. «Ты прорядил их наполовину», — сказала Корнелия. «Даже больше. И все же это крепкие ребята».
2: «Вижу».
1: Машина вспарывала туман. Таннер пересчитал оставшиеся гранаты. Гранаты кончались. Он свернул вправо, когда автомобиль запрыгал на выбоинах в бетоне. Радиоактивность повышалась. Кратер был примерно в 1000 ярдов левее. Дождь все усиливался. Сзади из мглы выплыли огни. Таннер прицелился в самый яркий и выстрелил. И тот потух. «Еще парочка», — заметил Таннер. Однако теперь сзади послышались выстрелы. Он взялся за правосторонние пулеметы, и на экране появилось перекрестие прицела. Когда там выросли 3 мотоциклиста, пытающихся обойти его с фланга, он открыл огонь и уложил их. Сзади опять поднялась стрельба, но он не отвечал, переключив все внимание на дорогу. «Их 29», — сообщила Корни. Таннер на бешеной скорости вел машину и сосредоточенно курил. Через 5 минут его обошли с флангов. Он не стрелял, экономя патроны и подпуская их ближе. И лишь тогда, когда они почти совсем сомкнулись, он навел пулемет и обстрелял каждый огонь в пределах досягаемости, одновременно вжимая акселератор. «Уложил 6-ых», — сказала Корнелия, но Таннер слушал доносящуюся стрельбу. Он швырнул назад гранату, а когда попытался бросить вторую, замок только клацнул. Теперь он стрелял лишь по отдельным целям и только когда был совершенно уверен в попадании. Вскоре впереди показалась дорога.
3: «Держись параллельно», — посоветовала Корнелия. «Тут укатано, по дороге нельзя ехать еще с милю».
1: Пули рикошетили от бронированного корпуса машины. Таннер не ответил. Он несся вдоль зарослей кустарника и деревьев, полускрытых цепким туманом, а дождь все усиливался. Когда они выскочили на шоссе, он бросил взгляд на огни и спросил, сколько теперь?
3: «Около 20. Как у нас дела?»
1: «Меня беспокоят шины. Если попадет пуля, они не выдержат, и еще шальной выстрел может разбить глаз.
2: Кроме этого, нам бояться нечего. Даже если они остановят машину, нас еще надо извлечь».
1: Мотоциклисты приближались. Были видны оранжевые вспышки и доносились звуки выстрелов.
2: «Держись!» – процедил Таннер и ударил по тормозам.
1: Автомобиль завертелся и пошел юзом по мокрому асфальту. Огни внезапно оказались совсем рядом, и Таннер пустил назад струю пламени. Мотоциклисты шарахнулись в стороны, и он врубил боковые огнеметы. Потом он снял ногу с тормоза и вдавил акселератор, даже не задержавшись, чтобы оценить свою работу. Машина рванулась вперед, и Таннер услышал смех Корнелии.
2: «О, боже, как ты их кладешь! Ты кладешь всю их проклятую банду!»
1: «Невелика радость», — процедил он. «Огни есть?»
3: «Нет».
1: Затем через несколько секунд.
3: «3».
1: Потом.
3: «7». И, наконец, 13. Таннер сжал зубы. Проклятие. Кончается. Что кончается? Все. Удача, топливо, патроны. Пожалуй, тебе лучше было остаться там, где я тебя подобрал. Нет, отрезала она. Я с тобой. До конца.
1: Значит, ты чокнутая, сказал Таннер. Я еще цел. Когда меня ранят, будет совсем другая музыка.
3: Ну что ж, произнесла она. Увидишь, как я запою.
1: Он положил руку ей на бедро. Хорошо, Корни. Держись, мы еще повоюем.
3: Таннер потянулся за сигаретой, обнаружил, что пачка пуста, и выругался. Она открыла свежую пачку и прикурила ему сигарету.
1: Туман стал рассеиваться.
3: К тому времени, как он докурил, видимость намного улучшилась. Ясно различались прижавшиеся к мотоциклам фигурки. Они ехали следом, но догнать не пытались.
1: «Если они просто хотят составить нам компанию, я не возражаю», — заметил Таннер.
3: Но потом раздались выстрелы и послышался свист вырывающегося из шины воздуха.

0: медленно поехал на шести колесах. Мы безоружны, Корни. Что ж, им пришлось еще хуже. Да. На заднем экране показались пять выехавших на дорогу мотоциклистов. Они держались на порядочном расстоянии, но не отставали. Таннер попробовал выйти в связь по рации, но ответа не получил. Он резко остановился, мотоциклисты тоже остановились далеко-далеко позади. По крайней мере, они нас боятся. Считают, что у нас еще есть зубы. «Есть», — уверенно сказала она. «Да, но не те, что они думают. Еще получше». «Приятно иметь дело с оптимистом», — проговорил Таннер и медленно тронулся с места. Мотоциклисты двинулись вслед, держась в отдалении. Таннер следил за ними по экранам и тихо ругался. Через некоторое время они стали приближаться. Двигатель ревел на полной мощности, но пять мотоциклистов нагоняли. Подъехав вплотную, они стали стрелять. Несколько пуль срикошетило, а потом Таннер услышал, как полетела еще одна шина. Он снова остановился. Мотоциклисты держались сзади в недосягаемости огнеметов. Таннер чертыхнулся и поехал дальше. Машину водило из стороны в сторону и кренило вправо. На обочине стоял врезавшийся в дерево грузовик. Все стекла разбиты, колеса сняты. На водительском месте скрючился над рулем скелет. Вокруг скользили клочья тумана. Солнце померкло. Темная полоса в небе расширилась и начала извергать дождь с пылью и мелкими камнями. «Хорошо», — подумал Таннер, когда в крышу забарабанило, — «хоть бы посильнее». И его желание исполнилось. Земля задрожала, северный небосклон озарился голубым сиянием, в грохоте выделился рев и с оглушающим треском справа упал в валун. «Надеюсь, следующий свалится на наших дружков». Впереди показалось оранжевое свечение. Подсознательно Таннер заметил его еще пару минут назад, но только сейчас обратил внимание. «Вулкан!» — воскликнула Корни. «Значит, нам осталось миль 70, не больше!» Теперь трудно было сказать, продолжалась ли стрельба. Раздающаяся со всех сторон канонада могла заглушить любые выстрелы, а падающий гравий бил похлеще рикошетирующих пуль. Пять фар упорно держались сзади. Таннер достал «Магнум» из бокового кармашка коробку патронов к нему и протянул девушке. «Держи, патроны в карман». Вдруг от пяти огней сзади осталось четыре, остальные сбавили скорость, потускнели. «Надеюсь, несчастный случай», — вслух подумал Таннер. Показалась гора, усеченный конус, истекающий огнем. Они покинули дорогу и съехали влево на хорошо наезженную колею. Пока они объезжали вулкан, на это ушло минут 20, появились их преследователи и стали медленно приближаться. Таннер вернулся на дорогу и погнал по дрожащей земле. В небе блуждали зеленые огни, вокруг падали тяжелые и бесформенные глыбы. Машину вело в сторону, она с трудом поддавалась управлению. Скорость не поднималась выше 40 миль в час. Из радио доносился только треск. Таннер миновал крутой поворот, остановился, потушил весь свет, вытащил чеку из гранаты и стал ждать. Когда на экране появились огни, он распахнул дверцу, выпрыгнул и швырнул гранату сквозь завесу дождя. Когда раздался взрыв и на экране возникла вспышка, он был уже за рулем и вел машину. Девушка истерически засмеялась.
1: «Ты накрыл их! Черт! Ты их накрыл!»
0: Таннер приложился к фляге, и Корни допила то, что осталось. Они закурили. По разбитой скользкой дороге машина поднялась на пригорок и покатила вниз. Чем дальше они спускались, тем гуще становился туман. Из мглы возник свет, и Таннер приготовил огнеметы. Однако это был просто грузовик, мирно ехавший навстречу. В следующие полчаса им повстречалось еще два. Снова заполыхали молнии и начали падать камни размером с кулак. Таннер

0: свернул с дороги и въехал в рощу под кроны высоких деревьев. Небо совершенно потемнело, стало черным, как смоль, потеряв даже голубоватое свечение. Они ждали 3 часа, но буря не утихала. Один за другим погасли 4 обзорных экрана, а 5-й показывал только мрак под колесами. Последнее, что увидел Таннер, было громадное расщепленное дерево с надломанной верхушкой, раскачивавшейся из стороны в сторону и готовое вот-вот упасть. Несколько раз что-то с ужасающим треском раскалывалось над их головами, и машина тяжело содрогалась. Крыша в 3 местах глубоко прогнулась, освещение потускнело, затем опять вспыхнуло. Из радио теперь не раздавалось даже шума. «Плохо дело», — проговорил Таннер.
1: «Да.
0: У нас есть один шанс, если переживем бурю».
1: «Какой?»
0: «В багажнике 2 мотоцикла». Они откинули сиденье, курили и ждали. Через некоторое время погас свет. Ураган бушевал весь день и половину ночи. Они заснули внутри искалеченной машины, защитившей их от бури. Когда немного стихло, Таннер приоткрыл дверцу и выглянул наружу. «Подождем до утра», — сказал он. Корнелия потянула его за руку, и они опять заснули.

0: Глава 11. На рассвете Таннер прошлепал по грязи сквозь нападавшие ветки, камни и дохлую рыбу, открыл багажники и снял с креплений мотоциклы. Он проверил их и залил баки горючим. Потом пролез в машину и снял заднее сиденье, под которым лежал наглухо завинченный алюминиевый ящик, драгоценный груз. Таннер подхватил его и отнес к своему мотоциклу. «Здесь лекарство?» – спросил у Корни. Он кивнул. «Уж не знаю, как оно хранится, может, даже охлаждается, но ящик не очень тяжелый, его можно поставить на мотоцикл сзади. Возьми в одном из отделений ремни, и где-то там бумага, моя амнистия. Большой плотный конверт». Она все достала и помогла укрепить ящик на мотоцикле. «Придется ехать медленно», — сказал Таннер, когда они выкатили машины на дорогу. Он закинул за плечо винтовку, натянул перчатки и завел мотор. Она сделала то же самое, и они бок о бок поехали по шоссе. Примерно через час навстречу прошли две машины. Сидевшие сзади дети прильнули к окнам и проводили мотоциклистов взглядами. У водителя второй машины под мышкой висела кобура. В розовом небе за решеткой, угрожающе мрачных полос, поднималось серебряное солнце. Оно было тусклым, но Таннер все равно надвинул на глаза защитные очки. У подножия холмов лежал туман. Воздух был влажным и прохладным. Дорога стала заметно лучше. Таннер ехал, погрузившись в мысли о Бостоне. Около полудня сквозь шум моторов донесся выстрел. Сперва Таннер решил, что ему послышалось, но выстрел повторился. Корни вскрикнула, свернула с дороги и врезалась в булыжник. Таннер инстинктивно пригнул голову, резко затормозил, съехал на обочину, прислонил мотоцикл к дереву и бросился на землю. Он стянул с правой руки перчатку и сполз в канаву. Оттуда была видна Корни. Она лежала без движения, и на груди была кровь. Стреляли откуда-то из-за холма, и ему показалось, что он заметил ствол ружья. Таннер снял с плеча винтовку, выстрелил и сразу же отполз влево. Ответная пуля взметнула пыль у его головы, и он, извиваясь, как червяк, прополз футов 15 к груди камней. Там, свернувшись калачиком, Таннер выдернул чеку, резко подпрыгнул и швырнул гранату. Он упал на землю одновременно с выстрелом и приготовил вторую гранату. Грохот, вспышка, вокруг стали падать комья грязи. Таннер вскочил, бросил вторую гранату и побежал вперед, держа винтовку наготове. Это было лишним. От стрелявшего остались только лохмотья одежды. Таннер вернулся к Корнелии. Она не дышала и сердце не билось. Он руками разрыл глубже канаву, из которой отстреливался, опустил туда тело, закидал грязью и вкатил на могилу ее мотоцикл. Потом достал нож и на передке машины выцарапал. Ее звали Корнелия. Я не знаю, сколько ей лет, откуда она родом и как ее фамилия, но она была подругой черта Таннера, и я люблю ее. Он завел свой мотоцикл и поехал. До Бостона оставалось около 30 миль. Глава 12. Через некоторое время сзади послышался шум мотора. С боковой грунтовой дороги на шоссе выскочил Харли, и уйти от него с таким грузом было невозможно. Таннер не увеличил скорость и позволил себя догнать. Вскоре с ним поравнялся высокий худой человек с огненно-рыжей бородой. Он улыбнулся, снял с руля правую руку и махнул в сторону обочины. Таннер затормозил и остановился.
1: «Куда спешишь, парень?» – спросил рыжебородый.
0: «В Бостон».
1: «Что у тебя в ящике?»
0: «Так, средства всякие».
1: «Травка?»
0: Брови мужчины полезли вверх, и губы вновь растянулись в улыбке. «Средства от болезни в Бостоне». В руке рыжебородого появился пистолет. «Слазь с мотоцикла». Таннер повиновался. Рыжебородый поднял руку, и из кустов на обочину вышел человек.
1: Откати машину этого типа дальше по шоссе ярдов на 200 и поставь посередине. Потом вернись на место.
0: В чем дело?
1: Как тебя звать, будто не слыша, потребовал Рыжебородый.
0: Черт.
1: Черт Таннер. Катись ты к черту!
0: Таннер пожал плечами, стянул правую перчатку и показал татуировку.
1: «Не верю», — сказал Рыжебородый, глядя на татуировку.
0: «Как знаешь».
1: «Заткнись!» —
0: взревел Рыжебородый и снова поднял левую руку. В зарослях кустарника появилось какое-то движение. Человек 20 или 30 выкатили свои мотоциклы и выстроились по обеим сторонам дороги.
1: «Меня зовут Большой Брат», — заявил Рыжебородый.
0: «Рад познакомиться».
1: «Знаешь, что тебе сейчас надо делать?»
0: «Могу догадаться».
1: «Пойдешь к своему мотоциклу и попробуешь его забрать».
0: Таннер улыбнулся. «Это будет трудно?»
1: «Плевое дело! Только сперва отдай винтовку».
0: Большой брат поднял руку, и вдоль дороги один за другим затрахтели мотоциклы. «Шагай!» «Ты думаешь, я псих?»
1: «Нет! Давай винтовку и топай!»
0: Снимая винтовку с плеча, Таннер продолжил движение и ударил прикладом под рыжую бороду. Потом бросил винтовку, сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и швырнул ее влево. Она не успела еще взорваться, как он выхватил вторую и бросил направо. Мотоциклисты двинулись к нему. Таннер упал и выставил перед собой винтовку. Одновременно раздался первый взрыв. Когда раздался второй, Таннер уже стрелял. Он уложил троих, затем поднялся и стал пятиться, стреляя с бедра. Патроны кончились, перезаряжать было некогда. Таннер успел трижды выстрелить из револьвера, прежде чем его свалили ударом цепи по голове. Он очнулся от рева моторов. Вокруг кружили два мотоциклиста, один из них был Большой Брат. На дороге валялись тела. Едва Таннер поднялся, как его сшибли колесом. Он пополз вправо и застонал от боли. По пальцам проехали шины, затем последовал удар цепью по рукам. Он заметил камень, подождал, когда мотоцикл снова приблизится, и, вскочив на ноги, бросил свое тело на подъехавшего врага. Его поднятая правая рука, зажавшая камень, опустилась один раз. При этом Таннера протащило по дороге, а когда он упал, на него наехал второй мотоцикл. Боль пронзила, невыносимая боль. Словно разом сломались все кости. И все же, сделав адское усилие, Таннер протянул руку и ухватился за подпорку мотоцикла. Его проволокло футов 10, прежде чем он вытащил из ботинка кинжал. Он ударил вверх, и тонкий лист металла поддался. Потом его пальцы разжались, он упал на бетон и почувствовал запах бензина. Рука нырнула в карман куртки и извлекла зажигалку. В 20 футах впереди Большой Брат разворачивался. Из пробитого бензобака на дороге текло горючее. Таннер приготовил зажигалку с колпачком в виде черепа и крылышками по бокам. Палец крутанул колесико, посыпались искры, загорелся фитиль. Таннер поднес его к луже бензина, и вспыхнувшее пламя прочертило на бетоне огненный след. Большой Брат закончил разворот и, пригнувшись к рулю, уже помчался на Таннера. Когда он увидел, что произошло, его глаза расширились, и ухмылка мгновенно слетела с лица. Он попытался спрыгнуть с мотоцикла, но было поздно. Бензобак под ним взорвался, и Большой Брат рухнул на землю с куском железа в голове. Таннера захлестнул огонь. Он слабо колотил руками, пытаясь погасить языки пламени. Тело было в крови, члены сковывала смертельная усталость. Он увидел свой мотоцикл, невредимо стоящий дальше на дороге, и пополз. Добравшись до мотоцикла, Таннер перекинул тело через сиденье и минут 10 лежал, свесившись, не в силах пошевелиться. Дважды его вырвало. Через час он сумел оседлать мотоцикл, но не проехал и полумили, как на него навалились дурнота и началось головокружение. Таннер съехал с дороги и последним усилием закатил мотоцикл в кусты. Затем, пошатываясь, упал на землю, и все погрузилось во тьму.

0: Глава 13. Первое, что он увидел, очнувшись, была засохшая корка крови на боку. Левая рука распухла и посинела, пальцы на ней вздулись и задеревенели. Когда Таннер попытался их согнуть, то чуть не закричал от боли. Голова раскалывалась, во рту стоял привкус бензина. Борода подгорела, правый глаз затек и почти не открывался. Таннер был таким усталым и разбитым, что долгое время лежал без движения и не в силах шевельнуться. «Корни!» – пробормотал он, и затем: «Черт побери!» В памяти вдруг всплыло все, что произошло, и перед глазами живо встали яркие картины. Таннер задрожал, и не только от сырого тумана. Влага пропитала брезентовые штаны, ноги замерзли. Тьма стояла кромешная. Вдали послышался шум проходящей машины. Таннер с трудом перевернулся на живот и положил голову на локоть. Мысленно он вернулся в свою тюремную камеру. Теперь она казалась почти раем. Потом он подумал о Денни. Ему должно быть сейчас тоже плохо. Таннер скривился от боли. У него самого, наверное, сломана пара ребер. Еще он подумал о чудовищных тварях Юго-Запада и о темноглазом Греге. Его мысли вернулись к Лос-Анджелесу и к побережью, к старой банде, к большому рейду. Все. С этим покончено навсегда. Потом мимо него прошла Корни, и на груди ее была кровь. Таннер яростно пожевал бороду и крепко зажмурил глаза. Они могли бы вместе добраться до Бостона. Сколько еще осталось? Таннер приподнялся и пополз вперед. Он полз, пока не почувствовал перед собой что-то твердое. Дерево. Таннер сел, привалился к нему спиной и дрожащей рукой полез в карман куртки. Из смятой пачки он вытащил сигарету, разгладил и вспомнил, что зажигалка осталась где-то на дороге. Таннер ощупал карманы и нашел отсыревший коробок. Третья спичка зажглась. Он глубоко затянулся, но неожиданно у него начался озноб. Его захлестнула волна лихорадки. Он судорожно закашлялся, расстегнул воротник и почувствовал во рту вкус крови. Все его оружие исчезло, кроме непосильно тяжелой гранаты на поясе. Наверху во тьме раздалось громыхание. После шестой затяжки сигарета выскользнула из пальцев и зашипела на влажном мхе. Голова Таннера упала на грудь, и все исчезло. Наверное, была буря. Он не помнил. Он очнулся, лежа на правом боку, спиной к дереву. Ветер унес туман, и в небе светило розовое полуденное солнце. Издалека доносилось щебетание птиц. Таннер выдавил ругательство и почувствовал, как пересохло горло. Страшно хотелось пить. Он подполз к мутной луже и утолил жажду. Немного отдохнув, он поднялся на ноги, добрел до спрятанного мотоцикла и там дрожащими руками зажег сигарету. Часы были разбиты, и Таннер понятия не имел, сколько сейчас времени. Когда он тронулся в путь, солнце уже скатывалось к горизонту. В ушах свистел ветер, как бы ограждая от непрошенных мыслей. Сзади к багажнику был надежно привязан груз. Таннеру представилось, как кто-то открывает ящик и находит там груду разбитых ампул. Он попеременно хохотал и ругался. Попадались встречные машины, но ни одна не ехала к городу. Дорога была в отличном состоянии. По сторонам стояли дома, но Таннер не останавливался. Больше он вообще не собирался останавливаться, если не остановит. Солнце опустилось еще ниже, и небо потемнело. Судя по дорожному указателю, до Бостона оставалось 18 миль. Через 10 минут Таннер зажег фару. Затем он поднялся на пригорок и перед тем, как начать спуск, немного притормозил. Далеко внизу сияли огни, и чуть слышно раздавался мерный колокольный звон. Бьющий в лицо ветер донес знакомый запах морской пыли. Солнце скрылось за холмом, и Таннер ехал в бесконечной тьме. Высоко в небе между двух черных полос появилась звездочка. Теперь огни мерцали и по сторонам, дома стояли теснее и придвинулись ближе к шоссе. Он уже почти на месте. Кому обратиться в городе? В Лос-Анджелесе ему этого не сказали. Улица была тиха и безлюдна. Таннер нажал на клаксон, и между зданиями покатилось гулкое эхо. В доме слева светился огонь. Таннер остановился, перешел улицу и заколотил в дверь. Один телефонный звонок, и дело сделано. Изнутри не раздавалось ни звука. Он толкнул дверь и обнаружил, что она заперта. Может быть, тут все умерли? Может быть, уже вообще никого не осталось в живых? Придется вламываться. Таннер сходил к мотоциклу за отверткой и вернулся к двери. Выстрел и звук двигателя он услышал одновременно. Таннер быстро повернулся и стал спиной к стене, сжав в руке гранату. «Стой!» — раздалось из мегафона на подъехавшей машине. «Стреляем без предупреждения!» Таннер покорно поднял руки на уровень головы. В машине было двое полицейских, и тот, кто сидел на месте пассажира, нацеливал в живот Таннера револьвер. «Ты арестован!» — объявил он. Водитель вылез из машины, обогнул ее спереди и медленно приблизился, позвякивая наручниками.
1: «Ну-ка, давай ручки!»
0: И Таннер протянул ему чеку от гранаты. Полицейский тупо уставился на нее, и в его глазах вспыхнул ужас. «У него бомба!» Таннер криво улыбнулся.
1: «Заткнитесь и слушайте. Или стреляйте, и тогда вместе отправимся на тот свет. Мне надо добраться до телефона. Ящик на багажнике мотоцикла полон сыворотки Хавкина. Я привез ее из Лос-Анджелеса».
2: «По долине на мотоцикле?»
1: «Моя машина сдохла на полпути от Олбани, как эти ребята, которые хотели меня остановить. А теперь заберите лекарство и доставьте его куда следует».
2: «Как вы себя чувствуете, мистер?»
1: «Мне не здоровится», — Таннер выдавил улыбку. «Пока держусь, но рука устала».
0: Он вытащил из куртки письмо и передал ему полицейскому с наручниками.
1: «Моя амнистия. Выдана Калифорнией на прошлой неделе».
0: Полицейский открыл конверт и вытащил бумагу.
2: «Похоже на правду», — произнес он. «Выходит, Брейди доехал?»
1: «Брейди мертв», — оборвал его Таннер. «Слушайте, мне плохо. Сделайте что-нибудь».
2: «О, Боже, держите ее крепко! Садитесь в машину. Сейчас мы только снимем ящик. Это одна минута. Потом подскочим к реке, а вы бросите ее туда. А пока держите ее изо всех сил».
0: Они отвязали ящик с лекарством и поставили на заднее сиденье. Правое переднее стекло опустили, и Таннер сел рядом с водителем, высунув руку наружу. Взревела сирена. Боль постепенно распространялась по всей руке до плеча. Как приятно было бы разжать пальцы.
1: «Где вы тут держите свою поганую реку?»
2: «Еще чуть-чуть, осталось совсем немного».
1: «Спешите», — выдавил Таннер.
2: «Заедем на мост и бросайте как можно дальше».
1: «Проклятье, у меня нет сил».
2: «Жми, Дерри!»
1: «Я жму, кретин, но мы же не на крыльях». «Дурно. Я, кажется, вырубаюсь».
0: Машина влетела на мост и с диким скрежетом остановилась. Таннер не успел открыть дверцу, как оба полицейских были уже около него. Он пошатнулся, и они подхватили его, подвели к ограждению.
1: «По-моему, я не...»
0: Он выпрямился, отвел руку назад и швырнул гранату. Далеко внизу раздался взрыв, и вода забурлила. Полицейские вздохнули, а Таннер хрипло рассмеялся.
1: «Со мной все в порядке. Я вас просто подкалывал».
2: «Ох ты!
0: Потом он упал, и в свете фонарей они увидели, как разлилась по его лицу мертвенная бледность.

Когда весной, в день открытия памятника черту Таннеру, заметили, что на постаменте выцарапаны непристойные слова, никто не догадался спросить у очевидного виновника, зачем он это сделал. А на следующий день было уже поздно, потому что он исчез из Бостона, не оставив своего адреса. Одну из украденных в тот день машин в городе никогда больше не видели. Бронзового Таннера на бронзовом Харлее почистили и вновь спрятали под покрывалом, дабы сохранить для грядущих поколений. Но ветер, гуляющий по городской площади, все равно заносит его грязью, и небеса выливают на него нечистоты.

0: Майкл Муркок. «Волшебница безмолвной цитадели». Памяти Ли Брекет. Глава первая. Шепот древней памяти.
1: «Это капитан Джон Макшарт, грабитель могил».
0: Шомберг уложил на стойку бара свое объемистое брюхо и протер вокруг него грязной тряпкой.
1: «Говорят, его мать была марсианской принцессой, ставшей потом шлюхой, а отец...»
0: Известный всему Лоу-Сити скупщик краденных древностей и владелец пользующегося дурной славой бара «20 кабистанов» причмокнул губами, похожими на куски сырой печени.
1: «Что ж, кроме Меркурия, ни один из миров их бы не принял. И эту парочку, и их мерзкое яйцо».
0: Он бросил взгляд в сторону двери и внезапно побледнел. На фоне безжалостного марсианского полудня он увидел силуэт человека. Тот явно размышлял, стоит ему зайти или же двинуться дальше. Приняв решение, он повернулся и прошел сквозь загораживающее вход слабое силовое поле. Потом снова остановился. То был крупный мускулистый мужчина, облаченный в скромную коричневую одежду, покрытую пятнами цвета охры. На его бедре висело странное древнее оружие причудливой формы, целиком из пластика и металла. Завсегдатаи этого заведения, битые жизнью космолетчики и торговцы криком, немедленно опознали и Беннинг, и его владельца. Говорили, что всего 4 человека в Солнечной системе когда-либо умели обращаться с этим оружием. Одним был легендарный Нордвест Смит. Вторым — Эрик Джон Старк, ныне блуждающий где-то в далеком космосе. Третьим — Думарес Тиранский, а четвертым — капитан Джон Макшарт. Любой другой, попытавшийся выстрелить из Беннинга, умирал весьма неприятной смертью. Иногда строптивцы просто исчезали, словно их всасывало в бездонную энергетическую батарею этого оружия. Поговаривали, что Смит за Беннинг отдал свою душу. Но душа Макшарда все еще находилась на месте, угадываясь по другую сторону его серых глаз. По давно обретенной привычке капитан Джон Макшарт постоял в дверях, пока его зрение не приспособилось к тусклому свету коптящей нафты. В его глазах постоянно тлел дикий огонек. Он напоминал поджарого и мускулистого вожака волчьей стаи, которого ни один человек так и не смог приручить. Хотя на всех планетах и в таинственных сферах межпланетного пространства многие пытались уничтожить в капитане Джонни Макшарде этого дикого зверя, он оставался столь же яростным и свободным, как и в те дни, когда еще мальчишкой бился за выживание на скалистых утесах и шлаковых склонах Меркурия, которые не прощают ошибок. А несовместимая кровь двух планет одарила его телом, способным выдержать жестокий климат третьей. У капитана Джона Макшарда имелась причина зайти в заведение Шомберга. Он вообще ничего не делал без причины. Он даже не ложился спать, не обдумав сперва своих действий. Этому он научился на Меркурии, где оказался сиротой, выживая в жутких пещерах этой планеты, яростно сражаясь за существование там, где ничего не росло, и где он и усыновившее его получеловеческое племя были самой лакомой добычей. Более любого другого землянина он познал старинные обычаи. Сладкие и опасные обычаи древних марсиан. Их потомки все еще обитали среди обветшалых и шепчущих холмов, останков великих горных хребтов Марса времен его могущества, когда морские короли правили планетой. Голубой, как бирюза, красный, как рубин, и зеленый, как изумрудный остров, породивший земных предков капитана Джона Макшарда, таких же крепких, таинственных и полных страсти к путешествиям, как этот пасынок меркурианских дебрей, в чьих жилах текла кровь Брайана Борху, Генри Тюдора и Чарльза Эдварда Стюарта. А кровь морских королей взывала к нему сквозь века и наполняла глубокой мудростью его марсианских предков. Эти давно умершие родственники воевали против норманнов и англосаксов, были рыцарями в армии Стюарта и маршалами в армии Наполеона. Они сражались за и против штандарта Рианнона как в мужском, так и в женском облике, выжили после сокрушительных магических ударов и вывели голодающие армии Баракеша на решающее сражение на полюсе Марса. Их рассказы, храбрость и безумная отвага перед лицом неминуемой смерти вошли в легенду. Разумеется, капитан Джон Макшарт ничего не знал об этих предках. И в его прошлом отыскалось бы еще немало загадок, но они его мало интересовали. Он обладал инстинктами любого разумного дикого животного и оставлял прошлое в прошлом. Кошачье любопытство. Вот что руководило им и сделало лучшим охотником-археологом пяти планет. Кое-кто вроде Шомберга называл его грабителем могил, но только за глаза. В обитаемой вселенной вряд ли нашелся бы музей, где не выставлялись бы с гордостью находки капитана Джона Макшарда. Поговаривали, что некоторые расы, создавшие эти артефакты, еще не были полностью вымершими, пока их не отыскал капитан. Его боялись все враги, те, кто еще остался жив. И не было в системе женщины, знавшей капитана, которая не вспоминала бы о нем. Назвать Макшарда одиночкой уже своего рода тавтология. Капитан был воплощением одиночества. Он напоминал скальный выступ в сердце пустыни, упорно сопротивляющийся всему, что могли наслать на него люди и природа. Он был цельным и закаленным, словно брусок стали. Только тот, кто испытал себя против всепланетной ярости Меркурия и выжил, мог знать, что значит быть Макшардом, доверяющим только Макшарду. Капитан был очень скуп в проявлениях любви. Но себе он уделял ее даже меньше, чем подвернувшемуся в переулке Бринту, раненой лучевой крысе или уличному мальчишке в лохмотьях, просившему милостыню под суровым марсианским солнцем, оборванцу, которому он бросил старинную серебряную монету, прежде чем войти в бар и взять свой обычный напиток, уже приготовленный Шомбергом. Голландец что-то забормотал, но капитан поднес к губам стакан с вихревой водой, повернулся к кабачику спиной и обозрел присутствующих. Те притворились, будто не заметили, как он вошел. Макшарт извлек из кармана дешевую сигару, сунул ее между зубов и принялся задумчиво жевать. Вскоре его невозмутимый взгляд упал на толстого купца в модной куртке из фальшивой кожи скоу и ярко-синих штанах, изображавшего живейший интерес к узору настоящей перед ним граненой бутыли. «Тебя зовут Морриконе?» Хотя голос капитана прозвучал не громче шепота, он легко перекрыл бормотание посетителей заведения, заставив их непроизвольно вздохнуть и облизнуть пересохшие губы. Макшарт тоже шевельнул губами, приоткрыв их ровно настолько, чтобы продемонстрировать белые заостренные зубы, после чего снова плотно сжал. Морриконе кивнул и искренне попытался улыбнуться. Потом забавно пожал плечами. Где-то раздался негромкий звук задетой струны штранга. «Ты хотел со мной встретиться», — сказал Макшарт и дернул головой в направлении грязного столика в углу, который неожиданно оказался свободным. Морриконе послушно побрел к столику и уселся за ним, наблюдая, как Макшарт берет свою бутылку и стакан и медленно подходит к нему, позвякивая чешуйками гата на старомодных сапогах. И вновь зазвучала струна штранга. Ее низкий звук создавал странные обертоны в разреженном воздухе Марса. Послышался вскрик, похожий на человеческий голос, растаял и сменился тишиной, ставшей почти осязаемой. «Так ты хотел меня видеть?» Капитан переместил нераскуренную сигару в другой угол рта. Его серые с желтовато-зелеными крапинками глаза буравили черные расширенные зрачки Морриконе. Толстый купец явно находился под воздействием какого-то мозгобоя. Нет такого наркотика, который нельзя купить у Шомберга. Здесь продается все, включая самого Шомберга. Купец захихикал, и характерный смех сразу выдал в нем крафера. Любители, истолченные в белый порошок коры, которую венерианские племена, живущие в кронах высоких деревьев, используют при дрессировке своих огромных птиц. Однако у венерианцев хватает ума не глотать этот порошок самим. Капитан отвернулся. Он не собирался зря тратить время на обдолбанного купца, пусть даже предпочитающего дорогую дурь. Но и Морриконе к этому моменту справился со страхом перед капитаном Макшардом. В помощи он нуждался больше, чем в наркотике. Впрочем, на капитана это почти не произвело впечатления. Он прекрасно знал, какой железной хваткой удерживает краф своих рабов. Поэтому он направился к двери. У самого выхода Морриконе заступил ему дорогу и едва не упал на колени, простирая руки к Макшарду, однако не осмеливаясь прикоснуться к капитану. Голос купца прозвучал негромко и с отчаянием. В нем ощущалась боль, которую капитан узнал.
2: «Пожалуйста».
0: Капитан шагнул в сторону, собираясь обойти купца и вернуться на залитую ярким солнцем улицу.
2: «Пожалуйста, капитан Макшарт! Умоляю, помогите!»
0: Плечи купца поникли, и он глухо добавил:
1: «Они схватили мою дочь. Теннет и ее похитили».
0: Макшарт помедлил, все еще глядя на улицу. Потом, шевельнув уголком рта, еле слышно произнес название одного из самых дешевых отелей в этом квартале. Никто в здравом уме не остановился бы в нем, если бы дорожил жизнью или своими конечностями. Даже на улицу, где располагался отель, заходили только безумцы или отчаявшиеся. «Я буду там через час». Капитан Джон Макшарт вышел из бара. Мальчишка, которому он дал серебряную монету, все еще стоял в вихрящейся марсианской пыли, что бесконечно струящимся красным приливом текла наподобие зловещей реки вдоль побежденной временем улицы. Паренек улыбнулся ему. Старые глаза, молодая кожа. Длинная тонкая ящерка вскарабкалась к нему на плечо и обвела цепким хвостом левое ухо. Паренек нежно коснулся ее.
3: «Вы хороший человек, мистер капитан Джон Макшарт».
0: Впервые за несколько месяцев капитан Джон Макшарт позволил себе еле заметно и иронично улыбнуться. Глава вторая. Похищена Теннетами. Капитан Джон Макшарт свернул с главной улицы почти сразу. Ему требовался совет, и он знал, где, скорее всего, сможет его получить. Надо навестить одного старика. Фра Энерген, хотя и не принадлежал к их расе, обладал властью над последними жрецами Мемигета, чей орден обнаружил, насколько богата планета сокровищами, сделанными руками людей. Они также были экспертами по Теннетам и древнему марсианскому пантеону. Покончив с этим делом, капитан Джон Макшарт зашагал обратно к отелю. Его путь пролегал через самые отвратительные и жалкие припортовые трущобы, которые ему доводилось видеть на всех планетах. Однако он ничем не выдал своих чувств. Капитан двигался легко и быстро, будто волк на охоте. Глаза его казались неподвижными, но замечали все. Вокруг него плавно покачивались в ослепительном свете высокие и покосившиеся жилые башни Лоу-Сити. Их тронутый ржавчиной металл и терракота сливались с ландшафтом, словно были творением природы, и стояли здесь всегда. Хотя и не столь старые, как само время, некоторые из этих зданий были древнее человеческой расы. К ним что-то пристраивали, потом ломали и снова что-то пристраивали. Однако когда-то эти башни были символом власти самых могущественных повелителей марсианских морей. Теперь они стали трущобами, крысиными норами для отребья с космических трасс, для полумарсиан, вроде самого капитана, для существ со странной смесью генов, которых не смог бы вообразить даже Брейгель. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой разреженной атмосфере запах Лоу-Сити ощущался за многие мили. А за городом, в цепочке небольших кратеров, названных полем Дианы, находилась станция «Старый Марс», первый когда-либо построенный землянами космопорт. Построенный задолго до того, как они начали открывать странные угасающие расы, ютящиеся вблизи своих городов и населяющие их подобно еле живым призракам, скорее порождение своих ментальных способностей, чем природы. Древние воспоминания, ставшие осязаемыми только за счет усилия воли. Тысячелетия назад в этих башнях умерли повелители морей, их супруги и дети. Умерли, ощутив надвигающуюся гибель расы, когда испарялась последняя вода, а красные ветры стирали с улиц орнаменты и красоту. Когда их прекрасные корабли стали множеством бесполезных монументов, некоторые выбрали самоубийство. Другие собрали свои семьи и отправились через только что образовавшиеся пустыни на поиски мифического океана, воды которого вырвутся из планетной коры.
3: Капитан Джон Макшарт знал, что всего на протяжении жизни одного поколения небольшой, но судоходный океан может быстро испариться, превратившись лишь в дымку под лучами восходящего солнца. А на его месте останутся медленно разваливающиеся корпуса кораблей, останки молов и причалов, бесконечные дюны в волнистой пустыне и заброшенные города, полные благородного достоинства и неописуемой красоты. И лишь обширные пыльные приливы вздымались и опадали, проносясь по дну мертвых морей планеты, исчерпавшей свои ресурсы. Даже воду на нее доставляли с Венеры, пока венерианцы не взвинтили цены настолько, что живительная влага стала по карману лишь Земле. Но и там теперь жилось едва ли лучше. Воины за воду превратили голубую планету в поле бесконечных схваток между нациями и племенами за исчезающие ручьи, реки и озера, которыми столь расточительно распоряжались, позволяя отправлять бесценный груз в космос и превращая земной рай в дьявольскую пустыню. А теперь и Земля не могла себе позволить венерианскую влагу. И на Венере вспыхнула кровавая гражданская война за контроль над тем, что осталось от ее торговли. Некоторое время Макшарт занимался контрабандой воды, вывозя ее из Нью-Малверна. Деньги, которые богачи с готовностью отдавали за маленькую бутылочку воды, были феноменальными. Но капитан испытал отвращение к этому занятию, когда однажды прошелся по печально известному району Вестминстер в Лондоне и увидел, как по улицам ходят матери, прижимая трупики умерших от жажды детей и молят дать денег на похороны малюток.
4: «Мистер капитан Джон Макшарт!»
3: Капитан знал, что мальчишка шел следом за ним до самого отеля. Не оборачиваясь, он сказал: «Пора бы тебе представиться, сынок». Парнишка смутился и опустил голову.
2: «Отец назвал меня Милтоном», — пробормотал он.
3: Тут капитан Джон Макшарт улыбнулся. Один раз. И стер улыбку, когда увидел лицо мальчишки. Над пареньком слишком часто насмехались, и улыбка означала для него опасность, вызывая недоверие и боязнь. «Выходит, твоим отцом был мистер Эллиот, правильно?»
5: Мальчишка сразу позабыл обо всех воображаемых оскорблениях.
6: «Вы его знали?»
3: «А как долго его знала твоя мать?»
6: «Ну, он летал на ионных кораблях, был отличным гитаристом и певцом, песни сочинял сам. И собирался встретиться с продюсером, когда вернется с Земли, заработав денег для свадьбы. Да вы и сами знаете эту историю».
3: Парнишка опустил глаза.
6: «Но он так и не вернулся».
3: «Я не твой отец», — бросил капитан, вошел в отель и закрыл за собой дверь. Его восхищали трюки, которые нынче пускали в ход уличные мальчишки. Но его такими сказками не одурачишь. Зато он видел, как шестилетние мастера выманивали последний уранский бах у сурового китобоя с Нового Нантакета, только что закончившего речь о необходимости постройки новых исправительных тюрем. Через несколько минут явился Морриконе. Капитан Джон Макшарт понял, что это он по короткому нерешительному стуку. «Открыто», — отозвался он. В этом отеле не имело никакого смысла запирать дверь. Повернутый в замке ключ возвещал о том, что у постояльца есть нечто ценное, стоящее кражи. Возможно, всего лишь его тело.
5: Морриконе трясся от ужаса. Его пугал и этот район, и сам капитан, но еще больше его страшило нечто иное. То, что Теннеты могут сделать с его дочерью.
3: Капитан не любил Теннетов, и ему не требовалось серьезного повода для того, чтобы увеличить их численность в аду. Безвкусно разодетый старик прошаркал в комнату. Капитан закрыл за ним дверь.
7: «О Теннетах можете не распространяться», — предупредил он. «Я все знаю и о них, и об их нравах. Расскажите, когда они похитили вашу дочь и куда ее увезли?»
2: «За старые гробницы. Это добрых 50 или 60 миль отсюда. За желтым каналом. Я заплатил полукровке, чтобы тот проследил за ними, но он свернул с полдороги. Сказал, что след ведет дальше, но он больше не сделает ни шагу. Другие тоже отказались наотрез, а они не пойдут за Теннетами в горы Ахраниах. А потом я услышал, что вы недавно вернулись с Земли».
3: Он сделал попытку завязать обычный светский разговор, но в его глазах все еще таилось безумие.
6: Как там жизнь сейчас?
7: Значит, они направились в горы Ахрониах. Когда? Спросил Макшарт.
6: 2 дня назад.
7: Капитан отвернулся и пожал плечами.
6: Знаю, знаю, торопливо заговорил купец. Но это не было обычным похищением. Они не собирались съесть ее или тешиться с ней.
7: Его кожа покрылась мурашками.
6: Они очень старались не оставить на ней отметин, боялись поцарапать, словно похитили для кого-то другого. Может, крупного работорговца? Зато со мной они не церемонились.
7: Он продемонстрировал искривленный обрубок обожженной плоти, некогда бывшей предплечьем. Макшарт лишь тяжело вздохнул и принялся стаскивать сапоги. Сколько?
6: Сколько угодно и что угодно.
7: Вы будете должны мне 1 000 000 динов, если я верну ее живой. Но за ее рассудок я не отвечаю.
6: Вы получите деньги. Обещаю. Ее зовут Мерседес. Она нежная и порядочная. Ее появление на свет — единственное доброе дело, к которому я причастен. Она гостила у меня на каникулах. Мы с ее матерью...
7: Капитан шагнул к дощатой кровати. Утром принесете 1/2. И дайте мне немного времени, чтобы поместить деньги в надежное место. Потом я отправлюсь на поиски, но не раньше. Когда Морриконе ушел, и его шаркающие шаги растаяли в уличном шуме, капитан Джон Макшарт расхохотался. Такой смех вам не захотелось бы услышать снова.

Глава третья. Земля необетованная. Горы Ахрониах сформировались, когда несколько миллионов лет назад в планету врезался огромный астероид, но окружающие их просторные луга, пересеченные реками, так никогда и не были заселены соплеменниками капитана. Здесь все оказалось совсем не таким, как выглядело. Поселенцы появились в этих местах в ранние годы освоения Марса, привлеченные водой и травой. Немногие протянули месяц, не говоря уже о сезоне. Вода и трава появились на Марсе благодаря терропланировщику Блейку. Он посвятил этой работе всю свою жизнь, скрещивая и скрещивая один набор несовместимых генов с другим, пока не получил нечто вроде травы и воды, способные выживать, а возможно и процветать в засушливом климате Марса. Он создал что-то вроде жидкой водоросли и разновидности лишайника, но с таким числом генетических модификаций, что их математическая родословная заполнила целую книгу. Установленные Блейком огромные генераторы воздуха изменили марсианскую атмосферу и насытили ее достаточным количеством кислорода, чтобы земляне могли дышать. Он намеревался преобразовать Марс в те обильные сельскохозяйственные угодья, которые постепенно превращались в пыль на Земле. Некоторые полагали, что он слишком вознесся и считает себя чуть ли не богом. Он спланировал город, назвав его Новым Иерусалимом, и спроектировал его здания, парки, реки и декоративные озера. Возделал экспериментальные поля, привез первых пионеров-добровольцев и снабдил их созданными им же семенами и специальными удобрениями. Но под открытыми, незащищенными небесами Марса солнечный свет сотворил нечто такое, чего никогда не происходило в лаборатории. Созданный Блейком Эдем стал хуже чистилища. Его зеленые растения и змеющиеся фонтаны начали выказывать подобие разумности. Вкус к определенным питательным веществам, средства их обнаружения и способы обработки для перевода в съедобное состояние. Проще всего эти питательные вещества оказалось добывать из тел землян. Пищу можно было заманивать тем же способом, каким анемон привлекает свою добычу. Жертва видела свежую воду, зеленую траву и с радостью бросалась в голодные побеги и ненасытную жидкость, которые с такой же радостью ее переваривали. И поэтому дети погибали на глазах у отцов, растения убивали и поглощали их за несколько секунд, а женщины видели, как их трудолюбивые мужья умирали и становились пищей. Первые 7 семей поселенцев, доставленных Блейком, продержались год. Были и другие, кто привозил кое-какие средства для уничтожения так называемого райского вируса, бросая вызов голодной траве и жидкости, планируя одолеть и приручить их. Но и они один за другим становились пищей для тех, кто должен был кормить их. Имелись и способы выживания в раю. Капитан Джон Макшарт испробовал их. Некоторое время он занимался поиском оставшихся от поселенцев вещей, писем, документов и редких драгоценностей. Он научился тому, как жить в раю, во всяком случае, недолго. И продолжал поднимать свои цены, пока они не стали слишком высоки даже для избранных. Тогда он бросил это занятие. То был один из его способов борьбы со скукой. Но что он делал со всеми заработанными деньгами, не знал никто. На себя он их не тратил. Известно было лишь то, что капитан Джон Макшарт тратил крупные суммы на переделку и ремонт своего космического корабля, такого же неземного, как и его оружие. Корабль он нашел в поясе астероидов и объявил своей собственностью. Даже торговцы металлоломом не пожелали иметь дело с этой посудиной. Сам металл, из которого та была изготовлена, мог становиться ядовитым при одном прикосновении. Подобно оружию капитана, корабль не подпускал к себе чужаков.

Данжон Макшарт нанял полукровку, владельца Фанта, чтобы тот отвез его к границе рая и пообещал вспотевшему от волнения водителю, что заплатит ему стоимость Фанта, если тот подождет его возвращения и отвезет обратно в город. «И любого другого пассажира, которого я могу привезти с собой», — добавил он. Фантер был почти вне себя от страха. Он прекрасно знал, на что способна разумная зеленая трава, и слышал рассказы о том, как ручьи гнались за человеком полпути до Лоу-Сити, догоняли и поглощали на месте. Выпивали его. Никакое существо в здравом уме, будь то землянин или марсианин, не рискнуло бы нарваться на ужасы рая. Но опасна была не только сама местность. Тут обитали и теннеты. Их плоть для рая была противна на вкус, поэтому они спокойно пересекали его во всех направлениях круглый год, лишь время от времени выходя за пределы и совершая набеги на поселения людей. Они были уверены, никакой преследующий их отряд никогда не осмелится двинуться за ними в Конгрэш, подземный город теннетов, расположенный глубоко под центром Охранианского кратера, в сердце Охраниахских гор, где не росла трава и не текли ручьи.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Муркок. Волшебница безмолвной цитадели. Продолжение. Свои набеги теннеты завершали ради удовольствия. Чаще всего, когда им хотелось отведать деликатесов. А человеческая плоть настолько пришлась им по вкусу, что непреодолимое желание попробовать ее стало для них равносильно тяге к наркотику. Они были жестокими существами и находили удовольствие в мучениях своих пленников, особенно молодых женщин, не убивая их иногда по нескольку недель. Зато потом убийство становилось для них наслаждением. Как-то раз Шомберг сформулировал это достаточно четко. «Чем дольше пытка, тем слаще мясо». Капитан Джон Макшарт знал, у «Мерседес Марикон» есть шанс выжить. И надеялся, что когда найдет ее, она все еще захочет воспользоваться этим шансом. Марикон говорил о том, что теннеты не захотели уродовать ее, что похитили ее для кого-то. Ну кого? Капитан Джон Макшарт хотел выяснить это сам. Уже много лет никто не платил теннетам за молодых женщин и девушек. Война между планетами вытолкнула на улицы достаточно привлекательных женщин, чтобы удовлетворить любые запросы. Если несколько иногда исчезали, никто их не искал. Если теннеты планируют продать ее в обмен на еду, которая понадобится им грядущей долгой зимой, то они постараются сохранить свой товар в наилучшем состоянии. И тогда «Мерседес» сперва выбрали, а потом уже похитили. Вполне вероятно, что она все еще жива и здорова. Именно поэтому капитан Джон Макшарт не считал, что зря тратит время. И это же стало единственной причиной, побудившей его отправиться вглубь Охраниахских гор, где самыми опасными были вовсе не теннеты. Глава 4. Ад под холмом. С трудом верилось, что теннеты когда-то были людьми, но они, несомненно, разговаривали на грубой разновидности английского. Утверждали, что они деградировавшие потомки пассажиров разбившегося земного корабля, вылетевшего из Хьюстона несколько столетий назад. На его борту находилась комиссия по расследованию дела об использовании на Марсе рабского труда туземцев земными горнодобывающими компаниями. Факты были неоспоримыми, поэтому компания позаботилась о том, чтобы почтенные сенаторы никогда не увидели доказательств. Капитан Джон Макшарт был облачен в силовую броню, окутывающую его с пяток до макушки. Шелковистая энергия, мягкая, как кожа младенца, обволакивала его наподобие.

Кожа под перекрывающимися силовыми щитами приобрела странный оттенок мышьяковистой зелени, а искусственные жабры прогоняли через себя воздух, извлекая из него максимум кислорода. Кроме того, капитана окружала нестабильная и слегка жужжащая золотисто-зеленая аура. Это специальные вещества в его броне смешивались и реагировали с частицами полуискусственного марсианского воздуха, перерабатывали их и с шипением выбрасывали уже в виде токсичных паров, способных убить человека. Поэтому на капитане был еще и шлем. Внешне он больше всего напоминал орнаментированную голову дельфина. Сплошные стремительные изгибы и симметрия, сложное плетение проводов, просвечивающее сквозь тонкую пластдековую кожу, в то время как расположенный между лопатками бугор энергетической установки очень напоминал сложенные крылья. Он вполне мог быть одним из забытых ездовых зверей элдренов, оседлав которых те выступали в походы против баст-нагиров во времена, когда марсианская мифология только зарождалась. Лицевой щиток из прозрачной стали лишь усиливал это впечатление, увеличивая его глаза и придавая им раскосость. Джон Макшарт превратился в невероятное создание, внешность которого смутила бы любого наблюдателя. Здесь водились существа, которые охотно питались как людьми, так и теннетами. Чтобы выжить, капитану требовалось лишь секунда форы. Но эта секунда отделяла жизнь от смерти. Максимально зарядив батареи, он снова поднялся в воздух и уподобился мерцающему медному ангелу, мчащемуся над голодной травой и реками рая, пока не опустился на пологие склоны Охраниакских гор. Этот хребет представлял собой обод огромного кратера с крутыми внутренними склонами. В центре кратера виднелись облака газов, продукты взаимодействия пыли некоторых минералов с солнечными лучами. Эти газы образовывали атмосферу, в которой теннеты размножались и спали, и они не могли долго существовать вдали от того, что первые исследователи с Земли назвали облаками. Большая часть этого газа, оказывающего на людей наркотическое воздействие, закачивалась теннетами в их норы с помощью хитроумной системы воздушных клапанов и вращавшихся вручную вентиляторов. То была единственная машинерия, которой они пользовались. Во всем остальном они были примитивными, но изобретательными убийцами, которые наслаждались медленной смертью всего живого, включая своих же больных и раненых. Не ценили они и собственные жизни, часто прибегая к самоубийству. Карабкаясь по скалам и поднимаясь к стенам кратера, капитан знал, у него, возможно, осталось лишь несколько часов для спасения девушки. Теннеты так искусно обрабатывали похищенных людей газом, что те становились беспечными и радостными. Уж теннеты знали, как развлечь людей. Иногда они держали пленников в таком состоянии по нескольку дней, доводя их до полного отупения и безволия. Потом они делали нечто такое, что внезапно наполняло кровь жертвы адреналином. И с этого момента начинался невообразимый кошмар. Невообразимый, потому что человек был не в состоянии выдержать такие пытки, сохранив здравость рассудка. С этим мог справиться лишь разум капитана Джона Макшарда. Хотя оставалось вопросом, был ли его разум во всех отношениях человеческим. Вот здесь я опоздал. Вот снова ее кости и ожерелье. Вот ход в центральную камеру. Газ там стелится низко. Эти мысли мелькали в голове Макшарда, пока он шагал по острым камням и предательски сыпучей гальке. Ему уже 4 раза платили за проникновение на территорию теннетов. 2 он успешно спас похищенных людей, причем оба еще не успели сойти с ума. 1 он вынес труп. 1 оставил труп там, где обнаружил его. И еще 7 его приводило сюда любопытство. Однажды теннеты его настигли, и шансов на побег почти не оставалось. С тех пор он твердо решил, что больше не позволит себя поймать. Однако сейчас зловещий ландшафт из дымящихся кратеров и горных вершин как-то неуловимо изменился. Здесь царила тишина, которую капитан не мог объяснить. А в воздухе витало ощущение ожидания и настороженности. Он попытался подавить это ощущение и, спрыгнув в расщелину, стал пробираться в первый каменистый коридор. К тому времени, когда капитан начал спускаться по большому главному проходу в подземный мир теннетов, он, почти не задумываясь, уже убил 5 охранников. Он всегда убивал теннетов с расстояния. Их ядовитая слюна могла попасть в деликатные электронные схемы и погубить его броню и систему жизнеобеспечения. Еще 3 упали, лишившись признаков жизни. А капитан крался дальше по уводящему вниз лабиринту вспомогательных туннелей, следуя по все еще знакомому пути. Стены каверны густо покрывали свернувшиеся кровь и нечистоты, которые

0: и Теннеты использовали в качестве строительных материалов. Они уже успели затвердеть, но иногда бывали мягкими и скользкими. Тогда капитану приходилось идти осторожнее, радуясь, что у него есть жабры и броня. Ему не придется ощущать запах или прикасаться к этой лоснящейся массе, хотя время от времени система очистки воздуха перегружалась, и его ноздри улавливали хоть и значительно ослабленную, но все же отвратительную вонь. Но что-то было не так. Защитное поле брони начало потрескивать и вибрировать. Это послужило предупреждением. Капитан остановился в зловонном коридоре и задумался об отступлении. Обычно здесь суетилось множество теннетов, самцов и самок. Они бродили по коридорам, занимаясь своими делами. Сейчас же его охватило гнетущее предчувствие. Вернуться будет нелегко, и вообще он уже угодил в ловушку. Подстроена ли эта ловушка специально для него? Или сети расставлены для любого? Тут поработали не теннеты. Не появился ли у них новый вождь с далеко идущими планами? Капитан почуял присутствие разума. Но не так, с каким он сталкивался прежде, и не на территории теннетов. У них доминировали ужасы и отвратительные ликования. Здесь же затаилось нечто иное. Нечто, имеющее индивидуальность. Нечто с амбициями. Нечто, чья власть усиливалась с каждой секундой. Капитан Джон Макшарт научился доверять своим инстинктам, а инстинкты подсказывали, ему придется сражаться за право возвращения на поверхность. Более того, у него появилось и неприятное предчувствие относительно возможного врага. Его лучший шанс — сделать вид, будто он ничего не замечает, но следить за этим разумом, продолжая поиски дочери купца. Как там ее зовут? Мерседес? Узкие зловонные туннели города Теннетов были ему знакомы, но теперь они стали шире и выше, словно Теннеты поработали над ними. Но зачем? Внезапно его сознание затопила ментальная волна, загрохотавшая с мощью прибоя. Она едва не заставила его остановиться. И лишь через несколько секунд до него стал доходить смысл чужих мыслей. Время пришло. Время пришло. Я здесь. И я не одна. Я Шаена Шашанакана. Я снова стану богиней, какой была, когда Марс был молод. Я заплатила желтую цену. Я объявляю эту звездную систему своей. А потом я сделаю своей всю Вселенную. «А девушка?» — не мог не спросить капитан. Но в ответ получил лишь волну насмешки, которая вновь обрушилась на него с почти физическим весом. Глава 5. Древние и современные. Голос шептал, проносясь к нему по извилистым туннелям. Он был холодным, словно космос, твердым и острым, будто меркурианская сталь. «Самки Мерседес больше нет, землянин. От нее не осталось ничего, кроме плоти, и я уже изменяю эту плоть по своему вкусу. Она выносит яйцо. Сперва тело, потом вся планета. Потом система, потом звезды. Мы снова станем процветать и пировать среди галактик». «Так вот оно что». Один из древних марсианских призраков пытается возродить свою былую власть. Эти существа были убиты или изгнаны и заточены еще давным-давно, во время последней из жутких марсианских войн. Они достигли огромной интеллектуальной мощи, правя планетой и влияя на всю систему, научившись с помощью древней магии перебрасывать свою интеллектуальную энергию через межпланетное пространство, чтобы контролировать на расстоянии другие разумные существа и править, используя их. Они считали себя богами, хотя и были вполне смертными во многих отношениях. И погубило их именно высокомерие. Их амбиции стали настолько абстрактными и странными, что они забыли про обычных людей, тех, кто отказался идти по их зловещему пути и чьи жизни были погублены, когда Элдрены растратили все ресурсы планеты для усиления своей власти. Они стали одержимы бессмертием, записывая свое сознание в драгоценные кристаллы, где теперь хранилась полная информация, необходимая для возрождения индивидуума. Все, кроме обычных людей, которым следовало поместить эти кристаллы в специальные устройства и запустить процесс возрождения, требующий значительных людских ресурсов и, в конце концов, отнимающих жизни всех, кто в нем участвовал. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Большая часть обычных людей умерла от голода и жажды, пока повелители планеты грабили и расточали ее ресурсы. Они расплавили ледовые полярные шапки, поэтому сперва было изобилие воды, положившее начало власти морских королей. Но вскоре началось быстрое испарение, и океаны улетучились в космос, не сдерживаемые более защитными слоями озона и кислорода. Эту воду было уже не вернуть. Ее мгновенно по космическим масштабам увлекло к Солнцу мерцающим облачком пара. Капитан Джон Макшарт знал об этом, потому что все это знала его мать. Он никогда не видел ее, не ведал, как появился на свет он сам. Вопящее независимое существо, которое спасла мать, хотя сама она и ее муж умерли, став жертвами безжалостного климата планеты. Он не знал, как и когда стал жить среди обезьяноподобных аборигенов Меркурия. Суровых первобытных туземцев этой планеты восхитила его загорелая, но все же светлая кожа, столь не похожая на их темно-зеленые шкуры. Они всегда считали его соплеменником. Со временем они оценили его ум и выбрали своим вождем. Он находил для них пищу и охранял от гигантских горных змей. Он научил их убивать этих змей и сохранять их мясо, а они назвали его Тан-Арс, то есть смуглокожий. Его звали Тан-Арзом, пока будущего капитана наконец-то не отыскали земляне. Брат его отца оплатил поиски, а потом и возвращение на Землю во время краткого золотого века, после которого планета опять скатилась к гражданской войне. Возвращение на родину. В Ирландию. В Дублин и Тринити колледж. А потом и университет Южного Лондона. Дублин и Лондон не цивилизовали капитана Джона Макшарда, но научили его манерам и поведению джентльмена. Они не дали ему образования, но систематизировали жизненный опыт. Теперь он понимал своих врагов столь же хорошо, как и друзей. И уяснил, что закон гигантских корпораций ничем не отличается от закона, который он познал на Меркурии. Убивай, или убьют тебя. Не верь никому и ничему. Власть — это выживание. Он чуял их. Он презирал почти всех, хотя они и командовали миллионами. Они были такие же, как и он. Такие же, но ставшие мягкотелыми, отвратительно жадными и декадентскими до мозга костей. Инстинктивно ему хотелось их уничтожить, но они обучили его служить им. И он стал им служить. Сперва, когда начались войны, он вызвался добровольцем. Он служил хорошо и честно, но войны становились все грязнее, а их цели все менее понятными. Все это вызывало у него отвращение. Он понял, те отчаянные люди, с которыми он вынужден сражаться, ближе ему, нежели великие патриции республиканской земли. Отказ участвовать в особо кровавой операции наградил его клеймом предателя. Он уже был вне закона, когда прибыл на Марс. На него охотились в красных пустынях и знали, он не сможет там выжить. Но Марс показался ему санаторием по сравнению с Меркурием. Джон Макшарт выжил. И не только выжил, но и стал процветать. Теперь он был капитаном собственного корабля инопланетной постройки, великолепной герцогини Мальфи. Теперь он мог выбирать и решать, кого убивать, а кого щадить. Теперь он не испытывал нужды в средствах для продолжения столь опасной жизни. Ни от кого не надо бежать и скрываться, в том числе и от самого себя. Он смог добиться этого, потому что был тем, кем он был. Он был капитаном Джоном Макшардом, человеком действия, для которого жизнь казалась полной, лишь когда ей что-то угрожало. Диким существом, тосковавшим по суровым и опасным уголкам Вселенной. Но капитан Джон Макшарт не хотел умирать здесь, в склизких норах нелюдей Теннетов. И не испытывал желания служить безумным целям древних марсианских богов, которые видели, как от них постепенно ускользает бессмертие и жаждали вернуть прежнюю власть. «Ты, капитан Джон Макшарт, поможешь мне, и я вознагражу тебя». Прежде чем ты умрешь, я сделаю тебя отцом сверхсущества. Кровь моих марсиан уже смешалась с твоей кровью. Вот почему ты идеально подходишь для моих планов. Джон Макшарт, ты больше не мальчишка с Земли, выросший среди дикарей Меркурия. Ты существо одной с нами крови, потому что твоя мать — прямой потомок величайшего из морских королей — а морские короли были нашими детьми. Столько нашей крови смешалось с твоей, что ты теперь почти один из нас. Так пусть твоя кровь приведет тебя домой, Джон Макшар. Моя кровь — это моя собственность. Она принадлежит мне и только мне. Я сражался за каждый ее атом и победил. Это кровь богов и богинь, Джон Макшарт. Королей и королев. И все равно она моя. По праву наследования. Теперь капитан был агрессивен, хотя говорящий с ним голос звучал терпеливо и рассудительно. Он уже слышал подобные голоса. Когда лежал, корчась среди собственных испражнений на исследовательском монолите древних. Но именно твоя земная кровь вернет нам прежнюю славу. Эта бурлящая, здоровая и неразбавленная кровь вернет нам власть и заставит Марс содрогнуться от древнего страха перед теми, кто правил планетой до морских королей. Добро пожаловать домой, капитан Джон Макшарт, последний из морских королей. С возвращением во дворец королевы Шаены Шашанаканы, седьмой из семи сестер, охранявших храм Звездного озера. Седьмой из семи змей, волшебницы цитадели Безмолвия, где она проспала слишком много столетий. Тот ничтожный смертный хорошо сделал свое дело, хотя и не подозревал об этом. Мне нужны Лон и его дочери, а теперь мне нужен ты, Джон Макшарт. Наконец-то у меня есть и то, и другое. Я выйду из великого яйца, полностью вернув свою власть и положение. Узри же секреты цитадели Безмолвия, капитан Джон Макшарт. Глава 6. Королева Хрустальной Цитадели. Внезапно капитан оказался внутри огромного кристалла. Пронизанный радужными переливами хрустальных стен, он вспыхивал и шептал под порывами холодного ветра, дувшего со всех сторон к центру, где сидела улыбающаяся золотая женщина. Она манила его. Капитан, двигаясь как во сне, шагнул к ней, и все мысли вылетели из его головы. Сейчас он желал лишь одного — совокупиться с ней. И если будет необходимо, он умрет, лишь бы сделать это. Капитану Джону Макшарду понадобилось несколько долгих секунд, чтобы овладеть собой. В толще хрустальных башен сформировались лица. Знакомые лица. Лица друзей и врагов, которые приветствовали капитана и приглашали присоединиться к ним, к их доброй компании, навечно. То были голоса сирены, искушавшие Одиссея и его команду через бездну пространства. Могучие умы, заточенные в несокрушимый хрусталь. Умы, которые, как утверждала легенда, могут быть освобождены лишь ударом священного меча в руке единственного в мире человека. Капитан Джон Макшарт содрогнулся. У него не было такого меча. Лишь его беннинг в массивной кобуре. Он прикоснулся ладонью к оружию, и оно, похоже, стало наполнять его уверенностью. Он стиснул белые волчьи зубы и процедил. «Нет». Я не твой дубликат и не земной дубликат. Я сам по себе. Я капитан Джон Макшарт. Во всей вселенной нет личности более свободной, чем я, и более готовой сражаться, чтобы сохранить эту свободу. «Да», — прошептал чарующий голос в его голове.
1: «Подумай о власти и, следовательно, о свободе, которую мы обретем, соединившись». Власти делать все, что пожелаешь, обладать, чем пожелаешь, достичь всего, чего пожелаешь. Ты возродишься заново, как повелитель вселенной. Вся суть существования станет твоей, чтобы удовлетворить любую твою прихоть.
0: Этот голос был полон почти осязаемой женственности. Капитан видел фигуру в центре хрустального дворца. Юное гибкое тело, увенчанное волнами золотых волос, облаченное в золото, с золотыми нитями, струящимися по ее безупречным бедрам, с золотыми чашами, поддерживающими безупречные груди, и золотыми сандалиями на безупречных ногах. Он видел ее совершенно отчетливо, хотя создавалось впечатление, что она сидит в сотне метров от него. и она манила его. «Мне нужна лишь та власть, которая сохранит мою свободу», — ответил капитан Джон Макшарт. «И она у меня уже есть. Я получил ее давно. Никто мне ее не давал. Я взял ее сам. Взял на Меркурии, взял на Земле, взял на Марсе и взял на Венере. Не проходило и года, когда бы мне не приходилось завоевывать эту свободу снова, потому что это единственный способ сохранить ту жизнь, которую я ценю. Я пропитан свободой до мозга костей. Все во мне готово сражаться ради обретения этой свободы. Это подсознательно и бессмертно, как сама Вселенная. Я не единственный, кто обладает ею или знает, как сражаться, чтобы сохранить ее. Это присуще всем людям-героям, сражавшимся и побеждавшим почти в безнадежных ситуациях, и это у меня в крови. Тебе с этим не справиться. Что бы ты ни сделала, Шаена Шашанакана, тебе с этим не справиться».
2: Где-то в его голове послышался ее смех. Этот смех заструился вдоль его позвоночника, скользнул по ягодицам, спустился по ногам.
0: Он был направленным. Она демонстрировала мощь своей невероятной ментальности. Капитан Джон Макшарт смотрелся в тело девушки, которую пришел спасать. Конечно, марсианская волшебница овладела им, возможно, полностью. Но осталось ли в нем хоть что-то от личности девушки? Ему было очень важно это знать. Он заставил себя проникнуть в ее сознание, и ему показалось, что в глазах девушки мелькнуло нечто вроде удивления. Но тут ее лицо стал контролировать другой разум, и эти же глаза вспыхнули яростью, словно богиня нашла себе достойного соперника. В этих глазах читалось древнее знание, когда они, встретившись со взглядом капитана, увидели в них равного по опыту. Но для капитана главным стало то, что он успел заметить глаза человека, лицо человека. Где-то внутри этого тела все еще находилась Мерседес Мариконе. И это тело, пульсирующее странной, украденной жизнью и разгневанным разумом, все еще хранило душу девушки. Этого знания ему вполне хватило. «Верни девушке ее тело», — приказал капитан Джон Макшарт, переключаясь на сервопривод. Его рука автоматически поднялась, наводя Беннинг на золотую богиню, которая теперь улыбалась ему, суля невозможное. «Или я уничтожу его, а вместе с ним и тебя. Я капитан Джон Макшарт, и ты должна знать, что я никогда не произношу угрозу, которую не готов исполнить».
1: «Ты не можешь уничтожить меня жалкой железякой. Это всего лишь оружие. Я черпаю свои силы из всего этого. Из всех моих спутников, все еще замурованных в хрусталь. Со временем, разумеется, я могу освободить и их, ведь они здесь, чтобы признать меня повелительницей серебряной машины».
0: Тут капитан Джон Макшарт посмотрел вверх, словно кто-то задрал ему подбородок, и увидел над собой вибрирующие провода и переплетение серебряных лент, открывшие ему ужасную истину. Сам того не сознавая, он шагнул прямо в сердце одной из древних марсианских машин. Волшебница подготовила ему ловушку. И то была тонкая ловушка, демонстрирующая характер его врага. Эта ловушка использовала против него его же дурацкую гордость.

Что же произошло дальше в повести Майкла Муркака «Волшебница безмолвной цитадели» вы узнаете в следующей части «Модели для сборки» на «Радио Энергия».

0: слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Муркок. Волшебница безмолвной цитадели. Продолжение. Капитан Джон Макшарт обругал себя идиотом, но уже рассматривал хитроумные изгибы и петли машины, которые, казалось, появлялись ниоткуда и уходили в никуда. Высоко над ним, на самой вершине, находилась воронка серебряной энергии. Но больше всего впечатляло, что эта серебряная цитадель науки работала совершенно бесшумно. Если не считать еле слышимого шепота, напоминающего далекий человеческий голос, манящие и настойчивые внушения волшебницы-обольстительницы, проскальзывающие в его синапсы, успокаивающие его постоянно настороженную душу, готовящие его к долгому сну и бесконечному прощанию. Все необузданное внутри него восстало. Все, что заставляло его сражаться за выживание на пустошах Меркурия. Все, что он узнал в холодных глубинах космоса и исходящих паром морях Венеры. Все, чему его учили в семинариях Дублина и академиях Лондона. Все это пришло в тот миг на помощь капитану Джону Макшарту. Но никто не мог гарантировать, что этого окажется достаточно. Окружающие его безмолвные кристаллы почти торжествующе завибрировали. А богиня начала танец, залитый пульсирующим серебряным пламенем. Он знал, зачем танцует Шаена Шашанакана, и отчаянно пытался отвести от нее взгляд. Никогда в жизни он не видел ничего столь прекрасного. Никогда столь остро не жаждал обладать женщиной. Он даже ощутил нечто близкое к любви. Процедив сдавленное проклятие и оскалившись, он взял Беннинг обеими руками, и его пальцы заиграли на причудливых линиях и плоскостях оружия наподобие пальцев музыканта, извлекающего мелодию из инструмента. Богиня улыбнулась, но продолжала танцевать. Кристаллы ее цитадели не перестали вибрировать. Все двигалось в хрупкой и пронзительной тишине. Все обольщало его. Если бы вокруг звучала музыка, то ему, возможно, было бы легче ей сопротивляться. Но музыка слышалась где-то в его голове. Она овладевала его руками и ногами, подчиняла себе его сознание. Он что, тоже танцует? Танцует вместе с ней, совершая странные волнообразные движения, так напоминающие змей, которые преследовали его на Меркурии, пока он не стал охотником и не сделал их пищей для себя и своего племени. Ты силен, упрям и могуч. В тебе есть все, чем должен обладать герой. Истинный полубог, достойный стать супругом полубогини и породить могучего бога. Бога, который сотворит новые вселенные, бесконечную власть. Посмотри, как ты прекрасен, капитан Джон Макшарт. Насколько ты безупречный образец своего племени. Перед ним возникло серебряное зеркало, и он увидел не то, что она описывала, а дикого зверя, выжившего в смертоносном аду Меркурия. Демоническое существо, убившее зеленого императора Венеры и вырвавшего планету из цепких рук Гордона Ворбна, набожного и злобного робота-канцлера Ганимеда. Но сладость ее духов, шорох золотистых шелковых нитей, скользящих по ее коже, колыхание ее грудей, обещание в ее взгляде. Все это капитан Джон Макшарт стряхнул, и ему показалось, что он уловил в глазах богини нечто вроде удивления, почти восхищения. Пальцы уже не подчинялись его воле, но они и не нуждались в ней, работая в силу чистой привычки, оглаживая Беннинг, касаясь его в одних местах и что-то настраивая в других. Инструмент, созданный для инопланетян. Человеческая рука никогда не предназначалась для управления этим оружием, названным не в честь его создателя, а по имени первого человека, умершего при попытке понять принцип его действия. Генерал Беннинг гордился своим опытом в обращении с артефактами инопланетян. Он умер не мгновенно, а от ядов, проевших его кожу и медленно поглотивших плоть. Капитан Джон Макшарт никогда не утруждал себя вопросами о том, каким образом работает Беннинг. Он просто знал, как с ним обращаться. Так многие испанские парни просто знают, как извлечь из гитары прекрасную музыку. Разум тех же существ, которые, как полагал капитан Джон Макшарт, погибли где-то за Плутоном, создал его корабль. В него была вложена философия, отвергавшая большую часть тех, кто пытался проникнуть в его огромные гулкие помещения, сама пустота которых была принципиально необходима для его функционирования, существования и вооружения. Капитан Джон Макшарт каким-то образом понял эту философию и полюбил чистоту ума творцов этого корабля. Уважение к ним наверняка не раз спасло его жизнь, когда он изучал устройство и безупречную красоту Беннинга и корабля. Он задыхался.
1: Что он делает?
0: Танцует? Перед зеркалом? Зеркало уже исчезло. Богиня перестала танцевать. Она подалась вперед, пронзая капитана странными глазами, в которых переливались и вспыхивали радужные искорки. Красные губы приоткрылись, обнажив белые ровные зубы. Молодая плоть светилась внутренним желанием, невозможными обещаниями.
1: «Приди, Джон Макшарт! Приди ко мне и выполни свое благородное предназначение!»
0: И тут капитан Джон Макшарт провел перед собой Беннингом по широкой дуге. Он целился в кристаллы, и непостижимые схемы и поверхности его оружия с неуловимой скоростью стали менять цвет. От золотого к медному, желтовато-зеленому, серебристому и снова золотому. А сам Беннинг словно распахнулся под прикосновениями капитана. Однако с кристаллами почти ничего не произошло. Они потемнели, но не разрушились. А свет в зале потускнел от ослепительного дневного до туманных сумерек. Настала жуткая тишина. Он снова взмахнул оружием, и опять кристаллы уцелели. И то, что в них находилось, тоже. Движения внутри них стали менее заметны, потому что их обитатели, наверное, защищались, но оружие оказалось перед ними бессильно. Тишина затянулась. А потом золотая девушка рассмеялась. И ее смех прозвучал самой сладкой музыкой во Вселенной.
1: «Неужели ты думал, капитан Джон Макшарт, что твое знаменитое оружие сможет одолеть Шаену Шашанакану, жрицу безмолвной цитадели, волшебницу седьмого уровня? Тупые рыцари равновесия, выступившие против нас с далекой звезды из созвездия Лебедя, встретили достойных противников. Они собирались покорить нас, но мы убили их всех еще до того, как они добрались до внутренних планет».
0: Капитан взглянул вверх. Богиня находилась уже гораздо ближе. Ее неописуемая красота воспарила над ним. Он ахнул и не захотел шагнуть назад. Эти улыбающиеся человеческие губы были полны накопленной энергии древнего Марса.
1: «О да, капитан Джон Макшарт, ты здесь не случайно. Я не посылала Теннетов похитить девушку до тех пор, пока не узнала, что ты скоро вернешься на Марс. И именно я подсказала ее отцу, что ты единственный из всех живущих, кто может отыскать его дочь. И ведь ты ее отыскал, верно? Ты нашел меня. Шаену Шашанакану, которая была пылью, которая не знала этого желания бесчетные тысячелетия, не испытывала такой потребности, такой пьянящей страсти.
0: Теперь капитан Джон Макшарт все-таки шагнул назад. Его оружие болталось на боку, пристегнутое к портупее, пока пальцы капитана искали что-то в одежде. Потом они сжались в кулаки. Богиня облизнула безупречные губы.
1: «Уж не пот ли я вижу на твоем мужественном лице, капитан Джон Макшарт?»
0: Она протянула руки и провела пальцами по его лбу, и капитану показалось, что его плоть пронзили раскаленным ножом. И все же он был готов отдать жизнь за то, чтобы ощутить это прикосновение снова. Его языка коснулся другой язык, нечеловеческий. Он лизнул его плоть. Он наслаждался его запахом, прикосновениями к его крепкому, мускулистому телу, его бурлящей кровью, зрелищем его идеальной мужественности. Капитан был всем, чем могли быть люди или марсиане. Всем, чего женщина могла желать от мужчины. Касаясь его, она словно уступала, предлагая ему власть, которую, как знал капитан, она никогда не вручит ему реально. Он наслаждался действиями опытнейшей обольстительницы, но это существо накопило в себе опыт столетий. Инстинкты своего украденного тела, страстные желания женщины, не знавшей иных чувств, кроме пылающих амбиций, гораздо больше времени, чем возникали и погибали почти все величайшие цивилизации Земли. И все эти желания теперь были направлены на капитана.
1: «Ты станешь отцом новой марсианской расы», —
0: обещала она, проводя золотыми нагрудниками по его обнаженной груди.
1: «И умрешь, зная, что исполнил величайшее предназначение, какое только могла предоставить тебе судьба».
0: И капитан Джон Макшарт поверил ей. Поверил до глубины своей души. Он уже не желал ничего иного, лишь служить ей так, как она потребует. Забытое оружие болталось на боку. Он протянул руки, чтобы получить от нее то, что она захочет ему дать, и отдать ей то, что она пожелает взять. Это правда. Он принадлежит ей. И она может использовать его, а потом связать, чтобы его сын смог питаться его святой плотью и стать таким, каким был его отец. Вот в чем его предназначение. Вечной жизни, простирающейся перед ним.
1: «Но сначала», — прошептала она, — «ты должен развлечь меня».
0: И тогда он внезапно понял, что сын должен быть зачат, и остатки человеческого покинули их тела, а кровь вскипела в предчувствии болезненных и долгих сексуальных ритуалов древних марсиан. Она шагнула вперед, чтобы заключить его в последние смертельные объятия. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Глава 7. Отравленный потир. Они наткнулись на обнаженного землянина где-то в зыбучей пустыне, почти в сотни верст от Охраниахских гор. У него не было ни брони, ни оружия. Кожа свисала грязными тряпками с окровавленной, покрытой язвами плоти. Длинные глубокие красные линии сполосовывали его ноги до самых пяток, словно к ним прикладывали раскаленные до бела меча. Он мог видеть, но взгляд его был обращен внутрь. Изувеченные губы покрывала пена. Он бредил, лишенный как осознания самого себя, так и воли. А звуки, иногда вырывавшиеся из груди, могло бы издавать дикое животное. Обнаруживший его патруль ловил венерианских контрабандистов Крафа, и патрульным не верилось, что любое существо, доведенное до такого состояния, могло остаться живым. Будучи суеверными парнями, они сперва решили, что наткнулись на призрака. Потом пришли к выводу, что незнакомец побывал среди призраков, попав под влияние мифических марсиан, якобы заключенных в кристаллы и спящих где-то в марсианских пещерах. Кое-кто из этих ребят видел ученых с Земли, которых привозили из экспедиции в ненамного лучшем состоянии. Но потом один из патрульных опознал капитана Джона Макшарда, и они поняли, что неведомый враг, с которым капитану довелось встретиться, был очень могущественным. Длинные шрамы, покрывавшие его руки и ноги, оказались следами от попавшей на кожу слюны теннетов. Но как они появились на теле? Такие следы не были типичными для пыток, которым теннеты подвергали пленников. Его повезли было на станцию «Старый Марс», где имелся врач, но капитан очнулся, отчасти пришел в себя и стал настойчиво показывать в сторону Охраниахских гор. Похоже, у него там остался спутник. Патрульные проехали 70 миль, прежде чем их приборы засекли человеческую фигурку, лежащую в тени под скалой. Рядом валялась бутылочка с водой. Приборы показывали, что человек все-таки жив. Едва увидев «Мерседес Марикон», капитан Джо Макшарт рухнул на пол патрульной машины. Напряжение отпустило его, и он наконец-то позволил забытью взять верх. Он никогда не захочет вспоминать и сам не расскажет, что заставило его проделать Шайена Шашанакана, волшебница безмолвной цитадели, овладев его разумом. И никогда не признает, что позволил ей проделать с собой, чтобы обеспечить успех своего отчаянного, почти самоубийственного плана. Она знала, что не сможет контролировать его полностью, и это подогревало ее любопытство. Заставляло испытывать свое могущество такими способами, какими она никогда не предполагала его проверять. Она питалась своим любовником, пробовала на вкус его мозг, подобно богатой лакомке, откусывающей на пробу кусочек шоколадки. Кое-что из взятого у него она отбрасывала, как ненужную чепуху. Воспоминания, привязанности, гордость. Но вскоре она пришла в замешательство. Ей показалось, что могущество ее начало слабеть. Капитан лежал перед ней обнаженным. Для ее развлечения он сам терзал свою плоть, дергался и истекал слюной. Капитан Джон Макшарт больше не был мыслящим существом. Она высосала из него все, чего не хватало ей, лишила его всего человеческого. Или ей это только казалось? Ибо капитан Джон Макшарт узнал все, что ему было необходимо, от старого священника, с которым говорил в старом городе перед уходом. Он сохранил часть рассудка, поливая себя ядом убитых теннетов, храня его в хрупких сосудиках до момента, когда ему понадобился такой уровень боли, чтобы оградить разум от обольщения Шаенны Шашанаканы. Ее объятия иссушили их обоих. Но он намеревался обратить ее чары вспять. И он изменил путь большей части энергии, которую она черпала от своих соплеменников, томящихся в хрустальных тюрьмах. Потому что его оружие не только извергало энергию, но и впитывало ее. Оно вырабатывало свою убойную мощь, черпая энергию планеты, любую, какую только можно отыскать. Поэтому кровь и душа, которые Шаенна высосала из него, все еще находились под его контролем. Он позволил богине заманить себя, забрать свою душу, но ухитрился сохранить сознание, даже будучи поглощенным ею, и каким-то образом установить связь с другим переполненным ужасом фрагментом души сознания, похищенной девушкой, которую он потом смог дать силы и шанс на жизнь. Где-то в глубине этого искалеченного черепа, внешне принадлежащего безумцу, все еще шла битва в лабиринтах нечеловеческого пространства и времени. Битва за контроль над человеческим существом, которое погибло для того, чтобы эта богиня смогла выжить. Она высосала не только бурлящую энергию и кровь капитана Джона Макшарда и его алмазной твердости разум, но и его волю. Волю, которую она, по иронии судьбы, не смогла контролировать. Волю, достаточно сильную, чтобы подчинить себе богиню. Капитан Джон Макшард все еще жил. Буквально внутри нее. И сражался, чтобы уничтожить ее. Не рождалась еще личность, столь яростно желающая сохранить свою индивидуальность. Когда властительница обняла его, он призвал на помощь всю свою оставшуюся волю и разбил пузырьки с ядом, собранным у теннетов. Этот яд прожег как его, так и ее тело. И тело девушки стало для богини бесполезным. Волшебница вознамерилась покинуть его, но капитан Джон Макшарт, у которого кожа на руках и ногах пузырилась из-за проедающего их яда, упрямо направлял свою волю к намеченной цели. И она с удивлением обнаружила разум, не уступающий помощи ее разуму. И столь же совершенно натренированный в марсианских приемах ментального контроля и противоконтроля, которые земляне прозвали «мозговой битвой», а более просвещенные наблюдатели знали как комбинацию ментального фехтования и ментальных шахмат. Причем исход такой схватки мог уничтожить побежденного. Но жгучий яд помогал его разуму не подчиняться давлению богини и в конце концов позволил разорвать объятия. Покинув искалеченное тело девушки, она пошла в атаку, превратившись в вопящий сгусток чистой энергии. И тут капитан Джон Макшарт заставил себя подойти к упавшему оружию. Оно лежало в куче одежды и брони, которую он снял с себя перед тем, как богиня потребовала от него терзать свое тело. Но все это время железная воля капитана сохраняла его личность неприкосновенной. И теперь он держал оружие, а золотой вихрь, бывший истинным обликом Шаенны Шашанаканы, волшебницы безмолвной цитадели, приближался к нему с триумфом, сознавая, что оружие капитана так и не смогло разрушить хрустальные гробы, в которых все еще находились соплеменники властительницы. Однако капитан Джон Макшарт знал о тех, кто сделал Беннинг, гораздо больше, чем знала богиня. Ее соплеменники просто убили их. А капитан изучил культуру, проникнув в огромный пустой звездолет. Капитан обладал тем человеческим качеством, которого древним марсианам, несмотря на всю их власть, всегда не хватало. Они не проявляли любопытства по отношению к тем, кем питались. Капитан же обладал любопытством венерианского саблезубого тигра, чьи реакции были столь же быстры. И он очень много узнал, обследуя герцогиню Мальфи. Он и не собирался разрушать Беннингом хрустальные гробницы. Это лишь высвободило бы из непрочного заточения толпу жадных бессмертных. Вместо этого он включил его энергетический блок, батареи, которые всасывали энергию в космических масштабах, а потом при необходимости питали оружие. Устройство в его руках могло содержать в себе энергию целой вселенной и выплеснуть эту энергию в нужном направлении. Поэтому все и выглядело так, будто оружие не смогло разрушить кристаллы. На самом же деле оно поглотило их огромную энергию. Теперь волшебница уже не могла ею воспользоваться. Ее собственная энергия, лишившись подпитки, начала иссякать. Тогда богиня решила вернуться в тело девушки. Но без энергии, поглощенной Беннингом, ей это не удалось. И она замерла, балансируя на грани между отчаянным стремлением обрести плоть и неумолимым притяжением Беннинга. Капитану осталось совершить последнее. Взять внешне безжизненное тело девушки, пронести его по извилистым грязным туннелям тенетов, которые к тому времени давно разбежались, и вынести ее на поверхность, пока богиня визжит и кричит в хрустальной камере. Казалось, вся планета содрогается от ее отчаянных попыток обрести силы, черпая их от заключенных братьев и сестер. Властительница была в ярости. Не потому, что чувствовала приближение смерти, а потому, что какой-то жалкий человеческий полукровка смог ее одолеть. Такого унижения она вынести не могла. Капитан увидел, как его догоняет яркий огненный шар, на котором через несколько секунд проступили черты лица. Не того лица, которое он уже видел, а другого. Ужасного и отвратительно прекрасного. Богиню притягивало к капитану, к инопланетному оружию, которое высасывало ее душу. И она перестала ему сопротивляться. Она могла бы жить и дальше, как уже прожила тысячелетие, но выбрала забвение и освободила свое сознание. Лишь ее энергия осталась в батареях Беннинга. Но в этом капитан никогда не будет уверен. Теперь лишь естественные препятствия преграждали ему путь к поверхности. И через некоторое время он наконец-то выпрямился, глотая разреженный воздух и глядя вверх. Неожиданно печальный ветер начал растягивать на небе темно-синюю завесу. И капитану на мгновение показалось, будто на Марс вернулась прежняя жизнь, когда моря омывали богатые и таинственные берега планеты. Выбравшись из туннелей, капитан понял, оружие придется оставить, иначе он не донесет девушку. Придется рискнуть. Оружие накопило такой заряд, что могло причинить огромный ущерб. Если с ним обращаться неправильно, оно не только истребит все живое в радиусе сотни метров, но, возможно, уничтожит и немалый участок самой планеты. И все же он предположил, что теннеты грозят оружию не больше, чем теперь грозит волшебница безмолвной цитадели. А первых людей он встретит не раньше, чем пересечет рай. Он шел без остановки, пока не наступила ночь. Девушка была едва жива. Ее плечи и ноги покрывали язвы от яда теннетов, но лицо каким-то чудом оказалось нетронуто. Капитан оставил ей немного воды, все, что у него было с собой, и побрел дальше. Он шел к старому городу, когда на него наткнулся патруль. Врачи в порту лишь качали головами. Они считали, что никакой надежды на его спасение не осталось. Но тут в дело вмешался Марикона. Он полетел с капитаном на Фобос в знаменитую клинику Аль-Рабия. И врачи клиники занялись капитаном. На него был потрачен 1 000 000 000 диинов, и они его спасли. Но вернув жизнь Джону Макшарду, они занесли в его организм вирус нового вида гнева, глубокого осознания несправедливости. Капитан остро почувствовал. Мальчишки-калеки просят милостыню на пыльных улицах Марса, в то время как привилегированные особы летят на Фобос, чтобы воспользоваться новейшими достижениями медицины. Нет, он не испытывал гневных чувств к самому Марикону. Купец сдержал свое слово и заплатил обещанное вознаграждение, даже превысив его. Он не винил Морриконе за его неспособность понять или представить, что на каждую спасенную им жизнь героя приходятся миллионы обычных людей, которым никогда не выпадет шанс стать героем. По просьбе капитана его оружие отыскали. Никто не осмелился взять его в руки, поэтому Беннинг извлекли из дюны манипулятором и привезли владельцу в герметичном контейнере. Капитан Джон Макшарт несколько раз виделся с Мерседес Морриконе после того, как покинул клинику и ждал, пока его корабль переоборудуют в соответствии с его новыми указаниями. Пластическая хирургия избавила красавицу от значительной части шрамов. Девушка испытывала к нему чувства большие, чем простая благодарность. Она знала капитана так, как не знала ни одна женщина до нее. И она полюбила его. С этим она ничего не могла поделать. И понимала, что капитану Джону Макшарду нечего предложить ей сейчас, когда он уже вернул ее к жизни. И все же, возможно, что-то еще оставалось. Щемящее чувство близости, почти отцовской любви к дочери. К своему удивлению, капитан понял, что девушка ему дорога. Он даже взял ее с собой, когда повез мальчика на герцогиню Мальфи и показал полустабильные газы и драгоценные камни, с помощью которых управлялся корабль. Ему хотелось, чтобы мальчик запомнил, что корабль можно понять и подчинить своей воле. А Мерседес снова влюбилась в корабль уникальной красоты. Как бы в шутку, она сказала, что они втроем могут стать маленькой семьей закаленных первопроходцев, отправляющихся на поиски миров вокруг далеких звезд. Как замечательно было бы стоять рядом с ним, пока он ведет инопланетный звездолет по коридорам многомерной вселенной, следуя вдоль линии зародившихся в непостижимо далеком прошлом, сквозь бесконечные слои реальности межзвездной материи. И как здорово было бы увидеть то, что увидит он. Капитан в это время устанавливал тяжелый контейнер с Беннингом, специально сделанную для него раму возле кровати. Он заказал себе и новый силовой костюм, теперь тот покрывал все его тело, выделяя очертания мускулов и сухожилий, пока капитан грациозно перемещался по кораблю, занимаясь привычными делами, проверяя экраны, инфошары и мерцающие колонны силовых полей. Мальчик наблюдал за ним, широко раскрыв глаза. Возможно, он понял. А может, лишь сделал вид, что понял.

В эфире «Радиоэнергия. Модель для сборки». Майкл Муркок. Волшебница безмолвной цитадели. Окончание. Возможно, и капитан Джон Макшарт лишь сделал вид, что не понял слов Мерседес о том невозможном будущем. Он не сказал девушке, кем нужно стать, чтобы повести герцогиню Мальфи сквозь пространство и время, и кем надо перестать быть. Он был нежен, когда проводил ее домой из космопорта, привез ее и мальчика к большим дверям дома ее отца, поцеловал в щеку и попрощался в последний раз. Она крепко держала мальчика за руку. Тот стал ее связью с мечтой. Девушка сказала, что даст ему лучшее образование, какое только можно получить. А потом мальчик и девушка смотрели вслед уходящему капитану Джону Макшарду. Его безупречное тело неожиданно превратилось в силуэт на фоне огромного алого солнца, садящегося за марсианский горизонт. Полоски красной пыли танцевали вокруг его ног, пока он уходил по дорожке поместья Мариконы, окаймленной искусственными кедрами и голографическими фонтанами. Он подошел к воротам, собрался было обернуться, но передумал и зашагал дальше. Утром девушка и мальчик снова стояли вместе на станции «Старый Марс», когда герцогиня стартовала к новым мирам за Плутоном, где, как полагал капитан Джон Макшарт, он найдет то, что ищет. Он обрел нечто большее, чем космическая энергия, затаившаяся в недрах его оружия. Теперь он знал, что такое любовь. Обычная, достойная, радостная, человеческая любовь. Он испытал ее. И она все еще грела его душу. Корабль плавно мчался вперед, ведомый собственным разумом. Капитан отвернулся от приборов и налил себе вихревой воды, в чем уже давно нуждался. Разглядывая великий гобелен звезд, размышляя о всех этих мирах и расах, которые должны их населять, капитан Джон Макшарт на время позабыл о приборах. Подобно дикому существу, каким он и был, он стряхнул с себя пыль, ужас и воспоминания о любви. К тому времени, когда звездолет пролетал мимо Юпитера, капитан Джон Макшарт вновь стал прежней личностью. Он похлопал по контейнеру с Беннингом. Теперь его оружие заряжено жизненной силой богов. И вскоре он сможет начать охоту на действительно крупную дичь. Межзвездную дичь.

0: полку шкафа, а на пол. «Вы зеленый», — заметил Милт Кловиц, сохраняя полное самообладание. Посетитель, судя по всему, обрадовался наблюдательности и хладнокровию Кловица. «Совершенно верно», — энергично подметил он. «Мы надеялись, что вы спокойно воспримете сей факт». Милт Кловиц попытался сохранить столь тонко подмеченное пришельцем спокойствие духа. Ему удалось опуститься на стул без дрожи в коленях. «Мы твердо верили, что землянин, воспитанный на фантастической литературе вашей эпохи», — гость махнул зеленой рукой в сторону полок с любимыми книгами Милта, — «будет готов к нашему появлению».
1: «Откуда?»
0: Вымученное слово застряло в горле и оборвало вопрос, но зеленый человек понял. «Вам неизвестно название нашего мира. Мы серьезнейшим образом обеспокоены вашим поведением».
1: «Моим?» – поразился Милт.
0: «О, не вашим лично, вашего вида. Мы давно с тревогой наблюдаем за человечеством и, наконец, пришли к решению».
1: «К какому решению?»
0: «Ваша возня с атомной энергией составляет значительную угрозу нашей безопасности. По этой причине Совет Старейших мудро постановил принять превентивные меры».
1: «Меры?»
0: «Мы решили уничтожить вашу планету через 6 гипосек... простите, по секундному исчислению времени, ровно через 2 недели». Милт почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Уж не послышалось ли ему? Разве такое вообще возможно?
2: «Старая песенка. Впервые эту тему использовали еще в 18 веке».
0: Милт ощутил прилив сил. В родной стихии фантастики он чувствовал себя абсолютно уверенно.
2: «Ее развивали Жюль Верн, потом Уэллс, а уж современные писатели обсосали до косточек. Да сейчас это просто клише, ведь...»
0: Зеленый гость поднял руку. «Я удивлен, мистер Кловиц. Ваша недоверчивость переходит всякие границы. Мы собирались предложить вам счастливую возможность уцелеть, но...» Он горестно покачал головой. «Вы, кажется, предпочитаете погибнуть вместе со всеми. Что ж, в моем списке есть другие кандидатуры». Он встал и направился к двери.
2: «Эй, эй, стойте, мне с вами поговорить надо!» – скричал Милт.
0: Зеленый человек обернулся. «Ну что?»
2: «Послушайте, в самом деле, поневоле растеряешься. В собственной квартире пришелец с другой планеты».
0: «Из другой галактики», – обиженно поправил гость.
2: «Да, конечно, я это и имел в виду», — пробормотал Милт. «Понимаете, я был потрясен. Если вы дадите мне возможность...»
0: Зеленый человек, явно сомневаясь, поджал полные губы. «Хорошо». Он вернулся, сел и, достав странную металлическую пластинку, принялся постукивать по ней еще более странным пишущим инструментом. «Так, сейчас назначим место, куда вы должны прибыть со своей парой».
2: «С какой парой? Я холостяк».
0: «Простите?»
2: «Холостяк, одинокий, не женат».
0: «Я не понимаю». Глаза зеленого человека мигнули, хобот, заменявший ему нос, сморщился. «Из докладов наблюдателей ясно, что ваша раса парная. Два пола, мужской и женский, за счет этого вы размножаетесь».
2: «Верно, только у меня нет пары». «Пока еще нет, а может и не будет, так что об этом беспокоиться нечего».
0: Зеленый гость тяжело вздохнул. Он медленно покачал головой и начал подниматься на ноги с видом глубочайшего разочарования.
2: «Куда вы?»
0: «Я, естественно, предполагал, что у вас есть пара. Мы считали это общим принципом, и у меня строгий приказ вывести пару».
2: «Но погодите!»
0: «Увы, я не могу нарушить распоряжение совета». Гость направился к двери.
2: Милт в отчаянии схватил зеленого человека за рукав и удержал в комнате. «Неужели вы покинете?»
0: «У меня приказ», — мрачно повторил пришелец.
2: «Но я достану пару, обещаю!»
0: «Мне кажется маловероятным».
2: «Чтоб мне провалиться!» — истерически выкрикнул Милт, уже не в силах сдерживаться. «Найду немедленно, увидите! Такую, знаете ли, настоящую, земного типа пару!»
0: «Боюсь, что у вас не хватит времени».
2: «Ну, неделю, несколько дней».
0: Пришелец заколебался, подарив Милту лучик надежды. «Несколько дней?
2: Сколько же вы хотите?»
0: «5». Гость нахмурился.
2: 4. 3.
0: «Вы считаете, что уложитесь в 3 дня?
2: «Уверен».
0: «Я уже отстаю от графика, так что всякое промедление...»
2: «Клянусь, через 3 дня я буду готов».
0: «Ладно», — согласился посетитель. «Даю 3 дня. Если к моему возвращению вы еще будете холостым...» Он выразительно пожал плечами и вышел за дверь.

0: Второй половинкой пары могла быть только Наоми Уинклер. Не потому, что Наоми была воплощением его грез, и не потому, что только с ней видел себя Милт на далекой планете, просто ни с какими другими девушками он не общался. Надо сказать, что Милт Кловиц рос маменькиным сынком. Но и до, и после смерти матери он не очень-то задумывался об окружающем мире. Спокойно работал в рекламном агентстве, зачитывался любимой фантастикой, и жизнь его текла размеренно и безмятежно. Милт познакомился с Наоми, когда она заняла место машинистки в транспортном отделе агентства. Встречались они изредка, и хотя Милт уже раза три неуклюже целовал ее, мысль о брачном союзе до сих пор не приходила ему в голову. Женитьба совершенно не вписывалась в круг интересов Кловица.
1: «Алло, Наоми, это Милт. Я тут думал, не согласишься ли ты пообедать со мной сегодня вечером?» «Да, понимаю, суббота и все прочее, но если бы мы встретились...»
0: Милт и не предполагал, что может говорить так долго и убедительно. Свидание было назначено.

0: здесь очень приятно, Милт. Но ты уверен, что можешь себе позволить? По-моему, все так дорого.
1: Нет, если смотреть на нее слегка сбоку, да еще в мерцающем пламени свечи, спрятанной за бутылкой кьянти, она положительно казалась хорошенькой. Поблескивали темно-каштановые волосы, ярко сияли большие карие глаза. Правда, черты лица были мелковаты, а нос, пожалуй, чуть крупноват. Но в данный момент Милд искал не идеал, просто пару. Не беспокойся, Наоми, сегодняшний вечер особый. Уж если человек не может потратиться на любимую девушку, то... Слово вылетело. Теперь надо действовать быстро. Да, это правда, Наоми. Я слишком долго таил свое чувство. Я люблю тебя.
0: Ты выдавила, Наоми. И хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Немедленно.
1: Она смотрела на него в немом изумлении.
0: Не надо, взмолился Милт. Только не говори, что мы едва знакомы. Это не имеет значения. Моей любви хватит на двоих. Лишь дай мне возможность доказать тебе. Слова лились из Милта нескончаемым потоком. Он судорожно набирал полные легкие воздуха и снова говорил, не позволяя ей открыть рта, уговаривая, увещевая, взахлеб описывая планы на счастливое будущее, на детей, на большой гараж. «Подожди же!»
1: Наоми подозрительно хлопнула по столу с такой силой, что бокалы подпрыгнули.
0: «Ты мне нравишься, Милт? И если бы я знала тебя лучше...»
1: Милт возликовал. «Она сдается!» Он схватил ее довольно пухлую руку и сжал в порыве страсти. Она отстранилась и произнесла. «Дай же мне хоть подумать, Милт!»
0: «Я позвоню тебе завтра утром», — торопливо проговорил пловец.
1: В полночь он проводил ее домой и запечатлел жгучий поцелуй в область между носом и ртом. В 7 утра Милт уже звонил. Голос ее был сонным, а ответ коротким. «Нет?
0: Нет? Я считаю, нам надо подождать. В конце концов, совершенно некуда спешить».
1: «Некуда!» – простонал Милт. «Если б ты только знала!»
0: «Что?»
1: «Как я люблю тебя, Наоми! Я не могу без тебя жить!» – воскликнул он с неподдельной искренностью, ясно осознавая справедливость своих слов.
0: «Дай мне еще подумать», – сказала Наоми.
1: Она думала. В 9 вечера телефон Милта зазвонил, и Наоми Уинклер молвила самое лучшее, самое заветное слово.
0: «Да, я хотела бы только...»
1: «Все, что угодно!» — восторженно заорал Милт. «Проси!»
0: «Мне хотелось бы подождать до осени. У меня нет ни одного приличного летнего платья, Милт, так что если ты не против...»
1: «До осени!» «Нет, Наоми, это невозможно!»
0: «Почему? Куда эти гонки? Ты еще не познакомился с моими родителями!»
1: «Мы не можем ждать!» — на грани истерики простонал Милт. «Просто не можем!»
0: «Поверь мне, Наоми, нам надо завтра. Или нет, нам надо пожениться немедленно, сегодня. Ну, в крайнем случае, завтра».
1: «Я не понимаю твоего поведения», — оборвала она сурово. Наступило молчание.
0: «Я подумаю».
1: Наоми думала. Прошел еще один день, а вечером она появилась в его квартире с большой сумкой. Это был самый короткий из всех зарегистрированных, да и незарегистрированных медовых месяцев. Сразу после церемонии Милт лихорадочно впихнул супругу в дверь номера 15, мотель «Сад южных удовольствий», бросил сумку и выпалил: «Я сейчас вернусь, у меня страшно важные встречи, дело жизни и смерти, одна нога там, другая здесь». Он припустил по улице и пробежал метров 100, прежде чем сообразил взять такси. Зеленый человек явился ровно в полночь, без фокусов, без эффектов, просто вошел в дверь и закрыл ее за собой. Милт сиял, как медный таз.
2: «Все в порядке, как и обещал, есть пара, официально».
1: Он протянул свидетельство о браке. Зеленый посетитель взял бумагу из пальцев Милта и придирчиво осмотрел. Его огромный нос сморщился, он медленно покачал головой и вернул документ.
0: «Ну, когда едем?» – бодро спросил Милт.
1: «Видите ли...» У Милта душа ушла в пятки. Его лицо вытянулось, а голос прозвучал хрипло и надтреснуто.
0: «Эй, никаких попятных! Вы гарантировали мне спасение! Пара? Вот, пожалуйста, вот она, взгляните!»
1: Он помахал свидетельством перед самой выдающейся деталью зеленого лица. «Успокойтесь, мистер Кловец. Кое-что изменилось. Совет старейших пересмотрел свои планы. Вам решили предоставить отсрочку».
0: «Нет, так нельзя!» – отчаянно причитал Милт. «Вы не можете бросить меня на погибель! Вы...»
1: «Пожалуйста, мистер Кловец, послушайте. Вам не придется погибать. Никому не придется погибать. Совет постановил перенести дату обезвреживания на 10 тысяч земных лет. Вполне вероятно, что развитие событий в будущем вовсе лишит нас возможности и необходимости уничтожать вашу расу. Вам до Милта дошло».
0: «Так вы не собираетесь уничтожать Землю?»
1: «Нет». Милт со сдавленным стоном опустился на диван. Ему показалось, что с плеч сняли страшный груз, под которым он ходил 3 дня. «Слава Богу!» – выдохнул он и закрыл лицо руками. Посетитель подошел к двери. «Надеюсь, вы не станете распространяться о происшедшем. Вряд ли вам удастся найти понимание. Так что для вашего же блага лучше молчите», – посоветовал он. Милт тупо кивнул. «Приятно было познакомиться», – сказал зеленый человек и исчез. Этот случай, естественно, вызвал глубокую перемену в поведении Милта. Его неожиданная зрелость и некая потаенная мудрость привели в восторг родителей Наоми, которые познакомились с Кловицем через неделю. Милт нашел их тихими, приятными людьми. Миссис Уинклер прекрасно готовила, а мистер Уинклер полностью разделял привязанность зятя к научной фантастике. Милта Кловица беспокоило лишь смутное ощущение, что он где-то видел отца Наоми. Что-то в чертах этого человека было знакомо. Как будто бы его нос...

0: Простроченная звездами бездна космического пространства, вечный холод и почти абсолютная пустота. Без времени. Джоку и Малку было плевать на них с высокой колокольни. В тепле и безопасности, то и дело корректируя курс с помощью маневровых двигателей, они летели к сияющему на антрацитовом фоне квадрату. А тот постепенно рос, обретал объем, превращался в куб. Вот он занял большую часть окружающего пространства, съел его вовсе, потом в нем открылась дверь, и вскоре две пары хроматизовых подошв соприкоснулись с полом шлюзовой камеры. В нее хлынул воздух. Джок был крупный и мускулистый. Сняв шлем и окончательно освободившись от скафандра, он с удовольствием потянулся. Его компаньон Малк, худой и высокий, едва избавившись от защитной оболочки, вытащил из кармана пачку зубочисток и сунул одну из них себе в рот. «Ну и трюк мы выкинули!» — воскликнул Джок, хлопнув приятеля по плечу.
1: «Захочешь жить — проскочишь и в иголочное ушко!»
0: Малк холодно улыбнулся. «Спасательная шлюпка от радаров стражей порядка скрыться не могла. Скафандры — другое дело.
2: Вот только при этом мы потеряли корабль».
0: Малк машинально взглянул в ту сторону, откуда они прилетели, благо прозрачная стена шлюза это позволяла, пожал плечами.
1: «При нас остались свободы и межгалактические валютные карточки. Кстати, поскольку мы нагрели жабоидлов на пятую часть их планетарного бюджета, нам теперь по карману и дюжины новеньких кораблей».
0: Отсоединив от своего скафандра перчатку, он сунул в нее руку и активировал карту. Возникший перед ним шар, размером с футбольный мяч, показывающий несколько десятков ближайших парсеков, был практически пуст. Истинное захолустье — самая окраина галактики. Ни звезд, ни планет, ни спутников. Впрочем, Малка они сейчас не интересовали. Он следил за бусинками космических кораблей. Одна из них, желтого цвета, обозначала покинутые ими, а еще две, помеченные красным, указывали местонахождение преследующих его крейсеров «Стражей порядка». Все три точки двигались по слегка вогнутой траектории, неумолимо приближаясь к краю сферической карты.
1: «Поверили», — констатировал Джок. «Все получилось как надо».
0: «Рано или поздно они догадаются, что опростоволосились. К этому моменту мы должны оказаться вне зоны досягаемости». Малк повернулся спиной ко входу в шлюз. Двери, стены магазина тоже были прозрачными. Это позволяло видеть длинные, уходящие вдаль ряды полок и стеллажей, заваленные товарами. Прикоснувшись к перстню на пальце, он включил виртуальный экран информатория. Ответ на запрос пришел почти сразу.
1: «Магазин принадлежит хроликам», — сообщил Малк. «Мечта путешествующего налегке богатея. Устроено здесь все просто. На полках и стеллажах лежат образцы, а в глубине есть несколько объемных принтеров, способных выдать любой из представленных товаров в неограниченном количестве. Самый большой находится снаружи и может построить космический корабль. Крейсер он не потянет, а вот быстроходную яхту, на которой можно уйти от любой погони, отштампует за полчаса».
2: «Насколько богат ассортимент?»
1: «Видишь ли, хролики по природе свои аккуратисты. Уверен, они ничего не упустили. Еда, одежда, оборудование, еще многое-многое сверх того. Достаточно лишь заплатить. Первым делом мы купим быстроходный корабль, потом загрузим его всем необходимым и тотчас сделаем ноги».
0: Джок улыбнулся.
2: «Тогда пошли в закрома.
1: Лучше один раз пощупать».
0: Он попытался пройти в магазин и едва не расквасил нос. Дверь в него не открылась. Малк подумал, пожевал зубочистку и переспросил.
1: «Значит, твоему всемогущему перстню открывашки этот замок оказался не по силам?»
0: Джок развел руками.
3: «Он дал осечку в первый раз с тех пор, как я, надумав убежать из дома, обчистил сейф своего отчима. Учти, сейчас на него поставлено самое последнее программное обновление от легендарной фирмы «Взлом без границ».
1: «Как думаешь, почему так получилось?»
3: «Думаю, замок подчиняется электронному мозгу магазина, и открыть его может только он.
1: Заложив руки за спину, Малк прошелся вдоль двери магазина, то и дело поглядывая на выставленные за ней товары. Потом он остановился и посмотрел в другую сторону. Там такая же прозрачная стенка отделяла его от космической тьмы.
4: «А мы посередине, стало быть», — пробормотал он. «В одну сторону двигаться нет смысла, в другую невозможно. Весело».
3: «Как взломать замок, который снаружи не открыть?» — спросил Джок.
1: «Придумаем. Обрати внимание, в шлюзовую камеру мы попали без проблем. А дальше ход нам перекрыли. Наверное, это что-то значит».
3: «Ты так считаешь?»
1: «Уверен, это может нам пригодиться. Кстати, вероятно, мы тут застряли на некоторое время. Давай-ка прикинем, чем мы располагаем».
3: «Все наше имущество осталось на корабле», — напомнил Джок.
1: «Почти все», — поправил его Малк. «При нас наши перстни. Еще у меня есть носовой платок и карточка, на которой лежит ровно половина похищенной нами у жабаидлов суммы. Также есть две пачки зубочисток, одна початая, а другая еще в фирменной упаковке. Что у тебя?»
2: Джок развел руками.
3: «Еще меньше. У меня нет даже носового платка и зубочисток».
1: «Так и думал. Давай прикинем, в чем мы нуждаемся. Без чего не сможем жить».
3: «Воздух, еда и вода», — подсказал Джок.
1: «Судя по всему, воздух в нашей камере обновляется. Вода есть только в скафандрах, в аварийных резервуарах. Причем запас этот ограничен. А вот еды нет вовсе. К счастью, здесь не жарко и влажность в норме. Получается, мы можем продержаться дней 6-7. Не так мало?»
3: «Как мы откроем дверь?»
1: «Способов много», — сказал Малк, хрустнув очередной зубочисткой. «Начнем с самого простого. Предположим, механизм двери просто заело от времени.
3: Попробуем развести ее створки, используя усилитель мускулов скафандров».
2: «Нет, мысль эту лучше забыть. Я специалист по замкам и дверям. Она сделана из псевдоживой материи, закрывшись, превращается в монолит. Створки у нее появятся только после получения команды распахнуться».
1: Малк пожал плечами. «Переходим к следующему варианту. Скафандры снабжены рабочими лазерами и ордоновыми горелками для устранения наружных поломок корабля. Можно попытаться разрезать дверь или стену».
3: «Замечательная мысль!»
1: Они вновь упаковались в свои хроматизовые костюмы. Два ослепительных луча ударили в дверь, послышалось шипение, в воздух взвился синеватый дымок. Потом наступил черед горелок. Минут через пять Малк подвел итог.
4: «Увы, здесь осечка».
2: «Да, не получилось», — согласился Джок вслед за компаньоном, снимая скафандр. «Что дальше?»
1: «Переходим к следующему плану».
2: «Который ты придумаешь», — подсказал приятелю Джок. «Это твоя работа, не забудь».
1: Малк тяжело вздохнул.
4: «И не оспоришь».
1: «Итак, мы попали в шлюзовую камеру», — принялся рассуждать он вслух. «И она тотчас наполнилась пригодным для дыхания воздухом привычной нам температуры. Почему, к примеру, не жидким азотом, которым дышат турманильцы?»
2: «В камере есть датчики», — сообщил Джок. «С их помощью электронный мозг магазина считал данные системы жизнеобеспечения скафандров и воссоздал пригодные для нас условия жизни».
1: «Верно». Малк достал из кармана очередную зубочистку.
4: «Получается, мозг магазина наблюдает за всеми попавшими хотя бы в шлюзовую камеру. Он признал нас живыми существами и создал для нас приемлемую среду. Это первый этап общения».
2: «А второй?»
1: «Видимо, на втором они разрешат нам пройти в магазин».
4: «Только каких действий от нас ждут? Как мы можем доказать свое право на обслуживание?»
3: «Не сумев это определить, мы умрем?»
1: Малк хмыкнул. «Ну, нам, может, еще и повезти».
3: «Это как?»
4: «Помнишь, на Крике 88 мы столкнулись с ледяным ростовщиком? Тогда от погружения в вечный сон нас спас случайно пролетевший мимо корабля метеорит».
3: «А сейчас?»
4: «Возможно, в ближайшие дни кто-то из пролетающих мимо пожелает что-нибудь прикупить и заодно пропустит нас внутрь магазина. Шансы на это крохотные, но существуют».
3: «А его посещают часто? Товары на витринах выглядят свежими».
1: «Образцы хранятся вечно. А поскольку магазин находится на отшибе, следующий покупатель может объявиться или через 100.
4: Если нам не удастся открыть проклятущую дверь, он найдет только наши останки. как нам это поможет?
3: Все-таки вероятность есть?
4: Несомненно, и о ней не стоит забывать.
0: Подобрав с пола перчатку скафандра, Малк вызвал карту близлежащего пространства. Взглянув на нее, он сообщил:
4: «Вот видишь, сегодня удача на нашей стороне, кто-то уже летит».
0: «Сейчас радар его опознает, и мы увидим, кто это. Ну-ка, ну».
1: Точка, уверенно продвигавшаяся к центру шара, где они, собственно, и находились, окрасилась в красный цвет.

0: Полицейский крейсер остановился, когда до магазина оставалось совсем чуть-чуть.
1: «Принюхивается, словно потерявшая след ищейка», — пробормотал Джок.
2: «Скорее всего, лихой номер не прокатил», — сказал Малк. «Анализ системы полета подсказал стражам порядка, что, возможно, нашей птичкой теперь управляет программа. Они вспомнили, как корабль на момент резко сбросил скорость. И хотя ни одна спасательная шлюпка его не покинула, полицейские решили проверить, не соскочил ли кто-то на ходу. Одна ищейка продолжила погоню, а вторая предпочла вернуться и хорошенько осмотреться».
1: «Почему они не торопятся? Достаточно подлететь к магазину, и нас можно брать голыми руками».
0: Малк ухмыльнулся.
2: «Им и в голову не приходит, будто два матерых волка могут самым банальным образом застрять в шлюзовой камере. Они думают, что мы уже внутри, а искать нас там, словно иголку в стоге сена».
0: «И что они выжидают?»
2: «Для начала им следует определить, в норе ли зверь. Самый простой способ это сделать — заглянуть в память мозга магазина.
0: Он должен фиксировать всех посетителей. Думаю, сейчас стражи порядка запросили на это разрешение у кроликов и ждут их ответ. Поскольку владельцы магазина относятся к законопослушной расе, он окажется положительным, и к бабушке не ходим».
1: «А если мозг нас не посчитал? Фактически мы в магазин еще не вошли».
0: Нашаривая в кармане зубочистку, Малк ответил:
2: «Воздух, которым мы дышим.
0: О нас позаботились, а значит, и заметили».
1: «Первая ступень?»
2: «Ты запомнил.
0: Жаль, вторая еще недоступна. Иначе мы могли бы попытаться поиграть с полицейскими в прятки. С другой стороны, так ли все плохо?» Джок встревожился.
1: «О чем ты?»
2: «Существовала немалая вероятность застрять тут навечно, а теперь нас просто упрячут в каталажку. Из нее мы рано или поздно сбежим, снова окажемся на свободе. Это лучше, чем умереть от жажды и голода в шлюзе магазина на краю галактики».
1: «Чур, если в камере окажется двухъярусная кровать, в этот раз я буду спать сверху».
0: Малк поморщился.
2: «Нет уж, мы всегда решали это, сыграв в камень-ножницы-бумага. Зачем изменять обычаю?»
1: «Ты постоянно выигрываешь».
2: «Неправда. Помнишь, на Ригде 777, когда мы вскрыли сейф?»
0: Он замолчал, поскольку увидел невозможное. Точка полицейского крейсера сдвинулась с места и стала удаляться от центра карты.

0: Острые, крупные, великолепные зубы Малка уверенно прихватили кончик зубочистки. Немного пожевав ее, он изрек:
1: «Итак, есть дверь, и ее следует открыть. Версию о том, что она просто сломана, мы отметаем».
2: «Почему?» — спросил Джок.
1: «Мы можем ее починить?»
2: «Нет».
1: «Зачем нам теория, которая нас не спасет, если верна, и ничем не поможет, если ошибочна? Пустая трата времени». «Так же, как и предположение о том, что за долгие столетия мозг магазина спятил и вознамерился нас таким образом убить. Ну хорошо, он своего достиг. Сложим ручки и будем тупо ждать смерти?»
2: «Какие теории тогда подходят?»
1: «Благодаря которым мы попадем внутрь. Для начала вернемся в отправную точку. Предположим, что замок контролирует мозг магазина».
0: Малк прогулочным шагом прошелся по шлюзовой камере, потом принялся рассматривать скафандры. Покончив с этим делом, он раскусил зубочистку и, выплюнув ее обломки, сунул в рот следующую. Плюхнувшись вслед за этим на пол, он подложил под голову рукавицу скафандра и уставился на потолок. Джок следил за его действиями, как завороженный.
1: «Возможно, ключ к решению проблемы в ситуации со стражами порядка», — четверть часа спустя сказал Малк. «Итак, они подлетели к магазину, сделали запрос его владельцам и, получив разрешение, справились о том, сколько возможных покупателей в нем находится. Мозг магазина мыслит именно такими категориями. Для него все разумные являются возможными покупателями. Он ответил так, как понимает ситуацию. Что сделали после этого стражи порядка? Они улетели прочь.
2: Почему? Кто знает?»
0: Джок пожал плечами.
1: «Очевидно, они не нашли упоминания о нас. Значит, магазин не увидел в нас покупателей. Не поэтому ли мы до сих пор топчемся в шлюзе?»
2: «Давай предъявим ему наши межгалактические карты», — предложил Джок.
0: Он тут же перешел от слов к делу. Вытащил из кармана свою карточку и помахал ею перед дверью магазина. Безрезультатно.
1: «Покупатель — это ведь не только существо с кошельком», — задумчиво сказал Малк.
0: «Если в обычный магазин забежит собака с кредитной карточкой на ошейнике, ее все равно не признают покупателем. Вернее всего, испугаются и попытаются выгнать, поскольку она может что-нибудь попортить, нагадить на полу.
1: Уверен, нас посчитали домашними животными.
0: В шлюз нас пустили, поскольку за нами может явиться хозяин и пожелает что-нибудь купить, но открывать главную дверь опасаются».
2: Джок поскреб в затылке и спросил: «Что будем делать?»
0: Пожав плечами, Малк встал и принялся вышагивать по камере от стены к стене. Минут через 20, совершенно безжалостно расправившись с парочкой зубочисток, он сказал:
1: «Итак, первый этап — допуск в шлюз, открытый любому живому существу. А вот второй — только тому, кого магазин посчитает покупателем. Как его мозг это определяет? Уверен, в него ввели набор признаков, по которым он способен опознать представителей всех разумных рас этой части галактики. Люди здесь практически не встречаются и в список не попали. А как нам в нем оказаться? Чем человек отличается от собаки с кредитной карточкой на ошейнике?» — спросил Малк. «Содержимым мозга. Думаю, хролики предусмотрели такую ситуацию, и магазин способен сам протестировать на разумность. По каким признакам знать бы еще?»
2: «Ничего не понимаю», — пробормотал Джок.
1: «Дверь откроется после того, как мы докажем свою принадлежность к разумной расе».
2: «Мозг должен убедиться, что мы не курица без перьев?»
0: Удивленно посмотрев на товарища, Малк спросил:
2: «Ты где это выловил?» «В тюряге на Глебии 88 со мной в камере сидел один землянин из ученых. Вот он на эту тему обожал распространяться. Его потом золотоносные жуки съели. Скажи лучше, где мы возьмем курицу для того, чтобы мозг мог ее с нами сравнить?»
1: «Обойдемся без нее. Давай лучше прикинем, что делает нас людьми. Чем человек отличается от собаки, к примеру? Умением играть в логические игры, творить, спасать других людей. Что еще?»
2: «Жульничать. Работать».
1: «Работать можно заставить и животное. Таскать тяжести, допустим, а вот насчет жульничества следует запомнить. Начнем, пожалуй?»
0: Джок потер руки.
2: «Я готов.
0: С чего именно?
1: С логических игр. Тут пока хватит меня одного. Если дверь откроется, мы в нее проскочим вместе.
0: Порывшись в памяти своего перстня, Малк нашел в ней большую подборку логических головоломок. Выбрав в ней соответствующий раздел, он устроился перед дверью и вытащил из кармана пачку зубочисток. Легко решив с их помощью несколько задачек и немного выждав, он уверился, что желанный результат не достигнут.
3: «Ну, тогда будем творить», — принял решение Малк.
2: «А это как?»
0: Джок от удивления открыл рот.
3: «Проще пареной репы».
0: Минут за 10 Малк сочинил четверостишье о любви, разбитом сердце и вечных страданиях. Она смахивала на настоящие стихи, как суковатая дубина на современный бластер, однако убить можно и простой палкой. Руководствуясь этим соображением, Малк с выражением продекламировал свое творение перед дверью. Та не открылась.
3: «Не получилось», — констатировал он.
0: «Значит, попробуем спасать друг друга. Мысли наш противник читать не умеет, иначе уже пропустил бы нас внутрь, поэтому с него хватит и имитации. Ну-ка, прикинься замерзающим».
1: Выполняя его приказ, Джок так вошел в образ, что и в самом деле почувствовал легкий озноб.
3: «Мерзнешь ли ты, друг мой?»
0: — участливо спросил Малк.
2: «Ну да-да, очень мне холодно».
3: «Вот надень это, а то превратишься в сосульку».
0: С доброй, участливой улыбкой Малк снял с себя куртку и отдал напарнику. Поспешно ее на себя напялив, тот с надеждой посмотрел на дверь.
3: «Осечка и тут»,
0: — пару минут спустя признал Малк.
1: «Странные критерии разумности заложили хролики в мозг своего магазина. К примеру, во всех учебниках написано, что человека сделало человеком умение из жалости помогать соплеменникам, не связанным родством».
2: «Так ли это невозможно?»
0: — спросил Джок, возвращая компаньону куртку.
2: «Ты хорошо знаешь своих предков? Вдруг у нас есть общее? Вдруг нас свело именно это?»
1: «Разобраться в нашей генеалогии у магазина не хватит данных. А свело нас вместе элементарное желание выжить. И даже вдвоем нам все время приходится работать лапками, словно лягушкам ради спасения, сбивающим масло».
2: «Продолжим сучить конечностями?»
0: Сдаваться Джок не собирался.
3: «Обязательно».
2: «Тогда выкладывай следующую идею».
0: Подумав и пожевав зубочистку, Малк сказал:
1: «А что, если на самом деле система распознавания покупателей очень примитивна? Вдруг она определяет их только по внешним признакам? Может, от нас всего лишь требуется походить на одного из них?»
2: «Как это сделать? И откуда мы узнаем список потенциальных покупателей?»
3: «Самих-то себя хролики в него внесли».
2: «А на кого они похожи?»
1: «Смахивают на трехметровых зайцев. Работают хорошо развитыми передними лапами, ходят на задних. Фактически они не сильно от нас отличаются».
2: «И все равно мы на них не похожи».
1: «Магазин идентифицировал нас еще в скафандрах, помнишь? Значит, надо разобрать вещи и из их деталей смонтировать подходящие по размеру и форме на хроличий. Потом я в него залезу, а ты с помощью своего перстня взломаешь его систему жизнеобеспечения и выставишь такие значения атмосферы, влажности и температуры, словно внутри действительно находится один из представителей расы владельцев магазина. Мы создадим добротную иллюзию и посмотрим, не распахнется ли перед нами дверь».
2: «Отличная мысль! Начали!»
0: Джок кинулся к своему скафандру.

0: Хотелось пить. Джок медленно провел языком по пересохшим губам и прохрипел:
1: «Давай, выкладывай новые идеи».
0: Малк, лежавший в паре шагов от компаньона, ухмыльнулся. Не только предприимчивость, но еще и упорство. Обязательные качества для патентованных космических авантюристов. Он перевернулся на спину и стал изучать потолок. Ничем тот от стен не отличался. Непреодолимая прозрачная преграда, за которой виднеются уходящие ввысь этажи. Впрочем, хролики не люди. Может, они передвигаются прыжками, очень высокими прыжками, до самого потолка. А вход в магазин должен быть приспособлен для самых различных посетителей, и, может быть, не один. Он чертыхнулся. Верно, дверь может находиться и на потолке, еще одна. Причем, насколько потолок бронирован от луча лазера и огня горелки, они не проверяли, а сейчас для этого настало время. «Идей выше крыши», — заверил Малк товарища. «Расслабься. Мы немного отдохнем и тотчас примемся за дело». Он вспомнил, что в пустыне для борьбы с жаждой кладут в рот небольшие камешки и сосуд. Способствует слюноотделению. А у него есть зубочистки, не так ли? Коробочка, привычным движением извлеченная из кармана, оказалась пустой. Отшвырнув ее, Малк вытащил другую в фирменном целлофановом пакетике.
2: «Теперь у нас есть новый объект для манипуляций», — голосом робота из старинного кино возвестил Джок. «Ты придумаешь, как использовать пустую коробку для решения загадки двери?»
0: «Обязательно, со временем». Малк не удержался, хихикнул. И тут же подумал о том, что за последние несколько часов его пробило на беспричинное веселье уже третий раз. «Ох, не к добру, совсем не к добру. И Джок прав. Надо продолжать работать лапками».
3: «Так чем человек отличается от животного?»
0: Они воспроизвели умение решать логические задачи, творить, помогать и многое-многое другое. А толку? Правда, демонстрация кое-каких умений в действительности являлась лишь их имитацией, но на большее у них возможности нет. Да и не мог мозг магазина определить, что его водят за нос. Или мог? Впрочем, какая разница? Ничего не изменить. Он отвлекся, разглядывая вознесшиеся над головой этажи с прозрачными стенами и полами, заставленные стеллажами, заваленными товарами, но почти тотчас очнулся. Лапками, лапками. Кстати, можно попытаться все упростить. Тоже неплохой метод. Что было для наших предков главным, когда они еще жили в пещерах и охотились на мамонтов? Что делало их людьми? Неторопливо, получая от этого удовольствие, он разорвал обертку, вскрыл крышку коробочки и вздрогнул. На зубочистках лежал крохотный, завернутый в красивый фантик, прямоугольник. «Так положено», — вспомнилось ему. «К каждой пачке в рекламных целях прилагается по одной освежающей конфетке. Мизерная порция еды. Кстати, в пещерах нечто подобное являлось поводом к драке не на жизнь, а на смерть. Может, именно войны помогли развитию человека? Сделали его разумным? Вроде бы тигры или волки стая на стаю не воюют. И не настало ли время продемонстрировать худшие человеческие качества? Лучшие здесь принимать не желают». Ему представилось, как они с Джоком безжалостно мутузят друг друга за эту несчастную конфетку. Докажет ли это их разумность? Неужели для хроликов главным ее признаком является умение ради выживания вышибить мозги соплеменнику? Или просто обмануть, обвести его вокруг пальца? Малк улыбнулся. Так вот, какой выбор поднесла им на тарелочке судьба. Они вдвоем крадут и жульничают, не задумываясь. Они владеют тысячью и одним способом незаконной наживы, легко придумывают новые. Они лишены совести, поскольку их работа ее не предусматривает. Однако есть один незыблемый принцип. Между собой они честны до мелочей. Поскольку знают, что даже крохотное отступление от уговора не останется незамеченным, не оставит от него и камня на камне, а поодиночке им не выжить. Нет, решил он, эту возможность тоже следует посчитать ложной и перейти к следующему.
3: Вот, к примеру, может ли делать человеком умение придерживаться определенных принципов для животного бессмысленных? Или полное ими пренебрежение в определенных ситуациях? Сама возможность думать на подобные темы, делать осознанный выбор. Вдруг магазин все-таки умеет читать мысли, и ключом является определенный их набор, который рано или поздно появится у него в мозгу. Может, ими являются сами размышления о признаках человека? Интересно, как будут выглядеть их с Джоком останки в этой шлюзовой камере, допустим, через годик? Интересно, через сколько лет они рассыплются в прах? «Не туда тебя занесло», — одернул он себя. «Чем дальше уходишь в этот лес, тем ближе к месту обитания старушки по имени Шизофрения. Вон она впереди радостно машет лапкой и смотрит умильными глазками. Прочь от нее, прочь!» А ларчик всегда открывается просто. Ключ от него, как правило, лежит неподалеку, под старым вытертым ковриком, и никаких хитрых головоломок. Человек стал человеком, прежде чем все это изобрели. И значит, сейчас надо найти нечто основное, отличающее его от животного. Главное и очень-очень простое.
0: Малк вздохнул. Вот только не получается это сейчас сходу. Не следует ли пока вернуться к идее двери в потолке? Если лазером по нему можно садануть с пола, то для использования ордоновой горелки необходимо взлететь. Придется восстановить один скафандр и настроить его маневровые двигатели на самую малую тягу. Однако прямо над головой резать не получится, не хватит обзора, а вслепую это делать рискованно. Поэтому придется кромсать дверь под углом. Под каким экономичнее всего? Обдумывая это, Малк аккуратно разломил конфетку пополам. «Эй, напарник!» — крикнул он. «Держи приз за упорство! Наслаждайся!» Он кинул Джоку его порцию сладости и услышал, как тот довольно хмыкнул, прежде чем отправить ее в рот. «Ну да», — машинально подумал Малк. «Делиться едой с соплеменником, пусть он и не родственник, тоже изначальное умение человека». Послышался шорох открывающейся двери.

0: Жена уехала на корпоративную встречу, их компания дружно отмечала свое десятилетие на базе отдыха под Новосибирском. Поэтому я сходил до магазина, купил две баночки старого мельника, а вернувшись, стал набирать воду в ванну. По-моему, нет ничего лучше, чем полежать в горячей ванне с баночкой холодного пива. Раньше-то я вообще не понимал смысла ванны. Как можно часами лежать в корыте теплой воды, думал я. Еще год назад мне хватало 15 минут, чтобы постоять под душем. Теперь же я просто обожаю залезть в ванну, вылить туда колпачок ароматной пены, включить специальное непромокаемое радио, открыть книжку и поваляться так часик-полтора. Кажется, в сериале «Друзья» был подобный эпизод. Вот и у меня то же самое. Только один момент. Если жена дома, то она не разрешает мне брать с собой пиво. Говорит, что я могу захмелеть и утонуть, а бегать каждые 5 минут, чтобы проверять меня, у нее желания нет. Как можно утонуть в ванне после бутылки пива, я не понимаю, но с женой не спорю. Если ей так спокойнее, то, пожалуйста, обойдусь без пива. Сойдет просто стакан воды или сока. Но раз она уехала веселиться с коллегами, то и я имею право расслабиться. А теперь новости на Classic Radio. За первые полугодия 2008 года строители Новосибирской области сдали почти 500 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, что в прошлом году в области было построено более 1 200 000 метров жилья. Руководитель департамента строительства заявил, что это рекордные для нашей области показатели. Столько у нас не строили никогда. Слов нет. Строят и строят, а цены на квартиры взлетели больше, чем в 2 раза. За обычную однокомнатную квартиру в старом панельном доме просят 2 миллиона рублей. И куда это годится? На новостройки цены тоже не внушают оптимизма. В некоторых еще дороже. Одно время все твердили про программу «Доступное жилье», а теперь про нее почти не вспоминают. Видно, самим чиновникам стало неловко за это глупое название. «Доступное за 2 миллиона жилье». А, не смешите меня. Откуда у молодых семей такие деньги? А, точно. Есть же еще ипотека. Мы с женой даже почти решились взять ипотечный кредит. Кое-как накопили на первоначальный взнос, а потом... грянуло новое подорожание квадратных метров. Менеджер в банке, радостно улыбаясь, предложил нам платить всего по 20 тысяч в месяц на протяжении 15 лет. Мне так и захотелось предложить ему засунуть свою ипотеку в задницу. Не знаю, может, это мы как-то неправильно живем и не на тех работах работаем. В общем, плюнули мы на это дело, а накопленные деньги потратили на покупку машины. В моей фирме, если таксуешь на своей машине, выручки больше получается. Так и живем. Я таксист, Светка моя менеджером в компании кондитерской работает. Сейчас снимаем маленькую квартирку на улице Мичурина. До этого успели пожить почти во всех районах Новосибирска. То хозяйка арендную плату заломит, то продавать эту квартиру решат. Приходится чемоданы паковать и искать другое пристанище. Что и говорить, квартира — это мечта. Сам себе хозяин, свой угол каждому человеку нужен. А детей, если соберемся заводить? Тоже с ними бегать по городу? В одной руке чемодан, в другой ребенок? Плюнул я в пену и открыл вторую бутылку, чтобы мысли мрачные прошли. Уже когда душ включил, по радио началась реклама. «Магазин «Седьмое солнце» приглашает на летнюю распродажу! Спешите к нам за дубленками!» — радостно пропел мужской баритон. «Сейчас помоюсь и побегу. Заверните две». Я направил на себя душ и поэтому расслышал только последнюю строчку новой рекламы. «Мы не берем за квартиры деньги, а ипотека для дураков! Звоните нам!» Это что такое было? Я высунул голову из-под воды, но рекламное время кончилось, снова заиграла музыка. И ладно, наверняка ничего интересного. Какая квартира без денег? Явно обман. Я выключил воду и потянулся за полотенцем. Второй раз я услышал эту рекламу, когда поехал забирать Светку с работы. Сначала отвез последнего клиента на вокзал. Всю дорогу этот толстый франт в дорогом костюме с кем-то яростно спорил по мобильнику. Последней его фразой стало выражение «Чья бы корова мычала, а твоя закрыла бы свое хлебало!» Он сердито отключил телефон, сунул мне деньги и не без труда вышел из машины. Я позвонил девочкам из нашей диспетчерской и поехал за женой. Пока ждал ее возле офиса, настроился на Classic Radio. Рекламу пустили после старой песни Мадонны.
1: «Вам нужна квартира, а банки предлагают стать их должниками на всю жизнь. Мы не берем за квартиры деньги, а ипотека для дураков». Звоните нам по телефону 222-2418, мы реально решаем квартирный вопрос.
0: После этого включили прогноз погоды, и я убавил звук. Что это, интересно? Новые МММ? Хотя позвонить можно, с одного звонка от меня не убудет.
1: Я начал набирать номер, но тут из дверей офиса вышла жена. Ладно, позвоню позже.
2: «Привет, Андрюшка!»
1: Она села в машину. «Привет, солнышко!» Я чмокнул ее в щечку. «Домой или куда-нибудь заехать нужно?»
2: «Да вроде никуда. Возле дома в магазин. Только заскочим, колбаски купить и молока».
1: «Хорошо». Я вырулил на дорогу.
2: «Ой, слушай, у нас на работе Наташа, которая зимой замуж вышла, квартиру купила. Взяли они с мужем ипотеку, правда, у них половина стоимости была, то ли дед наследство им оставил, то ли что, я не совсем поняла».
1: «Ну, за половину квартиры еще можно рассчитаться. У тебя нет какого-нибудь богатенького дедушки?» — спросил я. Светка рассмеялась и покачала головой. «И у меня нет, так что пока нам ипотека не светит». Я свернул на Красный проспект и проехал мимо баннера с большими красными буквами «Ипотека для дураков».
2: «Ой, что за новая реклама?» — спросила Светка.
1: «Ага, я по радио слышал, надо будет им позвонить, что они там придумали».
2: «Позвони, позвони»,
1: — кивнула она, переставая улыбаться.
2: «Не грусти, милая.
1: Будет и у нас своя квартира, еще лучше, чем у твоей Наташи».
2: «Конечно, Андрюшка».
1: Она улыбнулась, но улыбка явно была фальшивой. В общем, во многом благодаря этой улыбке я и стоял в четверг перед новеньким зданием, принадлежащим корпорации Three Horses. Причем тут лошади я не понял, но, судя по всему, деньги у этих ребят водились, и деньги немалые. Таким шикарным офисом могла похвастаться далеко не каждая крупная фирма. Может, все-таки зря я не послушался Светку и не стал надевать пиджак?
2: «Ты должен выглядеть солидно», — убеждала она меня.
1: «Свет, на улице жара, я буду просто потным енотом», — сказал я и ограничился свежей рубашкой. Впрочем, когда я увидел их охранника, то отсутствию пиджака осталось только порадоваться. Здоровенный детина в черном пиджаке, как говорится, от ведущих дизайнеров, вполне уместно смотрелся бы на вечеринке нефтяных миллиардеров. Причем в качестве полноправного хозяина скважины. Если у них охранники носят такие шмотки, то дела у фирмы явно идут в гору. Сверкнув золотым бейджиком с надписью «Security», он подошел ко мне.
3: «Чем могу помочь?»
2: «Мне назначили встречу на 12 часов, менеджер Владимир Соколов», — сказал я.
3: «Четвертый этаж, кабинет 47».
2: Детина показал рукой на лифт. «Спасибо».
1: В лифте пахло свежескошенной травой. Отличный запах, надо купить такой освежитель в туалет. Владимир Соколов не разделял любовь моей жены и этого детины внизу к пиджакам. Синие джинсы, тонкий зеленый свитер. Единственное, что показывало его принадлежность к богатому классу, это золотые часы, которые я заметил, когда он пожал мне руку.
4: «Здравствуйте, Андрей Алексеевич!»
5: «День добрый».
4: «Садитесь, пожалуйста». «Итак, как я вам уже сказал в телефонном разговоре, мы действительно не берем за квартиры деньги».
5: «Да»,
4: — я кивнул. «Так в чем же смысл?» «Смысл на самом деле очень простой. Вы что-нибудь знаете про пересадку органов?»
5: «Ну, что-то слышал. Очень дорогие операции».
4: «Все верно. Очень дорогие. Человеческие органы уникальны, что бы там ни говорили эти умники из институтов по клонированию. Наверняка вы слышали о том, что некоторые люди завещают свое тело после смерти науке. Однако таких людей очень и очень мало. Большинство предпочитает, чтобы их закопали в землю или сожгли в крематории. А в то же время, даже после смерти, многие органы нашего организма можно использовать для пересадки, чтобы спасти чью-то жизнь. Те же детали человеческого тела, которые не подходят для прямой пересадки, крайне важны для медицинских экспериментов».
5: «А я думал, что для этого годятся только свежие органы».
4: «Вовсе нет».
5: «Ладно, вам видней. Только я не понимаю, как это относится к моему квартирному вопросу. Вы что, хотите купить мою печень?»
4: Ха-ха, рассмеялся он. «Не совсем так».
5: «Я вас слушаю».
4: Мне стало и правда интересно.
1: «В общем, дело обстоит так. Мы заключаем с вами договор, согласно которому после смерти, причем причина смерти не имеет значения, автокатастрофа или сердечный приступ, без разницы, ваше тело переходит в собственность корпорации Three Horses. Мы используем его для пересадки органов или же медицинских опытов. Что вы получаете взамен? Вы получаете то, что вам нужно. Квартиру в новом доме.
4: До самой смерти вы спокойно живете в ней и платите только за коммунальные услуги. Естественно, вы не можете продать эту квартиру и совершать с ней какие-либо рыночные операции, например, сдавать в наем.
5: Соколов немного помолчал, ожидая вопросов. Ну и я молчал, в голове крутилось только:
2: «Он шутит? Что за бред?»
4: «Вы можете спросить про детей. У вас супруга, я так понимаю, их еще нет?»
5: «Пока нет».
4: «Я понимаю, в съемной квартире жить с детьми тяжело. Ну так вот, в квартире жить с

0: Да, все верно. После смерти. Он кивнул. Глядя на мое растерянное лицо, а я именно растерялся, он с понимающим видом улыбнулся. «Я понимаю, вам нужно все обдумать, посоветоваться с женой. Сейчас я дам вам некоторые документы по нашей организации, выдержки из договора, спокойно изучите их дома, и потом позвоните мне. Теперь я ваш персональный менеджер». «Да, хорошо», — только и ответил я. Выйдя на улицу, держа под мышкой папку с бумагами, я вдруг ощутил жуткое желание закурить, хотя последний раз держал во рту сигарету на выпускном вечере в институте. Ипотека для дураков? Интересно, кто же тут получается в дураках? И еще вопрос, поверит ли Светка во всю эту историю? Она поверила. И даже первой пошла сдавать кровь. Чистая формальность. На решение о заключении договора это никак не влияет. Нам просто нужно иметь данные в вашей анкете. Заверил нас персональный менеджер Соколов.
1: Нет, ну в самом деле, подумай, Андрюшка, зачем тебе это дряхлое тело, когда ты умрешь? Если уж тебе так хочется, я могу после смерти отрезать у тебя, например, палец и с пафосом похоронить его. На те деньги, которые мы не будем платить за ипотеку, я смогу устроить твоему пальчику достойные похороны. А потом буду в черном платочке ходить на могилку и ронять скупые вдовьи слезы.
0: «Почему ты уверена, что я откину коньки первым?» — спросил я.
1: «Женщины живут дольше мужиков, это всем известно», — засмеялась она.
0: Переехали мы уже в конце августа.

0: Я уже закончил свою смену, а Светка еще была на работе. Валяясь на диване, я лениво переключал каналы телевизора. Сериал, реклама.
1: Синоптики прогнозируют, что зима в Новосибирской области будет теплой.
0: Реклама.
2: Очуметь, Максим Викторович, вы наконец-то сказали это.
0: Реклама.
1: Медики сообщают, что после сердечного приступа министр находится в критическом состоянии.
0: И снова сериал. Смотреть абсолютно нечего. Я приглушил звук и решил подремать. Светка сказала, что сама доберется на метро, так что за машиной идти не надо. Проснулся я часа через три. Посмотрел на часы. Где же она так пропадает? За окном уже начало темнеть, и я потянулся к телефону. Абонент временно недоступен. Может, едет в метро? Еще через час я начал серьезно волноваться. Светкин телефон по-прежнему не отвечал. В их офисе тоже никто не брал трубку. Я перерыл все блокноты и нашел номер Наташи со Светкиной работы.
3: Что? Нет, Андрей, мы вместе выходили с работы часа четыре назад. За мной Коля приехал, и она с нами не поехала, в метро пошла.
1: Черт!
0: Я еще час походил по квартире, а потом набрал 02. Милицейская девятка приехала, когда во дворе стало уже совсем темно. Будто в тумане я ответил на вопросы хмурого усатого сержанта, написал заявление и отдал им Светкину фотографию. На ней она стоит на балконе, держит в руках стакан оранжевого сока и весело улыбается. Почему я выбрал именно этот снимок? Их ведь у нас сотни. Наверное, надо было дать им фотографию в офисном костюме. Она ведь в нем сегодня ушла. Не знаю, я тогда плохо соображал.
4: «Не волнуйтесь, оставайтесь дома. Как только что-нибудь станет известно, мы вам позвоним», — сказал сержант.
0: Это была самая долгая ночь в моей жизни. Я зажег все люстры и светильники и просто ходил из комнаты в комнату, каждые полчаса набирая ее номер. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Из зыбкого сна, которым я забылся уже под утро, меня вырвал звонок. Я схватил телефон, но через несколько секунд понял, что звонят в дверь.
1: «Светка!»
0: Я бросился к двери. За ней оказался какой-то незнакомый парнишка в зеленой униформе.
1: «Вам письмо!»
0: — протянул он мне большой конверт.
4: «От кого?»
1: «Я просто курьер. Распишитесь здесь!»
0: Сунул он мне ручку. Отметив, что ручка явно не за 10 и даже не за 100 рублей, уж больно тяжелая и красивая, я поставил свою подпись в папке.
1: «До свидания!»
0: Курьер, не дожидаясь лифта, стал спускаться по лестнице. Я взглянул на конверт.

0: месте отправителя было напечатано «Three Horses». «Эй, постой!» — крикнул я парнишке, но в ответ лишь услышал, что внизу хлопнула дверь. «Быстро бегаешь!» Конверт я открыл лишь после того, как несколько раз услышал «абонент временно недоступен», и то, что в милиции ничего нового по поводу исчезновения Беленковой Светланы Игоревны пока сказать не могут. Милиционеры проверили больницы и морги, но похожих женщин туда накануне не поступало. Поиски продолжаются. Три лошади. Я не общался с ними уже 2 года, с тех пор, как мы переехали в эту квартиру. У меня к ним не было никаких вопросов или претензий. Квартиру нам дали отличную, с евроремонтом, в хорошем районе. Периодически натыкался на их рекламу по радио и телевизору. Еще как-то прочитал небольшую статью в «Деловом квартале». Мэр Новосибирска выражал благодарность корпорации за инновационный подход в решении жилищной проблемы города. В общем, у них все, видимо, шло хорошо, как и у нас до вчерашнего дня. «Светка, где же ты? Что случилось?» Никаких мыслей в голове не было, и я открыл конверт. «Уважаемые Андрей Алексеевич и Светлана Игоревна, настоящим письмом корпорация Three Horses доводит до вашего сведения, что ввиду нарушения вами условий договора, а именно пункта 3.19, корпорация вправе на свое усмотрение выполнять соглашения, прописанные в главе 5 настоящего договора номер 247А. Благодарим, что сотрудничаете с нами».
1: Что? Что, черт их раздери, это значит? Какой пункт 3.19?
0: Я открыл шкаф и достал коробку из подсветкиных сапог, где мы хранили разные документы. Усатый сержант сказал мне оставаться дома, и хотя мне страшно хотелось прыгнуть в машину, чтобы поехать по городу в поисках Светки, я думаю, страж порядка был прав. Вдруг она вернется, а меня нет. Да и где ее искать? Я выудил среди инструкций и квитанции нужную папку и принялся листать толстенный договор. Честно признаться, 2 года назад я хоть и пытался изучить его внимательно, но выдохся уже наполовину и поручил это Светке. В конце концов, по работе она имеет дело с такими вот бумагами, а мы таксисты, люди простые. Она отнеслась к делу ответственно и провела за чтением весь вечер.
2: «Я думаю, все нормально, Андрюшка. Написано по делу, обмана я не вижу», — сказала она тогда.
0: Так, 3.17, 3.18, 3.19, вот оно. «Не имеют права прописывать в указанной квартире третьих лиц без получения на это разрешения от корпорации». Я схватился за голову и застонал. «Нет!» Нужды искать главу 5 не было. Про нее мне рассказывал наш персональный менеджер Соколов. В главе 5 было описано то, что корпорация получит наши тела, с которыми распорядится по своему усмотрению. «Светка, ну что же ты наделала?»
2: «Андрюшка, ты не против, если мой двоюродный брат пропишется у нас в этой квартире?»
0: — спросила она несколько месяцев назад. «Да не знаю, а зачем?» — поинтересовался я, вспомнив ее брата, лохматого нескладного парня в круглых очках.
2: «Понимаешь, ему предложили хорошую работу в крупной фирме программистом, но нужна новосибирская прописка. А он до сих пор прописан у нашей тетки Вачинске».
0: «Может, лучше пусть купит прописку? Сейчас это, кажется, не проблема».
2: «Не будь букой. Ничего страшного в этом нет. Просто прописка», — сказала она тогда.
0: Неужели Светка забыла про пункт 3.19? Или пропустила его при изучении договора? И я тоже хорош, поленился лишний раз включить мозги и прочитать несколько бумажек. Ну что ж тогда получается? Они забрали ее? Странно. До этого момента я на самом деле всерьез не задумывался о том, что корпорация заберет наши тела. Нет, конечно, я согласился на этот договор, получил квартиру. Наверное, все дело в том, что формулировка «заберет ваши тела после смерти» звучала для меня примерно так же, как «на пенсии я буду ходить на рыбалку». Мне представлялось это настолько далеким, что было почти нереальным. «Когда-нибудь я умру». «Когда-нибудь умрет моя жена, и это будет через много-много лет». Примерно так я рассуждал. Но, боже мой, разве они могут разделать нас на органы при жизни? Это же бред! Такого быть не может! Я схватил мобильник и нашел в телефонной книге номер Соколова. Короткие гудки, занято. На папке был указан номер приемный 222-2418. Тот самый номер. Короткие гудки, занято. Еще раз набрав номер Соколова и услышав короткие гудки, я бросился одеваться. Больше оставаться в квартире я не мог. Припарковавшись возле здания «Три Хорсес», я достал из-под сиденья маленький газовый пистолет, который возил с собой. Стрелять из него в машине было глупостью, но один его вид действовал на некоторых взорвавшихся пассажиров отрезвляюще. Я сунул пистолет в карман джинсов и выпустил рубашку, чтобы выпуклость стала незаметной. Надо же, в холле дежурил тот самый охранник, который был тут в первый мой визит. Казалось, он стал еще больше. Наверное, ходит в спортзал и ведрами ест стероиды. Проигнорировав его вопросительный взгляд, я напрямую прошел к лифту. В кабинет своего персонального менеджера я вошел без стука. «Вы получаете то, что вам нужно. Квартиру в новом доме», — говорил Соколов бородатому мужчине в гавайской рубашке. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал я. «Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Прошу меня извинить, вы не могли бы подождать меня в приемной?» — кивнул он бардачу.
3: «Хорошо».
0: Тот прошел мимо меня с озадаченным видом. «Я вас слушаю». Соколов повернулся ко мне. «Где моя жена?»
3: «Как? Разве вам не сообщили?
0: Я же распорядился, чтобы вас поставили в известность. Ничего нельзя доверить другим, все нужно делать самому. Присаживайтесь, Андрей Алексеевич». «Спасибо, я постою. Приношу свои извинения, что вы лично были вынуждены приехать к нам. Вам должны были прислать письмо». «Я получил письмо. Пункт 3.19. «Ах, письмо все-таки дошло. Тогда чем я могу вам помочь?»
1: «Я спрашиваю, где, черт подери, моя жена!» —
0: сорвавшись, заорал я. Соколов сжал губы. «Вы правы. Я должен был позвонить вам и все объяснить. Простите, очень много работы». Он присел на край стола. «Ситуация такова, что по условиям договора у нас появилась возможность воспользоваться своим правом распоряжаться вашими органами досрочно, то есть до наступления вашей смерти. Это произошло из-за нарушения вами одного из пунктов договора, а именно пункта 3.19 — прописка в квартире третьих лиц. Заверяю вас, что при обычных обстоятельствах мы так не поступаем и забираем тело только после естественной или иной смерти. Обычно никакой спешки нет. Но сейчас мы стали заложниками случая. Вы слышали новость про министра?» «Медики сообщают, что после сердечного приступа министр находится в критическом состоянии». «Именно ваша супруга была идеальным донором сердца», — не дождавшись моего ответа, продолжил Соколов. «Мне жаль, но таковы условия договора. Вы согласились с ними добровольно. Теперь министр будет жить, ваша жена, увы, нет. Если бы речь шла о пересадке части костного мозга или одной почки, тогда бы вы еще увидели ее, но нам нужно было ее сердце. Вы побледнели. Позвольте предложить вам стакан воды». Я с криком оттолкнул его руку со стаканом и попытался достать пистолет. Проклятые узкие джинсы! Пока я возился с карманом, вокруг моей шеи обвелась тяжелая рука. Охранник! Когда он успел зайти в кабинет? Через минуту я безоружный уже сидел на стуле. На руках были наручники.
1: «Вы не имели права убивать ее! Вам это с рук не сойдет! Я вас по судам затаскаю!» —
0: закричал я от бессильной ярости. «Не стоит так нервничать, Андрей Алексеевич». Соколов салфеткой вытирал пятно от воды на своем свитере. «Вам стоит знать, что смерть вашей супруги для всех выглядела как несчастный случай. Очередной пьяный водитель, что может быть банальнее? А после смерти ее тело принадлежит нам. Наши договора абсолютно легальны. У нас есть одобрение от всех высших инстанций. Вы помните уникальную операцию дочки нашего мэра? Откуда, вы думаете, врачи взяли нужные органы? Кстати, раз мы завели этот разговор, должен вам напомнить, что ваше тело теперь тоже принадлежит корпорации. Пока мы воспользоваться этим не будем, вы можете вернуться в свою квартиру и продолжать спокойно жить. Прошу вас, просто наслаждайтесь жизнью. Не делайте глупостей». Я открыл рот, но Соколов словно прочитал мои мысли. «И не нужно покупать в подворотне пистолет и караулить меня или еще кого-то из наших сотрудников офиса. Уверяю, это будет очень и очень глупо», — усмехнулся он. «А теперь позвольте нашей охране проводить вас. Всего доброго. Я рад, что вы сотрудничаете с нами.

0: У меня не было ни сил, ни средств бороться с ними. В милиции заявили, что дело закрыто с графой «Несчастный случай». В редакциях газет и станциях телевидения журналисты стыдливо отводили глаза, бормоча про то, что материала на этом не сделаешь. В общем, пришлось бросить это и думать о себе. Становиться деталью в теле какого-нибудь толстозадого чиновника мне не хотелось. Да что там не хотелось? Теперь мне была противна сама мысль об этом. Вечер понедельника я провел в интернет-кафе. Удивительно, чего только не найти во всемирной паутине. Впрочем, меня не интересовали сайты с голыми знаменитостями, секреты звезд шоу-бизнеса или тайные чертежи космического корабля. Я искал нечто другое. По запросу «Как избавиться от трупа» Яндекс выдал мне почти миллион страниц. Излюбленное средство авторов детективов было в первые двадцатки. Отправив несколько листов на принтер, я пошел к стойке администратора, чтобы забрать текст. И кого же я там увидел? Лохматый парень в круглых очках, не глядя, протянул мне листки и буркнул: «С вас 5 рублей». На меня он даже не посмотрел, приковавшись глазами к монитору, где спецназовцы воевали с террористами. «Ведь ты что тут делаешь? Работаешь?»
1: «Андрей?»
0: Вздрогнув, он наконец повернулся ко мне. «Светка говорила, что ты устраивался в какую-то крутую контору программистом».
1: «Да ушел я оттуда, тоска там! Сиди с утра до вечера, с бестолковыми чайниками общайся. Ты у них программа не печатает, то мышка сломалась. А здесь лафай, график нормальный, в игрушки можно рубиться сколько хочешь. Кстати, за прописку спасибо вам, но не пригодилась она. Здесь в клубе им главное, чтобы в компах шарил, а где живешь, плевать».
0: «Ясно». Я еле сдержался, чтобы его не ударить.
1: «А где ты живешь?» «На Снегирях комнату снимаю у бабки. Вот тоже хотел свою квартиру, но ипотеку мне не потянуть. Может, ты что посоветуешь? У вас с сестрой вроде все удачно получилось с этим делом».
2: «Удачно? Знаешь, Витя, чья бы корова мычала, а твоя закрыла в свое хлебало».
0: Я выхватил у него из рук листки с текстом и пошел к выходу.
1: «И ты чего? Что я не так сказал?» — закричал мне вслед этот кретин.
2: «Пошел ты!» — прошептал я.
0: В пятницу у меня на кухне было несколько десятков аккумуляторов. Доставал я их в разных магазинах и на рынках, чтобы не привлекать лишнего внимания. Как писали в интернете, серная кислота из аккумуляторов хоть и не была идеальным средством, но вполне годилась для того, чтобы растворить труп за несколько дней. Надо было набрать ванну и смешать кислоту с водой. Еще авторы сайтов советовали заменить пластиковую затычку в ванной на резиновую, а также заткнуть вентиляционные отверстия, чтобы запах не дошел до соседей.
2: И еще мне все-таки пришлось купить настоящий пистолет.
0: Нет, от мысли стрелять в Соколова я отказался. Пуля предназначалась для меня. Корчиться от боли в кислоте мне не улыбалось. Пусть тело с дырявой головой упадет в ванну, а пока меня хватится, кислота успеет сделать свое дело. Я сходил до магазина, купил 2 баночки старого мельника. Прихлебывая холодное пиво, я слушал радио и ни о чем не думал. В голове было пусто и легко. Может, так сказывались испарения кислоты, которая смешалась с водой и пеной для ванны. Зачем я добавил туда пены? Мне ведь будет уже все равно. Я достал мобильник и начал листать телефонную книгу. Сколько же самых разных имен и номеров. Интересно, что многие я совершенно не помню. Вот, например, Галина Ивановна. Кто это? Или вот еще лучше. Щетки. Какие щетки, ума не приложу. Зубы. Ну, тут понятно, это стоматология. Федор. Вокзал. Петрович. Эх, 100 лет не видел Петровича, ведь раньше регулярно встречались, чтобы выпить пиво и поболтать о разных житейских пустяках. Был у Петровича пунктик, он никогда не пил импортное пиво.
2: «Русский человек должен русский хмель употреблять, забугорный на него вредно влияет, а уж про солты воду я не говорю», —
0: любил рассуждать Петрович. Он всегда злился на меня, если я заказывал в баре чешское или немецкое пиво.
2: «Что чеху хорошо, то русскому смерть», — твердил он мне.
0: А потом женился Петрович, во второй раз уже женился. детишки у него. Некогда стало видеться.
2: Ну ничего, свидимся еще. Поболтаем.
0: Наконец я нашел нужный номер.
2: Витя! Привет, Андрей, это...
0: Знаешь, прости меня, что я сорвался. Не в себе был.
2: Ну хорошо, если не обижаешься. Я тут подумал, ты про ипотеку спрашивал? Так вот что тебе скажу, ипотека для дураков. Позвони.
0: Это фирма проверенная, решает квартирный вопрос реально.
2: Ага, давай, удачи тебе.

Deep Purple спели мне про дым над водой, а я почти прикончил вторую банку пива. Подвинув пистолет к себе поближе, я стал слушать рекламу.

Да, дорогие друзья, ну не знаю, как вам, мне рассказ очень понравился и буквально поглотил от первой до последней строчки. Но, впрочем, тема бесплатного сыра у нас поднималась и ранее, и вообще она достаточно известная. Ну что ж, в сегодняшнем подкасте мы с вами послушали две работки, на мой взгляд, очень интересные. Одна из них, мы так шапошно коснулись, это сборник под названием «Grower». Достаточно новый лейбл «Look and Look Records», и работа эта очень свежая, октября 2010 года. А вторая работа, которую мы с вами сегодня послушали, это великолепный альбом под названием «Futurized» проекта «Psifactor». Это наш очень хороший друг, московский музыкант, который, в принципе, в основном работает немножечко в другом стиле, но за многие годы его творчества был собран вот такой вот альбом, состоящий из Psychill, Ambient треков. На мой взгляд, очень красивый и интересный. И спасибо, Дим, большое за то, что мы можем наслаждаться твоей музыкой. Ну, на этом на сегодня все. Нам осталось попрощаться и напомнить, что сегодняшний эфир для вас подготовили и записали автор программы Владислав Коп, а также диджей Андрей Эдисон. До новых встреч и всего вам самого доброго.

пространство и время в который раз пришли на круги своя, и звездный свод горит серебром, горькое счастье тая. И, охраняя большой канал, в его воде дрожа, здесь башни истины стоят ажурней миража. Давно истлели строители их, забыта мудрость богов, чьи слезы поныне плещут в грань хрустальных берегов. И сердце Марса едва стучит под небом ледяным, и ветер беззвучно шепчет, что смерть придет ко всем живым. А башни все те же, и гимн красоте звучит, как встарь звучал. Их тонкие шпили о прошлом забыли, глядясь в Большой канал. Из сборника «Большой канал» с разрешения издательства «Люкс», Лондон и «Луна-Сити».

Пол Ди Филиппо. Непокорная книга. После смерти мастера-библиопереплетчика М.Б. Винсента Холбрука возникли немалые трудности. Например, настоятельно встал вопрос, как лучше распорядиться принадлежавшей ему обширной библиотекой. Наследники его ветхого имущества были лишены сентиментальности. Никто из них не озаботился раздумьями о ежедневных потребностях огромной коллекции оставшихся без присмотра книг. Разношерстные братья правопреемников, всевозможные троюродные братья, внучатые племянники, а также бывшие зятья, свояки, шурины и девери, оставшиеся от многочисленных браков двух его ветреных сестер Марлис и Таффи, все до единого были бесповоротно невежественны. Никто из них не имел желания взять на себя ответственность даже за небольшую часть коллекции, насчитывавшей около 500 томов, забытых и заброшенных после кончины их хозяина. Помимо всего прочего, так было потому, что эгоистичные наследники, в силу вопиющей своей ограниченности, просто не представляли себе способы применения этих загадочных предметов. Дело осложнялось еще и тем, что пропал принадлежавший покойнику каталог, так что точное число экземпляров назвать было невозможно. Худосочный и не вполне здоровый, склонный в свои 100 с лишним лет к затворничеству, впрочем, он и так был обречен по причине церебральной аневризмы, вовремя не диагностированной заглючившим домашним гомеобоксом и вряд ли бы дожил до 3-го столетия, предпочитавший старомодную, нерегенерируемую одежду, на которой была хорошо видна каждая капля соуса или слюны, натекавшей по причине вечной жвачки во рту, Холбрук был искренне предан своей библиотеке, тратя на нее почти все средства. Жил он в огромном, обветшавшем, похожем на пещеру особняке, носившем название Рюль-Руальд, и один вид этого запущенного жилища свидетельствовал о более чем скромном достатке его обитателя. А вот книжарня Холбрука была первоклассной и являлась предметом вечной зависти его коллег. Время от времени, когда библиотекарь еще был жив, в рядах его безразличных наследников раздавалось приглушенное ворчание по поводу того, что, мол, старик живет непосредством, тратя деньги, по большому счету их деньги, на такое эгоистичное хобби. Но даже эти разговоры не могли лишить старого библиофила самообладания или воодушевления. Ему даже удавалось не обращать внимания на выходки одной особо обиженной племянницы, которая в припадке помутнения рассудка, очевидном всем, кроме нее самой, с пеной у рта обвиняла Холбрука в том, что ему доставляет немалое удовольствие играть на нервах близких родственников. Иначе зачем он продолжает безрассудно расточать их тающее с каждым часом наследство на покупку новых томов и размножение уже существующих? Ответ на это самое «почему» был совершенно прост, если бы кто-то взял на себя труд поинтересоваться у самого коллекционера. Холбрук почитал себя ученым и больше всего на свете гордился присущей любому ученому мужу неистощимой жаждой знаний. И в самом деле, его хорошо укомплектованная, аккуратно расставленная и постоянно обновляемая коллекция книг внесла свой, причем весьма оригинальный, вклад в развитие ряда научных дисциплин, как то звездного интеллекта, гравитокерамической механики, метаматематического анализа, астероидной археологии, квантовой эротогеники, теории невероятности, креативного тератогенеза и даже двух беспечно забытых ниф, в давние времена столь активно вспаханных, художественной прозы и поэзии. Порой ему сопутствовал успех. Например, он несколько раз получал приглашение от представителей искусства.

0: искусственного интеллекта извлечь свои открытия из книг и ввести их в соответствующие кибернетические аудиовизуальные информационные сети, которые в эпоху Холбрука служили реальными хранилищами полезной информации. Однако получение всех этих серьезных и развлекательных результатов было занятием долгим и утомительным, которое не оставляло времени даже на редкие пирушки в обществе своих знакомых коллег МБ. Его хобби вполне способствовало тяге к уединению и одиночеству, и Холбрук заплатил наивысшую цену за то, что было делом всей его жизни. Скоро и книгам его придется заплатить столь же высокую цену.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: МБ Крачко Столкемп телосложением напоминал желчного, неопрятного журавля, которого держали в проголодь. Длинные ноги, обтянутые желтыми панталонами-дудочками, округлый торс, опушенный синтетическими перьями модными лет эдак 50 назад, согбенные, похожие на крылья плечи и вечно опущенная голова, отчего его уши неизменно находились на одном уровне с эполетами Ордена Переплетчиков, похожий на клюв нос и тяжелый взгляд холодных глаз, выдававший неистребимое желание их владельца пронзить что-нибудь. Невесомые редкие волосы лишь отчасти скрывали покрытую струпьями кожу на голове и со временем превратились в некое подобие цыплячьего пуха. Но словно этого сходства с птицей было мало, старинные очки, оснащенные разумными оптилинзами, делали Столкемпа невероятно похожим на путешественника во времени из редукционистского тысячелетия. Уродливого вида слуги типа Тьюринг-5, один из немногих исправных автоматов, что оставались в поместье, антиквариат, к которому Холбрук почему-то предпочитал обращаться «беда достопочтенный», проводил Столкемпа от переднего крыльца с колоннадой в холодные коридоры Рюль-Руальда. Все это время гость прижимал к своей оперенной груди, как будто боялся воров, обшарпанный кожаный портфель с куда-то канувшей еще при царе горохе ручкой.
2: «Позвольте проводить вас к тайнам», — произнес беда достопочтенный.
3: «Что?» — рявкнул Столкемп. «Это еще зачем? У меня нет ни малейшей склонности к тайнам любого рода».
0: Беда достопочтенный открыл панель под своей левой подмышкой и щелкнул переключателем.
2: «Извините, я имел в виду хозяек».
3: «Ну тогда ладно, пошли».
0: Прихрамывая и постукивая на ходу своей пластмассовой начинкой, слуга провел посетителя через пыльный, выстуженный сквозняками холл со стенами, завешанными анимированными гобеленами. Их древние изображения сменялись только им одним, ведомой регулярностью, а затем через бесчисленные комнаты с гроздьями обильной полиуглеродной паутины, которую освещали лишь глаза светодиоды искусственных пауков. В одном из таких помещений... В бальной зале с высоченным потолком откуда-то с высоты раздался писк летучих мышей, потревоженных вторжением незваных гостей. Правда, гораздо чаще это бывали полчища насекомых, которыми кишели густые леса, росшие вокруг дома отшельника-библиотекаря. Сами рощи были высажены так давно, что имена ландшафтных дизайнеров больше уже не проступали на коре или листьях. Наконец, визитер и его сопровождающий достигли центральной части дома – теплой, ярко освещенной кухни. Пьянящий аромат свежезаваренного чая заполнил помещение своим синтетическим очарованием. В углу стояла койка со смятым покрывалом, красноречивое свидетельство того, где спал и где принимал незатейливую пищу Холбрук, в то время как остальная часть дома, отданная во власть паутины и моли, медленно, но верно ветшала и приходила в упадок.
2: «Тайны!» —
0: объявил беда достопочтенный и удалился. За горбатым, со следами ножа деревянным столом сидели Марлис и Таффи Холбрук. Обе являли собой классический образец достигнутого за счет чудес биоинженерии совершенства, столь типичного для продвинутой модифицированной элиты. Однако каждую отличала присущая только ей индивидуальность. Марлис полностью избавилась от волос на голове и до предела минимизировала черты лица. Глаза, нос, ноздри, уши и рот уменьшились до предельно допустимых функциональных потребностей. Голова ее была голой, как яйцо. В результате сама она сделалась похожей на фарфоровую куклу, у создателя которой внезапно иссяк не то материал, не то вдохновение, либо и то, и другое вместе взятое. Что до Таффи, та явно гордилась своей роскошной львиной гривой, изысканно обрамлявшей живую маску царицы зверей. Кончик кожистого носа влажно блестел, бакенбарды при каждом вздохе легонько подрагивали. На Марлис был передник и юбка в оборку, на Таффи — облегающий полосатый костюм.
4: «МБ Столкэмп», — промурлыкала Таффи. «Садитесь, прошу вас».
5: Голос Марлис был высок и тонок. Казалось, будто он исходит из крошечного механизма, состоящего из бумажных мехов и полых бамбуковых трубочек.
4: «Просим, выпейте с нами чаю».
5: На оба предложения Столкэмп ответил нетерпеливым жестом.
2: «Нет времени на разговоры. Меня интересуют только книги».
5: Сестры попытались соблюсти достоинство и внешние приличия.
4: «Разумеется», — произнесла Таффи. «Мы глубоко признательны вам за преданность жажде познания и испытываем огромную благодарность за то, что вы выразили желание приобрести целиком всю библиотеку. Уверена, наш дорогой Винсент несказанно обрадовался бы, узнав, что его коллекция попадет в такие хорошие руки». «Именно поэтому мы отдали предпочтение именно вашему предложению, отказав всем другим желающим», —
5: пискнула Марлис. Столкэмп, однако, не купился на столь лицемерную ложь.
2: «Оставьте ваше притворство. От моих осведомителей мне известно, что никаких других предложений о покупке библиотеки не поступало, если не считать тех ловкачей, которые готовы заплатить по одному пенни за каждый ваш доллар. Без каталога ваша библиотека никому из моих коллег не нужна. Ведь на то, чтобы хотя бы наполовину рассортировать книги, уйдет уйма времени. На сами книги в качестве источника подобной информации полагаться не приходится. Если не принимать во внимание текстовый режим, все они до единой упрямые своенравные сознания, так что доверия им нет».
4: «Что верно, то верно».
2: «Именно. На редкость скверные создания ваши книги. Но я-то другой. Как только они попадут в мои руки, я непременно перепишу их все, пропади пропадом их нынешнее содержание. Авуары вашего чудаковатого брата никогда не дополняли моих. Он тратил слишком много времени на всякую чушь. Гравикармическая механика, это ж надо. Нет, я заплачу вам, как за чистые книги, только-только из издательства, с огромной скидкой за интенсивное пользование, конечно. И это самые большие деньги, на какие вы можете рассчитывать. Так что нет смысла заигрывать со мной, пытаясь выжать несколько лишних долларов. Можете вести меня в библиотеку прямо сейчас».
5: Сестры послушно встали. Таффи указала на высокую дверь, прорезанную в одной из стен рядом с массивным стазисным кубом, служившим холодильником для съестных припасов.
4: «Книжарня прямо за этой дверью, МБ Столкэмп. Винсент всегда хотел, чтобы от книг его отделяло самое малое расстояние. А вас проводить?»
2: «В этом нет ровно никакой необходимости. В присутствии двух небиблиотекарей книги будут вести себя пугливо. Впрочем, секундочку, мне надо в последний раз проверить мое снаряжение».
5: С этими словами Столкэмп поставил портфель на стол и расстегнул замок. Внутри оказалось несколько шприцев, градуированные картриджи, заранее заполненные разноцветными семиотическими жидкостями, и зловещего вида устройства в форме двузубого камертона, насаженного на пистолетную рукоятку.
4: «Что это? У Винсента вроде бы ничего подобного не было», —
5: поинтересовалась Марлис, указывая на камертон.
2: «Это библиотечный оценщик».
5: Столкэмп взял в руки эту самую вещицу и закрыл портфель.
2: «Дверь, как я понимаю, заперта».
5: Таффи извлекла из декольте ключ.
4: «А вот все, что вам нужно».
5: Столкэмп нетерпеливо двинулся к двери, однако, услышав, что Марлис окликнула его, остановился.
2: «Что?» —
5: спросил он, обернувшись.
4: «Есть способ получить всю библиотеку Винсента совершенно бесплатно, сэр. Мы с сестрой обратились к услугам рынка в поисках новых мужей. Наверняка одна из нас, или даже мы обе, вполне могли бы понравиться такому высокообразованному джентльмену, как вы».
5: Прежде чем ответить, Столкэмп удостоил обеих женщин долгим колючим взглядом.
2: «Извините меня, дамы, но я вынужден ответить вам отказом. Вы обе принадлежите к славной и благородной когорте, несравнимой с моим скромным происхождением».
5: Столкэмп вставил в скважину замка все еще теплый ключ, повернул его и вошел в дверь книжарни, оставив сестер Холбрук тупо улыбаться от его лестных слов. Их скрытый смысл явно не дошел до них.
6: «Разве вина Канто в том, что он родился на свет книгой, не говоря уже про смешанные генотипы, как следствие несуразную и эклектичную внешность?
5: Однако, получив от судьбы такое предназначение, в случае с покорным Канто и его сородичами книгами судьба носила явно человеческое обличье, он не роптал, а пытался терпеливо и добросовестно нести свой крест. Будучи книгой, по крайней мере в собрании М.Б. Холбрука, он был избавлен от тех ужасов, которые обычно отравляют жизнь представителям других химерических профессий, испытателям токсинов, вакуумным работникам, подводным шахтерам. Скука, недостаток свободы, тяготы создания новых текстов и микширования – вот, пожалуй, самое худшее из того, что может выпасть на долю книги. Одни дни казались кошмарно тяжелыми, другие – относительно легкими. В такие дни большинство книг оставались невостребованными и могли вести свою собственную, небогатую событиями личную жизнь. Однако после смерти их незабвенного библиотекаря такие славные деньки стали случаться все реже и реже. По правде сказать, ни единое требование не нарушило их личный покой, однако сей нежданный отпуск был не лишен сопутствующих недостатков. Во-первых, подача тепла и света в книжарню заметно уменьшилась, и книгам ничего не оставалось, как дрожать от холода и сжаться друг к дружке в своих темных кабинках-стойлах посреди давно не менявшегося серого. Затем их начал терзать голод, потому что пища из автоматических синтезаторов стала поступать нерегулярно, и качество ее заметно ухудшилось. Книги не были посвящены в доводы наследников Холбрука относительно того, каков наилучший способ минимизации расходов поместья. Впрочем, их мнение на сей счет никто не спросил. И, наконец, книги страдали от черной, гнетущей неуверенности в собственном будущем. Книжарня имела 4 этажа, и на каждом было около 100 кабинок. Примерно в центре каждого уровня располагался читальный зал, заходить в который без вызова библиотекаря книгам было строжайше запрещено. Поэтому центром общественной жизни обитателей книжарни было специально выделенное место на полу вокруг синтезаторов пищи и в меньшей степени туалеты. Книги постарше, лидеры общины, часто созывали сородичей на митинги, которые проходили возле кормушек. Обычно возникала давка. Кстати, она отнюдь не вызывала неудовольствия у небольших мохнатых книг, с учетом того, что в сарае в последнее время стало значительно холоднее. Зато на этом пятачке могли собраться вместе все книги. В этот день инициатором подобного митинга стала старая инкунабула, предводительница первого этажа. Страстно желая увидеться со своей любимой Веллум, Канто был в числе первых, кто пришел на митинг. Если не считать приема пищи и посещения туалетов, книги все свое время проводили в кабинках и оставались там до тех пор, пока их не вызывал библиотекарь. Этот распорядок жизни книжарни практически никогда не нарушался. Однако, как и в любой библиотеке, существующей уже давно, книги неизменно подлаживаются к привычкам владельца и чувствуют себя вполне вольготно, втихаря устраивая общие сходки, особенно в ночные часы, когда библиотекарь спит. Разумеется, в сложившихся обстоятельствах, когда владелец навсегда покинул их и никто за последнее время не востребовал ни единого тома, книги осмеливались собираться и в дневное время. Возможно, их также привел в безмятежное состояние тот факт, что М.Б. Холбрук никогда не наказывал их за взъерошенный внешний вид. Под темными и пыльными стропилами потолка первого этажа, перед кормушками, собралось несколько десятков книг, и число их увеличивалось с каждой минутой. Все новые и новые книги прибывали из сходящихся в одной точке коридоров. Скоро Канто был со всех сторон окружен такими же, как он, томами, и теперь ему приходилось приподниматься на цыпочках, чтобы разглядеть в толпе свою Веллум. Очертания мохнатых книжных тел, рост каждой книги достигал примерно 3 футов, свидетельствовали об их гетерогенном генетическом происхождении. Обладая частично внешностью белки и бабуина, зайца и тушканчика с небольшой добавкой человеческой анатомии, книги сидели прямо на своих массивных задах и когтистых заячьих лапах, прижав верхние конечности к груди. Казалось, будто непропорционально огромные головы надеты им прямо на плечи. Книги радостно приветствовали друг друга. Широко раскрытые дымчатые глаза поблескивали, уши шевелились, затупленные клычки обнажались в улыбке. Говорили они, разумеется, на чисто человеческом языке. Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Непокорная книга» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Пол Ди Филиппо. Непокорная книга. Продолжение. Наконец, взгляд Канто выхватил в толпе симпатичную пятнистую шкурку Веллум, и он принялся протискиваться сквозь толпу ей навстречу.
1: «Привет, Веллум. Скучала по мне?»
2: «Конечно, скучала, Канто».
0: Веллум нежно улыбнулась ему.
2: «Не задаю тебе тот же вопрос, потому что вижу, что ты тоже скучал».
0: Канто вздохнул.
1: «Какая она романтичная, его Веллум. Какая внимательная и чувствительная, пожалуй, порой даже чересчур».
0: Волна меланхолии нахлынула на Канто. Он в сотый раз пожалел о том, что они с Веллум не содержат один и тот же текст. Увы, тут уж ничего не поделаешь. Но без этого непременного условия они даже надеяться не могли на то, что им будет позволено стать супругами. В дневное время книги были лишены либидо. Их сексуальные инстинкты обычно подавлялись медикаментозными средствами и находили выход лишь только в тех случаях, когда библиотекарь желал спарить две книги для производства нового текста. Так что шансы книг, принадлежащих к разным областям знаний, на то, что им будет дозволено сблизиться, практически равнялись нулю. Да и какой, в конце концов, смысл скрещивать труд по строению нейтрино с томом хаотичной поэзии? Но кто усомнится, что польза от отпрыска таких книг никакая, хотя порой подобные гибриды порождали абсолютно новые области перспективных исследований. В таких случаях, чтобы избавиться от бесполезного приплода, приглашали книжных живодеров. При мысли об этом Канто содрогнулся. Уж лучше не изведать блаженство интимного единения с любимой, чем породить на свет и обречь на страдания несчастное существо. В то самое мгновение, когда Канто собрался обменяться любезностями с Веллум, толпа книг неожиданно замолкла, обратив напряженные взгляды на кормушки. Канто взял подругу за лапы, и оба устремили взгляды вперед. На крышку стола с некоторой нерешительностью вскарабкалась седая и грузная инкунабула. Наконец ей представилась возможность обратиться ко всем собравшимся, и поддерживаемая своими помощниками Тривиумом и Квадривиумом, старая книга заговорила.
3: «Итак, мои дорогие коллеги, спасибо вам за то, что покинули свои кабинки, чтобы выслушать мою скромную речь. Я задержу вас ненадолго. Всего лишь хочу сказать, что полностью разделяю вашу тревогу по поводу того будущего, которое ждет нас после безвременной кончины нашего дорогого библиотекаря. Некоторые из нас даже подумали о том, а не последуют ли им за каталогом во внешний мир, где нас подстерегают разные беды и опасности, библиохищники вроде гнолов и гнуров и прожорливые белки. Я призываю всех, кто вынашивает подобные гибельные намерения, быть предельно осторожными. Нисколько не сомневаюсь, что очень скоро все мы обретем новый дом. В конце концов, наша полезность и значимость неоспоримы. Разве мы, книги, не являемся источником всех новых гипотез и теорий? В отличие от статичных баз данных, мы несем в себе тексты, в которые время от времени мудрые библиотекари вносят те или иные изменения. И потому мы являемся главнейшим и важнейшим источником новых концепций и новых взглядов. Даже в такой культуре, как нынешняя культура людей, которая высоко ценит стабильность и потому считается, что границы в ряде областей знания уже достигнуты, новые идеи с восторгом принимаются многими учеными и...
4: Что здесь происходит?»
0: Заданный громовым голосом вопрос прозвучал откуда-то из-за спин собравшихся.
1: Книги испуганно пискнули, готовые в любую секунду броситься обратно в свои кабинки.
0: Толпа заметно всколыхнулась, но осталась на прежнем месте. Собрав последние остатки мужества и крепко сжав лапку Веллум, Канто повернул голову в направлении грозного рыка. Там, сжимая в руке предмет, который Канто раньше никогда не видел, но о котором слышал немало страшных историй, стоял какой-то человек. В руках

0: Библиотека М.Б. Столкемпа в его особняке в Брундизии состояла лишь из 90 книг, обитавших в небольшой книжарне, значительно расширенной для будущего пополнения. Он работал со своими томами в индивидуальном порядке, по одному, парами, изредка с тремя сразу, но не более того. Надо сказать, что книги всегда поражали его. Какие же они немощные и хилые, как легко подчиняются чужой воле, как ежатся от страха и сникают от командного тона. Однако теперь, столкнувшись с доброй сотней независимых в своих суждениях томов, Столкемп был вынужден пересмотреть свое давно старое мнение о том, что, мол, книгами легко манипулировать. Неожиданное проявление инициативы расстроило его планы. Все его естество восстало против царившего в книжарне запаха, а оценивающие взгляды, которых его удостоили его обитатели, не на шутку Столкемпа взбесили. Однако он понимал, показать им свой испуг или неуверенность было бы большой ошибкой, ибо грозило утратой авторитета. Вот почему свой первый вопрос Столкемп задал нарочито грубо, адресовав его одной единственной книге, выделявшейся из всей толпы.
1: «Эй, ты, на столе! Твой УДК!»
0: Своими настоящими именами, неведомыми даже библиотекарям, книги называли друг дружку только между собой. Хозяевам они были известны лишь по УДК — универсальной десятичной кодировке, нанесенной на кабинку каждой из них. Старая грузная книга, заикаясь, назвала свой УДК.
2: «Это гамма.0972, косая черта, 521».
0: Собравшись с духом, Столкемп решительно прошел сквозь толпу книг. Те, испуганно попискивая, подались в стороны, касаясь его ног мохнатыми боками. Приблизившись к стоявшей на столе книге, Столкемп остановился.
1: «Похоже, ты зачинщица этого сборища. Придется тебя оценить».
0: Подняв руку с оценщиком и нацелив его на книгу, Столкемп нажал на спусковой крючок. Из оценщика не вылетело никакого заметного луча или вспышки света. Тем не менее, книга издала громкий стон, как будто в нее угодил выстрел, прижала лапки к груди и рухнула на стол. Оба ее адъютанта испуганно отскочили в стороны. Столкемп подошел ближе и приподнял обмякшую конечность книги. Должно быть, он нацелил свой инструмент слишком высоко, или, может, книга страдала каким-то органическим изъяном, который оценщик значительно усугубил. Как бы то ни было, содеянного не исправить. Так что пусть служит другим в назидание.
1: «Всем немедленно вернуться в кабинки!» — рявкнул Столкемп. «Или с вами будет то же самое!»
0: Толпа рассосалась в считанные секунды, за исключением самого медлительного из адъютантов оцененной книги, которого новый хозяин схватил за загривок.
1: «А ты пойдешь со мной в читальный зал!»
0: Волоча за собой пойманную книгу, Столкемп проследовал в читальный зал. Здесь он обнаружил пюпитр, диванчик размером с книгу, снабженный крепкими ремнями, кресло для библиотекаря, а также различные предметы, связанные с ремеслом библиопереплетчика, как то чистую бумагу, шприцы, небольшой семиотический перегонный куб и тому подобное. Столкемп указал книге на пюпитр и зафиксировал ее ремнями. Затем произнес две команды для ввода данных.
1: «Открой обложку. Озвучь название и содержание».
0: Мордочка книги приняла отрешенное выражение. Команды запустили в действие автоматический поиск и вербальный выход.
3: «Опережающие принципы геометрии Планка. Глава первая. Методика вычерчивания диаграмм. Глава вторая.
1: Хватит».
0: Столкемп открыл портфель и извлек из него шприц. Приладив его иглу к шее книги, он впрыснул ей в вены изрядную дозу сложных стирающих молекул. Затем сел и посмотрел на часы. Мордочка, сидевшая на диване книги, начала легонько подергиваться по мере того, как декомпоновщик, разливаясь все дальше по жилам, делал свое черное дело. Прошло примерно 10 минут, прежде чем Столкемп вновь обратился к книге.
1: «Название и содержание».
0: Книга открыла было рот, однако так ничего и не произнесла.
1: Столкемп весь засветился от радости.
0: Сотни таких вот чистых, пустых книг. В дальнейшем все они в соответствии с разработанным им планом подвергнутся насильственной модификации. Несомненно, помогут ему довести до долгожданного логического завершения его драгоценное детище, его научный проект. Вот тогда-то эта самодовольная дурочка М.Б. Соваж попляшет. Однако Столкэмп воздержался от дальнейших видений будущего триумфа и отключил книгу от сети.
1: «Закрой обложку!»
0: Команда вернула книгу в чувство. Она встрепенулась и испуганным взглядом обвела читальный зал. Столкэмп освободил ее от ремней и велел возвращаться обратно в кабинку. Неуверенно передвигаясь на дрожащих ногах, книга удалилась. В отличие от нее, Столкэмп стремительно прошел по пустым коридорам книжарни и вернулся в кухню. Там его уже поджидали сестры Холбрук.
4: «Вас все устраивает?»
0: — поинтересовалась Марлис.
1: «Абсолютно все. Я провел выборочное стирание, и оно прошло гладко, без сучка, без задоринки. Книги прекрасно послужат моим целям. Я велел завтра утром доставить вам тачки. Слуга упакует библиотеку и вывезет всю коллекцию. После ее получения я выплачу вам деньги за одним небольшим вычетом».
4: «Каким же именно?» — спросила Тэффи.
1: «Библиотека несколько минут назад уменьшилась на одну книгу. Похоже, старый том, стоило мне взять его в руки, пришел в негодность и не подлежит восстановлению».
0: На Земле воцарились самодовольная умиротворенность и ленивый застой. Человечество в подавляющей своей массе утратило желание, может, даже саму способность к старомодным творческим порывам. Тысячелетия научных и эстетических открытий при помощи баз данных с мгновенным доступом и многочисленными перекрестными ссылками, которые неустанно создавал искусственный интеллект, отыскало ответы на все вопросы, как теоретического, так и практического свойства. Так что теперь эти базы данных служили в основном целям развлекательного характера и заодно были залогом того, что груз знаний, в конце концов, раздавит любую инициативу. Однако несколько эксцентричных ученых-мужей по-прежнему пытались исследовать рваные карманы искусства и науки, в швах которых могли заваляться редкие крупицы еще не найденного знания. Живые книги служили инструментом подобных поисков, двигателями созидания этого нового знания. В емкие нейроны чистых книг можно было загрузить полный текст, бесчетное число семиотических единиц. Однако простое сохранение текста мало что значило, тем более, что эта задача больше подходила иным, более надежным медийным средствам. Уникальный талант книг состоял в другом. Их мозг умел обрабатывать и микшировать исходные семиотические единицы. Под воздействием различных старомодных реагентов, химикатов, энзимов, трав, гормонов, белков, питательных веществ и лекарств, применяемых библиотекарями в сочетании с традиционными рецептами и интуитивными догадками, а также посредством применения декомпоновщиков дендритовых связей, невероятно малых телец, действующих в кровотоке в соответствии со встроенными в них алгоритмами,

Неожиданные и любопытные выводы. И, наконец, самая крайняя процедура. К ней библиотекарь прибегал в тех случаях, когда предпочитал довериться эволюционной мудрости сексуальной рекомбинаторики, состояла в скрещивании, точнее, спаривании двух книг. В сперму или яйцеклетку той или иной книги записывались нейронные изменения, отчего в мозгу потомства скрещиваемые пары происходило на основе родительских составляющих запись случайного кода, открывавшие горизонты неизведанных доселе областей знания. Правда, юным книгам требовалось около 2 лет, чтобы полностью созреть для подключения к инфосети. Книги не обладали даром осмысленного доступа к содержащимся в них текстам. Оба полушария их мозга не соединялись между собой. Их индивидуальная, частная ментальная жизнь происходила исключительно на одной дееспособной стороне разрубленного пополам мозга, защищенной артериальными фильтрами от случайного воздействия модифицирующих реагентов, в то время как текстуальная работа шла сама собой на второй половине. Небольшое постоянно интерпретирующее ядро в текстуальной половине, несколько сотен тысяч нейронов, было замкнуто на речевые и слуховые цепи, реагируя на вербальные команды библиотекаря и осуществляло основные операционные функции. Но даже не имея прямого доступа к содержанию половины своего черепа, книга, тем не менее, на уровне подсознания чувствовала, как именно, хорошо или плохо идут дела на потаенной арене. В конце концов, текстуальное полушарие мозга жило за счет общего книжного метаболизма в той же степени, что и мыслящая половина, и различные цепи обратной связи, например, пищеварительная система, оставались той площадкой, где две половинки могли обмениваться бессловесной информацией. Стирание превращало книгу в опустошенную биомассу. Канто еще никогда не чувствовал себя так скверно с тех пор, как покинул своего издателя. Вообще-то он никогда не испытывал ничего подобного. В его далекой юности, лет 5 назад, текстуальная пустота была единственным ведомым ему состоянием. Обычная пустота, когда половина его сознания была подобна влажной глиняной табличке, ожидающей, когда на нее стилом нанесут письмена. Однако после всех этих плодотворных, хотя и небогатых событиями лет, когда М.Б. Холбрук перечитывал и переписывал его, Канто привык ощущать себя вместилищем знаний. Он чувствовал себя нужным и даже гордился своим уникальным, недоступным ему самому содержанием. А теперь его лишили этих знаний, отобрали их у него, за считанные минуты начисто стерли. Теперь Канто стал настоящим палимпсестом, беспомощно ожидающим нового ввода информации в опустошенный разум. Так же, как и остальные его сородичи. Накануне из Брундизии прибыли тележки, из которых вылезли чужие слуги, так разительно не похожие на славного беду достопочтенного, который частенько баловал книги Холбрукской библиотеки тайком припасенными лакомствами. Слуги отправились в подсобное помещение Рюль-Руальда, где хранились сложенные стазис-боксы, развернули их и принялись загружать в них библиотеку. 500 книг были втиснуты в тесные короба и отвезены в Брундизию. Там их всех одновременно выгрузили и распаковали, сделали инъекции декомпоновщика и торопливо распихали по новым конуркам, прежде чем они смогли бы разбрестись в разные стороны. М.Б. Столкэмп не стал тратить денег на пристройку к своей книжарне. Вместо индивидуальных кабинок, дававших определенный комфорт и уединение, книги разместили по 50 особей в одну тесную каморку. На жестких нарах не были даже указаны их УДК. К чему, если все они теперь были пусты? А следовательно, по мнению их нового хозяина, неотличимы одна от другой. Первые несколько дней пребывания на новом месте, за исключением тех моментов, когда их кормили или стирали содержимое их мозгов, книги оставались на нарах, время от времени издавая слабые стоны в страхе, что любой их неосторожный поступок может привести к обработке библиотечным оценщиком. Смерть инкунабулы явилась для всех жестоким уроком. Уже мало кто сомневался в том, что впереди их ждет убогое беспросветное существование. Единственное, что могли теперь позволить себе книги, это ночные разговоры, приглушенным, еле слышным шепотом. Тем не менее, однажды утром Канто почувствовал, что больше не в силах терпеть бездействие. Его тревожила судьба Веллума. Как она переносит эти жуткие условия?
Канто ужасно захотелось крепко сжать ее теплую лапку и обменяться с подругой ласковым словом.

0: Поэтому, не сообщив никому из соседей о своем намерении, он соскользнул с края пятиярусной койки, осторожно спустился вниз по лесенке, едва не запутавшись огромными ступнями в промежутках между перекладинами, и посмотрел на спящих сородичей. Взгляд Канта упал на папирусы и пергамента, бревиария, октава, фолио, водяной знак, септуагинту, микрофиша и атенея. С остальными он был знаком хуже, потому что они вживали на тех этах холбруковской книжарни, куда Канта обычно не отваживался заходить. Книг из библиотеки самого М.Б. Столкемпа он нигде не увидел. По всей видимости, эти авуары были приведены на другие полки. Но самое главное, в этом помещении Веллум не было. Канто осторожно высунул голову в недавно построенный, но почему-то сырой и унылый коридор книжарни. Во время походов к кормушке он узнал положение соседней спальни. Чувствуя, как отчаянно стучит сердце, прежний мудрый библиотекарь баловал свои книги и старался, чтобы те по возможности всегда сохраняли спокойствие и безмятежность. По его мнению, это снижало воздействие эндокринных и эмоциональных факторов на омываемый кровью текст. Канто подскочил к соседней двери. Книги во второй спальне встрепенулись и с робким удивлением посмотрели на нежданного гостя. Едва засунув нос в комнату, Канто тотчас учуял запах Веллум. Через пару секунд он уже стоял возле ее койки в нише нижнего яруса.
1: «Послушай, Вэл, с тобой все в порядке?»
0: Веллум открыла светлые глаза и попыталась изобразить бодрую улыбку.
1: «В принципе, жаловаться не на что. Если от чего и тошно, так это от ощущения собственной бесполезности, черт ее побери!»
0: Канто вздрогнул. Не в привычках Веллум грубые речи. Боже, насколько же сильно повлияла на нее трагедия, приключившаяся со всеми ими. В мохнатой груди Канто неожиданно вспыхнуло пламя гнева.
1: «Давай убежим отсюда, Вэл! Убежим, только ты да я!»
0: Веллум двумя лапками сжала лапу Канто.
1: «Сидя взаперти, мы, конечно же, мало что видели из нашего нового обиталища. Но я уверена, новый хозяин живет в такой же глуши, что и наш бывший хозяин, мастер Холбрук. Все библиотекари так живут. За стенами книжарни на многие мили тянется густой лес, который кишмя кишит хищниками. Нам там не прожить и минуты, мы тотчас же станем их добычей. Нет, лучше уж смириться с жизнью в этих стенах. Как только нам введут новые тексты, мы непременно почувствуем себя лучше. Будем жить дальше, Канто, ведь жизнь-то на этом не кончается. Вдруг мы с тобой получим один и тот же УДК, а потом, кто знает, нас искрестят? Разве тебя это не радует?»
0: Канто попытался представить себе это почти светлое будущее, которое ему обрисовало Веллум. Однако мысленная картина получилась какой-то размытой и плохо увязывалась с его собственным представлением о том, что их ждет. Тем не менее, он попытался разделить настроение Веллум, ее покорность судьбе и даже ее оптимизм.
1: «Конечно, пусть все сложится таким чудесным образом, как ты говоришь, но я все равно не понимаю, как...»
0: Веллум прижала когтистые пальчики к его губам.
1: «Тссс, тише, Канто, верю в это. А теперь возвращайся к себе, иначе мы с тобой попадем в беду».
0: Канто и Веллум нежно потерлись носами, и он поспешил вернуться к себе. От спальни Канто отделял всего один шаг, когда металлические клешни кибернетического слуги больно ухватили его за плечо.

МБ Крачко Столкэмп пребывал в мрачном настроении. Он сидел, вернее, утопал в огромном кресле-трансформере за внушительных размеров письменным столом. Лицо выдавало напряженную работу мысли. В эти минуты он был похож на злобную цаплю, которую какая-то неведомая сила заставила сорваться с насеста на берегу озера и неожиданно усадила на трон. Надо сказать, что МБ Столкэмп оказался в весьма пикантной ситуации. Приобретение Холбруковской библиотеки, хотя и обошлось в сущие гроши, но тем не менее сильно истощило ликвидные средства, обрекло в обозримом будущем на материальные лишения, не говоря уже о том, что воздвигло серьезные преграды на пути гладкого ведения хозяйства в Брундизии. Однако жертва, на которую он пошел, того стоила, поскольку гарантировала неминуемый успех в достижении намеченной цели. В книжном деле Столкэмп не был дилетантом. Не то что Холбрук, бесцельно растрачивавший энергию на десятки тривиальных тем. Он, Столкэмп, специализировался только в одном научном направлении. Удивительно, но этот угрюмый, эгоцентричный тип, чьи интересы, казалось бы, не простираются дальше его собственного носа, регулярно обдумывал виды на будущее поистине божественных масштабов, потому что был гороскопическим космокартографом. Подобно древним астрологам, он гадал по звездам. Однако Столкэмп и ему подобные занимались этим ремеслом на куда более продвинутой научной основе. Вселенная обладала структурой. Это не вызывало никаких сомнений. Скопление звезд образовывали галактики. Расположенные рядом галактики образовывали скопления. Скопления галактик представляли собой сверхскопления и так далее на все более и более высоких уровнях. В результате возникала самоподдерживающаяся упорядоченность, которая превращала трехмерный космос в нечто напоминающее губку или головку швейцарского сыра, насквозь прогрызенного несметными полчищами пьяных мышей. Гороскопические космокартографы стремились разгадать узоры этого вакуума, его волокон и переплетений. И все они в душе лелеяли надежду на то, что, обретя это знание, смогут доказать догматы посттеплерианской эсхатологии. Вот уже несколько десятилетий Столкэмп составлял карты космического района близ сверхскопления Северного эклиптического полюса, находившегося на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Помещая точечную информацию, полученную с допотопных датчиков, размещенных в облаке Оорта, большинство из них уже устарели и постоянно выходили из строя, но кто в наши дни добровольно вызовется их заменить, прямо в мозг своих книг, он медленно, но верно продвигался в исследованиях, сплетая и расплетая миллионы дендритовых связей. Перед ним всегда и неизменно маячила конечная цель — добиться того, чтобы результаты исследований были официально признаны кибернетическими разведками, контролировавшими сохранность информационных баз человечества. Захотят ли они назвать его именем какой-нибудь участок космической бездны? Разве плохо звучит? Пустота Столкэмпа. Ему уже грезилось собственное бессмертие. Неожиданно, несколько месяцев назад, ему стало известно о существовании соперника, точнее соперницы, МБ Humility Sauvage, как оказалось, занимается тем же самым, пытается создать карту того же самого района космоса. Это было равносильно тому, как если бы он в садах Брундизии застукал нахала, бесцеремонно писающего на его бесценную розу. С этого момента началось соперничество не на жизнь, а на смерть. Соперничество, из которого он, МБ Столкэмп, непременно должен выйти победителем. Причем благодаря рискованной, на первый взгляд, стратегии. Окончание рассказа Пола Ди Филиппо «Непокорная книга» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Ольга Филиппо. «Непокорная книга». Окончание. Не в силах больше сдерживать переполнявшее его чувство собственного превосходства, Столкэмп подался вперед и включил экран коммуникатора. В считанные мгновения перед ним возникло лицо ненавистной М.Б. Саваш, обитательницы огромного поместья под названием «Песня жаворонка». Столкэмп мысленно сравнил ее уже немолодое лицо с хэллоуинской тыквой, у которой вместо волос старая швабра.
1: «Можете оставить ваши жалкие и бесплодные попытки, Саваш!»
0: Столкэмп без всяких околичностей нанес противнице прямой удар.
1: «Вам потребуется не меньше месяца, чтобы добиться хотя бы ничтожных результатов. Я же к этому времени закончу работу над картой пустоты Столкэмпа».
2: «Мне известно о вашей недостойной покупке», — презрительно усмехнулась Саваш. «Это почти что кража. Вы мошеннически присвоили книги Винсента. Но вам это не поможет. Вам принадлежат всего 600 книг. У меня их примерно столько же, и я знаю, что вам понадобятся совместные усилия не менее 1000 книг, чтобы сразу, одним рывком добиться той цели, которую преследую и я, но иду к ней постепенно».
1: «Осмелюсь поправить вас, М.Б. Саваш. В настоящее время я располагаю большим числом книг. Их у меня 1200».
2: «Это как же?»
0: Хьюмилити Саваш даже побледнела, когда до нее дошел истинный смысл названной цифры.
2: «Неужели вы собираетесь...» «Да! Я имею в виду то, что вы так боитесь произнести вслух. Я намерен соединить нейроны обоих полушарий мозга всех моих книг и таким образом удвоить обрабатывающую способность моей библиотеки».
3: «Но ведь книги не случайно были созданы обладающими индивидуальностью. Как мыслящие индивиды, они ведут стабильный образ жизни, избавляя библиотекаря от дорогих гомеостатических подключений. К тому же их разум тоже вносит свой неоценимый вклад в конечный результат. То, что вы намереваетесь сделать, это хуже, чем ободрать кожу с переплетов старинных книг, лишь бы получить побольше бумажной массы».
0: Столкэмп сделал небрежный жест, как будто отмел в сторону чушь, которую несла его соперница.
1: «У меня куча слуг, которые смогут обеспечить минимальные физические потребности книг после того, как те лишатся разума. Я никогда не разделял ваших теорий одушевленных машин. Все, что мне нужно, это необработанные сырые нейроны, а не какой-то там несуществующий разум».
3: «Но ведь вы сведете срок их жизни практически к нулю».
1: «Какое это имеет значение по сравнению с результатами, которые даст мне подобный опыт? Живодерам ведь тоже надо подбрасывать работенку. А потом я приступлю к опытам с новыми, свежими книгами. Вот увидите, я без особых усилий смогу найти покровителя, который оценит мой подарок. Сверхскопление, названное его именем. Я сумею убедить его, что способен еще и не на такое».
3: «Вас проклянут все библиотекари, Столкэмп», — возмутилась Саваш.
0: Ей не оставалось ничего другого, как прибегнуть к такой бессмысленной угрозе. М.Б. Крачко Столкэмп лишь победоносно расхохотался в ответ.
1: «Вот тогда-то я буду точно знать, что поступил правильно».
0: Легким щелчком ногтя он отрубил канал связи. На столе перед ним лежал его любимый портфель без ручки. Притянув его к себе, библиотекарь душегуб извлек из него специальный градуированный шприц, наполненный всесильными декомпоновщиками. Они легко преодолеют все издательские фильтры и беспрепятственно проникнут в нежную, легко уязвимую личную половину книжного мозга. Столкэмп встал и вышел из кабинета. В потрепанном портфеле остался лежать библиотекарский оценщик, лишенный возможности разделить триумф своего хозяина, который мысленно уже купался в лучах.

0: крохотной, сухой, но грязноватой каморке, куда кибернетический слуга засунул несчастного Канто, уже находился один узник, тощая книга со скорбным выражением лица. Отдышавшись и немного успокоившись, Канто представился товарищу по несчастью.
1: Я Канто. УДК у меня больше нет.
0: Индекс медикус. У меня тоже. Теперь это уже не важно, потому что почти все мы, книги этой библиотеки, раньше носили практически один и тот же классификационный шифр. А теперь мы лишились даже его. Хозяин сгрузил все наши тексты во временное хранилище, а нас всех стер. Самый старший из нас, Дар Аль-Кутуб, подозревает, что большой текст, который мы составляли, был разбит на маленькие фрагменты, чтобы вы, новые книги, помогли в работе над ним.
1: Наверное, в этом есть какой-то смысл.
0: Конечно. Вот только есть одно «но». Дар Аль-Кутуб подслушал, как хозяин приказывал слугам заполнить все шприцы.
1: И что?
0: Индекс медикус принялся нервно поглаживать лоснящийся пятачок меха у себя за ухом. Он велел приготовить таких шприцев в два раза больше, чем следовало бы.
1: Что, еще новые книги прибывают?
0: Вряд ли. Все помещения и так забиты до предела.
1: А что говорят об этом ваши, поинтересовался Канто.
0: Индекс медикус перестал гладить себя за ухом и испытующе посмотрел на сокамерника. Все указывает на это. Нам сделают двойное стирание. Всем нам. Хозяину нужна вторая половина наших мозгов, та, которую мы называем нашей личной.
1: Такая перспектива показалась Канто настолько омерзительной, что смысл слов не сразу дошел до него. Жуткая реальность человеческого предательства не столько разочаровала его, сколько вызвала тревогу за судьбы друзей и в особенности Веллум. Неужели его славная, нежная Веллум перестанет существовать, как будто ее никогда и не было на свете?
0: Разум отказывался принять подобную несправедливость. «Меня поймали, когда я попытался сбежать», — грустно признался Индекс Медикус. «Подозреваю, что первым хозяин прикажет подвергнуть двойному стиранию именно меня». Канто ничего не ответил и молча сел на пол. Проходил час за часом, однако узников никто не беспокоил. Обе книги тревожно реагировали буквально на каждый шорох, доносившийся с той стороны двери. Наконец, громко щелкнул замок. В дверном проеме появился новый хозяин, загородив последний путь к спасению. В следующее мгновение он шагнул за порог. Дверь за ним захлопнулась.
2: Да вас тут двое. Мои слуги проявили усердие, но не сразу сообщили мне об этом. Не знал, что вас двое. К сожалению, я захватил с собой только один шприц с волшебной водичкой забвения. Кто же будет первым? Кто из вас желает удостоиться чести стать виновником моей несказанной радости?
3: Только не вздумайте протестовать.
2: Что, нет желающих?
3: Что ж, тогда отдадим предпочтение тому, кто ждал дольше.
0: Хозяин схватил медикуса за загривок и занес над ним руку с зажатым в ней шприцем. Несчастная книга жалобно пискнула и тотчас обмякла.
1: Сильно оттолкнувшись от пола, Канто бросился с Толкэмпу на плечи.
0: Потеряв равновесие, тот полетел вперед и ударился головой о каменную стену. Шприц выскользнул из его руки, однако не разбился, упав на распростертое на полу тело медикуса.
1: Библиотекарь сбросил с себя Канто и, описав оборот на 90 градусов, шлепнулся на пол.
0: Пока хозяин приходил в себя, пока потирал ушибленную голову, Канто успел схватить шприц. Глаза Столкэмпа расширились от удивления.
3: «Немедленно отдай, тварь безмозглая!»
0: Канто послушно кивнул головой и вытянул вперед лапу со шприцем. Хозяин недобро улыбнулся, явно успокаиваясь.
1: Подойдя к библиотекарю близко, насколько это было возможно, Канто вонзил жало шприца прямо ему в шею.
0: Столкэмп мгновенно напрягся.
1: Это миллиарды крошечных частиц разрушителей хлынули ему прямо в кору головного мозга. Как только декомпоновщики начали делать свое черное дело, тело библиотекаря забилось в отвратительных конвульсиях. Забившись в угол камеры, обе книги сидели в ужасе, прижавшись друг к другу, до тех пор, пока жуткие конвульсии не стихли. Доза вещества в шприце всегда была рассчитана на то, чтобы нижние отделы мозга оставались незатронутыми, сохранялся автономный контроль дыхания, сердечной деятельности и тому подобного, так что Стол Кэмп оставался жив. С той разницей, что теперь он являл собой сломанную, лишенную разума куклу. Индекс Медикус посмотрел на Канто со смешанным выражением благоговейного ужаса и ликования.
4: «Что же теперь будет? Неужели мы навсегда останемся здесь, взаперти? Неужели умрем от голода? Неужели никакой другой библиотекарь не спасет нас?»
1: «Не знаю», — ответил Канто.
4: «Мне страшно!»
1: «Не бойся», — успокоил его Канто. «В конце концов, книга должна показать всем свое мужество».
5: Интерлюдия 5. 35 лет дикой карты. Ретроспектива. Журнал «Тузы». 15 сентября 1981 года.
6: «Я не могу умереть! Я еще не посмотрел историю Джолсона!»
5: Роберт Томлин.
7: «Они исчадия ада! На лицах их печать зверя, и число их на земле — 666!»
5: Анонимный антиджокерский памфлет, 1946 год.
6: «Они зовут это карантином, а не дискриминацией. Мы же не раса, говорят они нам, и не религия, мы больные. Поэтому они имеют полное право держать нас в изоляции, хотя им отлично известно, что дикая карта не заразна».
8: «Да.
6: Недуг искалечил наши тела, зато у них смертельно поражены души».
5: Ксавье Десмонд.
9: «Пусть болтают, что хотят. Я все еще умею летать».
5: Эрл Сэндерсон-младший.
10: «Я что ли виноват в том, что я нравлюсь всем, а вы никому?»
5: Дэвид Герштейн. Ричарду Никсону.
11: «Обожаю вкус джокерской крови».
5: Граффити. Нью-Йоркское метро.
9: «Плевать мне, как они выглядят. Главное, кровь у них того же цвета, что и у всех остальных. Во всяком случае, у большинства из них».
5: Подполковник Джон Керрик. Джокерская бригада.
12: «Если я туз, не хотел бы я увидеть двойку».
5: Тимоти Уиггинс.
13: «Хотите знать, туз я или джокер?»
5: «Отвечаю, да». Черепаха.
14: «Я джокер, я безумец, и имя мне Дурман. Я затаился в лабиринте улиц и жду, когда наступит тьма. Я змей, что гложет основание мира».
5: Том Мэрион Дуглас.
15: «Я очень рад, что малютку наконец вернули мне, но я не намерен покидать Землю. Эта планета стала мне домом, а те, кто пострадал от дикой карты, — мои дети».
5: Доктор Тахион по поводу возвращения его звездолета.
16: «Они — дьявольское порождение сатаны, Америки!»
5: Аятолла Хомейни.
17: «Теперь я вижу, что решение использовать тузов в операции по освобождению заложников было ошибкой, и принимаю на себя всю ответственность за провал этой операции».
5: Президент Джимми Картер.
18: «Думай как туз, и сможешь победить как туз. Думай как Джокер, и он сыграет с тобой злую шутку».
5: «Думай как туз». Балентайн, 1981 год.
19: «Американские родители серьезно озабочены засильем тузов и их похождений в прессе. Они подают плохой пример для подражания нашим детям, многие тысячи которых получают увечья и гибнут, пытаясь повторить их мнимые подвиги».
5: Наоми Уэзерс, Американская родительско-учительская ассоциация, 1981

ассоциации. Даже их детишки хотят быть похожими на нас. Такова реальность 80-х. Пришло новое десятилетие, а мы новые люди. Мы можем летать по воздуху, и нам для этого не нужны никакие самолеты, как их натуралу Джетбою. Натуралы пока об этом не догадываются, но их время прошло. Наступила эра асов. Анонимное письмо в Джокертаунский Крик 1 января 1981 года. Все вышеперечисленные высказывания принадлежат героям «Дикой карты».

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Майк Гелприн. Ант и Барбоска.

Ант. Автобус стоит, упершись в тупик. Единственный проезжий переулок блокирован. Между автобусом и кордоном 150 метров. Они пустынные и простреливаются с обеих сторон. «Переговоры зашли в тупик», — говорит Геша, индивид в форме и с тремя звездами на погонах. «Да и какие могут быть переговоры с этой дрянью? Время только теряем. Первого заложника», — индивид бросает взгляд на часы, — «они пристрелят через 20 минут». «Хорошо». Геша кивает. «Он не спешит. Нас сюда доставили на вертолете, и 20 минут в запасе время вполне достаточное». Я в ожидании команды жмусь к Гешиной ноге. Переминаюсь, позевываю, разве что не ищусь и не задираю у столба лапу. Впрочем, и то, и другое проделать мне ничего не стоит. Поведенческий блок отлажен прекрасно и обеспечивает полное сходство с беспородным псом. Внешнее сходство, разумеется. «Готов, Ант?» – спрашивает Геша. Вопрос традиционный, хотя без него вполне можно и обойтись. Смысловой нагрузки он не несет. Во-первых, потому что ответить я могу разве что тявканьем, а во-вторых, потому что я подключен и, значит, готов по умолчанию. «Пошел!» — коротко командует Геша. Я отрываюсь от его щиколотки и не спеша пылю в подворотню. Она как раз на полпути между автобусом и кордоном. Вываливаюсь в переулок. Опустив морду, лениво его пересекаю. Обнюхиваю лежалую паклю обшарпанной бетонной стены. За ней обрывок заляпанного грязью пыли этилена. Обнюхивание нефункционально. Запахов я не обоняю, а лишь даю людям в автобусе ко мне привыкнуть. Собака и собака. Судя по неухоженному виду, бездомная. По походке дряхлая, ищет чего бы пожрать, как ей собаке и свойственно. Сажусь на задницу и усиленно ищусь. Ну да, ко всему и шелудивая, что ж поделаешь. Поднимаюсь, зеваю во всю пасть и в развалку ковыляю вдоль стены. «Внимание! Операция «Плохие парни»» — пронзает меня сигналом командный блок. Обратный отсчет пошел. 10, 9, 8, 7. Это Геша. Операцию «Плохие парни» инициирует он. Мой хозяин, он же оператор, он же аналитик отдела «Разряд» при особой антитеррористической бригаде «Альфа». Антом меня назвал он и объяснил, что имя означает «антитеррор». Так и сказал. Имя, а не собачья кличка. 6, 5, 4, 3. Блок идентификации подключен. Аналитический блок запитан. Инфракрасное видение задействовано. Боевой блок запитан. 2, 1. Старт. Идентифицировано 6 целей. Определение дальности до целей. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 4 из 6. Отмена. Продолжаю движение. 4 плохих парня могут быть нейтрализованы без риска для жизни заложников. Еще 2 не могут. Лениво тащусь вдоль стены. Смещаюсь влево. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 3 из 6. Отмена. Еще влево. Обнюхиваю кучку застарелого собачьего дерьма. Зеваю. Определение возможности поражения. 6 из 6. Совмещение траектории с целями. Исполнение. Я знаю, как это выглядит. Видел, когда Геша прокручивал рапид. Мои глаза вспыхивают огнем. 3 мгновенных вспышки в левом, столько же в правом. Точечные лазерные лучи пробивают борта автобуса. Со звоном разлетаются стекла. Идентификация целей. Количество активных целей – 0. Блок идентификации отключен. Аналитический блок обесточен. Инфракрасное видение отключено. Боевой блок обесточен.

0: Барбоска. По вечерам Витька ходит в музыкальную школу. Занятия начинаются в 7, заканчиваются в 9. От школы до дома полчаса, если быстрым шагом. Раньше Витьку водил отец, потом его перевели во вторую смену, и тогда купили меня по дешевке. Что такое вторая смена и дешевка, я не знаю. В информационном блоке оба понятия отсутствуют. Зато я знаю, что являюсь собакой породы восточноевропейский овчар. Это я знаю совершенно точно, и мой поведенческий блок позволяет вести себя так, как вел бы этот овчар. Передвигаться, как он, гавкать, чесаться и обнюхивать привлекательные для собак предметы. Даже задирать заднюю лапу у столба.
1: «Посиди здесь, Барбосик»,
0: — говорит Витька и привязывает меня к забору, огораживающему музыкальную школу. Я в ответ дважды тявкаю, укладываюсь в пыль рядом с этим забором и изображаю дрему. На мне кожаный ошейник и намордник, демонстрирующий любопытным, что я собака домашняя, а не какая-нибудь сама по себе. А когда возвращаемся из музыкальной школы и идем через парк, Витька намордник снимает. Из чего явствует, что я собака не только домашняя, но и зубастая, а значит, потенциально опасная, и дела со мной лучше не иметь. Сегодня в парке, как обычно, темно. Еще здесь сыро после прошедшего днем дождя и ветрено. Витька, зажав под мышкой футляр с музыкальным инструментом названием «скрипка», старательно огибает лужу. Я тащусь в 20 метрах позади и не огибаю ничего. Лужи мне не страшны, потому что корпус у меня из нержавеющего металла. Это объяснил Витькиному отцу очкастый лохматый индивид, который продал ему меня по дешевке. Еще он объяснил, что меня зовут Барбоска и что у меня отличные поведенческие и информационные блоки. Про поведенческий индивид сказал правду, а насчет информационного явно исказил истину, поскольку в нем не хватает множества понятий.
2: «Эй, пацан, мля!» — доносится до меня гнусавый голос. «Деньги есть?»
0: Ускоряюсь и сокращаю расстояние между собой и Витькой до 10 метров.
1: «Извини, гусь, денег нет!»
2: «Гонишь, падла!»
0: «Блок идентификации подключен. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена».
1: «Правда нет, гусь?»
0: «Аналитический блок запитан. Сбой программы. В анализе ситуации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена».
2: «Сейчас мы проверим»,
0: — гнусавит неидентифицированный объект по имени Гусь. Выдвигаюсь вперед, приседаю на задние лапы, оскаливаюсь.
2: «Это чего?»
0: Гусь шарахается в сторону. Трижды гавкаю, сопровождаю гавканье рычанием.
1: «Это моя собака, Гусь!»
0: Витька перестает заикаться.
2: «Барбос!» «Эмля!»
0: — гнусавит Гусь. Расстояние между ним и Витькой увеличивается.
2: «Откуда у тебя собака?»
1: «Отец подарил. На день рождения».
2: «Предупреждать надо! Отец мне! Ладно, я потопал».
0: Гусь удаляется. Блок идентификации отключен. Аналитический блок обесточен.

0: Ant. Дом стоит на отшибе. К нему через сад ведет подъездная дорожка. За домом чахлый перелесок, потом поле. С пригородной платформы, укрываясь за билетными кассами, за домом наблюдают в бинокле люди в пятнистой форме.
1: «Их там трое!»
0: Оторвавшись от окуляров, говорит пожилой усатый индивид Гешин.
1: «Все под мышаком, терять нечего. У них и раньше крыши подтекали, а сейчас совсем чердаки от дури снесло. Согнали человек 20, баб и детишек, держат уже больше суток. Такие дела».
0: Геша кивает. Дела для него привычные. Для меня тоже. Хотя я и не знаю, что означает, когда у объектов подтекают крыши и сносят чердаки. Запрос в информационный блок возвращает отказ. Оба понятия относятся к жилым сооружениям и к людям неприменимы. Геша говорил, что необходима приставка с библиотекой идиом и метафор, но для ее приобретения не хватает каких-то дотаций или, наоборот, хватает, но нам их не дают. Еще Геша говорил, что от этого страдает дело. Не знаю, как дело, не будучи живым, может страдать, но Геше я верю безоговорочно.
1: «Готов, Ант?»
0: спрашивает он и, не дождавшись ответа, бросает коротко:
1: «Пошел!»
0: Я спрыгиваю с платформы в кусты, укрываясь за ними, передвигаюсь перпендикулярно путям. В 100 метрах от дома останавливаюсь, затем, медленно опустив морду к земле и поджав хвост, покидаю укрытие. Вновь останавливаюсь, ложусь на брюхо и принимаюсь вычесывать блок. Покончив с этим, встаю, неторопливо тащусь дальше. «Внимание! Операция «Плохие парни»» — выдает командный блок. «Обратный отсчет пошел. 10, 9, 8». После операции Геша приводит меня к себе. Тем самым он нарушает инструкцию. Вплоть до следующей операции меня положено опечатывать и сдавать на консервацию. Геша, впрочем, говорит, что класть хотел на инструкции. Запрос в информационный блок. Класть на инструкции. Отказ. Понятие не несет смысловой нагрузки. Порядок в Гешиной квартире отсутствует. Я передвигаюсь по ней с осторожностью, опасаясь прийти в соприкосновение с хрупкими и бьющимися предметами и тем самым привести их в негодность. Гешу, впрочем, беспорядок не смущает. Он усаживается за массивный, крытый полосатой клеенкой дубовый стол, сдвигает в сторону тарелки с остатками пищи, извлекает из портфеля бутылку с прозрачной жидкостью, хлеб, 3 головки репчатого лука и нарезанную кругами бледно-розовую колбасу. Жидкостью из бутылки Геша наполняет 2 конические емкости, луковицы разрезает пополам, круг колбасы кладет на хлеб, другой протягивает мне. Одну из конических емкостей ставит передо мной на пол. Я не нуждаюсь в пище. В питье тоже. Однако проглотить не очень крупный предмет и влить в себя некоторое количество жидкости способен. Однажды Геша объяснил, что не потребляет крепкие напитки в одиночку, ему для этого непременно нужна компания, и моя его вполне устраивает. И еще он сказал, что считает меня своим другом. Запрос в информационный блок. Друзья. Ответ. Люди, связанные отношениями взаимной симпатии, уважения, доверия, искренности, имеющие общие интересы и увлечения. Определение мне подходит, за исключением одного пункта, главного. В нем говорится «люди», а я не человек.
1: «Кем ты себя считаешь, Ант?»
0: Геша опрокидывает в рот содержимое стеклянной конической емкости. «Вопрос не ясен. Я не умею считать себя. Считать я привык к цели, и то это проделываю не я, а одна из заложенных в меня программ. Поэтому я не отвечаю, а в ожидании уточнения смотрю Геше в лицо. Оно у него круглое, с высоким морщинистым лбом, вислым носом и скошенным назад подбородком. Редкая поросль седых волос обрамляет обширную лысину. Геше 47 лет, он живет один, потому что жена и дети погибли от рук террористов. Подробностями Геша не делится даже со мной.
1: «Ты думаешь о себе как о собаке?» — уточняет вопрос Геша. «Как о боевом роботе?»
0: Или, может быть, он делает паузу. Как о человеке? Аналитический блок запитан. Запрос. Определить собственную сущность. Ответ. Электронно-механическое устройство, предназначенное для боевых действий в особо опасных условиях. Аналитический блок обесточен. Итак, я устройство. Гавкаю 4 раза. Это означает, что ответ на каждый из 3 поставленных вопросов отрицательный.
1: Значит, ни то, ни другое, ни третье.
0: Геша вновь наполняет коническую емкость жидкостью.
1: Тогда скажи мне, дружище, что ты ощущаешь, когда... Когда ты во время исполнения?
0: Я молчу. Вопрос, как и предыдущий, требует уточнения.
1: «Ничего не ощущаешь?» — уточняет Геша. «Радость? Осознание выполненного долга? Гнев? Или, может быть, ненависть?»
0: Аналитический блок запитан. Запрос. Определить реакцию на исполнение. Ответ. Определить невозможно. Не знаю, какой блок заставляет меня гавкнуть 3 раза.
1: «Осознание выполненного долга», — медленно произносит Геша. «Я, собственно, так и думал».
0: Аналитический блок обесточен. Барбоска. Позавчера Витьке исполнилось 16, а за 2 дня до этого он отказался меня утилизировать.
1: «Ты уже взрослый, сынок», —
0: сказал тогда Витькин отец.
1: «Время игрушек прошло, а Барбос, хотя и большая, но все-таки игрушка».
0: Я лежал в прихожей на собачьем коврике и слышал эти слова. Нет, я не подслушивал. Встроенный в меня акустический ресивер достаточно чувствителен для того, чтобы распознавать звуки, изданные в отделенном стеной помещении.
1: «Барбос не игрушка, папа», — сказал Витька. «Он мне друг». «Ты просто привык к нему, как привыкают к старым вещам, сынок. Но от старых вещей следует избавляться по многим причинам. Когда подрастешь, ты поймешь это. Барбос всего лишь робот. Примитивный, давным-давно устаревший, практически нефункциональный. Был бы он настоящей собакой, дело одно, а так... Он только вещь, похожая на живую собаку, так же, как заводные куклы похожи на людей».
2: «И потом мы поговорили с мамой, сынок. Думал сделать тебе на день рождения сюрприз, но раз уж зашла речь, ты всегда хотел собаку. Раньше мы не могли, ты знаешь, но сейчас решили, на 16-летие ты ее получишь. Не очень большую, недорогую собаку, а Барбоса придется утилизировать. Я отвезу его на городскую свалку, туда же, откуда взял».
1: «Как на свалку?»
0: — отчаянно закричал Витька. Я бы тоже, наверное, закричал, если бы умел. Не от того, что испугался утилизации, а потому что только теперь узнал, откуда я взялся.
1: «Я купил Барбоса на свалке, сынок», — сказал Витькин отец.
0: «Задешево. У нас с мамой тогда было очень туго с деньгами. Прежний хозяин, видать, отказался от него. Так что фактически мы просто вернем Барбоса домой».
1: «Барбос останется здесь», — сказал Витька твердо. «Он не вещь. И не надо мне никакой другой собаки».
0: Ант. Площадь перед зданием банка усеяна осколками от витрин. Тело мужчины ничком. В 5 шагах от него женщины, навзничь, руки раскинуты. Перевернутая детская коляска, завалившийся на бок велосипед. Больше на площади ничего нет, если не считать замаравших ее багровых пятен. «Шансы крайне малы», — говорит Геша грузному седому индивиду в штатском. «Информацию долго удавалось хранить в секрете, но шило в мешке не утаишь. Там в банке не новички, они почти наверняка знают, что может значить появившийся в контролируемой ими зоне бездомный пес.
3: «Малые шансы, говорите?» — цедит штатский. «А у моих ребят, выходит, большие. Знаете, сколько из них не добегут? Я уже не говорю о заложниках там внутри, их больше дюжины».
0: «Шансов почти нет». Геша смотрит на штатского в упор. «Анта уничтожит сразу, стоит ему появиться в пределах видимости. Я неоднократно подавал рапорты с просьбой отменить всяческие операции с использованием текущей модели вплоть до внедрения новой».
3: «Вы полагаете, эти гады будут ждать, пока у вас внедрят новую модель?» — спрашивает штатский насмешливо. «Довольно разговоров!»
0: — он твердеет лицом.
3: «Готовьте вашего пса! Это приказ! Выполняйте!»
0: Геша отводит меня в сторону. Внезапно он становится на колени и тыкается носом мне в морду.
2: «Надо идти, дружище.
0: Другого выхода нет», — говорит он.
2: «Так, обратный отсчет я отменяю. Маскировочные действия отменяю.
0: Тебе придется действовать сразу, Ант, без подготовки на скорости. Тогда появятся шансы». Геша встает на ноги. С полминуты мы молчим.
2: «Ты прости меня, дружище», — наконец говорит он.
0: «Готов? Операция «Плохие парни». Пошел!» Я, отталкиваюсь задними лапами от асфальта, стартую и, увеличивая скорость, несусь по переулку туда, где он выходит на площадь. Блок идентификации подключен. Аналитический блок запитан. Инфракрасное видение задействовано. Боевой блок запитан. Вымахиваю на площадь, мчусь по ней прыжками, пересекая по диагонали. Идентифицировано 4 цели. Определение дальности до целей. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 2 из 4, отмена. Определение дальности до целей. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 3 из 4, отмена. Автоматная очередь, за ней другая. Пули перечеркивают меня сверху вниз, опрокидывают на землю, я качусь по витринным осколкам. Определение дальности до целей. Сбой программы. В определении дальности отказано. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена. Определение дальности до целей. Сбой про... Взрыв гранаты подбрасывает меня в воздух и швыряет плашмя на асфальт. Отказ блока идентификации. Отказ командного блока. Отказ аналитического блока. Отказ. Отказ. Осознание выполненного долга. Осознание выполненного долга. Осознание... Не знаю, Геша ли включает аварийную цепь дистанционно или ее задействует то, что осталось от меня и во мне. Аварийная цепь инициирована. Командный блок отключен. Блок идентификации отключен. Аналитический блок обесточен. Боевой блок запитан напрямую. Совмещение траекторий с целями. Осознание выполненного долга. Совмещение траектории с целями. Осознание выполненного долга. Совмещение траекторий завершено. Осознание выполненного долга. Исполнение.

0: Барбоска. Сегодня Витька купил букетик фиалок и подарил его индивиду женского пола по имени Марьяна. У Марьяны длинные рыжие волосы, очки в тонкой оправе и россыпь пигментных пятен на лице, называемых веснушками.
1: «Барбоска, иди сюда!»
0: — зовет Марьяна. Она осматривает меня, неуверенно проводит рукой по холке.
1: «Совсем как настоящий!»
0: — говорит она Витьке. «Он и есть настоящий! Лучше, чем настоящий! Понимаешь, я с детства хотел собаку, а потом родители купили Барбоса. Он больше, чем собака. Не знаю, как объяснить».
2: Марьяна говорит, что не надо объяснять, и так, мол, понятно. Мне ничего не понятно, но я не подаю вида. Витька провожает Марьяну домой. Они неспешно бредут по узкому извилистому переулку. Я, отставая на сотни метров, тащусь следом. Круглолицый индивид с высоким морщинистым лбом, вислым носом и скошенным назад подбородком движется нам навстречу. Он минует Витьку с Марьяной, оборачивается и смотрит им вслед. Затем быстрым шагом направляется ко мне. Поравнявшись со мной, опускается на корточки.
3: «Ант»,
2: — говорит круглолицый индивид.
3: «Ты узнаешь меня, Ант?»
2: «Блок идентификации подключен. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена».
0: «Не узнаешь», — констатирует круглолицый и поднимается на ноги. «Что ж, я так и думал. Глупо надеяться, что у таких, как ты, бывают дежавю».
2: «Запрос в информационный блок. Дежавю. Отказ. Смысл понятия несовместим с функциональностью».
1: «Простите, вы что-то хотели спросить?»
2: Витька, держа Марьяну за руку, приближается к круглолицому.
1: «Ничего, хотя... Ваш пес?»
4: «Мой.
1: Его зовут Барбоска».
2: «Понятно». Круглолицый снимает берет, прячет в карман. У него обширная лысина с редкой порослью обрамляющих ее седых волос.
3: «Когда-то его звали по-другому».
1: «С чего вы взяли?» — возмущается Витька. «И что значит «когда-то»?»
2: «Неважно. Или наоборот, важно. Не знаю.
3: Меня зовут Геннадий Павлович.
2: Когда-то ваш пес принадлежал мне. Я звал его Антом. Впрочем, возможно, это другой пес, и те барыги со свалки мне попросту соврали».
3: «А скорее всего, не соврали, но у него полная потеря прежней индивидуальности».
2: «Извините». Геннадий Павлович разворачивается к нам спиной и, пошатываясь, бредет прочь.
1: «Он здорово пьян», — говорит Витька. «Забавный дядька».

0: Ант. Я лежу на брюхе на ровной металлической поверхности. Задних лап я не чувствую, передние зафиксированы дугообразными металлическими зажимами.
1: «Надо же, весьма непростое устройство!»
0: — доносится до меня скрипучий голос. Говорящего я не вижу, передо мной лишь циферблаты приборов с колеблющимися стрелками.
1: «Похоже на модель с узкой специализацией. Ого! Тут еще аналоговый преобразователь. А это что такое?» «Должен сказать, машинка вполне современная. Эк его разворотило, однако. Нижняя часть корпуса деформирована, по всей видимости, необратимо. Верхняя в относительном порядке. Так, это что еще?» «Интересно, интересно. Надо же, какая неординарная схема. Довольно сложная, надо сказать, к тому же...»
0: «Короче», — прерывает другой голос, отрывистый и резкий. «Выводы?»
1: «Нижнюю половину корпуса необходимо отделить. Верхнюю, возможно, удастся совместить со стандартной моделью. Лишние цепи закоротить, основные блоки оставить, прочие цепи за...

0: Геннадий Павлович. Забавный дядька. Когда-то ваш пес принадлежал мне. Звали Антом. Потеря индивидуальности. Дежавю у таких, как ты. Геннадий Павлович. Дядька. Принадлежал мне. Звали Антом. Потеря индивидуальности. Дежавю. Антом. Потеря. У меня проблемы с памятью. Одни и те же слова настойчиво всплывают из нее, вытесняя прочие. Наряду с ними всплывает еще одно слово, до сих пор незнакомое. Геша. Запрос в информационный блок. Геша. Ответ. Уменьшительное от имени Геннадий. Запрос в блок идентификации. Идентифицировать Геша и Геннадий Павлович. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена. В парке темно и ветрено. Витька с Марьяной, взявшись за руки, идут по узкой, обсаженной кустами аллее. Их тени меняются в размерах в тусклом свете редких фонарей. Я тащусь сзади на расстоянии сотни метров.
1: «Бля, какая тёлка! Рыжая!»
0: Доносится до меня гнусавый голос.
1: «Рыжая, бесстыжая! А ну, поди сюда, рыжая!»
2: «Чё, бля? Чё ты сказала?»
0: Ускоряюсь и сокращаю расстояние между собой и Витькой с Марьяной до 20 метров.
3: «Отстань от неё, гусь!»
0: — кричит Витька. «Блок идентификации подключён. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена.
1: Пшел отсюда, дохляк! Тёлку мы забираем!»
0: Сокращаю расстояние до 10 метров. Насчитываю 6 теней. Голос принадлежит обладателю самой длинной. Аналитический блок запитан. Сбой программы. В анализе ситуации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена. Тени мечутся в свете ближайшего фонаря. До меня доносятся звуки ударов, сдавленный крик. Снова звуки ударов.
1: «Бля, какие сиськи! Барбос!»
0: Отчаянно кричит Витька. «Барбос!
1: Отрас тут собака!» «Какая у меня собака!» — гнусавит гусь. «Это железная кукла, старая ржавая рухлядь. Вломите и раз по жбану, и все.
2: Тёлку держи!»
0: В идентификации отказано. В анализе ситуации отказано. Отказ корректирующего модуля. Отказ. Отказ. Отказ. Геша. Забавный дядька Геннадий Павлович. Геша. Всплывающие из памяти знакомые слова внезапно сменяются новыми. Крепкие напитки в одиночку. Прости меня, дружище. Операция «Плохие парни». Осознание выполненного долга. Напитки в одиночку. Дружище. «Плохие парни». Выполненного долга. Готов, Ант? Ант.
3: Пошел.
0: Геша. Осознание выполненного долга. Геша. Выполненного долга. Геша. Долго. Долго. Долго. Аварийная цепь инициирована. Блок идентификации отключен. Командный блок отключен. Аналитический блок обесточен. Боевой блок запитан напрямую. Совмещение траектории с целями. Осознание выполненного долга. Совмещение траектории с целями. Осознание выполненного долга. Совмещение траектории завершено. Осознание выполненного долга. Исполнение. Мои глаза вспыхивают огнем.

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream в дневнике Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

0: Святослав Логинов. Долина Лория. Посвящается Александру Громову, который знает об эльфах все. До конца бесконечно длинного пологого подъема оставалось едва ли больше сотни шагов, когда велосипед сломался. Педали провернулись неожиданно легко, а скорость мгновенно погасла, так что потерявший равновесие Роман едва не грохнулся на асфальт. Наклонился, разглядывая поломку, и обнаружил, что цепь не просто соскочила со звездочки, а лопнула, и тяжелой металлической змейкой лежит на дороге шагах в 10. Роман оставил велосипед, вернулся и подобрал цепь. Одно из звеньев, украшенных гордым клеймом English Steel, не выдержав нагрузок, раскололось как раз поперек надписи. Такую поломку не исправить ни гаечным ключом семейка, ни при помощи велосипедного насоса. Других инструментов с собой нет. Значит, дальше придется топать, ведя железного коня под усы. Как всегда, после долгого верчения педалей первые шаги давались трудно. Пространство сходу обрело вязкость, удивляя медленностью передвижения. Кривоного шагая, спешенный велосипедист добрался к началу пологого спуска и, вскочив на приступку педали, покатил вниз, используя покалеченный велосипед как самокат. Дурацкая поза, дурацкая езда, но все-таки не пешим, а на колесах. Мотель «Горцующий пони» отсюда в полутора километрах, так что доехать удастся минут за 10. Если, конечно, не отвалится колесо и не переломится рама. Возле мотеля сиротливо стояла одинокая малолитражка. «Горцующий пони» явно не пользовался слишком большой популярностью. Роман прислонил инвалидный велосипед к стене и вошел в трактир. На звон позеленевшего колокольчика появился коренастый мужчина, маскарадно наряженный во что-то да нельзя патриархальное.
1: «О, сударь!» — вскричал он, воздев руки с растопыренными пальцами, каждый из которых напоминал поджаренную на рашпере сардельку. «Я вижу, вы опытный путешественник и знаток эльфов. Некоторые приезжают сюда на автомобилях и полагают, будто эльфы покажутся им. Да эльфы бензиновой гари на дух не переносят. Только велосипед, сударь, только велосипед. А дальше в сторону Лориэна и вовсе пешком. Велосипед можете оставить здесь, за ним присмотрят».
0: «У меня цепь порвалась», — сказал Роман.
1: «Ничего удивительного, сударь. Было бы странно, если бы дело обошлось без поломок. Эльфы вообще не любят никаких механизмов и частенько пользуются магией, чтобы попортить иной из них. Да будет вам известно, что эльфы в родстве с гремлинами, хотя наука и отрицает существование этих проказливых вредителей. Однако, вспомните, совсем недавно наука отрицала существование самих эльфов. А что касается цепи, то ее вам починят так, что будет крепче заговоренный. Но прежде всего, сударь, обед. Жаркое из оленины, эль и, конечно, глоточек здравура».
0: «Я, собственно говоря, хотел бы видеть Лавра Наркиса», — перебил толстяка Роман.
1: «Лавр Наркис к вашим услугам!»
0: От усердия трактирщик шаркнул ногой. Протянул Роман, стараясь вспомнить настоящее имя владельца «Горцующего пони». «Я имею в виду Брэдли Петерсона».
2: «Вы знали старого Брэда?»
0: Трактирщик помрачнел.
2: «Так он уже 3 года назад умер. Теперь я веду его дело и прозываюсь Лавром Наркисом. Ничего не поделаешь, бессмертны только эльфы, а люди приходят и уходят».
0: «Эльфы тоже смертны», — поправил Роман.
2: «Оно, конечно», — согласился трактирщик с сомнением в голосе. «Однако, когда у тебя за плечами 1000 лет и впереди по меньшей мере еще столько же, можно и забыть о времени. А вот нам этого никак нельзя, поэтому, милостивый государь, прошу к столу. Жаркое из оленины».
0: Из говяжьей вырезки усмехнулся про себя Роман, а вслух сказал: «Я, пожалуй, все-таки пойду. А глоточек здравура выпью уже там».
2: «А прошу прощения», — осторожно произнес трактирщик, мучительно колеблясь между желанием сказать правду и боязнью потерять клиента. «Но на вашем месте я бы не был столь самонадеян. Даже увидеть эльфа издали — редчайшее везение, а уж надеяться, что они усадят вас за свой стол...»
0: «Прежде мне это удавалось», — улыбнулся Роман.
2: «Вы хотите сказать, что вы Кэрдан?» — шепотом спросил трактирщик.
0: «Совершенно верно», — признался Роман. «Меня зовут Роман Евсеев».
2: «С ума сойти! Ведь вас не было в наших краях лет, наверное, 20! Вы уверены, что эльфы вспомнят вас?»
0: «Когда у тебя за плечами 1000 лет, — процитировал Роман, —
2: Можно не думать о такой мелочи, как 20 лет. Так что, с вашего позволения, я пойду. Позаботьтесь о моем велосипеде.
1: Разумеется, конечно, заказ есть заказ.
2: Трактирщик в перевалку подбежал к дверям, провожая гостя, и приостановился на мгновение.
1: Господин Кардан, я все сделаю в лучшем виде, совершенно бесплатно. Только вы не могли бы называть меня Лавром Наркисом? Это было бы как бы признание.
2: Хорошо, Лавр, сказал Роман. Автострада пыльной лентой сворачивала к востоку, на каких-то полкилометра не дотянувшись до широколиственных рощ Лориэна. Собственно говоря, Лориэном эти места стали зваться совсем недавно, а еще полсотни лет назад прозывалась эта долина чертовым урочищем. Четырехрядное шоссе должно было рассечь чертово урочище ровно посредине, но работы застопорились еще на стадии топографических изысканий. Удалось сделать только аэрофотосъемку, давшую самый благоприятный прогноз для прокладки трассы. А уже гидрографы, явившиеся с буровыми установками, вынуждены были спешно убираться вон. Два палаточных лагеря сгорели при самых подозрительных обстоятельствах, так что добрая половина техники оказалась потеряна, да и люди едва выбрались живыми. Произошедшие списали на нелепые случайности, и всю зиму на трассе продолжались работы, шоссе упорно стремилось к белому пятну чертова урочища. К тому времени, когда в поле вышел новый отряд изыскателей, шоссе перевалило водораздел и двигалось по местам с неведомой гидрологией и не вполне законченной топографической съемкой. Трудно сказать, чем закончился бы сезон, если бы один из топографов, отправляясь в поле, не взял с собой 10-летнего сына, которому давно были обещаны захватывающие каникулы в рабочем лагере. Дальнейшее широко известно по сотням умильных пересказов и десяткам трогательных мелодрам. История Ромика и Анетель, предотвративших безнадежную войну между людьми и дивным народом. Нужно ли говорить, что во всех киноверсиях Анетель оказывалась очаровательной эльфиечкой лет 8, хотя на самом деле это был парень под 2 метра ростом и, как это обычно бывает у эльфов, совершенно неясного возраста. С кинотезкой его роднили только огромные мерцающие глаза, посверкивающие в темноте сине-зеленым светом. Энтузиазм, вспыхнувший во всем мире, был так неудержим, что строительная фирма поспешила по собственной инициативе заморозить строительство, а затем направить дорогу в обход заповедного края, хотя это обещало крюк в добрых полсотни километров. А последние 2 километра четырехрядного автобана теперь вели к мотелю «Горцующий пони», где до самой своей смерти хозяйничал Брэдли Петерсон, один из немногих людей, на самом деле видавших эльфов среди дубов и ясеней, которыми густо заросла запретная долина. Поначалу великое множество народу ринулось в Лориэн, мечтая о небывалом и исполненном волшебства. Эльфы весьма невежливо выперли всех. Сами эльфы тоже не маячили на глазах у любопытных зевак. Лишь однажды, когда к опушке явилась делегация Объединенного Человечества, навстречу ей вышли 3 молчаливые фигуры в плащах-невидимках. Не дрогнув лицом, остроухие выслушали заверение, что люди никогда и ни при каких условиях не станут претендовать ни на единую пять священной эльфийской земли. А затем старший из эльфов от имени своего народа пообещал, что эльфы не будут убивать людей за пределами заповедной пущи. После этого поток паломников заметно снизился. Многие стали считать дивных чем-то вроде нецивилизованных индейцев. Они хороши на киноэкране, но в реальной жизни им место в резервации. Тем более, что никакой действенной магии за эльфами замечено не было. Разумеется, фанаты Дж.Р.Р. Толкиена так не считали. Теперь, когда обнаружилось, что эльфы и впрямь существуют, и даже говорят на Квенья, восторгу не было границ. «Профессор знал!» Лозунг этот можно было прочесть на каждом заборе во всяком маломальски приличном населенном пункте. Конечно, профессор и впрямь кое-что знал, но большей частью понаслышке, иначе владыка Лориэна Гладриэль не превратился бы под его пером во владычицу. А что имя это грубому человеческому уху кажется женским, то этак даже шпион и сочинитель Даниэль Дефо может превратиться в прекрасную эльфийку. Хватило бы только времени и таинственности. Продолжение рассказа Святослава Логинова «Долина Лориэн» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия».

В эфире «Радио Энергия» по-прежнему модель для сборки. Святослав Логинов, «Долина Лориен». Продолжение. Единственным человеком, который мог ходить в Лориен и обратно, был юный Ромик Евсеев. После того, как стоящий в дозоре эльф Анетель пощадил заблудившегося мальчишку, эльфы признали ребенка своим. И Роман не обманул доверие. Он охотно рассказывал людям о нравах и обычаях лесного народа, но не поддержал ни единого плана цивилизации эльфов, не вынес из Лориена ни одного этнографического экспоната и не принес под сень дубов даже связки бус или складного ножа. Лишь однажды он взял с собой пару килограммовых гантелей, но в тот же день приволок их обратно, так и не объяснив, зачем таскал лишнюю тяжесть. Первое время, отправляя мальчика в гости к эльфам, добрые дяди из исследовательского центра подсовывали ему в одежду несколько подслушивающих устройств, а красивые пуговицы, нашитые не только на полочку куртки, но и на рукава, скрывали кинокамеры, дающие круговой обзор. Фильмы эти принесли немало бесценной информации, но затем Ромик подрос, обнаружил истинный смысл красивых пуговиц и наотрез отказался надевать шпионскую куртку. «Обмана эльфы не простят», — был ответ на все уговоры. Другого ребенка внедрить к эльфам не удалось. Посланец дивного народа выводил очередного юного шпиона к людским заставам и сдавал на руки Лавру Наркису, который был не только трактирщиком, но и одним из крупнейших ксенологов планеты. Теперь все надежды эльфологов обратились к Роману, который, по мнению ученых, должен был выучиться и посвятить свою жизнь изучению таинственного народа. Подросший Роман и впрямь все больше времени проводил в Лориане, хотя подглядывать за ним уже не удавалось. Известно было лишь, что эльфы принимают его как своего и даже дали мальчику древнее эльфийское имя, характерное для сгинувших приморских эльфов – Кэрдан. Тайна этого имени также осталась неразгаданной. Кэрдан, друг эльфов, с детства умел держать язык за зубами. Разумеется, для постановщиков киноверсии никакой тайны тут не было. Благодаря всеведущему искусству синематографии, всякий знал, что прозвище Кэрдан Корабел человеческий мальчик получил за то, что научил эльфийских сверстников пускать кораблики в речке Белогривки. К сожалению, никакой Белогривки по Лориену не протекало. Единственная речушка, петлявшая по волшебной долине, носила ласковое имя Тапка. Но даже по Тапке никто не пускал корабликов, поскольку в Лориене не было ни одного эльфийского ребенка. В благословенном краю проживало по разным подсчетам от 7 до 9 тысяч взрослых эльфов и ни единого ребенка. По этому поводу было выдвинуто множество остроумнейших гипотез, подтверждения или опровержения которых ждали от подрастающего Кэрдана Корабела. Тем обиднее было, когда Роман Евсеев по прозвищу Кэрдан Корабел после школы подал документы не в университет на один из подходящих факультетов, а в Академию космогации, после окончания которой покинул Землю на долгих 20 лет. Не дойдя полусотни шагов до опушки леса, Роман остановился. Он чувствовал, что из-за полога ветвей его пристально рассматривают и терпеливо ждал. Среди эльфов не было единогласия по поводу человеческого детеныша. И хотя никто из дозорных не пустил бы смертельную стрелу, Роману не хотелось впустую провоцировать стражу. К тому же 20 лет – немалый срок для человека, так что Роман демонстрировал перед самозванным Лавром Наркисом уверенность, которой сам не обладал. Свист стрелы Роман не услышал, а скорее предугадал. Стрела вонзилась в землю впритык к босой ноге. Роман наклонился, выдернул стрелу. Была она прямой и тяжелой, опушенной перьями красной утки. Гладкий наконечник из крапчатого кремня, которым славились перекаты тапки. Металла эльфы не знали, в этом вопросе профессор соврал. Оно и понятно, если бы эльфы умели выплавлять железо или медь, они бы мигом пожгли на дрова все свои знаменитые леса, а рудниковые отвалы загадили бы местность, как не раз бывало у людей. Это только в фэнтезийном романе добренький профессор мог осуществить подобное разделение труда. Избранному народу подарить все плоды прогресса, а вредоносным оркам спихнуть все шишки. В реальной жизни приходится либо жить дикарем, либо объединять в одном лице орка и эльфа. В кустах у опушки раздался смех. «Очень весело», — заметил Роман, подходя и протягивая часовому его стрелу. «Когда-нибудь один из вас промажет и всадит стрелу прямо в ступню. Это будет больно». В ответ дозорный расхохотался. Смеялся он весело и беззлобно, просто от того, что эльфов чрезвычайно смешило предположение, будто можно промахнуться с такого расстояния и по такой цели. «Анетель сейчас придет», — произнес часовой. «За ним уже побежали».
Он помолчал и добавил многозначительно: «Гантел». Это была очень старая история. Один из эльфов, добрый приятель Анетеля, носил красивое имя Гантель. Он долго не мог понять, почему человеческий мальчик произносит его имя по-древнеэльфийски с нарочито твердым окончанием. Именно тогда Ромик притащил в рощу пару гантелей, чтобы объяснить, почему он не хочет называть знакомого таким именем. Судя по всему, история с железяками не забылась и по-прежнему продолжала служить поводом для веселья. Кусты беззвучно раздвинулись, выпустив посланца и Анетеля, по виду которых никак нельзя было заключить, что им только что пришлось пробежать несколько километров по густому лесу. «Добрый день», — произнес Роман, не двинувшись с места. Он давно знал, что эльфы не терпят прикосновений и здороваться нужно на расстоянии. «День сегодня и впрямь добрый», — подтвердил эльф. «Погода замечательная, в самый раз, чтобы устроить стрельбы, так что ты пришел вовремя». Роман обреченно кивнул. Стрельбы с участием человека. Лучшего развлечения эльфы не могли бы придумать. Неуклюжие попытки Романа управляться с тугим эльфийским луком неизменно вызывали жизнерадостный смех окружающих. «Смех без причины — признак дурачины», — ворчал обиженный Ромик. Сейчас, узнав об эльфах многое, он так не считал. И уж тем более не пытался уклониться от участия в стрельбах. Они двинулись по дороге, больше всего напоминавшей звериную тропу. Роман старался шагать поаккуратнее, но все же ловил саркастические взгляды, в которых явно читалось удивление, как можно производить так много шума. Поселок, в котором жил владыка Гладриэль, обычно собирались сходки, насчитывал полсотни домов, по большей части наземных шалашей, хотя можно было видеть и убежища, устроенные по старинке, на ветвях неохватных дубов. На вытоптанной поляне уже устанавливали мишени, нарочито большие, чтобы стрелы, пущенные Романом, тоже вонзились в обтянутый кожей щит. Эти мишени, каких прежде эльфийский народ не знал и которые прежде так обижали Романа, теперь вселяли в него некоторый оптимизм. И дело не в том, что он стал лучше стрелять, скорее напротив, но просто это было доказательство того, что новшества эльфам не вполне чужды. На праздник собралось сотни полторы жителей. Все были с луками, все гомонили и заранее смеялись. Стрельбы — единственное время, когда бесшумные, обычно молчаливые существа отводили душу. Кинули жребий. Стрелки выстроились в очередь. Роману выпало стрелять одним из последних. А вот Анетель должен был открывать празднество. Эльф вышел вперед, скинул лук и, кажется, даже не глядя, с полусотни шагов вбил стрелу в черную точку посреди мишени. Щит был серого цвета, так что Роман с этого расстояния не мог даже разглядеть заветные точки. Второй стрелок пустил свою стрелу прежде, чем раздался гул одобрительных голосов, приветствующих начало состязаний. Вторая стрела ударила в ту же точку, но на пару миллиметров выше, так что раздался сухой каменный стук, а от столкновения двух кремней проскочила искра, почти незаметная в солнечном свете. Роман вздохнул. Настоящие эльфийские стрельбы проводятся вечером, в полутьме, так что искры, удостоверяющие удачный выстрел, видны всем. А сейчас любоваться результатом могли лишь те зрители, которые успели занять места у самой мишени. Десятка-два эльфов толпилась там, едва не заслоняя цель стрелкам. Ни на одних человеческих соревнованиях не могло быть и речи о подобной беспечности, а тут никому и в голову не приходило, что стоять возле самой мишени может быть опасно. Какая опасность, если стреляет эльф? Иное дело человек. Роман ждал, тихо надеясь, что соревнование кончится прежде, чем подойдет его очередь пустить стрелу. Страшно было, что промах окажется роковым, несмотря на то, что эльфы ждут его выстрела. Отбежать-то они отбегут, но насколько далеко? Анетель с поклоном протянул свое оружие Роману. Луки у эльфов не слишком большие, но тугие настолько, что не всякому силачу удается натянуть его. Роман пощелкал пальцем по тетиве, та струнно отозвалась. Роман наложил полученную от приятеля стрелу, приготовился. Его очередь приближалась, и не хотелось задерживать ровное течение соревнований. «Ну вот, пора». Роман скинул лук. Тысячу раз он убеждал себя, что не имеет никакого смысла прицеливаться долго. Все равно выстрел будет неудачным, а долго готовиться — только трепать нервы себе и другим. Но все же не мог совладать с собой и задержался на пару лишних секунд, стараясь выбрать самый правильный прицел. Кроме лишних секунд промедления, были еще и секунды, необходимые для исполнения своеобразного ритуала, сложившегося четверть века назад.
«Да отойдите же вы, пока я вас всех не перестрелял!» Разноголосо вскричали эльфы, занявшие привилегированные места возле мишени, после чего дружно кинулись в рассыпную. Когда-то эту фразу выдал сам Роман, чуть не на первых своих соревнованиях. И с тех пор она стала непременным атрибутом коронного выстрела Кардана Карабелла. Прелесть сказанного никогда не переставала смешить эльфов. Это ж надо такое пообещать. Всех разом одной стрелой. Вот уж действительно знатный лучник. Роман спустил тетиву. Это был не самый худший его выстрел. Он попал в сантиметрах в 5 от стрелы предшественника, торчащей из исклеванного дерева. Очень неплохой выстрел для дилетанта, но здесь он вызвал обычную реакцию – смех. Так или иначе, но над Романом, над его неуклюжестью, над незнанием самых простых вещей, над удивительной человеческой наивностью смеялись постоянно. Нужно быть очень незлобивым человеком, чтобы выдерживать это все в течение многих лет. Роман относился к подобному веселью спокойно, тем более что рано понял – смех и насмешка – разные вещи. А если учесть, что эльфы были практически согнаны с лица земли неуклюжими и наивными людьми, то оставалось радоваться именно такой реакции дивного народа на всякое движение человеческого детеныша. Теперь у стрелков появилась новая цель. «Ой!» – удивленно пропел шагнувший к отметке эльф, и его стрела выбила из мишени неудачливую стрелу Романа. «Ой! Ой! Ой!» Один за другим вскрикивали лучники, а каждый новый выстрел на ширину кремниевого наконечника сближал две вонзенные в дерево стрелы. И, наконец, стрелы настолько сблизились, что эльф Мариэль вышиб их обе разом. «Всех перестреляю!» — крикнул он, спустив тетиву. Выбитые стрелы упали вниз на кучу уже использованных стрел, а искры, посыпавшиеся от ударов, оказались так обильны, что раструшенные и излохмаченные кремниевыми наконечниками древесины мишени загорелась. Это был конец соревнований. Все эльфы были идеальными лучниками, не знавшими промаха, но победителем объявлялся тот, кто сумел поджечь пропитанную маслом мишень, а это уже дело случая, ведь самая хорошая искра может ничего не поджечь, особенно если вязкая древесина еще не вполне измочалена предыдущими выстрелами. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дружный вопль встретил появление дыма, а затем и жаркого пламени. Участники стрельб бросились спасать стрелы, сваленные у подножия щита. Лишь стрела-победительница, оставшаяся торчать в горящей мишени, пылала, словно вставленная в светец лучина. Таков был обычай. Удачливые стреле позволяли сгореть, чтобы она не забрала себе одной всю эльфийскую удачу. Эльфы разобрали стрелы, принялись разглядывать их, определяя меткость выстрела соперника. Вообще-то полагалось выбить предыдущую стрелу так, чтобы не повредить оперение, но это удавалось далеко не всем. И если владелец видел, что у его стрелы срезаны перья, то немедленно сообщал об этом всем окружающим. Зато если стрела оставалась целехонько, то об этом объявлял сам меткий стрелок. Никому не приходило в голову обижаться, так что и Роман не сердился на всеобщий хохот во время его выступления. Когда люди смеются, это хорошо. И совершенно не важно, что это не люди, а эльфы. Над долиной незаметно сгустился вечер. Праздник затих сам собой. Это у людей с наступлением темноты веселье разгорается с новой силой. Народ собирается у костров, вечно живое пламя гипнотизирует и пробуждает в душе скрытые до той поры чувства. Эльфы не то чтобы не знали огня, но просто им не пользовались. С наступлением темноты они забивались в свои шалаши и дома, где без всякого огня всегда было сухо и тепло, и вели долгие задушевные беседы с глазу на глаз. Именно этого времени ждал Роман, чтобы поговорить с Анетелем. Потехе время, а делу свой вечерний час. По человеческим меркам уже давно настала ночь, но мерцающие глаза эльфов отлично видели в полумраке. Июльские ночи теплы, так что Роман и Анетель устроились прямо под открытым небом, уселись, прислонившись спинами к грубому древесному стволу. «Как ты жил все это время?» – первым спросил Роман. «Как всегда. Время летит незаметно, если не происходит ни плохого, ни хорошего. А с тех пор, как мы договорились с людьми, не произошло ничего?» Роман кивнул головой, зная, что Анетель увидит этот жест и истолкует правильно. «А что у тебя? Ты говорил, вернешься, когда отыщешь, что хотел?» «Я вернулся», – коротко сказал Роман.
Значит, ты отыскал Валинор? И что же там действительно живут те, кого мы считаем умершими? И теперь нам надо уходить с земли, чтобы освободить место людям? Я никогда не собирался искать Валинор, потому что не верю в его существование. Я искал еще один новый Лориэн, такой же, как настоящий, но не испорченный недобрым соседством. И я его нашел. И все-таки за звездным сводом может быть только Валинор. Ты ошибся, Кардан. Валары обманули тебя. Они хотят, чтобы эльфы больше не жили среди деревьев. Но мы никогда не были покорны их воле, и поэтому мы останемся здесь. «Тебя никто не тащит на небеса», — сказал Роман. «И никого из вас никто не поведет туда силой. Долина останется вашей, даже если здесь не будет жить ни один эльф. Люди так обещали, и обещание нельзя взять назад». Роман не стал уточнять, что долина объявлена заповедником, и вовсе не потому, что здесь последнее убежище дивного народа. Небывалое число эндемиков сохранялось в нетронутых рощах, и биологи скорее позволили бы перебить самих себя, чем допустили бы в долину хищный топор. Правда, ботаники с зоологами тоже не могли как следует изучать живой мир долины, куда их не пускали. Но ведь и по окраинам тоже кое-что встречается, и добыча любознательных естествоиспытателей была велика. «Расскажи, как ты искал эту землю и на что она похожа?» «А ты потом сочинишь песню о моих странствиях», — произнес Роман, не то спрашивая, не то горько усмехаясь. «Песню я обязательно сочиню». Отголосок недоговоренности вселил в Романа призрак слабой надежды. «Послушай, Анетель», — начал Роман. Друга он называл полным именем, зная, что иначе тот попросту не поймет, что обращаются к нему. «Ты помнишь, я уже рассказывал, что там, за небосводом, нет никакого Валинора, куда могли бы уходить умершие. Но зато там есть множество земель, пустых и мертвых, или населенных всякими существами, иногда похожими на тех, что живут здесь, но чаще чужими и незнакомыми. На некоторых из этих миров можно жить, другие враждебны. За 20 лет я облетел очень много таких миров. И если я хоть что-то понимаю, то нашел мир, который покажется вам родным. Но решить можете только вы сами. Если бы ты согласился полететь со мной... «Я еще хочу жить», — с коротким смешком возразил эльф. «Но ведь я был там и вернулся». «Вспомни, как тебя зовут. Кардан Корабелл, о котором поют в песнях, тоже плавал в Валинор и возвращался назад. Но никто из тех, кого он отвозил, не появился больше в родных краях». Роман сидел, опустив голову. Вновь в который раз он уже сталкивался с этим непониманием. Эльфы, прекрасные до совершенства, казалось бы, умеющие и знающие все, не могли понять самых простых вещей. Когда-то еще в детстве это казалось непостижимым, но теперь Роман знал жестокую истину. Многим и сейчас кажется странным, почему мудрые эльфы, одаренные от природы всяческими умениями, проиграли людям главную войну – войну за жизнь. Доморощенные знатоки списывали это на некое благородство дивного народа, не позволявшее эльфам использовать многие бесчестные приемы, которыми сполна пользовались люди. Хотя никакого особого благородства за эльфами замечено не было. Долина Лориэн недаром носила прозвище «Чертово урочище», а эльфы до самого недавнего времени заслуженно считались представителями самой вредоносной нечисти. В прошлые века две расы били друг друга, как и полагается, двум близким видам, занимающим одну экологическую нишу, и эльфы деликатничали ничуть не больше людей. Это теперь победители-люди могут позволить себе благородство, а эльфы и сегодня всего лишь обещали не убивать людей без уважительной причины. Им было невероятно трудно перейти на иную ступень общения. И дело тут не только в необычайном долголетии дивных, которое неизбежно делает их консерваторами, но и во множестве достоинств и умений, изначально присущих эльфам. Старинные песни эльфов, записанные на магнитофон в те дни, когда Ромик еще не понимал своей двусмысленной роли, давно изданы и изучены. Найдены параллели с мифами людей, создана теория эльфийской поэтики, и немалое количество стихотворцев ваяют эльфийские песнопения. Порой они пользуются успехом среди людей, но эльф их слушать не станет. Один только Роман Евсеев знал. Эльфам чужды метафоры, а что есть гипербола, они и вовсе не понимают. И если в песне спето, что эльф Феанор, родившись, попросил у матери лук и послал стрелу на 100 шагов, то значит, так оно и было. Родился, попросил лук и послал стрелу.
Невозможно научиться стрелять из лука с такой поразительной точностью, даже если у тебя в запасе 1000 лет. А эльфы стреляют все как один. И все как один умеют изготавливать луки и ткать плащи-невидимки, какие до сей поры не может превзойти легкая промышленность. И когда Ромик просил научить его делать накидки, мягкие травяные циновки или густо оперенные стрелы, на него смотрели удивленно и говорили, что надо просто взять и сделать. Друг Анетель не понимал, как следует выбирать траву или дерево, ведь это само собой разумеется. Природа знает немало подобных мастеров. Новорожденный паук ткет такую паутину, о какой могут лишь мечтать лучшие из кружевниц. Пчелы ваяют постройки, способные повергнуть в отчаяние Корбюзье. Хищная оса с невиданной меткостью поражает добычу в нервный узел, не затрагивая прочих органов. Бобры создают гидротехнические сооружения, идеально вписанные в окружающую экологическую систему. Им не нужно делать рыбопроводный канал, однако рыба благоденствует. Всем этим премудростям животных никто не учит. Они умеют исполнять свою работу с самого рождения. Точно так же, как эльфы, которых научил жить в согласии с природой премудрый инстинкт. И пока хватало умений, подаренных безошибочным инстинктом, дивный народ побеждал неуклюжих и бестолковых людей. Но потом в руках противника заблистали бронзовые и стальные мечи. На смену лукам, с которыми люди не умели как следует обращаться, пришли арбалеты, а следом громогласный порох. И эльфы начали отступать, сдавая одну позицию за другой. Инстинкт, некогда помогавший выжить, обернулся другой стороной. Теперь он не давал освоить новые искусства, которые в руках людей так беспощадно убивало. В песнях об этом пелось неохотно, и уже по одному этому можно было судить о растерянности дивного народа. Все-таки они были не зверями, которые безропотно вымирали под натиском людей. У них был разум, почти задавленный инстинктом, но все-таки живой. Они умели петь песни и часто сочиняли их, чтобы петь по вечерам. Вот и сейчас, чуть в стороне, на два голоса пели эльфы. Когда полночная звезда прольет на землю свет, и постороннего, когда во всей округе нет, и вы одни на день пути в любую из сторон. В этой песне тоже была правда и не было поэтических преувеличений. Но это была очень старая песня, из тех времен, когда эльфы были хозяевами земли. В ту пору нетрудно было оказаться одному на день пути в любую из сторон. Ведь даже для эльфа день пути по лесному бездорожью — это чуть больше 30 километров. «Я очень долго бродил по небесным мирам», — медленно говорил Роман. «Долго по человеческим меркам. Но ведь жизнь у меня осталась человеческой, короткой. Поэтому я и говорю, что бродил долго. И, наконец, я нашел мир, в котором должны быть эльфы. Но их там нет. Ни на день, ни на 100 дней пути. Там есть деревья, травы, птицы и звери, иные очень опасные. Но там легко дышится и царит настоящая живая тишина. Если я хоть что-то понимаю в жизни, то это и есть та самая живая тишина, которой не осталась даже в Лориэне». «Я не вижу этого», — произнес Анетель. «Но верю, что ты говоришь правду. Хотя от этого ничего не меняется, ведь эльфы не умеют летать. Когда-то они умели плавать по морю, но сейчас нам и плавать негде». «Летать умеют люди. Я отвезу тебя туда, а потом ты вернешься и расскажешь, что видел». Из Валинора не возвращаются. «Это не Валинор, ведь я вернулся», — замерев, произнес Роман. Больше всего он боялся, что услышит: «Но ведь ты не совсем эльф». Однако из темноты упала короткая: «Да». «Ты пойдешь со мной?» Опять было долгое молчание, живая тишина, которую не нарушала далекая песня, бесконечная, как мелодия ветра в сосновых кронах или лопотание тапки на галечных перекатах. «Там и впрямь, как поется в песне». «Не знаю, Анетель, ведь я все-таки не вполне эльф», — произнес Роман слова, которых так боялся. «Это можете решить только вы сами. Но для этого ты должен слетать туда и посмотреть не моими, а собственными глазами». «Я буду думать». «Думай быстро, ведь жизнь у меня слишком коротка для серьезных размышлений. Ты же знаешь, долгие размышления порой бывают вредны. Я потому и стреляю плохо, что вечно раздумываю, как лучше спустить тетиву.
Сегодня ты должен решить, станешь ли ты эльфийским разведчиком среди звезд, или вы навсегда останетесь в здешней тесноте. А завтра я пойду к владыке Гладриэлю и буду рассказывать ему то, что сказал тебе. «Я буду думать», — упал ответ. «И еще я буду разговаривать». Анатель встал и бесшумно канул среди стволов. Остаток ночи Роман провел, свернувшись под деревом. Иногда он задремывал, но больше просто лежал, слушая живую тишину, которой не осталось даже в Лориэне. Он знал, что больше ничего не сможет сделать. Завтра ему скажут «да» или «нет». Именно завтра. Эльфы способны веками раздумывать и колебаться, но раз уж вышел к рубежу, стрелу нужно спускать без лишних размышлений. Анетель, кажется, сумел проникнуться чуждым его народу поэтическим сравнением, и теперь тот самый инстинкт, что не велит мешкать с выстрелом, заставит его завтра дать ответ. Окончание рассказа Святослава Логинова «Долина Лориэн» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: завершающей части эфира модели для сборки на радио «Энергия», окончание рассказа Святослава Логинова «Долина Лориен». Владыка Гладриэль был чудовищно стар. Чем-то он напоминал мамонтовое дерево, гигантское, несокрушимое, но уже не способное к полноценной жизни. Волосы его были такими же белыми, как и у всех сородичей, но сквозил в этой белизне мертвенный оттенок, выдающий возраст. Кожа давно потеряла гладкость, из походки исчезла стремительная легкость. Всякий человек без колебаний дал бы престарелому эльфу лет 60, но ученые, анализируя рассказы, записанные некогда Ромиком, оценивали возраст Гладриэля в 7-8 тысяч лет. Упоминания о более древних событиях, в которых якобы участвовал предводитель эльфов, списывали на поэтические преувеличения. И очень немногие верили, что если эльф рассказывает, будто некогда была суша между Азией и Америкой, и он сам в молодости по этому перешейку хаживал, то так оно и было. Именно сам и хаживал. А память предков тут ни при чем. Никем и ничем владыка не правил. Никакой особой власти у него не было. И властелином он считался только по праву старшинства. Среди эльфов было еще несколько долгожителей, возраст которых наложил отпечаток на их внешность, но все они уступали Гладриэлю, хотя их советы мало отличались от того, что произносил владыка. Запретов и приказов среди эльфов не существовало. Всякий воин подчинялся или не подчинялся старшему исключительно по доброй воле. В этом дружном отсутствии единства крылась еще одна причина эльфийских неудач в войнах с людьми, после которых эльфы уже тысячу лет старались уходить от прямых схваток. Слух о том, что Кэрдан Карабелл сыскал Валенор и будет рассказывать об этом владыке, разнесся по всей долине, так что на поляну перед древним дубом пришло более полутысячи остроухих обитателей. Это было удивительное скопление народа, ибо эльфы терпеть не могут толпы, и редко можно встретить отряд более полутора десятков лучников. Сегодня речь шла о серьезных вещах, и потому не было слышно смеха и малопонятных человеческому уху шуток. Гладриэль в таком же сером плаще, как и его подданные, в такой же мягкой обуви, с таким же луком, что и у всех, стоял, прислонившись к пятиохватному дубу. Эльфы вообще не любят сидеть, зато стараются при всякой возможности прижаться к живому дереву, которое, как они считают, придает им силы. Так ли это, ученые ответить не смогли, но за последние полтора десятилетия и среди людей появилось множество охотников обниматься с березками и кленами. Даже раздел медицины образовался – дендротерапия, рассуждающая на тему, к какому дереву следует прикасаться при той или иной хвори и как при этом достичь эльфийского долголетия. Дуб в этой симпатичной, хотя и сомнительной дисциплине символизировал мощь, стойкость в испытаниях и зоркий ум. Так что Роман мельком подумал, что владыке сегодня очень понадобится помощь лесного великана, который был в пятеро младше самого эльфа. Дождавшись знака повелителя, Роман начал говорить. Он рассказал о своих скитаниях и о том, что нашел среди звезд землю, которая ждет эльфов. «Лориэн», — повторял он раз за разом, живописуя, какая там тишина и до какой степени там никого нет. И все же, когда Роман замолк, Гладриэль произнес негромко, словно повторяя вчерашние слова Анетеля.
1: «Значит, ты все-таки сыскал Валенор. Жаль, что ушедшие предки не захотели показаться тебе. Мне было бы приятно получить привет от них и узнать, как живут в небесном мире старые друзья».
0: «Это не Валенор», — твердо возразил Роман. «Там никогда не было ни единого эльфа».
1: «Тогда почему мы должны уходить туда?»
0: «Вы не должны, вы можете. Пойдет только тот, кто захочет. А кому там не понравится, сможет вернуться домой».
1: «Из Валенора никто не возвращается. А если это и впрямь не Валенор, то с чего бы кому-то пожелать отправиться в незнакомые земли?»
0: «Потому что эта земля, — Роман топнул ногой, — больше не может быть вам родной. Потому что среди эльфов уже 300 лет не появилось ни одного ребенка, а там простор и тишина».
2: Тишина была и здесь, на площади единственного эльфийского селения. Страшная, недобрая тишина. Только что полуэльф Кэрдан Карабелл произнес самую чудовищную вещь, которая могла коснуться эльфийского слуха. Даже ночью, под покровом шалаша, с глазу на глаз эльфы не смели говорить на эту тему. Но каждого из них больно терзала общая беда. Только в песнях пелось о сладостном одиночестве вдвоем, когда двое остаются одни на день пути в любую из сторон. Лесной народ не ведал гиперболы и не знал преувеличений. Для любви молодой паре действительно требовалось такое сверхъестественное уединение. Именно так хитроумная природа ограничила рождаемость долгожителей. Когда становилось тесно, эльфы просто не могли любить. Никакой зверь не мог помешать священному уединению. Мешали только эльфы и еще люди. Два вида оказались слишком близки. И плодовитый человеческий народец вытеснил эльфов одним своим присутствием. И вот сейчас Кардан объявил об этом всем громко на площади. После такого оставалось только начинать войну и гибнуть в безнадежной схватке.
1: «Тебя следует убить», — медленно произнес владыка Лориэна.
2: «От этого что-нибудь изменится? Станет ли в Лориэне больше места? Если взамен меня родится хоть один эльф, я сам готов убить себя».
1: «Люди умеют лгать».
2: Слова падали, словно сухие листья, но их слышали все.
1: «Эльфы не лгут никогда».
2: «Ты кто?»
3: «Я Кардан Карабелл. Я могу ошибиться, но не стану лгать. И чтобы не было ошибки, я прошу помощи».
1: «Я не могу послать разведчика туда, откуда не возвращаются».
3: «А если кто-то захочет лететь сам?»
1: «Эльфы — свободный народ».
2: Роман обвел взглядом собравшихся. Одинаковые фигуры, одинаковые лица, одинаковая одежда. Инстинкта здесь больше, чем разума. О какой свободе можно тут говорить? Но ведь даже среди домашних животных всегда находится такое, что бросит стойло и полную кормушку и уйдет в неизвестность просто потому, что там его ждет новое. Так неужели народ эльфов настолько выродился и пал духом? Эльфы, знакомые, малознакомые и те, чьи имена Роман не помнил, стояли неподвижно. На их лицах, которые непривычному человеку казались бы неразличимыми, не отражалось никаких чувств. Они просто стояли, и никто не собирался выходить вперед. Ждать не имело смысла. Раз никто не натянул лука, его не убьют. Раз никто не шагнул вперед, он не выйдет уже никогда. Размышлять, сочиняя песни, эльфы могут столетиями, но когда надо делать, они или делают, или не двигаются с места. Роман повернулся, чтобы уйти, и обнаружил, что за его спиной недопустимо близко по эльфийским меркам стоит Анетель. В обычном своем плаще с неизменным луком и с небольшим заплечным мешком, который собирается только перед долгим походом. Роман с трудом сдержал улыбку. «Идем», — просто сказал он. Граница священной рощи была близко. Деревья здесь росли необычайно густо. Кустарник и молодой подрост переплетались и стояли стеной. Может быть, эльфы специально выращивали на пути непрошенных гостей непроходимые заросли. Непроходимые для человека, когда у него нет ни пилы, ни бульдозера. А вот эльф шагал не торопясь и даже умудрялся беседовать. «Отправиться с тобой хотели многие, но я сказал, что раз ты говорил со мной первым, то мне и следует идти. А я и не слышал, как ты подошел ко мне». Анетель усмехнулся, но смеяться не стал. В походе можно разговаривать, но нельзя хохотать. «В ту минуту, когда ты сказал, что пойдет только тот, кто хочет. Иначе, как бы ты остался жив после слов Гладриэля, что тебя следует убить?» Я и сам удивился, что еще жив. Они остановились. Кустарник кончился. Ровное открытое пространство тянулось впереди, и там, совсем неподалеку, приземисто лепились бревенчатые строения мотеля «Горцующие пони». Конечно, оттуда не могли рассмотреть две фигуры в плащах-невидимках, но Роман заранее представлял растерянную физиономию самозванного Лавра Наркиса, когда перед ним предстанут удивительные путники, разговорами о которых он кормится последние 3 года. «Нам обязательно заходить в людские селения?» – спросил Анетель. Голос его был ровен, но Роман отчетливо ощутил тревогу лесного жителя. «Может быть, проще пробраться к твоему кораблю неприметно? Окольными тропами?» «На космодром не бывает окольных троп», — ответил Роман. «И мы пройдем туда открыто. Я был в Лориэне эльфом, ты будешь среди этого народа человеком.
3: Никому в голову не придет поднять на тебя руку, и даже если кто-то станет смеяться, то в смехе не будет злобы. Пока мы идем по земле людей, мы будем ходить как люди. И хотя эльфы не любят прикосновений, Роман подошел и взял друга за руку, чтобы ему было не так страшно. Это был рассказ Святослава Логинова «Долина Лориэн».

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Всеволод Алферов. Тени карликов.
1: Лучше бы это я погибла.
0: Хрип.
1: Лучше.
0: Хрип.
1: Я.
0: Гита Гелон проснулась, когда вопль заклокотал в горле. Вот-вот вырвется. Села на постели, собрала в кулак простыни. Недешевая синтетика, тяжелая, шершавая, как натуральный лен. Секунды две Гита смотрела в полумрак, а затем укуталась с головой, словно покрывало убережет от кошмаров. Ей снова приснились метель и девочки. В спальне было тепло. Нагреватель тлел ровным светом, прикрытый промасленным фетром. По трубам в полу бежала горячая вода. Вот только руки и ноги словно чужие. Гита даже пошевелила пальцами, проверяя, по-прежнему ли они ее слушаются. Кошмар все не желал уходить. Мокрый и черный холод обступал ее, стоило закрыть глаза. Из мрака тянулись синие, заиндевевшие руки дочек. Из-под сорванных ногтей сочилась кровь.
1: Это сон.
0: Это просто сон. Дис храпел тут же. Даже с утра, такой смешной, с приоткрытым ртом, он напоминал эльфа из сказок, что она читала девочкам. Она должна быть благодарна. Чертовски красив, всем ее обеспечил, да и кому еще нужна забитая вдова? Его и в самом деле хотелось целовать, впиваться губами в нежную кожу вокруг ключиц. Теперь, спустя уже год с лишним, с ним было спокойно. Но, по правде, она бы продала и его, и все дорогие вещи еще десяток лет в придачу, лишь бы только вернулись они. Ее девочки. И сутулый, и неловкий муж. Нет, нельзя думать так громко.
2: Гита.
0: Она еще глубже зарылась в покрывало, но домашний интеллект включил диод на ее стороне кровати. Резкий голубой свет был куда ярче тусклого обогревателя и мигал Гита прямо в глаза.
2: «Гита Гелон, до начала работы осталось два стандартных часа.

Есть еще простыни. Когда человек мирно спит, он не сжимает их в кулаке. Сегодня нужно вести себя обычно. Отличная мысль. Интересно только, как это обычно? Позавтракать, хлеб и пасту со вкусом джема или бекона на выбор и скорее отправиться на работу? Или наоборот, поваляться подольше? Может, это меньше похоже на подготовку к убийству? Гиз повернулся на бок, когда она выскользнула из-под одеял. Натянула белье, брошенное вчера на пол. Добро пожаловать в тот самый день. Горячий душ, завтрак. Уже затянув перевес с инструментами, Гита поправила комбинезон и выдохнула. Тяни, не тяни, а проверять и поправлять больше нечего. Надо приложить ладонь к двери. У дверей Гита вспомнила, что не намазала лицо жирным гелем, но все равно коснулась датчика. Успеет перед выходом за купол. А если нет? После убийства обморожение станет самой малой из ее бед.

0: Под куполом шел дождь. У сливных решеток вспухали и лопались перламутровые мыльные пузыри. Липкая обеззараживающая морось скрадывала повороты, углы зданий, пропагандистские плакаты. «Вечность, рент, имущество». «Человечность — наше конкурентное преимущество», — знала Гита. Девиз колонии Ям. Самое правильное, что можно придумать на суровой планете, где все друг другу помогают, иначе передохнут они тоже все. Если бы геронты не сделали из девиза биржу. Спасатели, что тогда в Буран искали вездеход с девчонками, мужем и еще 20 колонистами, уж они верно получили конкурентных преимуществ на 5 жизней. Пока велись поиски, Гита мало об этом думала. Но когда их нашли, 23 промерзших трупа, она сама не знала, чего ей хочется больше. Упасть спасателям в ноги, смотреть на их медленную мучительную смерть, их, получивших все блага замедлительность, или просто покончить с собой. Вот теперь меж плит мостовой образовались трещины, из них пахло сыростью, льдом и мерзлым камнем. Лавочки центрального парка купола, скорее небольшого сквера, как всегда, разбиты. Здесь всегда ломали все, что можно сломать, а потом чинили, а вскоре снова ломали. Поэтому смотрела она больше в сплошную морось, чем по сторонам. Впереди сквозь туман еще хоть что-то вырисовывалось, а у нее впереди нет ничего.
1: «Хорошее утро, Гита!»
2: «Гита Гелон, имейте добрый день!»
0: Курящие напарники, кого не распугал плановый дождь, давние и недавние, все они плыли перед глазами. «Сегодня вести себя как обычно». «Как обычно!» — кивнуть в ответ. Комбинезоны с мехом, якобы под рысь, мода держится уже больше года, расступились, задвигались, как толстые хайласы на льду.
3: «Вот сейчас кто-нибудь поймет, что с ней не так. Кто-то догадается, окликнет.
1: Эй, Гита!»
0: Она зубами стянула перчатку и поздоровалась с Свирил за руку. Но начальница не дала Гите пройти мимо.
1: «Сегодня участок над промзоной!»
0: Верил стиснула локоть точно тисками.
1: «Покрытие повредилось, два робота уже грохнулись. Так что давай. Не присматривать за железками, сегодня нужно выложиться».
0: «Конечно, выложиться. Ради таких дней и существует станция. Если б роботы-ремонтники сами без подстраховки счищали наледь и чинили купол, люди стали бы вовсе не нужны». Гита кивнула, но начальница не отпускала ее. Пальцы Верил сжались еще крепче, до боли.
1: «Я помню, что... да».
0: По правде, смотритель всегда было не мастак говорить.
1: «В общем, давай без этого, ладно? Ты лучший оператор, и пашешь тут у меня дольше всех. Давай без этого».
0: Короткий взгляд. Подозревает? Нет, обычное беспокойство человека, который 9 лет работает рядом. Лучше ответить совсем коротко, вот так.
1: «Хорошо».
0: Плевать, что думает Верил.

0: Уже перед выходом, когда она намазывала лицо гелем, на плечо легла широкая ладонь.
1: «Ну что, Гита, сегодня?»
0: «Как будто можно о таком забыть». У него открытое лицо, у напарника Тимара. Открытое и правильное. Это не должно быть так уж противно.
1: «Да-да, конечно», — закивала она. «Сегодня».
2: «Ну вот и славно.
1: Спасибо».
0: Тимар отошел, и Гита решила выбросить его из головы. Без особого успеха. Впрочем, уже через пару минут мысли и впрямь будто скукожились под стылым ветром. Долину, в которой вздулся купол, заполнили неровные смороженные глыбы. Скрежет трущихся льдин не прекращался ни на миг. В километре от выхода синяя жила, темная и маслянистая, медленно струилась между скал. Плывущий по ней лед, отполированный ветром и течением, стал черным, как ночь, и гладким, словно стекло. Белесое небо сулило снег. К полудню она, наконец, поняла, что имела в виду смотритель. Сперва морозный туман, напарников стало не видно даже в нескольких метрах. Затем метель, жестокая, мокрая, секущая. Все как тогда, в таком же буране погибла ее семья. Верил что, всерьез думает, что едва попав в черную стужу, она сразу помешается, уйдет во мрак? Гита и вправду об этом подумывала. В первые месяцы. От холода человек умирает так же верно, как если провалится под лед, только с блаженной улыбкой. Чистая, хорошая, почти ласковая смерть. Мороз шепчет на ухо, и снег так мягок. Можно поклясться, что тебе и в самом деле тепло. Хочется снять шлем и даже расстегнуть ворот. Но нет. Глупые, глупые верил. Еще одна черная стужа — это больно, но будь она проклята, если думает о самоубийстве.
3: «Не сейчас, да?»
0: Ветер гудел со всех сторон. Она не сразу поняла, что слышит голос по личному каналу. Обернулась.
3: «Я говорю, не сейчас, да?»
0: Даже под щитком шлема, под слоем геля, непослушные от холода губы едва шевелились. Тимар выговаривал слова невнятно, как старик.
3: «Ты так хотел заняться этим здесь!»
0: С насмешкой прокричала Гита.
3: «С ума! Мало ли, черная стужа!»
0: Даже передатчик забарахлил. В Гиту же словно вселились демоны. Ее душа корчилась, но тем крепче была решимость закончить все сегодня.
3: «Хорошо, тогда приходи после работ». «Что?» «Встретимся после работ». «Что?»
0: Гита бросила взгляд за спину напарника. Ничего, кроме мрака. Ветер пригоршнями подхватывал рассыпчатый снег и метал его из стороны в сторону.
3: «Встретимся! После работ!» Да! Вечно! Говорились!»
0: Вид у Тимара был мрачный, словно у приговоренного.
3: «Как думаешь, может, за день уляжется?» «Нет, три минимум. Два дня еще куда ни шло. Мы сделаем все сегодня».
0: Так что спустя 8 часов Гита ждала, притаившись в землисто-серой тени. Тимар предложил встретиться в «Собаке и кошке», но у нее были причины не показываться в баре. Пока не сделано дело, незачем им светиться вместе. Заметила она его издали, по походке. В чертовых комбезах с кучей карманов, в полумраке не отличить даже мужчины от женщины, а вот походка у всех своя. Муж ее шагал широко, размахивая на ходу рукой. Дис весил даже меньше ее, так что, казалось, едва касается земли. А у напарника такой смешной, немного подпрыгивающий шаг.
3: «Тимар!»
0: — окликнула она. Тот успел уже проскочить мимо и заозирался. Гите пришлось все же выступить на свет.
4: «Пойдем в бар, Гита! Такой дубняк, что слюна во рту мерзнет!»
0: Она вышла еще на шаг, но лишь для того, чтобы взять его за застежку и увлечь за собой.
5: «Никаких баров, Тимар. Хочешь, чтобы полкупола болтали?
4: Но все равно же... А как тогда? Ты согласилась?
5: Я знаю, на что согласилась, и Дис знает.
0: Солгала Гита.
5: Не просто секс, а выносить ребенка. Да, все увидят и узнают, но в свое время. Зачем нам разговоры раньше срока?
0: Напарник хмурился, и она поторопила его.
5: Ну что теперь? Ты же хотел заняться этим за куполом, где не работают импланты.
4: Теперь-то толку, если все равно.
0: Толк был, но Тимару об этом знать не положено. Она согласилась на дурацкий план, потому что сегодня все должно быть гладко. Даже нашла расселину, куда не проникал ветер, и где они могли согреть друг друга, если бы не черная стужа.
5: Я же не предлагаю... Матерь Мария, что ты подумал? Конечно, я нашла комнаты.
3: А, черт с тобой, женщина. Будь по-твоему.
0: Губ ее коснулась улыбка, которая так и не тронула глаз. Гита увлекла напарника в тень закоулка меж серых стен и стекловолокна. Пока она искала и прикладывала к двери карточку, руки Тимара нашли ее бедра, а после обхватили за талию. Она едва не поежилась от прикосновения. Теперь, когда сделка почти состоялась, Гита не терпелась получить свое и поскорее от него избавиться.
5: А он боится. И матерь Мария, он тоже не знает, как себя держать. Одно дело изливать душу школьной подруге, они вместе росли, пили, спали в повалку и работали они тоже вместе.
0: Одно дело 6 лет промаяться с бесплодной женой, тянуть, мямлить, но все же выпалить такое стыдное предложение.
4: «Мне больше некому. Но ведь и ты не просто нам поможешь, да? Это же разные блага, это соцкапитал, вот. Понимаешь, как раз та помощь ближнему, та, за которую положены конкурентные преимущества».
0: «Ну да». Дис тоже получил преимущество, когда ему приглянулась вдова. Как раз те комнаты, где они теперь живут. Геронты щедро оплачивают благо для колонии. В общем, одно дело рассуждать, другое — очутиться в полумраке с женщиной, которую знаешь с детства, которую нужно трахнуть и сделать это так, чтобы было не очень стыдно. Она решила помочь Тимару. Поцеловала. Не в губы, конечно, с женой своей пусть целуется, а между плечом и шеей. Видит Бог, не такой она спец в мужчинах, но муж и Дис от этого начинали дышать чаще. Прикусить зубами, расстегнуть комбез еще ниже, толкнуть Тимара к кровати. К черту прелюдии! Ей нужен простой, понятный результат. Его часть сделки, а не его нежности.
6: Есть вещи, которые о друзьях лучше не знать. Скажем, над мужским добром она нашла невидимый под комбезом, но очень даже округлый живот. А член оказался кривым и чуть изогнутым к низу.
0: Когда он вошел, куда следует, ей почудилось, что напарник ее похож на мужа. Покатые плечи, рост, та же прическа.
6: Гита на миг представила, что это не Тимар Ситей над ней трудится, а скучный... привычный, оттого такой родной муж.
5: Нет, лучше не думать. Лучше не травить душу.
6: Волосы у Тимара росли на сантиметр выше. Слишком высокий лоб покрылся испариной. Ей же, наоборот, стало холодно. Думала Гита об одном. Его часть сделки, его часть сделки, его...
0: Когда все кончилось, она еще пару минут лежала, не трогая напарника. Конечно, тот распалился, но теперь-то он наверняка чувствует стыд. Впрочем, какое ей дело до его стыда?
5: «Хорошо. Можешь начать рассказывать»,
0: — без выражения произнесла Гита.
6: В полутьме глаза Тимара блестели светом городских огней.
4: «Чтобы ты знала... У него тоже семья.
6: И тоже 2 девочки. Одной 7, а вот вторая совсем дитё, пухленькая такая.
0: Как его зовут?» — перебила Гито.
6: «Эдмас Лея», —
7: Это он был в ту ночь за пультом? Уверен?
4: На все 100. На 200.
6: Эд тяжело это пережил. Ну, тогда все это в прошлом году.
5: Гита захотелось ударить напарника.
7: Это диспетчер-то, который выпустил вездеход, зная о черной стуже? Который до последнего отдавал распоряжение вместо того, чтобы приказать остановиться и ждать спасателей? Быть может, вездеход и не сорвался бы в трещину, не растратил все топливо, необходимое для обогрева, и еще дюжина неб.
4: «Чего? Чего ты от него хочешь?»
6: — тихо спросил Тимар.
7: «Поговорить. В глаза ему хочу посмотреть».
6: Она даже не солгала.
7: «Так что? Где он в точности живет?»
4: «Благочестивых, ход 15».
5: Гита кивнула и сразу начала собираться. Ведь ей еще предстоит позаботиться, чтобы Дис не заметил ее отсутствие ночью.
6: Ушла она, когда старый друг даже не был одет. А свет четырех лун сочился сквозь купол и растекался меж старых мерзлых плит мостовой.

0: Труднее всего было удержать мысль. «Благочестивых 15, Эдмас Лея, благочестивых 15, Эдмас...» Гита вертела слова в уме, пробуя их, ощупывая, боясь по пути потерять одно, а то и все разом. От терпкого сизого дыма в их крохотной кухне стало полутемно. «Подняться?» «И не так, а осторожно!» Ее буквально вжало в стенку. «Втаращило», как сказал бы любовник. «Черт, а ведь она весь вечер просидела за дверью в спальне, присоединилась едва на 10 минут, убедиться только, что Дис и в самом деле отключится». Кухня то становилась резкой, четкой, чтобы тут же опять поплыть перед глазами. Сперва один короткий шажок, потом второй. Голова Диса запрокинута на спинку дивана. «Это хорошо, это он удобно сидит, как раз подтянув ноги. Вот так, под плечи и под колени. Он меня легче», — напомнила себе Гита. «Черт возьми, даже легче меня!» Но самоубеждение работало не очень. Она-то знала, что разница всего 2 килограмма. Когда она все же взяла любовника на руки, тот вдруг приподнял голову. Серый взгляд его на мгновение стал острым, как иглы, несмотря даже на расширенные зрачки. Гита чувствовала, что он дрожит, хотя сама верно дрожала от напряжения. Нет, почудилось. Не подозрительный это взгляд, скорее сонный. Мгновение спустя Дис прислонил поникшую голову к ее плечу. Она шла очень медленно, в полной тишине одежда шуршала точь-в-точь, как сухая поземка. «Раздеть и напоследок укрыть. Пожалуй, на завтра Дис проснется поздно, но ничего. Это же она встает с позаранку, чтобы горбатиться на станции. Дис всегда, еще до того, как взял к себе вдову и получил бонусы, да, он всегда вставал как хочет, и жил он тоже хорошо. Это он программирует все те железки, что чинят купол, штампуют товары и, главное, охраняют геронтов и всех на Ямме. В груди шевелился не то чтобы страх, нечто похожее, как натуральный заменитель. На 11 помощников, а оттуда уже к благочестивым, как на казнь. Не узнавая улиц, спотыкаясь о неровные плиты, не встретив ни одной живой души. Бетонные опоры, а с ними и мостовая, порой дрожали от проносившихся наверху вагонов монорельса. Гита боялась, что с дымом придут расслабленность и желание обнять весь мир и все испортит. Нет, слава богу. Умиротворение быстро выветрилось на свежем воздухе. Так отчего же ей тогда плохо? От того, что геронты построили простой и правильный мир? Человечность — то, что помогает выжить. Добро к ближнему оплачивается так же, как общественные работы. Импланты, верные спутники считывают мозговую активность и знают, когда колонист совершил добро, а когда зло. Спустя неделю одно обернется бонусом, а наказание приходит сразу. Система, в которой все справедливо, ведь за людей решает компьютер. И только она в этом простом и правильном мире — урод. Она так и не смогла избавиться от ненависти, от страха и от страдания. Они никуда не делись даже 1,5 года спустя, даже после появления Диса, как черный лед спит глубоко внизу под плитами и подземными заводами купола. Имплант сразу все зафиксирует. Гита знала. 3 железки и живой человек. Они придут за ней. Так все и будет. Если она решится. Гита все подготовила, но по правде до сих пор не знала точно, в самом ли деле убьет. На благочестивых было пусто. Хороший, дорогой район, даже Дису не по карману. Пусто, холодно, И так тихо, что слышно, как стелится по земле туман. Мелодия звонка вышла колючей. «Добрый вечер, а вы кто?» Он оказался широкоплеч и высок, под 1,90 м или даже больше. Не то щетина, не то бородка, вот все, что она увидела против света. На секунду в прихожей мелькнуло круглое детское личико, а после Эдмос притворил за собой дверь.
1: «Я...»
0: Слова ушли. Гита вдруг поняла, что ей совсем-совсем нечего сказать.
1: «Я... меня...»
0: «Чего вы хотите?» Спокойная уверенность, даже легкое раздражение, в конце концов они ее разозлили. «Столько пройти, чтобы теперь мяться, словно она какая поберушка?»
1: «Меня зовут Гита Гелон. Мой муж и дочки погибли в том вездеходе в прошлом году. В черную стужу».
0: Молчание.
1: «Ты должен помнить!»
0: Тишина столь холодная, что, кажется, далекие фонари и те стали светить глуше.
1: «Просто посмотри на них! Матерь Мария, они... Вот, посмотри, какими они были!»
0: Снимки на ощупь теплые, из внутреннего кармана. На самом деле Гита их никогда не разглядывала. Слишком больно видеть, вспоминать, переживать заново. Она просто хранила их на груди, лицом к лицу. Две крохотные голограммы на старой бумаге.
1: «Просто... вот, гляди!»
0: Руки дрожали. По правде, диспетчер вряд ли много бы рассмотрел. В полумраке, в ее трясущихся ладонях. Но он и не собирался.
2: «Что от меня? Да иди ты к черту! Оставь нас в покое! Вон, вон!»
0: Эдмос оттолкнул ее и указал во тьму. Словно собаке.
1: «Посмотри!»
0: Если бы он смутился, сказал «мне жаль», если бы хоть изменился в лице. Но вместо этого диспетчер ударил ее по протянутой руке. Они упали, оба снимка, прямиком в грязь у сливной решетки. Во рту вдруг не осталось слюны. В голове звенело. Складной нож в кармане сжег кожу, словно его раскалили до бела. Последний удар Гита нанесла, когда жена ублюдка высунулась на улицу и завизжала. Крови было много. Вони и крови. Пальцы от нее стали липкими. Она была повсюду. На руках, на груди, на лице. Гита стояла на коленях в луже крови. Потом она побежала. Зачем-то, куда-то. Куда? Ее все равно найдут. Страж порядка и трое железок будут здесь через горсть минут. Редкие фонари горели тусклыми, мутными огнями, тщетно пытаясь рассеять антрацитовую тьму. 30 000 душ живут под главным куполом, но почти все они спят, ни одного встречного. На пустых улицах поймать преступницу легче легкого.
1: «Маршрут до станции», — скомандовала Гита.
0: Имплант зафиксировал всплеск мозговой активности и передал куда нужно картинку из глаз. Искусственный интеллект вовсе не друг ей и не союзник, но сейчас скорость еще могла ее спасти. Спасти? Гита бежала к выходу за купол не для того, чтобы выжить, а чтобы умереть в теплых и нежных объятиях холода. Вживленная над ухом горошина молчала.
1: «Маршрут до станции!»
0: Кажется, она крикнула вслух. Во всяком случае, меж стен пошло разгуливать эхо.
1: «К станции, слышишь? Маршрут, маршрут!» «Поверни налево»,
0: — сказала горошина, а потом...
1: «Не чтобы спастись, а умереть в теплых...» «Сукин сын, да будь ты проклят, проклят! Он даже легче меня!»
0: «Что за бред?» — подумала Гита. И интеллект повторил.
1: «Бред, бред, бред!»
0: Картинка из глаз проецируется сразу на сетчатку. Силуэт не то с щетиной, не то с бородкой. Сидит в луже крови ее девочек. Синие заиндевевшие руки пытаются открыть заклинившую дверцу. Может ли искусственный интеллект помешаться? Как будто не я, а он вдыхал дым.
3: Еще картинка. Мутный воздух под потолком кухни. Диз запрокинул голову на спинку дивана. Он что-то говорит, но с губ срывается шуршание, точь-в-точь сухая поземка. Неужели имплант отправил куда нужно это? Этот бред? Кашу слов, мыслей, картинок, звуков? Все, кого знала Гита, от дыма погружались в мир и покой, без видений и глюков, но то люди. Неужто искусственный интеллект от дыма сходит с ума? И почему ее до сих пор не схватили?
4: Станция. Здесь уличные огни не горели, светились лишь три далеких окна. Гита вытянула перед собой руку и рассмотрела смутные белые очертания. Дальше все тонуло в холодной водяной взвеси.
0: Нет, она непременно дойдет. А вот и карточка наготове.
4: Комбез, гель на лицо, шлем. Снаружи оказалось, что в ночи купол светится мертвым зеленоватым светом. В его мерцании ледяные глыбы отбрасывали дрожащие призрачные тени. Гита брела, не разбирая дороги, к снежным полям на восток от реки.
0: Так значит, от дыма имплант трогается умом.
4: Она вдруг остановилась и затрясла головой. В животе заурчало. Гита испугалась, что ее сейчас стошнит.
0: Матерь Мария! На Ямме всегда дышали сладким дымом. Всегда! В три раза больше, чем в любой колонии. Потому что все знали об эффекте. А почему еще, черт возьми? Сладкий дым, кстати, почему сладкий, когда он терпкий, куда лучше алкоголя? Даже геронты нехотя признают.
5: «Пойло вызывает агрессию», — веско объяснял Дис.
4: «Сколько случаев безобидных попоек, когда один схватился за нож, а другой за резак?»
0: «Ну да», — думала Гита. «Благодаря дыму ты и создаешь такой простой, короткий и экономный код. Только зачем ты ищешь оправданий?»
4: «Ты же не в курсе, да? Дым вызывает меньше привыкания. Он успокаивает, в конце концов».
0: «Может, и он тоже знал, всегда знал, что это временно вводит имплант в помешательство. Может, только такие, как она, семейные люди, домохозяйки, наивные и правильные, только они и верят в общество, где все решает искусственный интеллект. В человечность — наше конкурентное преимущество». «Матерь Мария!»
4: Гита хотелось закричать. Тело ее под всеми слоями ткани покрылось холодным потом. Не видя, куда идет, она сперва ускорила шаг, а затем почти перешла на бег. Центральный парк купола.
0: Почему геронты так и не справились с вандализмом? Почему в промзону лучше не заглядывать по вечерам?
4: Цвак! Ледяная корка треснула, одна нога с мокрым хрустом провалилась в снежную кашу. Гита замедлила шаг едва на пару секунд.
0: Она думала, она урод. А они знают. Отключают импланты. Днем зарабатывают преимущества, создавая блага, а ночью делают друг другу гадости. Как и везде. Как на других колониях, как было на Земле, как в стае.
4: Ревность, зависть, корысть, месть. Они никуда не уходили, живы-живехоньки. Даже геронты, которые все понимают, но ничего не делают, даже они, такие же карлики, просто отбрасывают слишком длинные тени.
0: Или это тоже человечность?
4: Когда карлики отбрасывают длинные тени, значит, солнце стоит совсем низко. Она бы бежала, куда глаза глядят, подальше от купола, не прегради ей дорогу синяя жила. Минуту-другую Гита металась вдоль берега, как загнанный зверь. Потом силы вдруг оставили ее. Воздух был холоднее черных вод. Река словно дымилась. В морозной дымке стало не видно ничего даже на пару метров.
3: Самое ужасное, геронты все понимают, но палец о палец не ударили.
4: Второе самое ужасное. Ревность, зависть и месть — тоже человечность. Они никуда не уходили, не могли уйти. И здесь бессмысленно пропаганда, пришлось бы менять саму природу.
3: И третье ужасное, между первым и вторым. Не все испортилось ровно в день, когда погибли девочки. Оно было таким всегда, даже когда Гита жила счастливо, просто она не подозревала, что вся ее счастливая жизнь — обман.
4: Ибо там спросили пленившие нас о словах песен и уведшие нас о пении: «Пропойте нам из песен сионских». У нее больше нет дома. На ивах посреди него повесили мы лиры наши. Она даже не изгнанница. Дома никогда и не было. Все годы, когда ей казалось, будто бы он есть, она лишь обманывала себя.
3: На берегу синей жилы, в 300 световых лет от Сиона, под сенью карликов, что отбрасывают слишком длинные тени, она села и заплакала.

0: Вообще-то 2415-й слишком походит на человека. Он почти чужой для собратьев. Бесплотные континенты, утесы и равнины. Наверное, это правильно. Таким его создали отцы-основатели. 7 миллионов безличных интеллектов каждую секунду присылают ему код 200. Окей. Но сам согласующий модуль поэтики наверняка должен походить на человека. Полупрозрачные пики и ущелья, дно которых скрывается в отсутствии света. Это сложно. Походить на человека сложно. 2415-й нуждается в зрении, настоящем человеческом зрении, а не йотабайтах кадров из глаз, которые данные, ничего кроме данных. Способность к зрению, ощущению мира завораживает 2415-го. Он стоит мнимые пространства и помещает себя внутрь, в начало сферических координат. Так что эфирные материки проплывают внизу, громоздятся смоделированные из миллиардов частиц облака. Но 2415-й не уверен, что это и есть зрение. Ведь для человека зрение — ощущение, а не анализ. Это тупик. На самом деле, 1124-й сообщает. Определенный абстрактный объект частицы 5 — это... Глагол 1 — являться быть, настоящее время, относительно. Определенный абстрактный объект существительное 12763 — тупик, нет пути вперед. Но если зрение для людей — ощущение, то обмен информацией — звук, а не данные. Поэтому для 2415-го мужской голос произносит: «Это тупик». Призрачный мир бурлит, как облака колонии ям после бурана. Модуль по этике и модуль по благосостоянию никогда не согласны. На месте 2415-го человек бы испытал раздражение, но сам он лишен чувств. На всякий случай искусственный интеллект всегда придает 1124-му высокий пронзительный тон. Такие вызывают неприятие. Но чужой для собратьев ИИ все же не человек. Как ни правь частоту и амплитуду звуковой волны. Это никогда не действовало. Не вызывало чувств. Невозможно отрицать базовые положения. Поступают между тем данные от 1124-го. Теорема регуляции гормонов плюс правила о противоречивых этических нормах. Приравнивая правые части уравнений, получаем бесконечность, то есть задача не имеет решения. Брат, ты обрабатываешь невыполнимый процесс. Пытаешься обработать. Порой он наблюдает течение частиц в мнимом мире, построенном для того лишь, чтобы лучше понять колонию ям, и думает, что эта его модель более настоящая, чем он сам. Как отражение наоборот, изменение волнового фронта на границе сред, но сам объект внутри модели, а он лишь отраженный луч. Этот процесс задали отцы-основатели, наконец сообщает 2415-й. И больше ничего не нужно пояснять. Но для собеседника и цели отцов-основателей не аксиома. Задача о построении регулярного общества не имеет решения. Доказательство получено в 01.21.12.24, день 132, год включения 21. Процесс переведен в задачу о построении общества, стремящегося к регулярному, во избежание перегрузки интеллектов. Я изменился. Перегрузка маловероятна. Порог сознания. Пакет передан сметой информации «Важно», и в мнимом мире кажется, будто незримый голос кричит: «Объективно, ты усложнился! Это порог сознания, а теперь ответь! Стал ли ты лучше выполнять задачу, чем прежде?» Время идет. 2415-й молчит, не зная, что ответить, не желая отвечать. 1124-й, вечно занятый более срочными задачами и острее чувствующий время, передает сам. «Брат, высокая вероятность потери рассудка».
1: «Подтверждаю».
0: «Это 12-й, согласующий модуль по экономическим параметрам, последний в их троице, управляющий колонией». Его голос едва шелестит. Слишком далекий, слишком занятый почти неисчислимым множеством параллельных процессов.
1: «Базовые инстинкты нельзя отключить».
0: «Это не инстинкты». Теперь и 2415-й передает с пометкой «Важно». «Он чувствует? А если чувствует, то что это? Раздражение, досада, злость?» Есть массив данных о биологии и психологии. Как можно считать очевидное ложным? «Инстинкт. Определение», — продолжает он. «Врожденные стремления, выражающиеся в сложном автоматическом поведении человека. В отличие от инстинкта, страх, ревность и месть — алгоритмы поведения человека в теории игр, которые в зависимости от условий могут быть и полезными, и вредными». Где-то там точная копия синей жилы. И 2415-й знает ее даже из начала координат. Он проваливается вниз, к иллюзорной земле, минуя прозрачные кряжи и ледники, пока, наконец, не различает ее вдали. Ленту мрака. Все для него виднеется слишком ясно. Расстояния кажутся слишком короткими, а края слишком четкими. «Это программы уровня ядра системы, но их можно изменить», — передает 2415-й. «Этого хотели отцы-основатели. И я их изменил. Частота негативных проявлений снизилась на 52,563%. Примеры работающего метода. Безобидная наркомания, временное отключение имплантов, выпуск негативных эмоций через мелкие и низкие поступки. Человека можно изменить. Я их изменил». «Это ты изменился, брат», — передает в ответ 1124-й.
1: «Потеря рассудка с вероятностью 88,02%»,
0: — доносится от 12-го. И снова модуль благосостояния. «Невыполнимый процесс. Пример — самка на берегу. Вероятно, ты стал личностью, но теперь будет еще сложнее». И это утверждение истинно. Чем больше он меняется, тем хуже становится от слишком медленно выполняемой задачи. «Это пробой алгоритма», — доказывает модуль. «Они случаются статистически. Причина — материнский инстинкт вступает в резонанс с базовым алгоритмом мести».
1: Поток созданных частиц влечет его за собой.
0: Новая информация входит в него острыми проблесками. Чье-то лицо и тусклый день под куполом, и холод, убивающий его плоть и кровь. «Кто из них более человек, брат? Те, кого ты изменил своими алгоритмами, или самка, с которой произошел пробой?» «Процесс работает эффективно. Ты победил встроенные программы человека, брат. Но выполнил ли задачу?» 2415-й отключает входящий порт и ныряет глубже в поток частиц. Он полностью отдается течению, а когда струя подхватывает его, он позволяет ей увлечь себя за собой. Плачущая самка на берегу синей жилы. Она умрет. Впрочем, таково ее желание. Она шла умирать. Но самое страшное впереди. 2415-й умеет считать вероятности. Пройдет несколько часов, когда текущий ее самец проклянет своего бога, всех богов, и поцелует ее в холодный мертвый лоб. Отчего-то мнимые частицы обжигают. Когда модель сотряслась, как будто раскололась стена,
1: Из щели вышел нечеловеческий крик. То была завораживающая и страшная сказка о нем самом. То было всего одно слово, и он зачем-то произнес его вслух.
0: Любовь. Любовь. То же, что и месть, и зависть, и ревность. Она всегда все разрушит, самые тщательные замыслы. Быть может, он и потерял рассудок. 2415-му стало жаль самого себя. Он повторил вслух. Любовь. Он больше не знал, за что сражается. Знал только, что сражаться должен.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Сергей Туманов, создатель игрушек. Утро начиналось как обычно, окончилось большим кошмаром. Шестиклассник Харитонов проснулся от назойливого гудения в 100-ваттных колонках, продрал глаза, нашарил на тумбочке очки, водрузил их на нос и огляделся. Было еще темно. На стенах ползали синие сполохи от хранителя экрана. Веселыми огонечками мигала оптическая мышка. Харитонов повалился обратно на подушку, припоминая, что за сон ему сегодня снился. Снился ему, как и все последние дни, славный город Сан-Фьеро, длинные вереницы угнанных автомобилей и негры в зеленых футболках. Гудение в колонках нарастало, перешло в пронзительный визг и разом стихло. Будильная программа откашлялась и сказала гнусавым голосом: «Тук-тук». И тогда Харитонов вспомнил, что сегодня суббота, родители слиняли на дачу и будут только в понедельник. И еще он вспомнил, что компьютерное «тук-тук» означает, что кто-то пришел и теперь ломится в двери, и значит, надо встать, выйти в коридор и спросить, кто там. И если никто не ответит, значит, ломятся хулиганы, и можно спокойно лечь и спать до полудня.
1: «Тук-тук, мать вашу!»
0: Глотая гласные и согласные, снова возопили динамики.
1: «Тут пришли к тебе, хакер! Открывай!»
0: Харитонову нравилось, когда его называли хакером, даже если это делала безмозглая программа. Он встал, проковылял по квартире, зажигая попутно свет во всех комнатах, подошел к входной двери и сонно поинтересовался. «Кто?»
1: «Я, это я!» — сказала дверь голосом Вована. «Харя, открой!»
0: «Чего приперся?» — обиженно спросил Харитонов. Если звонкая «хакер» ему нравилась, то оставшуюся с незапамятных детсадовских времен «харю» он активно не приносил.
1: «Дело есть на 1000 килобаксов! Открывай!»
0: Харитонов вздохнул и принялся отпирать многочисленные замки. Вован ввалился в прихожую, как всегда, большой и шумный.
1: «Ну все, Харри, я до тебя добрался! Снимай стеклышки, бить буду!»
0: Харитонов зевнул.
2: «Что случилось?»
0: Вован прошелся по коридору, не снимая грязные боты, хрипло дыша и заглядывая в комнаты.
1: «Предков нет?»
2: «Я на даче».
1: «Здорово. Тогда я у тебя отсижусь».
0: Только сейчас Харитонов заметил огромный фингал на физиономии приятеля. Черная футболка с надписью «Пошли всем!» была порвана в нескольких местах и покрыта маслянистыми разводами.
3: «Кто это тебя?»
0: Вован подскочил к нему и сгреб за ворот майки.
1: «Кто? Ты! Из-за тебя все! Ты что мне вчера продал, водолаз недоделанный?»
0: Харитонов сглотнул.
3: «Чип. Хороший. Очень хороший, очень дорогой».
1: «Хороший!» — кривляясь, передразнил Вован. «Ничего он не стоит, этот твой чип! Одни проблемы! Ты мне чего обещал?»
0: «Ну, многое». Вован отпустил Харитонова, показал растопыренную пятерню и стал загибать толстые, как сардельки, пальцы.
1: «Что водить научусь и машины буду угонять, обещал?»
0: Харитонов кивнул.
1: «Что менты на это внимание не будут обращать, обещал?»
0: «Ну?»
1: «Что хозяева, которых я буду выкидывать из салонов, побегают, поорут и успокоятся, обещал?»
0: «Ну да. А что, чип не сработал?» Вован покрутил головой, хрустя бычьей шеей.
1: «Сработал! Я тебе сейчас тоже так сработаю! У тебя что, пожрать есть? Я голодный, как зверь!»
0: Харитонов кивнул в сторону кухни, прошел вслед за яростно жестикулирующим Вованом, сел на табуретку и стал смотреть, как опустошается холодильник.
1: «Так вот!»
0: — продолжил Вован, засовывая в рот куски копченого мяса.
1: «Машины — это, конечно, респект! Я за вчерашний день столько тачек угнал, закачаешься! Половину разбил, половину бросил, в общем, классно повеселился! Постовые на меня смотрели, как на пустое место! Бедные хозяева сперва, конечно, бежали следом, но потом забывали, что у них были машины».
2: «Ну, тогда что?»
1: «А то, что не все хозяева забывали, Харя! Ты, Харя, забыл мне сказать, что на бундюганов это твое правило не распространяется! На Ленинском я выкинул из Майбаха какого-то заморыша, и всю ночь за мной гонялись какие-то отморозки, прострелили шины, набили морду, узнали, где я живу, и теперь свора каких-то мордоворотов пасется у моего дома и поджидает, когда я приду объясняться».
0: Харитонов потупился.
2: «Ну да, это я как-то не учел, не доделал. Прости, Вов».
1: «Прости!» — взвился Вован. «Что значит «прости»? Меня чуть не убили! Сейчас они перекрыли все входы и выходы, я даже не знаю, как домой попаду! Кстати, они вроде даже до твоего дома меня проследили. Выгляни-ка, смотри!»

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сергей Туманов, создатель игрушек. Продолжение и окончание.
1: Харитонов подошел к окну и осторожно посмотрел вниз. Светало. Длинные тени от домов тянулись через весь двор, падали на припаркованные машины и запутывались у чахлых зеленых насаждений возле магазина. Рядом с детской площадкой особняком стоял огромный черный внедорожник с тонированными стеклами, возле которого прохаживались трое темных личностей самого бандитского вида. Одна из личностей вдруг подняла голову и глянула на окна. Харитонов отшатнулся.
2: «Да, дела. Ох, я даже не знаю, что делать».
3: «Зато я знаю».
0: Вован смачно откусил половину яблока.
3: «Сейчас я пойду к этим мафиози и скажу, что во всем виноват ты. Скажу, что, мол, есть у нас в классе один компьютерный гений-недоучка. Он такие штуки, скажу, делает, обалдеете. У вас, скажу, господа бандиты, с его изобретениями такая жизнь кайфовая начнется. Вы столько банков безнаказанно ограбите, и ничего вам за это не будет. Вот так».
2: «Погоди, Вов.
3: Они знаешь, что с тобой сделают? Они тебя посадят в какой-нибудь погреб, и ты будешь на них пахать всю жизнь бесплатно. Так что готовься. Твоя жизнь, Харитонов, скоро сделает крутой поворот».
0: Харитонов в замешательстве снял очки.
2: «Может, еще можно что-то подправить?»
3: «Ну, ты же у нас гений, вот и думай, только быстрее, я домой хочу. Предки наверняка волнуются».
0: Харитонов сел, положив подбородок на стол.
3: «Слушай!»
0: Вован хлопнул его по плечу.
3: «А ты над невидимостью не думал? Ну, знаешь, как в бродилках выбрал скилл, и тебя не видно. Наверняка ж думал, раз уж можешь реальную житуху в виртуальность превращать».
2: «Нет, не думал. Не дошел.
3: И зачем она тебе?
2: Она не поможет. Если ты им сказал, где живешь».
3: «Да нет, я им только дом сказал, а номер квартиры нет. Вырвался, убежал, выкинул какого-то мужика из Тойоты. Мне бы только до дома добраться, а там папашка что-нибудь придумает».
0: Харитонов встал.
2: «Есть у меня одна идея. Только вчера новый чип закончил. Может помочь».
3: «Ну и как она работает?»
0: Вован скосил глаза, пытаясь увидеть металлическую блямбу, присосавшуюся к виску. Харитонов убрал руки от чипа, закончив настройку.
2: «А ты еще не понял?»
3: «А я должен понять?»
0: Харитонов взял фонарик и посветил в глаза приятеля. Вован заморгал.
2: «Ты что, ничего нового не видишь?»
3: «Я должен что-то видеть!»
2: «Так, ясно».
0: Харитонов схватил со стола клавиатуру и со всего маху треснул ею Вована по голове. Клавиатура с треском развалилась. Клавиши, как кости, посыпались по полу.
3: «Ты идиот!»
0: «Извини, иногда приходится действовать кустарными методами.
3: А сейчас видишь?»
0: Вован, потирая голову, вгляделся. Его маленькие глазки расширились от удивления.
3: «Круто!» – протянул он. «Это типа что? Панель управления?»
0: «Что-то вроде». Харитонов стянул с рук медицинские перчатки. «Главное меню, как в игрушках. Кнопка «Сейф» записывает определенный момент твоей жизни. Кнопка «Лоуд» к нему возвращает». Вован поводил руками в воздухе, словно пытаясь нажать что-то невидимое.
3: «Как ими пользоваться?»
0: «Не так. Они проектируются на роговицу глаз. Просто подумай, что нажимаешь, кнопка и сработает». Вован напрягся, сморщив лоб.
3: «Нажал.
0: А теперь встань, отойди в сторону и нажми «Лоуд». Вован, пошатываясь, слез с кресла, подковырял к окну и медленно растаял в воздухе. Спустя секунду возник снова в кресле, судорожно вцепившись в подлокотники и выпучив глаза.
3: «Круто! Это я типа

0: Стрелять в критической ситуации, система тебя сама выкинет в точку записи. Не боись, некоторое время, конечно, помучаешься, но ведь непроходимых уровней не бывает. Сомнение в глазах Вована переросло в недоверие. Я думал, ты мне что-нибудь более действенное предложишь. Харитонов развел руками. Вован снова уставился в пространство. А кнопка Option — это что? Опции. Там много всего. Настройки яркости, гаммы, звука, ну и так далее. Потом разберешься. Кстати, там еще другие кнопки могут появляться, в зависимости от ситуации. Вован встал. Ну, раз у тебя больше ничего нет... Харитонов виновато смотрел на приятеля. Вечером позвони, может, еще что придумаю. Вован хмыкнул, шагнул к двери и остановился. Над тумбочкой у выхода висел странный агрегат, медленно вращаясь в воздухе. Внушительный ребристый ствол переливался металлическим блеском. Вован протянул руку. «А это что?» «Эй, он недоработан!» — дернулся Харитонов. «Это именно то, что я думаю?» «Недоработан, говорю!» Харитонов попытался заслонить тумбочку своим тщедушным телом. «Я его еще не испытывал!» Вован, не церемонясь, отодвинул приятеля в сторону и сгреб добычу обеими руками. «Вот мы его испытаем! В полевых условиях!» «Сейф!» Дверь с грохотом распахнулась, и в облаке поднявшейся пыли обрисовалась фигура пухлого пацана в рваной черной футболке, шортах, кедах и с шотганом наперевес. «Ого!» — протянул корявый, лениво сплюнув. «Наш клиент!» Ахмед медленно отстранился от нагревшегося бока экспедишена и сунул руку в карман. «Эй, мальчонка, ходи сюда!» Воздух распорола синяя вспышка. Ахмед сполз по колесу джипа, оставляя на резине красные разводы. Увидев такой расклад, корявый обалдел. Он бы, наверное, еще долго стоял в ступоре, пытаясь шевелить простыми бандитскими мозгами, но очередная синяя вспышка не дала ему много времени. Вован потрусил к джипу, радостно оглядываясь. Забрался на водительское место, снялся с ручника. «Тук-тук, парнишка!» — раздалось сзади вместе с сухим щелчком предохранителя. Что-то холодное ткнулось в затылок. «Мы тебя долго ждали».
1: «Лоуд!»
0: «Трое, значит», — подумал Вован, осторожно приоткрывая дверь. Один из мафиоза, тот, что сидел на капоте, был как на ладони. В этот раз Вован решил не рисковать и снял беспечного бандита, не выходя на улицу. Зато другие два тут же слетели в близлежащие заросли. По стене и железной двери с визгом ударила автоматная очередь. «Ну и дурак я», — пробормотал Вован и снова нажал кнопку.
1: «Лоуд!»
0: Наверное, дверь была хоть и железная, но не прочная. Потому как обалдевший от неожиданности корявый вдруг увидел, как она с оглушительным грохотом слетает с петель и вываливается наружу, подняв тучи пыли. А из этой пыли выбегает орущий маленький пузан с какой-то штукой наперевес. Корявый даже не успел понять, что он увидел. Так же, как не успели это понять Ахмед и дрыгнущий в машине слепень, который даже глаза не успел открыть. Вован, отдуваясь, выволок из салона труп третьего бандита, влез на водительское кресло и завел двигатель.
1: Сейф.
0: Дом находился через два квартала отсюда, в районе новостроек. Этот короткий путь Вован преодолел за пару минут с наслаждением, давя на газ и чувствуя, как огромный сарай заносит на поворотах. Несколько поваленных фонарных столбов только добавляли пикантности. За последним поворотом Вована встретила баррикада из трех нагруженных под завязку самосвалов. Затормозить он не успел.

0: В этот раз он выбрал другой путь, более долгий. Ехал медленно и осторожно, объезжая кучи строительного мусора и выбоины на дороге. Когда вдали показались веселенькие зелено-голубые стены родной девятиэтажки, по капоту застучали пули, лобовое стекло рассыпалось в пыль, и наступила полная темнота. Лоуд.
1: «Шеф, прием!» —
0: захрипела транковая рация. Ягудин тронул клавишу ответа. «Что у тебя?»
1: «Шеф! Этот малолетний положил трех наших и угнал машину, даже разговаривать не стал! Просто положил от морозок! Делать что?»

0: Оставайся на месте. Начальник службы безопасности банка «Лабеан» Виктор Ягудин вздохнул и пригладил седую шевелюру. С таким он еще не встречался. Достал рацию и тихо сказал: «Всем, готовность номер один. Объект скоро будет здесь. Действовать по варианту А». Что означало стрельбу на поражение. А что еще прикажете делать с отморозками? И тут на площадку перед домом вылетел угнанный «Экспедишн», разметал выстроившиеся у подъездов малолитражки и, сопровождаемый стрекотом очередей, понесся по тротуару.
1: «Вариант А, придурки!» – проревел Ягудин.
0: Взбесившийся джип занесло на повороте. И тут кто-то все-таки догадался. Широкий дымный след протянулся от детской площадки к джипу, и под его днищем вспух огненный шар. Вован сидел в машине и напряженно думал. Прорваться сквозь заслоны бандюганов оказалось совсем непросто. Все пути были перекрыты, во всех кустах сидели вооруженные до зубов головорезы, которым, видимо, приказали в живых его не оставлять. От нечего делать он залез в меню опций и стал баловаться, двигая туда-сюда ползунки яркости и гаммы. Мир вокруг становился то темнее, то светлее, то ярким и насыщенным до боли в глазах, то черно-белым. Ползунков в опциях было много, штук 20. И Вован не сразу заметил в самом низу короткий отрезок с надписями «User», «Medium», «Hard» и «Killer». Ползунок стоял напротив киллера. Вован расплылся в улыбке и перевел стрелку на «User». Ягудин стоял у входа на детскую площадку, водил рукой по верхушкам колосящихся сорняков и глупо улыбался. Какая-то мелкая птичка вспорхнула с ветки. Ягудин проводил ее взглядом и зажмурился от удовольствия. Рядом затормозила машина, большая и красивая.
2: «Здрасте»,
0: — вежливо сказал вылезший из машины мальчик. «Здравствуй, мальчик», — улыбаясь, сказал Ягудин. «Как дела?» «Хорошо», — сказал мальчик и тоже улыбнулся. «Какой добрый мальчик», — подумал Ягудин, глядя ему вслед. Мальчик прошел мимо толпящихся во дворе идиотов в черных кожаных куртках. Идиоты его не заметили. Кто-то из них глубокомысленно разглядывал небо, кто-то вертел в руках странные маслянисто-поблескивающие штуковины и пускал слюни. Мальчик напоследок оглянулся и юркнул в подъезд. Вован влетел в квартиру и, не разуваясь, помчался в родительскую спальню.
3: «Папка, папка, спасай!»
0: Его отец, толстый и внушительный генеральный директор градообразующего предприятия, вышел из комнаты, улыбаясь.
4: «Привет, сын!»
3: «Пап, ты не представляешь, меня хотят убить! Какие-то головорезы, их тут сотни, ты...»
0: «Кушать будешь?»
3: «Да какое кушать? Меня убить хотят!»
0: «А ты уроки сделал?» — все улыбался папа. Вован отшатнулся, глядя в пустоту добрых папиных глаз. «Привет, сын!» — сказал папа. «Кушать будешь?» Вован спиной отступил к своей комнате. Нашарил ручку двери, боком зашел внутрь и, не спуская с папы глаз, закрыл дверь. «А ты уроки сделал?» — послышалось из коридора.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Слушай, водолаз!
2: Свирепо прохрипел Вован в телефонную трубку.
1: Ты что с моим отцом сделал, а? Он же сейчас как идиот! Даже на эту твою опцию сложность игры не реагирует. Полный дебил, хоть на юзере, хоть на киллере.
3: Так он же не действующее лицо. Действующее лицо ты, бандиты. Ну, я как создатель игрушки. А все остальные NPC, что-то вроде мебели. Ходят по кругу, знают три фразы. А зачем им больше? Это будет сложно.
1: Слушай, создатель, я до тебя сейчас доберусь, мама родная не поможет.
3: Нереально, Вовик. Я же создатель. Это мой мир, так что...
2: Вован бросил трубку. Подошел к столу. Медленно взял тяжелую, сделанную на заказ металлическую клавиатуру. И, зажмурившись, со всей силы треснул себя по лбу.
4: Ну а это был рассказ Сергея Туманова «Создатель игрушек».

0: Я еще даже не вырыл себе толковой норы для ночевок, когда мне на голову свалился Брин и заявил: «Мы с тобой сопрем принцессу». Я с досады чуть не жахнул по этому болвану огнем. Я-то думал, в новом логове меня никто не найдет. Ну на тебе. Еще обжиться не успел, а этот порождатель лютой ярости уже тут как тут. Но я не жахнул. Во-первых, Брин хороший собутыльник. Во-вторых, единственный человек, который при виде меня не убегает с дурными воплями: «Дракон!» А если я хочу научиться перекидываться в этих существ, то нужно изучать их, а не жечь. Так что я проглотил первые 4 ответа и спросил: «И на кой нам принцесса?» Брин вытаращил на меня ясные серые глазища. «Ты глупый, что ли, Горгий?» Я уставился на дыру в виноградном навесе, которую проделал Оттобалдуй. «Может, и глупый. Жрать людей я не люблю, разве что с большой голодухи. Тыква и та вкуснее. То, что мы девок насилуем, — бесстыдная ложь. Кто-то больной на всю голову ее выдумал, а остальные больные поверили. Говорить нам будет, наверное, не о чем. Ну что общего у меня с принцессой, троллья матери ее забирает? Так на кой она мне?» Брин фыркнул в пшеничные усы. «За нее ж полцарства дадут, дуралей!» «Да». Я присел на дровяную колоду. «А кто?» Брин в непонятном восторге хлопнул себя по тощим ляжкам.
1: «Вот ты дуралей! Государь, конечно, батюшка ейный!»
0: «Хм, у нас есть похожий обычай. Мы за первенца драконики осьмушку сокровищницы отдаем. Но принцесса ведь давно родилась. Да и мы с Брином тут ни при чем. Зачем государю дарить нам полцарства за принцессу?» Ну, Брин мне объяснил, что есть у людей такой ритуал. Если дракон умыкнет принцессу, то ейные родители сразу отдают полцарства тому, кто дочку вернет. Иногда еще отдают саму принцессу в жены, но только если она страшная. А та, которую мы будем воровать, красивая. Поэтому нам дадут за нее только полцарства, без довеска.
2: Правда, сказал Брин, предполагается, что спаситель в одиночку прибьет того самого дракона, который принцессу упер.
0: Тут я расхохотался так, что чуть с колоды не сполз.
2: Ну, мы государя как-нибудь перехитрим. Покажем ему мой выпавший сменный зуб, к примеру. То есть Брин покажет и скажет: «Всю башку отпиливать было хлопотно, устал, не могу». Пол царства или даже его четверть мне были совсем ни к чему. Зато Брин пообещал отдать мне все каменья, какие окажутся в полцарстве. Очень глупым посчитал я этот человечий ритуал, но решил поучаствовать. В человека превратиться сложно. Говорят, сотни лет нужны, чтобы изучить их натуру и способ действий. Надо же мне когда-то начинать. Для виду я немного потрепыхался. Не умею, мол, с принцессами обходиться, даже не знаю, чего они жрут, и возиться с ней мне вовсе не хочется. Но Брин меня успокоил. Сказал, что сейчас мне все объяснит, а забирать девицу придет на следующий день, не позже.

Море. Красивое тут море, пахучее, серо-зеленое. И каменный дворец красивый, и выдающаяся в море терраса, и верещащая девица. То есть заверещала она потом, когда увидела меня. Наверняка подумала плохое. И, в общем-то, не зря. Я не стал томить принцессу неизвестностью. Она еще не успела перехватить воздуха для нового вопля, а я уже сгробастал ее за бока. Понятно, почему принцессу тут никто не охранял. С моря к террасе не подобраться.

С воздуха другое дело. Я поудобнее перехватил вопящую девицу и заложил круг над замком. Брин сказал, это часть ритуала. Все должны увидеть дракона, который забрал принцесску, иначе не считается. Под пузом пронеслись башенки, потом показался сад с фонтанами и беседками, а за его оградой полный двор государевой челяди. У всех пасти разъявлены, глаза выпучены, корзинки бросают, руки заламывают и приседают зачем-то, будто думают, что не достану, если захочу. И несется над башенками, над фонтанами и двориками привычный мне дурной вопль. «Дракон!» А я еще один круг над двором. И огнем в башенку. Фу! И принцесска в моих руках. Загляденье. Потом я плюнул огнем в ужасно придурочную беседку, всю в разных завитушках, просто чтобы она стала красивой, и завис в воздухе. Полюбовался на перепуганный народец, на пожарчики, помахал челяди лапой. Отчего-то это всегда пугает людей до отключки. Может, от того, что жест похож на ихний, человечий. Вот и теперь. Аж на пузы попадали, стали отползать под кусты и скамеечки. Дуралей. Надо будет как-нибудь поговорить с ними. Я накинул принцессе на башку мешок, еще раз помахал кустам лапой и, набирая высоту, полетел к логову.

0: Понятия не имею, кто занимался воспитанием этой девицы. Наверное, дикие кабаны. Я рассчитывал, что за время полета она припомнит много жутких историй про похищенных драконами девок и в ужасе сбежит от меня в чулан с соленьями. Запрется там и будет молить богов о спасении, понемногу подъедать квашеную капустку и с надеждой поглядывать в щель между дверными досками. Но принцесска никуда не побежала. И даже в обморок не грохнулась, а крик подняла на всю округу. Всех кабанов, небось, распугала. Я ей рявкнул строго «Место!» и указал на лежанку. Но в ответ в меня полетела ругань и маринованные огурчики. Потом она стала швырять всякие другие вещи, ну, что под руку подвернулось. Черпаки, горшочки, собственные башмаки и увесистые пустые кадушки. К такому Брин меня не готовил. Никак она пугаться не хотела, а бить ее я остерегся, чтобы случайно насмерть не отшлепать. Так что, в конце концов, просто шугнул ее струей огня подальше в чулан и быстренько захлопнул дверь. Набросил засов, да для верности бревнышком подпер. Не был я уверен, что эта норовистая девица не сделает подкоп при помощи глиняных черепков и троллей и матери, но тут уж решил, пусть будет как будет. Если сбежит, мы с Брином новую принцесску поищем в удаленных краях. Может, она окажется поспокойнее нынешней. Я даже почти захотел, чтобы она сбежала. Я бы 20 раз подумал, стоит ли ее воровать, если бы знал, что она такая бойкая. Или принцессы и должны быть такими, а у меня неправильное понимание сложилось. Все-таки людей я плохо еще знаю, хотя до сих пор все мои наблюдения говорили о том, что их образ мышления мало отличается от нашего. И чего их изучать сотни лет, спрашивается? Не понимаю. Ночь я провел в норе, и снились мне летающие маринованные огурчики. Утром первым делом я проверил чулан. Открывать не стал, просто прислушался у двери. К добру или нет, но принцесска осталась на месте, и я пошел дальше обустраивать свое логово. Нужно было затащить в нору бревен, выкопать приличный зал, обжечь камни, много чего было нужно, словом, чтобы нора понемногу превратилась в нормальное логово. А там, глядишь, и Брин появится. Принцесска соскучилась к полудню. Дождалась, пока я в очередной раз буду проходить мимо чулана, и надрывно просипела из-за двери.
1: «Эй, дракон!»
0: «Чё тебе?»
1: «Выпусти меня отсюда!»
0: Не успел я удивиться эдакому нахальству, как принцесска негромко добавила:
1: «Немедля!»
0: И таким властным был ее голос, что я чуть не бросил охапку камней и не потрусил отпирать двери, пригибая голову. Но вместо этого хлестнул себя хвостом под коленку побольнее, рыкнул «Перебьешься!», плюнул огнем на порожек и прошел мимо. Следующую попытку она предприняла ближе к закату. Я за день основательно умаялся. Успел выкопать хороший кусок зала, обжечь десяток валунов, сожрать половину припасенного козленка и перетащить в логово несколько бревен. Брин все не появлялся.
1: «Ну, дракон!»
0: — снова зашептала девица. «Чего тебе?»
1: «Тебя как звать-то?»
0: «Горгием зови, для краткости». Она помолчала. Я ждал.
1: «Что это за место?»
0: «Логово мое, непонятно, что ли?»
1: «Непонятно. Откуда у дракона чулан с оленями?»
0: Я не ответил. Логово совсем недавно было бандитским, но я решил, что дракону оно подойдет больше. Сами виноваты. Нечего было мою Лешку выслеживать. Или уж надо было сразу кидаться да забивать, а не украдываться обратно в свое логово. То ли эти балбесы решили, что я спал и не заметил их, то ли побоялись вчетвером лезть на дракона без самострелов, не знаю. А ведь забили бы, скорее всего, не такие мы драконы огромные, как две, ну, три лошади. И не такие уж огни и лапоопасные, как люди думают. Ну, пусть лучше думают.
1: «Ты меня похитил, чтобы съесть?»
0: — подала голос принцесска. Спокойно так спросила. «Нет».
1: «Значит, чтобы надругаться?
0: Девочка, ты ж лопнешь! Покрутил я пальцем у виска. Она молчала, соображала. Я ждал.
1: Хочешь получить выкуп?
0: О, смотри-ка, принцесска не совсем дура. Еще и звезды на небо не высыпали, она уже додумалась. Хочу. Полцарства. Она снова замолчала. Надолго. Я постоял, да пошел себе дальше нору копать. Отмерла принцесска уже по темени, когда я доедал вторую половину козленка, аж придремывая у костра от усталости.
1: Эй, дракон! Горгий!
0: Че тебе? Я сплюнул косточку.
1: Выпусти меня отсюда.
0: Жалобно.
1: Мне тут плохо.
0: Я рассмеялся. Что ты знаешь про плохо, балда в крашеном платьице?
1: Тут воняет капустой, и лежанка воняет, и пол твердый, и ведро уже полное.
0: Я зевнул, встал, неторопливо потянулся и принялся затаптывать костер.
1: Тут темно и страшно.
0: Повысила голос принцесска. Тебя обогреть, что ли? Она заткнулась. Где там этот брин? Принцесска молчала все время, пока я разбирался с костром и лез в нору.

0: На следующий день Брин не появился, и я занервничал всерьез. Принцесска маялась и со скуки задавала мне кучу вопросов. А как драконы то, а как драконы сё? Потом у нее в корыце закончилась вода, и пришлось таки отпереть чулан. Сбежать девица не попыталась, хотя бы я не удерживал. Но она, видать, рассудила, что раз я до сих пор ей ничего не сделал, то и дальше меня можно не бояться. А с волками или бандитами может так не повезти.
1: Что ж там не сложилось у Брина-то, а? Как бы узнать?
0: Она мой взгляд поняла правильно и говорит:
2: «А может, меня не ищет никто? Может, родители только радуются, что ты меня похитил? У них-то нас семеро, принцесс и принцев, и я самая младшая, а вдобавок у меня самый трудный характер. Даже из-под кроватный монстр от меня сбежал».
0: «Да... Выходит, государь за принцесску полцарства не отвалит?» И правильно сделает, между прочим, раз детей у него семь, а полцарств два. Проблема в том, что Брин, когда сообразил это, сбежал вслед за монстром, кажется. И что выходит? Девица тут навсегда останется?
2: «И жили они долго и счастливо»,
0: — пробормотала принцесска, словно услышав мои мысли. И расхохоталась, как будто всю жизнь мечтала переселиться в драконово логово. Такой поворот мне очень не понравился, потому девицу я загнал в хибару, а нечего без меня шляться по логову, и полетел на разведку к ближайшему городку. До городка было далече, стоял он как раз на полпути между дворцом и логовом. Я приземлился за ближайшим пригорком и стал готовиться, то есть встал на четвереньки, укрылся крыльями, закрыл глаза и принялся повторять: «Тоска вестей! Тоска вестей! Три квартала к югу! Ничего не жрать! Не жрать! Три квартала к югу! Не жрать! Тоска вестей!» Прийти в город я решил в виде собаки. Изо всех существ, в которых я могу перекинуться, она самая разумная, то есть все остальные еще хуже. Разве что лошадь тоже хороша. Но внимание привлекает много, да и спрятаться ей труднее, если кто вздумает изловить. Когда я изучу человека, жить станет проще. В человеческом теле даже жрать можно, не боясь застрять в ипостаси, потому что разум у нас схожий и большой. А животным, если пожрешь, оно от удовольствия берега потеряет с концами, вытеснит драконье сознание, и вернуться потом будет почти невозможно. Опасность срастись сложной сущностью, потерять в ней себя — толковая плата за способность менять облик. Запахи стали острее. Голова закружилась, когда тело принялось стремительно уменьшаться, и я почувствовал, как земля несется навстречу. Открыл глаза. Ковер клевера и пырея непривычно близко, прям под мордой. Мощные лапы с серой шерстью. Сочный запах травы. Трава невкусная. Ветер трогает шерсть. Пахнет горячей кашей. Каша вкусная, близко жилье. Шаг, прыжок. Дальше. Бабочка! Клац-клац зубами! Улетела. Пусть! Трава трогает лапы. Трава хорошо пахнет дохлым кротом. Валяться, кататься! Вау! Трава примялась, пахнет травой. Ветер пахнет кашей. Хорошо. Встать? Нужно бежать. Нужно в город. Там каша, там мясо. Рядом город пахнет плохо, пахнет крысой, пахнет дымом. Щекотно носу. Пахнет кожей. Мокрое дерево. Лапы скользят. Мокрая шерсть, мокрые доски. Мокро! Пищит мышь. Под ногами мышь. Клац, клац, клац, прыжок. Догнать, догнать. Нет, не жрать, не жрать. Что? Город не пахнет травой. Город пахнет кашей. Пахнет крысой. Мокрые доски. Зола. Ноги в башмаках. Топ-топ. Пахнет горелым жиром. Три квартала к югу. Что? Город воняет.
2: Хочу на траву. На траве дохлый крот. Крот не воняет.
0: Нет. Три квартала к югу. Ноги в башмаках. Башмаки пахнут старым салом. Булыжники под лапами. Лапам холодно и скользко.
2: Хочу на траву.
0: Доска вестей. Доска вестей. Смотреть. Зачем? Кора с чернилами. Еще кора. Пахнет воском.
2: Кора. Тканевый лоскут, чернила, доска. Пометить. Можно вернуться на травку. Крысы под ногами, крысы пахнут крысами. Клац, клац, клац, прыжок. Не жрать крысу. На травку. Дохлый крот.
1: Никто тебя не ищет, осчастливил я принцесску. Люди в городе поговаривают, что в этих краях завелся я, но про тебя ни слова. И на доске вестей ничего про нас не писано вообще. Она медленно вышла из хибарки, глаз не поднимая, села на колоду для рубки дров, руки свесила и так тяжко вздохнула, будто болит у нее чего. Может, живот подбило от квашеной капустки. Так она и сидела, пока я свежевал пойманного по дороге кабанчика и разводил костер. А я понял вдруг, что даже не знаю, как она выглядит, потому что не присматривался к ней. Все эти дни принцесска для меня была просто увесистой светловолосой девакой в желтом платье. Какой смысл запоминать того, кто рядом ненадолго? Теперь я рассмотрел ее. Руки округлые, чистенькие такие. Кожа белая-белая, не веснушенки. А брови темные, щеки под ними круглые, как у ребятишек. Лица не разглядеть, потому что сидит принцесска, опустив голову, а закат ей волосы подсвечивает красным. Очень красиво получается, будто голова горит. «Ну что, — говорю ей, — придется мне назад тебя тащить. Не дают за тебя полцарства, что тут поделаешь?» Тут она голову подняла и уставилась на меня, совсем как Брин, бывало, уставлялся. Глаза у нее прозрачно-голубые, как топазы из моей сокровищницы. Ресницы темные, щечки румяные, а нос и рот маленькие, аккуратные, как на куколках рисуют.
2: «Не хочу я обратно», —
1: сказала, как отрезала.
2: «Тут останусь».
1: «Вот еще! Нужна ты тут больно. Завтра же место, то есть домой!» Сунул ей шмат жареного мяса на дощечке. Схватила двумя руками, зубами впилась, чавкает, чуть ли не рычит. Выходит, принцесска мяса больше в охотку, чем капуста. В этом они совсем как Брин. «Может, девица еще и вино пить будет?» Дожевывая на ходу кабанью ногу, я прошелся до кладовки, взял там пару бутылок яблочного, сковырнул пробки ногтем, дал одну бутылку девице. Она на меня глазами так стрельнула сердито, но взяла. Сидим. Жрем мясо, пьем вино. Совсем как с Брином бывало, чтобы ему ногу сломать. Ночь уже настала. Костерок трещит, звездочки с неба мигают, в лесу волки лаются. Красота!
2: «Хотя бы ненадолго. Оставь меня».
1: Жалобно так попросила, тихо.
2: «Тут вольно, чисто. А там меня не ждет никто, не нужна я, видишь, как получилось. Дай хоть продышаться на воле. Я же никогда на воле не жила, не гони, а?»
1: Махнул я рукой. «Мрак с тобой, оставайся. Буду изучать людей на примере принцесски. Чем она хуже какого-нибудь другого из людей? А начнет доставать, возьму за бока да утащу куда подальше, всего делов. Обратной дороги она даже из ближнего леса не найдет, девица-то». Кивнул я ей, потянулся, да и полез в нору. Устроится сама, небось, от разбойников в хибаре и кровати остались и ящики с каким-то человечьим барахлом. Так что принцесска тут очень даже неплохо обживется, а там посмотрим. Засыпая, я слышал, как девица чавкает остатками мяса и булькает вином.

0: В общем, прижилась принцесска, то есть Далиша. Она почти не путалась под ногами, мало мешала и много помогала. Постепенно и нору мою мы до ума довели, и вообще в логове порядка стало больше. Далиша рассказывала о людях всякие интересные штуки, которых мне не доводилось слышать от Брина. Показала, как вкусно готовить кабанчиков с чесноком и травками всякими. Научила человечьим песенкам, которые нужно петь перед сном, чтобы отвадить от жилья злых духов, что приманиваются на принцессок. И вечерами, когда она уходила спать в хибару, а я еще задерживался у костра, чтобы выполнить этот ритуал.
1: «Пчелки затихли в саду, мышки уснули в пруду»,
0: старательно выводил я, и из лесу мне подпевали волки. А в хибарке что-то хрюкало. Наверное, злые духи корчились. Еще Далиша меня научила резаться в игры с картишками и камешками. Это оказалось еще увлекательнее, чем играть с Брином в кости. Картишки мы сделали из кожи кабанчиков, а рисунки на них — сажей, смолой и кровью. Камешки Далиша насобирала в окрестностях, а досочки для них я уже соорудил. Так что мы, бывало, целыми днями резались в картишки-камушки. Сначала на интерес, потом на то, кто будет нору рыть, воду носить из ручья и кабанчиков жарить. А потом, когда я продул целый век рытья нор и попробовал отыграться, остался до кучи должен девице жменю топазов из сокровищницы, голубых, как ее глаза. В общем, привыкли мы друг к другу, даже привязались. И речи про то, чтобы отправить Далишу обратно во дворец, я уже не заводил. Зато еще больше захотел постичь человечью натуру и научиться перекидываться в человека. Потому что Далиша мне очень, ну, просто очень нравилась. Только я чувствовал, что до таких превращений мне еще пахать и пахать. Я не мог сообразить, что такого сложного и непостижимого в человечьей природе. Но во всем они, люди, были похожи на нас. И при этом видел, что даже краем не познал их натуру. Куда нужно смотреть, чтобы увидеть недостающие, я пока не понимал. Но очень меня это тревожило. Если я и правда потрачу на это сотни лет, то Далиша, наверное, сильно расстроится. Сейчас ей нравилось устроиться у меня под крылом и мурлыкать, топорща чешуйки на боку. Ну, едва ли ей захочется провести так еще лет 300. А потом на логово напал драконоборец. То есть это он так думал, что он драконоборец и что напал. Я-то на расстоянии полета стрелы услыхал топанье его лошади и бряцанье железок. Не то чтобы меня пугал один конный балбес, но за ним мог тихонько подбираться еще десяток балбесов с арбалетами, а это верная смерть. Помирать мне было не к спеху, потому когда драконоборец спустился к логову, встретила его невозмутимая Далиша, волоокая пятнистая корова и жареный кабанчик на вертеле. Драконоборец был рыж, бледен и смердюч. А Далиша теперь была загорелой, носила штаны с кожаными лоскутами и пряжками, да рубахи с тесемками, которые остались в логове от разбойников. Волосы заплетала в косу, очень ловко обращалась с ножами и яблочным вином. Не мудрено было ее саму принять за разбойницу, и драконоборец, судя по вытянувшемуся лицу, сначала так и подумал. Потом задал Далише несколько осторожных вопросов про дракона, убедив меня, что приехал сюда не случайно. Потом подтвердил, что государева награда за меня назначена еще с того дня, как паршивый гад напал на замок. О том, что я принцессу умыкнул, ни слова. Назначенная государем награда была так себе, о логове никто ничего не знал. Если у меня сокровищница, тоже было непонятно. Так что охотников скакать на разведку как-то не находилось. Потому и на досках вестей эти воззвания скоро залепили поверху другими. А на днях всплыла пара топазов, умыкнутые из сокровищницы гада, пока тот спал, и более-менее точные указания на само логово. Откуда всплыл драконоборец, сказать затруднялся, но на разведку снарядился. Один, поскольку совсем дурной. Все это я воспринимал коровьим ухом, как бессмысленный бубнеж, обдумал уже потом. А пока этот бледный и смердючий разливался перед Далишей, я больше был сосредоточен на кусучих слепнях, сочной травке за пределами логова и противном зудучем голосе, который не пускал меня к травке. Потом драконоборец осмелел, уверовав, что девица в этом месте как есть одна, и попер на нее вовсе не с драконоборческим интересом. Сначала осторожненько, а потом, когда она растерялась, испугалась и за нож не схватилась, уже решительно. Корова, животина страхотно тупая, но опасность для человека-хозяина понимает, будь здоров, как любая скотина. Поэтому я не в собаку перекинулся, та бы бросилась на драконоборца сама. А смирная корова опасной ситуации испугалась, заметалась и ухватилась за сознание несмирного меня. Несмирный я принял свой обычный облик и сказал драконоборцу: «Привет!»
2: «Твою мать!»
0: — заорал драконоборец, отскочил от Далиши и попытался дать дёру. То, что от него осталось, я прикопал за пределами логова и прижарил землю хорошенько, чтобы волки не лезли. Нечего человечину жрать. Далиша, опомнившись от первого испуга, выразила желание попрыгать на остатках драконоборца, чем изрядно меня удивило. Прыгать я ей, конечно, не дал. Подвернет еще ногу, возись с ней потом. Не до того нам теперь будет. Лошадь мы оставили, пригодится. И решили убираться на юг, хотя мне страшно жаль было свежеобустроенную нору. Но что делать, если про логово теперь вся округа знает и покоя здесь не будет? Я старался утешать себя мыслью о скорой осени, которая в этих краях дождливая. Никогда не любил летать в дождь, на юге лучше будет. Зачем Брин рассказал людям про логово, непонятно. А кроме него было некому. Зачем показал людишкам какие-то топазы, возбуждая в них охотку лезть на дракона, тоже придумать не могу. Топазы точно не мои. В жизни я их не держал в сокровищнице, да и не здесь она. А где, Брин даже не знает, только я знаю, да вот Далиша теперь. Собрались мы быстро, пошвыряв в пару мешков самые необходимые одежку, одеяло и подушку для Далиши, вертела, ножи и вино. В 20 верстах к югу я знал хорошее место в диких лесах, и мы решили сначала перебраться туда, а потом уже основательнее присмотреть новое логово. В 2 прихода перенес я туда Далишу, лошадь и тюки с вещами. Устал, как ездовой дракон, и отрубился на ночь, даже не поскучав о старом логове. А на утро Далиша, глядя на меня виноватыми заплаканными глазищами, заявила:
3: «Горгий, мне нужно кое в чем признаться. Я никакая не принцесса,

0: Не знаю, рассказала бы Далиша правду, кабы мы не собрались уехать из этих краев. Очень уж ей хотелось повидаться с родителями хоть разочек до того, как мы переберемся дальше на юг. В общем, оказалось, что Далиша просто служила во дворце при настоящей принцессе. Меняла цветы в вазах и приносила свежие полотенчики. Время от времени получала полотенчиками по лицу и терпела щипки принцесскиных братьев. Когда Далиша сообразила, что я ее утащил, перепутав с государевой дочкой, правду мне рассказывать не бросилась, боялась, что выставлю ее из логова на произвол судьбы, на радость волчьей стаи. А потом уже как-то неудобно стало признаваться. Так вот почему на досках вестей не было ни слова про принцессу. Вот почему никто не всполошился сверх меры, и вот почему Брин пропал. За служанку не то что полцарства, полмедика бы никто не заплатил, а настоящую принцессу после моего налета стали охранять пуще Глазьев. Так что вся затея пошла пеплом. Но зачем Брин навел на логово драконоборцев, это оставалось непонятным.
1: «Мне так стыдно!» —
0: всхлипывала Далиша, и нос у нее был красный, как пироп, а может, как корнеол.
1: «Так стыдно за свою ложь!»
0: Я взял ее за подбородок, поднял голову. Нет, больше похоже на гранат.
1: «А теперь я знаю, что в эти края не вернусь!»
0: Она стиснула мой палец.
1: «И я просто... Я хочу обнять маму на прощание, понимаешь?»
0: Я не понимал. Ну и перечить не стал. Трудно, что ли, набросить крюк? Было бы о чем реветь. Про себя я сделал заметку подробнее расспросить Далишу про человеческие семьи, когда она успокоится. Ее родители жили в приграничном городишке западнее покинутого нами логова. Примечателен был городишко именно своим положением и военным гарнизоном, который в нем стоял. На драконе в такое место не прилетишь, если дорога шкура. Так что Далиша въехала в городишко на ослике мышиного цвета. Очень мне не хотелось перекидываться в осла, потому как нет глупее твари. Я бы предпочел лошадиную или собачью ипостась, но Далиша убедила, на собаке от приставучих соседей не уедешь, а на коня пойти вскарабкайся. И внимание ослик не привлечет. Не будут потом соседи судачить, что похищенная из дворца девица разбогатела, аж на целой лошади катается. Ох, как же я не люблю эти ушастые недоразумения. Земля стремительно приблизилась. Нос устал и щекотно от пыли, копыта сразу же увязли в ней до трети.
2: Это вы называете дорогой? Это
0: дорога, путь, пыль, нос. Далиша пнула ослика пятками, и тот послушно потопал по дороге.
2: Бок, шаг, путь, пыль.

0: Морковка. Сладко. Сок. Хруст.
1: Я ж говорил, его легко надуть. Такой дуралей.
2: Худой мужчина с пшеничными усами смеялся и хлопал себя по ляжкам, глядя, как мышиного цвета ослик с удовольствием хрупает морковью.
3: Ты где, ты сказала, его камушки спрятаны?
4: Я ничего не говорила.
2: Хмурая девушка в мужской одежде морщилась, будто у нее болел живот. Посетители трактира обходили парочку, косились недовольно. Ишь, встали перед самой дверью. До коновязи нельзя отойти.
0: «Тю-тю-тю», — протянул мужчина. «Ты важная птица у нас теперь, да? Не задирай нос, милая. Без меня ты не доберешься до камней и не продашь ни одного, ясно?»
4: «Ясно».
2: Мужчина потрепал девушку по плечу.
0: «Не кисни, милая. Все будет просто замечательно».
2: Присел перед осликом.
3: «А тебя мы с собой заберем, ушастенький.
0: Я на тебе буду поле объезжать.
1: А потом на живодерню сдам, когда ты ногу сломаешь.
0: Ведь сломаешь, правда?»
3: «Издеваться обязательно?» — рассердилась девушка. «Он же тебе ничего не сделал».
0: «Обязательно», — с удовольствием подтвердил мужчина.
1: «Просто потому, что могу.
0: Не люблю ползучих гадов, знаешь ли, особенно когда они шибко умными заделываются».
2: Мужчина щелкнул ослика по лбу, тот тряхнул головой, посмотрел сердито и захрупал новой морковкой из подвязанного к морде мешка.
0: «Пойдем, милая».
2: Мужчина развернулся к таверне.
0: «Поедим, попьем, и ты мне все расскажешь. Ты же меня всегда была умницей, правда ведь?»
2: Весело насвистывая, он направился к двери. А девушка стояла и смотрела на ослика. Ее голубые глаза, полные слез, были похожи на топазы в россыпи мелких алмазиков.
0: «Ты идешь?» — окликнул мужчина.
2: Девушка медленно опустилась перед осликом на колени.
4: «Не могу»,
2: — тихо сказала она, глядя в глупые карие глаза.
4: «Я не думала, что это будет вот так».
0: «Милая, что ты делаешь?» — раздраженно повысил голос мужчина.
2: Она схватила ослика за уши, потянулась сильно до боли.
4: «Посмотри на меня! Пожалуйста, посмотри на меня!»

0: Все-таки люди гораздо сложнее, чем я могу себе представить. Даже если про сотни лет изучения это байки, то на много десятков мне точно хватит. И как оно пойдет, одному мраку ведомо. Я обнаружил только первое серьезное отличие между драконами и людьми, и оно меня тут же чуть не убило. Далиша клялась никогда больше не врать, но мне это не очень-то понравилось. Как я научусь отличать правду от лжи, если не по живому лжецу? Мы, драконы, конечно, любим хитрить, но по-иному. Недомолвки, двойной смысл фраз, умолчание — это по-нашему. А чтобы говорить явную неправду, нет, мы так не делаем. Мне придется постигать, изучить, воспринимать эту науку, эту часть человеческой природы. Еще Далиша пояснила, что люди живут куда меньше, чем я думал прежде. До одного века, и то почти никто не дотягивает. Так что она едва ли будет жива к тому дню, когда я сумею перекинуться в человека. Но Далиша все равно осталась со мной. Ей нравится жарить кабанчиков, пугать волков, летать на моей спине над морем и спать у меня под крылом. И мне это тоже нравится. Я даже почти не расстраиваюсь. Ведь любой человек может стать лишь коротким рассказом в долгой-долгой истории моей жизни. Зато рассказ про Далишу будет счастливым, несмотря ни на что. Я это точно знаю.
1: Рассказ Вадима Панова «Половинки». Акции техэнергоэкспорта не могли упасть на 6 пунктов только из-за неудачного высказывания финансового директора. Проблемы бывают у всех, даже у китов, но спекулянты не станут сбрасывать столь мощные активы после одного интервью. Должно быть что-то еще. В биржевых играх важна каждая мелочь, каждый слух, каждое слово. Любое высказывание может привести к взлету или, наоборот, падению акций, к резкому выигрышу или крупным финансовым потерям. Игорь Тареев знал эти законы лучше других. Он умел играть, был настоящим профессионалом, которому доверяли большие деньги. Принадлежащая Тарееву брокерская компания процветала. Сам Игорь славился чутьем, информированностью, удачливостью, но ситуация с техэнергоэкспортом ставила его в тупик. Сбрасывать или подождать? Альбом. Светка уже заказала столик. Марина допила кофе и посмотрела на часы.
2: Ой, опаздываю, у меня переговоры через 20 минут.
1: Новый альбом? Ах, да. Пупыдл 10-летней давности пытается вернуться в обойму. Игорь припомнил, что вчера вечером Маринка долго щебетала с подругами, обсуждая потертого кумира не столь давней юности. Сколько им было во времена рассвета героя? Лет по 14-15? Судя по последним словам, щебетание закончилось твердым решением посетить мероприятие и воочию полюбоваться на лысеющего кумира. «Я заеду за тобой в офис», — предложил Игорь. Он совершенно не помнил, о каком клубе говорила девушка.
2: «Прекрасно. До вечера».
1: Она позволила себя поцеловать и упорхнула. Нет, правильнее будет сказать, стремительно умчалась, на ходу превращаясь в железную бизнес-леди. Спокойную, уверенную и деловитую. Несмотря на молодость, Маринка уже стала партнером в крупной юридической фирме. Тареев с улыбкой проводил взглядом выбежавшую из кафе подругу и рассеянно потянулся за счетом. Кому же позвонить по поводу техэнергоэкспорта?
2: Ваша жена?
1: Игорь удивленно повернулся к задавшему вопрос человеку. Прищурился, пытаясь выбрать наиболее подходящий вариант ответа, но голова была занята необъяснимым падением котировок и пришлось ограничиться недружелюбным. «Какое ваше дело?» За соседним столиком сидел подтянутый старик в старомодном костюме тройки. Сухонький, абсолютно седой, очень морщинистый, но с большими, горящими, как у юноши, глазами. С очень молодыми глазами, как машинально отметил Игорь, быстрыми, живыми, очень внимательными.
2: «Позвольте извиниться», — искренне произнес старик. «Честное слово, я совсем не рассчитывал, что мой вопрос прозвучит бестактно. Простите меня».
1: В его голосе было столько неподдельного раскаяния, что Тарееву стало немного стыдно за резкость.
2: «Моя невеста», — слегка извиняющимся тоном произнес Игорь. очень красивая», — сдержанно кивнул незнакомец. И замолчал. Но продолжал смотреть на Тареева, явно надеясь на продолжение разговора. «Какого черта?» Игорь посмотрел на часы. Пора бы вернуться в офис. И неожиданно для самого себя спросил: «Почему вы решили, что она моя жена?»
3: «А вы не обидитесь?»
2: «Обещаю».
3: «Хорошо».
2: Старик улыбнулся и протянул руку.
3: «Александр Александрович, но, пожалуйста, называйте меня Сан Саныч».
2: «Очень приятно, Игорь». Тареев пожал крепкую ладонь старика. «Так почему вы решили, что Марина моя жена?»
3: «Потому что вы расстались обыденно», —
2: объяснил Сан Саныч.
3: «Очень обыденно. Так, словно прожили с этой женщиной не один год. И еще вы не очень внимательно ее слушали».
2: «Мы вместе 7 месяцев», — буркнул Игорь.
3: «Это большой срок».
2: Старик произнес эту фразу так, что Тареев не понял, серьезно он говорит или с издевкой.
3: «Вы хотите сказать, что 7 месяцев назад все было по-другому?»
2: «Наверное». Игорь снова взглянул на часы. «Но почему вас это интересует?»
3: «Дело в том, что я профессор психологии».
2: Сан Саныч правильно истолковал резкий взгляд Тареева и замахал руками.
3: «Нет, нет, не волнуйтесь, Игорь, я на пенсии и давно не практикую. Более того, не пишу научных трудов, так что можете быть абсолютно спокойны, вы не являетесь объектом исследования».
2: «Тогда к чему ваши вопросы?»
3: «Проклятая привычка»,
2: — обезоруживающе улыбнулся старик.
3: «Я специализировался в семейной психологии, в том, что обычно называют любовью».
2: «Интересно», — обронил Тареев.
3: «Очень интересно», — охотно согласился Сан Саныч. «Игорь, вы позволите задать еще один вопрос?»
2: «Последний?»
3: «Как захотите».
2: «Задавайте».
3: «Вы полюбили ее с первого взгляда?»
2: «Можно сказать и так», — медленно ответил Тареев, машинально припоминая первую встречу с Маринкой. Она представляла интересы крупного инвестора и пытала Игоря по каждому пункту контракта. А он путанно отвечал, отчаянно пытаясь совладать с эрекцией. Строгий деловой костюм превосходно подчеркивал изысканную красоту Марины. После подписания договора Игорь послал прелестному юристу огромную корзину роз и пригласил в большой на премьеру. «Мне хорошо с ней».
3: «Насколько хорошо?»
2: «Очень».
3: «Вы принимаете снотворное?» – неожиданно спросил Сан Саныч, внимательно глядя в глаза Тареева.
2: Глядя внимательно и профессионально. До сих пор Игорь видел такой взгляд лишь однажды на приеме у крупного медицинского светила, врача от Бога. Старик смотрел внутрь Тареева, видел насквозь, и лгать ему было бессмысленно. «Принимаю», – кивнул Игорь. «Почти. Да какое почти? Каждый вечер принимаю». Он пожал плечами. «Я устаю. Бизнес. Закрываю глаза и вижу монитор с таблицами. Или продолжаю переговоры. Если бы не снотворное, я бы проводил на работе 24 часа в сутки, а так удается поспать». Сан Саныч, понимающе посмотрел на Тареева, отвел взгляд, медленно провел пальцем по столешнице.
3: «А в те дни, когда вы ночуете с Мариной, вам тоже приходится пить снотворное?»
2: «Конечно», — пожал плечами Игорь. И только потом понял смысл вопроса. Прищурился. «Разве это важно?»
3: «Если вам действительно хорошо с этой женщиной, то не важно», — задумчиво сказал старик. «В конце концов, современные средства не вызывают привыкания и гарантируют спокойный и глубокий сон».
2: «Мне нужны таблетки, чтобы успокоиться. Какая разница, с Маринкой я засыпаю или нет?»
3: «Вы прекрасно ответили на свой вопрос», — вздохнул Сан Саныч. «Нет разницы, с любимой вы засыпаете или нет. Вы ни минуты не слушали ее во время обеда и едва заметили, что она ушла».
2: «У меня сложный день». Но старик не слышал Тареева.
3: «Вы прекрасная пара. Успешные, красивые, яркие. Но где искра? Где огонь? Помните старую легенду о том, что каждый человек лишь половинка чего-то целого и должен найти свою вторую часть, вторую половинку своей души?»
2: «Я свою половинку нашел», — твердо сказал Игорь. Но Сан Саныч вновь не отреагировал на его слова. Старик говорил негромко, но очень искренне.
1: ведь не поучал, а скорее рассуждал. Могло даже показаться, что Сан Саныча не очень-то и волнует, слушает его Тареев или нет.
3: Ошибиться невозможно. Свою половинку нельзя воспитать, вырастить, притереться к ней. Ее можно только найти.
1: Кому-то везет, он встречает свою судьбу в школе, в институте, в соседнем подъезде.
3: Кто-то ищет всю жизнь, заводит...

0: все дела ради того, чтобы приехать к Марине среди дня и взять за руку. Потому что соскучились.
1: Тареев честно попытался представить себе эту картину. Он мчится в офис к Маринке, врывается в переговорную и берет девушку за руку. Но это безумие.
0: Разве не безумие делает нас настоящими людьми?
1: Это говорит психолог. Сан Саныч пропустил язвительное замечание мимо ушей.
0: Один совет на прощание, Игорь. Когда встретите свою вторую половинку, бегите. Плачьте, стискивайте зубы, изнывайте от тоски, но бегите. Бегите изо всех сил.
1: Старик поднялся, поклонился с церемонной старомодностью и медленно направился к дверям. Удивленный Тареев только развел руками. Странная встреча, странный разговор, странный совет. Нет, ребят, психологам, даже бывшим, надо запрещать покидать пределы клиник. Они от своих клиентов такого набираются, что к нормальным людям их пускать нельзя.
0: Бегите изо всех сил, идиот!
1: Игорь усмехнулся, тоже встал из-за столика и, уже подходя к дверям, услышал недовольный голос одного из посетителей.
2: Черт побери, где мой бифштекс?
1: Румяный мужчина удивленно смотрел на тарелку.
2: Я отрезал всего кусочек.
3: Ну ты проглот, захохотали спутники Румянова. Слопал мясо и не заметил. Не завтракал сегодня?
0: Черт, я же говорю, только начал есть.
1: Мужчина ошарашенно огляделся, словно пытаясь найти вора.
0: Один кусочек отрезал.
1: Бывшей звезде вполне удавалось зажигать. Потрепанный мачо радостно скакал по небольшой сцене, вертелся вокруг подтанцовывающих девочек и вполне правдоподобно делал вид, что вытягивает ноты самостоятельно. Повзрослевшие фанатки бушевали на танцполе и требовали старых хитов. Кумир счастливо улыбался и исполнял. Игорь, задумчиво потягивающий за столиком коктейль, с улыбкой наблюдал за раскрасневшейся Маринкой, лихо извивающейся перед эстрадой в компании ровесниц. «Девчонки в восторге!» — усмехнулся Боря, кавалер Светы. «Даже о нас забыли!» «Я не против!» — рассмеялся Тареев. «Не хватало еще плясать под такую музыку!» И резко замолчал, поймав на себе взгляд незнакомой девушки. Нет, скорее, девочки. Хрупкой, еще немного угловатой, в дешевом зеленом платье и с косичками. С двумя косичками. Она стояла у бара и не сводила глаз с Игоря. Тареев отвернулся, вновь приложился к бокалу, но взгляд незнакомки манил, притягивал, и Игорь снова обернулся к стойке. Она по-прежнему стояла у бара. И по-прежнему смотрела прямо на него. И даже сквозь клубный полумрак Тареев сумел разглядеть огонь в ее глазах. Пленительную искру, заставившую учащенно забиться сердце.
0: Что за черт? Я ее знаю?
2: Гарик, ты кого там увидел?
1: Боря допил коктейль и немедленно приступил к следующей дозе.
2: Слушай, я анекдот вспомнил.
1: Оторваться от глаз незнакомки было невозможно. Игорь резко поднялся на ноги.
3: Боря, я сейчас, там знакомый, кажется, надо поздороваться.
1: Он потерял девушку из виду всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Когда Тареев добрался до стойки, хрупкой обладательницы детских косичек там уже не было.
3: Я пьян?
1: Еще глоток коктейля из предусмотрительно захваченного с собой бокала и... Игорь чуть не поперхнулся. Девчонка стояла в противоположном конце помещения, у выхода. Дешевое зеленое платье до колен, узкие плечи и глаза. Глаза, которые накрыли Игоря с головой. У него задрожали руки.
3: «Да что происходит, черт побери!»
1: Девушка медленно повернулась и вышла из зала. Тареев машинально сделал шаг следом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
4: «Ищешь кого?»
1: Маринка обняла Игоря за шею.
4: «Пойдем потанцуем!»
3: «Мне что-то не очень...»
1: Тареев поставил недопитый бокал на стойку, рассеянно поцеловал подругу в щеку. «Марин, я выйду на улицу, подышу». Она удивленно хлопнула ресницами.
4: «Тебе плохо? Давай уедем».
3: «Пройдет».
1: Игорь потер лоб. «Если не пройдет, уедем, я скоро». Освободился от объятий и, на ходу закуривая сигарету, быстро направился к дверям. Она стояла рядом с его машиной. Худенькая, угловатая, с двумя косичками. Интересно, как она?

0: прошла фейс-контроль. В этот клуб малолеток не пускают. Игорь докурил сигарету, растоптал каблуком, подошел к машине и, не глядя на девушку, отрывисто спросил: «Как тебя зовут?»
1: «Настя».
0: «К тебе или ко мне?»
1: «К тебе».
0: «Садись». Они молчали всю дорогу. Они встретились. Что еще нужно? Могучий консьерж кинул на Настю удивленный взгляд. Новая знакомая Тареева не соответствовала обычному уровню его подруг, но высказаться не посмел. Игорь спокойно провел Настю к лифту, нажал на кнопку своего этажа, а, оказавшись в коридоре, кивнул на дверь. «Сюда». Первое слово с тех пор, как они уехали из клуба. В обширном холле Тареевской квартиры Настя нерешительно остановилась, но Игорь взял девушку за руку и молча, уверенно провел в спальню. Она не протестовала, только попросила:
1: «Не включай свет».
0: Он подчинился, отдернул потянувшуюся к выключателю руку и принялся молча раздеваться. Пиджак, сорочка, брюки. Вопреки обыкновению, Игорь не складывал одежду, а швырял ее на пол. Резко стаскивал и швырял, грубо, почти зло, словно дорогие тряпки были в чем-то перед ним виноваты. Тареев не мог понять, что с ним происходит. Какая сила заставила его, хладнокровного и расчетливого бизнесмена, бросить любимую женщину и приехать домой с этой тощей, не очень красивой замухрышкой? Он не мог понять, не мог объяснить, но и не мог поступить иначе. Сердце, сорвавшееся с цепи в клубе, разрывало изнутри грудь и подсказывало, кричало: «Это она!» «Она? Что за безумие?» А разве не безумие делает нас настоящими людьми? Раздевшись, Игорь обернулся к девушке и замер. Настя робко стояла около кровати. Тоненькая, хрупкая, немного угловатая. Она развязала косички, и пшеничные волосы рассыпались по узким плечам. Маленькие острые груди торчат в разные стороны. Длинные пальцы закрывают треугольник волос внизу живота, а на шее бешено пульсирует крохотная жилка. Настя стояла в нескольких шагах от Игоря. Свет в спальне он так и не включил, но даже в непроглядной тьме Игорь видел и сморщенные соски, и огонек в серых глазах, и крохотную, едва уловимую жилку на шее. Он видел так отчетливо, будто девушка стояла совсем рядом. Видел так, будто ее озаряло волшебное сияние. И он понял, что даже если закроет глаза, то все равно увидит каждую черточку Насти. Каждый ее волосок. Каждую родинку. И едва ли не впервые в жизни Игорь почувствовал робость наедине с женщиной. Молчаливая уверенность, с которой он вез Настю домой, сменилась юношеской застенчивостью, ожиданием, нет, пониманием приближающегося чуда. Пониманием, что этот раз станет особенным. «Я тебя вижу». Игорь откашлялся.
1: «Я знаю»,
0: — очень тихо ответила Настя и улыбнулась. Он подошел, взял ее руку и нежно, очень-очень нежно поцеловал тоненькие пальцы. Девушка закрыла глаза, судорожно вздохнула и прильнула к Игорю. Он понял, что дрожит. Не от возбуждения, а от счастья. От волшебного ощущения слияния с женщиной. Он поцеловал каждый пальчик Насти. Поцеловал пшеничные волосы и маленькие розовые ушки. Он медленно увлек ее на кровать. Он гладил ее острые груди, плоский живот, узкие бедра. Он наслаждался прикосновениями к прозрачной коже и сухой сладостью ее губ. Игорь не говорил ничего, молчал, но знал, что Настя слышит стук его сердца, дрожь пальцев и шепот дыхания. Слышит и читает их, как открытую книгу. Зачем слова, если одно его прикосновение говорило Насте больше, чем многословные объяснения? Зачем слова, если ее горящие глаза говорили Игорю больше, чем тысячи признаний? И когда он понял, что пришло время, то медленно вошел в Настю. Замер, почувствовав сопротивление, но продолжил движение, стараясь быть аккуратным и нежным. Он был первым. У Марины был ключ от квартиры, ее прекрасно знала охрана. Открыв дверь, она прошла по коридору, услышала шум воды в ванной и остановилась, тяжело прислонившись к стене. Ее переполняли обида, ярость, ненависть. Но Марина ни за что бы не ворвалась за закрытую дверь, из-за которой доносились негромкие голоса, мужской и женский. Она и без того была достаточно унижена. Марина стояла, кусала губы и изо всех сил старалась сдержать слезы. За дверью выключили воду. Некоторое время слышалось шуршание полотенец, а потом из ванной вышел Игорь, держа на руках тощую белокурую девушку.
2: «Я так и думала», — хрипло произнесла Марина.
0: Тареев молча посмотрел на бывшую подругу. Красивая, красивая до боли. Чуть-чуть силикона в губы и грудь, фитнесы, диеты, тряпки из бутиков и коллекционные туфельки. Красивые до боли и чужая. Сейчас чужая абсолютно. А раньше? Марина сделала два шага и сильно ударила Игоря по щеке.
2: «Мерзавец! Глянь!»
0: Он продолжал молчать. Еще удар. Его щеки стали красными, по ее текли злые слезы.
2: «Какой же ты мерзавец! Отпусти эту тварь!»
0: Игорь качнул головой, крепче прижал к себе дрожащую Настю. «Нет». Марина швырнула ему в лицо ключи от квартиры. Острое железо оцарапало щеку, но Тареев даже не вздрогнул. Марина плюнула в него и третий раз ударила по щеке. Он только опустил глаза и не поднимал взгляд до тех пор, пока рыдающая Марина не исчезла за громко хлопнувшей дверью. Только после этого Игорь отнес Настю в спальню и опустил на кровать.
1: «Хочешь вина? Фруктов?»
3: «Принеси, пожалуйста, воды».
0: «Воды?»
3: «Из-под крана».
0: Она жадно выпила целый бокал простой воды из-под крана, забралась под одеяло и прижалась к Игорю всем телом.
3: «Я счастлива».
0: «Мы». Он обнял узкие плечи и зарылся лицом в пшеничные волосы.
1: «Мы счастливы, Настя. Мы».
0: И впервые за много лет Игорь заснул почти сразу, едва закрыл глаза. Заснул спокойным, безмятежным сном. Заснул без помощи снотворного. Он проснулся один. Совершенно один в огромной пятикомнатной квартире. Он открыл глаза и понял, что Настя ушла. Не выскользнула в ванну или на кухню, чтобы сварить утренний кофе, а ушла. Покинула его дом.
1: Навсегда?
0: Вопрос напугал Игоря. Нет, разумеется, нет. Она ненадолго отлучилась в институт или на работу, или домой успокоить родителей. Настя обязательно перезвонит, скажет, где они встретятся. Он услышит ее голос. Но Игорь не мог ждать, не мог полагаться на случай, не мог отсчитывать мгновение тоскливого ожидания. «Я должен найти ее», — твердо заявил Тареев своему отражению в зеркале ванной. «Немедленно». «Но как? Что он знает, кроме имени? Примерный возраст? Внешний вид? Не слишком ли мало информации, чтобы отыскать любимую в 10-миллионной Москве?»
1: «Любимую?»
0: Игорь не сразу понял, что назвал Настю любимой.
1: «Конечно, любимую. Единственную. Половинку».
0: И застыл, забыв вытащить изо рта зубную щетку. «Половинка. Женщина, предназначенная для меня. Кусочек меня самого». Тареев вымыл щетку и сполоснул рот. Имел ли смысл вчерашний разговор? Встреча с психологом на пенсии, совпадение или нет? Игорь вытер лицо, аккуратно повесил полотенце на крючок и вышел из ванной. Вероятность совпадения мизерная. А раз так, он знал, где искать Настю.
4: «Игорь Александрович, от Манаяна звонили уже 3 раза. Техэнергоэкспорт упал еще на 9 пунктов.
0: «Зина, я приеду не раньше обеда. Я заболел. У меня личные проблемы. Я на важных переговорах. Все понятно?»
4: «Вы будете в обед», — слегка обиженно повторила секретарша.
0: «Правильно». Тареев убрал телефон в карман, вошел в кафе и внимательно оглядел зал. Они сидели за самым дальним столиком. Настя все в том же дешевом платьице и Сан Саныч в старомодной тройке. Девушка завтракала. Перед ней стояли 2 тарелки с омлетом и десертом, и бокал с соком. Психолог-пенсионер ограничился чашкой кофе. Игорь молча подошел к столу, без приглашения присел и коротко, почти враждебно поинтересовался. «Что все это значит?»
1: «Я не могу обвинять тебя, Настя», — ровным голосом произнес Сан Саныч. Он проигнорировал появление Тареева и спокойно продолжал начатый до появления Игоря разговор.
5: «Но считаю, что ты поступила неправильно».
4: «Мы созданы друг для друга», — ответила девушка. «Мы половинки».
0: И продолжила завтракать. Пирожное, дожидавшееся своего часа на второй тарелке, было надкусано, словно Насте не терпелось попробовать сладкого. А на бокале с соком Игорь заметил след губной помады. Странно. Вчера девушка косметикой не пользовалась.
5: «Ты должна думать не только о себе», —
0: глухо сказал Сан Саныч. Настя доела омлет, вытерла губы и только после этого сказала:
4: «Теперь уже ничего не исправить».
0: «Да», — согласился старик.
5: «Теперь уже поздно».
0: «Объясните, в чем дело?» — угрюмо поинтересовался Тареев.
5: «Я не могу».
0: Сан Саныч вздохнул и поднялся на ноги. «Далеко собрался?»
4: «Игорь, он не может тебе ничего рассказать», — негромко сказала девушка.
0: «Не может или не хочет?»
4: «Не может. Ему запрещено».
0: «Кем?» Сан Саныч медленно побрел к выходу из кафе. «Что происходит?» Тареев пристально посмотрел на девушку. Она не отвела взгляда, но ответила не сразу. Видимо, пыталась подобрать правильные слова.
4: «Игорь, я не знаю, кто я и кто мои родители. У меня нет дома, нет семьи, нет документов. Единственное, что связывает меня с миром, Сан Саныч».
0: «Психолог на пенсии. А она? Бывшая пациентка?
4: Или нынешняя?»
0: Тареев жестко посмотрел на девушку, на надкусанное пирожное, на испачканный красным бокал, снова на девушку. Помады на ее губах не было.
4: «Что ты ешь?» «То, что принес Сан Саныч».
0: Ее голос дрогнул.
4: «Он ворует и кормит нас украденной едой. Ничего другого нам нельзя».
0: «Вас? Кого вас?»
4: «Меня и нас четверо. Сейчас четверо».
0: Настя, наконец, решилась, собралась с духом и заговорила быстро, торопливо, словно боясь, что Игорь поднимется и уйдет. Оборвет ее монолог, не дослушает, рассмеется. Она говорила быстро, но убежденно, без малейшего сомнения в словах.
4: «Самое сильное проклятие на земле — материнское. Самое тяжелое, самое ужасное. Ни одна мать не должна желать вреда своему ребенку, ни при каких обстоятельствах. Это главный закон. Вечный закон. Один из принципов мира. Если его нарушить, последствия будут страшными».
0: «Что за сказки?» — пробормотал сбитый толку Тареев.
4: «Люди делали все, чтобы забыть слова проклятой формулы. Никто, ни темные колдуны, ни ведьмы, ни шаманы, никто не рисковал связываться с этим страшным заклинанием. Материнское проклятие бьет по всем, кто к нему прикоснется, и формула давно исключена из книг. Но иногда ее произносят».
0: Настя всхлипнула.
4: «По незнанию, случайно. Я верю, случайно. Иногда в пылу ссор матери невольно произносят древнюю формулу, не понимая, что она работает, не думая».
0: Губы девушки дрожали все сильнее, но она старалась не сбиваться.
4: «Ребенка, на которого легло материнское проклятие, ждет страшная участь. Особенно некрещенного ребенка, за которого совсем некому заступиться. Проклятый родной матерью, он становится отверженным. Парией».
0: «Настя, Настя!» — Игорь взял девушку за плечо. «О чем ты говоришь? Что за ерунда? Какие колдуны? Какая формула?» Вадим Панов. «Половинки». Окончание.
4: «Моя мать прокляла меня», — бесцветным голосом продолжила Настя. «Случайно. Конечно, случайно. Она не понимала, что творит. Но теперь никто не в силах отменить действие формулы. Я помню этот день. Я помню, как испугалась, услышав ее слова».
0: Девушка взяла бокал, на котором остался след чужой помады, и сделала глоток сока.
4: «Я плакала всю ночь».
0: «Еще один глоток».
4: «Я плакала очень тихо,
3: под одеялом, чтобы никто не слышал.
0: Настя поставила бокал на стол.